0: заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. ВСУ теряют одну территорию за другой. Россия же продолжает продвижение вперед по всем направлениям, опираясь на стабилизацию экономики и достижения военных. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент рассказал, на каких принципах Россия готова к мирным переговорам с Украиной.
1: Угрозы, которые нам пытается создать, дополнительные угрозы, которые Россия пытается создать, киевский режим, они должны, конечно, прежде всего силами Министерства обороны, других силовых ведомств, но и правительство Российской Федерации, руководители регионов должны сводиться к минимуму. Ясно, что эта задача непростая, но она абсолютно решает. Да, конечно, в этой связи нужно самым внимательным образом относиться к зонам своей ответственности. В зоне своей ответственности все должны работать ритмично.
0: По словам Путина, Украина по мере ухудшения ситуации на фронте и потери территории взяла на вооружение тактику нанесения ударов по гражданской инфраструктуре России. Подобными действиями Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов, а также повлиять на туризм. Президент поручил Минобрнауке и Кабмину предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре. Ранее на встрече с выпускниками военно-учебных заведений Владимир Путин заявил, что на Западе есть силы, которые хотят выстраивать отношения с Россией. Как подчеркнул Владимир Путин, они набирают популярность внутри своих стран.
2: Те силы, которые не хотят никаких конфронтаций, те силы, которые публично заявляют о своем желании выстроить отношения с нашей страной, они набирают обороты. Смотрите, что в Германии происходит. Все политические силы, которые выступают за агрессию против России, все силы, которые выступают за то, чтобы накалять обстановку, вести дело к вооруженному конфликту, их рейтинг снижается, причем катастрофически. Вот все действующие партии, которые за этот путь высказываются, рейтинг это все скатывается и скатывается. И наоборот, все те, кто хотят с нами наладить нормальные отношения, хотят прекратить вот эту бесконечную гонку с целью нанести России стратегическое поражение, они все хочет с нами нормально.
0: Владимир Путин отметил, что Россия готова оперативно и адекватно отвечать на любые угрозы. Минобрнауки России держит на особом контроле вопрос предоставления льгот участникам СВО и членам их семей при поступлении в вузы. Об этом в ходе совещания президента с членами правительства сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. По его словам, число льготных мест в этом году стало больше.
3: Для льготного приема участников специальной военной операции к детей в рамках отдельной квоты в этом году установлено 53,5 тысячи мест. Это на 1300 мест больше, чем в прошлом году. И в соответствии с законом у нас квота должна составлять не менее 10% от бюджетных мест по каждому направлению специальности во всех без исключения вузах. Но мы внимательно проанализировали опыт прошлых приемных кампаний и на его основе 364 вузах в этом году установили размен данной квоты выше минимальных 10%. Кроме того, совершенствуем и порядок приема. В частности, в этом году даем вузам право перераспределять на данную отдельную квоту для участников СВО и их детей невостребованные места из других квот.
0: В случае, когда по каким-то причинам недостаточно квоты, всегда находится решение, как, например, обучение за счет средств вуза, добавил Фальков. Минобороны сегодня сообщили, что в Константиновке Донецкой Народной Республики соединения и части южной группировки войск продолжили наступление на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы противника в юго-западной части населенного пункта. За сутки зачищено 128 зданий в Красном Лимане, в ДНР. Штурмовые отряды группировки войск «Запад» тоже продолжают вести наступательные действия. В северо-западной части города российские военные заняли 5 опорных пунктов противника и полсотни зданий. Замглавы Министерства иностранных дел России заявил, что телефонные переговоры между Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио могут быть организованы оперативно. По словам Рябкова, такие контакты неоднократно происходили при нынешней администрации Трампа, и конкретного графика нет. Но не стоит придавать этому политического значения, это чисто рабочий момент, подчеркнул Сергей Рябков. Дональд Трамп пригрозил отменить дальнейшие переговоры с Ираном, если Тегеран не допустит страну инспекторов Международного агентства

0: По атомной энергии, выступая перед журналистами в Пенсильвании, американский президент заявил, что договоренность об инспекциях уже достигнута на 100% во время недавних встреч в Швейцарии. Глава Белого дома подчеркнул, что если бы согласия не было, то он немедленно прекратил бы диалог. При этом ранее представитель иранского МИДа Исмаил Багаи сказал, что вопрос новых проверок ядерных объектов в Бюргенштоке не обсуждался. США и Иран ранее подписали меморандум о прекращении боевых действий, а швейцарские переговоры при посредничестве Катара и Пакистана были посвящены реализации именно этого соглашения. Более половины россиянок, почти 60%, назвали идеальной семью с двумя детьми. 23% считают, что в семье должно быть трое и более детей. 11% признают идеальной модель с одним ребенком. Доля женщин, выступающих за бездетную семью, не превышает 4%, следует из исследования Национального центра России. Главными составляющими семейного счастья респондентки назвали любовь и взаимопонимание, доверие, материальное благополучие, заботу и ответственное отношение к детям. Что касается распределения обязанностей, то большинство опрошенных считают, что каждый должен делать то, что умеет делать лучше. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Баскетбольные клубы «Динамо» из Владивостока и «Астана» из Казахстана стали новыми участниками Единой лиги ВТБ. Это решение было принято на совете лиги, который прошел во вторник. Уфимская «Динамо» и челябинский клуб «ЧБК» могут войти в состав участников Единой лиги ВТБ в сезоне 27-28. При этом оба клуба уже в предстоящем сезоне будут представлены в молодежной Единой лиге ВТБ. Футбол. Леонид Гольдман, представитель экс-нападающего сборной России Артема Дзюбы, прокомментировал трансферную ситуацию своего клиента. Зарубежные чемпионаты точно не рассматриваются, и Еврокубки здесь тоже не приоритет. Как раз были звонки от клубов из ближнего зарубежья, которым предстоит выступать в Еврокубках. Артем же хочет продолжить играть только в российской премьер-лиге. Это даже не обсуждается. Конец цитаты. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира против Узбекистана. Таким образом, Роналду забил свой 9-й мяч на чемпионатах мира и стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться на 6 мировых первенствах. Теннис. Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, обыграв Энн Ли 6-1, 6-7, 6-1. За выход в четвертьфинал Александрова сыграет со второй сеянной еще одной россиянкой Мирой Андреевой. Анастасия Захарова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 250 в Истборне. Россиянка победила украинку Стародубцеву 6-4, 3-6, 6-3 и далее сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией. Российские пятиборцы пропустят финал Кубка мира, который пройдет в Будапеште. Тренерским советом было принято это решение. Спортсмены сосредоточатся на более качественной подготовке к чемпионатам Европы и мира, которые являются двумя самыми главными стартами сезона, сообщил главный тренер сборной России Андрей Макушин. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
0: Данные центров ФОБОС. Сегодня 24 июня в Южно-Сахалинске до 20 градусов тепла, переменной облачности и без осадков. В Ханты-Мансийске 30-32, в Иркутске до 27 градусов, осадков не ожидается. В Архангельске и Петрозаводске плюс 15-17, кратковременные осадки. В Казани плюс 20-22, кратковременные дожди. В Самаре до 25 тепла, тоже небольшие осадки. В Ставрополе плюс 26-28, дождь и гроза. В Ялте до 30 градусов. Также дождливо. Пройдут грозы в Москве днем до плюс 22. Атмосферное давление будет в пределах нормы, преимущественно без осадков.

0: Авторская программа Николая Мамулашвили.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. Конечно же, эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто рассказываем вам о Кавказе и, прежде всего, о Кавказе Северном, о народах на протяжении веков, а то и тысячелетий, населяющих этот красивый и величественный край. Говорим о традициях, о многовековой культуре горцев, вспоминаем историю, но не только. Я с большим удовольствием хочу представить нашу гостью Зою Увайсовну Махмудову, доцента кафедры этнологии исторического факультета МГУ. Зоя Увайсовна, спасибо, что нашли время и заглянули в нашу студию.
2: Взаимно, Николай, очень рада вас видеть.
1: Уважаемые друзья, вы, наверное, помните, что в разное время в наших программах Зоя Уэссона рассказывала много интересного и занимательного, ну, например, о путешествии и приключениях великого Александра Дюма на Кавказе, о первой фотографии на Кавказе, об особенностях кавказской моды, начиная с 19 века. Много интересного мы узнали и об исследователях Кавказа. А чем порадуете сегодня, Зоя Уэссона? Прошу вас.
2: Ну, если можно, я бы хотела рассказать нашим радиослушателям, и вам, Николай, историю, которая связана с исследованием, с проектом, который мы завершили в 2018 году, вместе с нашими коллегами из Государственного русского музея, Государственного исторического музея и Национального музея Грузии имени Симона Джанаши. Значит, этот проект возник, как очень часто бывает, исследовательски, да, совершенно случайно, фактически, ну, почти случайно. Вы помните, Николай, мы с вами говорили о путешествии Александра Дюма на Кавказ, и мы вспоминали издание 2016 года, которое вот тоже мы делали с нашими коллегами, новое издание этого произведения Александра Дюма, в которое мы включили также ранее не опубликовавшийся перевод записок его приятеля и компаньона, французского художника Муаны. Да. Издание это имело формат такой подарочный, как говорят, да, точно. Красиво было оформлено. И, естественно, в таких случаях всегда авторский коллектив стремится к тому, чтобы издания были представлены иллюстрации, такой иллюстративный ряд. И задача, собственно, заключалась в том, чтобы эти иллюстрации были, ну, или неизвестны совсем, или малоизвестны широкой публике, да, но чтобы тоже был какой-то интерес. Вот, подчеркиваю, найти вот какой-то эксклюзив, да, как говорят. Ну, и, естественно, мы обратились к нашим партнерам, к Государственному историческому музею, наши коллеги, которые всегда нас поддерживают в проектах и помогают, обратили наше внимание на альбом, который хранится в Государственном историческом музее. Сейчас у нас кавказский альбом. Альбом кавказский, даже так. Значит, рисунки этого альбома датируются как раз вот середины 19 века. А это в основном акварели, ну, такого полупрофессионального, скажем так, уровня. То есть это, скорее всего, действительно тоже альбом, который вот просто собрали на память о Кавказе. Там ясно совершенно, что ни один человек, ни один художник, да, там рисунки разных людей, и они, как вот, к сожалению, часто встречаются, в таких случаях не имели авторских подписей. За исключением двух, на которых был написан эскиз А. Вышеславцева. Это такие сценки из жизни Тифлиса, уличной жизни. Трапеза на крыше дома, да, там
1: какие-то. Торговцы, возможно, там еще что-то.
2: Да, и да, тифлисский бродобрей, мужчинам почему-то всем нравится очень этот рисунок. Вот. И, значит, когда мы эту книгу издали уже, я помню, мы тогда беседовали с Иваном Ивановичем Тучковым, это очень дорогой вообще и уважаемый для всех сотрудников нашего факультета человек, к сожалению, уже ушедший из жизни в 2018 году, был нашим деканом. Я сейчас хочу просто его вспомнить еще раз. Вот. Иван Иванович тогда посмотрел эту книгу и сказал мне: «Слушай, знаешь, это же наш человек, вот это А. Вышеславцев. Да, это искусствовед вообще». И тогда, я помню, вот попросил нас как-то более подробно все-таки изучить этот вопрос, да, потому что было непонятно, что связывало его с Кавказом. В биографии его, ну, более-менее известно, никаких упоминаний о том, что он был на Кавказе, да, вообще, что Кавказ его каким-то образом интересовал, не было. То есть это не было известно абсолютно.
1: А подпись, которая стояла?
2: А подпись, эскиз А. Вышеславцева, ага. Да? Вот. Ну, понятно, может быть, в конце концов, это там, да, мало ли какая бы ситуация, однофамилец, не он или еще что-то. Но, понимаете, про него было известно, что он рисовал. А вот, значит, Алексей Владимирович Вышеславцев родился в 1831 году в Тамбовской губернии, в дворянской семье. учился в Дворянском институте в Москве здесь, который был очень тесно связан с Московским университетом. Они там, по-моему, без экзаменов выпускники поступали потом в МГУ. Вот. И поступил в Московский университет на медицинский факультет. Сразу после окончания университета он попал на Крымскую войну, участвовал в обороне Севастополя в качестве военного врача. Он был совершенно молодой парень, 20 с небольшим лет фактически ему было.
0: Алексей Владимирович Вышеславцев. Из письма брату. Севастополь, 11 мая 1855 года. Я теперь нахожусь при главном перевязочном пункте корабельной стороны, под начальством Гюбинета. Заведую ампутационной палатой. Сам уже сделал довольно операции. Русские доказывают Севастополе много. Это одна из самых блестящих страниц в истории. Город держится против натиска и хитрости трех держав. Война страшная. Увлечение заменяет храбрость, когда дело идет один день. А тут 8 месяцев. Каждый день, каждую ночь. И держит себя наш солдатик в траншеи, перекрестясь. И горя мало. А что за молодцы матросы? Просто сказочные герои. Домашняя личная жизнь наша также разнообразна и полна. Все возможные впечатления от лирического восторга до негодования и ужаса, до презрения и цинизма сменяются в постоянном неспокойном сердце. То наткнешься на 200 трупов, привезенных с поля битвы, то принесут к тебе мальчишку лет 6, который отправился впереди бастионов собирать пули, простреленного пулей на вылет, и мать его здесь, и эти слезы, и... Ну что вспоминать одну из трогательных сцен сегодняшней ночи? Из письма брату. Севастополь. 10 июня 1855 года. Наши передовые перевязочные пункты соединены в один. И мы живем там, где был главный пункт. Я не спал 15 ночей. Постоянно замаран в крови. Не успеваешь вымыться. 6 числа меня отрядили заведовать ранеными французами. У меня было 250 человек, которых я перевязывал.
3: Кавказский акцент.
2: Вы же помните, Николай, оборона Севастополя.
1: Ну, там были эпизод. Жестокие бои.
2: Да, постоянные бои, бомбардировки, да, и, в общем, смерть ходила рядом, что называется. И вот после этого всего у него появилась мечта такая совершить кругосветное путешествие. И он очень стремился попасть в команду, и, наконец, вот ему это удалось. И в качестве судового врача в эскадре адмирала Кузнецова он совершил кругосветное путешествие. 1857, 58, 60, 61, 61 год, соответственно. Полное кругосветное путешествие они совершили. Он очень много рисовал. И после возвращения с путешествия этого он написал книгу, она называется «Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания», которая издавалась дважды в XIX веке. Многие сравнивали ее с работой известной Гончарова «Фрегат Паллада», и даже находили какие-то параллели. Они, на самом деле, с Гончаровым были знакомы, между прочим. Так вот, в этом путешествии он увлекся искусством Италии, европейским искусством, итальянским искусством, и впоследствии написал целую серию работ об итальянском искусстве эпохи Возрождения. Последняя его книга была опубликована уже после его смерти, она называлась «Рафаэль». Между прочим, он также считается человеком, которым обратил должное внимание на японское искусство одним из первых. Потому что вот в этой книге «Очерки пером и карандашом из кругосветного путешествия» есть одна глава, она называется «Из Эдо», которая была опубликована в Европе на голландском языке. И, в общем, это произошло довольно рано. Специалисты наши говорят о том, что, возможно, он, в общем, в числе первых людей, который посмотрел на это японское искусство вот таким вполне себе профессиональным взглядом. Он, кстати говоря, японскую коллекцию привез. Сейчас, где она находится, к сожалению, я не могу сказать, мы не смогли это выяснить. Вот такой это был человек. Как вы видите, в его биографии нету совершенно периода, который бы он провел на Кавказе.
1: На Кавказе, да.
2: Абсолютно.
1: Тем более в Тифлисе.
2: Да. Более того, его сестра, которая, в общем, жила с ним вместе и оставила воспоминания о нем, писала, что во время учебы он, например, там, мы думали, может быть, в период учебы ездил на Кавказ, как раньше было модно там.
1: На воды.
2: На воды, да, на воды. Вот. Нет, он каждое лето проводил у себя в Тамбове, в Мини. Но, тем не менее, рисунки-то есть, да, и подпись его на этих рисунках есть, как мы предполагали.
1: Когда же он успел все-таки съездить, если он был там, и это его рисунки? Вот интересно.
2: Да, так вот, в итоге, значит, собственно, исследование наше выяснилось, что в Государственном русском музее хранятся два альбома, один из которых называется «Воспоминания о Кавказе», а второй «Виды Кавказа». Вот особенно интересен для нас вот альбом «Виды Кавказа», потому что он в наиболее полном таком виде сохранился, который включает 80 рисунков и такую тетрадь, условно, да, комментариев к этим рисункам. Значит, на внутренней стороне крышки коробки экслибрис Александра Федоровны, супруги Николая I. То есть, возможно, подчеркиваю, это был то, что называется вот подносной альбом, то есть альбом, который дарили...
1: Преподнесли в дар, да.
2: Да, преподнесли в дар, ну, высокопоставленным лицам, да. По мнению наших коллег из Государственного русского музея, автором рисунков в этом альбоме вполне себе мог быть Алексей Владимирович Вышеславцев. Но на момент, когда мы начали исследование, эта вот гипотеза, она не была доказана. Это была чрезвычайно увлекательная вообще работа, потому что она такая была вот как бы на стыке этнографии и искусствоведения, истории.
1: Но это все доказывается, я немножко забегаю вперед, вот по всяким документам, бумажкам, по архивным, или там все-таки еще химические какие-то анализы? Нет, только вот это документальное, как бы архивное облучение, всякие разные. Знаете,
2: используется. Мы же, кстати говоря, говорили, да, вот, например, фотографический альбом у нас последний, тоже наши коллеги, просветили какими-то инфракрасными лучами, Николай, там выяснилось, что одна фотография заклеена другой, например. Угу. Да?
1: И та, которая не видна была, наверное, тоже какая-то уникальная.
2: Да, и сразу становится интересно, почему ее заклеили, что там, в конце концов, такое изображено. А, так вот, я хочу сразу сказать, что большую, огромную помощь оказали наши коллеги из Национального музея Грузии, которые... Вот к рисункам этих альбомов, их там, значит, в одном 80, во втором 40, ну, 120 всего, подобрали у себя в фонде экспонаты, вещи, да, вот они в книге, которую мы вот по итогам этого исследования опубликовали, некоторые опубликованы. Ну, это делается для чего? Во-первых, мы с вами понимаем, что когда мы смотрим на рисунок, например, карандашный, да, ну, вот Николай, я не знаю, там, если это какой-нибудь горец, да.
1: Нет, ну, грузин, там, житель Дагестана, я не знаю, там, аварит, черкес, сван,
2: да.
1: Там, я не знаю.
2: Например. Да, да. И вот рисунок карандашный, да? Я вот всегда говорю о том, что мы, может быть, я буду видеть на этом рисунке одно, а вот человек, который не знаком, например, не видел этих вещей, которые, вот, условно говоря, на нем, так сказать, да, изображены вживую, он же не понимает, какой цвет ткани, из чего она сделана, не знает, что это за фактура. Но поскольку я эти вещи видела в музейных коллекциях, я понимаю, что да, вот здесь, например, металл, здесь, наверное, чернение, здесь там дерево, это, наверное, войлок, цвет там черкесский, ну, наверное, скорее всего, там серо-бежевый какой-то, словно говоря, да? То есть,
1: да-да-да.
2: Я, и, соответственно, я вижу по-другому это. Поэтому мы и хотели, чтобы рядом с этими рисунками, да, с этой графикой, были в цвете помещены фотографии вещей, да, чтобы человек понял, а, это значит, вот это кожаная там, да, вот такая штука здесь, значит, отделка металлом, допустим, с позолотой и прочее. Да, просто вот, ну, совершенно вот по-другому вы видите эти рисунки. Это, во-первых. Второй момент, это то, что все-таки это дополнительно свидетельствовало о том, что человек, художник, который, значит, эти рисунки сделал в свое время, рисовал с натуры, он видел, он был на Кавказе, он все это видел. Потому что при сопоставлении с реальными вещами это очевидно становится. Настолько точно передают детали все, что понятно, что человек не по памяти это рисовал. Ну, невозможно это запомнить просто, да? То есть даже обладая там какой-то вот чудовищной памятью, у некоторых художников такое качество было, вот говорят наши коллеги, у Верещагина Василия. Он туркестанскую свою серию рисовал, будучи в Мюнхене. Ну, может быть, пользовался фотографией. Вот. То есть у него была чудовищная память. Он помнил цвет, вот эти все детали. Но это редкий дар. В принципе, если вот это четко изображено, значит, человек видел и был там. Иными словами, стало понятно, что художник был на Кавказе, видел всех этих людей, которых он рисовал, видел все эти вещи, видел эти строения, видел эти здания. То есть он точно совершенно был на Кавказе. Вопрос, когда? Да? Вопрос, когда, решился следующим образом. В ходе изысканий наших выяснилось, что у этого Алексея Владимировича был родной дядя Аркадий Сергеевич Вышеславцев, а тогда же семьи были большие, Николай. И разница между дядей и племянником возрастная могла быть очень небольшая.
1: Да.
2: Ну, сон там 5-10 лет. Вот, да? И фактически, ну, дружили как, ну, близкий родственник, как почти ровесники. Значит, этот Аркадий тоже рисовал. А Вышеславцев, да, получается, мог быть и Аркадий Вышеславцев, и Алексей Вышеславцев. Вот. И он служил на Кавказе. Аркадий, дядя его, служил на Кавказе чиновником в Тифлисе. Довольно долгое время. Он, в общем, хорошо очень знал край, и он хорошо рисовал. А по документам архивным, в общем, мы сейчас можем, наверное, строить какие-то предположения и даже с некоторой уверенностью говорить о том, что, скорее всего, значит, Алексей этот Владимирович просто приезжал к своему дяде в Тифлис, навещал его. Вот в юном достаточно возрасте, видимо, не один, а с родственниками. И вполне возможно, что часть этих рисунков рисовал Алексей, вторую часть, соответственно, Аркадий, вот эти вот представители древнего достаточно, тамбовского дворянского рода, в общем, по-своему интересные, образованные люди своего времени. При внимательном прочтении книги Алексея Владимировича Вышеславцева «Очерки пером и карандашом из кругосветного путешествия» мы тоже можем обнаружить такие кавказские мотивы. То есть автор демонстрирует довольно близкое знакомство с Кавказом и с его жителями. Когда это знакомство состоялось, да, вот, это уже другой вопрос.
3: «Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания» 1857, 58, 59 и 1860 года.
0: На Сахалин приезжает много геляков с Амура. Летом на лодках, зимой на собаках. Они ведут с туземцами и с живущими на юге острова японцами и айнами деятельную торговлю, выменивая им на добу, табак и различные вещи, свои звериные шкуры и рыбу. Геляки – это армяне здешнего края, народ торговый, проворный, предприимчивый. В главе, посвященной Японии, читаем. Японец на коне напоминает всадника средних веков. Классическим типом красоты наездника мы привыкли воображать черкеса, несущегося на своем карагёзе, венгерца, пустившего по ветру свой гусарский доломан, бедуина с красивыми складками белого бурнуса и ятаганом за широким поясом. Или, наконец, казака, с пикой в руке, склонившегося к луке. Но к ним надобно прибавить и японца, который по своей оригинальности так же хорош и так же молодцева. И далее. Как хотите, а в безукоризненно сшитом мундире гвардейского солдата, с его вытверженным шагом и заученную позой, я менее любуюсь воином, чем в оборванном черкесе, с его удалью и проворством, с его тревожной жизнью, требующей постоянного соображения, сметливости и присутствия духа. Среди Альбани тысячью изгибами протекает рыбная река в берегах, густо поросших мимозою, которая растет так плотно и часто, что в ней прорубают просеки для прогона стад на пастбище и водопой. Прорубать в них поляны и широкие просеки, как у нас делают в Чечне, колонисты не имеют средств и достаточной силы.
2: Кстати, по поводу оборванного костюма черкеса, я вот хочу сказать сразу нашим радиослушателям, что оборванная черкеска – это круто.
1: Как потертые джинсы?
2: Нет. Нет. Потому что потертые джинсы – это эффект, который производитель сделал. А оборванная черкеска – это от черкески отрывали кусочки и использовали в качестве ПЖ, для оружия. И то есть, чем вот больше вот этих кусочков своей черкески, да, человек оторвал, тем больше их переделках, да, вот в сражениях он побывал.
1: Это боевое, так сказать, одеяние. Обладатель этой черкески, он настоящий воин, настоящий джигит.
2: Конечно.
1: Интересно.
2: Да, сейчас в культурных коллективах нам представляется, что вот этот образ такого подтянутого, блестящих, да, таких красивых черкесках, черных или белых, это вот, значит, да, идеал. Нет, ничего подобного.
1: Интересно.
2: Вот. В общем, даже из этих небольших отрывков мы можем сделать вывод о том, что, конечно, человек явно совершенно, да, с Кавказом знаком, он вспоминает это.
1: Но он также, знает о многих,
2: конечно,
1: нюансах.
2: Точно так же вспоминает, кстати говоря, и Севастополь, перевязочный пункт в Севастополе, блеск ампутационного ножа, вот этот раздражающие нервы, запах, постоянно появляющийся в коридорах бесконечно чередуя носилки с ранеными. Да?
1: То есть человек прошел огонь и воду, и он все это помнил, да, это видно, что...
2: А это остается же навсегда, ну, война в памяти тех, кто, в ней участвовал, это остается навсегда. Я думаю, что даже это путешествие было способом отвлечься просто от этих тягостных воспоминаний.
1: Уйти вот от этой действительности,
2: потому что среди участников этой, кстати говоря, кругосветки было очень много севастопольских героев, тех людей, которые, ну, прошли эту кампанию.
4: Кавказский акцент.
2: И по поводу значения этих альбомов, да, ну вот, которые мы опубликовали.
1: Вот эти подносные альбомы, о которых мы говорили. Два альбома.
2: Да, рисунки этих альбомов были опубликованы вот в 2018 году коллективом авторов из Московского университета, Государственного исторического музея, Национального музея Грузии. Вот, спонсировал это издание Александр Юрьевич Чапаридзе. Спасибо ему большое. В общем, получилась, мне кажется, довольно интересная работа. И она, конечно, вызывает живой интерес Николая на Кавказе, особенно на Северном Кавказе, потому что рисунки в этих альбомах представляют, ну, просто весь Кавказ. И черкесы там, и чеченцы, и жители Дагестана, дагестанские села, жители Закавказья, и грузины. Естественно, Тифлис, жизнь Тифлис, тогда столица, культурный административный центр региона.
1: Или даже вообще региона.
2: Да, целом, региона, да, административный центр региона.
1: Наместник, напомню, наместник сидел в Тбилиси,
2: да,
1: в Тифлисе.
2: В Тифлисе, конечно, в Тифлисе.
1: До сих пор сохранился дворец наместника. Там в советские годы был дворец пионеров, кстати говоря.
2: Вот, жители других регионов Закавказья. И что важно, Николай, наверное, сейчас из вот всего комплекса изобразительных материалов, который нам известен, вот первой половины 19 века, наверное, эти рисунки одни из самых ранних, и они в полной мере могут считаться этнографическими. Эти рисунки, они совершенно реалистичны. Это абсолютно такой вот этнографический взгляд, этнографический рисунок. То есть стремление передать вот во всех деталях образ, костюм.
1: Такой даже фотографический, что ли.
2: Фотографическая вот точность, да. А между прочим, кстати говоря, Николай, многие искусствоведы говорят о том, что накануне появление фотографии, ну, в это время фотография уже была.
1: Мы, кстати, говорили в наших программах с вами.
2: 47-48, конец 40-х годов эти рисунки все, да. Ну, фотография уже появилась, просто еще так широко не вошла, так сказать, да, в жизнь. Но искусствоведы говорят о том, что накануне появления фотографии как будто бы работы графические, живописные, вот как будто художники предчувствовали появление этой фотографии. Они какие-то стали вот реалистичные и фотографически точные. Потому что все, что мы имеем до этого, ну, это рисунки Георгия, например, это, они, конечно, такие, в общем, достаточно специфичные, если так можно грубо сказать, анимеченные. А вот а здесь, конечно, мы видим просто этнографический, такой реалистичный этнографический рисунок, поэтому они такое впечатление производят сильное, да, то есть как будто окунаетесь просто вот в то время, в ту эпоху, документ эпохи фактически. Ну, это первое. Второе, вот на что бы мне хотелось обратить внимание, если мы говорим об Алексее Владимировиче Вышлавцеве и вообще его судьбе и творческом наследии, это странным образом постоянное нахождение на грани какой-то экстремальной. Вот то, что Герцен называл резкость пределов. Да, то есть постоянное соприкосновение с необычным, не вот, нетипичным для обыденной жизни, чем-то экстраординарным. Будь то экстремальные условия Крымской войны, экстремальные, по сути, условия кругосветного путешествия, потому что и сейчас-то путешествие – опасное мероприятие. В XIX веке это было на самом деле опасно, потому что, собственно, люди… Ну, вот Алексей Владимирович Вышлавцев в письме брату, ну, на всякий случай прощался с ним, даже делал распоряжение относительно, так сказать, да, своего…
1: В случае смерти, да, конечно, кому что и как.
2: Конечно,
1: да.
2: И на самом деле он этой смерти тоже чудом избежал, потому что, известно, при возвращении в Кронштадт один из кораблей эскадры взорвался или был взорван, там разные версии есть, там 70 человек команды погибло. Все было непросто, да, непросто, да, да? В общем, я, собственно, к чему это говорю, что, конечно, то, как представитель образованной части российского общества середины XIX века вот все это видел, как он воспринимал вот эти вот экстремальные совершенно, да, ни на что не похожие вещи, можно понять, если прочитать его работы, если посмотреть на его рисунки. И я думаю, что тоже можно сделать много таких любопытных наблюдений, если вчитаться еще раз, да, вот во все эти строки, в том числе и посвященные Кавказу тоже.
1: Что ж, сказать, что было интересно, не сказать ничего. Уважаемые друзья, это была Зоя Увайсовна Махмудова. Зоя Увайсовна, приходите к нам почаще и радуйте нас интересными рассказами, интересными исследованиями.
2: Спасибо, Николай. Буду стараться.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Спасибо большое продюсеру Наталье Стребневой, режиссерам программы Елене Рыжиковой и Дмитрию Трухану. А я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент в это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи!
5: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. В эти дни между Днем Победы и Днем Памяти 22 июня граждане нашей страны, как и миллионы людей по всему миру, со слезами благодарности вспоминают подвиг победителей и оплакивают жертв Второй мировой войны. Однако есть у нас братская страна. Страна братская, но охваченная безумием. Безумием, которое приводит к очень большим жертвам. И это братская страна – Украина. В годы Великой Отечественной войны русские и подавляющее большинство украинцев воевали бок о бок и страдали бок о бок от зверств немецкой оккупации. Украинская ССР дала нам плеяду героев. Героев, освободивших украинскую землю от ужасов нацизма. Героев, которые оказались не нужны Украине современной. Украине, захваченной интересами западных корпораций и спецслужб. Украине, охваченной безумием не просто национализма, но нацизма. Украине, славящей Бандеру, Шухевича, Петлюру. В эти победные дни хочется вспомнить тех украинских героев, которые, вопреки в прямой укор безумию их малой родины, продолжает чтить наша страна. Страна, которая не только вновь сжигает немецкие танки и бьет пособников нацизма на землях Донбасса, Новороссии, Украины, но и хранит нашу общую память, нашу общую культуру. И сегодня давайте вспомним в рамках нашего нового цикла «Украинцы, преданные Украиной» имя великого полководца, одного из маршалов Победы, маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского. Родился будущий маршал в Одессе. Отец не стал ни дожидаться родов, ни воспитывать ребенка. Более того, при отчестве Яковлевич личность отца-полководца остается неизвестной. В литературе и в интернете можно встретить разных кандидатов на пост отца-маршала, от землемера до полицмейстера. Факт остается фактом: будущего маршала Победы воспитывала мать, Варвара Николаевна, крестьянка, которая на заработки пришла в Одессу. С началом Первой мировой войны Родион Малиновский, смышленый мальчик, которому не было еще 16 лет, соврав, что ему уже все 18, ушел добровольцем на фронт. Военную службу он начал подносчиком патронов в 256-м Елисаветградском пехотном полку. Боевое крещение он принял в сентябре 1914 года в боях с немецкими войсками на реке Неман. Тогда, в Первую мировую или Великую войну, одним из основных противников России была Австро-Венгрия. Но молодой солдатик из Одессы вряд ли мог представить, что через 28 лет именно его армиям придется штурмом брать одну из столиц двуединой монархии – город Будапешт. На фронте Родион Малиновский рано проявил и доблесть, и смекалку. Воюя в пулеметной команде, он в 1915 году получил Георгиевский крест, был произведен в ефрейторы, а в октябре был тяжело ранен. После возвращения в строй в 1916 году Малиновского отбирают в состав 1-й особой русской бригады, предназначенной для отправки на Западный фронт в помощь союзникам. Так молодой солдатик-одессит Малиновский оказывается во Франции. Вот как он описывает прибытие в Марсель. Много, Очень много цветов, зелеными кружевами, спускающихся с балконов. На балконах, окнах висят роскошные ковры. На тротуарах сплошь народ. Люди рванулись бы к русским солдатам, но их сдерживают канаты. А впереди стоят шпалерами французские пуалю, призванные в армию ратники, уже пожилые, с бородками и усами. И тут же вместе с ними зеленая молодежь с детскими мальчишескими лицами. На французских ратниках синеют мундиры, пестреют разноцветными красками цветные кипи времен войны 1870-71 годов и красные брюки, которые, как на показ, выставлены, даже полы шинелей специально загибаются. Чего это они нарядились такими петухами, недоумевают русские солдаты, одетые в скромное защитное обмундирование. А, шут их знает, шагай своей дорогой. В марширующие колонны летят цветы, зелень, флажки, слышны возгласы «Вив ля Руси!» Приказано отвечать криками «Да здравствует Франция!» Малиновскому, как и бойцам особых русских бригад, предстояли тяжелейшие бои на том самом фронте, на котором, по словам Эриха Марии Ремарка, все было без перемен. Перемены произошли в это время на родине. В марте 1917 года во Францию пришло известие об отречении Николая II и о свершившейся февральской революции. Спустя несколько месяцев в стане русских бригад во Франции началось восстание. Солдаты требовали возвращения на родину. Однако в этом революционном восстании Малиновский участие не принял. Он был в числе тех немногих русских солдат и офицеров, которые, верные союзническому долгу, сформировали легион чести и продолжали сражаться на стороне Антанты вопреки пропаганде, а затем и декрету о мире, пришедшего к власти большевистского правительства. В сентябре 1918 года Малиновский в составе русского легиона чести принял участие в прорыве линии Гинденбурга. За доблесть, проявленную в этих тяжелейших боях, Малиновский получил французский военный крест с серебряной звездой. По окончании Первой мировой войны Малиновский все же принял решение вернуться на родину. Свой боевой путь он позднее пишет в мемуарном историко-литературном очерке «Солдаты России», который мы только что, кстати, цитировали. Там главный герой выведен под именем Иван Гринько, но совершенно ясно, что по большей части опыт этого персонажа – это опыт самого Малиновского. Кстати, над этой книгой Малиновский, будучи уже маршалом и министром, работал в последние годы своей жизни. Издана книга была в 1969 году. Но давайте вернемся на 50 лет назад, в 1919 год, когда награжденный и императорской России, и Франции Родион Малиновский возвращается на родину. Раздираемую гражданской войной Россию Малиновский вернулся с ценным опытом, и не только военным. Он посмотрел мир, выучил французский. Вообще, за свою жизнь он выучит три иностранных языка, которыми будет владеть в совершенстве. Это французский, испанский и немецкий. Однако служба в легионе чести, французские награды и долгое, слишком долгое возвращение в Россию легли определенным бременем на его биографию, делая его не вполне благонадежным в глазах советской власти. Оказавшись в России в ноябре 1919 года, Малиновский принял решение вступить в ряды РККА. Службу в Красной армии он начал в рядах 27-й стрелковой дивизии, сражаясь против войск адмирала Колчака. Однако боевая служба Малиновского в годы гражданской войны была недолгой. Уже в феврале 20 года он тяжело заболел сыпным тифом и был отправлен в госпиталь. Из госпиталя он был направлен в тыл, вначале стрелком в Канске, а затем курсантом. Начиналась новая глава его жизни. Но о службе, испытаниях и победах Родиона Яковлевича Малиновского мы расскажем вам в следующем нашем выпуске.
5: Россия. Обстоятельства времени. Директор Радио России представляет.
7: Лучшей вальшины командира роты у меня в полку нет.
5: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
8: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
9: Строить, товарищ майор.
5: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
10: Трудно.
9: Не труднее, чем воевать. Справимся.
10: Не скажи.
5: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Белухи в программе о животных с Иваном Затевахиным.
11: Белухи – это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает, у них чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком. У них на коже появляются такие полосы.
5: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Радио России. Общество. Отцы и дети.
12: Здравствуйте, я Алексей Годик, многодетный отец. Сегодня у меня в гостях Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАЭН. Вопрос очень важный. Как спорт может помочь справиться с подростковой агрессией?
13: Добрый день, Алексей. Начнем с этого, что вообще, что такое агрессия? Это надо все дать некое какое-то определение попробовать. Да. Это бунт в основном. Детей против родителей. Ну, опосредованный. А дальше все это наслаивается. То есть, как или иначе, все идет из семьи, из дома. Ребенок формирует себе доминанту, да, самостоятельности. И это может проходить через агрессию в определенной степени. Она может разного свойства. Она может быть биологического, где все-таки гормональная перестройка. Я всегда говорю об этом, что желательно, чтобы дети занимались спортом. Особенно я внимательно отношусь к агрессии у девочек. Поэтому я говорю, что все дочери у нас должны заниматься спортом. Для того, чтобы избежать этого агрессивного периода полового созревания. То же самое касается и мальчиков в некоторой степени, да. А все остальное – это поступки, которые совершаются. Наша ошибка – это происходит дома. Мы ошибаемся, мы не замечаем, мы загружены, у нас нет времени на общение, у нас нет контакта. Как нам привлечь внимание подростка к нам? Может быть, и агрессии, может, наоборот, депрессии, правда?
12: Да.
13: Так что выберем эту форму, да, и мы выбираем ее, потому что это такая буря протеста, по сути. Вы не обращаете внимания, наверное, это так или иначе может быть связано с семьей, потому что его крики на детей без понимания того, что происходит, по поводу оценок, по поводу любого. А дальше это переходит, там может быть буллингом в школе, это может быть буллингом между подростками. Ну, лидерские качества всегда есть у всех, они формируют, да, и мы для этого говорим о том, что спорт – это идеальное решение. По всем исследованиям, которые большие опубликованы, говорится о том, что все-таки вовлечение занятия спорту снижает риск агрессии. Безусловно, контактные виды спорта имеют определенную сложность воспитания. Потому что есть такой негласный код, о котором все знают, о том, что нам тренеры, когда мы занимаемся спортивными единоборствами, говорили в детстве о том, что ваши навыки не надо переносить на улицу. Вы не должны это делать. Такой, ну, этический код.
12: Ну, сейчас тоже говорят.
13: Да, но не всегда слышат это. А в создании общедоступной среды, как показывает практика, особенно игровые виды спорта некоторые, уменьшает степень детской агрессии в школе и вообще в поведении.
12: А почему? Он просто что, энергию сбрасывает?
13: И это реализация энергии, это все-таки гормональная история такого все-таки взросления, это взаимоотношения между целым группой биологически активных веществ, которые у нас есть в организме, которые регулируют нашу с вами жизнь. Так же, как они регулируют там любовь, например. Окситоцин влияет на любовь, один из гормонов. Ну и так далее. А тестостерон отвечает за развитие мышечной силы. А кортизол – это гормон стресса.
12: Ну, а спорт – это такое легальное место сброса энергии.
13: Легальное, абсолютно полезное, поэтому… Но объем нагрузки должен быть тоже регламентированный. Поэтому это все время я и говорю об этом везде. Я говорю об этом на лекциях, я говорю это студентам, которые в будущем будут тренерами. Обратите внимание на этот возраст очень внимательно, когда вы занимаетесь спортом. Вы должны это воспитывать, эти качества, вы должны воспитывать качества лидерские, вне сомнения, да, самореализацию. Но будьте очень внимательны в отношении возможного агрессивного поведения, то, что касается спортивных единоборств. Это вполне возможно. Но начинать надо с семьи.
12: Если я правильно вас услышал, то как раз-таки дети, они же часто на родителях отрабатывают вначале все. То есть получается, что и бунт, и агрессия вначале на родителях, они должны увидеть
13: это. Так это отрабатывается на нас.
12: Ну, на нас,
13: ну,
12: на
13: отрабатывают. Ну, дайте им отработать это. Те ограничения, которые мы окриком делаем, мы наносим очень часто вред. Вы прислушайтесь, откуда это. Она агрессия может быть вполне доброжелательна в целом. Она не наносит нам ущерба. Дальше агрессия может реализована в ущербе. Ущербе для себя, для здоровья, ущербе для окружающих, для здоровья. И это риски, да, которые есть. Если у ребенка страх, этого риска нет. Страхом вообще трудно что-то воспитать. Да, это не комплекс, который следует делать родителю. Начните с себя, с дома. Дайте им реализоваться, но в рамках того, как это принято, такого некого этического кода дома. Распознайте это рано. Чем раньше вы это распознали, вы в своих резких выражениях, там, езды автомобилей, выход на улицу. Прислушайтесь рядом с вашим ребенком. Будьте аккуратны, пожалуйста, в своих высказываниях. Мы можем быть достаточно риски, и дети это услышат. А дальше это переносится в дом. Да, а дальше это самоутверждение. Ничего плохого в нем нет. Да. Примите это, подставьте плечо наоборот, проявите к нему любовь, нежность. Откуда это все? Это все от одиночества, может быть, от недослышанности, от родителей и близких. Мы заняты, мы целый день на работе, ребенок посвящен сам себе. Много гаджетов и всего прочего, что есть в окружающем. Если он реализован в спорте, я почему сторонник? Я более того, я говорил о том, что у нас недостаточное количество уроков физической культуры в школе. У нас нет внешкольного пространства, связанного со спортом. У нас строятся школы, в которых один зал, а нужны 24 зала в школе. Чтобы огромное количество детей реализовывали свою физическую и биологическую активность. И это принесет несомненную пользу. И интеллектуальную тоже. Потому что агрессия разрушительна, она снижает когнитивные функции человека, его степень познания. Если вы это услышите все дома, то welcome, давайте это совместно сделаем, а не рассуждаем, когда уже поздно об этом говорить.
10: Отцы и дети.
12: Сейчас немножечко другие дети по сравнению с нашим поколением. У меня сын учится в обычной московской школе, но суть в том, что они даже не то, что на порядок меньше дрались, чем мы, вообще не дрались. То есть так агрессия у них в словах. Ну вот словами они друг друга буквально уничтожают. Сейчас больше буллинга, ну вот такого словесного.
13: Может, все-таки это более благостная вещь, чем физический контакт, потому что в физическом контакте есть опасность. Потому что это очень часто заканчивается. Мы не всегда прогнозируем удары, не прогнозируем последствия падений. И они заканчиваются, ну, черепно-мозговыми всякими малыми повреждениями. Абсолютно. А это влияет, согласен, в дальнейшую твою собственную жизнь. Кроме того, что сегодня это нанесет тому, кто агрессивно себя ведет, сегодня это уголовно наказуемо, и в подростковой среде тоже, так что не стоит до этого допускать. Словесные, да, выбор образа буллинга, но это такая общая закономерность, наверное, связанная с нашим, опять-таки, неким одиночеством, да, мы объединяемся редко, у нас нет там дворовых компаний, у нас нет там общей площадки, у нас масса всего, чего нет, того, что должно быть. А почему спорт? Потому что спорт объединяет, игровые виды спорта объединяют команду. Индивидуальный вид, ты индивидуален, ты объединен, там есть команда, группа, там разные весовые категории, но это ты сам.
12: Мы в жизни так индивидуальны.
13: А в игре ты равный среди равных, лучший, не лучший. Мы же всегда болезненно относимся, да, когда ты промахнулся, не попал в ворота, ты слышишь от сверстников эти слова, ты просто на это не обращаешь внимания, особенно потому что там все промахиваются. Но на каком-то этапе это может тебе быть болезненно. Это надо услышать, не обращать внимания, это надо быть. Но буллинг – это небезопасная среда. Но надо сказать, что, на мой взгляд, сегодня опасность составляет буллинг среди преподавателей школы. Гораздо, может быть, даже иногда больше к детям отношения, да, выбор любимчиков, нелюбимчиков и так далее. То есть есть такая тенденция, которая существует. Мне кажется, что это тоже серьезная проблема, о которой мало кто думает, да. Потому что надо посмотреть истоки. Откуда это словесно даже, да, откуда это веер существует. Значит, он все-таки лежит где-то в дома или в микросреде, оттуда это.
12: Ну, получается, что так, да. Так,
13: это же оттуда. Мы негодуем по каким-то, не сдерживаем свои эмоции. У нас при детях стараться, да, использовать, может быть, и цензурные, даже не цензурные выражения, но сдержанно и весело. во всяком случае, без проявления агрессии.
12: Это частая история, что дети подхватывают именно учителя, а не...
13: Одно слово. Да. Достаточно.
12: Ну, то, что бросил учитель, а дети уже доигрывают до какого-то, да,
13: мы не требуем никогда, Алексей, ни от кого любви. Любовь – это только в доме и в семье. Никаких любви учителей там к ученикам прямой нету. Но есть понимание, что педагогика – это самая сложная наука, которая есть вообще у человечества. Сложнее ничего нет. И педагогические отношения между... Ну, это то же самое касается, как режиссер в театре. Сейчас там серия передач про Григоровича. Мы вспоминаем выдающихся режиссеров. Мы понимаем, что они все равно могут быть карабасами-барабасами. Ну, в актерской среде, да, на каком-то этапе. То же самое у учителей. Педагогика – самый сложный процесс, который у нас существует. Если ты идешь, мы должны отдать это как долгу профессии и отдавать это совершенно с открытым забралом и душой.
12: Согласен. Спасибо большое. Андрей Смоленский, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой спортивной медицины Российского университета спорта, академик РАЭН, сегодня у меня в гостях. Спасибо большое.
14: Отцы и дети. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
14: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
16: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему. И увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
14: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театр у микрофона», «Встреча с песней», «Радионяня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
17: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
18: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
19: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
18: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
14: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
20: Эй, заморыш! Давай сюда! Ну топай, топай!
14: Оливер Твист. Радиоспектакль по одноименному роману Чарльза Диккенса.
21: Могу предложить одно логово, местечко. Можно переночевать. Ты как?
22: Ну как же, ведь у меня совсем нет денег.
21: Ай, слышал, не глухой.
14: История осиротевшего мальчика, которому судьба приготовила немало испытаний. Сумеет ли юный герой сохранить доброту и веру в людей?
23: Вот и вся история.
24: Ну,
23: что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
14: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16.10 по Москве и в 17.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
25: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
26: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана Хойлани, Сундалой хлыняли.
25: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
14: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, на каких принципах Россия готова к мирным переговорам с Украиной. Президент также поручил Минобороны и Кабмину предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре. Бойцы группировки войск Днепр за прошедшие сутки поразили формирование бригады теробороны в районах Орехово и Малоекатериновки Запорожской области. Омбудсмены России и Украины на ближайшие встречи обменяются запросами.

0: сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь идет, может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позициях. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. Наши воинские подразделения, как мы знаем, сейчас об этом еще скажу, каждый день двигаются вперед. Во-вторых, все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми, либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения, где, как я уже сказал, российские войска освобождают один населенный пункт за другим, одну территорию за другой.
1: Президент также поручил Минобороны и Кабмину предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре. Президент попросил вице-премьеров Александра Новака и Марата Хуснуллина доложить о планируемой работе. Как рассказал Хуснуллин, совместно с Минобороной реализуются дополнительные меры по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом. Правительство на этой неделе представит предложение по поддержке туризма и детского отдыха с учетом ситуации в Крыму. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива после того, как был введен запрет на экспорт бензина и авиакеросина. По словам Новака, текущая ситуация на топливном рынке в стране непростая, но контролируемая. Сейчас все нефтеперерабатывающие заводы увеличили мощности, а в свою очередь Федеральная антимонопольная служба дала указание своим региональным управлениям усилить контроль за продажей топлива в мелком опте на АЗС и для аграрного сектора. Бойцы группировки войск «Днепр» за прошедшие сутки поразили формирование бригады теробороны в районах Орехово и Малокатериновки Запорожской области. Противник потерял 50 боевиков. Также ликвидированы пушка, 12 автомобилей и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Минобороны сообщает, что нанесены удары по объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, складам горючего, используемым ВСУ, цехам производства и местам хранения дронов дальнего действия. Кроме того, атакованы пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Средствами ПВО за сутки сбиты 13 управляемых авиабомб, 5 крылатых ракет Storm Shadow и 462 беспилотника. Омбудсмены России и Украины на ближайшей встрече обменяются запросами от граждан двух стран на выдачу документов. Об этом ТАСС сообщил уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. По ее словам, в условиях отсутствия дипломатических отношений семьям, у которых родственники живут по обе стороны границы, сложно получить необходимые документы и подтверждение для назначения выплат, льгот, пособий и пенсионного обеспечения. С гуманитарной точки зрения, единственный канал для решения этих вопросов между омбудсменами. Лантратова отметила, что она и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец готовят списки обращений. У нее уже порядка 20, а у него их больше. Госдума во втором и сразу в третьем окончательном чтениях приняла закон об ипотечных каникулах для семей с детьми до 1,5 лет. При рождении или усыновлении второго или последующего ребенка один раз за время действия кредитного договора заемщик может временно на период до 18 месяцев приостановить выплаты по ипотеке, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Документ вступит в силу уже в сентябре.
2: Мы людям, которые имеют детей, планируют будущих, даем дополнительные возможности, чтобы в сложной ситуации, если она возникает, в силу разных обстоятельств, они могли воспользоваться кредитными каникулами до 1,5 лет. Решение долгожданное.
1: Также Госдума приняла в первом чтении проект, направленный на поддержку Почты России. Это целый комплекс по модернизации почтовой службы, который позволит ей стать более современной и удобной для граждан, интегрироваться с госуслугами и предложить цифровую альтернативу той корреспонденции, которая сейчас доставляется только на бумаге. Во вторник в Вашингтоне начался пятый раунд ливано-израильских переговоров. Госдеп США ранее сообщил, что встречи ливанской и израильской делегации пройдут в Вашингтоне с 23 по 25 июня. Делегация Ливана на переговорах с Израилем в первую очередь потребовала вывода израильских войск из южных районов страны. Израиль, в свою очередь, ждет мер против шиитского движения Хезбалла. Как сообщил саудовскому телеканалу Аль-Хадад американский источник, Израиль требует, чтобы ливанская армия

0: армия до вывода войск обыскала созданные Хезболла подземные тоннели в этом районе. Ранее агентство Рейтер передавало, что Израиль и движение Хезболла достигли соглашения о прекращении огня, которое должно было вступить в силу 19 июня. Однако израильская авиация продолжает наносить удары по югу Ливана. У меня на этом пока все. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Баскетбол утвержден формат и основные даты проведения нового сезона Единой лиги ВТБ. В сезоне 26-27 примут участие 12 команд. Регулярный чемпионат пройдет с 25 сентября по 4 апреля 2027 года. Плей-ин и плей-офф запланированы на 8 апреля, 7 июня. Тем временем бывший главный тренер «Химок» 68-летний Душка Иванович возглавит петербургский «Зенит», сообщает издание «Tips and Slips». Иванович считается одним из самых титулованных тренеров Европы. За свою карьеру он становился чемпионом Испании, Италии, Франции, Сербии, Швейцарии. В марте этого года Иванович покинул итальянский клуб «Виртус». Футбол. Защитник «Спартака» Илья Самошников может сменить клуб в летнее трансферное окно. Услуги 28-летнего Самошникова были предложены нескольким клубам российской премьер-лиги, в том числе «Крыльям Советов», сообщает «Метарейтингс». Самошников перешел в «Спартак» летом 25 года, но провел всего 3 матча за минувший сезон в чемпионате РПЛ. Московский «Локомотив» официально объявил о подписании 22-летнего полузащитника Александра Коваленко из Сочи. Стороны заключили арендное соглашение на 1 сезон. Ранее сообщалось о том, что контракт будет предусматривать необязательную опцию выкупа футболиста за 400 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин постановил учредить и проводить ежегодно с 27 года комплексные многоэтапные спортивные соревнования «Кубок защитников Отечества» среди ветеранов боевых действий и военной службы, в том числе занимающихся адаптивным спортом. Соответствующий указ подписан главой государства. За победу на всероссийском этапе будет вручаться приз президента Российской Федерации. Он станет высшим признанием спортивных достижений ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, сегодня, 24 июня, в Хабаровске днем до 32 градусов жары без осадков. В Челябинске плюс 23-25, пройдут кратковременные дожди. В Новосибирске также 30-градусная жара и без осадков. В Калининграде плюс 23-25, осадков не ожидается. В Нижнем Новгороде до 20 тепла, в Туле еще теплее, до плюс 25. В Ростове-на-Дону 30-32 градуса выше ноля, в Сочи плюс 25-27. В Санкт-Петербурге днем небольшие дожди, до плюс 16-18. Градусов. В столице переменная облачность без осадков. Днем плюс 21-23. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление будет соответствовать норме. В данный момент в столице плюс 14 и без осадков.
3: Посоветуйте, доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
4: Посоветуйте, доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
3: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте, доктор, с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
6: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
5: Мы ведем разговор о литературе с именитыми поэтами и писателями, а также читаем произведения бурятской классики и современной национальной литературы.
8: Радиожурнал «Баянталын Айлга» является одной из самых популярных программ среди слушателей Бурятии.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
9: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе. Задавайте ваши вопросы нашим экспертам, оставляйте собственное мнение и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, Радио России мы там называемся. Там в последнем сообщении идет видеотрансляция, под ней также можно оставить свой комментарий, здесь мы его сразу же увидим. Подписывайтесь, скачивайте приложение в Рустор и Google Play наше Радио России. Доступно оно там совершенно бесплатно. Там есть все те же самые функции, и даже больше. И сообщение можно отправить, и видеотрансляцию посмотреть, и в архивчик наш заглянуть. Ну, в общем, устанавливайте его и используйте на здоровье. Ну, а самые свежие интересные новости на вести.ру. Заходите, читайте.
9: Переходим к темам обсуждения. Сегодня президент Владимир Путин встретился с выпускниками военных вузов. Встреча прошла очень торжественно в Георгиевском зале Московского Кремля. Да, и я думаю, что все 600 выпускников учебных заведений Минобороны, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственных комитетов и ФСИН запомнят эту встречу, конечно же, на всю жизнь.
10: Несколько важных заявлений президент сделал на этой встрече. Так, например, он отметил, что выпускникам предстоит приступить к службе в непростом время. Не прекращается вооруженное противостояние. На Ближнем Востоке, говорит президент, страны НАТО открыто говорят о подготовке к войне с Россией. Владимир Путин напомнил, что Россия последовательно выступает за равную и неделимую безопасность для всех. Вместе с тем мы готовы оперативно и адекватно ответить на любые внешние и внутренние угрозы, говорит президент. Фрагмент его выступления, еще один про противостояние с НАТО, как раз мы предлагаем послушать.
11: Современная международная ситуация далека от стабильной. Не прекращается вооруженное противостояние на Ближнем Востоке. Серьезно повысился конфликтный потенциал в целом ряде регионов мира. В целом ряде регионов мира, в том числе на пространстве Евразии. Мы видим, что если ранее страны НАТО ограничивались поддержкой киевского режима, пришедшего к власти незаконным вооруженным путем, с помощью государственного переворота, то теперь открыто на Западе говорят о том, что они готовятся к войне с нами, наращивают военные наступательные бюджеты. При этом для обоснования подобных затрат и радикальной милитаризации своих государств руководители стран НАТО и Евросоюза, как и ранее, используют лживые заявления о якобы российской военной угрозе. Схема действий так называемого же демократического Запада очень проста. Вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики, своих агрессивных действий в отношении России.
9: Ну, надо сказать, что после официального выступления Владимир Путин лично пообщался с выпускниками, подошел, они задавали ему вопросы, но, в частности, один из них спросил про письмо, которое Зеленский направил российскому президенту. И вот что ответил Владимир Путин. Вот он направил эту бумажку, они же постоянно об этом говорят. Мы хотим личной встречи, хотим личной встречи. Ну и что? А через 3 дня удар по Старобельску. Как это понимать? Что же здесь? Какие же предпосылки для личных встреч и переговоров?
10: Наоборот, говорит президент, все это только формирует конфликтный потенциал. Кто забыл Старобельск, это удар по колледжу в Старобельске, да, где студенты и студентки, в основном из них, стали жертвами этого удара в ВСУ. Вслед за встречей с выпускниками вузов, да, силовых ведомств, была встреча с кабинетом министров у Владимира Путина. И здесь тоже есть несколько заявлений, которые стоит узнать, услышать и спросить о них у эксперта. Ну, давайте несколько заявлений сначала послушаем, а потом уже все это проговорим. Во-первых, что Владимир Путин говорит, что дополнительные угрозы, которые пытаются создать Россия и киевский режим, должны сводиться к минимуму, и что это абсолютно решаемая задача. Напоминает, что мирные переговоры были прерваны по инициативе Украины.
9: И мы предлагаем тоже сейчас фрагмент заявления Владимира Путина посмотреть и послушать.
12: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегации. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле, а также принципов, изложенных мною пару лет назад в ходе выступления в Министерстве иностранных дел. Но будем исходить из того, что есть, будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации, с опорой на то, что у нас происходит в области стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления вооруженных сил.
9: Какие еще заявления были сделаны? Удары ВСУ по России не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, где вооруженные силы освобождают один населенный пункт за другим, сказал президент. И также сказал, что Киев ударами по России пытается создать благоприятные условия в случае возобновления прерванных переговоров.
10: Ну, теракты Киева, это опять же Владимир Путин об этом сказал, не в состоянии повлиять на ситуацию на фронте, где российские войска освобождают территорию за территорией. Что касается терактов Киева, то об этом только что заявление сделал посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям Родион Мирошник. Он сказал, что московский регион столкнулся с беспрецедентной по своей интенсивности и масштабам серии воздушных атак с применением беспилотников. Силами противовоздушной обороны на подступах к столице было перехвачено и уничтожено 194 дрона. Дальше Мирошник очень подробно говорит о жертвах этих атак в ВСУ, да, которых Владимир Путин назвал не иначе как террористическими, а режим неонацистским. Итак, что он говорит? Основная тяжесть ударов пришлась на юго-восточный район Москвы и соседние округа Подмосковья. За минувшую неделю 23 мирных жителя пострадали. В Раменском округе во время пожара погибла девочка 8 лет. Самая сложная ситуация с пострадавшими в Котельниках. 10 человек, где есть 3-летний ребенок, где 10 и 13 лет Раменской и Воскресенской округах, а всего за неделю от атак ВСУ пострадали более 290 человек, и это с начала 2026-го наибольшее число пострадавших за неделю.
9: Ну что ж, я думаю, что все эти заявления нужно обсудить с нашим экспертом. К нам присоединяется политолог, политтехнолог, директор Института современного государственного развития, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Солоников. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
13: Добрый вечер.
9: Очень внимательно мы слушали все заявления, и те, которые делал президент, и вот то, что мы сейчас зачитали, Родион Мирошник сделал заявление. И хотелось бы понять, какая мысль за этим стоит. Мы сейчас готовимся к переговорам?
13: Ну, смотрите, Россия все время говорит, что мы готовы к переговорам, но к переговорам на наших условиях. И в этом разница в трактовке. К переговорам готов и Запад, и об этом Запад говорил все 4 года, но западная концепция – это переговоры о капитуляции России на тех условиях, которые Запад будет диктовать. Россия говорит, что мы выставили справедливые условия обеспечения безопасности и для нас, и для всего европейского континента, с сохранением суверенных гарантий прав нашей страны. И это есть база, на которой готовы переговариваться. Мы от этих слов не отказывались, не отказываемся и сейчас. Другое дело, что еще раз, содержание переговоров, транслируемое противоположной стороной и нашей стороной, взаимопротивоположное. Поэтому никаких переговоров нет, и в ближайшее время конструктивных переговоров содержательных, наверное, не ожидается. Переговоры об обмене пленными, о каких-то частных вопросах, они происходили последние месяцы, полгода, год. Возможно, они будут восстановлены. Содержательных переговоров сейчас ожидать вряд ли нужно.
10: Владимир Владимирович, еще хочется поинтересоваться. Ну, вот смотрите, Владимир Путин говорит, что ударами по России Киев пытается создать благоприятные условия в случае возобновления прерванных переговоров. И наверняка вот заявление о том, что Россия готова к переговорам, да, хотя мы это действительно, вы правы, постоянно повторяем, да, ни для кого это не секрет, ни для кого это не новость, в общем, но тем не менее сейчас не исключено, что Запад и Киев воспримет это как некоторую слабость и продолжит давление. Скажите, пожалуйста, ну вот это реальный вариант развития событий или все-таки будет по-другому?
13: Ну, реальное развитие событий – это когда одна из сторон, мы считаем, что это Запад, поймет, что сопротивление дальше бесполезно. И сопротивление Запада и Украины бесполезно будет после победы российской армии на линии боевого соприкосновения. Решаться это будет там. И после того, как там будет прорвана оборона ВСУ, и там начнется продвижение российских вооруженных сил, там освобождение Херсона, Запорожья, Днепропетровска, Харькова, Одессы. Вот после этого будут содержательные переговоры. Пока содержательных переговоров в нынешней ситуации ожидать не стоит. Украина будет пытаться остановить продвижение России или предотвратить его, как считают там, нанося удары по российской инфраструктуре в глубине страны. По нефтебазам, НПЗ, мостам, по жилым объектам, по мирным гражданам, по всему, до чего смогут дотянуться. Такая будет стратегия в ближайшее время.
10: Владимир Владимирович, а как тогда объяснить то, что Евросоюз тоже начал поиск переговорщика с Россией? Вроде как с той стороны запрос на какой-то диалог тоже начал присутствовать, может быть, в какой-то такой пока эфемерной степени, коль скоро они не смогли на последнем собрании выбрать этого самого переговорщика, но само начало об этом разговора как бы намекает на то, что они вроде как хотят, нет?
13: Они считают, что сейчас для них складывается удачный момент для давления на Россию и для предъявления России условий капитуляции, российской капитуляции. Поэтому сейчас они заговорили о переговорах. Mm-hmm. Они считают, что в России экономический кризис, что ВСУ пробивают ПВО и ПРО-России. И сейчас Россию можно склонить к тому, чтобы она западные условия приняла. Для этого нужен переговорщик. Они считают так.
10: Но удастся им это сделать? Есть ощущение, что все-таки у нас позиция несколько иначе. Несколько иная.
13: Ну, наша позиция принципиально иная. То есть удастся им что? Удастся им найти переговорщика? Ну, скорее всего, там не с первого раза, но да, удастся. В конце концов, там Владимир Путин и с Макроном когда-то говорил по телефону. И открыт для разговора с другими лидерами. Может кто-то позвонить, может кто-то приехать. Роберт Фицо вот прилетал. Словакия член Евросоюза, поэтому мы можем встречаться с представителями Евросоюза. Угу. Вопрос, о чем будет встреча?
9: Вот, и мне кажется, что именно поэтому так сложно выбрать переговорщика. Даже не столько потому, как этот переговорщик будет восприниматься в Москве, да, потому что, ну, мне кажется, вести переговоры мы-то можем с кем угодно. Главное, как вы сказали, что будут говорить. А говорить будут, видимо, что мы должны сократить армию. Ну, вот этот вот весь список-то, который они уже выдавали как-то.
13: Ну, первая часть — это 5 пунктов, которые были сформулированы Евротройкой 1.5 недели назад, сколько там, да, 2 недели назад на встрече в Лондоне. Вот это будет первый пункт. Ну, а дальше, да, дальше сокращение российской армии, контроль Запада над российскими госкомпаниями, там выплата репараций в размере нескольких сот миллиардов, может быть, там триллион, из расчета, что Европа должна покрыть свои расходы на нынешнюю кампанию. И, собственно, все состояния европейских финансов, они только и держатся за счет того, что ожидают компенсировать свои расходы за счет российских репараций. Вот будут дальше переговоры об этом. Ну, а дальше, понятно, что Европарламент, деколонизация России, то есть там разделение России на пару десятков квази-государств под управлением, опять же, Европы, Соединенных Штатов, Японии, всех остальных, кто захочет сюда дотянуться. Вот это план, который у них есть, который они собираются реализовать.
9: А все вот эти террористические акты, которые следуют один за другим в последнее время довольно плотно, да? Вот, например, Яна Ландратова сегодня, а нет, вчера, накануне она сообщила, что подготовят для ООН ответное обращение с данными по удару ВСУ в Старобельске, и вроде бы как ООН впервые заинтересовались и попросили эти данные для изучения. То есть такое ощущение, что как будто бы что-то приподнялось, там как-то приоткрылись глаза как-то где-то там на Западе вот к тому, что происходит. Вот эта плотность, она так и сохранится, как вы считаете? Возможно ли введение переговоров на этом фоне?
13: Не, на этом фоне, ну как, мы еще раз говорим по поводу этих переговоров, но все равно переговоры изменят свое содержание после изменения ситуации на линии боевого соприкосновения. До этого ничего не изменится. Там то, что в ООН рядом с папками, подготовленными там Европейским Союзом с фальсифицированными данными, как бы совершенных России преступлениях, положат маленькую папочку, которую принесет Россия, ну да, скажут, что вот у нас есть одни материалы, есть и другие материалы. Смотрите, мы готовы рассматривать и ваш российский, но сначала мы посмотрим вот эти европейские. В Европе к этому сценарию тоже готовы, он по такому пути может пойти. Считать, что тут будет наша принципиальная победа, ну, в общем, нет. То, что мы сможем показать и свои материалы тоже, это, конечно, важно.
10: Владимир Владимирович, а вот то, что Владимир Путин говорит о подходе к переговорам, сначала там теракты, нападения, чтобы более выигрышную позицию получить, ну, со стороны Европы и киевского режима, вот он говорит, что так не делается, да, ну, вот про письмо Зеленского он ярко сказал, ну, кто так делает, говорит, сначала о переговорах просят, а потом теракты совершают. Вот этот посыл здесь в чем? В том, что на таких условиях и мы не будем вести переговоры, что ли, так? Не понимают этого или как? Зачем это еще раз повторять?
13: Ну, мы это повторяем, потому что это наша позиция, как бы мы демонстрируем, что она не меняется. Это тоже важно. А то, что отношение к переговорному процессу с той стороны именно формулируется так, как мы видим, с унижением России и с демонстрацией своего превосходства там любого морального, там, психологического, еще какого-то. Вот там пытаются провести контакты именно на этом уровне. И там ничего не меняется, и наша позиция не меняется. Важно, что мы не прогибаемся под
10: это. Значит, переговоров действительно ждать еще не скоро. Дмитрий Владимирович, спасибо вам большое. Политолог, политтехнолог Дмитрий Солоников был с нами на связи.
3: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
14: Что такое радио? Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
3: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12:10 по Москве и в 11:10 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
10: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина, Данил Гусельников. 8-925-222-99-92. По-прежнему наши контакты. И переходим к следующей теме. Обратили внимание на то, что Владимир Зеленский решил перессориться со всеми соседями. Не только мы на это обратили внимание, но и многие эксперты в отрасли тоже говорят о том, что напряжение с Белоруссией и с Польшей обострились. Со Словакией и Венгрией тоже в последнее время дела не очень идут. Только что прокомментировал угрозы Зеленского в адрес Минска Сергей Лавров, глава российского МИДа. Он сказал, что Белоруссию стремятся втянуть в украинский конфликт. Киеву и Западу о договоре России и Беларуси по безопасности союзного государства, напоминает Сергей Лавров, да, и при необходимости, и то, что при необходимости может быть задействован весь комплекс предусмотренных мер. Я напомню в двух словах, что Зеленский потребовал от Беларуси прекратить помогать России, но я тут в подробности вдаваться не буду, там они с военными историями связаны.
9: Ну, может быть, даже и стоит, потому что, на мой взгляд, как мне кажется, это такая, знаешь, придуманная тема. Ну, то есть уберите ретрансляторы, иначе уберем их мы, даем вам на эту неделю. Такое ощущение, что вот эти ретрансляторы – это что-то такое кардинально влияющее на процессы на фронте. Мне кажется, нет.
10: Ну, Украина считается, что с помощью ретрансляторов вроде как помогают наводить оружие на регионы Украины. Ну, насколько это правда, у военных экспертов, конечно, нужно спросить. Что касается Польши, то там все еще проще. После того, как Украина стала активно бандеровцев,
9: ну, там военному подразделению, себе, они, да, военному подразделению дали имя героев УПА, запрещенной в России организации. Да, вот, ну, то есть это, конечно, не могло просто поляков не задеть, потому что все помнят Волынь, и все точно знают, кто именно там на Волыне все эти преступления творил.
10: В общем, лишили поляки Зеленского ордена Белого Орла, это высшая награда Польши, и там президенты Украины тоже остальные сдали эти свои ордена.
9: Там замечательно было, да, еще прекрасно было, когда кто-то из бывших политиков, ну, экс...
10: Да Кучма это был.
9: Нет, нет, нет, именно из польских бывших политиков кто-то сказал, а чего вы нам эти медальки-то возвращаете? Вы нам тогда танки возвращаете, оружие, наш самолет возвращаете. Чего нам эти... Ну, раз уж вы от всего отказываетесь-то.
10: Вот, и, значит... Зеленский в итоге не поехал на конференцию по восстановлению Украины, которая должна была в польском Гданьске проходить. Поехал туда премьер-министр, если мне память не изменяет. Ну, такая ситуация сложилась с Польшей и Белоруссией, ближайшими соседями Украины. Хочется все это обсудить. С нами на связи военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
15: Добрый вечер.
9: Здравствуйте, Владимир Валерьевич. Вот по поводу этих ретрансляторов хочется понять, насколько это критично действительно для Украины, и является ли это достойным поводом для того, чтобы предъявить ультиматум, причем со сроками, там неделю он дал, 20 числа это произошло, сегодня 23, то есть 3 дня уже прошло, 4 осталось.
15: Ну, вы знаете, как смешно об этом говорить. Все-таки граница между Белоруссией и Украиной – это не 37-я параллель на Корейском полуострове. Поэтому, если там какие-то ретрансляторы действительно на них реагируют жестко, то здесь это просто лишь повод. Угу. Повод оказать давление на союзника России и Беларусь, попробовать ее втянуть в войну, и заодно втянуть в войну там Польшу, какие-то другие государства. То есть я за этим вижу в первую очередь попытку Европы расширить масштаб конфликта. И поэтому же перед этим же говорилось же не только о Беларуси, говорилось о Калининградской области Российской Федерации. То есть вот как считается, сейчас Россия не готова к противостоянию с Европой. И они пытаются таким образом Россию попытаться втянуть в какие-то вот такие действия, учитывая, что российские войска в основном вовлечены на СВО. Но это совершенно понятно. совершенно понятно, что эти попытки, они достаточно эфемерные, да, они не могут привести к реальному вооруженному конфликту, но они могут обострить ситуацию с Белоруссией. В отношении Польши хотелось бы заметить, что не надо преувеличивать вот польско-украинское противоречие. Да, действительно, есть Волынская резня, да, есть негатив в отношении к УПА, есть негатив в проживании украинцам, которые сейчас находятся на территории Украины. Хочу заметить, на территории Польши. Сейчас хочу заметить, что на территории Польши проживает где-то до 1 миллиона 200 тысяч приблизительно украинцев.
9: Свежеприбывшие, как бы, да?
15: Да, да, это от 700 тысяч до 1 200 000. И вот эти украинцы, они ведут себя как у себя дома, то есть считают, что им все кругом все обязаны, вот что их должны содержать, давать им пособие, как бы далеко не все хотят работать, а они еще будут права качать. Приблизительно такой манера поведения раздражает. Но есть другой момент. Украинцы, которые находятся на территории Польши и работают, все-таки приносят налоги. Польша сейчас стала одним из крупных производителей оружия для Украины на европейские деньги. Это порядка больше свыше 2 миллиардов долларов. То есть как, в несколько раз было увеличено производство вооружений. Помимо этого, Польша как бы не заинтересована в дальнейшем обострении отношений с Украиной, потому что против этого и Брюссель, и Вашингтон. Поэтому вот я думаю, что вот это недопонимание, это очередной камень вот в этих двусторонних отношениях, вот как бы противоречие. Но не надо за этим ожидать какого-то там кардинального изменения позиции Польши, прекращения поставок вооружений. Я приведу буквально один пример. Польша хочет поставить Украине последние самолеты МиГ-29, которые у них есть. Это 9 самолетов. Так вот, причиной непоставки этих самолетов является не то, что Польша не хочет поставлять России, не поставлять Украине, а только то, что Польша хочет за это получить дополнительные украинские военные технологии. То есть, вот понимаете, то есть вот речь идет о том, что на самом деле противоречия не так сильны, как, может быть, нам хотелось.
9: То есть вот эта вот история историческая, да, исторического противостояния, она сейчас используется как рычаг для ведения переговоров по технике, так что ли я понимаю?
15: Ну вот смотри, то есть Польша хочет Украине получить какие-то дополнительные уступки.
9: Да, Украина давать их не хочет, но хочет самолет, да, и начинается. Да, да. А вот вы нам в 41-м году.
15: Я просто вам привел как пример.
9: Ага, ага.
15: Что на самом деле, руководство Польши и президент, и премьер-министр, они оба являются русофобами. Вся польская элита является русофобами.
9: Угу.
15: Поэтому ожидать, что вот эти русофобы из-за того, что у них есть память о Волынской резни, что они, значит, перестанут сотрудничать с Украиной, но это было просто смешно.
9: Ну вот действительно обращала на себя внимание, что свастики по всей Украине были с 2014 года, да? Что доказательств того, что там национализм не просто процветает, а он активно развивается, разрастается, это вот на протяжении всего конфликта тоже были там явные доказательства, причем такие, которые попадали даже на немецкие телеэкраны, в новости, да, там вот эти вот все флаги, потом их вырезали, из эфиров пытались удалять. Там, ну, вот эта вот вся история. А тут вдруг увидели, что, ой, оказывается, на Украине национализм. Даже вот когда перезахоранивали этого лидера националистического Мельника, да, даже в этот момент как-то Польша почему-то промолчала. А тут, боже, что случилось? Видимо, действительно какие-то там закулисные решения не продавливаются.
15: Ну, вы знаете, на самом деле интерес Польши понятен. Польша хочет присоединить Западную Украину к себе. Это вот совершенно понятный интерес Польши. И ради этого, хочу заметить, тысячи поляков уже погибли на территории Украины. Там есть разные оценки, сколько тысяч. Но по количеству погибших, польских военнослужащих погибло больше всего. Вот в зоне СВО. Поэтому их интерес понятен. И они как бы постоянно пытаются готовить почву к тому, что если вот Украина будет сыпаться, что если она начнет распадаться, в это время нужно как можно быстро захватить территорию. Но могу сказать, интерес у них есть не только к Украине, есть интересы к Польше и к Белоруссии. Вы знаете, что есть Западная Белоруссия, есть Западная Украина. То есть вот вы понимаете, то есть получается, что с одной стороны это элемент давления, но за этим очевидное желание такой захвата украинской территории, как только для этого момент будет благоприятный. И это является самым серьезным фактором, почему противоречия с Украиной не могут быть очень сильными.
10: Скажите, пожалуйста, Владимир Валерьевич, и вот в этом контексте еще хочется... не хочется, а обращает на себя внимание то, что и, в общем, не то чтобы наши союзники, хотя нет, вообще союзники, нужно сказать.
9: Вообще говоря, очень даже союзники.
10: Армения в первую очередь, а во вторую очередь вот появились новости о том, что Таджикистан и Украина проводят политические консультации между МИД двух стран. Почему они-то стремятся к диалогу с Киевом? Российские союзники.
15: Ну, то, что к этому диалогу стремится Армения, совершенно понятно, потому что Никола Пашинян прозападный премьер-министр.
9: Угу.
15: Вот элита является прозападной. И несмотря на фальсификацию выборов, он пытается остаться премьер-министром и, скорее всего, останется премьер-министром. Вот. То есть вот позиция нынешнего руководства Армении, она совершенно понятна.
9: Хорошо,
15: очевидно,
9: а вот Таджикистан-то? Переговоры прошли, между прочим, вчера, 22 июня, и вот на официальном сайте посольства Республики Таджикистан в Российской Федерации значится, консультации прошли в атмосфере дружбы и взаимопонимания между Украиной и Таджикистаном.
15: Ну, вы знаете, мне трудно понять, но я хотел бы обратить ваше внимание, что на праздник 9 мая Эмоли Рахмон тоже не приехал. Вот, в отличие, например, от президента Казахстана и Узбекистана. Да? Возможно, что здесь какой-то есть элемент, что-то пообещал Запад за это, чтобы он вот так вот себя повел в отношении Украины. То есть пока не очень ясны вот эти мотивы. Почему вообще вот пытается изменить? Вот,
10: покупают наших союзников.
15: Таджикистан занимает такую позицию. Ведь когда силовое состояние с Киевом, ну, все же понимали, что как бы военный потенциал Таджикистана держится за счет Российской Федерации, за счет российской базы, с которой идет поставки оружия, где готовят военнослужащих. Очевидно, что именно российская военная база является таким как бы локомотивом как бы обновления вооруженных сил Таджикистана. То есть вы понимаете, и в то же время открывают русские школы, да, и вот получается непонятен пока мотив. Я выскажу свою личную точку, свое предположение. Я думаю, что в период, когда Эмоли Рахмон хочет передать власть своему сыну, ну это мое личное предположение, mm-hmm. да? Вот, в этот момент ему очень хочется, чтобы не было каких-то катаклизмов.
10: Катаклизмов в смысле как бы... со стороны Запада имеется в виду, чтобы они...
15: Нет, что смотрите, речь идет о легитимности власти, да? Как бы у нас на постсоветском пространстве были удачные смены власти, не совсем удачные смены власти, путем перехода там от, положим, отца там, сыну, например. Такие примеры есть.
9: Угу.
15: В данном случае речь идет о передаче власти.
9: То есть все должно пройти гладко, его должны признать все страны, в том числе и Запада, если
15: да, правильно. Да, вот я думаю, что может быть вот это. Может быть. Как бы одно из предположений. Потому что я не очень понимаю, потому что экономически очень сильно влияние Китая в Таджикистане.
9: А еще очень сильно влияние экономически же России, потому что 1 миллион граждан Таджикистана сейчас проживает и трудится на территории России. Это информация от октября 2025 года.
10: И почему-то это в расчет не берется.
9: Это как-то забываемо, что ли?
15: Но я хочу напомнить вам и другое. Посольство Украины, которое находится в Душанбе, оно же занималось вербовкой таджиков для совершения терактов на территории Российской Федерации.
9: Да.
15: Такого рода примеры мы знаем. И поэтому вот я просто предположил, что, может быть, речь идет
9: о
10: Владимир Валерьевич, время, к сожалению, заканчивается. Ваша мысль понятна. Спасибо вам большое за беседу. Военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев был с нами на связи.
3: Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
16: С Левушкой встреча получилась прекрасно.
17: Как? Ребенок-то замечательный.
18: Наш?
17: Наш. Мы еще дома решили наш.
16: Мы нарушили все заповеди, какие вы нам сказали. Мы подписали документы, и они у нас на руках.
3: Какие документы? Кто такой Левушка? В новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Right. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
2: Словарь русских говоров Забайкалья.
5: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
10: Продолжаем наш эфир и переходим к следующей теме. Кстати, спасибо большое, дорогие радиослушатели, что комментируете и спрашиваете, и оставляете собственное мнение. Благодарим вас за то, что вы так активно подключились к обсуждению тем. Мы же переходим к следующей из них. Двойной теракт предотвратила Федеральная служба безопасности в Пятигорске. Задержали двух женщин. По версии спецслужб, они по заданию Украины доставили две бомбы и планировали совершить двойной теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов. Как все было? Значит, на подходе к одному из зданий силовых ведомств в Пятигорске задерживают девушку 2006 года рождения, 20 лет. Совсем молодая.
9: Ну, совсем дети, да.
10: А, как потом написали, она искала подработку в интернете, и вот, значит, что-то попалось. В ее рюкзаке спецслужбы находят самодельное взрывное устройство мощностью около 2 килограммов тротила. Помещают в безопасное место, после чего взрывают. Кстати, видео тоже есть в социальных сетях, в интернете оно опубликовано. Естественно, все произошло без пострадавших. В районе тут же вводят меры повышенной безопасности, начинается поиск соучастников задержанной. И поблизости находится россиянка 1979 года рождения. И у нее тоже находят самодельное взрывное устройство, и также украинские кураторы ее вели к месту, к тому же месту, где должны были подорвать первую бомбу.
9: Надо сказать, что за июнь это уже четвертое сообщение о предотвращении террористических актов по заданию украинских кураторов. Вот, например, вчера была новость о том, что ФСБ задержал двух агентов Киева, которые готовили теракт в Подмосковье. 17 июня тоже три пособника Киева были задержаны. Они планировали теракты против военных. 9 июня... был предотвращен теракт в колонии в канун Курбан-Байрама в Ульяновской области.
10: Согласно пресс-релизу ФСБ, обе задержанные уже дали признательные показания и сказали, что действовали по заданию украинских спецслужб и не знали, что будут использованы в качестве смертниц. Уголовные дела возбуждены по совершению теракта, по перевозке боеприпасов и незаконном изготовлении взрывчатых устройств. Обсудим статистику, работу спецслужб и то вообще, как люди попадаются на вербовку. С военным экспертом, членом Ассоциации ветеранов контрразведки «Виткон» Антон Щепетнов с нами на связи. Антон Николаевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Антон Николаевич.
18: Добрый вечер.
9: Ну вот по поводу этого двойного теракта. Насколько сложно предотвратить совершение подобного преступления? Каким образом выявляют преступников?
18: Ну я немножко издалека зайду. Украинские спецслужбы, вот те, кто этим занимается, они продолжают вот славные в кавычках традиции террористов, с которыми мы сошлись на Кавказе. Такие вещи практиковались, двойное минирование во время чеченских войн. То есть когда минируют там обочину, инженер саперной группы подходит обезвреживать боеприпасы, в то время взрывается вторая. Вот, обезвреживать их очень сложно. Почему? Потому что не жертвы, я не считаю этих людей, которые пошли на теракт жертвами. Они орудие преступления. Это самые обычные люди, они ничем от нас не отличаются. Это не нужно искать каких-то людей с особыми... Не всегда нужно искать людей с каким-то там девиантным поведением. Достаточно поймать самого обычного человека в определенном состоянии, например, в стрессовом, в депрессии, в подавленности, собрать о нем, предположим, какую чувствительную информацию, скажем, финансовую, вот, огорошить его. Это еще связано с развитием технологий коммуникации, потому что сотовый телефон, мобильный, это часть нашего личного пространства. И когда тебе звонят на телефон, называют тебя по имени и отчеству, владеют какой-то информацией, скажем, банковскими счетами, тем более у нас, у людей, вот, ну, там, у российских людей, у нас очень сильно, ну, доверие к государству, у нас вовлеченность государства в дела граждан. И когда звонивший злоумышленник представляется, там, упаси боже, сотрудником органов госбезопасности, то возникает некоторое, ну, если не робость, но все-таки какое-то...
9: Ну, легкое волнение точно.
10: Антон Николаевич, да. А можно я сразу вот обострю эту ситуацию? Ну, смотрите, допустим, кто-то вот из этих орудий, да, как вы их назвали, искал что-то в интернете, ну, подработку, вот, да, мы знаем тут. И, значит, вот находит, звонит, ему говорят, вы знаете, вот у вас проблемы на счетах, вот Иван Иванович или там Мария Ивановна, да, а вот отнесите, пожалуйста, вот эту коробку вот туда-то и туда-то. Ну, неужели звонок в голове не звенит, что ну никто не будет так делать? Это, возможно, какие-то, ну, не мошенники уже, хочется сказать, а преступники.
9: Тем более, что об этом, ну, мне кажется, только утюги не разговаривают у нас, розетки и стен. Вот, ну, все вещают о том, что вот именно так они работают.
18: Здесь, смотрите, ситуация следующая. Здесь действует технология, вот очень многие действительно эффективные военные решения, диверсионные решения, к сожалению, пришли от эффективных гражданских решений. Та же система «Палантир» гражданская, потом нашла себя в военной сфере. Беспилотники. Сначала это гражданская штука была, потом пришли в военной сфере. «Старлинг». Гражданская система потом уже начала применяться в боевых ситуациях. Здесь аналогично общение по телефону, то есть это средство коммуникации пришло к нам откуда? Правильно, из бизнес-процессов, технологии холодных продаж. Любой учебник по холодным продажам из бизнеса на Западе отточен столетиями. Сначала face-to-face продажи лицом к лицу, потом продажи по телефону. Установление первоначального контакта, отработка возражений. Там, потом формируется воронка, и потом уже как финальное заключение сделки. Здесь то же самое. Установка первоначального контакта, отработка возражений, подавление воли. Вот. И затем уже финально сделай то-то, там, и сделаешь там видеоотчет, пришлешь. Вот и все. А если, например, то есть они, люди идут на сознательную подработку, зная, отнеси, принеси, там, не обязательно, например, там, взрывчатку могут, а могут быть вполне наркотики. Mm-hmm. Запросто, как mm-hmm. вариант. Mm-hmm. Ну, можно человека поздравить, он своим IQ низким, он себе заработал много, такой долгий-долгий срок. Здесь вообще разговоров быть не может.
9: Хорошо, ну вот, когда действительно там пойди, сделай то-то, ну, мы тебе денежку заплатим, тут как-то все еще... Ну, не то чтобы понятно, все равно я этого не понимаю, как можно за 10 тысяч пойти совершить преступление. Ну, вот у меня в голове это не укладывается. Ну, окей, ладно, предположим, какие-то люди, для них это аргумент. Но когда за идею, ну, точнее так, там, ты помогаешь государству, поэтому пойди и подожги вот эту машину, она принадлежит преступнику, ты сейчас спасешь страну тем, что ты вот разольешь бензин. Неужели вообще нет соображения, что это преступление?
18: Ну вот у меня одну мою знакомую раскрутили, на, извиняюсь за сленг, на очень крупную сумму, более 5 миллионов. 1.5 миллиона своих сбережений и 4 миллиона заемных. Очень разумная женщина, она говорит, я была как во сне.
9: То есть это гипноз по телефону,
18: можно,
9: что ли?
18: Нет, это технология. Просто опять же, здесь вступают бизнес-процессы. То есть как у менеджера по продаж, на 100 звонков у него есть конверсия. То есть на 100 звонков определенный процент удачи, 3-5% как правило. Здесь аналогично. Каждый из нас там, звонил с мошенниками. Ну, каждому из нас звонили мошенники.
9: Обязательно.
18: Ну, не по одному разу. Конечно. Я вот могу сказать, при всем моем богатом коммуникативном опыте разных ситуаций. Если раньше я их троллил, там, ну, скажи, там, чей Крым, например, там, ну, повторяй да, за мной, да здравствует Россия, там, сейчас я этим, ну, если время позволял, сейчас я этим не занимаюсь, почему, потому что я не знаю, как, что они еще могут придумать, я не уверен, поэтому здесь просто, здесь это, понимаете, это явление носит уже достаточно массовый характер, а если это носит массовый характер, значит, это не случайность, это технология.
9: Ну хорошо, это мы с вами поняли. А как же все-таки вычислили-то? Ведь это же преступление было предотвращено. Да, как вычислили? По переписке или по каким-то сигналам? Или вот, ну...
10: Только как-нибудь так, думаю, Антон Николаевич, чтобы не вскрыть технологию целиком.
9: Ну да, да, да.
18: Я ей не владею этой технологией, честно вам скажу, и слава тебе, Господи, потому что такие вещи должны... Я думаю, существуют определенные технические решения, которые контролируют узлы связи, например, там, ну, узлы связи там украинской стороны.
9: Поняли.
18: Это же все равно через определенные порталы, там, в том же Телеграме, там, через определенные порталы, группы, там, напиши в бот обратной связи, мы с тобой свяжемся. Я думаю, так или иначе, эти вещи компетентными товарищами контролируют. Затем, я предполагаю, я не знаю. И слава тебе, Господи, что это так.
9: Понятно. Еще, ну, совсем мало времени остается. Вот когда, ну, действительно, теракт, понятно, а когда вот женщину заставили поджечь собственную квартиру, вот это-то как? Тоже просто технологии или находят людей с ослабленной психикой?
18: Походит, это все вместе. Это может быть технология, может быть, человек просто в определенном состоянии, в стрессе. Помнишь, футболист один, да, женщину зарезал?
9: Да, да, да.
18: Вот, казалось бы, спортсмен, в здоровом теле, здоровый дух. А вот на тебе. Это все вместе. Понятно. И технология, и человек там может быть, там, опять же, в определенном состоянии, там, в стрессе, в депрессии. Но прежде всего, опять же, повторюсь, это массовость, раз, и это технология. А массовость всегда даст какой-то выход на выходе.
10: Антон Николаевич, ну, будем, значит, в следующий раз говорить о технологиях противодействия. Спасибо вам большое за интересную беседу. Антон Щепетнов, военный эксперт, член Ассоциации ветеранов контрразведки «Витком», был с нами на связи.
3: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
19: Эй, заморыш! Давай сюда! Ну, топай, топай!
3: Оливер Твист. Радиоспектакль по одноименному роману Чарльза Диккенса.
20: Могу предложить одно логово. Местечко. Можно переночевать. Ты как?
21: Ну как же, ведь у меня совсем нет денег.
20: Ай, слышал, не глухой.
3: История осиротевшего мальчика, которому судьба приготовила немало испытаний. Сумеет ли юный герой сохранить доброту и веру в людей?
22: Вот и вся история. Ну, что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
3: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
23: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
23: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
24: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
25: Словарь русских говоров Забайкалья.
24: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
26: Сейчас в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
27: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
3: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
27: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Президент России поручил Минобороны и Кабмину предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре. Вице-премьер Александр Новак и Марат Хуснуллин уже доложили президенту о проведенных, а также планируемых работах. Европа поощряет Киев в нанесении ударов, в том числе вглубь России, в надежде посеять панику и расколоть наше общество, заявил министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров. Делегация России посетит Бангалор, где в эти дни проходит встреча руководителей национальных космических агентств стран БРИКС. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. ВСУ теряют одну территорию за другой. Россия же продолжает продвигаться вперед по всем направлениям в зоне СВО, опираясь на стабилизацию экономики и достижения военных, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент рассказал, на каких принципах Россия готова к мирным переговорам с Украиной.
2: Угрозы, которые нам пытается создать, дополнительные угрозы, которые Россия пытается создать киевский режим, они должны, конечно, прежде всего силами Министерства обороны, других

0: расширение поставок топлива на внутренний рынок. И в ближайшее время они будут приняты. По словам Новака, принимаются и другие оперативные меры по поставке горючего на внутренний рынок.
1: Что уже на сегодня сделано? Ну, во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива. Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Министерство энергетики здесь жестко контролирует эти графики, постоянно оптимизирует сроки. Совместно с российскими железными дорогами и регионами также в ежедневном режиме решаем логистические вопросы и поставки топлива на автозаправочные станции. Федеральная антимонопольная служба в режиме реального времени следит за ценами на автозаправочных станциях, при необходимости принимает меры, максимально увеличили объемы производства, поставки в регионы. Также, Владимир Владимирович, максимально вовлечены в работу по производству моторного топлива и малые, и средние нефтеперерабатывающие заводы. Мы задействуем резервы.
0: Вице-премьер Марат Хуснуллин, в свою очередь, заявил, что правительство на этой неделе представит предложение по поддержке туризма и детского отдыха с учетом ситуации в Крыму. Европа поощряет Киев в нанесении удара, в том числе вглубь России, в надежде посеять панику и расколоть наше общество, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по ситуации вокруг Украины. Он отметил, что ставка делается на террористические методы Зеленского.
2: В условиях, когда на поле боя ВСУ ежедневно теряют позиции, в Европе делают ставку на откровенно террористические методы режима Зеленского. Поощряют его к нанесению ударов по гражданским целям, в том числе вглубь российской территории, включая медицинские объекты, жилые дома, общежития, колледжи, детские учреждения, в надежде посеять недовольство и панику и расколоть российское общество. Мы это прекрасно понимаем.
0: Глава российского МИДа подчеркнул, что Запад в течение долгих лет тратил силы и средства на поддержку украинского национализма с целью вырастить русофобские и нацистские организации. Страны Большой Семерки за текущий год выдали Украине кредитов на 6,5 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Общая сумма кредитов с начала программы достигла 45,5 миллиардов из одобренных 50. Первыми средства перевели Соединенные Штаты, но с тех пор новых траншей от них не было, тогда как остальные члены «семерки» направили почти 38 миллиардов в прошлом году и более 6 в нынешнем. Напомню, после начала спецоперации Запад заморозил резервы Банка России примерно на 300 миллиардов долларов. Еврокомиссия активно добивалась использования этих активов для поддержки Киева, включая их конфискацию. Владимир Путин назвал идею изъятия российских активов грабежом и предупредил, что это может привести к потерям, связанным с фундаментальными основами современного финансового миропорядка. Делегация России посетит Бангалор, где в эти дни проходит встреча руководителей национальных космических агентств стран БРИКС. Роскосмос представит замгендиректора по пилотируемым программам Сергея Крикалева. Перед саммитом запланирована встреча российской делегации с руководством Индийской организации космических исследований. Стороны обсудят сотрудничество России и председательствующей в нынешнем году в БРИКС Индии в вопросах освоения космоса, обсудит и проекты взаимного интереса, сообщил Роскосмос. Европейское агентство авиационной безопасности потребовало провести проверку 16 пассажирских самолетов Airbus A380 из-за выявленных трещин в конструкциях крыльев. 15 самолетов принадлежат авиакомпании Emirates, 1 и Qantas. При этом 5 самолетов Emirates регулятор потребовал проверить в срочном порядке до ближайшего вылета, а остальные несколько позже. Отмечается, что Airbus A380 – один из самых массовых самолетов в мире. С начала года Таиланд посетили чуть менее миллиона россиян. По данным Министерства туризма и спорта королевства, Россия заняла 4-е место по числу визитов среди иностранцев, уступив лишь Китаю, Малайзии и Индии. Всего же в период с 1 января по 20 июня Таиланд принял 15,5 миллионов зарубежных гостей. Следим за развитием событий на сайте vesti.ru.

0: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Баскетбольные клубы «Динамо» из Владивостока и «Астана» из Казахстана стали новыми участниками Единой лиги ВТБ. Это решение было принято на совете лиги, который прошел во вторник. Уфимская «Динамо» и челябинский клуб «ЧБК» могут войти в состав участников Единой лиги ВТБ в сезоне 27-28. При этом оба клуба уже в предстоящем сезоне будут представлены в молодежной Единой лиге ВТБ. Футбол. Леонид Гольдман, представитель экс-нападающего сборной России Артема Дзюбы, прокомментировал трансферную ситуацию своего клиента. Зарубежные чемпионаты точно не рассматриваются, и Еврокубки здесь тоже не приоритет. Как раз были звонки от клубов из ближнего зарубежья, которым предстоит выступать в Еврокубках. Артем же хочет продолжить играть только в российской премьер-лиге. Это даже не обсуждается. Конец цитаты. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отличился в матче ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира против Узбекистана. Таким образом, Роналду забил свой 9-й мяч на чемпионатах мира и стал первым футболистом в истории, которому удалось отличиться на 6 мировых первенствах. Теннис. Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге, обыграв Энн Ли 6-1, 6-7, 6-1. За выход в четвертьфинал Александрова сыграет со второй сеянной еще одной россиянкой Мирой Андреевой. Анастасия Захарова пробилась во второй раунд турнира категории WTA 250 в Истборне. Россиянка победила украинку Стародубцеву 6-4, 3-6, 6-3 и далее сыграет с представительницей Германии Татьяной Марией. Российские пятиборцы пропустят финал Кубка мира, который пройдет в Будапеште. Тренерским советом было принято это решение. Спортсмены сосредоточатся на более качественной подготовке к чемпионатам Европы и мира, которые являются двумя самыми главными стартами сезона, сообщил главный тренер сборной России Андрей Макушин. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, в Магадане сегодня днем до плюс 11 градусов, облачные небольшие дожди в Тюмени, плюс 25-27, кратковременный дождь и гроза, в Омске без осадков до 33 градусов прогреется воздух, в Мурманске столбики термометров поднимутся всего лишь до отметки плюс 8, облачные небольшие дожди в Оренбурге до плюс 25 дождливо, в Ярославле и Владимире сухо плюс 22, в Краснодаре до 30 тепла, кратковременные дожди и грозы, в Севастополе без осадков до 27 тепла. В Санкт-Петербурге днем небольшие осадки плюс 18, в Москве без осадков до 22 градусов выше ноля. А сейчас в столице уже плюс 17.
1: Сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский. О расширении перечня стратегически значимых лекарств.
3: Очень важно понимать, что, например, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года. Ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится. Ходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически. В абсолютно стерильных условиях.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны.
5: Прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наш Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
6: Мы продолжаем наш эфир. Вернулись в студию Людмила Шаулина и Данил Гусельников. И впереди у нас еще час нашего времени.
7: Совершенно верно. И как всегда в начале часа мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста. Спасибо за то, что уже подключились к беседе. Задавайте вопросы, оставляйте мнения и комментарии. Заходите на нашу страничку ВКонтакте. Там идет прямая трансляция. Под ней можно также оставить свой комментарий. Ну, а кроме того, там есть актуальные новости, тоже их можно прочитать, там с ними познакомиться. Можно скачать приложение на Радио России в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно, оно доступно. Устанавливайте его себе на телефон и точно так же смотрите трансляцию, отправляйте сообщения, слушайте наш эфир. Ну, а свежие и интересные новости на вести.ру читайте.
6: Переходим к темам обсуждения. Несмотря на то, что вроде бы как лето в разгаре, образовательный процесс продолжается. Во всяком случае, кампания ЕГЭ еще не завершена. Вот 24-25 июня – это основной период, резервные дни. Но основные, конечно, экзамены, тем не менее, уже сданы.
7: Сегодня видел новость о том, что впервые в одном из регионов, значит, появился молодой человек, который сдал экзамены на 400 баллов. Это максимально. То есть это он все на 100.
6: Все сдал. На 100.
7: Да. 400 баллов
6: мы
7: набрал.
6: Мы искренне рады за этого ребенка. Мы его поздравляем. Ну, господи, где же было его детство?
7: Будем надеяться, что он успел совместить и хорошо время проводил, и отдыхал, и играл, и успел подготовиться. Отлично. Ну и тем не менее, очень много новостей про образование приходит, причем про все его, скажем так, ступени. Ну вот что касается высшего образования, да, чего, собственно, сейчас добиваются те, кто сдает ЕГЭ. Так вот, российское правительство утвердило правила проведения проекта пилотного по изменению уровней высшего образования. В 26-30-х годах Михаил Мишустин соответствующие документы подписал. Напоминаю, что вообще-то сейчас новая структура высшего образования будет, и уже идет тестирование, сейчас расширяется список вузов, которые будут это все отрабатывать, да, вот сначала было одно количество, а сейчас будет 17. Базовое высшее образование от 4 до 6 лет, специализированное высшее образование от 1 до 3 лет, в зависимости от направления подготовки, и профессиональный уровень. Это то, что, значит, аспирантские программы раньше были, теперь они выходят на так называемый профессиональный уровень.
6: Это вот высшая ступень, да, есть средняя ступень, школа. Там тоже свои нюансы изменения. Изменит программу обучения в старших классах. Новый образовательный стандарт в следующем году должен вступить в силу. Сергей Кравцов, министр просвещения, об этом сообщил. Он рассказал, что ученик может ограничиться изучением всех предметов на базовом уровне, а может какие-то предметы изучать углубленно.
7: Программы по таким предметам, как математика, физика, химия и биология, станут более прикладными, а навыки работы с технологиями искусственного интеллекта включат в перечень метапредметных результатов. Надеюсь, ЕГЭ по метапредметным результатам не будет вводить. И спускаемся еще на одну ступеньку в рамках нашего образования. Единый цифровой ресурс для сферы дошкольного образования появится в России с 1 сентября 2026 года. Он объединит методические материалы для работников детских садов и контент для родителей. Мультфильмы, сказки, рекомендации по литературе и обучающим игрушкам. Также в Минпросвещении об этом нам сообщают. Отмечается, что для сотрудников детских садов и родителей будет предусмотрен контент. Художественная литература, книги, сказки, игрушки, игровые средства обучения, мультфильмы, разумеется. Вот об этом, обо всем, в частности, про дошкольное образование, что почему-то нас больше всего заинтересовало. Сейчас поговорим с общественным омбудсманом в сфере образования Амет Володарский. С нами на связи. Амет Александрович, рада вас слышать.
6: Здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
6: Ну, давайте, наверное, с первой ступенечки начнем, как раз с дошкольного образования. Что же это за единый такой цифровой ресурс? Как он поможет воспитателям и родителям? И к чему их обяжет, что немаловажно?
8: Ни к чему обязывать он не будет. Это такой плюс-минус агрегатор, который соберет все достижения различных образовательных организаций дошкольного образования для того, чтобы, ну, в общем-то, скажем, собрать всех в одну экосистему, то, что сейчас модно такое слово «экосистема», то есть в одну профессиональную систему. Дело в том, что я напомню, у нас же вот слово «детский сад» уже давно стало как бы таким неформальным, потому что де юре детских садов нет. У нас есть дошкольные образовательные учреждения или организации. То есть с января 2014 года впервые в России появились федеральные государственные образовательные стандарты для дошкольных организаций. То есть детские сады приравнялись к, ну, скажем так, первой ступени вообще в системе образования. Поэтому, а так как садов у нас много, да, от Камчатки до Калининграда, и результаты по внедрению этих стандартов у всех разные, соответственно, вот возникло такое желание собрать в один агрегатор все достижения, в том числе, кстати говоря, это не только для родителей и для педагогов, но и для администраторов, управленцев в области дошкольного образования. Ну, то есть это такой как бы помощник. Так что здесь никакого императива. У нас люди, конечно, уже боятся любого нововведения. Это понятно, потому что, ну, у нас как начались реформы в образовании с 1986 года, ну, вот до сих пор с 1986.
6: Да, да, да. Да. Это как-то напоминает вот тот самый детский калейдоскоп, да?
8: Да, и знаете, конечно, еще ни одна реформа, никто еще не сказал, как и чем закончилась. Но мы живем, как говорится, сегодняшним днем. Я хочу сказать, что, ну, конечно, есть и плюсы, и минусы. Ну, вот, например, вот тот федеральный государственный образовательный стандарт для детских садов, который был введен с 2014 года, он, в принципе, дал возможность детским садам развиваться, понимаете? То есть если раньше детские сады, все зависело от директора, все зависело от методической службы, и особенно в периферии не хватало каких-то ресурсов для того, чтобы детей выпускать, ну, хорошо подготовленными к школе, в том числе и на уровне психологии. Да, мы же знаем, те самые нейронные связи, они максимальное развитие получают до 7 лет. Именно поэтому в советские времена наши врачи и физиологи очень настаивали на том, чтобы все-таки оставили поступление в первый класс не с 6 лет, а с 7 лет. Я помню, что прям целая такая была серьезная дискуссия. Ну и, в общем, пришли к выводу, ну, с 6,5 лет. И это у нас до сих пор с 6,5 лет ребенок идет в первый класс. То есть ему должно, на момент поступления в первый класс ему должно быть 6,5 лет. Ну вот, кстати говоря, вот этот год с 6 до 7, он очень важный. И даже вот эти полгода, да, 6,5 до 7 лет, они очень важные. Поэтому во многих странах, вот, например, я недавно был в Ташкенте, в Узбекистане, у них в обязательном порядке с 6 лет ребенок должен поступать на программу, которая называется «Почемучка». То есть это...
6: Ну, то есть некая подготовка к школе, да?
8: К школе, да, потому что ты можешь не быть в детском саду, но «Почемучку» пройти ты обязан.
6: Но готов ты быть должен, да. Амет Александрович, давайте мы перейдем уже к следующей ступени, а то у нас еще две, а времени совсем мало. Вот по поводу старших классов, что это за такая новая система, новая программа будет, каким образом это все будет работать? Означает ли это, что дети, наконец, если они определили, что им нужна, там, не знаю, математика, физика и русский, что им не надо на химию тратить время в последних двух классах?
8: Да, вы совершенно правильно говорите, но я бы чуть больше раскрыл бы. Дело в том, что у нас были обязательные предметы, которые ребенок, хочет он или не хочет, он, значит, должен изучать углубленно. А так как у нас молодежь, ну, то есть вот в наше время, скажем, когда я был ребенком, да, у нас, скажем, Вот сейчас я понимаю, что у одного был СДВГ, у другого там какой-то аутизм и так далее, да, а мы это как-то, нам говорили, ну, не усидчивый ребенок, ну и что. А сейчас это все очень глубоко стали изучать, и не все дети не то что могут себе позволить, не потому что у них есть медицинские какие-то противопоказания, просто им нужна другая методика для получения тех или иных, ну вот тех базовых и углубленных знаний. И поэтому не все могут освоить вот эту углубленную программу. И я думаю, это некий такой первый шаг для того, чтобы, ну, освободить детей.
6: Ну, облегчить, да, подготовку к ЕГЭ.
8: Да, то есть дать некую базу, а дальше как раз ты получаешь некую базу, дальше идешь там условно в колледж, а колледжи сегодня очень даже неплохие, поверьте мне, как специалисту. Mm-hmm. Это не ПТУ там 80-х годов. И даже не 90-х и нулевых, сегодня очень хорошие колледжи. А уже после колледжа, когда у тебя уже есть определенные и базовые школьные знания, и предпрофессиональные, и среднепрофессиональные, ты можешь уже осознанно, тоже модное словечко, осознанно выбрать себе продолжение обучения.
6: Ну и правильное словечко-то, конечно. Спасибо.
7: Да. Амит Александрович, спасибо вам большое. Про высшую школу поговорим как-нибудь отдельно. Время сейчас уже заканчивается. Благодарим еще раз общественный омбудсмен в сфере образования Амит Володарский был с нами на связи. Мы же к другой теме переходим.
5: Наше время.
7: Мы обратили внимание, что утвердили, ну или завершили работу, да, как правильно тут сказать, над ГОСТом в сфере кемпинга. И начали разбираться в этой теме и поняли, что, значит, что-то не так журналисты здесь понимают. Поэтому не будем придумывать ГОСТ в сфере кемпинга. Сейчас узнаем, что такое кемпинга, что такое кемпинг, кемп-стоянки и все, что с этим
6: чем
7: связано.
6: Чем одно от другого отличается, зачем
7: да,
6: он ГОСТ?
7: В чем ГОСТ? Руководитель учебно-тренингового центра Национального союза профессионалов индустрии кемпинга и автотуризма Андрей Артюхов с нами на связи. Андрей Вячеславович, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Андрей Вячеславович.
9: Здравствуйте, друзья.
6: Давайте по порядку. Кто такие кемпинги и чем они отличаются от кемп-стоянок?
9: Ну, кемпинг – это средство размещения, которое может в современном формате разместить и владельцев автомобиля с палаткой, соответственно, и владельцев специализированной техники для автотуризма, автодомов, или, соответственно, на территории. Кемпинги у нас сейчас принято жить. Если в отеле мы снимаем номер, то в кемпинге по современным стандартам выделяет вам специальный оборудованный участок определенной площади. Обычно это примерно 70-80 квадратных метров. У него есть визуальные границы, у него есть такой же номер, как номер в отеле. И вы берете в аренду этот участок, размещаете свои палатки, либо ставите свой автодом. На таких участках могут размещаться и модульные домики с удобствами, либо без удобств. Соответственно, вы тоже можете в них временно размещаться, если приезжаете отдыхать на природу. Угу. Но есть сейчас и кемпинги городские в малых исторических городах, в крупных туристических городах. Вот в Москве есть кемпинг, уже более 10 лет работает, прямо в парке Сокольники. Вы можете приехать в Москву, прилететь с палаткой и жить в центре города с палаткой в парке Сокольники. В Санкт-Петербурге
6: я
9: есть
6: надеюсь,
9: кемпинг, в Казани есть
6: кемпинг.
7: Мне кажется, москвичи...
9: При этом со всеми удобствами, с теплым душем, туалетом. Угу. Вот, поэтому вот такой современный, скажем так, формат комфортного, но при этом доступного отдыха на природе и в туристических городах.
6: А вот этот ГОСТ, который разработали, во-первых, для чего он был нужен, во-вторых, кто ему будет следовать, потому что ГОСТ у нас не обязательный.
9: ГОСТ, да, у нас всегда носит рекомендательный характер. Этот ГОСТ не новинка, это уже вторая редакция. Первую редакцию мы с Институтом стандартизации разрабатывали еще в 2018 году. В прошлом году мы начали работу совместно с командой Роскачества и сделали вот новую редакцию этого ГОСТа, куда вошли все современные требования, связанные с классификацией кемпингов, соответственно, и новые требования к МЧС. Они нужны прежде всего и бизнесу, для того, чтобы понимать, как правильно создавать такие современные средства размещения. Они нужны региональным органам исполнительной власти, чтобы понимать, как правильно, на что именно они выдают субсидии. Сейчас даются субсидии на строительство кемпингов. И, в принципе, они нужны потребителю сейчас, чтобы ориентироваться. У нас же сейчас все средства размещения проходят классификации, в том числе и кемпинги, и базы отдыха. И потребитель должен знать, что его ждет, на что он вправе рассчитывать, чтобы отличить, как говорится, современный настоящий кемпинг от той псевдоистории, которая может сейчас еще работать в сером секторе неофициально.
6: От выровненной площадочки без всего, да.
9: Хорошо. Да, вот. А отвечая на вторую часть вопроса, что такое кемпинговая стоянка? Кемпинговая стоянка, она больше ориентирована в первую очередь на караванеров, владельцев специализированной техники.
6: На автодом.
9: Если вам нужно, ну, на автодом, да. Либо если эта история может быть в рамках придорожного сервиса, если вы едете на юг с палаткой, вам нужно просто поставить палатку и переночевать без всякой там рекреации, без отдыха. Поэтому такой упрощенный формат кемпинга. На одну-две ночи, чтобы просто переночевать, да, не снимать отель там за 5000 рублей, а за 1000-1500 поставить палатку, что-то в кафешке перекусить, принять душ, соответственно, утром собрать палатку и поехать дальше.
7: Вот нас как раз вопрос стоимости всегда интересует, да, да, да. Потому что, ну, примерно по стоимости отелей мы все плюс-минус знаем. Видим, сколько это стоит там на Черноморском побережье, где-то еще там кто куда едет, в Калининград, в Санкт-Петербург. А вот что касается кемпинга, здесь вот как по стране варьируется стоимость?
9: Ну, скажем так, для владельцев, для тех, кто предпочитает жить в палатке, средняя цена сейчас одного места в аренду с учетом пользования душем, туалетом, начинается, и кухней для приготовления пищи, начинается примерно в районе 1000-1500 рублей за семью. Есть варианты и дороже, то есть люди, которые предоставляют владельцы кемпингов большее количество удобств, более современные душевые, кафе, кухни современные, большие оборудованные детские площадки и, допустим, близость моря, свой пляж, пользование пляжем, куча других дополнительных услуг, включенных в цену, там цена может доходить до 5000 рублей за семью с двумя детьми в сутки для палаточника. Ну, там уже, соответственно, высокий уровень сервиса. Тот же примерно уровень цен, если вы берете в домик в аренду, соответственно, в сутки. Мы стараемся, и бизнес этот уровень цен держит, чтобы было примерно на семью из 4 человек, 2 взрослых, 2 детей, до 6000 рублей, соответственно, ночевка.
7: Андрей Вячеславович,
9: для караванеров тоже примерно 1500-2500 сейчас цена современного оборудованного кемпинга.
7: 20 секунд, даже меньше остается у нас. А где искать? Ну, понятно, отели мы ищем на специализированных сайтах. Здесь тоже какие-то специализированные ресурсы есть?
9: Да, у нас есть специализированный ресурс rvland.ru, соответственно, и другие. То есть можно найти, и, в принципе, сейчас информация там должна быть актуализирована. Mm-hmm. Есть единый реестр средств размещения, раздел «Кемпинги». Там можно тоже найти именно официальные кемпинги.
7: Спасибо вам большое. Время, к сожалению, у нас заканчивается. Андрей Артюхов был с нами на связи.
1: Слово «это больше, чем текст». Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство. Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу. Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
11: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
12: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
7: Продолжаем наш эфир, и к нам в студии присоединяется наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов. Андрей, привет.
13: Приветствую, приветствую.
7: Ну что, поздравляю Марианну Ковалевскую.
13: Да-да-да, безусловно.
7: Расскажи, пожалуйста, я для себя, к своему стыду, наверное, да, в данном случае узнал, что есть, оказывается, соревнования по детскому фитнесу.
13: А, ну, Марианна Ковалевская, это, да, повод, да, чтобы мы немножечко поговорили о детском фитнесе, потому что, действительно, я сегодня прочитал читал про нее, да, такой универсальный спортсмен, она чемпионка Европы, чемпионка мира по стритлифтингу, участница всяческих ТВ-шоу, достаточно такая серьезная звезда, на самом деле, детского фитнеса. Ей 12, по-моему, или 13 лет.
7: Это просто, чтобы понимали уровень, да?
13: Да-да-да. Нет, я вообще, в принципе, задумался, что такое детский фитнес. То есть это человек, это топ, да, такой, этого направления. А вот, в принципе, вот для обычных людей, что это такое? Потому что я, честно говоря, не очень понимаю, да, что скрывается под этим названием, под этой оберткой. Видимо, это какая-то все-таки адаптированная под возраст ребенка система тренировок, ну, которая, соответственно, направлена на здоровье, на развитие координации, гибкости и выносливости без всяких экстремальных спортивных нагрузок, да, то есть если детей, например, там отдают там с маленького возраста, не знаю, там фигурное катание, либо в художественную гимнастику, это все очень крайне травматичные на самом деле виды спорта, а если они там начинают заниматься и тем более достигают каких-то серьезных высот, да, то это превращается на самом деле в, безусловно, не факт, что удастся добиться совсем уже высоких, да, результатов на профессиональном уровне, там, выиграть, там, не знаю, там, чемпионат мира. Нет, я, конечно, не говорю, что это не удастся, да, но такое тоже может быть, там, до верха доходят единицы, конечно. Это известная история. И родители, в принципе, сейчас как бы все чаще уводят детей из секции с высоким риском травм в сторону общего оздоровления, да, то есть это такое, дети из среднего класса, может быть, да. Что с тебя включает детский фитнес? Для малышей он начинается, это от 1,5 до 3-4 лет, занятия проходят вместе с родителями, ну, это наша любимая пальчиковая гимнастика, да. Это мы обычно в школе, да, этим занимались, да, но сейчас немножко возраст пониже стал. Игры на развитие мелкой моторики, ну, действительно, в таком возрасте очень важно развивать моторику, ну, и простейшие упражнения на удержание равновесия. Затем идет следующая категория для дошкольников от 4 до 6-7 лет. Это какие-то подвижные игры, основы детской йоги, аэробика и упражнения, может быть, там профилактика плоскостопия, формирование правильной осанки, да, потому что это закладывается перед школой. Ну и затем уже для школьников и подростков, это от 8 до 13 лет, это основная группа. Это уже такой более функциональный тренинг, какие-то силовые упражнения со своим весом, танцевальные направления, растяжка, основы единоборств, ну и дальше уже кто захочет идти, тот пойдет. А мы сегодня пообщались с экспертом и методистом детского фитнеса, тренером клуба GT Fit, организатором спортивных и фитнес-кемпов для детей и взрослых, Артемом Юрьевым, и вот что он, собственно говоря, рассказал нам о детском фитнесе.
14: Детский фитнес становится таким дополнительным стимулом, возможностью, так скажем, развиваться и совершенствоваться в физическом и ментальном плане через призму занятий физической культурой и спортом. То есть, по сути, у наших детей с раннего возраста всегда есть репетиторы по учебе, по развитию интеллекта, по развитию различных предметов, да, которые изучаются в школе. Но зачастую не существует такого репетитора по физической культуре, по физическому развитию. Так вот, фитнес-клуб, фитнес-тренеры, тренеры детского фитнеса как раз созданы для того, чтобы помогать вашему ребенку развиваться и совершенствоваться в соответствии со своим возрастом, а может быть даже опережая его. Приходите в фитнес-клубы, занимайте своих детей физической культурой, спортом. В России и в Москве, в частности, есть огромное количество крутых специалистов. Нужно их просто искать, и вы точно их найдете.
13: Собственно, мы еще и говорили сейчас, я упомянул градацию вот этого детского фитнеса по годам, да, по годам развития. Вот что, собственно говоря, об этом сказал Артем Юрьев.
14: В основном это дети от 8 до 13 лет. Безусловно, есть дети помладше и постарше, но самая насыщенная по количеству занимающихся группа в возрасте от 8 до 13 лет. Дети помладше. В детском фитнесе так заведено, что в основном приходят с 3 лет. Если пораньше, то это, соответственно, через призму бассейна, то есть родители приходят в фитнес-клуб с запросом на бассейн и потом уже увлекаются групповыми тренировками по фитнесу, и кто-то даже уже переходит в персональный тренинг, если видят в этом ценность.
13: Естественно, какие-то есть выезды, естественно, есть какие-то соревнования, потому что для детей, безусловно, соревновательный процесс, он наиболее интересен, они наиболее как втягиваются, да, в эту историю, начинают интересоваться, и Артем Юрьев рассказывает об этом, собственно говоря, какие выезды бывают у них, например, и какие соревнования могут быть.
14: Вообще в детском фитнесе на регулярной основе проходят различные мероприятия. Они проходят как на уровне клубов, так и на уровне сетей фитнес-клубов, так и на уровне различных федераций бодибилдинга и различных федераций спорта. Поэтому любому ребенку можно, приходя в фитнес-клуб, заявить о том, что он хочет где-либо поучаствовать, неважно в каком виде спорта, просто сказать, что мы хотим принимать активное участие, сказать об этом тренеру. И любой тренер, работающий в детском фитнесе, может так или иначе подготовить ребенка к каким-либо выступлениям. Это будет мотивировать его дополнительно и позволит, так скажем, увеличить интенсивность занятий для того, чтобы прийти побыстрее к результату. Ну и от одного мероприятия к другому ребенок будет все лучше и лучше, поэтому, безусловно, вызовы, челленджи нужны для того, чтобы ребенка вовлекать и увлекать.
13: Ну, собственно говоря, если мы начинали наш разговор с Марианой Ковалевской, которой 13 лет, да, она трехкратная уже чемпионка по детскому фитнесу, но это надо понимать, что это уже такой полупрофессиональный, даже если не профессиональный спортсмен, потому что вот буквально сейчас, по-моему, проходил в июне с 13 по 15 число чемпионат мира по фитнесу среди детей под эгидой Международной Федерации. Мариана взяла золото сразу в двух номинациях: акробатический фитнес и функциональный фитнес. Понятно, что там были какие-то истории с судейством, пытались, да, что-то там не те оценки поставить, занижать оценки, снять около 20 баллов, но все равно она одержала победу.
7: Я как понял, там судьи были с Украины.
13: Ну, да, там политическая история вот эта вмешалась, но, тем не менее, она все равно победила. Ее тренирует отец Сергей Ковалевский, это не единственный ее спортивный опыт, я имею в виду Марианна. Она пробовала свои силы в акробатике, фигурном катании, кроссфите и пауэрлифтинге. Это в 13 лет. Я, честно говоря, не очень представляю, как это вообще, в принципе, возможно.
6: Пауэрлифтинг, да, 13 лет, вещи несопоставимые.
13: И кроссфит, да, нет, все возможно, конечно, да, но попробовал понять, что пока, может быть, еще не получается, и надо куда-то двигаться дальше, и вот она пошла вот в фитнес, и, собственно говоря, здесь и добилась успеха. Не знаю, для меня это кажется такой, знаете, идеально упакованный продукт, коммерческий продукт, созданный вот специально под ценности такого среднего класса, да, под детей среднего класса, вполне вероятно. И как бы в отличие от традиционных бесплатных или детско-юношеских спортивных школ, которые до сих пор, может быть, где-то работают по таким старым лекалам, фитнес-клубы предлагают родителям не только спортивные разряды, а комфорт, безопасность и вот какое-то психологическое спокойствие, да. То есть вот в эту сторону, конечно, может быть, двигается детский фитнес, но вот как мы видим на примере Марианы Ковалевской, это могут быть еще такие серьезные соревнования. Артем Юрьев продолжает наш эфир, он расскажет о лиге фитнеса и о соревнованиях.
14: Безусловно, существует огромное количество площадок для того, чтобы участвовать в мероприятиях по фитнесу. Если мы говорим про любительские соревнования, практически в каждом месте, где проходят занятия, есть какие-то соревнования. Я, например, провожу соревнования на ежемесячной основе даже для своих персональных клиентов. То есть они у нас челлендж из занятия в занятие становится все лучше и лучше. По миллиметрику, по сантиметрику, прибавляя в каждом движении, в каждом каком-то упражнении, мы каждый раз совершенствуемся и за это получаем определенного рода бонусы. Далее, соответственно, можно заявиться на мероприятия городского масштаба, муниципального масштаба, районного и так далее. Если мы говорим про какие-то определенные профессиональные лиги, если брать, например, там какой-то определенный вид спорта, то, безусловно, там тоже любой тренер может организовать соревнования либо на местном уровне, либо вывести команду поучаствовать в каких-то соревнованиях, где будет конкурировать из других клубов или из других городов и так далее.
13: И еще одно мнение Артема Юрьева, он расскажет про направление детского фитнеса.
14: В основном в детском фитнесе распространены два направления. Это коррегирующие тренировки и развивающие тренировки. Оба направления всегда будут интересны детям, только если они будут сопоставлены с каким-то режимом игры. В игровом формате эти тренировки даются им максимально легко, интересно, и они увлекаются. Далее уже, соответственно, если ребенок вовлечен, если ему интересно, если есть определенный матч с тренером, то уже любая из этих тренировок может быть скорректирована и направлена в сторону либо развития функциональных способностей, либо это специальная физическая подготовка, если ребенок занимается дополнительно какой-то секцией и нужно поработать над улучшением физических качеств и навыков для того, чтобы лучше себя чувствовать в том виде спорта, в котором он занимается профессионально.
13: Ну, собственно, этот рынок сейчас в России бьет всякие рекорды огромные, там, по-моему, сотни миллиардов рублей рынок фитнеса составляет, и детский фитнес, он является таким одним из локомотивов, детские секции, ключевой такой драйвер роста этой индустрии. Ну, смотрите, какая ситуация, да, сейчас же, как мы знаем, ну, практически все дети сидят в телефонах, да,
7: конечно.
13: То есть кривая осанка, гиподинамия, то есть как вариант занятий детским фитнесом, это, конечно, безусловно плюс, потому что действительно время изменилось, там сейчас там, я вот, ну, во двор, ну, мало кто выпускает просто так пойти погулять, как вот раньше мы ходили, гуляли, там, прыгали, бегали с разодранными коленками, сейчас там все за сердце хватаются, там, не дай бог, да, а когда здесь все под присмотром тренера, это, конечно, полезно, прежде всего, интересно, и ребенок хотя бы хоть как-то двигается, а не сидит, да, вот в такой позе, там, 5 часов, да, перекрученный весь. А единственное, что напрягает, главная опасность, не опасность, может быть, а настороженность, потому что под видом профессионального тренера может быть работать, да, обычный аниматор в спортивном костюме, который просто развлекает детей, то есть он без образования, без профильного, без физкультурного и медицинского, там не закончил простые там двухнедельные курсы, да, и получил право заниматься с детьми. Конечно, здесь надо, безусловно, обращать на это внимание. Здесь надо знать анатомию детского организма, как растет, да, какие нагрузки давать, что делать, да, там, ну, естественно, основы первой помощи, не дай бог, что иначе, потому что действительно все может привести к травме. Стоит ли это своих денег? Ну, это вопрос, потому что в больших городах куда-то ездить в серьезные секции, это пробки, это все время ты в дороге, там полтора часа в одну сторону, полтора часа в другую, вот три часа, собственно говоря, из жизни и выброшены, или там пользоваться транспортом, это все равно долго. Если во дворе нет безопасной площадки, да, это отличная, хоть и не самая дешевая альтернатива
7: развитию. Мне кажется, что это такой престижный спорт, как, я не знаю, как фигурное катание или какой-нибудь самбо.
13: Я боюсь, что фигурное катание чуть-чуть подороже, раз в пять будет за занятие, к сожалению.
7: Ну, да, но это уже, конечно, решение родителей. Да? Самое главное, да, что мы рассказали о том, да, что это такое, с чем это едят, как занимаются и какие риски присутствуют. Наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами в студии. Андрей, спасибо тебе большое.
6: Спасибо, Андрей.
1: Театр «Радио России» представляет.
15: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет.
1: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
16: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
17: Строить, товарищ майор.
1: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
18: Трудно.
17: Не труднее, чем воевать. Справимся.
18: Не скажи.
1: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. В эфире программа «Люди и песни».
19: С одним из популярнейших хитов 70-х «Кто тебе сказал» связана загадочная история, поскольку никто точно не знает, кто спел его впервые. Эту песню композитор Вячеслав Добрынин и поэт Леонид Дербенев написали в 1969-м. Участники ансамбля «Добрые молодцы», кстати, первого ВИА в СССР, утверждали, что Добрынин отдал песню именно им. И она впервые прозвучала на одном из их концертов, тогда же, в 69-м. Впрочем, доказать это нельзя, поскольку ни аудиозаписи, ни видеосъемки не сохранилось. Тогда ведь мобильных телефонов не было, и для записи нужно было разрешение руководства телевидения или радио. Но известная певица Нина Бродская настаивала на своем первенстве. Но и здесь доказательств нет. Со времени создания этой песни прошло целых 6 лет, пока, наконец, ее запись не осуществила фирма «Мелодия». Повезло ансамблю «Поющие сердца». С формальной точки зрения получается, что именно этот ВИА и его солист Игорь Офицеров и были первыми исполнителями песни. Со временем она стала визитной карточкой коллектива.
20: Кто

дальнейшем хит «Кто тебе сказал» вошел в репертуар большинства вокально-инструментальных ансамблей Советского Союза. От веселых ребят и Калинки до «Здравствуй, песня» и «Ариэля». Особенно пришлась по душе слушателям версия ансамбля «Лейся, песня». Она была записана в стиле джаз-рок в аранжировке молодого Михаила Шуфутинского. Легкие голоса первых солистов ансамбля Владислава Андрианова, Игоря Иванова придали этому варианту особенный шарм.

0: В 21 веке песня «Кто тебе сказал» вновь обрела популярность. В 2006 году на экраны вышел телесериал «Счастливы вместе» о семействе Букиных. Сериал, хоть и был основан на сюжете американского ситкома «Женатые с детьми», но, по мнению зрителей, герои словно вышли из русских народных сказок. Заглавной песней саундтрека этого сериала и стал шлягер 70-х «Кто тебе сказал», записанный исполнителем главной роли Виктором Логиновым.
1: Хочешь, я в глаза взгляну, в твои глаза, и слова припомню все, и снова повторю –

0: придет разлука, и не сбудутся мечты. Ночью я кричу, от горя я кричу, если снится, что меня не любишь ты.
1: Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе берегу, твой голос в сердце мое.

0: сне, а наяву. Землю обойду, всю землю обойду, океаны и моря переплыву.
1: Я каждый жест, каждый взгляд твой в душе.

люди и песни. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Ливан потребовал вывода израильских войск из южных районов страны. И Минздрав перевыполнил план по привлечению россиян к ЗОЖ. Все подробности далее. Военнослужащие расчетов ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили пикапы, квадроциклы и беспилотники ВСУ на Добропольском направлении в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. В то же время операторы беспилотников группировки «Восток» уничтожили живую силу и наземные станции управления противника на Запорожском направлении. Боевую задачу выполнили бойцы 14-й отдельной бригады специального назначения. В свою очередь, операты дронов 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й отдельной армии уничтожили наземные станции управления противника. Российские военнослужащие выявляют и уничтожают самодельные взрывные устройства, которыми ВСУ дистанционно минируют маршруты передвижения личного состава на Добропольском направлении, рассказал РИА Новости заместитель командира 5-го отдельного комендантского полка 51-й армии с позывным «Охотник». По его словам, маршруты передвижения российских подразделений проходят через бывшую линию обороны противника, где сохранились инженерные сооружения и минно-взрывные заграждения. ВСУ теряют одну территорию за другой. Россия же продолжает двигаться вперед по всем направлениям, опираясь на стабилизацию экономики и достижения военных. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Президент рассказал, на каких принципах Россия готова к мирным переговорам с Украиной.
2: Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной. Готова наоборот.

0: исходить из того, что есть. Будем дальше двигаться уверенно по всем направлениям, обеспечивая безопасность наших граждан, решая вопросы экономического характера и в масштабах страны, и в регионах Российской Федерации, с опорой на то, что у нас происходит в области стабилизации в сфере экономики, государственных финансов и укрепления вооруженных сил.
1: Президент также поручил Минобороны и Кабмину предпринять дополнительные меры, чтобы свести к нулю последствия ударов ВСУ по российской инфраструктуре. Делегация Ливана на переговорах с Израилем в Вашингтоне в первую очередь потребовала вывода израильских войск из южных районов страны. Израиль ждет мер против шиитского движения «Хизбаллах», сообщил саудовскому телеканалу «Аль-Хадах» американский источник. Он отметил, что механизм для начала вывода израильских войск из Ливана остается главным препятствием для достижения договоренности. По его словам, Израиль требует, чтобы ливанская армия была размещена на имеющееся стратегическое расположение возвышенности Али-Эт-Тахер на юге Ливана до вывода войск и обыскала созданные Хизбаллах подземные тоннели в этом районе. Во вторник в Вашингтоне начался пятый раунд ливано-израильских переговоров. Госдеп США ранее сообщил, что встречи ливанской и израильской делегации пройдут в Вашингтоне 23-25 июня. Выпускникам, готовящимся к пересдаче ЕГЭ, не стоит думать, что во второй раз экзамен будет проще. Психика может расслабиться, и простые ошибки подведут в результатах. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения Мария Батаева. Она также рекомендовала не надеяться на шпаргалки, назвав это отказом от личной ответственности. Обладайте мужеством сказать экзамену «да», опирайтесь на свои реальные знания, правила и контроль на экзамене, добавила Батаева. 8 и 9 июля в расписании основного периода ЕГЭ дополнительные дни для пересдачи экзамена по одному из учебных предметов. Предусмотрен также дополнительный период с 4 по 25 сентября для проведения экзаменов по русскому языку и базовой математике. Минздрав России в 2025 году перевыполнил план по привлечению людей к здоровому образу жизни. В 30 регионах показатель числа приверженцев ЗОЖ оказался выше ожидаемого на 25%, а в целом по стране он составляет более 11%. Это следует из данных министерства, которые есть в распоряжении ТАСС. В России реализуется федеральный проект «Здоровье для каждого», который направлен на формирование приверженности граждан к ведению здорового образа жизни и предупреждение развития заболеваний. Ожидается, что к 2030 году число людей, ведущих здоровый образ жизни, увеличится до 30,5%. Штормовая погода на Среднем Урале контрастирует с более умеренными процессами в европейской части страны. Об этом заявили синоптики «Вестям». В Екатеринбурге в ближайшие дни сохранится неустойчивая с ливнями и грозами погода. В горах не исключены смерчи. В Москве, в свою очередь, грозовые дожди начнутся только в четверг, 25 июня. В Сибири из-за вторжения субтропического воздуха сохранится аномальный зной. 30-градусная жара охватит даже крайний север региона. Ну а в Москве сегодня переменная облачность без осадков и до плюс 24 градусов. Об этом сообщается на сайте гидрометцентра. В ночь на четверг температура может опуститься до плюс 11 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 747 миллиметров ртутного столба. А в Подмосковье в среду температура будет колебаться от плюс 20 до плюс 25 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 9 градусов. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру. Спорт.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Баскетбол утвержден формат и основные даты проведения нового сезона Единой Лиги ВТБ. В сезоне 26-27 примут участие 12 команд. Регулярный чемпионат пройдет с 25 сентября по 4 апреля 2027 года. Плей-ин и плей-офф запланированы на 8 апреля, 7 июня. Тем временем бывший главный тренер «Химок» 68-летний Душка Иванович возглавит петербургский «Зенит», сообщает издание «Tips and Slips». Иванович считается одним из самых титулованных тренеров Европы. За свою карьеру он становился чемпионом Испании, Италии, Франции, Сербии, Швейцарии. В марте этого года Иванович покинул итальянский клуб «Виртус».

0: ушел, защитник «Спартака» Илья Самошников может сменить клуб в летнее трансферное окно. Услуги 28-летнего Самошникова были предложены нескольким клубам российской премьер-лиги, в том числе «Крыльям Советов», сообщает «Метарейтингс». Самошников перешел в «Спартак» летом 25-го года, но провел всего 3 матча за минувший сезон в чемпионате РПЛ. Московский «Локомотив» официально объявил о подписании 22-летнего полузащитника Александра Коваленко из Сочи. Стороны заключили арендное соглашение на 1 сезон. Ранее сообщалось о том, что контракт будет предусматривать необязательную опцию выкупа футболиста за 400 миллионов рублей. Президент России Владимир Путин постановил учредить и проводить ежегодно с 27 года комплексные многоэтапные спортивные соревнования «Кубок защитников Отечества» среди ветеранов боевых действий и военной службы, в том числе занимающихся адаптивным спортом. Соответствующий указ подписан главой государства. За победу на всероссийском этапе будет вручаться приз президента Российской Федерации. Он станет высшим признанием спортивных достижений ветеранов боевых действий и ветеранов военной службы. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода.
2: Сегодня в Мурманске плюс 7-9 градусов и небольшие дожди. В Архангельске и Петрозаводске плюс 15-17 градусов, небольшие дожди. В Вологде плюс 19-21 днем, а вечером дожди. В Великом Новгороде плюс 17-19 градусов дожди. В Калининграде без осадков плюс 23-25. В Перми плюс 19-21 дожди. В Кирове плюс 18-20 градусов дожди. В Санкт-Петербурге дожди плюс 16-18 градусов. В Москве без осадков. Плюс 21-23 градуса. Сейчас столица плюс 14. Без осадков и безветренно. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Неопалимая Купина». Радиоспектакль по одноименной повести Бориса Васильева. Часть третья.
1: Мы гвардейцы 1-й гвардейской танковой бригады.
2: Мы гвардейцы 1-й гвардейской танковой бригады.
1: Приносим торжественную гвардейскую клятву.
2: Приносим торжественную гвардейскую клятву.
1: Дух великого Ленина осеняет наш путь.
2: Дух великого Ленина осеняет наш путь.
1: Вперед, победе!
2: Вперед,

0: Это уже было после института. Уже лет 20, что ли, прошло. У Иваншины сменилось несколько воспитанниц. Они уезжали всегда в слезах и долго писали письма. Сначала часто, потом реже, потом... Но Антонина не обижалась. Понимала, что замотались ее девчонки между семьей и школой, между детьми и мужем, между домом и работой. Она все понимала. Хотя веселее ей от этого не становилось.
1: В то время у нее жила Лада. Ладочка. Ладушка.
2: Хмуриться не надо, Лада. Хмуриться не надо, Лада. Для меня твой смех награда. Лада.
1: Можно я буду называть вас мамой? Я из маленького районного городка, а мечтаю работать здесь, в областном. Мы, конечно же, с учениками будем друзьями, но я сразу покажу характер. Верно, мамочка? Я не хочу казенщины, образ Татьяны и так далее. Я хочу, например, такую тему. Женщины в творчестве и жизни Александра Блока. Правильно, мамочка? Из всех коллективов учительский мне представляется самым нравственным. Я права, мамочка?
2: Даже если станешь бабушкой, все равно ты будешь ладушкой. Для меня ты будешь ладушкой, Лада.
3: Ладушка, хочешь работать в моей школе? У нас хороший коллектив, опытные педагоги.
1: Мамочка, я не смею сказать «хочу». Я могу только мечтать о таком счастье.
3: Без прописки тебя могут не оставить, даже если я буду ходатайствовать в ГУРАНО.
1: Я ни о чем не прошу.
3: Я знаю, Ладушка, знаю, доченька моя. Надеюсь, мне не откажут, если я лично попрошу для тебя постоянную прописку.
1: Мамочка, зачем эти хлопоты? Я поеду, куда направят. В конце концов, я комсомолка, и это мой долг.
3: И ты оставишь меня?
1: Мамочка, ты моя родная, самая родная, прости, но это вырвалось совершенно инстинктивно.
3: Говори мне так всегда, мне приятно.
1: Мамочка моя.
4: Прописки не отказали. В порядке исключения, Антонин Федоровна, разрешаем прописаться на вашей площади, учитывая вашу личную просьбу.
1: Мамочка, родная моя, теперь мы навеки вместе, потому что у меня постоянная прописка. Ура, мамочка! Мамочка, у нас начинается практика. Можно я буду ходить в твою школу?
3: Конечно, доченька, привыкай, тебе в ней работать.
1: Ура! Я буду преподавать литературу в самой лучшей школе города.
0: Все это происходило еще при старых соседях. Потом появился Олег Беляков, затеявший неторопливый и основательный ремонт. И каждый вечер регулярно приходивший убирать мусор. А однажды, только маляры закончили работу, в комнату вошла Лада с незнакомым мужчиной лет 30. Названная дочь несла объемистый тюк, а незнакомец – два больших чемодана.
1: Это мой муж.
3: Муж?
5: Главное, ребята, сердцем не стареть. Паспорт показать, Антонина Федоровна. Комнатка светлая, сухая. Ремонт, конечно, неплохо бы провернуть. Потолок побелить.
3: Какой муж, какой ремонт? Почему вдруг потолок белить?
5: А потому что я, согласно закону, как супруг, прописываюсь на жилплощадь жены. Скажете, что не согласны? Так вот вам заявление, чтобы, значит, жировочки пополам. Мы свои права знаем. А будете спорить, общественности повестим, что вы мешаете счастью молодой семьи, законно прописанной на этой вот жилплощади, с вашего же согласия. Устраивает? Ну тогда давайте сосуществовать. Под крылом самолета о чем-то, и море тайги.
0: Антонина почувствовала, будто сухой, твердый, как камень, глинистый ком снова ударил в позвоночник. Точно в то же место. Только боль была иная, пронзительно острая, нестерпимо острая, лишившая ее не сознания, а способности двигаться. Двигаться и говорить.
5: Ну, думаю, договоримся. Вы с орденами походите в горком, Поплачьтесь на тесноту, да на нас в придачу. И вам, безусловно, где-то комнату выделят. И все тип-топ, как говорится, вы еще к нам в гости ходить будете. Ладкиного пескуна, который через полгодика на свет явится, нянчить станете. Да еще и нам спасибо скажете, что старость у вас не одинока.
1: Лада молчала и изо всех сил старалась глядеть в сторону.
3: А Иваншина, напряженно ловя ее взгляд, пыталась хоть слово из себя выдавить. Пыталась и не могла.
5: Вы же Ладку любите? А для нее эта комната – единственный способ счастья добиться. Мы с ней тут еще пару ребят заделаем.
6: И сейчас везну нам мишкунцу дрейн, и ревалба кашется осман, и мишманен вальца ростнин.
3: Верхние ящики старомодного комода, доставшегося еще по наряду военкомата при вселении, лежал Вальтер. Отличный офицерский Вальтер с полной обоймой в рукоятке и запасной рядышком. Сама сняла с убитого обер-лейтенанта во вражеской траншее. Очень уж ладный пистолет был, когда ты хотел подарить его лейтенанту Вильяминову. Лейтенант нашел невесту, исчез навсегда. Осталась эта комната. Одиночество. Да памятный Вальтер. Только бы встать. Только бы сделать три шага до комода, только бы найти в себе силы вытащить ящик, только бы встать, только экономить силы, встать.
5: А переборочку я все же в комнате сооружу. Ладка вас стесняется, а мы молодые, так что природа своего еще требует. Какое нам дано указание, а такое, что нечего нам ждать милостей, взять их – наша задача, так, мамаша? Главное, ребята, света не
6: стареть.
3: Господи, только устать. Сначала устать, потом три шага. До смерти четыре, а здесь всего-то три. Полегче.
5: Напополам делить нечестно. Нас двое, а вы одна. Значит, так разделим. Нам две трети, вам одну. Какую половину выбираешь, Ладка? Тебе, как беременной женщине, первое слово.
1: Вот эту.
5: Ясно. Ну-ка, давай-ка кроватку мамашину вон к той стеночке.
0: Именно тут открылась дверь, и вошел новый сосед Олег Беляков. Почему вошел без приглашения, без стука даже? Этого он и потом никогда не мог объяснить.
7: Кольнуло будто. Надо, мол, и все.
5: В этот момент деятельный молодожен схватился за железную с колесиками, никелированными шарами и панцирной сеткой кровать и потащил, не дожидаясь помощи онемевшей жены.
7: Что тут происходит, Антонина Федоровна?
1: Фашист!
7: Дальнейшие действия Белякова тоже оказались труднообъяснимыми. Ничего ни у кого не спросив и ничего не сказав, он схватил один из чемоданов и, размахнувшись, вышвырнул его в открытую дверь.
5: Вылетев в коридор, тяжелый чемодан ударился об угол печи, крышка отскочила, и на грязный, истоптанный малярами пол вывалились рубашки, подтяжки, майки, трусы!
8: Для меня ты будешь ладушкой, лада.
7: А Олег тут же сгробастал второй чемодан, открытый, в котором трудолюбиво и застенчиво копалась Лада, и отправил его следом. Но чемодан не долетел до коридора, устлав всю комнату постельным бельем.
5: Постой, ты что? Ах, гад! Бросив кровать посреди комнаты, муж схватил соседа за грудки.
7: Но Олег не испугался, хотя был заметно мельче своего противника. Кто-то ударил первым,
5: кто-то ответил на удар.
1: Пронзительно завизжала Лада.
3: Иваншину пронзила вдруг острая до световой вспышки боль в позвоночнике, и свет померк.
0: Очнулась она после укола. Вернулось сознание, просветлело в глазах, и она увидела, что сидит на том же месте, но ни молодоженов, ни их вещей уже нет. Рядом суетился очень озабоченный врач, поодаль сидел Олег, и медсестра прикладывала тампон к его избитому лицу. И еще Иваншина увидела молоденькую жену нового соседа.
1: Как ее? Алла, что ли?
9: Ну, как вы? Говорить можете?
1: Алла... Где? Где эти?
7: Наладил. Он думал меня на испуг взять. А мы с Алкой детдомовские, нас за грош не купишь. Доктор, ты мне справочку об избиении все-таки изобрази.
9: Изображу. Двигаться можете?
1: Руки теплые, ног не чувствую.
9: Срочно в больницу, срочно. Давайте санитаров, давайте носилки.
7: А справку?
9: Сейчас напишу. Какое вы право? Нашли время.
7: Да не для себя, доктор. Нахалов учить надо вместе с ладочками. Вы, конечно, извините за самоуправство. Если хотите, я Ладу не трону.
1: Иваншина ничего не ответила.
0: Почти 3 месяца провела она тогда в больнице.
7: За это время новые соседи не только закончили ремонт и переехали, но и подружились с нею, поскольку ежедневно навещали то вместе, то порознь. Поначалу, причем довольно долго, она не слушала, не слышала, да и не видела их, погруженная в невеселые свои мысли.
10: Но Олег и Алла не ограничивали свои визиты только передачами да дежурными расспросами. Где болит, как лечат, да что говорят.
7: Вот вы и начали нас вроде как замечать, Антонина Федоровна.
3: Не понимаю, зачем труждаетесь. Ходите, навещайте. Поручение от месткома?
7: Приказ. Мы же с вами родственники по Великой Отечественной войне. Только вы яблонька, а я яблочко. Заулыбались, значит, на поправку дело пошло. И пора нам познакомиться. Ну, Алка сама про себя вам наболтает. А я свою автобиографию на бумаге изобразил. Уйду, прочитайте, если захотите. Алка специально для вас ее на машинке отстукала в своей конторе. Антонине Федоровне, дорогой нашей соседке. Не хочу быть неправильно понятым, но слушать меня вы сейчас не станете, не до того вам. И кроме как через это письмо, нет у меня способов все вам объяснить. Объяснить надо. По какому праву я к вам ворвался, прямо можно сказать, в личную жизнь. Вот почему и пишу. А Алка, это жена моя, отпечатает у себя на работе, чтобы вам читать было полегче. Так вот, я детдомовец. И за все своему детскому дому благодарен. За воспитание, образование, здоровье, за судьбу свою, за Алку мою. Это все огромные плюсы. Но один маленький минус все же из детдомовской жизни вытекает. Из спальни на 40 пацанов, 20 двухъярусных коек. Из столов на 12 жующих, по 6 с каждой стороны. Из общих игр, общих уроков, общих построений, из общих туалетов, если хотите. Потому что ни от чего человек так не устает, как от ежечасной многолетней жизни на чужих глазах. Ты что читаешь? Ты кому пишешь? Ты что жуешь? Ты что задумался? Задумался чего? И то это непременно спросит. Не со зла, не от любопытства, от того, что слишком уж много общего. И все невольно тоже становится общим. Даже мысли. И тогда постепенно начинает шевелиться в тебе одна идея. Сперва в слезах, потом в мечтах, а там и как насущная жизненная необходимость, желание иметь свой угол. Свои 4 стены, чтобы отгородиться ими от всех хотя бы на время, на вечер, на ночь, да хоть на час один. И не желание даже, желания как-то мало для этого, а жажда. С жилплощадью у нас везде трудно, а для детдомовца еще труднее. Не потому, что к нам плохо относятся, а к нам как раз очень хорошо все относятся. Может быть, даже слишком хорошо. А потому, что у детдомовца только одна возможность в этом плане – в порядке очереди. Обыкновенные дети ведь у родителей прописаны, а детдомовские в общежитиях. И никакого права на жилплощадь у них нет, пока ордер им не вручат. А это, как правило, ой, как не скоро случается. Какие же варианты? а ровно два. Либо на жилплощади жениться, либо за жилплощадь замуж выйти, и третьего не дано. Но это не для меня все, потому что я в свою Алку еще с 7 класса влюбился. В детдоме еще, она тогда в 4 училась, вся в бантах была, а на Новый год изображала снежинку. И так она ее изображала, что в нее я влюбился навсегда. Еле дождался, когда ей 18 исполнится. И расписались мы без всякой жилплощади. И 3 года после этого по всему городу мыкались, комнаты снимая. Я еще молодым специалистом числился, Алка училась, и тратили мы тогда на комнату больше, чем на свое питание. Еле-еле концы с концами Алка сводила. Но ребенка мы все-таки завести не побоялись. А через 2 года пьяная квартирная хозяйка, у которой мы снимали комнату, уронила с балкона нашего ребеночка, нашу девочку, когда мы на работе были. Это все я вам, Антонина Федоровна, сообщаю, чтобы ясен был один побудительный мотив. Я после этой трагедии начал приработок искать, чтобы денег накопить и, может, кооперативную квартиру или хоть домик за городом приобрести. Руки у меня всегда хорошие были, соображал я неплохо, если технически, ну, в смысле там электроники или электротехники. И вот так зашел однажды к одному парню, Игорем его звали. Толково у него была система, только разрегулирована без предела. Стал я с того света ее вытаскивать, аппаратуру эту. Каждый день после работы наведывался и вскоре познакомился с папой. А папа начальник. Какой до чего, дело ведь не в этом, в том, что он попросил меня у него на службе секретарь-автомат швейцарский до ума довести. Я довожу, разговариваем, я ему, как вам, все обрисовываю про Алку, про ребенка, про нашу бездомность, нашу мечту. А через месяц, бац, ордерок на подселение в квартиру к инвалиду Великой Отечественной войны Антонине Федоровне Иванишиной. К вам, значит, дорогая наша и первая в жизни соседка. Спросите, зачем, мол, пишу все это? А затем, чтобы объяснить, какие мы есть. Почему я в вашу комнату тогда без стука ворвался и что вы для нас значите? Мы детдомовские ребята, о чем мы рапортуем? А вы вроде как пристань наша, как остров в океане. Может, это все... Алка лучше объяснит, я насчет чувств не очень. Но хотелось бы, чтобы жилось нам дружно и весело, для чего и доложил вам все про все. Ваш сосед Олег Беляков.
0: То ли ослабела Антонина Федоровна, то ли сентиментально стала, а только тронуло ее это откровение на пишущей машинке. 3 раза перечитала она автобиографию и 3 раза ощутила тепло в душе.
3: 3 раза перечитала автобиографию и 3 раза ощутила тепло в душе.
7: Затем и писал. Пока вы тут сил набираетесь, давайте мы у вас в комнате ремонт сделаем.
3: Ну, вот это уже ни к чему.
7: Боитесь, что стащим что-нибудь? Правильно. Детдомовские они такие.
3: Не терплю одолжений.
7: Сочтемся. Обои показать или Алке выбор доверите?
3: Доверяю.
0: А соседи во время ремонта все-таки кое-что стащили. Адреса ее прежних квартиранток, разлетевшихся по окончании института по работам и замужествам. И Антонина вторично онемела, когда в ее палату вдруг ворвалась немолодая и располневшая Зина.
11: Тоня, что с тобой? Что же ты мне-то не сообщила, Тонечка? Ведь не чужие же мы, кажется. Чего молчишь, ты не узнаешь, что ли?
3: Зинка. Зиночка, корзиночка.
11: И не одна. Эй, сынок, иди с теткой своей познакомиться.
0: Вскоре после этого внезапного свидания, а скорее всего от первых своих слез, Антонина Федоровна стала помаленьку ощущать собственные ноги. И в тот день, когда она похвасталась Олегу, что впервые добрела до процедурной, он сказал:
7: «Значит, можно и о делах. Эта ладочка не желает добровольно выписываться. Своего бугая, правда, больше не приводит. Да и сама в вашу комнату без нас не заглядывает. Замочек я там новенький врезал с секретом. Но выписываться и не думает. Вот почему я вас прошу подписать эту бумагу. Заявление на имя председателя горосполкома, в котором живописно, но без преувеличений, изложена вся история с Ладой и ее супругом. И просьба в конце считать постоянную прописку гражданки такой-то недействительной по изложенным выше бессовестным причинам.
0: От заявления, так живо напомнившего ей о последнем свидании с ласковой названной доченькой, стало и тошно, и тоскливо.
3: Иванщина подписала его, не справив даже прилагательное «бессовестный» на какое-либо более вразумительное.
1: Девочка Ладочка сочла за благо тихо и мирно выписаться и исчезнуть неведомо куда. И только год спустя Олег признался...
7: Русакова Петра Игнатьевича помните?
3: Какого Русакова?
7: Военкома. Но он еще орден вам вручал. Так вот, я его тогда на разговорчик-то пригласил. Вот тут-то они и утерлись.
0: Какими бы горькими ни были обиды и нежданными радости, все пока шло Антонине Федоровне на пользу. Боли отступили, болезнь отпустила, и Иваншина вернулась в отремонтированную, чисто побеленную, мытую-перемытую свою комнату на собственных ногах. Правда, чуть приволакивая их, чуть раскачиваясь и с палочкой, которую вырезал для нее все тот же Олег.
3: Что-то уж больно беспокоитесь обо мне, больно опекаете. Право, неудобно как-то.
7: Деньги будете предлагать?
3: Да и деньгами неудобно.
7: Точно. Я детдомовский, ни отца, ни матери не знаю. Когда подрос, рассказали, что принесла меня в 45-м фронтовичка. Сдала и в часть. Ее машина ожидала. Ну, а я еще до того, как к вам подселиться, знал, кто вы такая есть. А как увидел, так и подумалось, что вы, Антонина Федоровна, ну, свободное дело, мамой мне могли быть.
3: Мамой, говоришь?
0: Горько усмехнулась Иваншина, но ничего никому не стала рассказывать. Ни про аборт, ни про болото, не про сухой глинистый ком. Только потрепала Олега по голове и с этого мгновения стала называть своих молодых соседей на «ты».

0: Вы слушали третью часть радиоспектакля «Неопалимая Купина» по одноименной повести Бориса Васильева. Режиссер и автор сценария Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редактор Жанна Переляева. В спектакле заняты Мадлен Джабраилова, Игорь Гордин, Алексей Вертков, Екатерина Васильева, Кирилл Вытоптов, Елена Доронина, Валерий Маркин, Мария Шашлова, Елена Харитонова. В спектакле звучит песня Булата Акуджавы.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
2: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. В эфире программа «Привычка быть здоровым». Сегодня начнем день с необычной гимнастики. Кандидат медицинских наук Игорь Борщенко придумал ее специально, чтобы формировать здоровую осанку у детей. Нашим маленьким слушателям она наверняка понравится. Тем более, что делать ее надо с мягкой игрушкой. Родители, бабушки, дедушки, занимайтесь вместе с детьми. Если у вас есть какие-либо заболевания, посоветуйтесь врачом. Наш тренер Влад Спицын уже разминается перед гимнастикой. Передаю ему микрофон. Привет, Влад!
3: Всем спортивный привет! Это Влад Спицын. Надеюсь, все уже проснулись и готовы к зарядке. Первое упражнение. Встаньте на колени перед любимой игрушкой. Руки на поясе. Игрушка хочет, чтобы вы ее хорошо поприветствовали. Начинаем кланяться игрушке. Отклоняемся назад. Запрокидываем голову. Наклоняемся вперед. И снова распрямляемся назад. Растягиваемся. А теперь кланяемся вперед. Чувствуете, как растягиваются мышцы живота и спины? Назад. Вперед. Назад. Вперед. Второе упражнение. Ложимся на спину. Игрушку посадите между ступнями. Зажимаем ее ногами и поднимаем вверх. Качаем мягкого друга на качелях вверх-вниз. Поднимаем ноги вверх с игрушкой. Удерживаемся в положении наверху. Опускаем ноги. Отдыхаем. Снова подняли игрушку. Она на качелях вверху. Держим ноги поднятыми. А теперь опускаем. Продолжаем качать друга. Ноги поднимаем вверх. Держим игрушку наверху. Ей нравится. Медленно опускаем ноги. И еще раз. Игрушку держим ногами. Она полетела вверх. Держим. Держим. А теперь медленно опустили ноги. Молодцы! Игрушке понравилось качаться. Третье упражнение. Переворачиваемся на живот. Руки с игрушкой вытянуты. Медленно поднимаем игрушку вытянутыми руками. Голову тоже поднимаем. Опускаемся в исходное положение. Вновь руки с игрушкой медленно поднимаем. Все тело напрягается. Опускаемся и расслабляемся. Продолжаем качать игрушку. Поднимаем руки с ней вверх. Мышцы спины напрягаются. А теперь плавно ее опускаем. Расслабляемся. Все движения делаем медленно. И еще раз. Прямые руки с игрушкой вытягиваем вверх. Удерживаем ее наверху. Опускаемся. Отлично! Четвертое упражнение. Теперь игрушка хочет отдохнуть в домике. Давайте его сделаем. Переворачиваемся на спину. Ноги сгибаем в коленях. Под ними домик для игрушки. Посадите ее туда. А теперь наш домик вырастает на глазах. Отрываем спину и ягодицы от пола. Поднимаем крышу домика вверх. Удерживаем эту позу. Домик стал большим. А теперь опускаемся вниз. домик снова стал маленьким. Повторим упражнение. Поднимаем туловище, держим спину. Возвращаемся в исходное положение. И снова домик становится больше. Спина поднимается вверх. Удерживаем просторный домик для игрушки. Опускаемся вниз. И еще раз. Поднимаем спину. Какой хороший домик! Удерживаем это положение. Опускаемся. Плавно завершая упражнение. Замечательно! Пятое упражнение. Теперь посадите игрушку рядом. Пусть немного отдохнет и посмотрит, как вы будете превращаться в улитку. Лежа на спине, обнимите колени руками. Теперь вы вправду похожи на улитку. Удерживайте это положение. Вернулись в исходное положение. Легли на спину. Отдыхайте. Еще раз. Обхватываем колени, голова прижимается к груди. Задержались в таком положении. И вернулись в исходное. Лежим. Голова опущена. Снова покажем игрушке, как превратиться в улитку. Сворачиваемся в клубок, держим колени. Медленно возвращаемся в исходное положение. И еще раз обхватили колени, превратились в улитку. Держим. Держим положение. Завершаем упражнение. Молодцы! Мы хорошо позанимались, а теперь можно и порезвиться. Берем игрушку на руки и превращаемся в кузнечиков. Завершаем гимнастику легкими и бесшумными прыжками по комнате. В заключение маршируем вместе с игрушкой.

0: Отлично! Уверен, ваш тонус теперь в полном порядке. До завтра! Передаю микрофон Лене.
1: Мотор! Мотор!
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Каждый год тысячи людей погибают в ожидании донорского органа. Очередь на пересадку почки в среднем занимает от 3 до 5 лет. Биопечать органов может навсегда решить эту проблему. Вместо чернил в биопринтере смесь живых клеток, белков и гидрогелей, которая удерживает клетки вместе и создает структуру. Прибор послойно наносит этот материал по цифровой модели, точно так же, как обычный 3D-принтер создает пластиковый объект. Только вместо пластика – живая ткань. Главная сложность – не просто напечатать форму, а создать работающий орган. Например, почка содержит более 20 типов клеток и сложнейшую сеть капилляров, по которым кровь достигает каждого нефрона. Без этой сети ткань погибает. Пока что именно создание кровеносных сосудов внутри органа остается главным нерешенным вопросом биопечати. Однако недавно команда из Гарварда разработала инновационный метод биопечати сосудистых сетей. Это принципиальный шаг. Раньше напечатать функциональный сосуд было практически невозможно. А университет Карнеги-Меллон получил от американского агентства перспективных медицинских исследований $28,5 миллионов на создание биопечатной печени с расчетом выйти на доклинические испытания в течение 5 лет. Первые клинические испытания биопечатных тканей на людях уже идут. По прогнозам исследователей, первый полноценный напечатанный орган может быть пересажен человеку в ближайшие 10-15 лет. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Спорт меняется, и вместе с ним правила игры. «Наша трибуна» – программа о спорте в новой реальности.
3: Нормальная человеческая реакция на то, как играла команда.
4: То есть ты считаешь, это нормальная человеческая реакция?
3: Слушай, когда игра плохая, надо переключать внимание.
5: Какого перепуга вдруг человек понижает контракт? Вы подписали контракт, вы должны выполнять.
6: У нас сегодня просто поразительное единодушие. Все со всеми согласны.
7: Все встали вовремя, выспались.
1: «Наша трибуна». Актуальные темы, разные точки зрения и все, что стоит за результатами. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян. «Наша трибуна». Слушайте по вторникам и пятницам с 10 утра по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM «Волгоград».
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
9: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
10: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
9: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
10: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу, а воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы, отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
11: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
10: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее, в результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». При заказе в течение часа вы можете получить «Пилорис» в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
11: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
10: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
11: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
10: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
11: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
10: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
11: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно почему.
10: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
11: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому? А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
10: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть». И каждый слушатель при заказе в течение часа может получить пилорис в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22-03 и узнайте, как это сделать.
11: И как же это средство изобрели?
10: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
11: И как же работает пилорис?
10: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает, но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема.
11: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
10: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
11: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
10: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
11: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
10: Напомню, что при заказе в течение часа вы сможете получить пилорис в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203. не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
12: Все хвалят систему и подразделения ПВО, но забывают про системы радиоэлектронной борьбы, которые также эффективно справляются с воздушными целями. Мы тоже ищем противоядие.
1: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Приятного аппетита или гухафушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.

0: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Владимир Путин поздравил сотрудников МИА «Россия сегодня». И в России появился ГОСТ на глэмпинге. Все подробности далее. Подразделения группировки войск «Юг» выбивают личный состав ВСУ из укрытий в Константиновке. Как сообщили в Минобороны, артиллеристы совместно с расчетами FPV-дронов круглосуточно выявляют передвижение групп окруженных солдат ВСУ, которые ищут возможность скрытно покинуть город. По данным ведомства, противник превращает во временное укрытие частные дома, прячется в подвалах и зарослях кустарника. Группы ВСУ постоянно перемещаются от строения к строению, опасаясь попасть под удар дронов или артиллерии. Бойцы мобильной огневой группы группировки войск «Центр» отразили налет украинских беспилотников в зоне спецоперации на территории ДНР. Как сообщили в Минобороны, благодаря оперативному выдвижению групп на рубеже перехвата и интенсивному огню из стрелкового оружия и зенитных ракетных комплексов, ударные дроны были ликвидированы еще на дальних подступах. Четкое взаимодействие расчетов ПВО сорвало планы противника по нанесению ударов по военным и гражданским объектам, подчеркнули военном ведомстве. Отсутствие Зеленского сделает конференцию по вопросам восстановления Украины в Гданьске более эффективной. Об этом рассказал польский премьер Дональд Туск. Он подчеркнул, что рассматривает отказ главы киевского режима от участия во встрече как шаг по направлению к деэскалации.
2: Я не разочарован таким решением и воспринимаю его как шаг, направленный на деэскалацию напряженности. С моей точки зрения, конференция пройдет эффективнее.
1: Накануне премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что она, а не Зеленский, возглавит украинскую делегацию на конференции в Гданьске, которая пройдет 25-26 июня. Участие главы киевского режима в этом мероприятии оказалось под вопросом в связи с возникшей напряженностью в польско-украинских отношениях. 26 мая Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ имя «Героев УПА» – украинская повстанческая армия, которая признана экстремистской и запрещена в России. Это решение вызвало массовое возмущение в Польше. 19 июня президент страны Кароль Навроцкий принял решение лишить Зеленского высшей государственной награды республики ордена Белого

0: показали высочайшую планку мастерства. Глава государства подчеркнул, что нынешний состав агентства продолжает традиции предшественников, уверенно сохраняя позиции лидера на медиарынке, обеспечивая многомиллионную аудиторию оперативными новостями и внедряя передовые технологии. Путин также пожелал коллективу новых успехов и профессиональных достижений. Роскачество разработало ГОСТ на глэмпинге, который обеспечит россиянам гарантированный уровень безопасности и качества отдыха. Об этом РИА Новости заявили в организации. Там уточнили, что ГОСТ устанавливает четкие требования к размещению и расположению глэмпингов, территории, жилым модулям, сетям инженерно-технического обеспечения, информационному обеспечению, перечню оказываемых услуг и персоналу. Такие средства размещения могут располагаться на природной территории, вблизи водоемов, в лесу, в горах и иметь специализацию, например, для семейного, молодежного или отдыха с детьми. По словам разработчиков стандарта, вступление его в силу будет способствовать развитию сегмента глэмпингов, выделяя их в отдельную категорию и закрепляя его особенности. В Улан-Баторе отменили традиционные конные скачки во время главного ежегодного городского фестиваля. Такое решение власти приняли из-за вспышки нового вида ящура САТ-1 в приграничных с Россией и Китаем регионах. Это первый случай регистрации данного штамма в Монголии. Праздник пройдет 27 и 28 июня, но программа будет сокращена. Останутся только классическая борьба и стационарная стрельба из лука. Для борьбы с эпидемией страна получила 1,5 миллиона доз вакцины, часть из которых закуплена в России. С 24 июня начинается экстренная прививочная кампания в опасных зонах. Ящур – опасное вирусное заболевание животных, которое не встречалось в Монголии с 60-х годов прошлого века. Лесные пожары действуют на территории Якутии на площади свыше 1200 гектаров. Об этом сообщили ТАСС при службе авиалесоохраны. 6 очагов зафиксированы в Нерюнгринском, Мирнинском, Тампонском и Алекминском районах. За прошедшие сутки ликвидированы 6 возгораний на площади 472 гектара, пройденной огнем. Продолжаются работы по тушению 4 очагов на площади 45 гектаров. Особый противопожарный режим введен на территории 13 муниципальных районов. Температура воды в российских морях составляет от 17 до 24 градусов. Теплее всего вода сейчас в Сочи, плюс 24. Об этом ТАСС рассказала ведущий сотрудник гидромедцентра Марина Макарова. По ее данным, в Калининграде плюс 18, в Анапе плюс 17, в Алуште и Феодосии плюс 19 градусов, в Евпатории, Ялте и Туапсе плюс 21, в Геленджике плюс 22, а в Ейске плюс 23 градуса. За последние несколько дней температура воды в Ейске понизилась на 2 градуса, но ничего аномального в этом нет. Азовское море более мелкое, поэтому колебания температур там более значительны, отметила Макарова. В целом, вода в морях в этом году прогревается чуть медленнее обычного, так как в мае и июне температура воздуха в прибрежных городах была немного ниже нормы, объяснила синоптик. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Панамы стала пятой командой, досрочно лишившейся шансов на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу. Во втором туре группового этапа Панама уступила Хорватии 0-1. Ранее шансы на плей-офф потеряли сборные Гаити, Турции, Туниса и Иордании. В других встречах игрового дня Англия и Гана победителя выявить не сумели. Ничья 0-0. Португалия разгромила Узбекистан 5-0. Криштиану Роналду стал автором дубля. Он первый футболист, забивший на 6 чемпионатах мира. Колумбия нанесла поражение Демократической Республике Конго 1-0. В этой встрече на турнире дебютировал нападающий Краснодара Джон Кордоба. Он вышел на замену во втором тайме. Футбольная «Балтика» разгромила московский любительский клуб «Альтерон» 6-0 в контрольном матче. Игра прошла в формате 3 таймов по 30 минут. В составе калининградцев дублем отметился Йене. По разу отличились Андерсон, Титков, Петров и Беликов. Людмила Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Бад-Хомбурге. Во втором круге россиянка уступила Элине Свитолиной из Украины. Вратарь Денис Костин продлил контракт с хоккейным «Торпедо». Новое соглашение голкипера с нижегородцами рассчитано до лета 2028 года. В прошлом сезоне Костин сыграл 54 матча.

0: которых одержал 30 побед, 5 встреч он провел на ноль. Инсайдер Тарик Эль-Башир, который специализируется на новостях про клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон», заявил, что Александр Овечкин подпишет с командой новый контракт. Но, по мнению журналиста, новостей о соглашении российского игрока с «Вашингтоном» не будет до июля. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Погода.
2: Сегодня в Казани плюс 20-22 градуса, кратковременные дожди. В Самаре плюс 23-25 градусов, небольшие дожди. В Нижнем Новгороде плюс 19-21 градус, без осадков. В Пензе плюс 22-24. В Ярославле плюс 20-22 градуса. Во Владимире плюс 19-21. В Туле плюс 23-25, а в Воронеже плюс 24-26 градусов. В Ростове-на-Дону плюс 30-32, переменная облачность. В Волгограде плюс 27-29. В Краснодаре плюс 29-31 градус и кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге плюс 16-18, небольшие дожди. В Москве без осадков плюс 21-23 градуса. Сейчас столица плюс 16, незначительная облачность, ветер северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Вологде 7 часов 10 минут. Здравствуйте, дорогие слушатели. У микрофона Ирина Цветкова, за пультом Дмитрий Белов. Мы рады приветствовать всех, кто с нами на волне Радио России в эти минуты. Встретим новый день вместе. Сегодня 24 июня, среда. Пусть наступивший день порадует вас приятными встречами, радостными событиями, хорошими новостями. А мы начнем с новостей гидрометцентра. По Вологодской области сегодня ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью была от 8 до 12 градусов выше нуля. Днем такая. В Великом Устюге, Никольске и Тотьме днем плюс 20. В Кириллове и Бабаеве плюс 18. В Итигре 17 градусов тепла. В Череповце плюс 19. В Вологде днем плюс 20. Атмосферное давление ниже нормы. И вот такую погоду обещают нам сегодня синоптики. Далее коротко о планах на утро. Впереди традиционные для среды программы. Это городские зарисовки, автор Александр Сазонов, писатель-краевед. И программа «Музыкальная среда». Сегодня в ней принимают участие участник золотого состава группы «Песняры» Владимир Николаев, крестный отец песни «Вологда», 50-летие этой знаменитой песни. Мы отмечаем в этом году, и потому этой дате посвящена сегодняшняя передача. Ну а сейчас слушаем выпуск новостей. У микрофона Евгений Масейко.
1: Доброе утро. Дефицита бензина в Вологодской области нет. Как отметил глава региона на оперативном штабе по вопросам обеспечения топливом в Вологодской области, сейчас ситуация с поставками топлива в регион находится под полным контролем. Запасы имеются, дефицита нет. В то же время в разных регионах страны наблюдается повышенный спрос на бензин и дизельное топливо. В ряде случаев это носит ажиотажный характер. Поэтому на сегодняшний день поставщиками топлива введены ограничения на территории страны, в том числе в нашем регионе. Так, по «Лукойл» введено ограничение на АЗС. Заправка топлива осуществляется только в бак автомобиля. 30 литров бензин, 60 литров дизельное топливо. На заправках вдоль трасс установлен лимит на бензин не более 30 литров, на дизельное топливо до 200 литров. Вологжан просит относиться с пониманием к принимаемым мерам по отпуску топлива и придерживаться рекомендаций заправлять автомобиль по мере необходимости, а не впрок. Более 1400 вакансий доступны для подростков в Вологодской области. Работодатели региона предлагают подросткам от 14 до 18 лет вакансии на период летних каникул. Несовершеннолетние смогут устроиться подсобными рабочими, уборщиками, укладчиками, упаковщиками, вожатыми или документоведами. Как отметил министр труда и социальной защиты области Александр Ершов, в рамках нацпроекта «Кадры» создаем условия, чтобы молодые люди могли получить практический опыт, познакомиться с рынком труда и определиться с будущей карьерой. Работодатели региона активно включаются в эту работу, и число вакансий для несовершеннолетних ежегодно растет. Чтобы устроиться на работу подросткам, необходимо обратиться в отделение занятости. Актуальные вакансии также размещены на электронном портале «Работа в России». В Вологодской области определены территории, которые вологжане выбрали для благоустройства в 2027 году. Около 110 тысяч жителей Вологодской области отдали голоса для реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Лидеры голосования – набережная в Череповце, второй этап, и парк вдоль реки Содимы в Вологде. В Соколе – третий этап благоустройства набережной вдоль реки Суханы. В Великом Устюге сделают тротуар на улице Анатолия Угловского. В Белозерске – детский парк на улице Дзержинского. В Тотьме – пешеходную зону улицы Ленина. В Итигре выполнят текущий ремонт стоянки у местной ЦРБ, а в Кириллове благоустроят парк Костюничева. Сладости из Вологодской области стали больше покупать за рубежом. Наибольший прирост поставок отмечен в Армению на 82%, в Таджикистан на 75,5%, Кыргызстан на 37%, Беларусь на 24% и Казахстан на 9%. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, основу агроэкспорта Вологодской области составляют кондитерские изделия. Почти за полгода наши кондитеры направили свыше 2 2000 тонн шоколадной, сахаристой и мучной продукции на экспорт. Это на 18,8% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В регионе около 50 кондитерских предприятий. Лидеры отрасли – Череповецкий «Русский бисквит» и шекснинская фабрика «Атаг». Их продукция пользуется устойчивым спросом за пределами области. С 1 июля стартует в Вологодской области прием заявлений на распределение разрешений на добычу лося, бурого медведя и кабана. Прием пройдет в привычные сроки с 1 по 9 июля включительно. Подать заявление можно лично, либо с помощью почтового отправления. Об этом сообщили в Главном управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира области. Для участия в распределении разрешений требуется заявление, в случае участия охотника в мероприятиях – подстрел у диких плотоядных животных, волк, лисица, енотовидная собака или биотехнических мероприятиях – необходимо еще приложить соответствующие акты выполненных работ. С начала года в Вологодской области зарегистрированы 37 ДТП с участием электросамокатов. Основная причина происшествий – несоблюдение правил дорожного движения, нарушение скоростного режима и выезд на пешеходные переходы. А если мощность двигателя превышает 250 Вт, для управления таким СИМ нужно водительское удостоверение категории М. Всего за первые 5 месяцев 2026 года пострадало 11 человек, двое из которых – дети. Череповецкий госуниверситет примет на бюджет более 1200 первокурсников. Накануне в ВУЗе стартовала приемная кампания. В этом году в ЧГУ открыто 1093 места на программах бакалавриата и специалитета, еще 190 мест в магистратуре. Как отметили в госуниверситете, приемная комиссия открыта на Советском 10. В этом году предоставлено 1283 бюджетных места, еще 100 в педагогическом колледже. Документы можно подать через госуслуги или лично. В Вологодской области впервые прошел региональный этап всероссийской игры «Семейная зорница». Соревнования объединили 10 семей-победителей муниципальных этапов. Команды участвовали в творческом конкурсе, тактической и маршрутной играх, а также в викторине и спортивных состязаниях. Первое место заняла семья Крупиновых из Харовского округа. Они представят Вологодскую область на всероссийском финале. Организовали игру Министерство молодежной политики, Вологодский филиал Фонда «Защитники Отечества», Региональный центр патриотического воспитания, Юнармия и Движение первых. В Вологде будут звучать стихи Сергея Есенина на китайском языке. Филолог-русист Сюй Сяодун презентует в это воскресенье, 28 июня, в здании областной библиотеки на Марии Ульяновой 1 свою книгу «Поэзия Сергея Есенина. Китайский перевод в стиле классической поэзии с комментариями». Начало мероприятия в полдень. Вход свободный. Вологодский музей детства в честь Дня города подготовил путешествие по 20 веку. В честь Дня города Вологды музей детства приглашает вологжан и гостей областного центра в путешествие по прошлому веку. 27-28 июня в Вологде на Маяковского 1 пройдет торжественное открытие обновленной выставки «Дом, в котором жили-были дети» и нового выставочного пространства на придомовой территории. Выставка продолжит работу в течение года со среды по воскресенье с 10 до 18 часов. Подробности и актуальные новости в группе Вологодского музея детства. Новости спорта. Университетский колледж ВАГУ защитил титул Лиги колледжей и вновь представит регион на чемпионате России в Ессентуках. На стадионе «Политехник» состоялся финальный этап мини-футбольного турнира Лиги колледжей Вологодской области среди команд юношей 6-6. Золотые медали завоевала команда университетского колледжа ВАГУ. Второе место занял Череповецкий металлургический колледж. Бронзу взяли юноши Вологодского колледжа права и технологии. Лучшим бомбардиром стал Владислав Карапузов. Он забил 31 гол. С выпуском новостей познакомил Евгений Масейко.
2: Реклама. Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
3: Количество товара ограничено, подробности продавцов консультантов категории 0+.
4: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
5: Областное радио.
0: Информационное утро на областном радио продолжается. С приходом теплой погоды и особенно летом на улицах городов и у нас в Вологде, и в других городов мы каждый день видим велосипедистов, питбайкеров, людей на электросамокатах. Многие родители, видя тягу своих детей к технике, принимают решение купить им то или иное современное транспортное средство – скутер, мопед или питбайк. А знаете ли вы, что в Государственной Думе готовят новые законодательные ограничения, потому что эти транспортные средства часто попадают в ДТП? Нюансы управления мототранспортом разбирают в программе вместе с экспертами Евгений Масейко.
1: В программе мы поговорим о ДТП с участием детей и разберем нюансы управления несовершеннолетними мототранспортом. Открывает наш выпуск первый гость, начальник отдела госавтоинспекции МВД Вологодский Алексей Сергеевич Антонов.
6: На 15 мая 2026 года на территории Вологодского округа произошло одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних, которые управляли мототранспортной техникой. В результате дорожно-транспортного происшествия один подросток погиб, второй с различными травмами находится в больнице. За период 2025 года таких дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано на территории округа 3. В отношении родителей составлены материалы по части 3 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющим права управления транспортным средством. Штраф 30 тысяч рублей. Административные материалы также рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних, на которые юношам, достигшим 16-летнего возраста, вынесены штрафы в размере 5 тысяч рублей за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством, по части 1 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 6.04.2025 года в 1 час 35 минут в селе Куркино Вологодского округа произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 2007 года рождения, на момент ДТП было 17 лет, управлял квадроциклом, не справился с управлением, допустил опрокидывание транспортного средства. После оставил место дорожно-транспортного происшествия. Утром самостоятельно обратился в травмпункт с травмой. 3 июля 2025 года на автодороге Вологда-Растилово на перекрестке 13-летний подросток на мопеде не уступил дорогу автомобилю, который двигался по главной дороге. В результате столкновения у подростка шок, ушибы, сломанные кости и долгий путь к выздоровлению. 23 июля 2025 года 00 часов 01 минуту на автодороге А-119 Вологда-Медвежьегорск молодой человек 2009 года рождения, управляя мотоциклом, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, дорожное ограждение. В результате ДТП 16-летний водитель получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. В этом году, в вечернее время, 9 мая 2026 года, около 16 часов 43 минут в поселке Харачево Вологодского округа произошло столкновение двух питбайков, которыми управляли 16-летние подростки. В результате дорожно-транспортного происшествия один из несовершеннолетних погиб, второй получил травмы и был госпитализирован. По данному факту расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Вместе с тем, следственными органами установлено, что собственниками питбайков явились отец погибшего подростка и мать пострадавшего юноши. По версии следствия, родители потерпевших предоставили им право управления мопедами, чем вовлекли несовершеннолетних в совершение действий, предоставляющих опасность для жизни. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Основными причинами таких дорожно-транспортных происшествий – это отсутствие умения управления мототранспортной техникой, выезд на дороги общего пользования, не имея права управления, и, конечно же, недостаточный контроль родителей. Прежде чем приобрести ребенку подобную технику, позаботьтесь о получении им навыков управления и специализированной автошколе, а также водительского удостоверения соответствующей категории.
1: О том, как важно соблюдать требования безопасности при управлении мототранспортом, советы от представителя ЮИТ Федотовской средней школы Вологодского округа Старожук Кирилла.
5: Дорожные истории.
7: Я бы хотел рассказать о своем увлечении мотоспортом. Я катаюсь в разных классах, как эндуро, так и мотокросс. Мотокросс — это у нас замкнутые грунтовые трассы. Время гонки строго ограничено, и в качестве разминки даются пару разминочных кругов. Эндуро. Эндуро — это гонки по пересеченной местности в качестве препятствий. Тут уже все поинтереснее. Бревна, пруды, рвы, подъемы, камни и в целом просто лес. Гонка не идет определенное количество времени, все зависит от участников. Обычно даются несколько кругов или маршрут, до которого ты должен добраться. Кто первый доедет до финиша, тот и победил. То есть в мотокроссе обычно гонка идет 25 минут плюс 2 круга. Кто больше кругов проехал по треку, тот и выиграл. А в эндуро последний раз в Карелии я ездил первый день 8,5 часов.
5: Историческая справка.
7: Считается, что мотоспорт возник вместе с изобретением мотоцикла. В 1885 году Готлиб Дальмер изобрел первую машину для верховой езды, а в 1887 году французская фирма De Dino Bouton наладила серийное производство трициклов. Однако первые мотоциклы были встречены обществом с большим недоверием. Лучшим доказательством преимуществ нового вида транспорта производители посчитали соревнования механических экипажей в трудных условиях. Доказательство практической применимости мотоцикла как транспортного средства было основным организационным принципом гонок на мотоциклах периода с 1894 по 1903 года. Организатором первых мотоциклетных гонок считается автомобильный клуб Франции, учрежденный в 1895 году. Благодаря АКФМ Франция в течение многих лет осталась центром мотоциклетного спорта. Отправной точкой соревнований долгое время являлся Париж. По большей части я выступал на эндуро-соревнованиях, на таких фестивалях, как экстрим, грязимес и просто гонки между собой. Всего один раз выезжал на Россию, это было в Карелии. Гонка безумно тяжелая на самом деле. Далась тяжело, но все-таки проехал. Приехал из 84-х в 9-й. Даже с поломками мотоцикла дошел до финиша. На мотокроссе я был всего лишь два раза на двух чемпионатах. Один раз не на своем мотоцикле, потому что мой не подошел по техническим параметрам. И второй раз на своем мотоцикле. Один раз участвовал в фестивале «Снегах Кириллова». Эта гонка была кросс-кантри. Первый раз участвовал в такой дисциплине. Мне все понравилось. Занимаюсь я мотокроссом, потому что это дело мне безумно нравится. Занимаюсь в районе 5 лет. Продвигаюсь дальше. Достиг уже своих высот. Очень много наград за них. Все пока что идет хорошо. Тренируемся дальше. Первый мотоцикл купили мне в 2021 году. 11 лет мне было на тот момент. Это был питбайк 125 кубов 2013 года. Дальше я пересел на тоже китайский мотоцикл 250 кубов. Дальше у меня был 300 кубов, получается, мотоцикл на нем. Я уже до этого, те два года перед этим мотоциклом, я катался, получается, не так часто соревнования, то есть раз в год и все. А вот на 300-кубовом мотоцикле я начал уже постоянно посещать соревнования, но потом из него я вырос. И тогда мне купили Yamaha. И вот на ней уже я начал нормально ездить. Мотоцикл Yamaha UZF 250. Сейчас я активно посещаю все соревнования и мероприятия, связанные любыми способами с мотоспортом. Это дело мне очень нравится. Естественно, всем гонщикам напоминаю то, что без прав на дорогах общего пользования находиться опасно. Вы создаете аварийные ситуации, и действия людей, которые выезжают без прав на дороге, сам крайне осуждаю. Также берегите себя, свое здоровье и соблюдайте ПДД.
1: На этом наш выпуск подошел к концу.
4: Радио России Вологда на волне сердец своих слушателей.
0: Продолжаем информационное утро на областном радио. Да, ровесница Москвы и Великого Устюга Вологда – неповторимый город и своеобразный. Вполне динамичный, но не суетливый. Красивый. Многие вологжане, любя свой город и стараясь идти в ногу со временем, тем не менее с уважением относятся к его прошлому. Один из таких неравнодушных вологжан – автор книг о Вологде, автор новой в нашем эфире передачи.
8: Этот дом построен в стиле зрелого классицизма. На этой площади стоял храм. Вот здесь хочется остановиться.
9: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода. У микрофона Александр Сазонов.
10: Здравствуйте, с вами Александр Сазонов, популяризатор вологодского краеведения. Сегодня у нас очередная передача о памятных местах Вологды, которые каким-то образом отложились в моей памяти. Родился в одном городе, а жизнь завершаю в другом, хотя никуда с этого места не уезжал. Вот в шутку я говорю туристам, чтобы образно донести до них масштабы изменений в облике города, которые произошли на моей памяти. С годами доля шутки в этой шутке становится все меньше. Вот однажды я с удивлением осознал, что в моем детстве в городе были только два каменных моста. Один через Вологду, Октябрьский, второй через Золотуху. В такие минуты поневоле задумываешься, сколько лет зим за плечами, и не пора ли с ежедневной беготни перейти на степенный, соответствующий возрасту шаг. Арка каменного моста, а разговор у нас сегодня пойдет о нем, нависла над рвом крепости 16 века и соединяет не только два берега речки Золотухи, но и исторические части Старой Вологды, город Ивана Грозного и Нижний Посад, и времена и события в жизни людей. На моей кухне висят несколько снимков моста от дореволюционной фотографии, таким суровым держимордой городовым в фуражке, до современной. Моя бабушка жила неподалеку от моста на Кирилловской улице, сейчас это улица Ленина, подрабатывала продажей на каменном мосту венских булочек. Король венских, так с ее слов, постоянные покупатели называли маленькую латошницу. В детстве мы с бабушкой проезжали по каменному мосту на автобусе, вокзал Прилуки, тройка. Возвращаясь с базара, занимавшего всю нынешнюю торговую площадь, с покупками выходили через пролом ярмарочного дома на улицу Мира и тут же садились на свой автобус. Когда мост сделали пешеходным в начале 60-х годов, у вологжан тут же возникли ассоциации с Карловым мостом в Праге. А в 19 веке его логичнее было бы сравнить с Кузнецким мостом в Москве, таким же торговым деловым центром города, где люди приходили на людей посмотреть, себя показать, купить, продать. И в наше время ни по одному мосту вологжане не проходят столь часто, как по каменному. В день города, который у нас вот на днях будет отмечаться, если ты не прогулялся от Кремлевской площади до площади Дереволюции или наоборот, ты на дне города, считай, не побывал. И каменный мост при этом не миновать, он центр центра Вологды. С 50-х годов запомнился магазин «Культ товары». Витрины его затенялись полотняными маркизами, навесами. Над левой витриной я всегда останавливался, чтобы посмотреть на медведя, крутящего карусель. Позднее весь первый этаж дома занял один из первых специализированных магазинов города – «Спорттовары». Купленный здесь велосипед мне выдал со стороны золотухи на минус первом этаже мой одноклассник, как оказалось, там работавший. Сейчас магазины другие. Был, помню, кондитерский магазин справа. Запомнились шоколадные конфеты в виде бутылочек с коньяком по 8,50 за килограмм. Вот такие мелочи откладываются в памяти. Волокжане старшего поколения чаще поднимались по металлической лестнице на второй этаж дома на левом берегу речки. Фотоателье к Абраму, Науму и Чубаму. Я думаю, что в каждом семейном альбоме волокжан есть снимки его работы. Когда я вернулся из армии, первым делом пошел фотографироваться в парадке на каменный мост к БАМу. С его сыном Михаилом потом работал в специальном конструкторском бюро завода «Электротехмаш». Непременной деталью города были уличные часы. Сами примелькавшиеся, естественно, висели на каменном мосту. Вот сейчас те волокжане, которые ходят в поликлинику номер один, они знают, что снимки старой Вологды есть на каждом этаже этой поликлиники. Это отличная идея бывшего главврача Богатырева, которому я немножечко посодействовал в поиске сюжетов. И вот на каменном мосту изображена девушка под часами с поднятой рукой. «Вот это моя будущая теща», – сказал Владимир Георгиевич. Работая в общественном совете города, обсуждал и будущее каменного моста. Из моих предложений реализовали только одно – восстановили часы, которые народ тут же окрестил часиками из-за их миниатюрности, но и не исчезли в 22-м году. Вот недавно я заметил, что все-таки часы уличные у нас появились на углу проспекта Победы и Кремлевской площади. Хотелось бы, чтобы они были и в других местах. Все, наверное, волокжане помнят и магазин «Грампластинки» или многие. Значит, если не по своей жизни, то по фильму «Целуются зори». Один из эпизодов там очень колоритно снимался. Вот как короля дело от свита, так образ города складывается из множества мелких деталей. Ну вот почему бы под этими часами, надеюсь, они будут повешены, не сделать одноименное кафе с таким же названием, или, например, у моста, и по стенам развесить фотографии каменного моста в различные периоды его жизни. Ну, там сейчас один ресторан сменяется другой, но с вологодской тематикой они не связаны. Естественно, те вологжане, которые слушают меня, скажут: «А что ты Пирожкову не упомянул?» Ой, тоже больная тема. Самое знаменитое заведение общепита в центре Вологды. Вот, ну, асфальт я бы тоже заменил булыжником на всем протяжении улицы, а не в виде заплатки. Вот эти предложения более-менее затратные, но что мешает восстановить табличку с названием улицы с ятью на конце? Да, каменный мост еще и улица. В этом случае, если эта улица-то оба пишутся с большой буквы. Улица, каменный и мост тоже с большой буквы. Да услышит меня управление делами администрации города, на бланках которой это правило русского языка не учтено. Улица эта самая короткая в Вологде. Досужие умы задались целью измерить ее длину. Не знаю, между какими точками мерили, но результат у них получился 82 метра. Очень лиричный рассказ о каменном мосте есть у писателя Валерия Дементьева. Называется он «Чудесный город». Было бы неправильным, если бы я своими словами этот рассказ пересказал. Советую читателям его прочитать. Наша передача проходит накануне Дня города. И вот, читая лозунг «Строим новую Вологду», до недавнего времени висел этот лозунг на Кремлевской площади, мне почему-то вспоминается Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, цитату из которого я включил в свою книгу о деревянной Вологде. Ну вот послушайте. «Он был ужасен. Разрушил старый город и построил другой. Много было наезжих людей, которые разоряли глупов. Одни ради шутки, другие в минуту грусти, запальчивости или увлечения. Но Угрюм Бурчеев был первый, который задумал разорить город серьезно. «Идет некто за мной, — говорил он, — который будет еще ужаснее меня». Для меня, конечно, самое ужасное то, что я прочитал и услышал о Софийском соборе, где уничтожена часть уличной фрески со стороны входа, а леса при реставрации закреплены прямо в стену с фресками 17 века. Представьте такое в Сикстинской капелле в Ватикане или хотя бы Ферапонте с фресками Дионисия. А у нас такое есть. Вот мне бы хотелось, чтобы в преддверии Дня города все-таки власти обратили внимание на наши современные районы, где, наверное, живет 80% волокжан. Многие жалуются на состояние дорог, благоустройства, дворов. Вот туда надо направлять усилия, а центр ставить туристам и волокжанам. И пусть этот центр напоминает нам о старинной русской Вологде. С таким немножечко грустноватым настроением я хочу закончить эту передачу. Надеюсь, что она будет не последняя. Уважаемые волокжане, я всех-всех нас поздравляю с Днем города. Очень рад, что эти передачи из цикла «Городские зарисовки» вы слушаете, судя по отзывам. Это говорит о том, что вы Вологду любите. Вот хотелось бы, чтобы эта любовь выражалась в реальных действиях. Выражайте мнение о Вологде, какое она должна быть публично, в интернете. Пусть наш город молодеет, но сохраняет свою историческую душу и свой прекрасный облик, к которому мы с вами привыкли с детства.
9: Город не просто показывает себя. Город раскрывает историю. У микрофона Александр Сазонов.
10: И в городе, и в близком человеке всегда должна быть еще неизвестна тебе тайна. И эту тайну интересно разгадывать всю жизнь. А когда все известно, то и жить скучно.
9: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода.

0: Музыкальная среда.
1: Приветствуем всех, кто слушает программу «Музыкальная среда». Сегодня она посвящена знаменитой песне «Вологда», 50-летие которой мы отмечаем в 2026 году. Сколько бы лет ни прошло, а песня остается с нами и угадывается с первых нот. История песни «Вологда» – это, пожалуй, самый яркий эпизод в биографии вологжанина, участника золотого состава легендарной группы «Песняры» Владимира Николаева. Его по праву называют крестным отцом этой песни. Сам Владимир Мулявин, основатель и руководитель ансамбля, признавался, если бы не увлеченность и настойчивость Николаева, коллектив, возможно, и не взялся бы за эту вещь. Владимир Павлович Николаев родился 22 июня. Мультиинструменталист, певец и композитор, Николаев до попадания в «Песняры» работал музыкальным руководителем в клубе города Красавино. Затем вошел в ансамбль «Новый электрон» Липецкой филармонии. Начинал, кстати, с пантомимы. В основной состав «Песняров» вошел с 1972 года. Играл на клавишах, тромбоне, саксофоне, баяне. Также выступал как солист и бэк-вокалист. История о том, как оказалась в репертуаре коллектива песня «Вологда» и почему имела громкий успех, он не раз рассказывал и в нашем эфире. Писал об этом в книге воспоминаний. Но давайте мы сегодня, накануне очередного празднования дня рождения города, снова вспомним эту историю и послушаем, что называется, ее из первых уст. Итак, Владимир Николаев.
2: Песня написана в 1956 году для спектакля «Белые облака», который ставился в театре МХАТ. Там играл актер, который всю жизнь проработал в МХАТе, Михаил Михайлович Новокижин, известный актер, он и в кино много снимался. Вот, он играл там слепого баяниста. И я с ним созвонился, встретиться не получилось, вот только по телефону поговорили. Я его спросил, а почему песня про Вологду? А он говорит, а дело в том, что это событие, спектакли проходили недалеко от Вологды на строительстве моста. А я играл там слепого баяниста, который был влюблен в жену начальника стройки. А слеп уже там во время войны, до войны-то он был зрячим. Так что вот поэтому. А спектакль просуществовал один сезон, и он вместе с этой песней и забылся. Ее потом пробовали петь два певца, два Владимира. Владимир Нечаев и Владимир Трошин. Но она так и в их исполнении не привелась народу, пока я ее случайно не откопал. Почему случайно? Потому что песня никогда бы не появилась в репертуаре песняров, если бы не было творческого вечера поэта Михаила Матусовского в колонном зале Дома Союзов 28 марта 1976 года. Фактически 20 лет ее нигде никто никогда не слышал и не видел. А нам предложили выбрать на наше усмотрение несколько песен на стихи Матусовского. И когда нам принесли сборник, увидели знакомое название «Вологда». И если бы не было меня в ансамбле, никогда бы эта песня не появилась, и никто бы ее не услышал, так она бы и умерла. Сам Матусовский не ждал, он и забыл про нее, что это когда-то они писали с этим, с Борисом Макроусовым, эту песню. Никто никогда бы в жизни не обратил внимания на незнакомую, неизвестную песню, кроме меня. Но вот я тогда предложил Муляину исполнить ее на творческом вечере, сделал аранжировку, и тогда я впервые вел баян, вокально-инструментальный ансамбль. На меня как на сумасшедшего посмотрели. Ты что, говорит, гармошку в ансамбль с электроинструментами? Я говорю, ну, мужики, не из-за того, что я баянист и учился вот, по классу баяна. Я говорю, просто нужно знать Вологду, это там ни скрипка, ни какой-то другой инструмент, даже не гитара. Вологда, это кроме гармошки, баяна, ну, может, еще балалайка. В общем-то, тогда эта песня нарушила все, как говорится, традиции колонного зала. Нас там два или три раза вызывали на бис, а до нас никогда не разрешено было там вообще на бис исполнять. А так получилось, что и радио, и телевидение, прямая трансляция, не отключить ни ты микрофон, ни камеры, ничего. Ведущий объявляет, пытается, вернее, объявить следующий номер, а зал все орет «Вологду, Вологду». там мы уж пошли переодеваться. Кто-то уже в гражданских одежде вышел. Вот так вот появилась, стала негласным гимном Вологды. И она, конечно, увеличила популярность песнярам. В самых даже отдаленных уголках бывшего Союза песняров знали именно по этой песне, как будто у нас других песен хороших не было. И далеко за пределами Советского Союза, где белорусская и русская диаспора есть, все знали эту песню во всех странах. Честно говоря, она мне потом надоела. Я из-за этой песни столько лет таскал тяжелый баян выборлый. Из-за одной этой песни. Ну, конечно, это я, в общем-то, хотел сделать приятное своей матери в первую очередь. Она же вологжанка у меня. И там и дед, баба, я все время я здесь же и учился, вроде, начинал работать. Конечно, мне хотелось, чтобы в исполнении такого ансамбля прозвучала песня. Доволен, даже рад, что столько лет, ведь даже такого долгожителя, как эта песня, еще надо поискать. Ведь в течение вот этих 50 лет, ведь она и до сих пор, и в наше время нравится не только людям старшего среднего поколения, и молодежи она, главное, нравится. Ну, потому что, может, за счет вот этой простоты и звучания, а именно дал такую изюминку, баян этой песни.
1: Владимир Павлович, я поздравляю вас с этой датой. Не зря называют вас крестным отцом. Низкий вам поклон. Здоровья, здоровья, здоровья. Новых творческих удач. Вы представитель Рубцовского центра. Мы ждем вас на концертах. Всегда-всегда рады вас видеть. Песняры. Вокально-инструментальный ансамбль, организованный Владимиром Мулявиным при Белорусской государственной филармонии в 1968 году. Заслуженный коллектив Республики Беларусь. Великая группа. Великие и любимые песни. Великие люди. Послушаем еще одного участника золотого состава. Рассказывает Владимир Мисевич. Музыкант был участником и песняров, и затем после распада группы нового коллектива «Белорусские песняры». В Вологде с легендарной песней выступал и в том, и в другом составе. Влад Мисевич.
0: Имея в репертуаре такой песни, не быть в Вологде – это просто преступление, должностное преступление. Наличие в репертуаре песни «Вологда» – это достаточный аргумент для нашей дружбы на века. Песня «Вологда» – это мировая страница в эстраде вообще. Когда мы спели, когда в одно мгновение стало популярной, никто не верил, что не ассоциировал эту песню с нами просто. Но потом она плотно села в репертуар песняров. До сих пор, да, такая деталь, что в Киеве раза три во Дворце спорта в начале не давали начать концерт «Орали Волга». Она всегда в конце стояла. Пришлось спеть в Дворе спорта, там 10 тысяч человек. Мы пока не спели «Вологду» вначале, нам не давали начать концерт. Я не знаю, как нынешнее поколение вологжан, да, и их начальники относятся. Но подарок городу сделали, конечно, потрясающий. И, кстати, назову автора. У нас же работал ваш земляк Володя Николай. Но, к сожалению, это не его песня. И сохранились съемки, где Матусовский гордо сидел и говорит: ребята, то я за Вологду, за одну такую Вологду, получаю последние годы столько авторских, сколько не получал в самые лучшие свои годы, когда у меня было популярных песен ни одна, ни две, ни три, а больше. Ну, вот степень популярности. И до сих пор эта песня основной публики не вызывает никакого отторжения, кроме как желания еще раз услышать.

Итак, для закрепления. Песня «Вологда», музыка Бориса Макроусова на стихи Михаила Матусовского. Первое исполнение ансамблем состоялось 28 марта 1976 года на «Вечере поэта» в колонном зале Дома Союза. И в 1976 году на фестивале «Песня 76» песня «Вологда» впервые прозвучала в теле- и радиоэфире. Как объявила ведущая Светлана Жильцова, единодушно песня была выбрана в финал, то есть была названа лучшей во всех десятках тысяч присланных открыток. И это единственный раз в истории фестиваля «Песня года». После исполнения «Вологды» в финале публика устроила длительную бурную овацию с многочисленными криками «Браво!». Сегодня песня живет в сердце каждого вологжанина, а может быть и в душе каждого нашего соотечественника, причем поселилась навсегда и напевается не только по праздникам. Она стала визитной карточкой легендарного ВИА и неофициальным гимном нашего города. А как же сложилась судьба Владимира Николаева? После ухода из ансамбля Николаев выступал с концертными программами в разных городах. Несколько лет сотрудничал с ансамблем Сергея Беликова. С конца 80-х жил в родном селе Чопсора и в Ярославле, где записал альбом песен на собственные стихи и на стихи Николая Рубцова. Автор книги воспоминаний «Записки песняра». Одно время сотрудничал с мужским хором Вологодской областной филармонии. Участник нескольких проектов ГТРК «Вологда». Обладатель звания Гран-при конкурса «Песни нашей победы» в 2010 году за авторскую песню «Патефон». Участник фестиваля «Рубцовская осень». С 2024-го Владимир Николаев – член Вологодского Рубцовского центра. Имея в виду, дорогие слушатели, что Владимир Павлович накануне, буквально вчера, отметил свой день рождения, воспользуемся возможностью и поздравим его с очередной годовщиной. Дорогой Владимир Павлович, от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Благодарим за ваш талант, за вклад в творчество легендарного ансамбля «Песняры» и за то, что когда-то убедили коллектив включить в репертуар песню о Вологде, ту самую, что стала любима многими поколениями и прославила и группу, и город. Вологда – яркий пример того, как талант аранжировщика, то есть вас, и удачное исполнение могут дать вторую жизнь забытой композиции. Спустя десятилетия песня остается узнаваемой и любимой. Она прочно вошла в культурный код нескольких поколений. Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия и неиссякаемого вдохновения. Ну а завершим программу тоже песней, и пусть это будет «Патефон». Песня Владимира Николаева, та самая, которая была признана победительницей на конкурсе «Песни нашей победы», проводимом ГТРК «Вологда» в 2010 году. Еще раз Владимиру Павловичу наши наилучшие пожелания в связи и с днем рождения, и с юбилейной датой легендарной песни. Слова и музыка Владимира Николаева «Патефон» исполняет Владимир Николаев и мужской хор Вологодской областной филармонии.

0: Музыкальная среда. Реклама. Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности предоставлен консультантов, категория 0+.
1: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Дорогие слушатели, пришло время завершать нашу программу, и традиционно мы завершаем ее рассказом о погоде. Сегодня синоптики обещают на территории области переменную облачность. Днем местами кратковременно дождь и гроза. Ветер северо-западный, западный до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем в Великом Устюге, Никольской и Тотьме плюс 20. В Череповце плюс 19. В Бабаеве 18 выше 0. В Кириллове плюс 18. В Вытегре плюс 17 градусов. В Вологде плюс 20. Сегодня днем по полудню. Атмосферное давление ниже нормы. Друзья, на этом я, Ирина Цветкова, и звукорежиссер Дмитрий Белов с вами прощаемся. И имея в виду, что сегодня Всемирный день истории, день визажиста, не забудьте поздравить всех причастных. Ну а также можете отметить, предположим, день ромашки. В календаре есть такой праздник. Или день феи. Также праздники, которые отмечаются сегодня, в общем, тоже хороши. Всем хорошего дня, до новых встреч!

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Российские силы ПВО за ночь уничтожили 323 беспилотника. МАГАТЭ намерена начать инспекцию ядерных объектов Ирана, не теряя времени. И генеральная репетиция «Алых парусов» в Петербурге состоится 26 июня. Все подробности далее. За ночь над регионами России, Азовским и Черным морями были уничтожены 323 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. По данным министерства, БПЛА были уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Тульскими областями. Также дроны были нейтрализованы над Московской областью, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азов. И Черного морей. Удар был нанесен по Днепропетровской области. Там повреждена инфраструктура, сообщают местные власти. Какие именно объекты и в каком районе были атакованы, не уточняется. Одновременно сообщается о повреждении автозаправочной станции. Авиационная крылатая ракета «Абрамс-НГ» нового поколения будет создана к 2028-2029 годам. Об этом РИА Новости рассказал содиректор совместной российско-индийской компании «Абрамс» Александр Максичев по итогам военно-морского салона «Флот-2026». Он напомнил, что ранее окончание работ по созданию данного типа ракет планировалось завершить в этом году. Руководство компании ранее сообщало, что ракета нового поколения «Абрамс-НГ» обещает стать революционным решением на полях сражений завтрашнего дня. Ожидается, что ракета будет оснащена интеллектуальным управлением, авионикой нового поколения и другими усовершенствованиями. Благодаря своим уменьшенным размерам и весу она сможет использоваться на многих современных военных платформах – наземных, корабельных и воздушных. МАГАТЭ намерена приступить к инспектированию атомных объектов в Иране, не теряя времени, и будет делать это своими силами. Об этом в интервью японскому телеканалу NHK рассказал генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. В связи с декларируемым США согласием Ирана на допуск инспекторов агентства, Гросси заявил, что инспекции будут проводиться. В этом соглашении есть ограничения в 60 дней, поэтому нужно действовать, не теряя времени даром. Приоритет будет отдан уточнению мест с высоко обогащенным ураном. Гендиректор МАГАТЭ намерен в ближайшее время согласовать с иранской стороной порядок проведения и даты инспекции. Гросси подчеркнул, что для проведения инспекции не будут привлекать третьи страны. Президент США Дональд Трамп поручил Министерству юстиции страны начать расследование, почему нефтяные компании не снижают цены на бензин соразмерно падению цен на нефть. Ранее Трамп сообщил, что США оставят Ормузский пролив открытым и не будут продолжать его военно-морскую блокаду, поскольку Иран, по его утверждению, идет на уступки.

0: и аварийные службы, организовано снабжение населения питьевой водой, сообщил начальник регионального МЧС Александр Зинов.
1: Сегодня непосредственно в Бугуруслан прибыла аэромобильная группировка главного управления, аварийно-спасательная служба Оренбургской области, работают силы муниципального звена РСЧС. Общая группировка составляет более 50 человек, 19 единиц техники, 5 плавсредств и 1 беспилотное авиационное судно.
0: Июнь в Оренбургской области стал самым дождливым месяцем за последние 26 лет. Природных очагов бактерии, вызывающие мелиоидоз, на территории России не существует. Об этом РИА Новости рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционной болезни и эпидемиологии Пироговского университета Мурат Шахмарданов. Вероятность формирования постоянного источника инфекции он оценил как крайне низкую. Врач пояснил, что для устойчивой циркуляции возбудителя в нашей стране отсутствуют необходимые климатические условия. Обнаружение завозного случая не означает появление нового инфекционного риска для населения, добавил эксперт. С начала года Таиланд посетили чуть менее миллиона россиян. По данным Министерства туризма и спорта королевства, Россия заняла 4-е место по числу визитов среди иностранцев, уступив Китаю, Малайзии и Индии, которых приехало 2,5, 2 и 1,5 миллиона соответственно. Всего же в период с 1 января по 20 июня Таиланд принял 15,5 миллионов зарубежных гостей. Столичный регион находится в тылу циклона, который поливает дождями Урал. Москвичей ожидает погожий день с температурой около плюс 23 градусов тепла. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится восточной периферии антициклона, будет облачно с прояснениями или переменная облачность, без осадков, ветер северо-западных румбов по силе не более 3-8 метров в секунду, температура воздуха плюс 20-23 в Москве. Но это, в общем, укладывается в рамки климатической нормы июня. Показания барометров немного понизится и составят 745 миллиметров ртутного столба.
0: Ну а тем временем максимальная температура воды в реках московского региона достигает 21 градуса, а минимальная – 14. Об этом рассказала ведущий сотрудник гидромедцентра Марина Макарова. По ее словам, в районе Звенигорода – 19 градусов. Такой большой разброс связан с тем, что в реках может быть совершенно разное течение, пояснила синоптик. При этом вода, водная растительность у берегов сохраняется. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Колумбии стала 7-й командой, которая вышла в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы гарантировали себе место в плей-офф победой над Демократической Республикой Конго 1-0. В этой встрече на турнире дебютировал нападающий Краснодара и сборной Колумбии Джон Кордоба. Он вышел на замену во втором тайме. Португалия разгромила Узбекистан 5-0. Криштиану Роналду стал автором дубля. Он первый футболист в истории, забившей на 6 чемпионатах мира. Англия и Гана победителя выявить не сумели. Ничья 0-0. Панама уступила Хорватии 0-1 и лишилась шансов на плей-офф. Ранее барьер группового этапа не сумели преодолеть сборные Гаити, Турции, Туниса и Иордании. Футбольная Балтика разгромила московский любительский клуб «Альтерон» 6-0 в контрольном матче. Игра прошла в формате 3 таймов по 30 минут. В составе калининградцев дублем отметился Йене. По разу отличились Андерсон, Титков, Петров и Беликов. Вратарь Денис Костин продлил контракт с хоккейным «Торпедо». Новое соглашение галкипера с нижегородцами рассчитано до лета 2028 года. В прошлом сезоне Костин сыграл 54 матча, в которых одержал 30 побед. 5 встреч он провел на ноль. Инсайдер Тарик Эль-Башир, который специализируется на новостях про клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон», заявил, что Александр Овечкин подпишет с командой новый контракт. Но, по мнению журналиста, новостей о соглашении российского игрока с «Вашингтоном» не будет до июля. Людмила Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Бад-Хомбурге. Во втором круге россиянка уступила Элине Свитолиной из Украины. Это были новости спорта.
0: Сегодня в Ялте плюс 28-30 градусов и кратковременно.

Дожди с грозами. В Симферополе грозовые дожди плюс 29-31 градус, в Севастополе плюс 27-29 без осадков, в Ставрополе дожди грозы плюс 26-28, в Сочи плюс 25-27 без осадков, в Краснодаре плюс 29-31 дожди с грозами, в Волгограде плюс 27-29 градусов, переменная облачность, в Ростове-на-Дону плюс 30-32. В Санкт-Петербурге плюс 16-18, небольшие дожди, в Москве без осадков плюс 21-22. 23. Сейчас столица плюс 16, без осадков, ветер северный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: центре внимания специальная военная операция.
1: Сейчас в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19.10 в Москве на частоте 101 и 5 FM. Политолог Данила Гуреев об антироссийском курсе в Великобритании.
2: Ну, это исторически обосновано, потому что если мы с вами посмотрим еще со времен Павла I, Британия и Россия, мягко скажем, союзники. И те редкие моменты, когда мы были союзники, это были вопросы вынужденные. А британцы очень уважают свою собственную историю, поэтому для них русофобия – это национальная политика, которая уже больше двух веков.
3: Все время забываю, какой из премьер-министров Великобритании сказал, что как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет. Вот это же принадлежит как раз премьер-министру Великобритании, эта фраза.
2: Ну да, надеяться на то, что российско-британские отношения к в какой-то перспективе будут нормализованы. Нет, ни нам, ни кому-то в мире на это надеяться все-таки не стоит. И я боюсь, что мы с британцами исторические соперники, наверное, до конца веков.
0: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны.
6: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
7: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
8: На календаре среда, 24 июня, 8 часов 12 минут и 21 секунда. Это самое точное московское время. А этим утром с вами в студии Валентина Веретенникова и Павел Сурков. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Поговорим о детском отдыхе. Дорогие наши слушатели, ваши дети находятся сейчас в лагере, где-то на выезде. Расскажите, как вы выбирали, да, в каком регионе находится ваш ребенок, довольный, недовольный? 8-925-222-99-92. Понятное дело, летний сезон, детей надо как-то занимать, чем-то развлекать и образовывать. И родители стремятся отправить своих детей в детские оздоровительные учреждения. Но вот, например, в небольшом сибирском регионе одно за другим случились два громких ЧП, в которых пострадали дети, которые приехали в лагерь на отдых. В одном случае пьяный дебошир избил 14 подростков, разгромил их комнату. В другом пятеро взрослых мужчин ворвались к подросткам после отбоя, запугали их, украли сотовый телефон. И первое происшествие случилось в ночь на минувшее воскресенье. Отдыхавший на озере по соседству мужчина проник в лагерь, ворвался в корпус, палкой избил ребят, потом начал крушить, ломать все вокруг. Связали этого буяна, подоспевшие воспитатели, они же вызвали и скорую помощь, и полицию. Серьезных травм, к счастью, у детей не обнаружили. При этом допросить дебошира удалось только через сутки. А на следующий день, собственно, по распоряжению главы ТУВУ, начались массовые проверки всех оздоровительных лагерей. И тут опять ЧП. В ночь на 22 июня в другой лагерь пробрались пять мужчин, зашли в комнату, где спали дети, начали требовать деньги, сигареты, потом ушли, забрали у одного ребенка телефон, куртку, кроссовки. Задержать по горячим следам не удалось, там нет устойчивой сотовой связи в лагере и окрестностях, но мальчик смог все-таки дозвониться родителям, они заявили в полицию, и сейчас разбирательство в этом отношении ведется. И, судя по всему, держать ответ теперь придется чиновникам местного Минобразования, которые еще в середине мая бодро рапортовали, что накануне старта летней кампании все лагеря в республике, да, прошли всеобъемлющую проверку. Меры безопасности в них усилены, так что мышь не проскользнет. Мышь-то, может быть, не проскользнет.
8: А вот пять человек не то что проскользнули, а вошли и напугали детей, отняли у них телефон, куртку, Ну и кто эти люди? Непонятно. Ну и, конечно, тот вопиющий факт, что этот инцидент проходит на фоне тотальных проверок. То есть вначале получается, что пьяный дебошир нападает на детей в одном лагере, объявляют тотальную проверку всех лагерей, и ровно в момент проведения этой проверки, вот, пожалуйста, пятеро неизвестных ночью заходят на территорию другого лагеря. Как такое возможно? Ну, мне очень странно. Я вспоминаю свое детство, да, и свой лагерь, где нас, ну, там действительно нельзя было никому зайти чужому на территорию. Ну, в общем, я чувствовал себя как герой фильма «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Но безопасность ощущалась абсолютно, по крайней мере, от внешнего воздействия.
9: Но удивительно, что каждый сезон действительно чиновники рапортуют и говорят о том, что усилены и меры безопасности в детских оздоровительных лагерях, и что все проверки осуществлены, все, собственно, готово к встрече детей. Но потом мы в течение этого летнего сезона наблюдаем то одно ЧП, то другое. Да. Мы попросили нашу коллегу восстановить хронологию событий и, собственно, подробности дополнить нас. Саяна Салчак с нами на связи. Саяна, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Саяна.
10: Здравствуйте. Да, в Туве сейчас проверяют тотально все детские лагеря. Случившееся, конечно, шокировало всю республику. Вы правильно говорите, что в Туве произошло сразу два нападения на детские лагеря. В первом происшествии фигурировал лагерь «Орленок» в Тандинском районе. Как вы говорите, нападение произошло в ночь на 21 июня. И сразу через сутки, в ночь на 22 происшествие в лагере «Таежном» в Барнхемческом районе. Эти районы, они располагаются далеко друг от друга, то есть серийности тут нет. Мотивы разные. Если говорить о первом происшествии, нападение произошло глубокой ночью. Пьяный 25-летний мужчина ворвался на территорию детского лагеря «Орленок». Напомню, он находится возле озера Чагатай в Тандинском районе. Пьяница проник на территорию детского лагеря со стороны озера, заднего двора. Злоумышленник ворвался в третий спальный корпус, где спали около 30 ребят, и устроил дебош, бил стекла, громил мебель. От его рукоприкладства, по предварительным данным, пострадал. Дали 14 детей. Однако, знаете, ситуация могла бы обернуться более серьезными последствиями, если бы на пути агрессора не стал 12-летний школьник Дамир Дансерюн. Мальчик проснулся от криков, увидел, что его друзей избивает мужчина, не растерялся и принял удар на себя. Мужчина пнул его в живот. Несмотря на боль, подросток пытался словесно успокоить мужчину и вывести его за пределы здания, в медпункт. Сдерживал мальчик натиск до тех пор, пока на крики на помощь не подоспели взрослые. Когда нарушителя задержали, юному герою предложили осмотр у медиков, но он отказался, остался в лагере, чтобы лично убедиться в безопасности. Потом матери Дамира стали звонить родители других детей, благодарили ее, восхищаются поступком сына. И руководство лагеря пообещало отметить мужество школьника, наградить его за проявленный героизм. Вот что рассказывает воспитанница детского лагеря «Орленок» Алия Сидып. Она была в гуще событий. Давайте послушаем.
11: Девочку, которую ударили в живот, она убежала. Потом зашел Дамир один. Он начал, вот схватил за руку того, вот так. Он начал успокаивать, говорить: вы же красавчик, все хорошо, уйдите. Он хотел его увезти в медпункт, ну, чтобы это, отвлечь.
10: Вот напомню, коллеги, что в корпусе в момент происшествия было около 30 ребят. Вечером буквально дети отметили открытие смены, театральные номера, фейерверки. И где-то к 4 утра, к 4 ночи их разбудил пьяница этот. По словам детей, он вел себя неадекватно, выстроил их в ряд, задавал им вопросы, но на которые дети не могли ответить. За это дебошир бил их, при этом у злоумышленника дрожала нога, без ботинка, на руке ссадина была. Незваный гость еле держался на ногах, вот его задержал директор лагеря и передал полиции. 4 детям потребовалась медпомощь, 1 ребенка отвезли в больницу. Вот что говорит фельдшер лагеря «Орленок» Амзага Андар. Давайте послушаем.
12: Он ударил девочку в живот, мальчика ударил в нос и разбил губу. Мы приложили холод. Еще один ребенок из-за этого мужчины ударился лбом. В больнице ему сделали рентген. Травма обошлась без патологии. У 3-го мальчика был порез руки. Промыли, обработали и перевязали рану.
10: А, коллеги, дополню, что по решению суда Депашир уже заключен под стражу на 2 месяца. Житель Кызыла частично признал вину. Расследование уголовного дела о хулиганстве продолжается. И, как вы говорите, по поручению главы региона в Туве начались тотальные проверки на безопасность. Но буквально через сутки, в ночь на 22 июня, произошло происшествие в лагере Таежной в Барнхемчике. На территорию лагеря беспрепятственно проникло несколько мужчин, вели себя неадекватно, напугали детей. А когда посторонние скрылись, один подросток обнаружил пропажу телефона, у другого исчезли кроссовки. А силовики задержали одного подозреваемого, им оказался 90-летний безработный Загдабурака. Сейчас разыскивают остальных злоумышленников. По данному факту МВД и следком возбудили уголовное дело о краже и о халатности. А речь может идти о халатности должностных лиц, отвечающих за безопасность детей, которые, да, как тут правильно говорили, весной отрапортовали о готовности и безопасности лагерей. Вот тут, коллеги, знаете, скрывается проблема в незащищенности лагерей. Вот хотя в Орленке вот и тревожная кнопка работает, и охрана имеется. Но охранник не заметил чужака, забор вокруг лагеря, он такой очень хлипкий, вот любой его может выломать или перескочить. А сам лагерь еще советской постройки. Я сама в свое время там отдыхала, ну и сегодня-то мало что изменилось-то. И, кстати, вот дополню, что если говорить о первом случае Орленки, статья о хулиганстве, она может стать, правда, вершиной айсберга. Если следствие докажет грубое нарушение должностных инструкций в лагере, ну, дело расширится дополнительными составами.
9: Понятно. Спасибо большое. Саяна Солчак была с нами на связи. Обсуждали мы ситуацию, которая произошла в республике буквально за несколько дней. И, конечно, вопрос безопасности детского отдыха, он стоит прежде всего. И одна из также обсуждаемых тем – это ситуация с детским отдыхом в Крыму на фоне временной приостановки. Министерство просвещения вчера сообщило об организации работы горячих линий для родителей. Дословно, что написано – в связи с временной приостановкой отдыха детей в Республике Крым, Минпросвещение России информирует о работе горячих линий для родителей. Уточняется, что специалисты готовы оперативно отвечать на вопросы родителей, предоставлять актуальную информацию о пребывании детей в детских оздоровительных учреждениях. Также Минпросвещение сообщило, что в Крыму произошла плановая эвакуация детей из Артека к местам постоянного проживания. Семьям из-за прерванного отдыха предложат альтернативы. В ведомстве добавили, что заезд в Алые паруса также был отменен. И напомним, что руководитель региона Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому в Крыму до 1 сентября приостановлены бронирование мест, прием и размещение детей в организациях детского отдыха. Он подчеркнул, что меры вводятся для обеспечения общественной безопасности.
13: Да, и по закону родители могут обратиться за возвратом средств за путевки к туроператорам, у которых их бронировали. Ну, а тем, в свою очередь, должны вернуть деньги партнеры. Но вот как это все будет происходить, как будет работать этот механизм, надо разобраться. Потому что мы понимаем, что да, и лагеря многие потратили, конечно, деньги на подготовку к сезону, на закупку продуктов, на закупку оборудования. Но, тем не менее, надо понимать, как сейчас действовать. Ну, может быть, для тех, кто уже купил путевку, но, к сожалению, по объективным причинам и по вопросам обеспечения безопасности дети не могут сейчас отправиться в тот лагерь, который был выбран. Давайте обсудим эту ситуацию с вице-президентом Альянса туристических агентств Александром Макарчаном. Александр Мушегович, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
14: Здравствуйте, Алина. Здравствуйте, Павел.
13: Да, ну, вопрос безопасности детского отдыха, это, конечно, первоочередной вопрос. Вот как вам кажется, в связи с тем, что сейчас, да, проводятся такие меры, чтобы обеспечить максимальную безопасность детей, вот и приходится, видимо, возвращать деньги за путевки, насколько, как вам кажется, будет отлажен этот механизм, чтобы родители получили в итоге свои денежные средства и могли как-то переориентировать ребенка на отдых, может быть, в другом лагере?
14: Ну, давайте, во-первых, откроем секрет Полишинеля для ваших слушателей. Лагерь Артек абсолютно бесплатен, да, родители не платят ни одной копейки, вот того, чтобы все знали, да, вот первое. Там никакого возврата денег не будет по Артеку, потому что никто и не платил ни рубля. Второе, коммерческие лагеря, есть же коммерческие лагеря, не только Артек в Крыму. Здесь будет возврат денег стопроцентный, да, и вот все эти разговоры в пользу бедных, что руководство лагеря потратилось там на закупку оборудования какого-то, это пусть они оставят для себя, а по закону российскому они обязаны в 100% случаях, в 100% кавычках подчеркиваю, вернуть деньги родителям. Да? Поэтому, естественно, кстати, уже многие лагеря это поняли. Они попытались там сначала, а вот мы потом, в следующем году. Но когда им сказали, дети, мы в этом году платили, в этом году нам верните. Поэтому в этом году будет осуществлен возврат денег. Если кто-то из лагерей все-таки не хочет, ну, пожалуйста, у родителей всегда есть дорога в суд. И суд примет, естественно, решение в пользу родителей.
9: Понятно. А если говорить в целом о детском отдыхе, да, каждый год лето, горячий сезон, родители выбирают долго, да, кто-то, может быть, и нет, если есть хороший, удачный опыт. Ну вот мы только что разбирали ситуацию в Туве, да, когда посторонние проникают свободно на территорию детского лагеря. Также вот вчера или позавчера появилась информация от Роспотребнадзора, что они обнаружили некачественную воду в детских учреждениях 40 регионов, в том числе и в детских лагерях. Насколько сегодня в целом уделяется вопрос безопасности детского отдыха? Ну, судя по ситуации в Туве, наверное, это был формальный подход.
14: Смотрите, ну, на самом деле российское законодательство целиком, естественно, на стороне ребенка, да, чтобы было сразу понятно, и там лагеря все проверяются. Невозможно открыть лагерь детский перед тем, чтобы не приехал МЧС, например, не проверила пожарную безопасность. Вот нет такого лагеря в стране, чтобы МЧС не приехала в начале сезона, там, весной, и не проверила пожарную безопасность. У нас чего мы всегда опасаемся? Ну, вот вы говорите о случае хулиганства со стороны каких-то лиц, а я, например, опасаюсь, и большая часть людей, это именно пожаров, да, у нас дети гибнут в лагерях от пожаров, да, потому что, ну, не секрет, что у кого-то зажигалка, у кого-то спички, все забрать невозможно, да, понятно, что предмет, если хулиганство, о котором вы говорите, здесь уже не МЧС, здесь МВД, да, в каждом лагере есть либо прикрепленный сотрудник МВД, либо он приезжает, да, там по определенному графику и проверяет ситуацию, да, потому что понятно, что все руководители лагеря, вожатые, руководители групп детских тоже проходят определенную подготовку, да, чтобы было понятно. И вот, кстати, есть одна большая тема, которую редко поднимают. Это вот нужно разрешать детям пользоваться телефонами или нельзя. Да? И вот, знаете, вот в последнее время мы смотрим, что больше тенденция, больше лагерей руководство разрешает детям пользоваться телефоном. Ни для кого не секрет, что многие лагеря забирают у детей телефоны, отдают им там раз в день по графику, чтобы они звонили родителям. Вот на наш взгляд, когда у ребенка телефон все-таки находится, и происшествий меньше, да, потому что руководство лагеря понимает, что тут же ребенок сообщит родителям о каком-то происшествии. Поэтому сейчас больше и больше лагерей разрешают детям пользоваться телефоном в течение дня.
9: На что еще стоит уделить внимание, обратить в плане обеспечения безопасного отдыха детского? Питание, ну, насколько думаю, вообще качество?
14: Ну, смотрите, Валентина, вот все, опять же, все упирается в телефон. Вот, вот представьте, вот некачественное питание, да? Ребенок снимает видео, отправляет своему родителю, да? Тот отправляет в Роспотребнадзор. Все, в лагерь приезжает комиссия, и питание тут же становится качественным. И наоборот, когда нет доказательств, вот ребенок отравился в лагере, а это частое явление, ребенок отравился. А как он докажет, что он съел что-то не то, да? Нет никакого ни видео, ни фото доказательства. Телефона-то нет. Поэтому вот мы считаем, например, что, Валентина Турагенс, что наличие телефона – это гарантия безопасности лагеря. Вот по всем. И по еде, и по напиткам, и по, вот, по хулиганству, вот по всему. По пожарной безопасности. Вот, вот это все-таки пока на сегодняшний день ничего другого дети не придумают, как вот, пользование телефоном.
9: А как избежать формального контроля со стороны ответственных организаций перед началом сезона?
14: О, слушайте, ну, там его и нет, вы знаете, потому что если пожарная инспекция, ну, МЧС подпишет акт пожарной безопасности лагеря, а потом произойдет ЧП, например, тот же пожар, то там не только погоны снимут, там и до уголовной ответственности. Поэтому, вы знаете, формальная ответственность, вот я много с детскими лагерями работаю, там настоящая проверка, то есть там ходят, проверяют вплоть до годности огнетушителей, да, то есть это идет, это не приехал человек на 15 минут, на лагерь проверяется не несколько дней, например, к пожарной безопасности.
13: То есть вот эти проверки, они системные, регулярные и, соответственно, должны способствовать полной гарантии того, что дети находятся в безопасности, верно?
14: Верно, Павел, но вот давайте, все-таки русская поговорка «доверяй, но проверяй», ее никто не отменял, да, то есть вот поэтому родителям всегда тоже нужно, они все-таки деньги заплатили, ладно, там Артек бесплатен, а так-то у нас лагеря коммерческие, давайте удивлю ваших слушателей, сколько стоят лагеря, а они стоят безумных денег, и 60, и 80 тысяч рублей
8: за смену, дорогие,
14: и даже 100,
9: не 120. Успели мы обсудить проблему нелегальных лагерей.
8: Но обязательно вернемся к ней, спасибо большое, Александр Макарчан, вице-президент Альянса туристических агентств, был с нами на связи, говорили про лагеря и про детский отдых. Продолжим буквально через минуту. Оставайтесь с нами на Радио России.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Микрофона Анна Цедрик. Здравствуйте.
16: Передо мной лежат гусли. Начал там с каких-нибудь подборов мелодий.
15: Актеры, писатели, музыканты, мастера прикладного искусства.
17: Основное действие происходит в самом красивом кино на свете, а именно у нас в голове, в наших собственных фантазиях.
15: Увлеченные люди о своем любимом деле. В программе «Культ-поход» на Радио России Мурманск.
0: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
8: На календаре среда, 24 июня, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Самое точное московское время. Павел Сурков и Валентина Веретенникова этим утром вместе с вами.
9: Здравствуйте, говорим вам вновь. Напоминаем наш номер 8-925-222-9992. На протяжении всей программы можете участвовать в обсуждении тем, задавать вопросы экспертам или отвечать на наши. Сейчас разберемся, что происходит с топливом, потому что действуют ограничения на продажу. Вроде как в 16 регионах, по крайней мере, это данные на вчерашний вечер. В 16 регионов ввели ограничения на продажу топлива. Где-то полное, где-то частичное ограничение на розничную продажу. В Крыму и Севастополе, понятное дело, где перебои с поставками начались еще в мае, реализацию топлива для частных автовладельцев фактически остановили. Заправка транспорта государственных и экстренных служб продолжается. Эта ситуация в целом на контроле у государства. В ряде регионов ограничения закреплены решениями местных властей. В Омской области разрешена заправка только в бак автомобиля. На большинстве АЗС установлены лимиты 40 литров для бензина, 80 литров для дизеля, а на трассовых станциях 40 литров бензина и до 200 дизельного топлива за одну заправку. В Саратовской области для частных лиц временно действует лимит, в Пензенской, в Мордовии и в ряде других регионов.
8: Да, и напоминаем, что еще 19 июня в Управлении Федеральной антимонопольной службы России отметили, что региональным ведомствам необходимо усилить контроль за продажей бензина, в том числе с нефтебаз, нефтехранилищ и автозаправочных станций. И особое внимание ФАС тогда обратили на продажу топлива сельхозпроизводителям во время полевых работ, ну, для того, чтобы надлежащим образом их обеспечить топливом. Вот как это сейчас происходит в регионах, как в регионах регулируется топливный вопрос, давайте обсудим с заместителем генерального директора Института национальной энергетики Александром Фроловым, он с нами на связи. Александр Сергеевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
18: Да, здравствуйте, здравствуйте.
8: Ну вот мы видим, что ФАС уже говорит о том, как нужно усилить контроль за продажей бензина. Вот как вам кажется, достаточно ли меры сейчас предпринимают регионы для того, чтобы эту ситуацию с топливом поставить и под контроль, и в достаточной мере обеспечить бензином тем, кто в нем нуждается первоочередно?
18: Ну, смотрите, есть разница между мерой и исполнением этой меры, и это не всегда зависит от руководства региона. Так, например, вы можете ввести ограничения на отпуск топлива в одни руки, но может возникнуть вопрос, а кто контролирует этот самый отпуск. Так, например, если отпуск это на честном слове работников автозаправочной станции, и если за этими работниками автозаправочной станции недостаточно, недостаточно контролируется их работа, то может подъехать грузовичок с цистерной и сказать: ребят, ну ничего, что я там заправлюсь? Ты ничего. Ну и в несколько чеков вам эту самую цистерну заправят, и вы уедете. Ну и вроде как есть ограничения, вроде как формально все сохранилось. Ну, вроде бы его выполнили, однако вот, пожалуйста, человек уехал. Или проще, не надо даже такой экстремальный вариант. Подъезжает человек, откидывает, значит, крышку багажника, а там у него 4 или 5 канистр стоит. Ребят, можно вот несколькими чеками? Можно, давай. Или это автоматическая заправка, где вообще нет контроля. У нас есть автоматические заправки. Как там контролировать — большой вопрос. Лично на такой наблюдал дважды, как люди подъезжали и еще себе в канистры наливали. Ну вот, вроде как решение есть, но нужно, чтобы это решение еще исполнялось. Нужно, чтобы оно исполнялось во всех регионах, как раз-таки не потому, что в этих регионах дефицит. То есть очень разные причины возникновения таких ограничений. То есть формально, да, 16 регионов, из этих регионов 2 – это Республика Крым и город федерального значения Севастополь, в которых эти ограничения связаны с тем, что топлива физически не хватает, сама физическая нехватка связана с логистическими проблемами, жесткими логистическими проблемами, которые необходимо сейчас решать. Но в ряде регионов, которые относятся к крупным нефтеперерабатывающим, такого рода меры скорее призваны для того, чтобы допускать дефицит в других регионах и в этом регионе. Почему? Потому что, собственно говоря, вот у вас стоит нефтеперерабатывающий завод, он благополучно чуть-чуть работает, и топливо поставляется в необходимых объемах на внутренний рынок. И тут ушлые люди приезжают, цистерны быстренько залили, уехали. У вас средний пролив через одну заправку увеличивается, может увеличиться кратно, то есть возникает ажиотажный спрос в регионе, у вас выпадает как бы логистика на этом самом регионе, и вам необходимо срочно решать что-то, потому что как-то так у вас быстро вырос спрос. Вот чтобы такого не происходило, нужно поддерживать средние объемы потребления. Обратите внимание, какие объемы там говорится. Это, кстати, хороший маркер того, почему эти ограничения вводятся. Если это ограничение объемов порядка там 40-60 литров, то это либо равно, либо выше среднего уровня заправки на один автомобиль. Ну, то есть средний бак автомобиля — это где-то 55 литров. Да, я понимаю, что 76 литров, 100 литров, но в основном легковые автомобили — это 50-55 литров. Ну, если вы не приезжаете совсем уж на парах, чтобы вам полный бак заполнили, то, как правило, вы покупаете 20-30 литров топлива. Притом еще автозаправочные станции раньше проводили маркетинговые программы, чтобы вы 30 литров топлива или больше покупали. Потому что люди обычно покупают меньше, 20-30 литров. Если у вас вводится ограничение в 40 литров, то это полностью перекрывает большую часть среднего уровня потребления. Значит, здесь борется за средний уровень, чтобы можно было эффективно перенаправлять потоки с завода не только на нужные регионы, откуда какие-то люди еще начинают вывозить топливо в непонятном направлении, но и на нужды других регионов, где поставки оказались несколько под угрозой из-за, допустим, неплановых ремонтов мощностей, в которых в основном эти регионы снабжались. То есть у нас значительная часть проблем касается вот в этой области, которая как раз и привели к этим ограничениям, она касается не столько проблем самой переработки, которые, безусловно, присутствуют. Если бы не эти проблемы, других мер не пришлось бы применять. Но когда вы слышите, что там руководство говорит, мы там, ситуация контролируема, достаточно объемы производства. Я понимаю, что звучит как издевательство, но там смотрят на среднюю температуру по больнице. Ну да, проблемы есть в каждом отдельно взятом случае, но если бы была полностью хорошо настроена логистика, и если бы не было там ажиотажных спросов, если бы не было серых перетоков между регионами, возвращаемся к теме, что люди подъезжают с цистернами, с канистрами, налили, увезли куда-то, продали, видели. Вот, то проблем было бы меньше, потому что, да, в среднем у нас топлива хватает, но главное, чтобы это топливо можно было доставить до потребителя, а чтобы его можно было в текущих крайне непростых условиях доставлять до потребителя, перестраивая в нужную минуту логистику, вам нужно сделать так, чтобы у вас не было резких всплесков спроса в отдельных регионах, потому что туда какие-то посторонние персонажи прибежали и заявили, что вот было в московском регионе не так давно, чтобы не было ажиотажного спроса. Когда в этот момент просто выносится весь бензин на заправке, когда там 3-4 часа суточная норма делается, на стеле ставятся рули, и люди едут мимо, и рули говорят: «Ах, елки-палки, мы сдерживались в очередь, не вставали с канистрами, никуда не бегали, но тут вот видно, что все, ну, конец, надо в ближайшую очередь встать, схватить канистры». Кстати, продавцам канистры при этом наверняка неплохо заработали. Это легкая ирония, это не надо воспринимать как обвинение кого-то. Это, знаете, как в период золотой лихорадки больше всего зарабатывает продавцы ЛФА. Вот. И масса очередей. Зачем? Почему? С чего добились вы, простояв в очередях? Там некоторые стояли по несколько часов. Да ничего, на следующий день пиндин. Да, некоторые заправки не функционировали, через два дня потоки, логистические потоки наши перестроились. В общем, переживать даже те заправки, которые, ну, которые эти два дня стояли с нулями на целом. Вот как-то так ситуация выглядит.
9: Стоит ли говорить о том, что необходим какой-то дополнительный контроль со стороны Федеральной антимонопольной службы, потому что мы видели, что совсем недавно было, ну, такое накручивание цен на некоторых заправках.
13: Некоторым образом искусственное, прямо скажем.
9: А вчера уведомление одна из этих сетевых заправок прислала, мол, у нас цены снизились после того, как, собственно, предписание...
18: Ну, смотрите, сами по себе заправки объясняют так. У нас выросли закупочные цены. У нас сейчас есть некоторое расхождение между биржевыми котировками и отдельными сделками, массовыми отдельными сделками. Слово «отдельные» не надо понимать как признак того, что их мало. Нет, это довольно большое количество. Но отдельные сделки, просто не относящиеся вот к биржевым, по продаже этого самого топлива. Ну и кроме того, на некоторых базисах. Базис – это, ну, как бы географическая точка поставки, где вы становитесь, наконец, счастливым обладателем этой самой тонны, 10, 100 тонн топлива, которое вы через электронную площадку купили. Так вот, сами по себе эти заправки объясняли тем, что у нас закупочные цены выросли, и мы поднимали цены в соответствии с этими закупочными ценами. То есть опт повлиял на розницу. Но у нас в стране гибридная система ценообразования, в рамках которой иногда опт бывает выше розницы, а розницу все равно сдерживают. Обратите внимание, в Москве в это время, допустим, ну, мы с вами в данный момент обсуждаем две, по сути, сети, которые две довольно крупные независимые сети, которые работали и работают в московском регионе. Общее количество заправок у них на двоих больше 150 штук, это довольно много. Так вот, эти две сети действительно подняли цены очень сильно. Одна из сетей, которая прямо вот в границах Москвы работает, там, выставляла за сот и бензин что-то порядка 115, что ли, рублей. Ну, то есть это что-то, куда вы, как. Они говорят, ну вот посмотрите, мы за 140 тысяч купили этот самый сот и бензин, по какой цене мы должны его продавать, чтобы купить.
13: Да.
9: Ну, но он на контроле.
13: На контроле.
9: Спасибо большое.
13: Спасибо большое. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, был с нами на связи. Будем тему контролировать. Ну, а у нас сейчас впереди совет дня.
6: Совет дня. Мотор. Мотор.
19: Привет, друзья, это Лена Симонова. Каждый год тысячи людей погибают в ожидании донорского органа. Очередь на пересадку почки в среднем занимает от 3 до 5 лет. Биопечать органов может навсегда решить эту проблему. Вместо чернил в биопринтере смесь живых клеток, белков и гидрогелей, которая удерживает клетки вместе и создает структуру. Прибор послойно наносит этот материал по цифровой модели, точно так же, как обычный 3D-принтер создает пластиковый объект. Только вместо пластика – живая ткань. Главная сложность – не просто напечатать форму, а создать работающий орган. Например, почка содержит более 20 типов клеток и сложнейшую сеть капилляров, по которым кровь достигает каждого нефрона. Без этой сети ткань погибает. Пока что именно создание кровеносных сосудов внутри органа остается главным нерешенным вопросом биопечати. Однако недавно команда из Гарварда разработала инновационный метод биопечати сосудистых сетей. Это принципиальный шаг. Раньше напечатать функциональный сосуд было практически невозможно. А университет Карнеги-Меллон получил от американского агентства перспективных медицинских исследований $28,5 миллионов на создание биопечатной печени с расчетом выйти на доклинические испытания в течение 5 лет. Первые клинические испытания биопечатных тканей на людях уже идут. По прогнозам исследователей, первый полноценный напечатанный орган может быть пересажен человеку в ближайшие 10-15 лет. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
6: Совет дня. Радио России. Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
20: С Левушкой встреча получилась прекрасно.
21: Как ребенок-то?
22: Замечательно.
21: Наш?
22: Наш. Мы еще дома решили наш.
20: Мы нарушили все заповеди, какие вы нам сказали. Мы подписали документы, и они у нас на руках.
6: Какие документы? Кто такой Левушка? В новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
6: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
19: На правах рекламы.
23: Здравствуйте, рады всех приветствовать. В студии Руслан Быстров и рядом со мной эксперт по качеству питьевой воды Евгений Данко. Евгений, здравствуйте.
24: Здравствуйте, Руслан.
23: Евгений, у нас как-то в России не в традиции пить много воды, хотя об этом много говорят в последнее время, что ее необходимо пить, иначе неизбежны проблемы с организмом. Ну вот вспомним, да, нашу историю. Даже наш фольклор. Девица, дай воды напиться.
24: Да.
23: Иван-царевич, которого отец посылал за 3 девять земель за живой водой. Живая вода это какая? Это вода щелочная, кстати говоря.
24: Тонизированная.
23: И у колодца всегда ведерочко стояло, это мы все тоже прекрасно помним. Но потом что-то изменилось, видимо, ритм, видимо, жизнь, в мегаполисах особенно, и у нас не осталось времени на себя самих, что является, конечно, огромной нашей ошибкой. И из-за того, что мы не пьем воду в достаточном количестве, появляются огромные проблемы, причем совершенно разнообразные. От проблем с мужским здоровьем до проблем с сердцем, с сосудами, ну и так далее. И чтобы их избежать, всего лишь надо было в свое время пить достаточное количество воды, которое разжижает кровь, и эта кровь начинает обслуживать все органы должным образом, и организм начинает функционировать так, как надо. Вот насколько эта проблема того, что мы пьем воду в недостаточном количестве, актуальна для нашего Отечества?
24: Вода – это вообще, Руслан, неисчерпаемая тема. От нее напрямую зависит здоровье нашей страны. Что такое здоровье нашей страны? Это здоровье наших людей, наших родителей, наших бабушек и дедушек, наших детей. Вода – это, да, чудо природы. Это основа биологически обусловленной жизни, и живая вода, если мы говорим про питьевую воду, это сокровище, это эликсир вечной молодости. Именно так. И здоровье нации – это когда государство берет обеспечение стратегически важного направления, как водоподготовка, на себя, чтобы у каждого человека был доступ к полноценной питьевой воде, и контролируя при этом, чтобы это исполнялось. Вот тогда, Руслан, мы получаем здоровую страну. Когда торгуют, простите, водой, которая обезвоживает организм, сгущает кровь и вымывает кальций, мы получаем то, что имеем на данный момент. Это слабые кости, это усталость, давление, густая кровь, сахар, повышенный в крови. И человеческий организм, он ведь вообще не располагает запасами воды, способными поддержать жизнедеятельность в условиях обезвоживания. А обезвоживание – это и есть причина многих проблем со здоровьем. В том числе и тех проблем, Руслан, из-за которых даже царям, помните, как в русских сказках, да, требуются молодильные яблоки, живая вода, чтобы жениться на Елене Прекрасной. Простатит – молодеющее стремительно заболевание. А что это такое? Простатит – это фактически застой крови в органах малого таза. А если пить воду живую, ионизированную, как ее называли, щелочную в советской аптеке, обладающей функцией восстановления мембраны клеток, тогда мы расчищаем все застои, она легко усваивается, и тут важным самым главным фактором является даже не то, сколько мы воды выпили, а то, сколько усвоит организм, а она усваивается в 5 раз лучше любой бутилированной воды. Застоя крови в органах больше нет, вы снова можете быть молодым. Быть, а не казаться. То есть люди, которые в достаточном количестве пьют живую воду, что я хочу сказать, вкусную, ионизированную, если вы живете в местах выхода этой подземной воды, а это дар природы, то вы почти никогда не болеете ни почечными коликами, ни камней в почках у вас нет, ни в желчных путях. Вы здоровый человек, суставы сгибаются, вы ходите на своих двоих.
23: Ионизация воды – это вообще наше изобретение. Я просто помню, что Чижевский этим занимался. Ионизацией воздуха ездил как-то в санатории, сидел под люстрой Чижевского. А что касается воды?
24: Статья «Электрохимическая активация воды», газета «Правда», 1984 год. Там найдете ответ на все ваши вопросы.
23: То есть технология наша получается?
24: Да, и более того, хочу вам сказать, что с 1988 года аналит и каталит, то есть ионизированная кислотная, ионизированная щелочная вода, они вошли в реестр фармакологических препаратов Союза Советских Социалистических Республик. Японцы, немцы, французы это уже взяли от нас. То есть тот Panasonic за 250 тысяч в маркете – это копия. Мы были первооткрывателями, мы были первые.
23: То есть это были оборонные технологии изначально?
24: Да, было и такое. Это ушло в оборонку. И скажу так, что это использовалось очень успешно в полевых госпиталях для приготовления аналита. Такие приборы, ионизаторы воды, если мы говорим про ранения, повреждения, когда идет инфекция в ране, применение кислотной воды pH 2,4 дает прекрасный и быстрый результат. Это тот самый аналит, который делался в советских аптеках. И, кстати, он прекрасно работает и в мирное время с трофическими язвами, с диабетической стопой. Очень многие люди знают эту проблематику. И прекрасно работает, если мы делаем компрессы на воспаленные суставы. Вы получаете четкий, понятный эффект, когда не просто боль проходит, отеки спадают. Вы ходите на своих двоих.
23: Евгений, давайте расскажем, что такое ионизатор воды. Это достаточно красивый прибор, который украсит любую кухню. В общем-то, его не надо никуда встраивать и пользоваться достаточно легко. Мы открываем крышку, заливаем воду в маленькую емкость, большую емкость. И вот две емкости, одна большая, другая маленькая. Мы закрываем эту крышку, выбираем, какая нужна вода в соответствии с инструкциями, которые прилагаются к каждому прибору. Нажимаем на кнопку «Старт» и, соответственно, все, да?
24: Да, приготовление занимает, смотря какую вы хотите воду приготовить, это водородная, это живая, это мертвая, как вот в народе называют три вида воды в нашем приборе, готовится акваторека 5-10 минут, в зависимости от желаемого результата.
23: Дальше мы ждем это время, открываем крышку, и что сделал прибор с водой?
24: Он эту воду разделил на кислотную, на щелочную, да, то есть большой емкость у вас питьевая, в маленькой кислотная, а в питьевой, соответственно, кальций, натрий, магний, да, в ионной форме, то есть живая вода, которая необходима. Также там находится минусовой заряд, а это донор электронов. Это все, что восстановит мембрану клетки, восстановит ваш организм и то, что вкусно пить. Вот, к примеру, если вспомнить одну из моих историй жизненных, моя бабушка с дедушкой, за последние 3 года произошел употребление ими этой воды значительнейший эффект. Мы всей семьей это увидели. Когда бабушка, говорю, смотри, мы с тобой уже 2 часа за столом сидим, да? А раньше ты 15 минут, и все, я пошла, не могу, мне нужно лекарство.
23: Уставала.
24: Естественно, как и любой пожилой человек. И был, конечно, и диабет, и сахар. А стала пить воду. Я говорю, посмотри сейчас на себя, на свое лицо в зеркало. Оно, конечно, лицо 90-летней бабушки, но светлое, без морщин, разглаженное, красивое. И сил прибавилось. За столом в беседе до 2 часов провести можем теперь. Старички мои, они, конечно, ленились делать воду сами, скажу честно. Хотя прибор достаточно прост, пользоваться очень легко. Любому человеку от 5 до 95 лет. Но, естественно, хочешь, чтобы это было каждый день, чтобы они постоянно эту воду пили. Стараешься, конечно, своих родственников как можешь обеспечить, помочь, особенно тех, кто нуждается в этом. Когда суставы не сгибаются, когда уже больно, фактически становится жить. Даже в этом, Руслан, возрасте, возможен эффект изменения качества жизни. Попросил соседку, она увидела пользу сразу, прополоскала горло, у нее болело, дал ей как раз применить аналит, 3-4 минуты, отек спал, горло не болит. Все стало ясно, а работает.
23: То есть такая дезинфекция получается, что в наше неспокойное время, когда вирусы атакуют, постоянно достаточно актуальная история.
24: Да, и эта женщина, увидев результат на кислотной воде, стала, дай бог ей здоровья, делать вот эту питьевую для моих бабушки и дедушки. А бабушка, она тяжелейшее детство прошла, немецко-фашистский концлагерь, Сталоспилс был когда-то такой. Наследственное мое вот заболевание со здоровьем, густая жирная кровь, родом оттуда, эхо войны. Я, Руслан, вообще 9 лет жил со второй группой инвалидности на очень тяжелой химии, после панкреонекроза, когда просто умерла поджелудка от густой жирной крови. И омепразол, креон 25 тысяч, трамадол, не хочу даже вспоминать, но это было уже для меня нормой, а куда деваться? А потом пошли почечные колики. Многие знают, что это такое. И вот я, как человек, перенесший это, проживший и избавившийся от этого, после этих лекарств образуются камни, спутники жизни. Врачи сказали, что это уже навсегда. Могу вам сказать, что нет. Когда вы начинаете пить живую воду, вот эту вкусную, вы получаете результат. И я получил. Мне стало полегче, как большинству людей. Ну, вкусно ведь пить. Почему тогда не продолжить? А когда ты получаешь эффект, результат, когда за полтора года, кстати, ну, не за полтора дня, я смог вообще избавиться от своей фармакологической зависимости, разрушающей мои почки и желчный пузырь изнутри, что я делал? Да я просто пью воду, которая разжижает мою кровь. Кислород, как говорится, в каждую клетку. Выведение продуктов распада. Я просто, Руслан, теперь живу, как здоровый человек.
1: Ну, потому что вы брали причину болезни.
24: Да, и также позаботился о своих родственниках.
1: Я напомню, телефон 8 800 250 2424. Это бесплатный номер, на котором дежурят специалисты. Они готовы ответить на все ваши вопросы. Можно набирать прямо сейчас бесплатный номер. Еще раз, 8 800 250 2424. Сайт aquatorn.ru. Ну, проще всего, наверное, позвонить и все узнать.
24: Да, и в комплекте еще идет сборник рецептур. Что это? Это фактически техпаспорт на человека, где по алфавиту перечислены заболевания, разбито по группам, опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистые заболевания. И хочу привести в эфире буквально два результата по нашим исследованиям, которыми мы занимаемся, их более 60, доступны на сайте aquatorn.ru. Высокое содержание водорода в питьевой воде, если мы говорим про водородную воду, защищает мозг от нейродегенеративных процессов, снижается уровень возрастной потери памяти, помогает в профилактике болезни Паркинсона и Альцгеймера. Это только из более 60 работ на эту тему несколько. А сейчас, позвонив по номеру 8 800 250 2424, номер бесплатный для звонков по всей России, вы получаете уникальную возможность взять источник молодости, здоровья и красоты Акватор Эко со скидкой в 15 тысяч, то есть не 34 500, а за 19 500 рублей, надежно, качественно и самое главное, мы теперь избавили вас от необходимости докупать расходные материалы. Заплатил один раз, пользуйся всю жизнь. 8 800 250 2424 и в подарок пойдет Иван-чай, тот самый легендарный алтайский Иван-чай, мощнейший антиоксидант, это мощная поддержка для вас, для всей вашей семьи. И это еще не все. Также в подарок будет сегодня бесплатная доставка по всей стране, в каждый дом, в каждую квартиру нашей большой и могучей Родины. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. 8 800 250 2424, напомню, скидка сегодня 15%. Тысяч рублей. Звоните прямо сейчас, количество приборов по акции ограничено.
1: 8 800 250 2424. Спасибо большое, Евгений Данко, ОГРН 322-774-62-057-293.
2: Радио России. Театр Радио России представляет.
3: Лучшей вальшиной командира роты у меня в полку нет.
2: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
4: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
21: Строить, товарищ майор.
2: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
4: Трудно.
21: Не труднее, чем воевать, справимся.
4: Не скажи.
2: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда.
5: Белухи в программе о животных с Иваном Затевахиным.
7: Белухи – это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает, у них чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком, у них на коже появляются такие полосы.
5: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Минобороны рассказали новые данные о ходе СВО. Глава Пентагона заявил об успешном испытании системы ПРО «Золотой купол». И пчелы необъяснимо вымирают по всему миру. Все подробности далее. Операторы беспилотников группировки «Восток» уничтожили живую силу и наземные станции управления противника на запорожском направлении. Боевую задачу выполнили бойцы 14-й отдельной бригады специального назначения, сообщили в Минобороны. В свою очередь, операторы дронов 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й отдельной армии уничтожили наземные станции управления противника. В то же время российский беспилотник помог военнослужащему ВСУ, оказавшемуся в безысходном положении, на Днепропетровском направлении, выйти к позициям наших войск и сдаться в плен. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода 589-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Центр». По его словам, украинский военный поднял руки и выразил готовность сдаться. После этого наш беспилотник сопровождал его до российских позиций, где он был взят в плен. Российские подразделения регулярно используют агитационные листовки, сбрасывая их с беспилотников, призывая украинских военнослужащих сложить оружие и сохранить жизнь. И они показали эффективность. Боевики ВСУ принимали решение сдаться. Российские военные за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 323 украинских беспилотника, сообщила Минобороны. Дроны самолетного типа были уничтожены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Тульской областями. БПЛА также были нейтрализованы над Московской областью, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовской и Черного морей. Украина по мере ухудшения ситуации на фронте взяла на вооружение тактику атак по гражданской инфраструктуре России, заявил Владимир Путин на совещании с правительством. По его словам, Киев пытается создать проблемы в сфере энергоресурсов и повлиять на туризм.
2: Видим, что киевский режим по мере того, как ситуация для него на фронте стремительно ухудшается, по мере того, как противник теряет одну территорию за другой, а наши бойцы занимают один населенный пункт за другим, взяли на вооружение тактику нанесения ударов по нашим гражданским объектам, по гражданской инфраструктуре, пытаются создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон, о чем прямо, честно говоря, нам по разным каналам и говорят. Я прошу, конечно, прежде всего, задача купирования этих угроз лежит на плечах Министерства обороны, других силовых ведомств. Вместе с тем и правительство Российской Федерации тоже должно предпринять необходимые дополнительные меры, чтобы минимизировать, свести к нулю последствия таких действий.
1: Владимир Путин отметил, что в зоне СВО только в минувшем году прошли апробации в боевых условиях более 1000 образцов оружия и техники. Причем все новинки являются полностью отечественными разработками, подчеркнул президент. Польша экстрадировала в Казахстан гражданина Украины. Астана разыскивала украинца за руководство международно организованной преступной группой, которая занималась продажей наркотиков через крупный интернет-магазин и легализацией преступных доходов. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Казахстана. Фигуранта уже доставили в следственный изолятор. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Отмечается, что украинца задержали в декабре прошлого года на территории Польши. Имя задержанного

0: наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники знакомой ситуации позднее сообщал, что первое крупное тестирование «Золотого купола» планируется на конец 2028 года. Пчелы на Земле исчезают, и причины их гибели ученым пока неизвестны. Об этом ТАСС рассказал апиолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии и развития имени Кольцова РАН Дмитрий Богуславский. По его данным, в 2000-е годы в России было более 10 миллионов пчелиных семей, теперь меньше 4 миллионов. По словам ученого, пчел не хватает и для естественной флоры, и для культур, высаживаемых человеком. Аналогичная ситуация сейчас наблюдается в десятках стран мира. Объяснение этому пока не найдено. Впервые вымирание пчел научно было описано в 2006 году. Исследователи подозревали в гибели насекомых пестициды, воздействие сотовой связи и вирусы, которые переносят пчелиные паразиты, клещи, вороа. Генеральная репетиция «Алых парусов» в Петербурге состоится 26 июня. Первый прогон прохода «Брига Россия» прошел в ночь с 11 на 12 июня в акватории Невы. За репетициями могут наблюдать все желающие. Легендарный «Бриг» можно увидеть с набережных в центре северной столицы. В этом году праздник выпускников «Алые паруса» пройдет в Петербурге 27 июня. Зрителей ждут праздничный концерт на Дворцовой площади, красочная света, это пиротехническое представление и появление «Брига Россия» под алыми парусами. «Бриг Россия» повторит маршрут прошлого года. Он начнет движение от Сенатской площади, пройдет в разведенном створе Дворцового моста, проследует вдоль Дворцовой набережной, развернется на 360 градусов у Зимней канавки, а затем продолжит движение в сторону Троицкого моста, чтобы поприветствовать всех выпускников.
1: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Колумбии стала седьмой командой, которая пробилась в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы гарантировали себе место в плей-офф победой над Демократической Республикой Конго 1-0. В этой встрече на турнире дебютировал нападающий Краснодара из сборной Колумбии Джон Кордоба. Он вышел на замену во втором тайме. Португалия разгромила Узбекистан со счетом 5-0. Криштиану Роналду стал автором дубля. И он первый футболист в истории, забивший на 6 чемпионатах мира. Англия и Гана победителя выявить не сумели, ничья 0-0, а Панама уступила Хорватии 0-1 и лишилась шансов на плей-офф. Максим Цыплаков сменил клуб в Национальной хоккейной лиге. Нью-Джерси обменял российского форварда в Калгари. Прошлый сезон Цыплаков начинал в Нью-Йорк Айлендерс, а затем его обменяли в Нью-Джерси. Инсайдер Тарик Эль-Башир, который специализируется на новостях про клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон», заявил, что Александр Овечкин подпишет с командой новый контракт. Но, по мнению журналиста, новостей о соглашении российского игрока с «Вашингтоном» не будет как минимум до июля. Вратарь Денис Костин продлил контракт с хоккейным «Торпедо». Новое соглашение голкипера с нижегородцами рассчитано до лета 2028 года. В прошлом сезоне Костин сыграл за «Торпедо» 54 матча, в которых одержал 30 побед. 5 встреч он провел на ноль. И Людмила Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Бад-Хомбурге. Во втором круге россиянка уступила Элине Свитолиной из Украины. Это были новости спорта.
2: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
3: Погода.
0: Сегодня в Мурманске плюс 7-9, небольшие дожди. В Архангельске, Петрозаводске плюс 15-17 градусов, небольшие дожди. В Вологде плюс 19-21 градус, днем, а вечером дожди. В Великом Новгороде небольшие дожди, плюс 17-19 градусов. В Калининграде переменная облачность, плюс 23-25. В Перми плюс 19-21 дожди. В Кирове дожди, плюс 18-20. В Уфе дожди, плюс 21-23. В Санкт-Петербурге небольшие дожди, плюс 16-18. 15 градусов, в Москве без осадков и плюс 21-23. Сейчас столица плюс 18, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Чем еще удивить можете?
2: А вот дай срок, удивим!
0: «Блоха». Радиоспектакль по пьесе Евгения Замятина.
3: Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная, блоха. Ну скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией.
0: История о тульских мастерах, проявивших удивительное мастерство, подковав стальную блоху.
4: Тула, Тула, Тула, перевернула кверху козырем, пошла. А?
5: Захвастался, кабы не захрястался. Гляди, брат.
1: Вот те и гляди.
0: «Блоха». Слушайте с 29 июня по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
9: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
10: На календаре среда, 24 июня, 9 часов 12 минут и 24 секунды. Это самое точное московское время. А этим утром с вами в студии Валентин Веретенников и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
11: Здравствуйте. Наш номер 8-925-222-9992. Получаем от вас сообщение. Благодарим за отклик. Продолжайте писать, может быть, даже и темы предлагать для обсуждения. Задавайте вопросы экспертам, отвечайте на наши. Самое интересное будем читать. 8-925-222-9992. Поговорим сейчас про образование. Одна из самых, наверное, жарких, важных тем лета, потому что выпускные, вступительные, куда податься, что выбрать, как не ошибиться. Глава Миноборнауки Валерий Фальков заявил, что переход на новую модель высшего образования произойдет в ближайшие 3 года. Крайним сроком он назвал 30-й год. Министр науки и высшего образования отметил, что переход на новую систему должен быть плавным. Также он подчеркнул, что этот процесс необходимо сделать понятным для абитуриентов. Ранее в Госдуме рассказали, что в нашей стране начинают плавный переход на новую систему высшего образования. Вместо бакалавриата, магистратуры будут введены базовое высшее образование, специализированное высшее образование. И кроме того, глава Миноборнауки утверждает, что тотальное высшее образование не нужно рынку труда, а массовый спрос не соответствует реальным потребностям экономики. И вот это его заявление вызвало неоднозначную реакцию и дискуссию в научной среде.
10: И тут возникает вопрос, о чем идет речь. То есть, с одной стороны, да, кто-то начинает говорить о том, как же это так, получается, что высшее образование оказывается как-то вынесено за скобки массового сегмента, но при этом кто-то говорит о том, что это подтверждает тренд стимулирования государством среднего профессионального образования. Может быть, даже получается и в ущерб широкому распространению высшего. Соответственно, как это перестроит саму систему образовательных учреждений? А значит...
11: А не будет ли, тоже, опять же, делая фокус на среднее образование специальное, в какой-то момент также перенасыщение, и мы недополучим тех же там специалистов?
10: Вот непонятно. Вот непонятно, надо думать и надо смотреть, надо рассуждать и, может быть, даже в некоторых элементах действовать. Давайте обсудим это с нашим экспертом. И с нами сейчас На связи доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Александр Львович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
12: Здравствуйте.
10: Александр Львович, ну вот как вы бы оценили это заявление главы Минобрнауки? Что это означает? Это означает поддержку среднего профессионального образования или вообще полную перестройку системы и среднего, и высшего образования?
12: Ну, начнем с того, что его заявление не первым. Первые, как бы так сказать, вот такие заявления делал еще министр Фурсенко, когда в начале 2000-х годов анализ показывал, что действительно, так сказать, есть очень большое количество специалистов с высшим образованием, которые, по сути дела, так сказать, получают дипломы, а дальше они их реализовать не могут, поскольку с этими дипломами работают обычными, например, продавцами. Или при этом неважно, где эти продавцы работают, с какими звучными должностями, так сказать, вот они на своей профессиональной практике встречаются, но, тем не менее, так сказать, вот они свои дипломы никак не реализовывают. И вот напомню, что с этого периода времени, там начиналась первая волна, так сказать, это сокращение дипломов, когда закрывались частные вузы, да, с 2012 года, когда поменялся, так сказать, министр высшего образования, соответственно, изменились подходы в части того, что стали объединяться вузы, да, это тоже привело к тому, что, так сказать, часть программ была сокращена. Поэтому первое, так сказать, надо понимать, что у нас, во-первых, демографический спад, демографически, да, и количество, так сказать, студентов как в высших учебных заведениях, так и средних профессиональных, так сказать, сокращается. Вот. А сейчас, как бы, ну, в этих словах можно услышать эту поддержку среднего профессионального образования, потому что запретить, скажем так, студентам будущим или абитуриентам, или родителям, да, так сказать, рассматривать высшее образование как бы базовое, да, но никто не может. Вот. А то даже если, так сказать, например, там каким-то образом сократить еще больше там количество мест для приема, ну, поедут, соответственно, наши абитуриенты учиться там рядом расположенные страны, Казахстан, например, Беларусь, потому что они точно, так сказать, их там примут. Поэтому надо понимать, что это все равно свобода выбора родителей, так сказать, и ребят. И вот таким образом, так сказать, действовать, наверное, не имеет смысла. Но вы обозначили очень серьезную проблему, на которую сейчас вот пытаются, так сказать, не смотреть. Это проблема, скажем так, чрезмерного перехода в образовательный, так сказать, блок, связанный с СПО. При этом зачастую, так сказать, эта проблема не связана с сознательным выбором о том, что человек вот в таком юном возрасте там правильно принимает решение. Это связано с проблемой, во-первых, сдачи ОГЭ, там, трех предметов, потому что в нынешней, так сказать, системе там проще сдать два, вот, а дальше можно не сдавать ЕГЭ. И вот, как не кажется, так сказать, перспективным инициатором этого предложения вот такой механизм, но на самом деле, так сказать, он имеет обратный результат, который вряд ли кто-то просчитывал. Дело в том, что как только вы, так сказать, для ребят, которые не очень тянут, облегчаете процесс как бы сдачи экзамена, вы их демотивируете окончательно. И смысла, так сказать, учиться, ну, нет вообще никакого. И не факт, что вот эти ребята, которые будут плохо совсем учиться, они смогут осваивать и программы СПО. Более того, скорее всего, они вообще никаких программ осваивать не будут. Да, выйдут на рынок труда, вот как такие свободные агенты, и не в высшем, и не в среднепрофессиональном образовании. И, ну, еще, конечно, так сказать, важный такой момент, что вот нынешняя, как бы, риторика, она направлена на рынок труда, вот, который был вчера и сегодня. Какой он будет лет так через пять, да, мы с вами не знаем. По одной простой причине, потому что, так сказать, тот дефицит кадров, который вот связан неумозрительно, да, со снижением количества, значит, населения и старения населения, он просто будет автоматически, еще плюс ко всему прочему, так сказать, удорожание стоимости рабочей силы будет приводить к тому, что будут оптимизировать расходы на персонал, в том числе через автоматизацию и механизацию производства. Это автоматически уменьшает спрос работодателей на рабочих. и на рабочие специальности. Поэтому СПО также не застраховано, так сказать, от перепроизводства персонала с дипломами, может быть, даже, так сказать, полученное хорошее профессиональное образование в хороших, так сказать, СПО, там, в том числе модернизированных, но на рынке труда они сейчас, так сказать, найти не смогут. Поэтому это достаточно серьезная проблема, так сказать, вот, с которой сталкиваются все страны. И здесь важен, скажем так, комплексная система, которая позволяла бы этого избежать. Плюс еще, почему надо обратить внимание, что наша страна по количеству лиц, имеющих высшее образование, не впереди планеты всей. Да? То есть вот, мы можем видеть у европейских соседей значительно большее количество людей, которые имеют высшее образование. Все зависит от того, какую структуру мы строим. Вот если мы хотим иметь страну суверенную, своей независимой экономикой, нам нужно развивать свои образовательные учреждения именно высшего профиля. Потому что именно здесь создаются инженерные школы, научные школы, которые позволяют, так сказать, вот, иметь определенное лидерство. И тут очень важно при формировании таких школ совершенно иной подход, не тот, который сейчас, как бы, так сказать, проявляется. Да? А именно, это создание воронки, из которой можно выбрать наиболее талантливых ребят, вот, которые станут вот этим ядром научных прорывов. Потому что если вы искусственно сокращаете поток абитуриентов в высшие учебные заведения, то и получается, что отбирать-то вам становится, как бы, так сказать, возможность меньшего количества студентов. А это неправильно еще и по той простой причине, что те же самые студенты могут определяться в своем профессиональном направлении. Это касается и ребят, которые в СПО пошли, и которые в вузы. Значительно позже, чем, так сказать, вот, ну, как бы, так сказать, в каких-то умозрительных схемах это существует. Поэтому надо к этому, да, на, как бы, делу подходить очень-очень аккуратно и очень рационально.
10: Да, вот насчет рациональности вы очень верно говорите. Скажите, пожалуйста, а вот как раз в рамках, может быть, поддержки системы среднего профессионального образования, может быть, сейчас как раз речь идет о том, чтобы именно в этой системе предусмотреть развитие некоторых специальных компетенций. Да, ведь всегда система СПО, она шла именно на то, чтобы поддержать и рабочие профессии, которые у нас активно развиваются сегодня. Но сегодня рабочая профессия, это же там сварщик сегодня, это не просто сварщик, это по большому счету инженер и программист, который работает со сложными информационными системами. Вот у меня есть ощущение, что сегодня система СПО, это на самом деле работа скорее инженерная, работа программистская и работа в том числе с большими данными, потому что она будет совмещаться с активным использованием IT-систем.
12: Павел, вы правы в том только самом случае, если мы ведем речь об очень небольшом перечне рабочих специальностей, которые вот такого уровня компетенции требуют. Дело в том, что, так сказать, у нас все-таки количество рабочих специальностей значительно больше, чем, так сказать, вот там перечисление, как бы, так сказать, сварщиков с сознанием программного обеспечения, да, или, значит, специалистов по управлению станками с ЧПУ. Вот. У нас рабочие специальности — это и строители, да, это те же самые водители. Поэтому много-много-много еще другого, так сказать, которое, чего не требует такой высокой профессиональной подготовки. Вот. Поэтому характер, так сказать, тех же самых СПО по всей стране крайне разный. Ну, есть вот Москва, так сказать, которая впереди планеты всей с точки зрения того, что она их готовит именно специалистов для, значит, вот будущей там экономики, да, вот связанной с развитием электроники там и так далее. Ну, есть, так сказать, утилитарные СПО там в субъектах Российской Федерации. Поэтому вот нет такой, знаете, вот общей радужной картинки, она везде, так сказать, как бы разная. Вот, и надо это понимать. Ну, соответственно, рынок труда, да, он же, так сказать, у вас требует сейчас не вот там миллион специалистов, да, так сказать, по управлению станками, ЧПУ. Ну, таких специалистов требуется, может быть, там десяток тысяч, знаете, а мы же не можем и не должны загонять всех именно на эту специальность и создавать иллюзию о том, что все они потом устроятся куда-то. Нет, рынок труда он у нас вот как своеобразные такие, как бы, так сказать, кластеры, да, то есть вот столько-то требуется каждый год водителей, столько-то, так сказать, сварщиков, столько-то каменщиков, столько, так сказать, арматурщиков и так далее, и так далее, и тому подобное. Вот. И вот соотношение, так сказать, вот этой потребности, оно всегда меняется. Это живой такой вот организм, да, то есть вот нельзя заранее спланировать, что вот на 5 лет там или на 10 будет именно вот такое количество востребованных этих специалистов. Да нет. Это в значительной степени зависит от самой экономики. Растут темпы экономического роста. Есть спрос на продукцию, да, соответственно, будет больше требоваться такого-то рода специалистов. Не растет, значит, спрос сокращается. Поэтому здесь важен какой момент в понимании вот этой взаимосвязи с рынком труда. Важно, безусловно, так сказать, во всех СПО развивать вот такие базовые профессиональные навыки, которые позволяют горизонтально перемещаться по рынку труда. Например, так сказать, не нашел себя, я так утрирую, да, там, как бы сантехник, который занимается только, так сказать, установкой кранов, да, там, в умывальниках. Ну вот, значит, короткое переобучение, и он уже может там ремонтировать унитазы. Не нашел там себя, так сказать, спал, упал спрос, да, так сказать, вот мы его чуть-чуть подучили, его базовые специальности, он уже занимается у нас, соответственно, трубами, ну и так далее, и тому подобное, понимаете. Вот это важный, так сказать, аспект и важное понимание. Ровно так же, как и вот в системе вузов. Значит, бессмысленно, так сказать, требовать от вуза подготовки специалиста там, под конкретное рабочее место. Да? То есть таким образом мы никогда рынок труда специалистами не насытим. Более того, всегда будем находиться в системе производства. А вот когда мы переходим к концепции базового производства плюс, да, там куча всяких, так сказать, дополнительных профессиональных навыков, да, которые можно получить за короткий период времени, например, полгода, год, вот, и вообще научать, так сказать, и специалистов СПО, и специалистов высшего образования самостоятельно учиться, ну вот тогда мы достигнем, так сказать, вот этого консенсуса с рынком труда. Вот, кстати, как пример, именно таким путем китайцы сейчас модернизируют свои высшие и средние профессиональные образования. То есть вот есть базовое ядро, которое позволяет на него нанизывать дополнительные компетенции, позволяет человеку перемещаться по рынку труда по горизонтально в рамках, так сказать, отдельной отрасли, даже переходить в другие отрасли. Вот тогда, так сказать, это будет результативная вещь. Но еще самое главное, нам надо все-таки очень четко проработать механизм, сейчас он все-таки недостаточно проработан, взаимосвязи среднего профессионального образования и высшего. Потому что вот сегодня существуют такие, так сказать, разрывы. Вот если вспомнить Советский Союз, вы сдали выпускные экзамены в 10 классе, у вас есть возможность поступать в вузы достаточно длительный период времени. Да? То есть вы можете тут вот подумать, чем вы хотите заниматься. И даже там в армии отслужить, и потом, так сказать, поступить в техникум или в ПТУ, а потом вернуться в вуз, да, и от вас там не требуется там пересдача, так сказать, ЕГЭ. Вот нужно понимать, что вот этот подход, он наиболее правильный, то есть нельзя, так сказать, вот по количеству данных экзаменов ребят разделять и потом закрывать им возможность поступления в вузы, да, потому что тот же самый СПО, да, является хорошей такой базой для, так сказать, например, специалистов, которые хотят получать какие-то, так сказать, вот заточенные технические специальности. Поэтому вот этот момент требует значительной доработки.
11: Спасибо большое, Александр Львович. Очень подробно все рассказали. Доктор экономических наук, профессор финансового университета при правительстве был с нами на связи. Обсуждали мы изменения, которые происходят в высшем образовании, в среднем специальном, в среднем профессиональном. Но еще, мне кажется, важно сказать о поведенческих моментах, потому что десятилетиями формировалось устойчивое убеждение и у детей, и у взрослых, что высшее образование получать обязательно. И вот у всех оно должно быть. Ну, как видим, сейчас ситуация меняется. Обязательно к теме образования будем возвращаться в других наших эфирах. 8-925-222-9992. Наш номер. А сегодня Павел Сурков, Валентина Веретенникова у микрофонов. Сделаем короткую паузу. Дальше продолжим прямой эфир. А вы, чтобы быть в курсе оперативной обстановки, подписывайтесь на каналы Вести в Максе или Телеграме. We'll be right back.
0: музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
13: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
15: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. Сигналы точного времени.
10: На календаре среда, 24 июня, 9 часов 31 минута и 11 секунд. Это самое точное московское время. И Валентина Веретенникова, и Павел Сурков сегодня утром вместе с вами. И мы говорим об актуальных событиях и новостях. И сейчас давайте поговорим вот о чем. Переместимся в Новосибирск. В Новосибирск, где в очередной раз мы видим, что возвращается наш статус научной державы. И вот почему.
11: Под Новосибирском завершено строительство мегаустановки «СКИФ». И это строительство центра коллективного пользования станет первым в нашей стране и самым мощным в мире источником синхротронного излучения поколения 4+. Строительство завершено в Наукограде Кольцово Новосибирской области. Об этом журналистам сообщил директор Института ядерной физики Павел Логачев. По словам Логачева, в Ростехнадзор уже направлено уведомление о завершении строительства. В документах даты окончания работ указано 20 июня. Также сообщается о том, что первые эксперименты запланированы. Не хочется останавливаться конкретно на этой новости, а хочется от нее оттолкнуться и поговорить в принципе шире о том, что сейчас с наукой происходит. Наша страна возвращает себе статус научной державы. И если нам некоторое время назад казалось, что больших научных строек нет, то мы видим, есть, и перспективы хорошие. Наш номер 8-925-222-9992. Можете также присоединиться, дорогие наши слушатели, к разговору, а мы будем сейчас общаться в прямом эфире с доктором физико-математических наук, профессор МФТИ, популяризатор науки Владимир Решетов с нами на связи.
10: Владимир Николаевич, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
16: Добрый день.
10: Я вот все вспоминаю песни Владимира Семеновича Высоцкого 70-х годов про синхрофазотрон. И вот всегда, когда вдруг в новостях встречаю новости о том, что наши ученые продолжают работу и появляются вот такие новые установки, ну вот слово синхротрон я, конечно, произнести могу, но принцип действия я, гуманитарий, не всегда понимаю, кроме того, что понимаю, что это важно. Это важно, это ценно, и это говорит о том, что наука не стоит на месте, а постоянно развивается, в том числе, в первую очередь, физика. Означает ли это, что мы набираем обороты в области вот этих больших научных исследований, которые, соответственно, потом и позволят нам доминировать в отдельных областях рынка? И насколько быстро, как вам кажется, такие экономические цепочки могут выстроиться?
16: Ну, я бы не стал говорить, что мы где-то куда-то отставали. Просто был большой период, когда наука стала, она всегда была мировой, и мы такого рода исследования проводили на зарубежных установках синхротронного излучения и так далее по списку. То есть тот же самый ЦЕРН, тот же самый ИТЕР, который делался во Франции, термоядерный реактор ускоритель, где открыли бозон Хиггса. Там работали наши ученые, никаких проблем не было. Просто мы строили всем миром такие большие мегасайенс-установки. Но потом что-то пошло не так, и каждый захотел иметь свое. И в этом смысле, да, запуск СКИФа, это, как говорится, сибирский кольцевой источник фотонов. В данном случае не важно, синхротрон, синхропозитрон, что он из себя представляет. Главное, что он источник фотонов. Фотонов, причем очень интересных, в рентгеновском диапазоне, длиной волны порядка 1 ангстрема, то есть как раз той самой, которая сопоставима с размером атома. И это действительно мирового класса установка, она строилась уже по следам зарубежных, которые были во Франции, в Америке, в Китае, где угодно, в Бразилии есть такие установки, и она превосходит по параметру разрешения, то, что называется, мировые аналоги. И в этом плане очень здорово, что мы такие вещи можем строить сами самостоятельно и использовать, да, благо, так сказать, всей мировой науки и отечественной в том числе. Вот, поэтому я бы вот с этого начал, что все-таки мы нигде никуда не отставали, мы просто локализовали определенную технологию в рамках, так сказать, Российской Федерации.
11: А можно тогда переформулировать вопрос? А можно ли говорить о новом этапе развития российской науки и технологий?
16: Да, безусловно. Это определенно значит новый этап, потому что получилась автономность. Причем автономность по широчайшему кругу вопросов. Вот когда мы говорим про источники синхротронного излучения, то вспоминайте сразу флюорографию, которую мы проходим раз в год, и где выясняется, что у нас там и как в легких, а не только в легких находится, или переломы костей. И вот эта установка, которая позволяет делать то же самое, что флюорография, только с разрешением на уровне атомов. Вот когда мы смотрим свои легкие, мы там видим очаг гана, туберкулезный, еще что-то размером сантиметра, миллиметра, еще что-то. А здесь есть что-то про анстремы, про атомарное состояние. То есть такие установки, вот источники синхротронного излучения, это излучение, которое возникает, когда электроны, летящие по световой скорости, попадают в переменное магнитное поле, их начинают колбасить, то, что называется, вверх-вниз. И вот они, двигаясь ускорением, излучают то самое рентгеновское излучение в нужную сторону, вполне себе когерентное. И с помощью его можно увидеть структуру белка, увидеть, как работают катализаторы, как молекулы прицепляются одна к другой. То есть это еще не просто рентгеновское излучение, а еще стробированное. То есть короткие импульсы, длительность там меньше наносекунды, которые освещают как бы ваши события, и вы можете и получать такую, как, ну, киношник называют слоумо, замедленную съемку миллиарды кадров в секунду, где у вас конкретные молекулы взаимодействуют между собой. То есть мы видим всю машинерию химических процессов, в том числе биологических процессов. Можем мышку просветить, посмотреть, как у нее прирастает имплант. Можно посмотреть, как происходит коррекция зрения на, ну, то, что называется, при лазерной коррекции зрения, ну, не у человека, естественно, то есть, ну, у животных вообще. То есть мы получаем инструмент для наблюдения за микроскопическими процессами. Не зря же это все построено в Кольцово, там, где разрабатываются и прививочные материалы, и вирусы, и все остальное, и так далее, и так далее. То есть биологи, главные, были заказчики такого рода исследований вместе с металлургами и производителями материалов. Поэтому, да, это уровень автономности предельный, это возможность приглашать нам ученых из других стран. И вот, как говорится, мы сами это сделали. Это важный момент, потому что проект строился более чем почти 5 лет. В нем планировалась коллаборация с японцами, с теми, с другими. В итоге коллаборация закончилась. Мы сделали все свое, начиная, как говорится, от магнитов, которые мы лучше всех в мире делаем, кончая, так сказать, тех самых, как говорится, вот, ну, приборов, которые необходимы для ускорения. Поэтому, да, это определенный этап. Такой же ускоритель, похожий, строится будет в Протвино. Он будет называться «Сила», с аналогичными задачами, но немножко другими применениями и другими возможностями. Так что, да, мы, если хотите сказать, возвращаемся в времена Советского Союза, когда мы были страна, которая умеет все.
11: Сейчас создается инфраструктура мирового уровня. Что-то у нас со связью, я сама себя слышу. Давайте попробуем проверить ее.
16: Отлично.
10: Да.
11: Еще раз проверка, вот, вроде
10: вот, уже
11: нормально.
10: Лучше.
11: Сейчас создается инфраструктура мирового уровня. Проводятся работы в плане развития медицины, промышленности, технологий, энергетики и так далее. А вот что с кадрами вообще? Насколько сейчас подготовка, если так можно выразиться, качественная, и молодежь интересуется сегодня наукой и технологиями?
16: Ну вот, недавно я тут был в нашем главном вузе, Московском государственном университете, они открыли новый факультет искусственного интеллекта, называется ФИИ, 42-й по счету. И вот там, среди прочих проблем, создались то, куда пойдут олимпиадники, физики, информатики и всего остального. И была произнесена ключевая фраза, что, собственно, есть два поколения молодых людей, талантливых. Мы считаем, что олимпиадники – талантливые люди. Одни идут на физтех, в МГУ, в МИФИ, в том числе и в ИТМО, в питерский такой новый университет наш. Вот. А другие идут в высшую школу экономики и прочие места, где они начинают сразу же включаться в бизнес-процесс. Поэтому сегодня школьники бывают двух типов. Одни, которым по-прежнему интересны фундаментальные вопросы, это вот те самые физтех и МИФИ, и те, которые знают, что их талант будет востребован самыми разными компаниями, начиная, как говорится, ну, с производителей искусственного интеллекта в том числе, и, соответственно, они с первого курса включаются, ну, скажем так, бизнес-процесс, продают себя и пытаются обучиться стать дорогими специалистами. В этом плане ученых не так много надо, как требует, как можно подумать. Поэтому, с моей точки зрения, судя по тому же физтеху и МИФИ, вполне хватает молодых ребят, которые готовы заниматься фундаментальными исследованиями. Вот у нас сейчас в МИФИ, например, строится ЭЛЬХ. это, так сказать, одна установка тоже, так сказать, мегакласса почти что. Ну, в Сарове строится совсем мегакласса, у ФЛСБМ, которая будет термоядерный синтез осуществлять с помощью лазерного излучения. А здесь ее прототипы, ее элементы, конструкции. И это делается с участием того же самого Сарова, где он, понимая, что нужны специалисты, в МИФИ организует как бы лабораторную базу, чтобы студенты с первого курса могли включиться в работу и, приехав в Саров, понимали, как это все работает, что это делает. Поэтому все это комплексно. Не зря же это Новосибирск, это академгородок, это как раз университет и много-много другое. Поэтому с кадрами проблем никогда нет, потому что кроме денег очень важно для, ну, в том числе человеков, ну, я имею в виду вот нас, как с вами, такая вещь, как понимание своей значимости и важности. И вот здесь надо бы сказать, что пока строилась эта установка СКИФ, когда было очень важное событие в мире, в 2004 году дали Нобелевскую премию за то, что была создана программа AlphaFold, то есть программа, которая понимает, как сворачиваются белки, фолдинг. То есть основная задача, которую решали на синхротронных источниках излучения, это выяснение структуры белков. Это самая востребованная задача, ну, после металлургии там всего остального. То есть понимать, как работает биохимия. И вот уже примерно 2 года успешно расшифровку того, как сворачиваются белки, как формируются сложные структуры, которые работают в организме, стали решать с помощью искусственного интеллекта. То есть этих программ, мы не понимаем, как все происходит на уровне физики, химии, квантовой механики, но мы научились это делать, просто обучив ее на примере конкретных, вот то, что называется, структур, которые мы расшифровали с помощью такого синхротронных источников, как СКИФ. И сегодня уже проблема стоит в другом роде. Мы умеем расшифровать структуру белка, мы умеем просто по ДНК понимать, что вот данный кусочек ДНК в данном конкретном живом организме отвечает за формирование данного белка, который выполняет данную функцию. Но это нужно верифицировать, чтобы, как говорят люди, занимающиеся искусственным интеллектом, он не начал галлюцинировать, начал придумывать то, чего не бывает в мире. Поэтому актуальность таких исследований не упала, ну, хотя, казалось бы, решена проблема, а наоборот возросла, потому что теперь мы должны проверять тот искусственный интеллект, который нам говорит, как будет устроена данная молекула, как она будет взаимодействовать с ДНК, с РНК, с молекулами, с вирусами, всем остальным. То есть мы пришли к области, где мы должны посмотреть, а потом посчитать. Снова посчитать и снова посмотреть. И вот этот инструмент у нас сегодня появился.
10: Вы знаете, я в восторге от того, что вы говорите. Это просто бальзам на мою душу, потому что я в моей голове выстраивается не только вот эта система научных разработок, но самое главное, я вижу невероятные перспективы для молодых специалистов, для ученых будущих, которые поступают в ВУЗ. Дальше у них есть огромное пространство для научной деятельности, а самое главное – трудоустройство. И трудоустройство, которое мгновенно дает результат в этой самой научной деятельности, плюс взаимодействие между вузами. Да, мы видим, что здесь упомянуты и МФТИ, и Новосибирский академгородок. А вот скажите, пожалуйста, будут ли в эту систему подключаться, например, наши зарубежные партнеры? Я так понимаю, что достаточно большое количество исследований сейчас в Китае проводится. Есть ли какие-то идеи или, может, уже перспективы по вот такому международному взаимодействию?
16: Ну, СКИФ и СИЛА сразу создаются как центры коллективного пользования. И, собственно, Курчатовский институт, который возглавляет эти вещи, у него специально есть страничка, где можно написать заявку, что мы хотим воспользоваться вашим, у них КИСИ называется, в Москве свой источник синхротронного излучения, но гораздо хуже, чем то, что в Новосибирске, но тем не менее он есть. Открытая система. Понятно, что это не совсем бесплатно, или в рамках коллаборации, обмена свойствами и так далее. Скажем, у китайцев хороший ИИ, у нас хороший синхротронный источник. Давайте вместе поработаем в направлении синтеза новых лекарств, новых вещей и так далее. То есть эти коллаборации будут присутствовать, безусловно. Причем надо понимать, что я же начал с того, что раньше это все было в Европе, в Америке, в Бразилии, где угодно, и ученые спокойно ездили в ЦЕРН. Я думаю, что скоро все будет хорошо, и ученые снова будут ездить и в ЦЕРН, и приезжать к нам и так далее. Поэтому, безусловно, появление такого центра в России, это будет точка сбора тех же самых стран БРИКС, много-много другого. Вот недавно на ВДНХ был первая конференция, квантовый форум стран БРИКС. На форуме молодых ученых, который был недавно в Сириусе, было принято решение о создании квантового университета. Это имеет прямое отношение в данном случае к СКИФу, потому что это источник фотонов, это взаимодействие на атомном уровне, это возможность подсмотреть этим самым котом Шрёдингера, который то ли жив, то ли мертв, как происходят разные реакции. То есть эти системы позволяют реально видеть квантово-механические процессы, ну, в рентгеновском диапазоне в данном случае, освещая лучами. Поэтому в данном случае, безусловно, развитие идет, и мир перестал быть областью, где только одна страна и только один язык, скажем, на латыни, на чем там писали в древности, в средние века. другого языка науки нет.
10: И это,
11: и мы преуспеваем.
10: И это отрадно слышать. Спасибо большое. Доктор физико-математических наук, профессор МФТИ, популяризатор науки. Владимир Решетов был с нами на связи.
11: И мы, гуманитарии, немного тоже в науке разобрались.
10: Чуть-чуть. Спасибо огромное. Вернемся буквально через минуту.
0: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
17: На правах рекламы.
18: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Давайте будем честны. Мы часто злимся, когда не можем разглядеть что-то на расстоянии. Особенно если в молодости зрение не подводило. А что сегодня? Не можем разглядеть цены в магазине. Очки для чтения, очки для улицы. Вот они, помощники почти каждого пенсионера. А сколько тех, кто и вовсе боится выходить на улицу? Таких не счесть, особенно когда возраст переваливает за цифру 70. Мало того, здоровье не то, то сил нет, то голова кружится, то еще и глаза не видят. Как выживать? И где искать помощи в лечении глаз? На эти и многие другие вопросы сегодня ответит наш постоянный эксперт Нина Андреевна Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
19: Здравствуйте. Вы совершенно правы. Злость часто нас охватывает, когда начинаются проблемы со зрением. В народе говорят, как красная тряпка для быка. На самом деле быки и коровы не различают цвета и близоруки. Из-за плохого зрения их раздражает не цвет ткани, а ее мелькание и движение. Именно поэтому быки воспринимают это агрессивно. В этом мы похожи, и людей можно понять. А врачей у нас сильно не хватает. Часто помощь искать нам просто негде. Запись к окулисту на полгода вперед. Конечно, ведь в некоторых регионах один врач на целый город. И помочь пытаются каждому, ресурсов все равно не хватает. Поэтому мы очень часто слышим: «Ваша катаракта еще недостаточно созрела». Или «Ну что же вы столько тянули?» Так и живем. Проблемы в основном типовые – катаракта и глаукома. Но вот до операции доходят только самые тяжелые пациенты. Сегодня появились и новые методы восстановления зрения. Например, протезирование. Только вот доступно это единицам. А все почему? Да дело все в том же дефиците кадров. Вроде метод глазного протезирования – вещь действенная. А вот специалистов всего 5 человек, и это на всю Россию. Вы представляете, что лечение должного найти не получается?
18: Да, ситуация тяжелая. Но что делать тем, кому уже поставили диагноз катаракта или глаукома?
19: Не зря говорят, что не делается все к лучшему. И как бы печально не было, но именно дефицит медиков помог нашим ученым совершить прорыв в офтальмологии. Ведь не так давно случилось невозможное. Специалисты нашли то, что может дать надежду на сохранение зрения. Аппарат фотонной хромоимпульсной терапии Self-Dox Vision. Вот настоящая сенсация офтальмологии. Не так давно Vision был представлен на Российской неделе здравоохранения, и он не смог остаться незамеченным ведущими российскими учеными. У этого аппарата есть неоспоримые преимущества для лечения.
18: О каких именно преимуществах идет речь?
19: Vision направлен на то, чтобы не просто остановить потерю зрения, но и дать шанс восстановить его утраченную часть. Новейшая разработка поможет вам лечиться прямо в домашних условиях. На сегодняшний день Vision – один из лучших способов вернуть зрение без операции. И это чистая правда. Аппарат проходил испытания в лучших клиниках страны. Вы представляете? Вот она, гордость нашей медицины. Аппарат уже помог десяткам тысяч людей, а теперь готов помочь и вам. За право лечить людей этим аппаратом бились лучшие клиники нашей страны. Новые технологии, проверенные методы, отменное качество – все это аппарат Vision. И теперь доступно для вас. Подробности об аппарате Vision можно узнать по телефону бесплатной горячей линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 6060. Звоните 8 800 777 6060. Доставка по России бесплатна. Реквизиты ООО «Продекс», ОГРН 12-27-30-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
18: Почему аппарат Vision может помочь при лечении различных заболеваний глаз? Что же за умная технология сегодня лечит глаза?
19: Давайте рассмотрим аппарат более детально. Дело в том, что в аппарате Vision заложено множество цветовых комбинаций. Каждый цветовой импульс имеет свою частоту и форму. Это позволяет действовать на глаз разнообразно и лечить не одно заболевание, а целое множество. Плавные мерцания от нежных оттенков до сочных красок обеспечивают дозированное лечение, которое не перегружает глаза. Ваши глазные мышцы начинают то расслабляться, то сокращаться, напрягаться. Это своего рода массаж, который не просто снимает перенапряжение с глаз, но и наполняет их здоровьем. Vision действует как насос, который сначала подает порцию воздуха, а потом дает ему правильно распределиться в пространстве. Только здесь все куда серьезней. Импульсы аппарата продвигают глазную жидкость по глазным каналам, обновляя ее. А вот уже обновленная, обогащенная жидкость несет питание и полезные вещества в роговицу, хрусталик и радужную оболочку.
18: А что может почувствовать человек, который использует Vision для лечения?
19: Действие Vision направлено на то, что в первую очередь почувствовать улучшение. Он даст возможность улучшить кровоснабжение, питание органов зрения, запустить процесс очищения. Часто изменения можно увидеть, едва посмотрев в зеркало. С Vision будет возможность на улучшение оттока жидкости, что может привести к тому, что набухшие мешки под глазами пропадут и взгляд преобразится. Vision рекомендован для снятия сухости и красноты глаз. Вы можете ощутить чистоту и ясность, как будто кто-то омыл глаза от мешающих песчинок. Ведь будет шанс улучшить резкость, видение и фокусировку. Вы можете ощущать прогресс, можете почувствовать, как проходит головная боль. Глаукомщики не понаслышке знают, как это ужасно, когда не можешь повернуть голову от боли. Vision направлен на то, чтобы привести в норму глазное давление, получить надежду, оставить в прошлом мучительную головную боль. А при курсовом применении получите шанс избежать атрофии зрительного нерва, а значит и защитить себя от слепоты.
18: Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 6060. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 6060. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Нина Андреевна, а при каких заболеваниях глаз может помочь Vision?
19: Как я говорила ранее, Vision направлен на лечение множества заболеваний, а именно близорукость, катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, астигматизм, атрофия зрительного нерва, зрительная усталость. Само использование Vision перевернет ваше представление о медицине, ведь сегодня все намного проще, чем мы привыкли думать.
18: Как происходит процесс лечения Vision?
19: Лечение Vision может быть приятным и удобным, и вы сами можете выбирать, когда вам лечиться. Ведь с Vision у вас появится свой личный офтальмолог, который готов оздоравливать вас. Когда вам это нужно, возьмите аппарат в руки, выберите нужный лечебный режим, наденьте на глаза, и дело в шляпе. вам не придется делать ничего сложного. Слушайте любимую передачу или беседуйте с кем-то из домашних, а Vision в это время будет лечить ваши глаза. Согласитесь, это потрясающе. Еще несколько лет назад никто и представить не мог, что можно будет так лечиться. А сегодня медицина нового уровня спешит вам на помощь. И грех такой возможностью не воспользоваться. Если у вас есть сомнения или вопросы, звоните по телефону бесплатной горячей линии и узнавайте подробности о Vision по телефону 8 800 777 60 60. И напоминаю, что сегодня действует скидка 5000 рублей только для слушателей, которые успеют дозвониться в течение часа после этой программы. 8 800 777 60 60.
18: Говорить о такой технологии, как Vision, можно очень долго. Но время нашей программы подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
19: Главное, что хочу сказать, Vision – это умный аппарат. В нем сочетаются целых 17 лечебных режимов. Представляете, на каждую боль у аппарата найдется свой индивидуальный подход. Это заслуга наших конструкторов, которые сумели вместить в одну разработку столько пользы. Где вы такое видели? Да нигде. Ведь это современная умная медицина, интеллектуальная технология. За этим аппаратом будущее российской офтальмологии. С аппаратом Vision вас ждет лишь польза и стойкий положительный эффект. Стоит только попробовать такое лечение, вы сами в этом убедитесь. А еще Vision можно лечиться всей семьей. Возможно, сейчас вы даже не сможете представить, как живут люди, которые хорошо видят. Это кажется вам чем-то невообразимым. Но просто поймите, что с Vision вы тоже можете жить полноценной жизнью и видеть, без боязни ходить в магазин или выходить на скамейку с соседями. Возможно, все, и внуки, и огород, и рыбалка. Стоит только взять все в свои руки, и вы сами заметите, как ваша жизнь разделится на «до» и «после». А качество вашей жизни вырастет настолько, что и в процентах не измерить. Научитесь доверять новым технологиям, тем более таким, за которыми будущее отечественной медицины. Вы независимы, вы здоровы, и вы можете позаботиться о себе. Вот та жизнь, которую вы заслужили. Протяните руку к телефону, наберите номер бесплатной горячей линии 8 800 777 60 60 и получите ответы на все интересующие вас вопросы. А дальше стоит только дождаться аппарат Vision, и вот она, новая жизнь. Тем более сейчас его можно купить со скидкой 5000 рублей. 8 800 777 60 60. Доставка Vision по всей России. Бесплатно.
18: Нина Андреевна, спасибо, что даете людям надежду. Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня вы можете приобрести аппарат Vision со скидкой 5000 рублей. Количество ограничено. Телефон 8 800 777 60 60. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Доставка Vision по России бесплатна. Всего доброго и до новых встреч. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
17: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности по доставке консультантов категории 0+.
20: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
21: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
2: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
3: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
21: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
22: Здравствуйте, в студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Военные центры отразили массовый налет дронов ВСУ над ДНР. Детские сады Севастополя перешли на особый режим работы, и Ливан потребовал вывода израильских войск из южных районов страны. И начну с сообщения Кремля. Киевский режим нужно привести к юридической ответственности. Их преступления налицо. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что киевский режим огрызается как может ударами по гражданской инфраструктуре в силу своей нацистской природы. Бойцы мобильной огневой группы войск «Центр» отразили налет украинских беспилотников в зоне спецоперации на территории ДНР. Как сообщает Минобороны, благодаря оперативному выдвижению групп на рубежи перехвата и интенсивному огню из стрелкового оружия и зенитных ракетных комплексов, ударные дроны были ликвидированы еще на дальних подступах. Четкое взаимодействие расчетов ПВО сорвало планы противника по нанесению ударов по военным и гражданским объектам, подчеркнули в военном ведомстве. Часть детских садов в Севастополе будут работать в особом режиме из-за отсутствия электричества. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его данным, на северной стороне, в Инкерман и Орлином, детские сады продолжают работу в обычном штатном режиме. В остальных районах сады работают в режиме дежурных групп. Губернатор сообщил, что приготовить горячие обеды сейчас невозможно, поэтому дети в дежурных группах будут обеспечены сухими пайками. Он призвал родителей по возможности оставлять детей дома. Отсутствие Зеленского сделает конференцию по вопросу восстановления Украины в Гданьске более эффективной. Об этом рассказал польский премьер Дональд Туск. Он подчеркнул, что рассматривает отказ главы киевского режима от участия во встрече как шаг по направлению к деэскалации.
23: Я не разочарован таким решением и воспринимаю его как шаг, направленный на деэскалацию напряженности. С моей точки зрения, конференция пройдет эффективнее.
22: Накануне премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что не Зеленский возглавит украинскую делегацию на конференции в Гданьске, которая пройдет 25-26 июня. Участие главы киевского режима в этом мероприятии оказалось под вопросом в связи с возникшей напряженностью в польско-украинских отношениях. 26 мая Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ имя «Героев УПА». Украинская повстанческая армия, которая признана экстремистской и запрещена в России. Это решение вызвало массовое возмущение в Польше. 19 июня президент страны Карл Навроцкий принял решение лишить Зеленского высшей государственной награды республики Ордена Белого Орла. Венгрия во вторник притормозила переговоры о приеме Украины в Евросоюз, пишет европейское издание «Политика» со ссылкой на дипломатов. Будапешт стал единственным членом объединения, который высказался против этого решения. При этом в статье отмечается, что его попытаются утвердить снова на следующей неделе. Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Международного информационного агентства «Россия сегодня» с 85-летием Софинформбюро. В телеграмме он отметил, что коллектив по праву гордится богатой историей и поколениями известных журналистов, которые в самых сложных условиях задавали высочайшую планку мастерства. Глава государства подчеркнул, что нынешний состав агентства продолжает традиции предшественников, уверенно сохраняя позиции лидера на медиарынке, обеспечивая многомиллионную аудиторию оперативными новостями и внедряя передовые технологии. Путин также пожелал коллективу новых успехов и профессиональных достижений. Делегация Ливана на переговорах с Израилем в Вашингтоне в первую очередь потребовала вывода израильских войск из южных районов страны. Израиль ждет мер против шиитского движения «Хизбаллах», сообщил саудовскому телеканалу «Аль-Хадах» американский источник. Он отметил, что механизм для начала вывода израильских войск из Ливана остается главным препятствием для достижения

0: Свою потребность в эмоциональной поддержке снижают бдительность, а жертва начинает доверять человеку, которого никогда не видела лично, говорится в сообщении. Правоохранители добавили, что, кроме того, ситуацию усугубляет стыд и страх признать обман. Многие продолжают верить собеседнику или скрывают произошедшее от близких. В ведомстве призвали не верить людям, знакомство с которыми состоялось только через интернет, и проверять информацию через независимые источники. Столичный регион находится в тылу антициклона, который поливает дождями Урал. Москвичей сегодня ожидает погожий день с температурой около 23 градусов тепла, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня синоптическая ситуация в центральной России обусловится восточной периферии антициклона, будет облачно с прояснениями или переменная облачность, без осадков, ветер северо-западных румбов по силе не более 3-8 метров в секунду, температура воздуха плюс 20-23 в Москве, но это, в общем, укладывается в рамки климатической нормы июня, показания барометров немного понизится и составят 745 миллиметров ртутного столба.
0: Следите за развитием событий на сайте Вести.ру. Спорт.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Колумбии стала седьмой командой, которая вышла в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы гарантировали себе место в плей-офф победой над Демократической Республикой Конго 1-0. В этой встрече на турнире дебютировал нападающий Краснодара и сборной Колумбии Джон Кордоба. Он вышел на замену во втором тайме. Португалия разгромила Узбекистан 5-0. Криштиану Роналду стал автором дубля. Он первый футболист в истории, забивший на 6 чемпионатах мира. Англия и Гана победителя выявить не сумели. Здесь ничья 0-0, а Панама уступила Хорватии 0-1 и лишилась шансов на плей-офф. Махачкалинская «Динамо» объявила об уходе Джамала Табидзе. Футболист покинул команду по завершении контракта. За махачкалинцев Табидзе отыграл 2 сезона. На его счету 55 матчей. Футбольная «Балтика» разгромила московский любительский клуб «Альтерон» 6-0 в контрольном матче. Игра прошла в формате 3 таймов по 30 минут. В составе калининградцев дублем отметился Йене. По разу отличились Андерсон, Титков, Петров и Беликов. Вратарь Денис Костин продлил контракт с хоккейным «Торпедо». Новое соглашение голкипера с нижегородцами рассчитано до лета 2028 года. В прошлом сезоне Костин сыграл 54 матча за «Торпедо», в которых одержал 30 побед. 5 встреч он провел на ноль. Максим Цыплаков сменил клуб в Национальной хоккейной лиге. Нью-Джерси обменял российского форварда в Калгари. Прошлый сезон Цыплаков начинал в Нью-Йорк Айлендерс, а затем его обменяли в Нью-Джерси. Людмила Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Бад-Хомбурге. Во втором круге россиянка уступила Элине Свитолиной из Украины. Это были новости спорта. Погода.
0: Сегодня в Нижнем Новгороде плюс 19-21 градус без осадков, в Пензе плюс 22-24, в Ярославле плюс 20-22 градуса, во Владимире плюс 19-21, в Туле плюс 23-25, переменная облачность, в Воронеже плюс 24-26 градусов без осадков, в Ростове-на-Дону плюс 30-32, в Волгограде плюс 27-29, в Краснодаре плюс 29-31, кратковременные дожди и грозы. В Санкт-Петербурге небольшие дожди, плюс 16-18 градусов, в Москве без осадков плюс 21-23. Сейчас в столице плюс 19, без осадков, ветер северо-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: всей души с Вадимом Тихомировым.
1: Мне кажется, что он послан в этот мир со своими песнями, чтобы дарить радость и любовь. И не давать сомневаться людям. Все всегда будет хорошо. Но глядя на его седую голову и легкую грустинку в уголках глаз, я понимаю, что на его долю

0: немало испытаний, которые сделали его только лучше. Я всей души в нашей студии приветствую баяниста, певца, композитора, заслуженного артиста России Валерия Семина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Вадим,
0: здравствуйте, врач. Валерий. Но прежде чем начнем наш откровенный разговор, несколько уточняющих вопросов.
1: Я слушаю вас.
0: Это правда, что в детстве вы подрабатывали на разгрузке арбузов, которые приплывали в Сызрань, по Волге и за Астрахани?
1: Да, было такое дело. Я родился в этом маленьком городке. Уже 60 лет прошло, как я родился.
0: Ой-ой-ой.
1: Вот, и родился я в 19 мая, в день пионерии. Вот так, я майский человек. И у нас в семье, семья была такая: мама, бабушка и дедушка. Отца я не видел и не знал его никогда, к сожалению. Ну, так получилось. Вот. И поэтому мы особо не шиковали, не жировали, а просто жили, как сказать, ну, мягко говоря, небогато. Вот. И, соответственно, нужно было как-то подрабатывать, потому что нужно было и мопед, и велосипед, и какие-то другие для пацана. Конечно, но хотелось как-то. И у нас просто летом Сызрань находится на Волге. Поэтому приходили вот эти баржи, которые с арбузами. И, конечно, пришел, поработал, разгрузил. И иногда платили деньги какие-то, не помню сколько, какие-то копейки. А когда ты разгрузил, тебе обещали деньги, но когда ты спрашивал, тебя посылали подальше, тогда говорят, ну хотя бы арбузами. Ну, и тогда вот нам давали просто арбузы. Ну, астраханские арбузы, если кто-то помнит.
0: Да, конечно, помню.
1: Нет, вот многие говорят, ну помним. А когда начинаешь спрашивать такие нюансы, какие семечки были, какого размера?
0: Да вот такие.
1: Да, большие, вот ты знаешь.
0: Да. Да.
1: Вот, и действительно, куда вот исчез вот этот сорт арбузов с теми семечками, я не знаю. Но говорят, волгоградские сейчас возобновляют этот сорт. Но они были реально вкусные, и они хранились очень
0: Валера,
1: долго.
0: Валера, а ты не скажи, значит, получали зарплату арбузами. А где продавали их?
1: Мы их не продавали, мы их ели просто дома. У нас как бы родственников было много, поэтому надо было делиться.
0: Хорошо. Это правда, что мама мечтала, чтобы у ее сына были белые штаны, коричневые ботинки, и он обязательно выступил в колонном зале.
1: Да, это я сейчас, как сейчас помню, когда я даже фотографию отца не видел, но она говорит, вот этот, она его плохим словом называла.
0: За что?
1: Ну, потому что, как я знаю, потому что мне до конца всю правду так и не рассказали, но то, что я знаю, что когда мне был годик, а может быть чуть побольше, ну где-то, он просто взял и бросил ее со мной, и куда-то смылся наш папаша. Я думаю, что уже никого нет в живых, потому что ему уже сейчас должно быть где-то 80 с лишним лет, и, ну, светлую им память всем. Вот. И поэтому...
0: А судя по тебе, он был красивый мужик.
1: Наверное. Вот. И мама говорит, вот этот товарищ...
0: Прохиндей.
1: За мной когда ухаживал. Валерка, у меня такие были белые штаны. А ведь тогда, в те советские годы, ведь я помню, когда джинсы только появились.
0: Ну да.
1: У нас даже денег не было, поэтому я джинсы донашивал за какими-то родственниками с заплатками. Оказывается, это было модно, да? Ботинки на каблуках 9 сантиметров, я помню, на рынке.
0: Смотри, Валер, у тебя хорошая память.
1: У меня хорошая память, потому что на меня все пальцем показывали. И даже иногда был бит, потому что у нас в Сызрани жестко все. Если ты отличаешься чуть-чуть от толпы, все, до свидания, вся морда твоя будет разбита, потому что город такой криминальный, на самом деле, в те годы. Вот. И она говорит, вот у отца были такие, значит, штаны. Я хочу, Валерка, чтобы у тебя белые штаны были, чтобы ты был модным. И мое желание, а тогда я даже не думал, что я куда-то буду поступать по музыке дальше.
0: Ну да.
1: Вот. И она говорит, хочу, чтобы ты выступал в Москве в колонном зале дома. Я говорю, а почему? Там такие люстры красивые.
0: А Тамар Михайловна молодец.
1: Люстры красивые.
0: Конечно, красивые.
1: Но я выступал и в колонном зале, и в Москве, когда учился. И даже свой концерт на 50-летний юбилей у меня был не в колонном зале, а в Москве, в государственном Кремлевском дворце, только в малом зале. Малый зал в Кремле вмещает 1500 человек.
0: Ну, тоже большой.
1: Да, и тогда он был полным.
0: Понятно, хорошо.
1: А в этом году...
0: Но в этом году, я так понимаю, что уже большая сцена ждет.
1: В этом году, 19 мая, в мой день рождения, в день пионерии, будет огромный концерт в Кремле, в Большом зале, и в 19 часов начала ведущий наш любимый Андрей Малахов.
0: Ну все.
1: И будет очень много гостей приглашенных.
0: Я тоже приглашен, да?
1: Думаю, да.
0: Отлично. Так, поехали дальше. Это правда, что, поступив в институт имени Гнесиных, ты упросил маму потратить все деньги с Йосберг-книжки на покупку баяна «Юпитер», который стоил, о, как жигулишься моделя.
1: Да, да, это было такое. Было
0: как-то так. Не стыдно.
1: Ну,
0: сынок.
1: Сынок, я объясню, почему я попросил. Просто когда человек занимается, ну, у нас как музыкальная школа, потом идет училище, сейчас это колледж называется, потом идет институт, сейчас это академия, вот, и студент, который должен был обучаться в институте, он должен был играть на профессиональном инструменте. А профессиональный инструмент тогда это был, их два было вида, это Юпитер московской фабрики и Россия, я не помню, кто ее делал. И они стоили, действительно, Россия чуть подешевле, но он был более кондовым таким. А Юпитер, он до сих пор считается профессиональным инструментом. Ну, цена его была тогда вот реально по стоимости «Жигулей».
0: Потому что ты маму растряс?
1: Ну, так как она меня очень любила и как бы потратила всю свою жизнь, она была больным человеком, она вообще не ходила уже к старости. Ну, инвалид был. Инвалид первой группы. Вот. И она говорит: сынок, я для тебя, в общем, все сделаю, я рождена, чтобы ты был счастливым. Спасибо, мамочка, она мне купила этот баян. В результате, когда я уже отучился, я вернул ей все деньги, даже купил квартиру новую, там, чтобы ей было удобнее ходить и так далее.
0: Молодец.
1: Потому что у нас, вот где мы жили в те годы, у нас даже туалета не было, и душа, у нас как туалет на дворе, все удобства там на дворе.
0: Валер, а можно личный вопрос?
1: Да.
0: Почему раньше у тебя был баян отечественного производства, а теперь итальянский?
1: У меня секрета никакого нет. Просто, во-первых, я на Юпитере, на профессиональном баяне, на том дорогом, можно было исполнять любую музыку, а так как мы гнесинцы, мы должны были исполнять классическую музыку, Баха, переложение Моцарта, там, Чайковского. Вот, поэтому он был просто необходим. А после института я уже пошел в свободное плавание, группа «Белый день», и мы в основном играли такую не классику, а легкую.
0: Попса.
1: Ну, не попсовая, легкая музыка. Музыка «Лиджейра», как итальянцы говорят. И нужен был инструмент, чтобы можно было, играя на нем, стоять. А Юпитер весил около 20 килограммов, поэтому стоять с 20 килограммами очень непросто, да?
0: Ну, да.
1: Итальяшки весят гораздо меньше.
0: Значит,
1: у меня они есть разные. Вот сейчас в студии это
0: тот
1: самый
0: красивый, перламутровый.
1: Походный вариант. Он весит 7 килограмм, чуть побольше весит 9, и чуть еще побольше, у меня их 3, они весят. Ну, где-то, короче, самое тяжелое 12 килограмм, это немного.
0: Ну, и напоследок, это правда, что уже больше 20 лет ты не смотришь телевизор?
1: Да, я больше 20 лет не смотрю телевизор.
0: То есть Андрей Малахов тебя снимается?
1: Я его смотрю в интернете.
0: Молодец.
1: Причем я смотрю не потому, что... Я как бы хочу увидеть свои ошибки для того, чтобы в следующих программах их не повторять. А ошибки, вот их видно, когда ты смотришь,
0: только
1: когда ты
0: стороны,
1: там находишься, да, когда со стороны смотришь, их видно прям четко, и ты понимаешь, ага, здесь я так чуть-чуть, не надо так вот сильно улыбаться, ржать, надо быть более сдержанным. А здесь вот наоборот, надо как-то, не знаю,
0: провести. Мне кажется, наоборот, так классно. Ты такой настоящий.
1: Я естественный, я знаю.
0: Да.
1: Вот, и благодаря тому, что я в свое время, мне посчастливилось принимать участие в съемках художественного фильма и ни одного.
0: Мы тоже об этом спросим, да,
1: вот.
0: Не волнуйся.
1: И это огромный опыт. Работа с Мишей Евдокимовым, огромный опыт на телевидении, это было.
0: Да, Валер, ну и прежде чем начнем большой разговор, прям чуть-чуть, а сыграй какую-нибудь мелодию или про Волгу, или про детство.
1: А можно я свою любимую?
0: Можно, конечно.

0: тебе. Продолжаем.
1: Да, друзья, это Валерий Семин. Мы продолжаем наш разговор. Слушай, вот прежде чем мы перейдем к музыке, а скажи мне, а как не спится с работой баянистом?
0: Ну, я, к счастью, миновал этот рубеж. У меня был такой момент, был, да. Были прям вот годы веселые. Но потом я в какой-то момент, где-то лет... Ну, может, 4-5 лет назад.
1: Ого!
0: Да, и, нет, смотри, у меня был момент, когда были молодые студенты.
1: Ну, это все, да.
0: Там мешали все подряд, это чтобы быстрее скосило, да?
1: Да.
0: А вот когда уже повзрослее, стал один работать где-то с 16-го года, я не увлекался, но, естественно, по праздникам, по каким-то...
1: Ну, праздники по праздникам,
0: часто,
1: да.
0: Потому что концерты... Вот. И самое интересное, что вот люди, которые там организаторы на местах, там, не знаю, замгубернатор или какие-то чиновники, да, и что, ты со мной не выпьешь, что ли? Я говорю, ну, я не могу. Ты, ну как, ты, ну, меня, да, не уважаешь? Да, и приходилось, да? Но так как мы русские люди, баянисты, понемножку мы не умеем, вот, и я в какой-то момент понял, что, Валер, мне кажется, хватит, потому что вот баян на плечах, у меня...

концерт идет 2.5 часа. Один. Ого. И 1000 народов в зале. Я их должен держать, я их должен как-то поддерживать настроение. И я понял, что пора завязывать.

0: криминальный, но полукриминальный.
1: Трудовой славы.
0: Да, потому что там рядом у нас есть город Тольятти, а Тольятти, где выпускают «Жигули». Конечно, и Сызрань коснулась эта тема, и было очень страшно, потому что, ну, и там вот моих одноклассников еще в те годы их уже не стало, потому что либо там наркотики, либо кого-то прибили.
1: Ну, это да.
0: Вот, и поэтому мне нужен был вот такой вот контроль, и мама меня очень держала сильно, она говорит, ну, это тебе надо сюда, вот, и я благодарен за это. Вот я считаю, что она молодец. Молодец.
1: Как же ты тогда в школе влюбился в первый раз? Неужели не углядела маманя?
0: Первый раз...
1: Как ее звали-то?
0: Ее звали Ира Жорина, как сейчас помню. Она живет в Петербурге. Я ее пригласил даже на концерт.
1: Молодец!
0: Да, конечно, я всех помню. Вот. И помню такой момент, ну... Она, значит, меня сначала, как бы мы с ней там, я как в школе провожал ее, ей портфель нес, ну, как обычно, песня, да, поется. И девочку, которая, да, нес портфель. Вот. А потом у нас в Сызрани до сих пор находится Сызранское военно-вертолетное училище. И там, ну, одно из лучших, ну, да, да, их, да, два, по-моему, в Саратове, ага, в Сызрани. И там выпускают профессиональных летчиков, вертолетчиков. И, естественно, там много молодых людей, курсантов. Угу. Ну, и она влюбилась в курсанта. И вышла за него замуж, уехала. Но я, как бы, времени зря не терял.
1: Так вот, понятно.
0: Первый парень на деревне. Вот. И у меня были такие случаи, когда, ну, вот, я помню новогоднюю ночь, я мамке сказал, что я пойду к другу. А сам пошел не к другу, а к подругам. Вот. Ну, там тусовка была.
1: С Баяном или как?
0: Нет, я с Баяном так не ходил. И на новогоднюю ночь, значит, я прихожу туда, там выпили, что такое же, тусовка пошла. И вдруг звонок в дверь. Значит, ну, я не помню, хозяйка там говорит, да, здрасте, а я слышу голос мамы. Откуда она узнала? Она говорит, а где Валера? Она говорит, а его тут нет. Как нет? Вот его ботинки стоят. И все, меня вычислили. Я это запомнил на всю жизнь. Поэтому вот от мамы не скроешься.
1: Да, от мамы не скроешься.
0: Комитет семейной безопасности. Да.
1: Скажи, пожалуйста, а как ты попал в церковь? Я понимаю, Анна Николаевна, твоя бабушка, была женщина, конечно, набожная,
0: да,
1: пела в хоре.
0: Да.
1: Но зачем внучка-то брать, там, где торгуют опиум для народа?
0: Нет, нет, ну, нет? Нет, у нас была действительно набожная семья, бабушка очень... У нее был красивый голос, она мне пела, и у нас с ней какие-то были свои секреты. Она говорит, сынок, а вот пойдем сходим. И я пошел в церковь, мне понравилось.
1: Ты не боялся, ты же пионер.
0: Ну и что?
1: Всем ребятам пример.
0: Всем ребятам пример, да. А кстати, вот у нас в школе за это не ругали. Вот, да? Я даже был, когда я был комсомольцем и был ответственный за комсомольские взносы. Ага. И не украл ни копейки. Хотя 2 копейки было, помните?
1: Ну да, конечно, помню.
0: Вот, у меня была такая маленькая печать, уплощенная. Вот, я помню, там, по-моему, в билете в комсомольском там ставили печать, я каждый месяц там, да, четко отдавал деньги, там все, да. Это было ответственно. Поэтому, но нас не ругали за то, что кто-то там верит, кто-то не верит, не проверяли. Наверное, если бы я в партию пошел, а я не дошел до партии.
1: А не дошел, да?
0: Нет, ну и хорошо, что не дошел.
1: Да и правильно сделал, да. Слушай, а дед Михаил Петрович?
0: Ой, хороший был человек.
1: Он же воевал?
0: Он как бы воевал, но знаю, что фронтовики никогда ничего не рассказывают. Да. Вот он, я пытался что-то, но бесполезно, ничего так и не выделил. У него есть какие-то были награды, они все там остались, угу, в Сызрани. Но я был его любимым внуком, он меня очень любил. Он играл, ну как играл, ну брал балалайку, что-то там тренчал, так, Валерка. Вот я всем это рассказываю, он говорит, да не надо это говорить, а я считаю, что надо. Он говорит, пойдем бутылки собирать.
1: Так а что такого, мы все собирали пионеры.
0: Ну вроде как бы стоит. Я говорю, что стоит? Бутылка стоила 12 копеек,
1: да,
0: а из-под кефира 15 копеек. И вот мы ходили, и там, ну, много у нас было товарищей, которые выпивали, mm-hmm, и там же прям ложились. Я помню, бутылки из-под портвейна, из-под лимонада, там, из-под пива, они стоили 12 копеек, бабушка их мыла, мы их завали в магазин, и, ну,
1: конечно,
0: и на эти деньги даже что-то мне покупали, какие-то вещи.
1: А в том-то дело. Слушай, Валерий Семен, я, знаешь, я все время понимаю только одно. Так хочется поговорить, но когда я вижу баян у тебя в руках...
0: Надо спеть.
1: Давай очень про Волгу. Вот
0: про Волгу?
1: Да.

0: видишь, я здесь затаился. Спасибо большое, Валер.
1: Какая красивая песня. Вообще песни все были в советские времена очень красивые.
0: Ты знаешь, я только сейчас начинаю это понимать. Вот раньше думал, эти песни, где наши гитары? А сейчас я понимаю, какая аранжировка, какая мелодия.
1: Да.
0: А самое главное, знаешь, вот я слышу и начинаю сразу улыбаться. Вот я слушаю тебя и начинаю улыбаться. И это, конечно, такое большое счастье. И думаю, что в Кремле на твоем концерте все будут тоже улыбаться.
1: А вот вначале ты сказал, когда меня представлял, что человек с улыбкой и, в общем, с добрым сердцем. И я вот почему-то, вот я запомнил эту цифру, 47 лет, когда мне было, я очень четко осознал для себя, что у любого человека есть какое-то предназначение, ну, можно сказать, миссия какая-то на земле, то есть он родился не просто так, а боженька, вселенная дала ему какое-то, ну, в кавычках, задание, да, и я это задание, эту миссию, знаете, в чем увидел, что я должен через свой талант, которым меня там наградили сверху, нести людям вот этот самый талант. Я вижу, сколько счастливых людей приходят. Раньше приходили в основном только женщины, в основном.
0: Да.
1: 90%.
0: Да, так.
1: Потом стали прибавляться мужики. 50/50. А сейчас приходят с семьями. Это класс.
0: А вот знаешь, один маленький вопрос мне по поводу твоего говора сызранского. Как ты от него избавился?
1: Ну, я сейчас, слава богу, не говорю так, да?
0: Да, не говоришь.
1: Я когда туда приезжаю, вот стоит, да, вот 5 секунд, когда с кем-то говоришь, Олег, вот так, и в Пензе так же говорят. У нас народ, живущий там, они не договаривают окончания, не договаривают, что делаешь, работаешь, вот так, да? И когда, я помню вот этот случай, моя учительница, классный руководитель, Бондарева Зинаида Дмитриевна, как сейчас помню, она вызывает мою маму, Тамара Михайловна, такая, знаешь, интеллигентная.
0: Да-да-да.
1: Такая, Тамара Михайловна, у вас, Валерочка, в словах окончание не договаривает, а надо обратить внимание. Она говорит, знам, ругам. Да. Вот. Или про птичку. Птичка высоко летает. Потом падает, мырят, вымыривают и плавают. Ну, интересно же, правда.
0: Прикольно, конечно, что. Скажи мне, как тебя Москва встретила?
1: Москва меня встретила, значит, мне было 14 лет. Это как раз Олимпиада 80.
0: Ой-ой-ой.
1: Да, я поступил только в училище музыкальное сызранское. Я помню, мы приехали сюда, в Северный речной вокзал. Вот, пошли гулять на ВДНХ. Это для меня, ВДНХ, да, Красная площадь. Я там просто обалдел. И я думаю, слушай, надо сюда поступать. А мне еще надо было 4 года отучиться. Но мне говорят, какая нафиг Москва? У нас Саратов поближе, давай туда. И в результате я рискнул, и было 20 человек на место. Это тогда конкурс. Чтобы поступить в Гнесинку, да. Я поступил благополучно, и вот Москва меня встретила очень, так сказать, с одной стороны хорошо, с другой надо было где-то жить.
0: Вот.
1: Это самый был главный вопрос. Общага, которая до сих пор находится, улица Кусинена, но у меня был брат двоюродный, который работал в Министерстве иностранных дел, ну, служил там, солдат, ну, охранником там что-то. И он меня так временно приютил. Потом, ну, как-то получилось, что и с общагой договорился, потому что я там говорю, слушайте, ну, вам же нужно, как конкурс какие-то. Но меня не прописывали. То есть я был такой без прописки.
0: На птичьих правах.
1: На птичьих правах. Вот. А потом уже мы стали снимать квартиру в Баковке, как сейчас помню.
0: Ты с кем ты там снимал квартиру?
1: С однокурсниками своими, да.
0: Я думал, однокурсница.
1: Нет. Я тогда об этом не думал, потому что мне был другим.
0: Профессия, да.
1: Профессия, в первую очередь.
0: О, все ясно.
1: Вот. И надо было как-то с армией решать вопрос, потому что мне было уже пора уходить в армию. Мне сказали, вот пока ты, значит, надо будет в колхозе отработать. Нас отправили в Чеховский район.
0: Даже это вас вот, те, кто играет на пианино,
1: да,
0: на фортепиано,
1: да,
0: на скрипочке.
1: Да. И нас отправили в Чеховский район.
0: Собирать картошку.
1: Нет, мы там собирали яблоки, свеклу какую-то такую, не красную, а вот эту.
0: Брюкву.
1: Да, да. Но ее тоже можно было жрать, нам особо не кормили. И вот. И там, естественно, какие-то были посиделки, вечера, там, капустники.
0: Да, да, да,
1: вот это я тоже запомнил. И насчет армии, я помню, я пошел в институт, ну, по каким-то вопросам, и смотрю, стоит солдатик и вешает афиши. Я к нему подошел. Я говорю, слушай, а что? Он говорит, вот нам набирают солдат. Я говорю, а можно...
0: Ах, ты хитрый.
1: Ну, а надо было как-то...
0: Я понял, да.
1: Вот. И я поехал в Одинцово, где «Красная звезда» ансамбль.
0: Так.
1: Прослушался. Меня сначала что-то не поняли, а потом говорят, ну, давай. И в результате я попал служить в ансамбль «Песни и пляски», «Красная звезда», ракетных войск стратегического значения.
0: Вот это да. А скажи мне, пожалуйста, а когда вас отправили в Афганистан, ты маме сказал?
1: Я не сказал ей, по-моему.
0: А страшно было?
1: Да, это было страшно. Это было, ну, представляешь, во-первых, нам сказали, что нас как-то отправили не как солдат в форме, а чтобы не привлекать внимание, нас переодели в гражданку.
0: Угу.
1: Потому что у нас было три солдата. Так. И я, три солдата, а остальные были сверхсрочники, там танцоры, фокалисты. Угу. Вот. И мы этой большой агитбригадой летали в Афганистан. И вместе с нами там были Иосиф Кобзон, Александр Розенбаум, вот такая большая бригада.
0: Была,
1: да. Там Кандагар, Джалалабад, Кабул. Вот. И мы передвигались на самолетах Ан-24 с рюкзаками, с парашютами, вот не сзади, а спереди. Мы, солдаты, грузили эти кофры огромные, железные, и когда самолет резко уходил вниз, градусов под 45, то все кофры, как правило, мы их прикрывали, то есть там, ну, страшно было. И когда мы прилетели оттуда, это, мы через Душанбе туда летали, в Душанбе нас привезли.
0: Угу.
1: Я вспоминаю вот эти моменты, Ил-76, когда нас в Афган, вот эти, я не знаю, как ракеты, которые отстреливаются от стингеров.
0: Да.
1: Это было, ну, представляете, конечно, это мы молодые еще, и было страшно в первый раз, когда нас повели в какую-то баню, ну, темно, я помню, где-то, и вдруг как шардарахнет вот этот град или что там. Вот тогда я просто понял, что такое.
0: Валерочка, и можно последок что-нибудь о России? Прям чуть-чуть.
1: А можно я сейчас,
0: конечно,
1: свою песню спою?
0: Да.
1: Прям куплетик. Ага. Я недавно написал на стихи Алексея Ярынчина, он из Беларуси. А музыка моя. Я проснулся, ой, да рано, в старый сад распахнул окно.

0: Поневоле Богу молится.
1: Друзья, это был Валерий Семин. Спасибо тебе большое за этот прекрасный разговор.
2: Спасибо, Валерий.
1: Ты сегодня
2: спасибо.
1: Сделал мой день. А тебя я добавлю только одно. Дурак я был.
2: Почему?
1: В детстве папа мне подарил аккордеон. А я так не хотел на нем играть, что вышел на балкон и нечаянно уронил его с седьмого этажа. А ведь мог бы сейчас тоже дарить радость людям.
2: Так это не поздно. Надо бэушный купить, я помогу.
1: Хорошо.
2: И все. И будет.
1: Спасибо тебе большое. От всей души.
2: Спасибо вам, дорогие друзья, за ваше внимание, за вашу любовь. Вадик, спасибо большое, что пригласили. Жду вас на концертах.
1: Да,
2: все будет хорошо.
1: Да.
3: От всей души с Вадимом Тихомировым. Полную версию программы слушайте по субботам в 8 вечера по московскому времени после новостей. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение. Скажем так. С Александром Хабургаевым.
4: Ну, бывает, оговорился. Я сам как-то, помнится, читал в эфире погоду и сказал, что 30 градусов жары в Ростове на дому. А бывает еще смешнее. Помните, как в детском стишке Маршака? Вагонно уважаемый, глубоко уважатый, во что бы то ни стало, мне надо выходить. Нельзя ли у трамвала вокзай остановить? А дальше-то помните? Вожатый удивился, трамвай остановился. То есть не понял, но все исполнил.
3: Скажем так.
4: Здравствуйте, с вами я, ваш покорный слуга Александр Хабургаев, и все это, безусловно, из области курьезов. Но есть и системные ошибки в нашей устной речи, причем достаточно частые, о которых мы сегодня и поговорим с нашей гостьей, потому что в гостях у нас Анна Марковна Бруссер, театральный педагог, профессор, заведующий кафедрой сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина. Анна Марковна, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Скажите, вот если мы говорим сейчас о каких-то ошибках системных, их можно как-то классифицировать, наверное, да?
5: Конечно. Вот. Значит, сценическая речь, она делится на несколько разделов. Угу. И в каждом разделе есть свои типичные ошибки. Угу. Значит, если мы говорим про дыхание и голос, то первая ошибка – это поверхностное дыхание. Когда человек дышит ртом, и когда у него дыхание проходит только до груди. Как правило, это соединяется с поднятием плеч, и это называется чисто такое женское дыхание. Вот оно поверхностное, причем смешно, что оно часто бывает у людей плотных, тучных, да, и вот они немножечко играют в то, что они маленькие, худенькие, элегантные и тоненькие. Или это бывает у девушек, которые не прошли еще собственную идентификацию, и вот им хочется, что они какие-то, они такие вот, они с придыханием, и вот это, наверное, как-то интеллигентно, красиво.
4: То есть это окраска речи, придыхание.
5: Да, да. Такое дыхание не позволяет голосу звучать природно, звучать естественно и свободно, потому что

0: поют «Символ веры», я себя ловлю на том, что вот каждую вот эту длинную фразу у меня не хватает дыхания. То есть мне приходится останавливаться.
1: А вот я как раз и говорю, целесообразное распределение выдоха. Если мы открываем межреберные мышцы и держим их на вдохе...
0: Вы так говорите, открываем межреберные мышцы. Это ж не рот открыть, извините.
1: Нет, почему? Межреберные мышцы у нас на спине, и я могу ими двигать. И если я делаю вдох в спину и держу раскрытое положение, то я могу счет, например, да?
0: Да.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Литургия закончилась или нет? А у меня еще... У меня еще есть запас выдоха. А если я сразу все выдыхаю, тогда, конечно, мне нечем говорить, раз у меня дыхания нет. Я всему этому учу в нашем доме русской речи.
0: Понятно. То есть дышать во время разговора или во
1: можно
0: время пения...
1: Можно и нужно, да. Только осознанно.
0: Все-таки вот если мы говорим о типичных ошибках устной речи, вот у нас был замечательный совершенно такой патриарх нашего телевидения Леонид Азарх. И вот Леонид Давыдович, он всегда говорил, когда приходят студенты, я всегда задаю один вопрос. Ну, просклоняйте, голубушка, числительное 287. И все, человек начинает сыпаться,
1: угу,
0: да?
1: Угу.
0: Вот где чаще всего ошибки?
1: Слушайте, ну, ошибки орфоэпические, это, конечно, ударение и склонение. Вот я бы выделила две таких зоны, в которых есть типичные ошибки. Слава богу, есть Институт русского языка, и у нас есть возможность посмотреть в моменте какое-то ударение. Я считаю, что они для нас безусловный ориентир. А что касается спряжения и склонения, надо просто сесть и выучить это. Другого варианта нет.
0: Ну да, либо вот я лукавлю. Я всегда перестраиваю фразу так, чтобы можно было это все в именительном падеже.
1: Понимаю.
0: Если я сомневаюсь, я на ходу
1: это
0: перестраиваюсь.
1: Это вариант.
0: Да.
1: Да.
0: Скажите, а вот есть какие-то ошибки, на ваш взгляд, по логике выстраивания своей речи? Да? Мы же все-таки говорим про устную речь сейчас.
1: Да.
0: Вот именно речь. Да? То есть если я там отвечаю на экзамене, да, или делаю какой-то доклад,
1: ну, не нужно говорить все, что ты знаешь и все, что ты думаешь.
0: Вот так хочется. Вот знаете, вот хочется, и тут вспоминаешь вот это, и так хочется, чтобы об этом тоже как-то вот рассказать.
1: Я понимаю, но в этом смысле нужно коротко и по делу. Коротко сложно и по делу сложно. Но опять, если поставить себе цель и тренироваться... И задавать себе какую-то тему. Вот я про нее подумал. Вот у меня сколько всего, я даже могу это написать. И у меня заняло это, например, полторы страницы. Потом я из этого делаю выжимку на полстраницы, потом на один абзац, потом на одно предложение.
0: Вы знаете, Анна Марковна, самое сложное – это снять полутораминутный сюжет.
1: 20-минутную
0: передачу сделать, да, расплюнуть.
1: Конечно.
0: А вот спрессовать это в полторы минуты…
1: Слушайте, ну в этом же и азарт. В этом же и интерес. А потом я считаю, что любое самое серьезное дело нужно делать со здоровой долей идиотизма.
0: Но опять-таки, понимаете, вот если мы говорим устная речь, да, какой-то разговор, вот ты начинаешь что-то рассказывать, неважно там... на экзамене, доклад или просто в устной беседе. И ты начинаешь сворачивать сначала на одну тропочку, потом с этой тропочки на такую заманчивую другую тропочку, на третью тропочку, а потом, господи, о чем же мы говорили-то?
1: Где-то. Да. Значит, вот тут моя рекомендация, что когда человек начинает уходить куда-нибудь налево на тропочку, то ему нужно зафиксировать точку ухода с траектории.
0: Как ее зафиксируешь?
1: Это осознанное внимание. Это навык внимания. Как только я это фиксирую, я могу уйти куда угодно, и я вернусь сюда.
0: Именно на эту точку.
1: Именно на эту точку и пойду дальше. Если я это делаю бессознательно, то я потом вернусь с трудом или не вернусь. Но есть ошибки типичные и построения, и логики, собственно, произнесения, скажем так. Выделение смысловых центров, чтение знаков препинания. Он пришел сказать тем, которые были в комнате, он пришел сказать тем, которые сидели в комнате.
0: Угу.
1: То есть вот эти вот запятые, они совершенно не читаются, они не переходят в устную речь.
0: Ну да.
1: Тем, которые кто, да, или вводные слова. Он, вероятно, он, запятая, вероятно, ошибся. Он, вероятно...

0: вероятно, ошибся, говорю я, не обращая внимания на эти запятые.
1: А если мы говорим о каких-то риторических приемах, которые люди не используют, да? Вот помните, в 17 мгновениях весны, там Штирлиц, да, он всегда предпочитал, чтобы у Шелленберга было такое впечатление, будто бы он сам эту мысль придумал, да? Надо так ему подсунуть, как будто бы он сам до этого додумался. А вот то же самое в разговоре. Можно сказать в лоб, а можно подвести человека так, чтобы он сам до этого дошел и зафиксировать. Вот правильно ты сейчас...
0: Конечно, так. Это зависит от ролевых установок, конечно, потому что если я начальник, то я никого не буду подводить, конечно, к правильной мысли. А если я подчиненный, заинтересован в этой идее, то я буду подводить начальника. Поэтому тут очень важно понимать, кто кому какая тетя.
1: Но все-таки типичные ошибки устной речи вам, специалистам, хорошо известны. Ну а почему вот глобальная такая работа над ошибками никогда не происходит?
0: Потому что нельзя всех накормить, надо научить хлеб выращивать, нельзя всех научить, надо учить тех, кто учит.
1: Вот я с молодежью общаюсь, они говорить не могут, они не могут объяснить, что они хотят, они как собачки смотрят, а сказать не могут.
0: Это так.
1: Потому что у нас чуть ли не с первого класса изложение было, своими словами надо было пересказать.
0: Значит, если нас услышит человек, который занимается формированием школьной программы, то это будет счастье.
1: Анна Марковна, спасибо вам огромное за сегодняшнюю нашу встречу. Анна Марковна Бруссер, театральный педагог, профессор, заведующий кафедрой сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина, была сегодня с нами в студии. И я, ваш покорный слуга, Александр Хабургаев, тоже с вами прощаюсь. И до встречи ровно через неделю.
2: Скажем так, с Александром Хабургаевым. В центре внимания специальная военная операция.
3: Все хвалят системы и подразделения ПВО, но забывают про системы радиоэлектронной борьбы, которые также эффективно справляются с воздушными целями. Мы тоже ищем противоядие.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
5: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
6: На правах рекламы.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Программу представляет ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. В гостях у нас хорошо знакомый многим специалист, один из самых опытных экспертов в области здоровья на Радио России, Андрей Максимович Левинский. Здравствуйте, Андрей Максимович.
8: Здравствуйте, здравствуйте.
7: Я очень рад вас видеть вновь и с нетерпением жду от вас новых интересных и полезных советов, как и тысячи наших слушателей.
8: Всегда приятно сюда приходить и понимать, что у тебя есть возможность, да, по-настоящему помогать людям и делать их жизнь легче. И сегодня я хочу действительно дать нашим слушателям несколько важных советов о том, как поддержать зрение.
7: Вот тема вот действительно очень актуальна. Это подтверждают сотни писем и сообщений, которые приходят на наше радио. В настоящее время открыта горячая линия, на которую каждый может обратиться и задать свой вопрос на тему поддержки органов зрения. 8 800 533 30 20. Звоните, оставляйте свои вопросы, и самые интересные из них мы зачитаем в нашем эфире сегодня. 8 800 533-30-20. Ну, а я, воспользовавшись моментом, задам вам пока несколько своих вопросов.
8: Но я с удовольствием на них отвечу.
7: Вот смотрите, по статистике Всемирной организации здравоохранения лишь 5% населения после 70 лет сохраняет нормальное зрение. Причем с каждым годом вот этот процент все ниже. Вот почему так происходит?
8: Увы, на данный момент действительно статистика печальна. Но как специалист я точно могу вам сказать, что эта ситуация временна. Потому что сейчас почти каждый день появляются новые способы и технологии, технологии поддержки зрения. Правда, увы, пока они доходят до тех, кто в них нуждается, не так быстро, как, например, хотелось бы.
7: Ну, то есть вся проблема в доступности современных способов поддержки.
8: Да, ну и она решаема. Если помните, то когда-то лишь единицам были доступны телевизоры, да, мобильные телефоны, компьютеры. Но мир же меняется. Сейчас это все никакая уже не роскошь. Это обычные средства связи и развлечения. То есть они есть, ну, практически в каждом доме. И вот ровно то же самое после нашего эфира произойдет и в суперсовременных технологиях поддержки зрения. И особую гордость у меня вызывает то, что именно наши российские специалисты сделали огромный шаг для того, чтобы любой человек, вне зависимости от возраста, смог сказать: «У меня хорошее зрение, я все вижу». Я рад представить нашим слушателям удивительную отечественную разработку «Бальзам доктор Хорышев для зрения», который, я уверен, очень скоро покорит весь мир и станет такой же естественной частью рациона, как любые другие полезные, популярные продукты. Пока же только слушатели Радио России сегодня смогут получить сразу два флакона «Бальзама доктор Хорышев для зрения» в подарок и скидку 20%. 8-800-533-30-20. 8-800-533-30-20. Предложение действует в течение эфира и час после него. Звоните уже сейчас, потому что пока бальзам доктор Хорышев для зрения выпущен ограниченной партией. Но уже очень скоро многие узнают, что это настоящий прорыв в области здорового питания для зрения и начнут приобретать его себе и своим близким. 8-800-533-30-20. Не является БАД, не является лекарством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Ну вот расскажите подробнее о том, как действует бальзам доктор Хорышев для зрения.
8: А для начала я хочу отметить, что бальзам доктор Хорышев для зрения – это целый комплекс из природных, натуральных компонентов, которые, действуя сообща, создают прочную основу для долгосрочной поддержки зрения. О каждом из них я расскажу по порядку. Самый главный компонент бальзама – это побеги черники, очанка трава и кипрей трава. Главная задача этих компонентов – регулировать работу соединительной ткани эпителиальных клеток роговицы глаза, поддерживать обменные функции между клетками и сохранять метаболические процессы. То есть, благодаря бальзаму доктор Хорышев, клетки роговицы глаза, которые отвечают за преломление света, могут быстрее и больше получать питательных веществ, взаимодействовать друг с другом, ну и, наконец, быстрее избавляться от лишних, ненужных, токсичных продуктов собственной жизнедеятельности. Черника, очанка и кипрей обладают антиоксидантными свойствами, благодаря чему свет попадает на чистую, ничем не замутненную роговицу. А это первый и один из самых важных шагов по комплексной поддержке зрения. Я напомню номер телефона, по которому наши опытные специалисты подробно вам расскажут о действии бальзама доктор Хорышев, а также дадут детальную информацию о способах его применения. Вот этот телефон, он бесплатный, 8-800-533-30-20. Еще раз повторяю, 8-800-533-30-20.
7: А что еще входит в состав бальзама, доктор Хорышев?
8: Да, помимо экстрактов очанки черники, в состав бальзама входят и другие удивительные по своим свойствам вещества, например, лобазник, крапива, шиповник и чабрец. Это, знаете, такая настоящая команда для наших глаз. Это мощная команда натуральных биорегуляторов, которая создана с применением самых высоких технологий. Вместе лобазник, крапива, шиповник и чабрец воздействуют на клеточную структуру нашей главной биологической линзы. Самой сложной части, возможно, всего человеческого организма – это хрусталик, конечно же. Их задача – создать условия, чтобы клетки хрусталика проводили самоочищение. То есть, если говорить простым языком, благодаря этим компонентам бальзам доктор Хорышев для зрения способствует гигиене клеточных структур хрусталика, осуществляя поддержку этого важного органа. Я еще раз подчеркну, что все это происходит абсолютно естественным путем, без вмешательства химии, токсичных веществ, а это значит, что для клеток хрусталика создаются все условия, чтобы и в дальнейшем, уже после приема использования бальзама, процесс самоочищения был налажен и протекал как можно дольше. Итак, звоните 8-800-533-30-20, 8-800-533-30-20. 30-20. Я напоминаю, что при заказе во время эфира и в течение часа после него вы сможете получить 2 флакона бальзама в подарок и 20% скидку. Но это еще не все. Особое внимание мне бы хотелось уделить еще одному элементу в составе бальзама. Это бета-каротин. Именно он оказывает особое влияние на функции сетчатки глаза. Как известно, сетчатка глаза отвечает за зрительное восприятие, и с ее помощью человек может видеть, различать предметы даже при самом слабом освещении. А бета-каротин регулирует биохимические свойства сетчатки, благодаря чему поддерживается ее работоспособность и восприимчивость к световым сигналам. А это очень важно для того, чтобы максимально долго сохранять и заботиться о своем зрении. Поэтому, дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы зрение было вашим сильным местом, если вы хотите воспринимать информацию о мире в полном, максимальном объеме, чтобы ничего не ускользало от вашего взора, не откладывайте обращение к нашим специалистам. Звоните по номеру 8 800 533 3020 и узнавайте о новом продукте для поддержки зрения «Бальзаме доктор Хорошев». Повторю этот номер 8 800 533 3020. И напоминаю, что до окончания 20% скидки на бальзам остается чуть больше часа, так что звоните прямо сейчас, чтобы получить скидку и 2 флакона в подарок, пока бальзам есть в наличии.
7: Я еще раз напомню, что по номеру 8 800 533 3020 вы можете направлять свои вопросы непосредственно в нашу передачу на Радио России. И даже если ваш вопрос не прозвучал в эфире, не сомневайтесь, ни одно из обращений не останется без ответов. И вот я пока зачитаю несколько самых интересных вопросов от наших слушателей. Спрашивает Антонина Петровна Зыкова из Ростова-на-Дону. «Здравствуй, любимое радио. Очень люблю передачи с участием Андрея Максимовича. Всегда дело, говорит. Я уже слышала о бальзаме «Доктор Хорошев» для зрения. Немало хороших отзывов, но не могу найти его в аптеке. Можно ли его где-то приобрести в аптеке в Ростове-на-Дону? И где лучше цена на него?»
8: Дорогая Антонина Петровна, ни в Ростове-на-Дону, ни в каком-либо другом городе бальзам «Доктор Хорошев» для зрения вы не встретите. Все дело в том, что выпускается он ограниченной партией. Это эксклюзивная продукция, которую вы получаете непосредственно от производителя, минуя аптечную сеть, где очень много подделок, к сожалению. А самая лучшая цена на него по телефону 8 800 533 3020. И если вы позвоните прямо сейчас, то сможете приобрести его еще дешевле, с 20% скидкой. Кроме скидки, каждый, кто сделал заказ, получит 2 флакона бальзама в подарок.
7: Вот еще один вопрос из Брянской области от слушательницы Татьяны. Скажите, а если пользоваться этим бальзамом, можно ли отменить остальные лекарства? Как он с ними взаимодействует?
8: Кстати, частый вопрос. А бальзам «Доктор Хорошев» для зрения не является лекарством или БАДом. В первую очередь, это продукт питания, который поддерживает функции органов зрения. Поэтому отменять выписанные врачом лекарства не нужно. Делается это только по назначению специалиста. Это как раз тот случай, когда современные технологии дополняют все то, что дала нам матушка природа. Ну, а мы с удовольствием дополним наш эфир ответами на ваши вопросы, которые вы продолжаете задавать по телефону 8 800 533 3020 8 800 533 3020. Звонок бесплатный, а все, кто позвонят в течение часа, получат 2 флакона бальзама «Доктор Хорошев» в подарок и 20% скидку. И еще раз телефон 8 800 533 3020.
7: Ну что ж, Андрей Максимович, напоследок расскажите, как применять бальзам «Доктор Хорошев».
8: Очень просто. Пейте его по 2 чайных ложки с чаем или просто так. Ничего не надо закапывать в глаза, испытывая при этом дискомфорт, да, или ждать специального времени для приема. Нет, бальзам «Доктор Хорошев» для зрения – это целый комплекс бальзамов для поддержки зрения, который комплексно поддерживает 3 самых важных органа глаза – роговицу, хрусталик и сетчатку. С ним вы ничего не упустите из виду, ведь разработчики бальзама в буквальном смысле смотрели на несколько шагов вперед. Они не просто смотрели, они хорошо видели будущее науки о зрении, офтальмологии. И это будущее – комплекс для поддержки всех глазных органов «Бальзам доктор Хорошев для зрения». Так что звоните скорее, пока можно приобрести «Бальзам доктор Хорошев» с 20% скидкой. Номер я напомню – 8 800 533 30 20 8 800 533 30 20. Это бесплатный номер горячей линии.
7: Андрей Максимович, спасибо вам большое и надеюсь до новых встреч.
8: До свидания, будьте здоровы.
2: Радио России. Мы так торопимся жить, что тонем в море информации. Газета «Аргументы недели». Все самое главное за неделю. «Аргументы недели». «Аргументы народа». Не пропусти свои «Аргументы недели».
9: 16+. 24 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых известных коллективов России – Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы». В программе вечера знаменитая серенада для струнного оркестра Петра Ильича Чайковского и величественная рахманиана для струнного оркестра Антона Тононова. За дирижерским пультом лауреат международных конкурсов Арсентий Ткаченко. 6+. 3 июля. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Дон Жуан Моцарта возвращается на сцену зала «Зарядье». Полусценическая версия оперы в исполнении Ильдара Абдразакова, Надежды Павловой, Алексея Тихомирова, Московского государственного симфонического оркестра. Режиссер Ильдар Абдразаков, дирижер Иван Рудин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. В Кремле прогнозируют необратимые негативные последствия для Киева в связи с ситуацией на фронтах. При атаке БПЛА в Нижегородской области погибли 2 человека. И мониторинг диабета по ОМС стал доступен россиянам. Все подробности далее. Ситуация для Киева на фронте становится хуже с каждым днем и вскоре пройдет порог необратимости. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков перед журналистами на Примаковских чтениях, комментируя учащенная военных акций Киева против гражданской инфраструктуры. По его словам, динамика очевидна. Вооруженные силы России продвигаются по всему фронту. Киев, терпя поражение, огрызается и проявляет ударами по гражданской инфраструктуре свою нацистскую сущность. В Кремле считают, что киевский режим нужно привлечь к юридической ответственности, так как все эти преступления налицо. Они четко документируются и архивируются. Песков добавил, что этот вопрос стоит на повестке дня. Его никто не забудет. 2 человека погибли при пожаре в частном доме в результате атаки беспилотников на Нижегородскую область. 2 пострадали, угрозы их жизни нет. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев. Губернатор региона Глеб Никитин ранее сообщал, что в результате украинской атаки на территорию Нижегородской области повреждения от обломков получил 1 промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. По данным Минобороны, за ночь над российскими регионами Азовским и Черными морями были уничтожены 323 беспилотника ВСУ. И, как только что сообщили в оборонном ведомстве, вооруженные силы продолжают поражать объекты, которые обеспечивают энергией украинские предприятия, обслуживающие ВПК. Удар был нанесен по Днепропетровской области. Там повреждена инфраструктура, сообщают местные власти. Какие именно объекты и в каком районе были атакованы, не уточняется. Одновременно сообщается о повреждении автозаправочной станции. Электроснабжение нарушено в 3 муниципалитетах на востоке и юго-востоке Крыма, сообщило госпредприятие «Крымэнерго». Обесточены Феодосия, Советские, Кировские районы. Электроснабжение планируется восстановить в течение суток. Утром «Крымэнерго» сообщало об отключении света в 12 муниципалитетах в центре, на западе, юге и севере республики. Губернатор Севастополя предупредил, что часть детских домов в городе будут работать в особом режиме из-за отсутствия электричества. По данным Михаила Развожа, на северной стороне, в Инкермании и Орлином, детские сады продолжают работать в обычном штатном режиме. В остальных районах сады работают в режиме дежурных групп. Губернатор добавил, что приготовить горячие обеды сейчас невозможно, поэтому дети в дежурных группах будут обеспечены сухими пайками. Он призвал родителей по возможности оставлять детей дома. Снова обесточенный город-спутник Запорожской АЭС «Энергодар». Обстановка остается тяжелой, сообщила ТАСС директор по коммуникациям за АЭС Евгения Яшина. 2 дня назад в местной администрации заявили о повреждении линии энергоснабжения в результате многочисленных атак беспилотников ВСУ. Яшина уточнила, что «Атомград» полностью обесточен, при этом сохраняется высокая активность атак. В тот же день она рассказала ТАСС, что специалисты начали подключать абонентов в «Энергодаре» к электроснабжению, запитав один из микрорайонов. Курс обществознания в школах сократили с 6 до 3 лет без ущерба для смысла. Об этом заявил помощник президента Владимир Мединский на сессии «Законотворчество и национальные правовые традиции» на Петербургском международном юридическом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге.
2: Сейчас, благодаря политике Министерства просвещения, большое спасибо и Министерству образования, все это возвращается в рамки здравого смысла. Без ущерба для смыслового содержания курс сокращен с 6 лет до 3. Все лучшее, что было в прежнем курсе касательно общества, экономики, государства, права, оставлено, но существенно переработано в пользу реального практического смысла, практической пользы.
1: Новый единый учебник по обществознанию для 9 класса поступит в российские школы с 1 сентября. Дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом впервые включили в систему обязательного медицинского страхования. Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Также в систему включили дистанционный мониторинг состояния пациентов с артериальной гипертензией. Баланин отметил, что новые меры позволят на постоянной основе контролировать ключевые показатели здоровья, своевременно получать рекомендации лечащего врача и снижать риск развития осложнений. Кроме того, в системе ОМС расширили перечень школ для пациентов с хроническими заболеваниями, беременных женщин и граждан по вопросам грудного вскармливания. Как пояснил глава фонда, такие программы помогают людям лучше понимать особенности своего состояния.

0: Центральной России обусловится в восточной периферии антициклона, будет облачно с прояснениями или переменная облачность без осадков, ветер северо-западных румбов по силе не более 3-8 метров в секунду, температура воздуха плюс 20-23 в Москве. Но это, в общем, укладывается в рамки климатической нормы июня. Показания барометров немного понизится и составят 745 миллиметров ртутного столба.
1: С четверга ожидается похолодание, которое продлится до конца недели. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Сборная Колумбии стала седьмой командой, которая пробилась в 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Южноамериканцы гарантировали себе место в плей-офф победой над Демократической Республикой Конго 1-0. В этой встрече на турнире дебютировал нападающий Краснодара и сборной Колумбии Джон Кордоба. Он вышел на замену во втором тайме. Португалия разгромила Узбекистан 5-0. Криштиану Роналду стал автором дубля. Он первый футболист в истории, забивший на 6 чемпионатах мира. Англия и Гана победителя выявить не сумели. Здесь ничья 0-0, а Панама уступила Хорватии 0-1 и лишилась шансов на плей-офф чемпионата мира. Махачкалинская «Динамо» объявила об уходе Джамала Табидзе. Футболист покинул команду по завершении контракта. За махачкалинцев Табидзе отыграл 2 сезона, на его счету 55 матчей. По словам генерального директора клуба Шамиля Газизова, стороны не смогли договориться по условиям нового соглашения. Вратарь Денис Костин продлил контракт с хоккейным «Торпедо». Новое соглашение голкипера с нижегородцами рассчитано до лета 2028 года. В прошлом сезоне Костин сыграл 54 матча за «Торпедо», в которых одержал 30 побед. 5 встреч он провел на ноль. Максим Цыплаков сменил клуб в Национальной хоккейной лиге. Нью-Джерси обменял российского форварда в Калгари. Прошлый сезон Цыплаков начинал в «Нью-Йорк Айлендерс», а затем его обменяли в «Нью-Джерси». Людмила Самсонова не сумела пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Бад-Хомбурге. Во втором круге россиянка уступила Элине Свитолиной из Украины. Это были новости спорта.
3: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
4: Погода.
1: Сегодня в Мурманске плюс 7-9 градусов, небольшие дожди. В Архангельске, Петрозаводске плюс 15-17 градусов дожди. В Вологде плюс 19-21 днем, а вечером также дожди. В Великом Новгороде плюс 17-19 дождь. В Калининграде без осадков плюс 23-25 градусов. В Казани дожди плюс 20-22. В Самаре плюс 23-25 небольшие дожди. В Нижнем Новгороде без осадков плюс 19-21 градус. В Пензе плюс 22-24. В Петербурге плюс 16-18, небольшие дожди. В Москве без осадков и плюс 21-23. Сейчас столица плюс 20, без осадков, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: 5 июля, 21.00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», хоровой капеллы России имени Юрлова, фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: «30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю».

музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+. 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.

0: слушаем.
1: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Саратова, Бахчисарая, Новошахтинска, Пскова, Выборга, Донецка, Магнитогорска и других городов нашей прекрасной родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Наталья Вилых. Это радиоканал «Слушаем», друзья, и в ближайшие два часа, как обычно, мы будем говорить о наиболее заметных, важных и интересных новостях и сообщениях. Все это, конечно, делаем с экспертами. Не забывайте следить за нашими программами на платформе «Смотрим», они там сохраняются в записи, но и, конечно же, слушайте нас не только в FM-формате, но и с помощью приложения «Радио России». Напоминаю также, что за информацией мы следим на сайте вести.ру, ну и кроме того, конечно, присоединяйтесь к нашим социальным сетям, не забывайте о мессенджере «Макс». Итак, о чем будем говорить в этом первом информационном часе? 3%, от суммы каждого трансграничного перевода, такой размер в Госдуме предложили ввести в качестве оплаты для мигрантов, которые работают на территории Российской Федерации. Поговорим об этом совсем скоро со специалистом. Продолжается обсуждение возможных сценариев модернизации Почты России. О чем именно идет речь, как могут модернизировать, также расскажем. IT-направление стало меньше востребовано, а дополнительное образование помогает не потерять работу. Что сейчас происходит на рынке труда, также расскажем. И в Подмосковье стало больше бурых медведей. Стоит ли их опасаться? Ну, наверняка стоит. А где и почему их стало больше? Об этом узнаем у эксперта. Ну, а начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
1: В Свердловской области устраняют последствия урагана. Накануне 16 человек обратились к медикам после смерча, который обрушился на Свердловскую область. Наиболее заметно пострадал населенный пункт город Кушва. Здесь ввели режим чрезвычайной ситуации, и отмечается, что повредил ураган и смерч 99 частных домов, 25 автомобилей, более десятка линий электропередачи, 32 жилых дома оказались полностью разрушены. Почему вообще возникают такие явления? Можно ли их предсказать заранее? Давайте об этом поговорим сейчас. Ведущий научный сотрудник Пущинского центра биологических исследований РАН, климатолог Алексей Карнаухов с нами на связи. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Итак, вполне как-то необычно, наверное, прозвучала эта новость и это сообщение. Мы следим, конечно, за ситуацией в Свердловской области, но в целом, почему возникло это явление, и такое явление, как смерч, ураган, который вот обрушился на Свердловскую область?
2: Ну, в принципе, это достаточно известное такое природное явление, смерч. Просто настолько сильные смерчи, в общем, для России это редкость. То есть, если где-нибудь в Соединенных Штатах, где их называют торнадо, это такое рядовое явление, там, вообще говоря, счет идет на сотни погибших обычно, то есть за сезон. Вот. И количество домов там тоже гораздо больше разрушенных. Вот. То у нас, в общем, это довольно сильный смерч, довольно необычное явление для нашей полосы. Возникает оно обычно из-за того, что сталкиваются воздушные массы, скажем так, с очень контрастными характеристиками. То есть это вот столкновение холодного и относительно сухого воздуха, и влажного, и теплого. Вот в этой ситуации вероятность возникновения смерчей максимальна. В Соединенных Штатах вот есть такая долина торнадо, которая расположена вдоль скалистых гор, которые, собственно, направляют потоки арктических, с одной стороны, воздушных масс на юг, а с другой стороны, из района Мексиканского залива, вот такие влажные, теплые воздушные массы движутся на север. И вот они сталкиваются где-то в районе Колорадо, Арканзас, то есть, вот, собственно говоря, и приводят к тому, что возникает смерч в большом...
1: Алексей Валерьевич, ну, нас, вот смотрите, интересует, конечно, наша страна и конкретно Свердловская область, а можно ли заранее узнать и вообще можно ли вот такие явления предугадывать и предвидеть?
2: Ну, я неспроста затронул вопрос о скалистых горах, так, которые в Америке направляют, собственно, движение воздушных масс. У нас вот таким аналогом являются Уральские горы. Uh-huh. Они, конечно, не такие высокие, Вот. Ну и поэтому, собственно говоря, у нас не так много таких явлений, как смерч. Но тем не менее, это тоже, вот, скажем, регион достаточно повышенной опасности. Uh-huh. Предсказывать их сложно, но, в принципе, вот опасность возникновения смерчей предсказывается регулярно, собственно говоря. И наши метеослужбы, они как бы говорят о том, что вот в таком-то регионе вероятно появление смерчей. Но просто у нас это довольно редкое явление. И еще один такой опасный с точки зрения смерчи, возникновения смерчи, это вот предгорье Кавказа тоже, где вот на горы, которые направляют движение холодных и теплых воздушных масс, сталкивают этот район Новороссийска, Анапа, то есть там много очень идет роликов, когда вот отдыхающие снимают смерчи на побережье, да, например, Черного моря. Вот, поэтому это вот такие вот регионы. А предсказывать конкретно вот возникновение конкретного смерча, который вот придет в конкретную деревню, это очень сложно, потому что это, ну, знаете, эффект бабочки, то есть любое изменение каких-то условий может привести к тому, что смерч возникнет.
1: Одно за другим точки тянется, да? Ну, то
2: да,
1: есть климатически.
2: Да, это вот эта причинно-следственная связь очень сложная, поэтому предсказывать сложно. Вот. Но, в принципе, собственно говоря, их особо не надо предсказывать, они обычно, скажем, видны со стороны. Вот. И когда они появляются, то важно соблюдать определенные меры осторожности, если вы находитесь на удалении. Просто потому что многие, например, вот хотят снять интересные кадры.
1: Приблизиться
2: сами,
1: как-то.
2: Сами приближаются. А опасность смерчи — это не только там, где воронка, понимаете? Потому что все думают, что, вот знаете, воронка может засосать, поднять и куда-то там выбросить. Вот. Это, конечно, тоже такое и случается, и может случиться. Но еще одной опасностью является то, что вот воронка засасывает мусор, так сказать, в себя, раскручивает, и как проща потом разбрасывает на достаточно большие расстояния. И поэтому, если вы находитесь рядом с вот этим явлением, да, то есть вот с торнадо, со смерчем, то вы можете пострадать не только вот в результате такого чистого воздействия воздушного потока, но и в результате того, что быстро летящие обломки мусора, щепки какие-то, они просто разгоняются до больших скоростей, то есть сравнимых со скоростью пули, вот, и могут нанести серьезные ранения.
1: Серьезный урон. Алексей Валерьевич, спасибо вам большое. Алексей Карнаухов, ведущий научный сотрудник Пушкинского центра биологических исследований РАН, климатолог, был с нами на связи. Слушаем. Ввести платеж в размере 3% от суммы каждого трансграничного перевода. С таким предложением выступили в Государственной Думе. Ну и там пояснили, что ежегодно, по разным оценкам, мигранты переводят из России в страны их исхода от 7,5 до 9,5 миллиардов долларов. Данные переводы не облагаются налогами, то есть государство не получает доходов ни от работы значительного числа мигрантов, ни от вывода средств за рубеж. С нами на связи доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина Президентской академии, руководитель Центра миграционных исследований Института Царьград Михаил Бурда. Михаил Александрович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Андрей.
1: Насколько реально, Михаил Александрович, ввести вот такой платеж в размере 3%? И, знаете, уже я читал комментарии о том, что а почему не там 10-15, почему только 3?
0: Ну, вполне реально. Вот я приведу пример. В Соединенных Штатах введен, изначально Трамп предлагал 5% ввести на денежные переводы мигрантов, сошлись, по-моему, на 3%. Так. То есть эта практика, она, в общем-то, ну,
1: международная.
0: Международная, да, такое бывает, да, и какой-то процент берут платежные системы, да, какой-то могут брать дополнительные банки, но я считаю, что вполне логично, что те иностранцы, которые работают в России, которые выводят свои деньги, да, должны за это платить. На мой взгляд, вообще иностранцы должны платить за возможность работать в нашей стране, потому что, знаете, вот у нас очень часто в последнее время практику вот Индии сравнивают, да, там с Арабскими Эмиратами.
1: Да.
0: А надо учитывать, что индийские работники платят деньги специальным агентствам для того, чтобы их трудоустроили, ну, в тех же самых Арабских Эмиратах, там, в Катаре, в других государствах.
1: Это же,
0: да,
1: касается и пакистанских рабочих в, да, Арабских Эмиратах, и не только.
0: Совершенно верно, совершенно верно. Но я надеюсь, что в России пакистанских рабочих, как и афганских, никогда не будет. Да, потому что это совершенно другая категория, и мы видим, что преступления, которые люди совершают в Европе, ну, нам только этих еще работников не хватало для полного, так сказать, цветника. Вот. А что касается налогообложений, да, действительно, есть статистика и Всемирного банка, и Международной организации по миграции, которая демонстрирует, что денежные переводы выходцев из Таджикистана, в первую очередь, и Киргизии, которые они переводят домой, они составляют существенную долю ВВП этих государств. Ну вот, поэтому, ну, все-таки, мне кажется, это должно как-то облагаться какими-то платежами в России.
1: А скажите, пожалуйста, вот как на практике, Михаил Александрович, это должно работать? То есть, в принципе, не сам же работник будет эти 3% перечислять, то есть, соответственно, работодатель должен 3%, соответственно, из его дохода, то есть работника, перечислять в специальный фонд, или как это может работать на практике?
0: Ну, вы знаете, пока...
1: Так, где-то пропала связь, да?
0: Да-да-да, алло.
1: Да-да-да, алло, угу, слушаем вас.
0: А вы знаете, пока действует патентная система, мне кажется, это можно заложить в стоимость патента, да, определенную дополнительную часть, которая будет отчисляться там в бюджет, предположим. Вот, это можно делать через те банки, которые обязать их взимать 3%, да, потом передавать каким-то образом при непосредственном осуществлении этих денежных переводов. Можно возложить, собственно, и на работодателя, который дополнительно 3% бы направлял в специальный фонд. Ну, то есть инструменты как бы есть. Я думаю, что здесь вот специалисты по кредитно-финансовой системе, да, они более компетентно подскажут, как можно это реализовать. Тут же ведь вопрос политический. То есть, ну, если принять это решение, да, соответственно, его необходимо будет каким-то образом реализовать. Да, инструментарий есть. Но, еще раз говорю, я не специалист в денежно-кредитных отношениях, но в первом приближении вот эти три механизма мне видятся достаточно очевидными.
1: Значит, хорошо, Михаил Александрович, риски какие здесь могут быть? Первое, что мне приходит в голову, не знаю, может быть, здесь вы что-то подскажете, еще поправите, но первое, что приходит в голову, не уйдут ли в серую зону тогда работодатели, чтобы вот эти самые 3% не платить?
0: Ну, вы знаете, вероятность уйти в серую зону всегда есть. И об этом, в общем-то, говорят, что если мы там будем наводить порядок в миграции, да, увеличивать стоимость патента, то в серую зону уйдут мигранты. Если мы будем возлагать контроль на работодателей, в серую зону уйдут работодатели. Ну, а аппарат государства, он, собственно, для чего? Да, он для того, чтобы не допускать ухода в серую зону. То есть не хочешь работать в белую, не будешь работать вообще. Вот этот принцип должен быть, понимаете? Это основополагающее, потому что, ну что значит, они, если мы заставим их платить там налог дополнительный, они уйдут в серую зону. Ну, время такое, значит, надо платить. Если не хотят платить, значит, не будут работать.
1: Тут я с вами абсолютно согласен. Ну, то есть здесь надо жестче просто следить за этой ситуацией, жестче соблюдать те требования, которые уже есть, и те законы, которые уже приняты.
0: Да, но при этом требования должны быть прозрачны и понятны, в том числе и для бизнеса, да, который тоже должен иметь гарантии, что если он привлекает иностранного работника, он в него вложился, он заплатил за его подбор, привлечение, да, что этот работник от него через там 3 месяца не сбежит и не перебежит спокойно к другому работодателю на какую-то более легкую или более оплачиваемую работу. А здесь работодатель тоже должен быть обязательно защищен.
1: Ну, знаете, да, вот действительно мы с вами говорим там про 3%, а по-прежнему, когда возникают вот эти новости о том, что доставщики там еды получают 150 тысяч и более, то, конечно, некоторых людей, мягко скажем, это раздражает, да, ну, то есть человек приехал на заработки, а получает порой больше, чем медицинские работники, и это, естественно, вызывает определенные вопросы.
0: Ну, разумеется, ну, знаете, каждый труд оплачиваем, и я вам могу сказать, что работа того же самого доставщика, это, ну, мягко говоря, не сахар, да, и уровень зарплаты высокий, почему? Потому что высокий спрос на доставку, и условия работы, ну, не самые, так сказать, лучшие, которые там положительно о том же самом здоровье отражаются, да, поэтому это тоже надо учитывать. Никто же не мешает идти работать в доставку, там, значит, студентам, да?
1: Да, ну, собственно, летние подработки так студенты и выбирают в качестве доставщиков.
0: Как вариант.
1: Да. Спасибо большое, Михаил Александрович, спасибо, что включились к нам в эфир. Михаил Бурда, доктор политических наук, руководитель направления миграции Центра имени Столыпина Президентской академии, руководитель Центра миграционных исследований Института Царьград, был с нами на связи. Слушаем. Давайте поговорим теперь о нашем здоровье. В России был зафиксирован завозной случай заболевания мелиоидозом. Это первый такой случай зафиксированный. И туристка, которая прилетела, вернулась из Таиланда. Сейчас она, кстати, изолирована. И специалисты говорят, что распространение этого заболевания быть не может с учетом ее изоляции. Что это за заболевание, чем оно может быть опасно и как распространяется, давайте выяснять. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета Дружбы народов Сергей Вознесенский с нами на связи. Сергей Леонидович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Да, расскажите, пожалуйста, ну, наверное, впервые многие это название услышали и прочитали, когда знакомились с информацией в СМИ. Что это за инфекционное заболевание?
3: Есть группа заболеваний, которые присущи каждой конкретной территории. И вот это вот заболевание – это характерный привет. Возбудитель этого заболевания – бактерия. Так. Имя у этой бактерии довольно-таки мудреное – Бурхалдерия псевдомалеи. И особенность этой бактерии – то, что она предпочитает жить в влажной почве тропических и субтропических стран. Соответственно, и это заболевание распространено преимущественно в странах Юго-Восточной Азии. Может быть, отчасти Китай, может быть, Север Австралии, но никак не территория Российской Федерации. И человек заражается, если он контактирует с грязной водой, с почвой, с какими-то еще загрязненными предметами, которые были в контакте с почвой и водой. И самое главное, что нужно знать каждому из нас, эта бактерия не передается от человека к человеку. Поэтому риск распространения этого заболевания в Российской Федерации отсутствует на сегодняшний момент. И угроза исключительно для тех, кто посещает эти регионы.
1: Угу. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Сергей Леонидович, симптомы каковы и как протекает заболевание, и насколько сложно лечить?
3: У всех по-разному. Инкубационный период может быть от нескольких дней до 3 недель.
1: Так.
3: У кого-то заболевание может протекать вообще бессимптомно. У кого-то могут быть какие-то гнойно-воспалительные проявления на коже, у кого-то может быть пневмония, у кого-то может быть проявление кишечных инфекций, а у части пациентов это может иметь генерализованное течение, так называемое заражение крови сепсис, и в этом случае, конечно, уже ситуация тяжелая и, возможно, в том числе и летальные исходы. Угу. Преимущественно в группе риска у нас больные с тяжелым течением каких-то своих хронических заболеваний, сахарный диабет, с какими-то иммунодефицитными состояниями. Естественно, детишки и люди старших возрастных групп тоже будут в группе риска. Ну, а так, средняя летальность довольно-таки высокая, если своевременно не начать антибактериальную терапию. А антибиотики... не все, но тем не менее есть, которые действуют на эту бактерию, и при своевременном выявлении они довольно-таки неплохо исправляют ситуацию.
1: Спасибо вам большое, Сергей Леонидович. Ну, спасибо, что разъяснили, во-первых. Во-вторых, конечно, мы желаем скорейшего выздоровления этой девушке, которая вернулась из Таиланда. Ну, сейчас время отпусков. Пожалуйста, будьте аккуратны. И если в другую страну летите, все-таки помните о мерах безопасности. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета Дружбы народов Сергей Вознесенский был с нами на связи. Сейчас на минуту прервемся и к другим темам перейдем.
4: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
6: Радость или грусть нас ждут потом.
5: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
4: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
1: Продолжаем радиоканал. Слушаем. Отделение Почты России могут разделить на две группы. О чем именно идет речь? Правительство рассматривает возможность, ну, такого условного разделения Почты России на две категории. Те, которые приносят прибыль, и те, чья основная задача – это выполнение социальной функции. Это один из сценариев модернизации компании. Он обсуждается достаточно давно и обсуждается в рамках законопроекта о поддержке почтового оператора, который Госдума приняла в первом чтении. Давайте подробнее эту ситуацию рассмотрим. Профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов с нами на связи. Александр Львович, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Давайте для наших слушателей разъясним, а зачем вообще это необходимо?
7: Ну, надо понимать, что у нас существует проблема функционирования почты России, да, поскольку современные реалии слишком сильно изменились, и, естественно, для поддержания ее работоспособности и прибыльности необходимо, собственно говоря, так сказать, производить ее модернизацию с тем, чтобы нам можно было, так сказать, в дальнейшем пользоваться ее возможностями в виде, так сказать, почтовых отделений, которые расположены, так сказать, на территории всей Российской Федерации. И вот для этого, так сказать, правительство сейчас в рамках законодательства, да, внесения изменений в законодательство, пытается изменить формат работы почты. Разделить на два ее блока, да, в первую очередь поручить Почте России заниматься отправкой официальных документов в почтовые электронные ящики, так сказать, все на граждан, да, то есть таким образом, так сказать, осуществить вот этот официальный формат документа оборота, раз, да, во-вторых, так сказать, помочь гражданам, соответственно, вести переписку с там муниципальными, соответственно, органами, то есть упрощает, так сказать, эту процедуру. Ну, тем более, так сказать, почта позволяет нам четко отфиксировать, когда было отправлено соответствующее послание, когда оно получено там соответствующим органам и наоборот гражданином.
1: Ну, это уведомление сейчас уже можно получать, то есть если зарегистрироваться, да, на сайте, да, Почты России, и, в принципе, получать или установить приложение, и можно отслеживать так называемый трек-номер.
7: Да, можно, да, так сказать, вот, но теперь, как бы, так сказать, ну, это делается основным таким каналом, с тем, чтобы просто формализовать именно вот, как бы, главный канал. Ну, это важно с точки зрения даже, так сказать, не дай бог, там, судебных каких-то, так сказать, претензий сторон друг к другу. Вот. А вторая часть – это, конечно, так сказать, вот непосредственно операторская деятельность самих почтовых отделений. И здесь важно, что было, так сказать, с точки зрения правительства, да, дать возможность широкую почтовому отделению модернизировать свою деятельность. Ну, во-первых, так сказать, разрешить активно взаимодействовать с маркетплейсами, например, да, то есть, по сути дела, там, чтобы маркетплейсы видели в почтовых отделениях такие своеобразные государственные ПВЗ.
1: Да. Ну, вот смотрите, Александр Львович, хочу уточнить еще. Некоторые эксперты говорят следующее. Сделать абсолютно все отделения Почты России прибыльными невозможно, поэтому целесообразно экономически разделить их на те, которые способны генерировать доходы, а также на те, главные задачи которых будет выполнение социальной функции. Вот здесь я на последнее хочу обратить внимание. У многих в представлении вот как раз Почта России это именно социальная функция. Отнюдь не прибыль, да, для граждан, я имею в виду, конечно, прежде всего, отправить и получить бандероль, почтовое сообщение, там, заказное письмо и так далее, и так далее, и так далее. То есть это важнейшая функция. Более того, 75% отделений Почты России в нашей стране сейчас расположены в малых населенных пунктах с населением до 10 тысяч человек. И вот люди на самом деле будут беспокоиться. И сейчас уже возникают вопросы, а не получится ли так, что будет сильное сокращение, серьезное сокращение отделений Почты России, и просто люди не смогут пользоваться этими услугами.
7: Вот, Андрей, когда кто-то отвечает на вопрос, что невозможно, да, но это он просто не очень хорошо подумал.
1: Так.
7: То есть вопрос в том, что вы концентрируете в почтовом отделении, чтобы оно стало, как бы, так сказать, жизненно необходимым и не прекратило функционировать. Ну, во-первых, так сказать, давно уже там обсуждали эту тему, да, что вот муниципалитеты, в том числе регионы, расходуют деньги на существование многофункциональных центров. Извините, пожалуйста, так сказать, как бы вы можете совершенно спокойно часть этих денег направлять, например, на концентрацию оказания этих услуг непосредственно в почтовом отделении. Ну, вот вы правильно сказали, что у нас 26% населения живет в отдаленных сельских территориях. И представляете, думаю, МФЦ доехать как сложно иногда бывает.
1: Конечно.
7: Так сказать, не погодится. Ну, так вот, пожалуйста, вам один из источников государственного финансирования, это же тоже доходы, да, которые можно передать почтовому отделению, которое сосредоточит у себя функции, да, вот, работы. Поставьте туда просто компьютер, да, так сказать, дайте соответствующий статус. Вот, и не надо, так сказать, значит, какие-то еще помещения там, значит, создавать, строить, так сказать, вот в какие-то города, куда люди не поедут. Потому что не все функции, например, да, которые можно, так сказать, реализовать через портал госуслуги, можно реализовать при отсутствии, например, там, устойчивого интернета. Или это раз. Во-вторых, так сказать, не у всех там есть возможность продвинутые какие-то гаджеты покупать. Я уже не говорю о том, что есть официальные, так сказать, как бы необходимость неофициально отправлять на бумажных носителях документы, особенно лицам, которые проживают вот где-то. А там еще функции, например, которые, так сказать, ну просто как бы надо в конце концов, что называется, осметить, да, так сказать, и закрепить законодательство. Например, так сказать, подтверждение подписи, да, то есть общение через почту, так сказать, с нотариусом, потому что доехать иногда до нотариуса, это тоже государственная функция, так сказать,
1: конечно,
7: сложно. Понимаете? То есть мы с вами, если, так сказать, серьезно там как бы подумаем, можем столько набрать нужных функций, за которые, так сказать, заплатят разные участники, что вот даже, так сказать, в отдаленных там поселках, ну, мы не говорим о почте, где там в деревне, где осталось 2-3 человека, да, но тем не менее сетевые форматы такие вот гроздевые сделать не составляет труда. Uh-huh. Поэтому и социальные функции, да, и функции нашей текущей жизни могут приносить, соответственно, доход. Просто над этим надо было уже давно работать, понимаете?
1: Ну вот, взялись за этот вопрос сейчас. Александр Львович, спасибо вам большое, что включились к нам в эфир. Профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов был с нами на связи.
4: Слушаем.
1: Ожидания от дополнительного образования кардинально меняются. Люди идут учиться не ради любопытства, а чтобы не потерять работу. Параллельно снижается безусловная востребованность IT-направлений, которые ранее считались универсальным решением для смены карьеры. Что происходит на рынке труда, давайте поговорим сейчас. Эксперт по проектам развития человеческого капитала Зори Гумощян с нами на связи. Зори Артурович, здравствуйте.
8: Да, добрый день.
1: А востребовано вот это дополнительное образование у кого конкретно? То есть какие сферы и люди из каких сфер наиболее часто идут получать дополнительное образование или заниматься повышением квалификации?
8: Да, смотрите, это же в большей степени присуще тем профессиям, которые там офисные, это белые воротнички, где юристы, менеджеры, управленцы, то есть где требуется знания, которые там каждый год там обновляются, и для внедрения, в том числе и инженерной профессии, где требуется внедрение новых профессий и новых данных, которые появляются ежегодно. Вот. И это, конечно же, двигает идею идти на дополнительное вот это образование, которое полезно и может улучшить качество работы. Плюс многие компании сейчас сами направляют на обучение, потому что кадров не хватает. Требуется улучшать качество всей этой продукции, которая выпускается, или качество компонентов, которые производятся, и нужно с учетом тех ресурсов, которые есть, по сути, работать. И вот сейчас одно из направлений – это, по сути, улучшение качества образования своих сотрудников для того, чтобы увеличить выходные возможности организации. То есть поэтому в том числе и организация заинтересована, чтобы сотрудники развивались и не уходили в другие компании, поэтому в том числе и ведут их на обучение программы.
1: То есть сам руководитель или сама организация направляет, да, на дополнительное образование или переобучение?
8: Угу. Да, все верно.
1: Вот знаете, еще важный момент, я прочитал такую информацию, тоже ссылаясь на специалистов, что особенно охотно и заметно поведение по получению дополнительного образования у специалистов 30-45 лет. Они идут учиться не ради хобби, как это было раньше, да, а для того, чтобы не оказаться вне рынка. Вот вы согласны с этим тезисом?
8: Я частично согласен. Тут еще, знаете, какой момент. Это же переломный возраст такой, и сюда интересно что-то новое и развиваться. Поэтому люди, как правило, в этом возрасте начинают дополнительно обучаться новым навыкам, новым знаниям, которые могут на работе применить, и это может как раз-таки дать лучшее финансовое положение. То есть многие уже преследуют такие цели, чтобы показать себя в организации и показать свою значимость, поэтому идут как раз на обучение по дополнительным программам, которые сейчас востребованы. С учетом того, что еще и рынок сам по себе меняется, если вы заметили, сейчас очень большое количество внедрений ИИ,
1: да.
8: И многие сейчас как раз программы такие запускают, и университеты, и различные онлайн-платформы. И люди, конечно, за ними идут, потому что эффект есть, и его можно применить на работе и дальше показать качество выполнения работ. То есть там особенно это касается в копирайтинге, это касается в подготовке визуализации, сайтов, программирования. То есть те самые программисты используют тот же самый ИИ, потому что это ускоряет работу. А сейчас с учетом эффективности это очень важно.
1: Вы знаете, какой интереснейший тезис я услышал в одном документальном фильме, посвященном искусственному интеллекту, такой фильм «После промпта». Эксперты рассказали о том, что да, люди получают это образование и идут на курсы повышения квалификации и учатся дополнительно использовать искусственный интеллект, но не всегда спешат говорить об этом работодателю. Почему? Потому что работодатель, зная об этом, нагружает их дополнительной работой, а не всем хочется работать дополнительно за те же деньги, например.
8: Есть и такое, конечно же. Многие используют это для того, чтобы простить себе работу и просто больше времени высвобождать. Есть и такая история, конечно. Просто, опять же, разные цели преследуют. Кто-то интересно, чтобы освоить и быстрее там делать удачи, кто-то хочет получать больше зарплаты, все эти больше нагружать, кто-то хочет повышение по работе. Поэтому у каждого свои цели, и поэтому возраст 30-40 это как раз возраст, когда человек ищет себя. Интересно улучшать свои навыки, потому что вы уже зрелы, уже понимаете по своей профессии, и вы готовы к новым знаниям. И поэтому вы идете целенаправленно для того, чтобы улучшать те или иные ваши скиллы для дальнейшего развития. Кто-то идет на развитие софт-скиллов, потому что не умеет выступать там перед аудиторией, а получил повышение. Поэтому, знаете, есть разные условия для того, чтобы пойти на дополнительное профессиональное образование.
1: То есть, вот смотрите, вот это, раз уж мы тут иностранные термины используем, но я уж прошу прощения за такое long life learning, да, когда учиться всю жизнь, и вот этот термин к нам пришел с Запада, и, по сути, многие сейчас специалисты стараются обучаться всю жизнь, и это уже перешло из разряда «а вдруг пригодится» в разряд «это точно мне пригодится, я осознанно иду», особенно если люди на это еще и берут кредит образовательный или просто берут кредит на обучение, они конкретно понимают, зачем они это делают.
8: Все верно. Тут даже, я вам скажу больше, само государство помогает. Есть много программ, которые, по сути, гасят сумму обучения в пользу 90%, где человек может пойти на программу, которая актуальна по ДПО, которая интересна государству. Государство в этом плане помогает обучающимся необходимый навык, который востребован в рынке труда. И такие истории есть. И, по сути, если посмотреть 5 лет назад, то, что было 5 лет назад, все подвинулись в направление, а сейчас оно не так актуально. И каждый год, если честно, меняется, по сути, рынок. Сейчас, например, очень проблема у студентов, которые поступают, заканчивают, потому что рынку не нужны молодые ребята, которые без опыта работы.
1: Зорий Артурович, спасибо большое, вынуждены завершать. Эксперт по проектам развития человеческого капитала Зорий Гумащян был с нами на связи. На минуту прервемся, друзья, и к другим темам перейдем. Не переключайтесь.
4: Детский вопрос. Социальный проект «Радио России».
9: С Левушкой встреча получилась прекрасно.
10: Как ребенок-то? Замечательно.
11: Наш?
10: Наш. Мы еще дома решили наш.
9: Мы нарушили все заповеди, какие вы нам сказали. Мы подписали документы, и они у нас на руках.
4: Какие документы? Кто такой Левушка? В новом выпуске программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
11: утерянные обычаи и возрожденные традиции.
12: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
13: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
14: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны.
15: На правах рекламы.
16: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
17: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах. А все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
16: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
17: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
16: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
17: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
16: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
17: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
18: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнайте, как это сделать.
16: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
17: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
16: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
17: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
18: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
16: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
17: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
16: Давайте еще расскажем, почему именно «Кардиаль» следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
17: «Кардиаль» является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты «Кардиаля» помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
16: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
17: Лечебные компоненты «Кардиаля» помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты «Кардиаля» способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты «Кардиаля» помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203. Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
18: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *2203 и узнайте, как это сделать.
16: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
17: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
16: Давайте подведем итог нашей беседы.
17: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты «Кардиаля» не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты «Кардиаля» стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. «Кардиаль» является натуральным гелем из беломорской водоросли «Фукус». Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – «Кардиаль». Позаботьтесь о себе и ваших близких.
18: Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
15: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж. Количество товара ограничено, подробности предоставлен консультантом, категория 0+.
4: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
19: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
20: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
21: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
4: Московское время 12 часов. Радио России.
0: Главное радио страны. Вести.
2: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева. В этом выпуске в Кремле заявили о приближении необратимых процессов для Киева. Российские военные атаковали энергетический объект ВСУ в Запорожской области. И онлайн-голосование на выборах в сентябре пройдет в рекордном числе регионов. Все подробности далее. Ситуация на фронте для Киева в определенное время станет уже необратимой. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на площадке научно-экспертного форума «Примаковские чтения». По его словам, ситуация на линии боестолкновения для киевского режима ухудшается изо дня в день.
22: Ситуация на фронтах такова, что она ухудшается изо дня в день для киевского режима. Динамика очевидна, наши военные продвигаются по всему фронту. И в определенное время наступят уже необратимые процессы для киевского режима. Поэтому киевский режим огрызается как может, огрызается в силу своей уже очевидной такой нацистской натуры ударами по объектам гражданской инфраструктуры. Президент сказал, что вполне возможно это все минимизировать и нужно минимизировать. Это задача наших военных, задача других ведомств, которыми они занимаются в круглосуточном режиме.
2: Ранее Дмитрий Песков заявил, что Киев необходимо привлечь к юридической ответственности за его преступление. По его словам, преступления украинских властей налицо. Они четко документируются и архивируются. Вооруженные силы России с помощью БПЛА «Герань» поразили используемую для нужд военно-промышленного комплекса Украины газораспределительную подстанцию в районе Люцерны Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны, предоставив кадры объективного контроля. В ведомстве добавили, что наши войска продолжают методично поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК Украины. Федеральная служба безопасности задержала 128 нелегальных оружейников в 53 регионах России. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, задержанные занимались незаконным изготовлением, модернизацией и продажей оружия. Из незаконного оборота изъято 301 единица огнестрельного оружия, включая 4 пулемета, 15 гранатометов, 2 штурмовые винтовки, 37 автоматов, 140 пистолетов и револьверов, а также 124 винтовки, карабина и ружья. Кроме того, силовики обнаружили и изъяли 788 гранат, более 111 килограммов взрывчатых веществ и свыше 189 тысяч патронов различного калибра. Также прекращена деятельность 45 подпольных мастерских, где восстанавливали боевые свойства гражданского оружия, модернизировали его и изготавливали боеприпасы. ФСБ показала видео с задержанием подпольных оружейников. На этих кадрах происходит захват подозреваемых в их квартирах, в некоторых случаях со взломом входной двери и на парковке. Кроме этого, продемонстрировано изъятое оружие и боеприпасы. Заявки на применение дистанционного электронного голосования в ходе предстоящих выборов поступили в ЦИК от 33 избирательных комиссий, что является рекордным показателем. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. По ее словам, планируемый масштаб дистанционного электронного голосования превышает его применение в ходе прошедших избирательных кампаний. ЦИК рассмотрит вопрос о проведении ДЭК уже 24 июня. Масштабный сбой в движении поездов железнодорожной компании Deutsche Bahn по всей Германии, вероятно, был вызван заменой компонентов в системе радиосвязи. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники в органах безопасности. Официального подтверждения этой версии еще не поступало. В свою очередь, радиостанция RBB уточнила, что органы безопасности не усматривают в случившемся признаков саботажа. В качестве вероятной причины предполагается ошибочное обновление программного обеспечения со стороны производителя. Вчера вечером произошла остановка поездов по всей Германии из-за масштабного сбоя в системе цифровой железнодорожной радиосистемы. Перебои затронули не только региональные поезда и поезда дальнего следования, но и городскую электричку в Берлине. Ситуацию удалось стабилизировать с помощью системы экстренного реагирования. Более 8800 участников ЕГЭ 2026 года уже смогли получить 100 баллов. 654 из них набрали 200 баллов. Об этом рассказал РИА Новости глава Россопернадзора Анзор Музаев. По его словам, два российских школьника смогли получить максимальные 400 баллов. 39 человек набрали 300 баллов. Напомню, основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Первые результаты начали приходить 13 июня. Туристический спрос на Курильские острова превысил предложение. Сейчас в регионе ведется работа по наращиванию мест размещения, заявил на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев. Он рассказал, что за последние 3 года построено больше десятка объектов, но они не покрывают потребность в размещении туристов. Идет работа с инвесторами. Общее число инвестиционных проектов на Курилах превысило 65, отметил Запрягаев. Максимальный уровень опасности из-за жары объявили в 16 крупных городах Италии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны. Наивысший красный уровень погодной опасности действует в 16 городах, включая Рим. Завтра предупреждение распространится на 17 городов. Речь идет в том числе о Болонье, Венеции, Флоренции, Милане. На Сицилии местные власти выпустили предупреждение о риске пожара.

0: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские прыгуны в воду взяли 2 золота и 2 бронзы на второй день чемпионата Европы среди юниоров. В синхронных прыжках с 10-метровой вышки у юношей победили Кирилл Белавин и Мирослав Киселев, а у девушек золото завоевали Виктория Казанцева и Александра Кедрина. Киселев также взял бронзу в прыжках с метрового трамплина, Екатерина Шмелева стала третьей на 3-метровом трамплине. Нападающий Ярослав Лихачев стал игроком «Амура». В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги он выступал за клуб на правах аренды из ярославского «Локомотива». Теперь хабаровчане решили выкупить контракт хоккеиста. Прошлый сезон стал самым успешным в карьере 21-летнего нападающего. Он набрал 39 очков за 59 матчей, став лучшим снайпером и бомбардиром «Амура». Российское антидопинговое агентство проверило на допинг 8 вратарей клубов российской премьер-лиги. Среди них сразу 3 голкипера «Спартака» – Александр Максименко, Илья Помазун и Александр Довбня, не сыгравший ни одного матча в сезоне. Кроме них, тестирование прошли Максим Бориско из «Балтики», Виталий Гудиев из «Акрона», 2 вратаря московского «Динамо» Игорь Лещук и Курбан Расулов, а также голкипер «Оренбурга» Максим Рудаков. Защитник Георгий Джики успешно прошел медицинский осмотр в московском «Локомотиве». Как сообщает «Сила спорта», о переходе футболиста скоро объявят официально. Прошлый сезон Джики провел в турецком «Анталья-Споре». Георгий начинал выступления в молодежных клубах «Локомотива», но большую часть профессиональной карьеры провел в московском «Спартаке». Максим Глушенков подтвердил, что начал переговоры с «Зенитом» по новому контракту. Конкретного предложения с личными условиями пока нет. Я показываю тот футбол, за который мне предлагают контракт, а не выпрашиваю деньги, сказал Максим. В прошлом сезоне Глушенков стал самым результативным игроком «Зенита» в российской премьер-лиге, забив 9 голов и сделав 9 передач за 27 матчей. Текущий контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан еще на 2 сезона. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. Сегодня в Ярославле плюс 20-22 градуса, переменная облачность, а во Владимире плюс 19-21, в Туле плюс 23-25 градусов, в Воронеже плюс 24-26. В Ростове-на-Дону плюс 30-32 градуса, в Волгограде плюс 27-29, в Краснодаре плюс 29-31, кратковременные дожди и грозы. В Сочи плюс 25-27 без осадков, в Ставрополе плюс 26-28, грозовые дожди, в Севастополе плюс 27-29 и без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 16-18, небольшие дожди. В Москве без осадков плюс 21-23. Сейчас столица плюс 20, без осадков, ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
2: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
3: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема с цифровизацией, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
0: Слушаем.

0: Продолжаем второй час радиоканала «Слушаем» в эфире Радио России. Приветствую жителей Челябинска, Сочи, Ростова, Великого Новгорода, Уфы, Тамбова, Магадана, Ржева, Дербента, Красноярска и других городов нашей прекрасной родины. Меня зовут Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Виктория Карпова. И в этом часе мы, конечно, продолжим говорить с вами о том, чем живет наша страна. Все это с экспертами, все это в прямом эфире. Программы в записи сохраняются на платформе «Смотрим». Не забывайте об этом, помимо FM-формата. Конечно, есть приложение «Радио России», вы его наверняка уже установили и скачали, скачали и установили на свои смартфоны. За информацией заходите на сайт вести.ру и присоединяйтесь к нашим социальным сетям, в том числе к мессенджеру «Макс». О чем будем говорить в этом информационном часе? Госдума одобрила закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Важное нововведение, которое касается, конечно, миллионов и миллионов семей, об этом также поговорим. Перспективы развития рынка хендмейд изделий в России. Что это за перспективы, кого затронет, как это поможет развитию микробизнеса, также расскажем. Россияне стали чаще покупать препараты для снижения веса. Ну, тут понятно, сезонные, может быть, такие покупки, но к чему это может привести и как отразиться на здоровье, узнаем у специалиста. И беспилотные испытательные трамваи-лаборатории начали собирать данные на маршрутах Краснопресненской трамвайной линии. Нововведение в Москве обсудим ближе к завершению этого информационного часа. Начинаем через несколько секунд.
1: Слушаем.
0: О медицине сразу поговорим. Минздраву удалось переломить тренд на снижение численности медицинских работников. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко на совещании с президентом России Владимиром Путиным. Он связал это с дополнительными выплатами в первичном звене, которые дали, по словам Мурашко, хорошие эффекты и привлекли кадры в малые населенные пункты. Ну а следующий шаг – развитие новой программы наставничества для выпускников медицинских вузов и колледжей. С нами на связи президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. Андрей Константинович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей.
0: Знаете, вот следующий шаг, как сказал Михаил Мурашко, это вот наставничество. Но мне кажется, что это не все, что новое, это хорошо забытое старое. И наверняка в прошлом такое уже было.
2: Да, действительно, у нас очень богатый опыт, и он во многом положительный. В Союзе Советских Социалистических Республик была сформирована и функционировала успешная система наставничества, она имела основу идеологические, организационные, материальные. Надо отметить, что очень активно в этой программе участвовали профессиональные союзы. Ну и понятно, куда же без правящей партии, тут тоже никуда не денешься. Поэтому все это функционировало. Ну, началось это все в период индустриализации, понятное дело. Ну а дальше это все распространялось на различные сферы, в том числе социальное, образование, здравоохранение. Это тоже все работало. И было много очень примеров. Это очень широко обсуждалось, освещалось в средствах массовой информации. Ну и в целом был такой вот общественный договор, что эта форма не только полезна государству, но и каждому работающему.
0: Но от прошлого к настоящему. Давайте все-таки, Андрей Константинович, значит, президент отметил, что эта система не должна быть формальной. И дал соответствующие поручения, ну, в том числе министру здравоохранения. Но а что значит не должна быть формальной? Как сейчас это нужно внедрять и вводить вот наставничество для выпускников медвузов и колледжей?
2: Ну, я бы пошире сказал. Дело в том, что не все знают об этом. 21 мая прошлого года уже была утверждена распоряжением правительства Российской Федерации концепция развития наставничества. Это такой общий документ, который распространяется на все сферы экономики, на все отрасли. Больше того, с 1 марта 2025 года в Трудовом кодексе действует статья, которая регулирует особенности труда наставников. Ну и если говорить о здравоохранении, к чему сейчас большое внимание приковано, там есть свои особенности. Наставничество, оно привязано к обязательности отработки 3 лет в учреждениях, в организациях медицинских, которые работают по программе государственной гарантии. И второе, это привязано наставничество к аккредитации. Вот, вот такие вот тут особенности.
0: То есть, если по-простому, 3 года обязан отработать в системе госмедицинского?
2: Получается так, да. Но это называется периодом наставничества. Да. Какие тут риски есть? Риски тут понятные. Дело в том, что после распада СССР, к сожалению, наблюдается такое явление, как приватизация медицинских знаний. И, к сожалению, не все педагоги, не все опытные врачи готовы ну, то, что некоторые называют создавать себе самому конкурента, который потом у тебя отберет деньги и пациентов. Вот это необходимо преодолевать. Ну, конечно, формализм тоже никуда не девается. Есть, с ним надо бороться. Здесь есть специально разработанные Минздравом документы, тоже нормативная база, которая, очевидно, будет уточняться по поводу форм, как это будет, какие документы там будут фигурировать и так далее, какая будет отчетность, какой будет присмотр за этим, за всем. Конечно, качество наставников самих очень большую роль играет. И вот это то, что иногда забывают, это вот такая вот отношение подчиненности наставляемого. Дело в том, что, вот, скажем, в хирургии есть такая практика, когда один врач оперирует, а второй врач пишет бумаги многочисленные. Поэтому вот не получилось бы так, что за 3 года, допустим, наставляемый научится документы писать, а к хирургическому столу его могут не особенно-то...
0: Так и не допустить, да?
2: И допустить, да. Поэтому вот это важные моменты, но они по ходу, как говорится, развития ситуации, основы здесь заложены, они очень позитивные. Ну, а нюансы будут уточняться. Но я здесь хотел бы подчеркнуть, что современное образование, оно вообще состоит из 3 этапов, как говорят специалисты мирового уровня. Первое – это наполнить человека знаниями, мотивировано. Второй этап – это привить ценности профессии. Вот это здесь уже наставничество, да, получается. Нам будет сильно помогать и адаптировать нового специалиста к системе и к учреждению конкретному, к организации. А третий этап – необходимость формирования лидера позитивных социально-экономических преобразований. То есть человек должен выходить за пределы своего, что называется, своей профессии, своей отрасли и то, что называется, улучшать жизнь так сказать, в широком понимании. Ну вот это у нас лидерство, оно вообще отстает.
0: Поэтому и постоянно вот повышать...
2: мы надеемся, что оно будет этому всему помогать.
0: И постоянно повышать квалификацию, что для врачей особенно важно. Андрей Константинович, спасибо вам большое. Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин был с нами на связи. Далее продолжим рубрикой «Вас не обману». Слово передаю Алексею Гвоздеву.
1: Вас не обманут.
3: Здравствуйте. Эксперты по кибербезопасности предупреждают. Мошенники начали обманывать россиян под видом проверки задолженности. Как это происходит? Они создают сайты, которые предлагают всевозможные проверки. От наличия задолженности до получения якобы персонального гороскопа или матрицы судьбы, что бы это ни значило. Чаще такие сайты все же предлагают проверить долги, штрафы, риски и ограничения, предлагают обнаружить местоположение устройства или отслеживать посылки, а также привлекают тем, что якобы могут пробить человека по номеру телефона. Аналитики говорят, что аферисты все чаще используют схему с подпиской на фальшивые цифровые сервисы со скрытыми списаниями. Причина в том, что такой способ обмана сложнее распознать. От тактики прямой кражи денег они переходят к злоупотреблению доверием, когда предлагают недорогую услугу, а списывают потом значительные суммы. Некоторые такие сайты злоумышленников предлагают скачать шаблоны различных заявлений на отпуск, на увольнение, для подачи иска в суд, а бывает и предложение найти совпадение по фото. Так говорят эксперты. Главное, что позволит вам вычислить мошенников, все сомнительные сайты действуют по одному сценарию. Пользователю предлагают подписаться на отчет буквально за 5 рублей в течение пробного периода или за 399 рублей на 30 дней. Если пользователь ведет данные на таком сайте, он рискует скомпрометировать данные своей банковской карты и лишиться денег на банковском счете. Не попадитесь в эту ловушку. А если понимаете, что данные вашей карты уже в руках обманщиков, заблокируйте ее, позвонив на горячую линию банка или с помощью банковского приложения. Еще по данным МВД, мошенники разработали новую схему обмана, в которой сообщают о желании оплатить аренду жилья якобы за счет государственных денег, предназначенных для российских военных. Злоумышленники находят объявления о сдаче квартир в аренду, откликаются на них, представляются военнослужащими или их супругами, утверждая, что оплатит аренду государство. Для этого обманщик просит прийти в банк, где якобы специалист поможет осуществить перевод. А пока этого не случилось и обман не раскрылся, звонит другой мошенник, который представляется сотрудником банка и запрашивает номер карты и код из СМС-сообщения.

0: сообщает, что пожилой человек включен в список граждан, подлежащих награждению, и ему положена крупная социальная выплата, компенсация, а для оформления вознаграждения выманивают полные паспортные данные. Потом звонит другой аферист, который представляется сотрудником Федеральной службы безопасности или другого правоохранительного ведомства, и заявляет, что предыдущий звонивший был мошенником, который завладел персональными данными жертвы и теперь пытается использовать их для перевода сбережений на счета, связанные с преступной деятельностью, например, на территории Украины. Пенсионеру предлагают принять участие в спецоперации по поимке злоумышленников или предлагают спасти свои деньги от конфискации. В любом случае, для этого надо перевести деньги на безопасный или специальный счет. По сути, это счет злоумышленников. Не диктуйте по телефону, не пересылайте фотографии персональных данных, информацию о картах, паролей, коды из СМС, а безопасных счетов не существует. Берегите свои деньги и данные, не дайте мошенникам заработать.
1: В России расширят программу кредитных каникул по ипотеке для семей, где рождаются дети. Соответствующий закон приняла Госдума. Физическим лицам по ипотечным кредитам, заключенным для личных целей, уже дали возможность обратиться к кредитору с требованием о кредитных каникулах в случае рождения или усыновления второго или ребенка или последующих детей. С этой темы и начнем. С нами на связи зав. Кафедры ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов. Александр Андреевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как это решение на рынок повлияет и что это будет значить для кредиторов?
2: Решение, скажем так, имеющее место быть, пока все-таки еще не подписано в Совете Федерации у президента, поэтому мы обсуждаем то, что скорее всего будет. Здесь мера, понятно, социальная точки зрения, но все-таки она еще в перспективе. Я это специально оговариваю, чтобы прям слушатели сегодня же не побежали заниматься оформлением таковой льготы.
1: Каникулы.
2: В принципе, такие каникулы предоставлялись и ранее, но при условии попадания в сложную жизненную ситуацию, когда снижается доход, теряется работа и так далее. В принципе, рождение ребенка действительно имеет под собой природу и финансовую в том числе, когда какая-то часть доходов, может быть, выпадает, при этом расходы растут. Но, тем не менее, так в лоб называть, что это сложная жизненная ситуация, ну, наверное, было бы не вполне правильно, понимая, что в большинстве случаев это желанные дети, это счастливые события в семье, а тут нужно признаться, что оно сложная жизненная ситуация. Поэтому здесь законодатель пошел по пути признания самого факта рождения детей достаточным для того, чтобы семье предоставить необходимую льготу. С точки зрения социальной политики это хорошо, но есть определенная проблематика, связанная с кредитными рисками. Учтем то, что банки будут осторожнее смотреть на случай, когда может появиться второй, третий ребенок, понимая, что нужно будет предоставлять каникулы. И здесь вопрос не в том, что эти деньги прощаются. Они не прощаются. Кредитные каникулы предполагают, что продлевается срок действия кредитного договора, и дополнительные платежи будут поставлены после окончания текущего договора. Эти деньги все равно придется заплатить. Но есть перерыв, в течение которого банк не получает деньги, соответственно, у него возникает некоторая проблематика с текущими обязательствами, ведь банк имеет как кредиторов, так и вкладчиков, которые могут захотеть забрать деньги и так далее. Я не думаю, что это будет гигантской проблемой, это не так. Но, тем не менее, учесть это в управлении кредитными рисками банки захотят, и в какой-то степени это вызовет ужесточение условий андеррайтинга по обычным кредитам без субсидирования, ну и по семейной ипотеке тоже будут аккуратнее смотреть, насколько семьи находятся в какой зоне позитивной, они могут легко обслуживать этот кредит или на грани. Вот любая льгота, а в данном случае мы говорим о льготе, о том, что возможно предоставление таковых каникул, до некоторой степени ограничивается возможностями. Скажу при этом, что значительного ужесточения здесь не будет или существенного, чтобы сказать, что вот ввели и что-то такое стало существенно сложнее. Это не так. Но учитывать в кредитной политике и учитывать в плане

0: ограниченных случаях банки это, конечно же, будут.
1: Ну, то есть, на самом деле, нельзя сказать, что деньги, ну, прям совсем не будут, что называется, прощать. Вот как вы сказали, да, просто их перераспределят, и срок выплаты будет дольше, а деньги все равно придется банку вернуть.
0: Конечно, конечно. То есть, кредитные каникулы – это не прощение долга.
1: Прощение просто долга некоторые именно так воспринимают, понимаете? Вот хорошо, что вы разъяснили. Такие, кредитные каникулы, ну все, значит, полтора года не платим.
0: Не платим, но только потом, по завершении договора кредитования того, который был определен при его заключении, нужно будет заплатить. Может быть, получится договориться дольше платить или меньший срок. Это в зависимости от тех условий, которые будут у конкретной семьи складываться на момент, когда договор кредитования будет заканчиваться.
1: Угу. Значит, еще одну тему хочу обсудить. Примерно 2 миллиона семей смогли улучшить жилищные условия с помощью семейной ипотеки. Ну и есть сейчас предположение, что могут измениться условия. Предлагают нам дождаться до начала июля. Но вообще, насколько это существенная такая мера поддержки и как она повлияла в том числе на рынок застройщиков, на банковский сектор, на экономику в целом?
0: Мера существенная. Мало того, на сегодня ипотека и, в частности, льготные ипотечные программы, как таковые, стали самыми популярными способами улучшения жилищных условий. Наши граждане их по большей части знают о существовании. Может быть, недосконально так, чтобы все стали специалистами по этим программам, такого нет, да и не требуется. Вот. Но понимание, что таковая поддержка оказывается, в обществе присутствует, и более того, семьи стали ориентироваться на эти программы. Это говорит очень хорошо о том, что эти программы востребованы и считаются справедливыми. Для нашего российского общества критерий справедливости здесь действительно важен. 2 миллиона семей – это действительно так, это статистика Дом РФ.
1: Да.
0: А при этом, если мы возьмем последние годы, то это сотни тысяч детей, которые родились благодаря этой программе.
1: Опять 250 тысяч, да.
0: Да, это много. Это много в условиях, тем более, демографического спада, который у нас сейчас наблюдается. Эта программа необходима, но она необходима и необходимо ее и совершенствование для того, чтобы она становилась все более адресной. Не просто помощь семьям, а семьям обязательно с детьми, с маленькими детьми. Чем больше детей, тем больше помощи и так далее. При этом здесь тоже важно понять, что и квартиры должны быть не маленькими. То есть нужно,
1: конечно,
0: уточнять поддержку, чтобы эти квартиры расширялись.
1: Да, такая Александр Андреевич, есть, спасибо большое. Вынужден завершать. Завкафедра ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России. Александр Цыганов был на связи.
2: Театр Радио России представляет.
3: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет.
2: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
4: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
5: Строить, товарищ майор.
2: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
6: Трудно.
5: Не труднее, чем воевать, справимся.
6: Не скажи.
2: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
8: Это волшебство технологий.
9: Каждый гость студии – настоящая находка.
2: Слушаем.
1: Россияне уходят от фабричного к ручному. Рынок хендмейд изделий в России растет на 10-20% в год. К 2030 году его объем может достичь 25 миллиардов рублей, говорят аналитики. Ну а нам интересно понять вообще, почему и с чем связан этот рост и каковы перспективы. С нами на связи кандидат экономических наук, экономист Игорь Строганов. Игорь Алексеевич, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
1: Почему этот рынок растет?
6: Ну, потому что мы живем с вами уже десятилетиями в мире товаров одинаковых, массовых. И, в общем-то, во-первых, людям это поднадоедает ровно потому, что ну, массовый товар – это на всех, у всех, это усредненное качество, это усредненный внешний вид. Ну и зачастую есть люди, например, как одежда с особенностями фигуры, соответственно, точно так же индивидуальный подгон необходим, и не всегда массовая та же одежда доступна. Во-вторых, в культуре человеческой всегда есть такой параметр, как выделиться. Мы его можем назвать таким достаточно базовым словом «понты». И если вы носите все как все, используете все как все, то вы не будете выделяться, как вам выделиться. И тогда получается, что если когда-то хендмейд это было то, что доступно всем, и все делали именно руками, и фабричное было классно и здорово, потом фабричное стало, ну ок, и у всех есть, теперь хендмейд – это новая роскошь, получается.
1: Знаете, я вспоминаю вот то, о чем вы говорите, на заре развития интернета, когда у нас вот этих всяких фабричных вещей было не так много и стоили недостаточно дорого, ну, естественно, что делали наши родные, близкие, мамы, бабушки, они вязали, шили, ну, в общем, и так далее.
6: По образцам, да.
1: Да, по образцам. Они... Но дело в том, что и тогда, когда иностранцы это заметили, почему про интернет я спросил, и заинтересовались, я знаю, что некоторые вязаные вещи из нашей страны отправляли за границу и очень неплохо на этом зарабатывали, потому что там как раз вот хендмейд ценился очень серьезно. Мы что, к этому сейчас подходим, получается?
6: А есть такая проблема в России, это знают те, кто вот таким рукоделием занимается, что в нашей стране хендмейд очень плохо ценится. То есть, например, одна и та же вещь действительно, что вязаная, что картина, что какое-то рукоделие даже в формате украшений. То, что, например, в Европе, в Америке будет стоить, ну там, на порядок больше, у нас это считается, сделано руками, ну ремесла бабушка сделала. И поэтому в нашей стране уважение к хендмейду только появляется, и только как культура растет потребление его.
1: Значит, тогда вот еще какой вопрос. Раз появляется и растет культура потребления, то мы можем ли здесь говорить о развитии такого микробизнеса, да? Потому что чаще всего это просто самозанятые люди.
6: А с одной стороны, да, зависит очень сильно от отрасли, потому что если мы говорим про одежду, это не микробизнес, это нормальные крупные бизнесы, и они достаточно серьезные, достаточно много у них сложных проблем, которые стоят перед обычным бизнесом. Если это ювелирка, то это, да, это может быть один ювелир либо артель ювелиров. То есть, опять же, это все зависит сильно от конкретики. И проблема такого рода хендмейд автора в том, что он как раз не способен выдавать много продуктов за короткий срок, то, чем славятся фабрики. И поэтому в долгосрочной перспективе он всегда будет проигрывать на условному Китаю, который делает много быстро и дешево.
1: Вот, кстати, по поводу всевозможной ювелирки и так далее, знаете, я тут как-то несколько лет назад разочаровался, потому что увидел какие-то календарики или там украшения, я думал, что это делают местные мастера, ну, на юге там России, не буду говорить в конкретном регионе, оказалось, что это все Китай, просто фабричный Китай в огромных масштабах. То есть,
6: дешевле.
1: Да, да, в том-то и дело.
6: В этом проблема, что если мы говорим именно про туристический хендмейд, то здесь, ну, 99% того, что мы видим в туристических местах, это Китай, сделанный под задачу. То есть вот эти вот бабушки с носками, которые когда-то у нас стояли около разных туристических мест, и теперь эти бабушки будут продавать именно китайскую продукцию, купленную точно так же за дешевые деньги на маркетплейсах. Поэтому здесь как раз задача, наверное, если этот бизнес оформляется, то какое-то четкое либо лицензирование, либо сертифицирование, чтобы человек четко понимал, это вот условно китайская подделка, либо это действительно кто-то делал руками и вложил в это душу, руки и прочее.
1: Спасибо вам большое, спасибо, что включились к нам в эфир. Кандидат экономических наук, экономист Игорь Строганов был с нами на связи.
7: Слушаем.
1: Летом всем хочется выглядеть замечательно и прекрасно. Да что там вообще, не только летом, но лето как особый сезон. Так вот, россияне стали чаще покупать препараты для снижения веса. Причем интересно, что общий объем расходов на средства для похудения превысил 4 миллиарда 300 миллионов рублей. При этом, как отмечают врачи, многие самостоятельно назначают себе рецептурные препараты, а это не всегда, мягко говоря, может полезно или хорошо сказаться на здоровье. С нами на связи доктор медицинских наук Антон Ершов. Антон Валерьевич, здравствуйте.
10: Андрей, здравствуйте.
1: Так ли это на самом деле, что стали чаще покупать препараты для снижения веса, по вашим данным?
10: По моим данным, и не только по моим, чаще, больше чем в два раза увеличился рынок, увеличился запрос, и это мы только еще не до конца распробовали данные препараты и данную группу. Пик еще будет в ближайшие 5 лет только достигнут.
1: А люди не боятся вот эти препараты покупать? Чем это может обернуться? Вот бесконтрольный прием таких лекарств для здоровья?
10: В том-то и дело, что люди боятся, поэтому сейчас пика у нас и нет. Потихоньку все будет больше количество тех людей, у которых... Ой, а у меня коллега похудела на уколах, на таблетках. Ой, а у меня соседка, смотрите, как выглядит хорошо. Ой, а у меня подружка. И они все... Вот много кто боится именно уколов. Сейчас появились уже таблетки такие, а не уколов, потому что многие боятся именно уколов. И потихоньку люди будут видеть, что ничего страшного в этом нет, но они же видят в перспективе 1-2 лет, это очень жалко, что так происходит. И у нас, знаете, да, наверняка эту поговорку, что сантехнику, я ничего не имею сантехников, но сантехнику мы вызываем сантехника реанимировать, да, ремонтировать, а зато все врачи. Все диетологи, все нутрициологи, теперь все эндокринологи и самоназначением, к сожалению, очень многие занимаются. А осложнения, они в перспективе 3-5 лет просматриваются, если человек занимается самолечением, к сожалению.
1: Давайте тогда озвучим, у нас не так много времени, но это важно. Какие могут быть побочные явления от приема бесконтрольного этих препаратов?
10: Давайте сосредоточимся именно на том, что бесконтрольного, без врачебного и не всегда по показаниям. Может пострадать и репродуктивная система, может пострадать сердечно-сосудистая система, могут развиться различные образования и страдает зрение у нас в том числе. Вот, наверное, самые важные.
1: Вот это действительно важно, то, что вы отметили. Но смотрите, здесь же есть еще и, что называется, мода. Да? Люди бегут за такими модными препаратами, за аналогами модных препаратов. И опять-таки, вот вы говорите, эффект кому-то помогло, а значит и мне поможет. В этом случае, вот если все-таки человек увидел, что кому-то помогло, первый шаг, который нужно сделать, к какому врачу записаться, куда пойти, если мы говорим о правильных шагах, да, чтобы... было назначение препарата, или же, чтобы сказали, категорически нет, никаких препаратов нельзя.
10: Первое, Андрей, как у нас приходят сейчас пациенты, чтобы вы понимали, с запросом, а что бы мне такое поколоть, попить, чтобы я могла есть дальше вкусняшки? Вот если такой запрос у человека остается, то человек ментально не готов к тому, что он откажется в конечном итоге от этих лекарств. Через год, через два лекарства нельзя будет дальше принимать. У них есть конечная длительность применения. А человек потом вернется к своим привычкам. А то, что касается, с какого врача нужно начинать, то это однозначно, не с нутрициолога, не с интернета, не с диетолога. Это конкретный прием у адекватного эндокринолога, который будет, не будет сразу вам назначать эти таблетки. К сожалению, сейчас они модные, эти уколы, таблетки, в связи с тем, что это... Ну, своего рода волшебная таблетка, волшебный укол. Можно ничего не делать и при этом похудеть.
1: Как же тут не вспомнить Фаину Георгиевну Раневскую, которая говорила, сядь голой перед зеркалом, женщинам совет давала, да, и в одну, и в другую сторону крути головой, да, когда тебе предлагают поесть. Вот это и будет отказ от еды, от вкусняшек всяких, да. Тут странный язык была Фаина Раневская, но очень права в конкретных таких вот ситуациях, и вы абсолютно верно сказали, да, как бы мне... употреблять какие-то препараты медицинские, но при этом продолжать вести такой же образ жизни, как я веду. Да? Вот тут, что называется, совсем неправильный подход. Спасибо большое, Антон Валерьевич, что вы включились к нам в эфир. Следите, пожалуйста, за своим здоровьем. Это я уже к нашим слушателям обращаюсь. Доктор медицинских наук Антон Ершов был с нами на связи. Сейчас прервемся на рубрику «Песни по случаю». Слово передаю Михаилу Предтеченскому.
7: Песня по случаю.
11: Здравствуйте, с вами Михаил Предтеченский, а случай у нас сегодня такой. В 20-х числах июня 1971 года в кинотеатрах вышел фильм Леонида Гайдая «12 стульев». Лидер советского проката 1971 года, почти 40 миллионов зрителей. Гайдай, снявший к тому времени «Бриллиантовую руку» и «Кавказскую пленницу», решил взяться за самый любимый свой сатирический роман «12 стульев» Ильфа и Петрова. Но когда пришел в сценарный отдел студии «Мосфильм» с этой идеей, ему сообщили, что у них уже есть заявка от Георгия Данелли. Режиссер очень расстроился. Гиндоса. Но когда, в свою очередь, Данелия узнала о том, что Гайдай тоже решил экранизировать «12 стульев», забрал свою заявку, так как очень уважал Леонида Йовича и ни за что не хотел переходить ему дорогу. Естественно, самой трудной задачей было найти актера на роль Остапа Бендера. Пробовались Никита Михалков, Олег Басилашвили, Михаил Казаков, Александр Белявский, Андрей Миронов, Владимир Высоцкий. Говорят, что именно он порекомендовал режиссеру Арчила Гамиашвили. Мало кому в то время известный актер сделал моноспектакль по «Золотому теленку» и гастролировал с ним по городам и весям. И вот его-то и увидел Высоцкий. Гайдай решил лично посмотреть на грузинского актера и поехал в провинциальный театр, где гастролировал Гамиашвили. Увидев его в образе Бендера, мгновенно понял, что это именно тот, кого он искал на эту роль. Впрочем, на экране Гамиашвили говорит голосом актера Юрия Саранцева. На роль Кисы Гайдай сразу же утвердил Сергея Филиппова. А вот с мадам Грицацоевой были проблемы. Пробы Галины Волчек и Нонны Мордюковой Гайдая не устроили. Он уже почти отчаялся, когда звукооператор фильма Владимир Крачковский привел на съемочную площадку свою жену Наталью Крачковскую. Гайдай взглянул на нее и сказал: «Вот она, мечта поэта».
12: Где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвал он птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную креолку он увидел на песке, и одной пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске.

И когда под утро плача от ёлки понял он, что в сердце страсть не может потушить, выстрелил в себя, чтоб налегла птичка на ветвях его души.

0: Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
1: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада» по средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Койлани, Сундалой хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: На правах рекламы.
5: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
7: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
5: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
7: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала, для профилактики чего, бабуль? А она серьезно так отвечала, да всего, милая, всего. Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила, и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62, а до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
5: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
7: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
5: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
7: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
5: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
7: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
5: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
7: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник, а я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богата дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 1212.
5: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
7: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
5: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
7: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
5: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
7: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
5: Все это масло таволги.
7: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
5: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
7: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
5: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
7: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
5: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
0: Радио России. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
4: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
8: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкалья.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэм на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Российская армия установила контроль над Иволжанским в Сумской области. В Кремле заявили о девальвации международных отношений. И россиян на Бали призвали не брать алкоголь в сомнительных заведениях. Все подробности далее. Подразделения российской группировки «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны. Там отметили, что освобождение Иволжанского способствует расширению зоны безопасности вдоль Курского приграничья и укреплению позиций на Сумском направлении. Также вооруженные силы России за сутки освободили в Константиновке 114 зданий. ВСУ потеряли 21 пункт управления БПЛА. Помимо этого, российские военные завершили уничтожение боевиков 120-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части Красного Лимана. В военной сводке уточняется, что вооруженные силы России за сутки поразили Центр управления беспилотными системами сил специальной операции ВСУ, а также по пунктам временной дислокации формирований противника и иностранных наемников в 143 районах. Средства ПВО сбили 14 авиабомб и 584 БПЛА самолетного типа. В общей сложности армия Украины потеряла в зоне СВО за сутки 1455 военных. Международные структуры и экономические устои в настоящее время не просто меняются, а самым настоящим образом девальвируются. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на площадке научно-экспертного форума «Примаковские чтения». По его словам, снижается уважение не только к структурам ООН, но и к мировым резервным валютам.
2: Очевидно, что нынешний миропорядок, кто-то говорит, рушится, кто-то говорит, претерпевает изменения. Но очевидно, что абсолютно девальвируется система международных отношений, девальвируется международная организация во главе с Организацией Объединенных Наций, девальвируется Совет Безопасности, девальвируется способность Совета Безопасности и ООН принимать участие в решении насущных проблем, девальвируются международные экономические устои, девальвируется даже основная резервная валюта. И мы видим, что доля основной резервной валюты в международных расчетах, она остается высокой, но налицо тенденция к сокращению этой доли. И сокращается это не потому, что страны отказываются от этого, а потому что эмитент пытается навязывать свои правила. Другим странам это просто не нравится.
1: Дмитрий Песков также отметил, что сторонники мира через силу и гегемонизм пытаются не замечать изменения на мировой арене, и эту позицию нельзя игнорировать. Западные страны должны понять, что им нужно отказаться от планов любого рода экспансии в зоне жизненных интересов России. Об этом заявил на Примаковских чтениях министр иностранных дел Сергей Лавров.
3: Особенностью текущего момента можно назвать и то, что Запад не гнушается на ходу менять свое отношение даже к пресловутым правилам, которыми до недавнего времени пытался подменять международное право. Как только на Западе почувствовали, что свободная торговля, честная конкуренция, неприкосновенность собственности, беспрепятственное движение капиталов позволили раскрыть потенциал новых центров развития в Азии, Африке, Латинской Америке, развязали, так тут же превратили доллар и другие мировые валюты в оружие, развязали санкционные тарифные войны, начали отнимать золотовалютные резервы и другие материальные активы. Поставив под угрозу все достижения своего собственного детища, экономической глобализации и само ее будущее, Запад разрушает и фундамент, создававшийся десятилетиями системы международной безопасности.
1: Лавров заявил, что Россия поддерживает договоренность о прекращении боевых действий между США и Ираном. Москва рассчитывает, что возобновление свободного судоходства через Ормузский пролив будет способствовать энергетической и продовольственной безопасности стран глобального юга. Российским туристам на индонезийском острове Бали следует избегать употребления алкогольных напитков в сомнительных заведениях и внимательно относиться к качеству продукции. Риск столкнуться с подделками остается высоким, заявил РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толчинов. Он отметил, что Бали отличается от всей остальной страны. Это один из немногих регионов, где алкогольную продукцию официально разрешено употреблять и производить. И высока вероятность столкнуться с фальсификатом. Дипломат подчеркнул, что безопасность туристов во многом зависит от их собственной осторожности. Ранее стало известно о смерти россиянки на Бали после предполагаемого отравления метанолом. В ЕГЭ по обществознанию будут внесены изменения, но только через 2 года. Выпускникам, сдающим ЕГЭ в следующем году, переживать не стоит. Об этом заявил на сессии Петербургского международного юридического форума министр просвещения Сергей Кравцов.
4: Впервые показываем вот учебник, новый учебник 9-10 класса по обществознанию. С 1 сентября все школьники нашей страны будут обучаться по этим учебникам. У нас предмет обществознания до этого носил такой чуть абстрактный характер и, можно сказать, такой был недостаточно интересный. Сейчас это прикладной курс, очень выверенный.
1: Ранее помощник президента Владимир Мединский рассказал, что курс обществознания в школах сократили с 6 до 3 лет без ущерба для смысла. С 1 сентября новый учебник поступит в российские школы. Специалисты изучают вопрос, связанный с вождением праворульных автомобилей в России. Об этом сообщили РИА Новости в Минтрансе. Комплексный анализ ведет МВД совместно с Минпромторгом и ВГУП НАМИ. Минтранс также принимает участие в обсуждении. Полученные данные позволят сформировать соответствующие предложения. В мае правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2030 года и в перспективе до 2036. Несколько ведомств должны оценить риски эксплуатации машин с правым расположением руля. Новые подробности читайте на сайте Вести.ру.

0: 29 очков за 59 матчей, став лучшим снайпером и бомбардиром «Амура». Российское антидопинговое агентство проверило на допинг 8 вратарей клубов российской премьер-лиги. Среди них сразу три голкипера «Спартака» – Александр Максименко, Илья Помазун и Александр Довбня, не сыгравший ни одного матча в сезоне. Кроме них тестирование прошли Максим Борисько из «Балтики», Виталий Гудиев из «Акрона», два вратаря московского «Динамо» – Игорь Лещук и Курбан Расулов, а также голкипер «Оренбурга» Максим Рудаков. «Локомотив» официально объявил о переходе Георгия Джики. Прошлый сезон защитник провел в турецком «Анталья-Споре». Георгий начинал выступления в молодежных клубах «Локомотива», но большую часть профессиональной карьеры провел в московском «Спартаке», где 4 сезона был капитаном команды. Максим Глушенков подтвердил, что он начал переговоры с «Зенитом» по новому контракту. «Конкретного предложения с личными условиями пока нет. Я показываю тот футбол, за который мне предлагают контракт. Они выпрашивают деньги», — сказал Максим. В прошлом сезоне Глушенков стал самым результативным игроком «Зенита» в российской премьер-лиге, забив 9 голов и сделав 9 передач за 27 матчей. Текущий контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан еще на 2 сезона. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. 25 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 11-13 градусов, без осадков. В Южно-Сахалинске плюс 18-20 градусов, небольшой дождь. В Магадане без осадков плюс 11-13, в Хабаровске плюс 21-23 градуса, кратковременный дождь и гроза. Во Владивостоке без существенных осадков плюс 16-18 градусов. В Екатеринбурге плюс 22-24, облачно с прояснениями. В Челябинске плюс 23-25, в Тюмени плюс 22-24, в Ханты-Мансийске плюс 23-25, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, днем плюс 19-21 градус. В Москве небольшой дождь, плюс 17-19. Сейчас столица плюс 21 градус. Переменная облачность, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Белухи в программе о животных с Иваном Затевахиным.
1: Белухи – это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает, у них чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком, у них на коже появляются такие полосы.
0: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
2: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
4: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал с паузы.
5: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
6: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
8: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
7: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука.
9: Российский радиоуниверситет.
10: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня мы с вами начинаем большой проект «Молодая наука Кавказа». Мы будем говорить сегодня в нашей первой беседе о высокопроизводительных вычислениях, о развитии систем искусственного интеллекта. Мы с вами отправляемся в Ставрополь, в гости к нашему доброму другу Павлу Алексеевичу Ляхову, кандидату физико-математических наук, заведующему кафедрой математического моделирования факультета математики и компьютерной

0: наук Северо-Кавказского федерального университета носит славное имя Николая Ивановича Червякова. Здравствуйте, Павел Алексеевич.
1: Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам за интерес к нашей работе, к нашим исследованиям. Буду рад сегодня пообщаться с вами.
0: Павел Алексеевич, Ставрополь, Кавказ, искусственный интеллект, высокопроизводительные вычисления, машинное обучение. Все эти вопросы, ну, как правило, ассоциируются с столицами, с какими-то крупными научными центрами. Славный Ставрополь. Каким образом развивалась математическая наука, вот эта научная школа, которой вы принадлежите? О чем пойдет речь и какая польза для народного хозяйства в ваших научных исследованиях и тех предложениях, которые вы делаете?
1: Как вы правильно назвали наш факультет, он носит имя замечательного профессора Николая Ивановича Червякова. Он уроженец Ставропольского края. Именно он заложил основы нашей научной школы. Он разработал принципы параллельной математики для ускорения вычислений. Он разработал принципы реализации нейронных сетей с использованием этой математики. Воспитал большое количество учеников, в том числе и меня. И, соответственно, вот эта вот научная школа, родившаяся в Ставрополе, продолжает здесь жить, работать, трудиться, добывать новые научные знания, делать жизнь лучше.
0: Это очень, ну, славное начало. И, соответственно, давайте потихонечку с азов для наших слушателей попробуем разобраться. Вы сказали параллельные вычисления, вы сказали высокопроизводительные вычисления. Для всего нужна математика. Как это работает? Для чего это нужно? Какие это дает эффекты? Ну и, собственно говоря, в какую сторону идут эти исследования?
1: Ну вот смотрите, Дмитрий, вот начнем со школьной математики. Если я, например, предложу вам сложить два числа в столбик, ну, небольших числа, предложу сложить в столбик, вы какое-то время на это затратите, успешно справитесь с этой задачей, и все будет замечательно. А теперь я говорю, Дмитрий, давайте-ка вы сложите мне два больших числа в столбик, там 100 разрядов, 1000 разрядов. Ну вот вы какое-то значительное уже количество времени на эту задачу потратите, тоже, я уверен, абсолютно успешно ее решите, но уже у вас вот какое-то такое вот внутреннее неудовольствие от решения такой задачи возникнет. Я пойду еще дальше, скажу, Дмитрий, а теперь вы вот эти два огромных числа умножьте, пожалуйста, в столбик. И вы скажете, нет, этим я заниматься не буду, я тут целый день потрачу, непонятно зачем. Так вот, проблема нашей школьной математики и вообще в целом нашей арифметики, позиционной арифметики, она состоит в том, что когда мы переходим на работу с большими числами, у нас накапливается большое количество переносов, которые мы должны на каждом этапе учитывать и использовать. Мы не можем, допустим, старшие цифры нашего числа умножить без знания того, что у нас получилось в результате умножения младших чисел. Итак, возможность замены вычислений над числами большого размера на операции над числами маленького размера обеспечивается так называемой китайской теоремой об остатках. Это достаточно древнее изобретение, оно было известно еще из трактатов Сунь-Цзы, и суть сводится к тому, что мы выбираем некий набор взаимно простых чисел, которые называем модулями системы. В результате мы можем, ну, если использовать математические термины, представить наше кольцо целых чисел в виде прямой суммы колец, вычитав над вот этими маленькими модулями. И таким образом мы можем заменить операции над числами большого размера на ряд параллельных операций над числами гораздо меньшего размера. Такая система носит название «система остаточных классов» и в настоящее время очень активно развивается для решения разнообразных задач цифровой обработки сигналов, изображений, в нейронных сетях активно сейчас исследуется ее применение для защиты информации и много-много других аспектов в настоящее время ее исследуют.
0: Получается, что вот эти задачи, ну, они же все-таки, мы понимаем, как люди, как вы сказали, большие числа, но с другой стороны, компьютеры издревле говорят на языке нулей и единиц таких сигналов. То есть нужно понимать, каким образом с помощью математики преобразовывать наши формулы, наши алгоритмы в язык нулей и единиц для того, чтобы определенным образом архитектура наших компьютеров не сошла с ума на непроизводительных скачках и прыжках по всем вот этим стеком, тогда получается, что нужно вот это, поженить математику с машинными языками, это довольно такая нетривиальная задача, и не всегда это можно сделать такими развитыми языками программирования, то есть здесь и математика, и программирование, и понимание железа, особенно устройство железа. В данном случае, вот у вас в Ставрополе, какой акцент вы делаете, на что вы ориентируетесь? Это прежде всего высокая математика, либо математика плюс железо, либо математика плюс железо и программирование. Расскажите, пожалуйста.
1: Вы совершенно верно подметили узкие места и проблемы, которые возникают на пути нашей науки. И для исследований как раз в области системы остаточных классов совершенно необходимо использовать сразу все три озвученных вами компонента. Математика нужна для математической проработки вычислительных моделей, для переноса алгоритмов из других областей, в частности, например, искусственного интеллекта на язык математики, например, на язык вот этой системы остаточных классов, о которой я только что говорил. После этого необходимо программно смоделировать корректность работы всех этих алгоритмов на компьютере, убедиться, что все компоненты работают в соответствии с поставленной задачей, минимизировать возникающие ошибки. После этого можно уже переходить непосредственно к железу, к аппаратному моделированию разработок, и здесь открываются широчайшие возможности по разработке специализированных процессоров или сопроцессоров, которые способны решать достаточно узкие задачи, которые перед ними ставятся, но делают они это очень хорошо и на порядок лучше, чем процессоры общего назначения, которые есть у нас в компьютерах или в смартфонах.
0: И, Павел Алексеевич, я, возможно, сейчас задам глупый вопрос, вы не обижайтесь, пожалуйста, мне для понимания. Вот наши же слушатели, да и я, и вот когда я был маленький, нам задавали когда-то в самых начальных классах школы, когда нас учили пользоваться линейкой, измерения проводить, оказывалось, если ты хочешь измерить какой-то объект, ты не всегда его измеришь с точностью какой-то, такой достаточно, условно говоря, там какая-нибудь, сначала знакомились с измерением по клеточкам, мы знали, что там в какой-то полоске 17 клеточек, потом мы пользовались линейкой, кто-то говорил, ой, здесь 17,5 сантиметров, а кто-то говорил, нет, здесь, пожалуй, 17,4 сантиметра. То есть, в принципе, получается, что мир вокруг нас, он не точный. Он зависит от того, как мы будем измерять разные процессы, которые мы изучаем, которые происходят и в человеческом обществе, и в окружающей природе. Они, зависят от статистики, от набора измерений. И тут-то, от точного числа, которое нужно перемножить на другое точное число, какого бы гигантского размера они не были, мы переходим в область, где живет статистика, вероятности и так далее. С точки зрения работы ваших высокопроизводительных алгоритмов, вашей математики, того, как это все подвязываетесь, насколько здесь сложно отойти от четкого такого функционала к статистике и вероятности?
1: Я удивлен, что вы не вспомнили еще про миллиметровую бумагу, которую мы активно в школе использовали. Вот. Вы совершенно правы, Дмитрий, что точность, она как бы играет решающее значение в приложениях. Смотрите, мы можем создавать абсолютно точные устройства, проводить абсолютно точные вычисления над сигналами аналоговой природы. Но проблема таких устройств вычислений, несмотря на всю их великолепную точность, которая может быть достигнута, это крайне низкая производительность. Вместо этого наш мир уже достаточно давно перешел на так называемую цифру. А что такое цифра? Цифра — это когда мы все окружающие нас в реальном мире аналоговые сигналы оцифровываем, то есть приводим их вот на какую-то шкалу точности, на шкалу измерений, то есть дискретизируем их по времени. Например, если мы говорим о звуке, то вот мы сейчас с вами общаемся, а аудиофайл, он будет дискретизирован, там, я не помню, с какой точностью, несколько тысяч отсчетов в секунду наш звук будет звучать для компьютера. Плюс по уровню тоже так называемое квантование осуществляется, чтобы за счет вот этого небольшого снижения точности, за счет нанесения на вот эту, скажем так, миллиметровую бумагу компьютерного языка, получить возможность обработки именно цифровой информации. И когда мы говорим уже о цифровой информации, то здесь открываются огромные возможности по ее эффективному представлению в компьютерах, по ее очень быстрой обработке. Вот все современные устройства, процессоры вот в компьютерах, в ноутбуках, в смартфонах сейчас, то они обрабатывают цифровые сигналы, нули, единицы. И вот это компромисс, найденный между небольшой потерей точности и высокой скоростью обработки, он человечество полностью удовлетворяет. Мы активно пользуемся вычислительной техникой, интернетом, окружающими нас цифровыми гаджетами разнообразными. Но надо помнить, что то здесь уже в самой этой концепции цифры заложена некоторая погрешность. И я приведу такую аналогию, допустим, с музыкой, да, то есть идеальное звучание, оно может быть где? На виниловой пластинке. Потому что виниловая пластинка – это такой аналоговый хранитель информации, скажем так, непрерывный, а любое оцифрованное звучание на компакт-диске там, или в виде аудиофайла, тем более если он сжат там, в какой-то современный формат, в любом случае качество звука хоть немножко, но ухудшается. Да, это может быть различимо на слух только там, какому-то меломану или профессионалу в области музыки, но тем не менее факт остается фактом. Каждый раз, когда мы переходим к цифре, мы немножко в точности теряем. И, естественно, такая ситуация, она как бы требует очень осторожного обращения. В каких случаях наша потеря точности может несущественно отразиться на результатах работы наших программ, алгоритмов, там, еще каких-то устройств, а в каких ситуациях эта потеря точности будет критической. И вот здесь на помощь зачастую как раз приходит теория вероятности и математическая статистика, которые ищут ответы на вопрос о том, как именно статистическое поведение вот этих всех накапливаемых ошибок оказывает влияние на получаемый результат. Вообще говоря, теория вероятности и математическая статистика – это замечательная отрасль математики. Она по своей сути и стала основой того, что мы сейчас называем машинное обучение и искусственный интеллект, то, что сейчас очень активно входит в жизнь, ну, без преувеличения, каждого из нас. То есть все вот эти модели искусственного интеллекта, они так или иначе построены на строгих математических законах, формулировках из области теории вероятности и математической статистики.
0: И если мы будем говорить о таких вещах, как обработка какой-то очень сложной информации, например, картинок, которые мы привыкли видеть, или каких-то еще более сложных процессов, то ведь для компьютера, если мы так представим себя, ну, немножко кусочком этого компьютера, ведь для него все равно это не будет условно яблоко, которое мы можем представить, или Мона Лиза, нарисованная гениальным Леонардо, или наша красивая девушка, или собака, и он видит только набор, по сути дела, цифр, нулей и единиц, которые, ну, для нас, может быть, участки на экране в различной яркости, да, получается, что изображение рассыпается, он его не видит, не понимает. Компьютер – это просто реализатор неких алгоритмов, которые написали программисты и всю эту математику задумали математики. Получается, что, если мы говорим о теории машинного обучения, то мы приучаем некие алгоритмы, если мы их обучаем, к определенным, так скажем, пятнам или концентрациям или участкам нулей и единиц, что вот это, например, комбинация нулей и единиц или темных и светлых участков – это собака. А вот эта комбинация – это, например, мы можем сказать, что это яблоко. А другая комбинация – это молекула нового лекарства. Я правильно понимаю вот эти подходы, когда мы вот эту цифру пытаемся поженить с теми объектами природы, которые нас окружают?
1: В целом направление вы озвучили очень верно. Если мы хотим научить компьютер именно видеть и понимать, что происходит, то мы сами в первую очередь должны понять, как это будет происходить сначала на математическом уровне, потом на алгоритмическом уровне. И, допустим, мы ставим перед собой задачу научить компьютер понимать, что перед ним собака. Мы показываем ему какую-то картинку. Но, опять же, картинку он видит как? Он видит картинку посредством, допустим, своего сенсора камеры цифровой. То есть он нарезает эту картинку на большую сетку так называемых пикселей, составных элементов этой самой картинки. У каждого пикселя есть своя яркость. Если это изображение было сделано в цвете, то есть еще и цветовые каналы, красный, зеленый, синий. И, соответственно, из привычного для нас понимания картинки как такого целостного объекта, допустим, на котором изображена собака, для компьютера это превратилось в матрицу или даже в тензор, в котором содержатся просто числа, которые говорят, что вот здесь в левом верхнем углу пиксель имеет вот такое-то значение, а в правом нижнем углу интенсивность красного, допустим, такая. И как только мы сделали этот первый шаг, оцифровали картинку для компьютера, перешли к тензорному представлению, здесь сразу на арену выходит такая отрасль математики, как линейная алгебра. И линейная алгебра имеет в настоящее время большое количество разработанных алгоритмов, которые именно объясняют, как правильно работать с тензорами, с матрицами, с векторами, чтобы информация обрабатывалась корректно в соответствии с поставленной задачей. Но мы идем дальше. Мы хотим научить компьютер, чтобы он именно понимал, что здесь изображена собака, а не просто тензорный набор пикселей, который он сфотографировал с ее изображением. Соответственно, здесь уже на арену выходят так называемые нейронные сети. Ну, нейронные сети сейчас это такое очень модное словосочетание, активно используется, особенно молодежью. Но ни в коем случае не следует забывать, что нейронные сети это всего лишь математическая модель и абстракция того, как мы полагаем, работают настоящие биологические нейроны. Нейронная сеть, она состоит из искусственных нейронов. Опять, искусственные нейроны никого не должны вводить в заблуждение. Это всего лишь математическая модель, симулирующая работу естественного нейрона. На вход искусственному нейрону поступают по его входным каналам информация от разных источников, после чего она определенным образом преобразовывается, так называемая матрично-скалярное произведение вычисляется, прибавляется константа смещения, ну, это я в такие сильно термины вдаваться не буду, после чего у нейрона есть такая так называемая функция активации, которая, грубо говоря, говорит о том, реагирует нейрон на поступившую эту комбинацию информации или не реагирует. После этого такие нейроны, они группируются в слои, слои затем группируются в целую нейронную сеть, и за счет вот такого многократного прохождения информации по вот этим математическим моделям искусственных нейронов, вот эта большая такая конструкция системы может сгенерировать какой-то ответ, который, ну, изначально он может быть совершенно случайным, потому что, ну, обычно в нейронных сетях изначально все так называемые весовые коэффициенты, ее параметры настраиваются случайно. То есть мы показали нейронной сети собаку, а нейронная сеть говорит, допустим, 0,3 это собака, 0,2 это кошка, 0,1 это там помидор, и еще какие-нибудь там распределения того, что она считает нужным. И вот здесь нам нужно начинать с этой сетью нянчиться, как с маленьким ребенком. Нам нужно ее учить именно тому, что здесь собака, а не кошка или не помидор и так далее. И мы говорим нейронной сети, вот знаешь, вот ты говоришь, что здесь собака всего лишь с вероятностью 30%, по твоему мнению, но здесь-то человек видит 100% собаку. Будь любезна, перестрой свои параметры вот этих искусственных нейронов в такую сторону, чтобы в следующий раз ты на эту же картинку сказала, допустим, что эта собака не 30%, а 40% собака. И, соответственно, вот так последовательно показывая вот этой нейронной сети, которая функционирует как такой программный инструмент, большое количество картинок, дав ей большое количество вот этой обратной связи о том, что же действительно на ней изображено с точки зрения человека, нейронная сеть настраивает вот эту свою внутреннюю огромную модель большого количества вот искусственных нейронов, подстраивает им веса, подстраивает им связи, и в конце концов нейронная сеть учится говорить на собаку, что, например, здесь собака с вероятностью 90%, а остальные 10% мы оставляем, ну, на какие-то другие классы, так скажем. В результате у нас получается некий такой математический программный инструмент, который в ответ на внешний раздражитель, на картинку, например, на которой изображена собака, говорит с некоторой уверенностью о том, что же, по ее мнению, здесь изображено. И здесь есть тоже вот такая ловушка, в которую вот зачастую, ну, обыватель может попасться. То есть нейронная сеть – это инструмент вероятностный. Вот как я сейчас сказал, замечательно, если нейронная сеть на собаку говорит, что это собака с вероятностью 90%. Будет очень плохо, если нейронная сеть на собаку скажет, что это собака со 100% вероятностью. Объясню, почему. Дело в том, что мы в конечном счете хотим от машины. Мы хотим от машины, чтобы она именно поняла, что здесь изображена собака, и чтобы она на изображении какой-то другой собаки, допустим, в другой обстановке, в другом ракурсе, при другом освещении, в конце концов, другой породы, чтобы она и на немецкую овчарку, и на чихуахуа, и там, на какого-нибудь колли в темноте, чтобы она везде говорила, что это собака. Но если нейронная сеть выучит просто все те изначально предъявленные ей уже заранее заготовленные изображения собаки, она их просто вызубрит как-то, прилежный отличник в школе, то из этого тоже ничего хорошего не получится. Такое явление носит название явление переобучения в машинном обучении, и это тоже считается неудовлетворительным результатом. Поэтому, как я уже сказал, если наша нейронная сеть говорит с вероятностью 90% о том, что это собака, мы считаем, что это очень хорошо. Но при этом мы никогда не забываем, что у нейронной сети всегда остается, например, 10% вероятности на совершаемую ошибку. Ну, в контексте распознавания собак, кошек, помидоров, это совершенно безобидная ситуация, потому что пример, ну, по сути, такой игрушечный, детский. Но ведь сейчас нейронные сети очень активно применяются во все больших сферах нашей жизни и деятельности. Активно разрабатываются, например, нейронные сети для помощи врачам. И если нейронная сеть, допустим, анализируя какие-то данные пациента, говорит что-то с вероятностью 90%, то здесь уже для нас такой звенит звоночек. А что, если она ошиблась? Ведь она же может ошибиться, а нейронная сеть всегда может ошибиться, потому что она построена на законах теории вероятности и математической статистики. И здесь уже открывается целый пласт проблем того, как с этим работать и что с этим делать. Вот здесь вопросы выходят за рамки не только статистики, математики, но и науки в целом, и даже, может быть, философии.
0: Я в свое время столкнулся с тем, что у меня все-таки за счет интенсивной учебы несколько ослабло зрение. Я заметил, что я стал узнавать своих родных людей, когда я перестал видеть их лица на большом расстоянии, но почему-то я стал их видеть лучше, распознавать их по походке, по каким-то неуловимым чертам, которые были совсем другие. То есть, условно говоря, я видел свою родную маму гораздо дальше, чем мне бы позволило самое острое зрение. У нее была своеобразная походка, которая отличалась от походки моей бабушки. Таким образом, правильно ли я понимаю, что в принципе вот это и машинное обучение, то есть мы можем даже внутри каких-то таких классов пикселей видеть какие-то особенности, которые будут однозначно их характеризовать, как что это лицо, а это корзина с фруктами, а это еще какой-то другой класс, который мы можем применить, я не знаю, там для распознавания рака или для расчета каких-то вихрей, которые образуются вокруг лопаток в турбокомпрессоре двигателя и так далее, так далее, так далее. То есть эти все вещи, они показывают вот эту, так скажем, несколько иной, уже даже не сказать, что просто набор нулей и единиц или набор вот этих показателей весов в тензорах, но скорее какую-то их внутреннюю логику, что ли, внутреннюю геометрию, если угодно.
1: Вы совершенно правильно подметили, Дмитрий, что вот эти большие нейронные сети, которые, по сути, представляют собой объединение большого количества отдельных искусственных нейронов, вот гипотеза как раз состоит в том, что объединяя вот эти нейронные сети вот в эти огромные структуры, нейронная сеть вырабатывает на основе законов теории вероятности математической статистики какие-то свои внутренние правила, подстраивая свои внутренние параметры, весовые коэффициенты. Она как бы выстраивает свою какую-то внутреннюю логику о том, почему же именно она в конце концов принимает решение о том, что здесь собака, а не кошка. И здесь тоже такая ситуация двоякая. Вот если мы берем просто нейронную сеть как огромный набор искусственных нейронов, то такая нейронная сеть, ну, в общем случае, она для пользователя выглядит как такой, так называемый, черный ящик. То есть мы что-то ей показали, она какой-то ответ нам выдала, но сделала это она вот настолько по таким сложным законам и настолько сложно отследить, почему же именно она сделала такой вывод, что, по сути, для пользователя это получается такой некий черный ящик. В настоящее время в теории машинного обучения очень сильно развивается направление так называемого объяснимого искусственного интеллекта. Это когда мы разрабатываем такие модели машинного обучения, которые могут не просто сказать, что это собака с вероятностью 90%, а, допустим, объяснить, почему она сделала такой вывод, что на этой картинке есть, допустим, 4 лапы, хвост и длинных усов нету, значит, это собака, а не кошка. Ну, я так утрированно привожу пример. Но в целом теория объяснимого искусственного интеллекта сейчас тоже развивается очень активно, очень глубоко, и здесь тоже очень большой потенциал как для науки, так и для практического внедрения, особенно в медицине, я вижу огромный потенциал.
0: И если мы вернемся с самого начала нашего разговора о том, что вот эта задача высокопроизводительных вычислений, алгоритмизации, оптимизации мощностей вычислительных центров определенного железа, ваши исследования, на вашей кафедре, в вашей научной школе, какие направления вы исследуете? Уже давайте, может быть, на примерах или исторических примерах, что вы делаете, куда это направляется? Расскажите, пожалуйста.
1: Ну, как я уже говорил, у нас существует в научных подразделениях, которыми я руковожу, глубокая логическая связь того, что мы исследуем и как мы исследуем. Фундаментом всего это, безусловно, является математика. То есть математическая разработка моделей искусственного интеллекта, разработка моделей реализации этого искусственного интеллекта, в том числе с использованием системы остаточных классов, о которой мы сказали в самом начале. Это, скажем так, математические столпы нашей науки. Но мы двигаемся дальше. Мы дальше разрабатываем математические модели, транслируем на программный уровень, чтобы компьютер понимал, что конкретно мы от него хотим, как именно он должен эти модели реализовывать, применять для решения практических задач. Дальше у нас такая небольшая развилка. Некоторые члены нашего коллектива уходят в область именно аппаратной обработки, симуляции аппаратных устройств, которые моделируют цифровую обработку сигналов, изображений, разрабатывают высокопроизводительные устройства на так называемых программируемых вентильных матрицах. И здесь у нас тоже достаточно интересные результаты получаются. Интересные проекты у нас были. Например, у нас была научно-исследовательская опытно-конструкторская работа с технологической компания Huawei, успешно реализованная в этом направлении. И, в частности, именно как раз система остаточных классов очень сильно заинтересовала эту компанию, которая на текущий момент является одним из лидеров науки в мире, которая, скажем так, находится не в Соединенных Штатах Америки, а в Китае. Другим направлением у нас является именно фундаментальные основы машинного обучения и искусственного интеллекта. Здесь мы разрабатываем новые методы оптимизации нейронных сетей, способов их более эффективного обучения, способов их более эффективного дообучения. Ведь очень интересная задача, допустим, когда у нас есть огромный набор данных, огромная нейронная сеть, которую мы хотим обучить на этом наборе данных. Для того, чтобы это сделать, требуется огромное количество машинного времени, нужно использовать современные графические ускорители, серверную технику. И когда мы такую нейронную сеть обучаем, видим, что она работает хорошо, мы очень сильно радуемся этому результату. Но представьте себе ситуацию, что через какое-то время выходит либо обновление для этого набора данных, либо какой-то дополнительный набор данных, на котором, допустим, изображения сделаны там в другой стране, в другом ракурсе, при другом освещении. И нам необходимо либо заново с нуля обучать эту нейронную сеть на вот этом расширенном наборе данных, либо попробовать дообучить уже обученную нейронную сеть исключительно на вот этом небольшом наборе данных. И здесь возникают очень интересные проблемы, связанные с так называемым катастрофическим забыванием нейронной сети. Нейронная сеть, она может выучить данные из вот этого нового дополнительного набора данных, но при этом она что-то обязательно забудет из того набора данных, на котором она обучалась изначально. И вот здесь тоже очень интересные математические и статистические проблемы открываются, которые мы в том числе в нашем коллективе стараемся решить. И третье направление исследований моих коллег – это прикладное применение машинного обучения, искусственного интеллекта. У нас сейчас очень активно развиваются направления по применению искусственного интеллекта в медицине. Например, вот в конце 2024 года две аспирантки у меня защитили диссертации как раз по разработке модели машинного обучения. Одна разработала для распознавания онкологических новообразований кожи по фотографиям, а другая разработала модель машинного обучения для распознавания сигналов электрокардиограмм для того, чтобы определять отклонения в работе сердца, ну, с целью предварительной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время вот у меня аспирантка занимается активно применением методов машинного обучения для сельского хозяйства, потому что наш регион, он аграрный, доля сельского хозяйства в экономике Ставропольского края исключительно высока, и Ставропольский край не отстает в этом плане в части именно исследований разработок, и применение методов искусственного интеллекта для сельского хозяйства, оно у нас очень востребовано. Приведу простой пример. Что мы можем сделать? Мы можем взять спутниковое изображение, допустим, какого-то поля. Эти изображения могут быть как в открытом доступе, так и от специализированных источников. Что мы здесь можем увидеть? Мы можем, например, рассчитать так называемый вегетационный индекс. И на этом вегетационном индексе будет очень хорошо видно, насколько хорошо чувствует себя растительность на этом поле. Если все хорошо, ну, то от нас никаких действий не требуется. Но может так случиться, что растение, например, голодает, или у растения, например, водный стресс, ему нужен полив, или нужно внесение каких-то дополнительных удобрений. И это открывает очень новое, тоже современное направление в сельском хозяйстве, так называемое точное земледелие, когда с использованием инструментальных методов машинного обучения, искусственного интеллекта, агрономы, агроинженеры, они получают очень ценную информацию о том, как, когда, куда, например, вносить удобрения, дополнительный полив обеспечивать культуре, ну и аналогичные, связанные с этим вопросы. Это очень сейчас востребованное направление в мировой науке, и я очень рад, что в нашем коллективе тоже есть коллеги, которые этим занимаются.
0: Может быть, опять скажу какую-то банальность, но вот когда я был маленький, я смотрел, как летают стрекозы. И меня всегда удивляло, что такая маленькая сущность умеет выписывать удивительные пируэты, у нее удивительные глаза. Если посмотреть, подумать, потом, когда уже в старших классах, мозг у этой стрекозы всего ничего. С точки зрения, вот если мы задумаемся о сравнении компьютеров, каких-нибудь сверхмощных компьютеров, это был бы с точки зрения нашего мозга по сравнению у стрекозы буквально карманный калькулятор. Однако она выписывает такие пируэты, она так уверенно и лихо летает, что, по сути дела, это очень такой специализированный, специальным образом сконструированный набор крайне примитивных, с нашей точки зрения, нейронов, которые великолепно решают специализированные задачи. Вот с этой точки зрения работаете ли вы в этом направлении?
1: Очень хорошую аналогию вы привели, очень хороший пример. В настоящее время в науке и в практике искусственного интеллекта наблюдается такая поляризация. Вот в настоящее время очень активно развиваются так называемые большие языковые модели. Мы слышим о них повсеместно, я не буду называть их, чтобы лишний раз не рекламировать. Как работает такая большая языковая модель? Вы у себя на компьютере или в телефоне открываете чат с этой моделью, пишете ей какой-то запрос, вопрос или еще какую-то информацию ей загружаете и ждете от нее ответа. Что происходит дальше? Эта информация переносится на огромный вычислительный центр, на котором она развернута. Срабатывает огромное количество вычислительных мощностей серверного типа, которые ваш запрос обрабатывают, структурируют, систематизируют и выдают вам сжатый лаконичный ответ обратно на ваше устройство. Оно вам выводится как ответ в этом чате. Что происходит? Происходит следующее. У вас нет непосредственного доступа к этой инфраструктуре. Если, например, отключить интернет, у вас не будет доступа к этой модели. Соответственно, мы бы очень хотели, например, чтобы врачи при использовании методов искусственного интеллекта могли бы воспользоваться такими инструментами, в том числе даже в каких-то самых отдаленных уголках сельской местности, там еще где-то, где не будет интернета, но чтобы у него были такие эффективные помощники, которые могли бы ему подсказать, на что обратить внимание в анамнезе пациента.
0: Павел Алексеевич, давайте мы об этом продолжим после небольшого перерыва. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: Радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. В индустриальном районе Череповца горячую воду вернут раньше запланированного срока. Сегодня начинает работу котельная номер 3. Подача горячего водоснабжения будет восстановлена поэтапно. Воду получат жители микрорайонов 7, 8, 9 и 9А, а также ряда кварталов 54 полностью и частично 8А, 2 и 10. Жителям рекомендуют проверить краны. В остальных районах подача горячей воды вернется по ранее утвержденному графику. В Вологде сотрудники ГАИ напомнили велосипедистам и пользователям электросамокатов правила дорожного движения. Профилактическое мероприятие «Велосим» проходит с 22 по 26 июня. Инспекторы напоминают, что велосипедистам старше 14 лет разрешено выезжать на дороги общего пользования, а при переходе дороги необходимо спешиваться. Особое правило действует для средств индивидуальной мобильности. Управлять электросамокатами мощностью свыше 250 Вт можно только с 16 лет и при наличии водительских прав. За нарушение предусмотрены штрафы. Госавтоинспекция призывает соблюдать правила безопасности, чтобы снизить число ДТП с участием велосипедистов и самокатчиков. И в продолжении темы. Подростки на электросамокатах без водительских прав, законно ли это? Этот вопрос часто возникает у жителей города. Как поясняют специалисты, все зависит от характеристик транспорта. Если электросамокат развивает скорость не более 25 км в час и имеет мощность двигателя до 250 Вт, он считается средством индивидуальной мобильности. Для управления таким транспортом водительские права не требуются. Именно к этой категории относятся прокатные электросамокаты популярных сервисов, и скорость и мощность специально ограничены производителем и оператором, поэтому с юридической точки зрения они не являются мопедами. А вот более мощные электросамокаты, способные ехать быстрее 25 км в час или имеющие двигатель мощностью свыше 250 Вт, уже приравниваются к мопедам. Для управления ими необходимы водительские права категории М, которые можно получить с 16 лет. Таким образом, подростки, которых жители часто видят на прокатных самокатах без прав, в большинстве случаев правила не нарушает, такие самокаты относятся к категории средств индивидуальной мобильности. При этом отдельные сервисы проката могут устанавливать собственные возрастные ограничения для аренды, но это уже требования компании, а не правил дорожного движения. В Череповце комплекс «Паркон» за месяц выявил 160 нарушений парковки на газонах. Система начала работу 18 мая. Автомобиль с оборудованием проезжает по маршрутам во дворах и на общественных территориях и фиксирует нарушения с помощью фото и видео. По данным мэрии, 33 автовладельца уже привлечены к ответственности. Среди них есть и юридическое лицо. Штраф за парковку на газоне составляет 500 рублей для граждан и 10 тысяч для организаций. Информация о нарушениях направляется в полицию и затем отображается в личном кабинете на госуслугах. В Вологде в ближайшие 2 года откроют 4 новые гостиницы. Общий объем инвестиций в проекты составил около 350 миллионов рублей. Гостиницы появятся на улицах Мальцева, Монастырской, Конева и Притеченской. Некоторые объекты уже строятся или проходят реставрацию. Другие находятся на стадии подготовки к работам. Новые отели будут рассчитаны как на туристов, так и на паломников. Развитие гостиничной инфраструктуры связано с подготовкой Вологды к юбилею города. В Череповце в следующем году начинается строительство 2-го этапа Рождественской набережной. Проект от Октябрьского моста до улицы Ломоносова победил в голосовании по федеральной программе формирования комфортной городской среды. За него проголосовали более 30 тысяч жителей. Решение утверждено общественной комиссией. 27 июня Вологодская область отметит День молодежи. Главной площадкой праздника в Вологде станет бульвар на проспекте Победы. Здесь с 11 утра и до 8 вечера пройдет фестиваль «Твоя молодость». Для гостей подготовили концерт молодых исполнителей, мастер-классы, спортивные и интерактивные площадки, ярмарки молодых предпринимателей и художников. В программе также шоу силачей и выставка ретро и тюнингованных автомобилей. Особым событием станет вальс выпускников. В 5 вечера на проспекте Победы его исполнят 45 пар. Завершится праздник выступлением финалистов фестиваля «Электромай». В эти выходные в Вологде пройдет ярмарка современного искусства «Мост». Она состоится 27 и 28 июня на аллее проспекта Победы и в галерее «Красный мост». Свои работы представят художники из Вологды и области. Гости смогут не только познакомиться с современным искусством, но и приобрести понравившееся произведение напрямую у авторов. В программе также мастер-классы. В субботу художник-керамист Август Гончаров проведет занятия по лепке из глины, а в воскресенье граффити-художник Руслан Ждановский познакомит участников с основами уличного искусства. Ярмарка приурочена к празднованию Дня города Вологды. В Шаламовском доме открылась выставка «Мир и война» Феодосия Бочкова, посвященная 125-летию со дня рождения художника. В экспозиции представлены живописные и графические работы мастера, созданные в период с 30 по 50-е годы. Посетители увидят портреты, пейзажи, иллюстрации и произведения на военную тему. Особое место занимают работы, посвященные семье художника, а также рисунки с видами Вологды начала прошлого века. Выставка будет работать в областном центре до конца сентября. Увидеть ее можно в Шаламовском доме. В доме Корбакова открылась юбилейная выставка заслуженного художника России Евгения Мартышева. Экспозиция посвящена 75-летию мастера и объединила более 40 живописных и графических работ. Посетители смогут увидеть произведения разных лет, выполненные в самых разных техниках и жанрах, от реалистичных портретов и натюрмортов до абстрактных композиций. Евгений Мартышев – известный череповецкий художник, чьи работы выставлялись не только в России, но и за рубежом. В Вологде это уже его 6-я персональная выставка. Экспозиция будет работать в музейно-творческом центре имени Владимира Корбакова до конца июля. 28 июня в Вологодской областной библиотеке пройдет презентация книги со стихами Сергея Есенина в переводе на китайский язык. Ее автор – китайский филолог и переводчик Сюй Сяодун, который много лет изучает творчество русского поэта. В здание вошли произведения Есенина, переведенные в стиле классической китайской поэзии и дополненные комментариями автора. Книгу также украсили иллюстрации правнучки поэта Анны Есениной. На встрече гости смогут познакомиться с изданием, задать вопросы переводчику и узнать, как творчество Сергея Есенина воспринимают в Китае. 26 июня в городской библиотеке номер 13 пройдет литературный вечер поэта Любови Королевой «Лето в Вологжанке». Начало встречи в 5 вечера. Любовь Королева – руководитель литературного объединения «Свеча» и лауреат областной литературной премии имени Сергея Чухина. На вечере в Вологде прозвучат стихи из ее нового сборника «Я иду по жизни со стихами», посвященные жизни, людям и личным переживаниям автора. Участие в программе также примут музыканты клуба авторской песни «Откровение». Вход на мероприятие свободный. 27 июня в Вологде в Музее мир забытых вещей состоится спектакль-концерт «Виват. Русский артист» в исполнении солистов областной филармонии. В программе прозвучат романсы Михаила Глинки и Александра Дрогомышского, а также арии из французских и итальянских опер. Для зрителей выступят ведущие солисты филармонии. Постановку подготовил режиссер Денис Сорокотягин. Организаторы обещают яркое сочетание театрального действия и классической музыки. 1 и 2 июля в Череповце состоится премьера спектакля «Олеся» по одноименной повести Александра Куприна. Постановку представит театр для детей и молодежи на сцене Дворца химиков. Спектакль расскажет историю любви городского интеллигента и лесной ведуньи Олеси. Режиссером выступил Никита Золин. Особенностью постановки станет необычное расположение зрителей. Места для публики разместят прямо на сцене. Главные роли исполнят артисты театра Ольга Юрченкова и Владислав Остаповец. В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике прошел творческий вечер народной артистки РСФСР Ларисы Лужиной. Встреча состоялась в День памяти и скорби и собрала зрителей в зале братских келий. Актриса рассказала о своей жизни и детстве в блокадном Ленинграде, работе в кино и съемках в известных советских фильмах. Особое место в ее выступлении заняли воспоминания о фильме «Вертикаль» и встречах со зрителями, а также истории из послевоенного времени. Вечер завершился теплыми аплодисментами и встречей актрисы с поклонниками. 18 июля в Кириллове состоится большой галоконцерт «Подарок любимому городу», посвященный 250-летию города. Он пройдет на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Перед зрителями выступит оперное трио из Санкт-Петербурга и Швейцарии. В программе духовная музыка, арии из известных опер и оперетт, а также произведения композитора Валерия Гаврилина. Концерт начнется в 7 вечера на открытой сцене у стен Кирилло-Белозерского монастыря. Вход для всех желающих будет свободным. Мероприятие станет одним из главных событий празднования 250-летия Кириллова. К другим новостям. В Вологде системный администратор одной из стоматологических клиник признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации. По данным суда, в прошлом году он получил доступ к аккаунту уволенной сотрудницы на сайте поиска работы. Мужчина восстановил пароль и изменил данные профиля, из-за чего женщина потеряла доступ к своему аккаунту. Кроме того, от ее имени рассылались отклики на вакансии, в том числе на низкоквалифицированные должности, что могло повлиять на ее деловую репутацию. Суд назначил мужчине штраф 40 тысяч рублей и компенсацию морального вреда. Приговор вступил в силу. Банк России сообщил, что за первый квартал этого года мошенники похитили у россиян около 7,5 миллиардов рублей. Вернуть удалось лишь около 5,7% этой суммы. При этом число киберпреступлений снизилось, но выросли суммы переводов аферистам. В Госдуме приняли новый пакет мер против телефонных интернет-мошенников. Среди них тревожна кнопка на госуслугах, блокировка подозрительных звонков и ограничения на банковские карты. Правоохранители отмечают, что мошенники продолжают обманывать людей через звонки от якобы сотрудников банков и госслужб. Жертвами становятся в том числе пенсионеры и молодежь, а курьерами аферистов часто оказываются случайные люди. Полиция напоминает, при подозрительных звонках лучше сразу прекратить разговор. И в завершении выпуска. Волейбольный клуб «Северянка» сообщил об изменениях в структуре чемпионата высшей лиги А на новый сезон. Федерация волейбола России возвращает систему матчей с разъездами и спаренные игры с одним соперником. Также в турнире снова появится плей-офф на стадии четвертьфинала. В чемпионате примут участие 14 команд, а сезон станет более насыщенным за счет увеличения количества выездных и домашних матчей. В клубе отмечают, что изменения сделают турнир более зрелищным, а болельщики смогут чаще видеть игры своей команды. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
2: Реклама. Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
3: Количество товара ограничено. Подробности предоставлен консультантом категории 0+.
4: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Синоптиков. В Вологодской области облачно с прояснениями погода, небольшой местами умеренный дождь. Завтра днем на востоке сильный и гроза. Ветер с западной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге ночью 10 градусов, завтра днем местами сильный дождь плюс 16. В Никольске ночью 8, завтра днем плюс 17, умеренный дождь. В Тотьме ночью 9, завтра днем умеренный дождь, плюс 17. В Кириллове ночью небольшой дождь, плюс 8, завтра днем плюс 18. В Вытегре ночью небольшой дождь, 9 градусов, завтра днем без осадков, плюс 17. В Бабаеве ночью 6 градусов, завтра днем плюс 19, без осадков. И в Череповце ночью умеренный дождь, 8 градусов, завтра днем 19, небольшой дождь. И в Вологде ночью 9, завтра днем плюс 19, небольшой дождь. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.
4: В
5: Ваши мнения, замечания и пожелания будут записаны на телефон мнений 572808 и переданы в эфир. Их услышит вся область. 572808.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске российские войска взяли под контроль Волжанское в Сумской области. Песков заявил об эрозии системы глобальной безопасности. Госдума сохранила порог доходов малого бизнеса на УСН до 2030 года. Далее подробности. Подразделения российской группировки «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны России. Кроме того, подразделения этой группировки нанесли поражение живой силе и технике 4 бригад теробороны, 3 механизированных, 2 мотопехотных бригад ВСУ в районах 4 населенных пунктов Сумской области и 8 в Харьковской области. Противник здесь за сутки потерял более 215 военнослужащих, 5 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс производства США и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей. Также военные за сутки освободили в Константиновке еще 114 зданий, ВСУ потеряли 21 пункт управления БПЛА. Помимо этого, российские военные завершили уничтожение боевиков 120-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части Красного Лимана. Там освобождены еще 43 здания. В военной сводке уточняется, что вооруженные силы России за сутки поразили Центр управления беспилотными системами сил специальных операций ВСУ, а силы российской ПВО за сутки уничтожили 584 беспилотника и 14 управляемых авиабомб ВСУ. Сейчас мировая безопасность изрядно подвергнута эрозии. По многим параметрам, собственно, кроме ядерного сдерживания, у нас ничего не осталось в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на площадке научно-экспертного форума «Примаковские чтения». По его словам, это единственное, что оберегает от глобальной войны.
2: Ядерное сдерживание действует. Вот здесь я хочу сказать, что мы понимаем это в Российской Федерации однозначно. И в настоящий момент это является краеугольным камнем международной безопасности.
1: Песков также отметил, что сторонники мира через силу и гегемонизм пытаются не замечать изменений на мировой арене, и эту позицию нельзя игнорировать. Россия готова оказать содействие в достижении долгосрочного комплексного соглашения между США и Ираном. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». По его словам, дипломатия снова появляется там, где агрессия не достигает нужной цели.
3: Когда агрессивная наступательная линия наталкивается на препятствие либо заходит в тупик, на Западе вспоминают о дипломатии, о важности поиска компромиссов, взаимовыгодных развязок. Россия поддерживает достижение договоренности о прекращении боевых действий между США и Ираном, поддерживаем завязавшиеся переговоры, а мы готовы оказывать содействие в выработке комплексного долгосрочного соглашения между этими двумя странами, ну и, конечно, в контексте более широкого урегулирования с участием их соседей, если наши добрые услуги будут востребованы. Рассчитываем, конечно, что возобновление свободного судоходства через Ормузский пролив пойдет на пользу энергетической и продовольственной безопасности стран глобального юга. А стабилизация военно-политической обстановки в зоне Персидского залива вполне может стать предлогом к запуску широкого диалога о новой архитектуре безопасности и сотрудничестве в этом стратегическом регионе на Ближнем Востоке в целом.
1: Лавров также предупредил, что Москву не устроит временные решения по урегулированию украинского кризиса, и она не согласится с какими-либо ультиматумами. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, сохраняющий до 2030 года пороговое значение доходов в 20 миллионов рублей для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения от уплаты НДС. Согласно действующей редакции Налогового кодекса, предельный размер доходов, при достижении которого организации или ИП, применяющие УСН, должны перейти на уплату НДС, снижен с 2026 года с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. С 2027 года его планировалось снизить до 15 миллионов рублей, с 2028 года до 10 миллионов рублей. Принятый Госдумой закон сохраняет для таких организаций ИИП порог в 20 миллионов рублей на 2027-2029 годы. Его снижение до 15 миллионов рублей переносится на 2030 год, а до 10 миллионов рублей на 2031. Как отметил член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин, решение сохранить порог на уровне 20 миллионов рублей позволит защитить тех, кто работает в реальной экономике каждый день. Это парикмахерская, у дома, небольшая пекарня, сервисная мастерская, частный образовательный центр, локальное производство, магазин с несколькими сотрудниками. Гавырин напомнил, что эта инициатива возникла после обращения предпринимателей и обсуждения на политическом уровне. После этого президент Владимир Путин фактически остановил дальнейшее ужесточение для части малого бизнеса, которая могла попасть под НДС уже в ближайшие годы. Министерство внутренних дел и Федеральная служба безопасности России пресекли деятельность 5 площадок по пробиву, которые продавали личные данные россиян. Одна из них содержала сведения о 112 миллионах граждан. Об этом заявил замначальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов. Он сообщил, что деятельность была пресечена совместно с Управлением по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, Бюро специальных технических мероприятий МВД России и ФСБ. Филиппов добавил, что другая площадка выложила данные на 14 тысяч человек. 3 автомобиля сгорели, еще несколько повреждены в результате пожара в Мытищах. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области. Ранее областной главка МВД сообщила о розыске злоумышленника, который поджег машину во дворе одного из домов на 2-й Институтской улице. С первой машины огонь перекинулся на 3 соседних автомобиля. Очевидцы сообщают, что один из собственников пытался отогнать свою машину подальше от очага пожара, но в суете врезался в стену дома. Пострадавших по предварительным данным нет. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Мира Андреева проиграла первый матч после победы на Ролан-Гарос. Во втором круге пятисотника в Бад-Хомбурге российская теннисистка уступила соотечественнице Екатерине Александровой со счетом 3-6-4-6. Александрова же впервые с апреля прошлого года обыграла соперницу из топ-10. Дальше она сыграет с Наоми Осакой. Международные старты фигуристов-юниоров включены в календарный план Минспорта. В нем упомянуты этапы юниорского гран-при в Китае, Таиланде и Турции. Для первого этапа указаны танцы на льду, пары и одиночное катание. Для второго – танцы-одиночники, для третьего – только пары.

0: объявил о переходе Георгия Джики. Защитник начинал выступление в молодежных клубах «Локомотива», но большую часть профессиональной карьеры провел в московском «Спартаке», где 4 сезона был капитаном команды. Максим Глушенков подтвердил, что начал переговоры с «Зенитом» по новому контракту. Конкретного предложения с личными условиями пока нет. «Я показываю тот футбол, за который мне предлагают контракт, я не выпрашиваю деньги», — сказал Максим. В прошлом сезоне Глушенков стал самым результативным игроком «Зенита» в российской премьер-лиге, забив 9 голов и сделав 9 передач за 27 матчей. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В четверг, 25 июня, в Петропавловске-Камчатском плюс 11, плюс 13, без осадков, в Хабаровске кратковременный дождь, гроза плюс 21, плюс 23, в Тюмени плюс 22, плюс 24, без существенных осадков, в Сургуте плюс 28, плюс 30, кратковременный дождь, гроза, в Красноярске плюс 29, плюс 31, без осадков, в Мурманске небольшой дождь, плюс 7, плюс 9, в Великом Новгороде плюс 17, плюс 19, без осадков, в Оренбурге плюс 19, плюс 21, без существенных осадков, в Нижнем Новгороде плюс 14, плюс 16, кратковременный дождь. В Нальчике плюс 23, плюс 25, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем местами возможен небольшой дождь, температура плюс 19, плюс 21. В Москве днем с прояснениями, небольшой дождь, температура плюс 17, плюс 19, сейчас в Москве плюс 20.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 18.
1: Не желая больше беспокоить Доротею, священник и мастер Николас решили обойтись собственными силами. Они наняли телегу, запряженную парой валов, затем приказали сколотить из досок клетку таких размеров, чтобы в ней мог свободно поместиться человек. По просьбе священника, постояльцы и стражники взялись помочь им посадить в эту клетку нашего идальго. Надев маски, они потихоньку вошли в комнату Дон Кихота. Утомленный всеми тревогами прошлого дня и ночи, рыцарь крепко спал. Вошедшие осторожно подкрались к нему, внезапно схватили и быстро связали по рукам и ногам. Все произошло именно так, как и рассчитывал священник. Когда наш рыцарь пробудился от глубокого сна, он не в силах был пошевелиться. Его воображению тотчас представилось, что все эти люди в масках – привидения, и что он сам очарован, так как не может ни двигаться, ни защищаться. Правда, Санчо сразу же догадался, кто были эти переодетые люди. Таинственные незнакомцы притащили клетку, посадили в нее бедного рыцаря и крепко-накрепко заколотили доски. Клетку взвалили на плечи и вынесли во двор. Теперь настал черед мастера Николаса.
2: О, рыцарь печального образа! Не сетуй, что ты попал в плен, ибо так нужно для скорейшего завершения подвига, на который тебя толкнуло твое мужество. А завершится плен тогда, когда свирепый ламанский лев соединится с белоснежной табосской голубкой, и от этого дивного союза появится на свет Божий отважные львята, у которых будут такие же цепкие когти, как и у славного родителя. А ты, о самый благородный и послушный из оруженосцев, которые когда-либо имели шпагу на поясе.
3: Неужто это вы мне, сеньор?
2: Да тебе. Имели шпагу на поясе, бороду на подбородке,

такова воля, мудрый наврали, и ты получишь сполна свое жало.

0: Выслушав эти речи, Дон Кихот утешился, так как смысл пророчества был ему совершенно ясен. Он сочетается священными законными узами брака со своей возлюбленной Дульсинеей Тобоской, и у них родятся сыновья Львята, которым суждено навеки прославить Ла-Манчу.
1: Кто бы ты ни был, молю тебя, попроси мудрую волшебницу, чтобы не дала мне зачахнуть в темнице, куда меня увозят. Пусть исполнятся прежде несравненные и радостные обещания, которые я только что слышал. Благодарю тебя и за утешение, которое ты приносишь моему оруженосцу Санчо Пансе. В своем завещании я уже назначил ему награду. К сожалению, соразмерную с малыми моими средствами, а не с его великими заслугами.
0: Санчо Панса с большой почтительностью склонился перед Дон Кихотом и поцеловал ему обе руки. Впрочем, он и при желании не мог поцеловать только одну, ибо они были стянуты вместе. Затем привидения поставили клетку на телегу, запряженную валами.
1: Санчо, обыкновенно волшебники уносят странствующих рыцарей по воздуху, на огненной колеснице или на летающем драконе, но телега, запряженная валами, клянусь Богом, что-то неслыханное, возможно, что для меня, воскресившего забытое дело странствующих рыцарей, изобретены новые способы околдования и похищения. Что ты об этом думаешь, сынок Санчо?
2: Я уж не знаю, сеньор, что и думать на этот счет. Я ведь не читал рыцарских книг и не так много, как ваша милость, знаю обо всем этом. Но, может быть, все вокруг заколдовано, кроме подбрасывания на одеяле. Что бы вы ни говорили, а эта неприятная штука произошла вполне естественным путем.
3: А все же я бы решился присягнуть, что призраки
2: совсем не добрые католики.
1: Католики? Голубчик мой, да как же им быть католиками? Ведь это дьяволы, принявшие призрачные тела. Если хочешь убедиться, что я говорю правду, потрогай и пощупай их, и ты увидишь, что тела их из воздуха.
2: Позвольте, ваша милость, доложить вам, что вот у этого привидения, что по правую сторону от вас, тело гладкое и холеное, как у знатного кабальера. Да и пахнет от него душистой амброй, а не серой, как положено от чертей.
1: Тут есть чему подивиться, друг мой Санчо. Имей в виду, что дьяволы сами по себе не пахнут. Просто их сопровождает зловоние ада. И если тебе кажется, что от этого дьявола исходит запах амбры, то либо ты ошибаешься, либо он хочет, чтобы ты не догадался, что он дьявол.
0: Пока между рыцарем и оруженосцем происходила эта беседа, священник и мастер Николас спешно готовились к отъезду. Росинант был оседлан, осел Санчо взнуздан, а священник уговорил стражников за хорошее вознаграждение проводить очарованного пленника до его деревни. Мастер Николас привесил к седельной луке Росинанта с одной стороны щит, с другой – бритвенный таз, и знаками приказал Санчо сесть на осла и вести Росинанта на поводу. Стражники стали по обеим сторонам телеги, и процессия двинулась в путь. Позади всех на своих мулах ехали в масках священник и цирюльник мастер Николас. Рыцарь со связанными руками сидел в клетке, прислонившись к решетке и вытянув ноги, столь терпеливый и безмолвный, что напоминал скорее каменную статую, чем живого человека. Так медленным шагом, в глубоком молчании, проехали они около 2 миль. В какую-то минуту священник обернулся и увидел вдали несколько хорошо одетых всадников. Они быстро нагнали наших путников, так как ехали на крепких, быстроногих мулах. Как оказалось впоследствии, это был каноник из Толедо со своими слугами, спешивший добраться раньше наступления сиесты до постоялого двора. Поравнявшись со странной процессией, увидев телегу, стражников, Санчо, Росинанта, священника, цирюльника, мастера Николаса и, наконец, связанного и посаженного в клетку Дон Кихота, толецкий каноник обратился к стражникам.
4: Сеньор, скажите, а чего этого человека везут таким необыкновенным способом в клетке?
5: Это опасный преступник. Разбойник с большой дороги.
4: Вот как. Хотя при виде всадников с мушкетами и со знаками достоинства жезлами, я и сам заподозрил, что этот пленник опасный преступник. А что же он такое совершил, что его посадили в клетку?
5: Сеньор, пускай этот человек сам объяснит, почему его посадили в клетку. Нам об этом ничего не известно.
0: Каноник обратился к Дон Кихоту.
6: Простите меня, сеньор, за мое любопытство, но не могли бы вы объяснить, почему вы оказались в клетке?
7: Достаточно ли вы сведущи, сеньоры, в делах странствующих рыцарей?
6: Сказать по правде, сын мой, я более начитан в рыцарских романах, нежели в богословских сочинениях. Так что вы можете без всяких опасений рассказывать мне все, что вам будет угодно.
0: В это время священник и мастер Николас заметили, что подоспевшие всадники вступили в беседу с Дон Кихотом Ломанческим. Боясь, как бы не открылся их хитроумный план, они подъехали поближе.
7: В таком случае узнайте, сеньор рыцарь, что меня, странствующего рыцаря, кому предназначено на зло самой зависти начертать свое имя на храме бессмертия, везут в этой клетке околдованного завистливыми и вероломными волшебниками, кои преследуют добродетель сильнее.
8: Да, ваше преподобие. Сеньор Дон Кихот Ломанческий говорит сущую правду. Он действительно посажен в эту клетку не за грехи и преступления, а по злым проискам злодеев, которым добродетель несносна, а доблесть ненавистна. Да, перед вами, ваше преподобие, рыцарь печального образа.
0: Когда каноник услышал, каким слогом говорят пленник и его спутник, он от изумления чуть не перекрестился. Да и вся его свита рты разинула, недоумевая, что все это значит. Но тут Санчо Панса, слышавший, о чем идет разговор, захотел вывести дело на чистую воду.
9: «Пугайте или хвалите меня, сколько вам будет угодно, сеньоры, но я не буду молчать. Мой господин Дон Кихот околдован не больше, чем моя матушка. Он в полном рассудке, он ест, он пьет, он отправляет все свои нужды не хуже всякого другого. А коли так, неужели вы станете меня уверять, что он околдован? Мне всегда говорили, что заколдованные не едят, не пьют и не говорят. А мой господин, если только его не остановишь, мог бы наговорить больше, чем 30 стряпчих.
7: Не забудь, Санчо, что твое имя будет также отлито в бронзе рядом с моим. Как бы зависть не старалась затмить наши деяния.
8: Санчо, друг ты наш, ты слышишь, что говорит в полном рассудке твой господин.
9: Ах, сеньор священник, неужели вы думаете, что я вас не узнал? Как вы там не лукавьте, я давно раскусил все ваши хитрости. Черт меня побери! Если б не ваше преподобие, так мой господин уже женился бы на инфанте Микмикон. И я, по меньшей мере, был бы графом. Мне обидно не столько за себя, сколько за жену и детей. Ведь их отец мог вернуться домой губернатором или вице-королем какого-нибудь острова. А вместо этого, как был бедняк, так им и остался. Все это я говорю для того, сеньор священник, чтобы пробудить у вас совесть и раскаяться в дурном обращении с моим господином. Как бы Господь не потребовал вас к ответу за то, что вы посадили сеньора Дон Кихота в клетку, лишив его возможности совершать добрые дела и оказывать помощь нуждающимся.
7: Слышите, падре, какие он пули отливает?
10: Так значит, Санчо,
7: Вы одного поля ягода с вашим господином? Я уж подумываю, не посадить ли и вас в клетку. Видно, вы заразились рыцарскими бреднями сеньора Дон Кихота и так же околдованы, как и он. В недобрый час вы поверили его обещаниям и втемяшили себе в голову этот остров.
9: А что же худого в острове? Есть много вещей похуже всякого острова. Каждый из нас сын своих дел. Я ведь человек, а значит, могу сделаться не только губернатором острова, но и самим папой. Лучше вы, мастер Николас, сначала подумайте, а потом говорите. Это вам не бороды брить. Тут нельзя мерить всех одной меркой. Я напрямик говорю, нечего мне голову морочить. Что же до того, что будто волшебники околдовали моего господина, об этом лучше помолчим. Бог правду видит, он нас и рассудит.
0: Мастер Николас решил не отвечать Санчо, боясь, как бы тот по своему простодушию не выдал их секрета. А священник тем временем предложил канонику проехать с ним немного вперед, обещая рассказать ему о помешательстве Дон Кихота и о том, с каким трудом удалось его выманить из ущелья и засадить в клетку, чтобы отвезти домой и попытаться вылечить. Каноник с глубоким вниманием выслушал священника.
6: Поистине, я не могу понять, как можно увлекаться такими нелепыми сочинениями, как рыцарские романы. Вымышленные истории надо писать так, чтобы, смягчая невозможное и сглаживая всякие преувеличения, они возбуждали в нас восторг, удивление и радость. А между тем авторы рыцарских романов словно нарочно стремятся как раз к обратному. Нагромождают друг на друга небылицы, чудовищные выдумки, искажают истину, уничтожают всякое правдоподобие. При этом пишут крайне неуклюжим слогом, бесконечно невежественны по части всех наук и грубы в своих вкусах. Поэтому я считаю, что рыцарские романы оказывают вредное влияние на общество, а их авторы заслуживают изгнания из христианского государства.
8: Да, не могу не согласиться с вашим преподобием. Знаете ли, мы, друзья Дон Кихота, решились даже на то, чтобы сжечь эту несносную библиотеку, которая способствовала тому, что наш Идальго возомнил себя рыцарем.
6: Ну, это чересчур.
8: Нет, кое-что я все же оставил из того, что достойно внимания.
6: Да, тут надо быть осмотрительным. Писатель может описывать битвы, кораблекрушения, бури, путешествия, может изображать различные события, встречи людей самых разных сословий и профессий. Он может выступать в роли ученого-астронома, географа, физика, музыканта. И если все будет искусно придумано и рассказано приятным слогом, тогда писатель действительно создаст настоящее произведение искусства.
8: Как это верно, ваше преподобие.
0: Священник согласился со своим почтенным собратом, и между ними завязалась оживленная беседа о литературе. Но как раз в эту минуту к ним подъехал мастер Николас и сказал, что в долине, где они сейчас находятся, можно провести сиесту, а для валов найдется обильная и свежая трава. С этим дружно согласились и каноник, и священник. А Санчо тем временем, видя, что священник и цирюльник занят разговором с каноником, а Дон Кихот оставлен без надзора, решил, что самое время побеседовать со своим господином.
2: Сеньор, для облегчения своей совести я должен поведать вам всю правду о том, как вас заколдовали. Вот те двое в масках, никто иные, как священник из нашей деревни и цирюльник мастер Николас. И мне сдается, что это они из зависти надумали похитить вас таким вот образом. А все потому, что ваши славные подвиги не дают им спать. А если так, то выходит, что вас не заколдовали, а просто оплели и околпачили. В доказательство этого позвольте задать вам один вопрос. А коли вы ответите, как я ожидаю, то увидите сами, что это один обман, и что вы ничуть не очарованы, а просто спятили с ума.
1: Спрашивай, что хочешь, сынок Санчо. На все твои вопросы я постараюсь дать тебе ясные и точные ответы. Но если ты думаешь, что будто эти существа, которые едут с нами, наши старые знакомые священник и цирюльник, то ты глубоко ошибаешься. Впрочем, мне решительно все равно, что ты болтаешь о священнике и мастере Николасе. Я твердо убежден, что взять меня в плен и посадить в клетку могли только сверхъестественные силы, но никак не люди. Поэтому ты можешь успокоиться и перестать об этом думать. Они такие же священник и цирюльник, как я, турок. А теперь спрашивай меня. Я буду отвечать, хотя бы ты спрашивал до завтрашнего дня.
2: Помоги мне, Пресвятая Мадонна. Ну, есть ли на свете еще другая такая же крепкая и безмозглая голова, как у вашей милости? Да как же вы не видите, что я говорю чистую правду, и что в вашей беде больше повинно коварство, чем волшебство? Ну, ладно. Я вам сейчас докажу, как дважды два, что вы не околдованы. Скажите-ка мне прямо. И да избавит вас Творец от этой напасти, и хоть бы вы поскорее попали в объятия сеньоры Дульсиней Топоцкой.
1: Да перестань меня заклинать и задавай, наконец, толковые вопросы. Я уже сказал тебе, что я отвечу на все с полной откровенностью.
2: Вот это мне и надо. Я только того и добиваюсь, чтобы вы мне сказали всю правду, ничего не прибавляя и не убавляя, как должны говорить все те, кто, как и ваша милость, носит звание странствующего рыцаря.
1: Говорю же тебе, что ни в чем не солгу. Да спрашивай же, наконец. Надоел ты мне, Санчо, со своими предисловиями, ну, да присказками.
2: Ну ладно, раз дошло до дела, то я спрашиваю вас. С тех пор, как ваша милость посажены в клетку и, по вашему разумению, заколдованы, не было ли у вашей милости охоты и желания сходить за большой или за малой нуждой?
1: Я не понимаю, что значит ходить за нуждой, Санчо. Выражайся точнее, если хочешь, чтобы я ответил тебе прямо.
2: Неужто ваша милость не понимает то, что и грудному ребенку ясно? Одним словом, я хочу сказать, не хотелось ли вам сделать такое? Пи-пи, пи-пи. Ну, отчего не отвертишься?
1: Теперь я понимаю, Санчо. Конечно, хотелось и не раз. Да и сейчас как раз хочется. Помоги мне, братец, я уж и не знаю, как нам быть. Боюсь, как бы не было беды.
2: Ага, вот вы и попались. Это-то мне и хотелось до смерти узнать. Люди говорят, что тот, кто не ест, не пьет, не спит, на вопросы отвечает не впопад и не отправляет помянутых мною естественных потребностей, тот как раз и околдован. А вовсе не тот, кто, как ваша милость, пьет, ест, когда ему дают, и отвечает на все, чего не спросишь.
1: Ты рассуждаешь очень здраво, Санчо. Но, очевидно, ты забыл, что бывают разные виды колдовства. Вполне возможно, что теперь околдованные делают то, чего прежде не делали. Во всяком случае, я твердо убежден, что меня околдовали. И это успокаивает мою совесть. Иначе, с какой такой стати я сижу в клетке, как праздный малодушный человек, лишая своей помощи несчастных и нуждающихся.
2: И все же, мне кажется, для полного успокоения вашей милости следовало бы попытаться освободиться из этой клетки и снова сесть на Росинанта, который как будто тоже околдован. Посмотрите, как печален и задумчив. Я обещаю вам всячески помочь в этом.
1: Ладно, ладно. Ладно, братец Санчо. Как только ты найдешь благоприятный случай, чтобы привести в исполнение этот план и освободить меня, я во всем буду тебе повиноваться.

0: Вы слушали 18-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов, каноник Олег Фростенко, всадник Александр Быков. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
1: Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Поговорим сегодня об эпидемиях, которые сопровождают человечество на протяжении всей его истории. Мы, конечно, с ними отчаянно боремся, но одерживаем лишь временные победы. Научились редактировать геном живых существ, а с бактериями и вирусами сладить не можем.
3: Это вас беспокоит?
4: Да, любой вирус, он, скорее всего, что-то похожее на грипп.
3: Из-за быстрой передачи?
4: Да, по воздуху, через кашель.
3: А, простите, я про перелеты людей. Вы писали об этом в своей книге.
4: Да, новый вирус, возникший, скажем, на Мадагаскаре, может добраться до Чикаго всего лишь за пару недель, а закончится все глобальной пандемией, то есть болезнь охватит весь мир.
2: В живых организмах, и в нашем в том числе, содержатся в ничтожных количествах 1,5-2 десятка микроэлементов. Это преимущественно металлы. И все они невероятно активны. В смысле, биологически активны. Впервые на особую роль микроэлементов в биологических процессах указал основатель отечественной геохимии академик Владимир Иванович Вернадский. Он отметил, что состав почвы не случайен, а находится в тесной связи с составом других частей биосферы. Владимир Иванович Вернадский создал учение, согласно которому химические элементы костной и живой материи связаны. Он утверждал и оказался прав, что микроэлементы жизненно необходимы любому живому организму, потому что они регулируют жизненные процессы. Многие заболевания человека связаны с содержанием химических элементов в окружающей среде, с их избытком, недостатком и дисбалансом. Я говорю о воде, которую мы пьем, и о растениях, которые мы едим. А микроорганизмы еще более чувствительны к таким колебаниям. Микроэлементы поступают из почвы и грунтовой воды в растения, которыми питаются животные, но в том числе и человек. В организме животного эти микроэлементы формируют среду, в которой обитают бактерии и вирусы. Пока с концентрациями микроэлементов все нормально, бактерии и вирусы не безобразничают и ведут себя тихо и мирно. Но как только баланс нарушается, микроорганизмы впадают в ярость и начинают уничтожать хозяина.
5: Дача товарища Сахова!
6: Ага.
5: Санэпидемстанция!
7: Вам кого? В районе эпидемия. Поголовные прививки.
5: Ящер!
7: Распишитесь! Обязательное постановление.
2: Вот такая красивая гипотеза была сформулирована 60 лет назад. Оставалось только ее проверить. И самый простой способ проверки – пойти и посмотреть на все это в природе. То есть сравнить элементный состав корма зверьков в местах с чумой и в местах без чумы. И вот в конце 70-х первая экспедиция биологов отправилась в Северный Прикаспий, где после многолетнего перерыва вдруг вспыхнула чума среди малых сусликов. И вот вам результат. По концентрации марганца, кобальта, меди, цинка и молибдена Каждый образец растений из очагов чумы резко отличался от любого контрольного образца из мест, где чумы не было. На протяжении десятка лет наши биологи проводили аналогичные наблюдения в горах Алтая и Тувы, в песках Волго-Уральского междуречья, в солончаковых пустынях Нижней Эмбы, в песках Кызылкума, а также в монгольском Нагорье Хангай. Ученые собирали растения в чумных очагах и анализировали содержание в них 5-7 микроэлементов. Это были металлы из четвертого периода таблицы Менделеева. И все эти наблюдения подтверждали первый результат. Да, в очагах чумы концентрации микроэлементов сильно отличались от нормы. Они были либо сильно больше, либо сильно меньше. Оказалось, что, например, повышенная концентрация железа в растениях создает благоприятные условия для развития чумы. А вот если концентрация цинка резко в 5-10 раз падает, то это может спровоцировать вспышку других массовых заболеваний животных. Интересно, что на вирусные инфекции те же элементы влияют иначе, чем на бактерию чумы. Тот же самый химизм среды, который препятствует развитию чумы, напротив, способствует заражению животных вирусами клещевого энцефалита и геморрагической лихорадки. То есть, если связь инфекции с геохимическими условиями – это общая закономерность, то в отношении разных болезней проявляется она отнюдь не одинаково.
3: Доктор Ньюман, вы тоже эпидемиолог. Полагаю, что риск глобальной пандемии и вам не дает спать по ночам?
6: Нет.
3: Нет?
6: Нет.
3: Что ж, ясно. На этом у нас все.
6: Нет, человечество испокон веков ведет войну с вирусами. Порой умирали миллионы людей, но в итоге мы всегда одерживали верх.
3: Но вы ведь согласны с тем, что микроорганизмы несут угрозу?
6: О, да. Причем очень большую.
2: Ну вот вопрос, а почему вдруг резко меняется состав микроэлементов в растениях, которыми питаются зверьки и человек? Все микроэлементы попадают в растения из почвы. А почва – это не застывшая субстанция. Это живая, дышащая и очень сложная композиция. Ну, можно сказать, сущность, если хотите, в которой постоянно происходит круговорот веществ и множество других процессов. Ну, например, грунтовые воды вдруг прорвались из глубины к поверхности и принесли в почву много микроэлементов. Или наоборот, грунтовые воды вдруг ушли и обеднили почву. И так далее. На эту тему мы обязательно как-нибудь поговорим с геохимиком. Приглашу его в программу. Так вот, эти колебания концентрации передаются растениям, от них животным, от животных к микроорганизмам. И если эти колебания сильные, резкие и неправильные, то минеральное питание нарушается, и вспышка инфекции неизбежна. В данном случае чумы, что изучали биологи. Итак, ученые установили, что безвредный микроб сапрофит, мирно обитавший в теле хозяина, лишь в критических для себя условиях, когда резко нарушено его минеральное питание, превращается в агрессора. Это как бунт голодной толпы, которая убивает своего правителя, не думая о трагических последствиях содеянного. Впрочем, как всякий бунт, бунт микробов можно предупредить. И не только репрессивными мерами. В первую очередь надо отрегулировать минеральное питание. Иначе говоря, микроб в организме хозяина должен быть сытым. И ему от хозяина должно перепадать все, в том числе все необходимые микроэлементы. Кстати, хорошо известно, что люди, приезжающие в какую-то местность издалека, страдают от самых разных поветрий. Эти случаи описаны в научной литературе, их довольно много. И медики давно заметили, например, что те, кто приезжают из центральных районов России на сезонную работу на север, часто страдают от пневмонии и простудных заболеваний, хотя рабочий сезон на севере – это обычно теплое время года. А на самом деле там происходит то же, что и у зверьков. Болезнь среди грызунов, которых изучали биологи, дает особенно сильную вспышку тогда, когда в растениях сильно и резко падает концентрация некоторых важных для организма элементов, ну, например, той же меди. Но ведь при поездке на север в край чистых снегов и очень пресной воды происходит примерно то же. Приезжие попадают в новую для себя геохимическую обстановку. В такую, где в природной среде снижена концентрация определенных жизненно важных микроэлементов, и микробы в нашем теле устраивают бунт. В таких случаях наши бабушки и дедушки говорили: да это все из-за воды, она там другая. И, кстати говоря, были правы. В разных регионах содержание микроэлементов в воде разное. Да, их количество ничтожное, и это очень тонкие процессы, но они работают. Так ученые добыли чрезвычайно важное фундаментальное знание, что между инфекционными болезнями и химическими факторами среды есть прямая связь. Ну что тут скажешь? Только одно. Химия, друзья, это жизнь.
1: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
8: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
1: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
10: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
11: На днях я разговаривала с мамой, ей уже за 70, и она жаловалась на больные ноги. Ей стало тяжелее ходить, даже до магазина во дворе дойти проблема. И сегодня, когда я узнала, кто придет к нам в студию, я поняла, что тема будет крайне важна не только для миллионов наших слушателей, но и для меня лично. Сегодня мы будем говорить о варикозе, о том, как постараться его избежать, чем можно помочь, если уже это случилось, и о том, как справиться с его последствиями. У меня в гостях специалист Национального центра здоровья Горский Виктор Владимирович. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. С возрастом мы все теряем свободу движения. Ноги начинают болеть и отекать, колени не сгибаются, по лестнице быстро не подняться. Даже обычная прогулка становится испытанием. Поэтому очень важно внимательно относиться к своему организму. И если только появляются первые намеки на проблему, нужно действовать. И желательно обратиться за квалифицированной медицинской помощью.
11: Я слышала, что проблема больных ног чаще всего в суставах и костях. Это так?
12: Не совсем. В большинстве случаев больные ноги – это следствие варикоза, а не проблем с суставами и костями. Вообще, если говорить о варикозе, то это серьезное нарушение. Конечно же, в идеале его лучше не допускать. Ведь варикоз разрушает вены. И именно это приводит к болям, судорогам, отечности и другим более серьезным состояниям. И если вы не знали, варикоз – это болезнь вен. И именно вен, не артерий.
11: Вены, артерии – это же одна система.
12: Система одна, только есть принципиальное отличие. По артериям кровь под давлением движется вниз от сердца, а по венам вверх к сердцу с помощью клапанов вен. Варикоз всегда начинается с ног, потому что больше всего клапанов именно в голени, более 40 пар.
11: Да, я часто вижу людей с такими синими выпирающими венами, но, насколько я понимаю, это из-за густой крови и повышенного давления.
12: Вы неверно понимаете. К сожалению, многие так думают, но это ошибка. И должен вас огорчить, что когда при варикозе люди бездумно начинают разжижать кровь, понижать давление и носить утягивающие чулки, пытаясь перенаправить кровоток в глубокие вены, они не избавляются от варикоза и не возвращают венам былую эластичность.
11: Но так снимается нагрузка с вен, которые вылезли на поверхность. Разве это не помогает?
12: В том-то и дело. Если переводить нагрузку с поверхностных вен, можно только усугубить ситуацию. Может спровоцировать распространение варикоза еще и на глубокие вены, а это приводит к осложнениям на все органы, включая сердце. К тому же это не решит главную проблему и причину варикоза.
11: Но почему же появляется варикоз?
12: Есть исследования мировых флебологов, которые нашли причину больных ног, особенно с возрастом. Это неработающие клапаны вен. Я уже говорил, что кровь по венам движется снизу вверх за счет клапанов, которые регулируют венозный кровоток. И если клапаны повреждены, венозная кровь просто не может подняться снизу вверх и буквально стекает в ноги. Появляются отеки, застои, тромбы, а вены растягиваются. Поэтому при варикозе ноги страдают в первую очередь. Кстати, у сосудов клапанов нет, они есть только у вен. А значит, средства для сосудов не подходят для вен.
13: То есть тромбозы, застои, отеки – это все последствия нарушения работы венозных клапанов?
12: Именно. При варикозном расширении вен клапаны ломаются и перестают вовремя перекрывать венозное русло. Из-за этого под действием силы тяжести кровь стекает вниз. А стенки вен гораздо тоньше, чем у артерий. Они раздуваются, и вены вылезают наружу. Более того, повреждается каркас вен. Вот он и варикоз. Поэтому поврежденные клапаны – это и есть первопричина варикоза, геморроя, нарушения венозного кровообращения и даже кровенаполнения сердца, потому что кровь не может нормально дойти до сердца. Кстати, венозные клапаны были открыты еще 400 лет назад, но и связь с варикозом была доказана только сейчас.
13: Что же делать, чтобы сохранить правильную работу вен, особенно в ногах, и поддержать работу сердца, чтобы не допустить в будущем возможных осложнений?
12: Первое, что надо предпринять, поддержать корректную работу клапанов. А это возможно, если воздействие на вены будет одновременно и снаружи, и изнутри. Второе, надо помочь каркасу вены. И третье – позаботиться о кровообращении. Я предлагаю обратить внимание на европейский комплекс флебазол. Ученые-разработчики назвали его регенератор вен. Активные вещества флебазола поддерживают каркас вен снаружи и клапаны изнутри, реологию, текучесть крови. Таким образом, облегчаю клапанам работу. А корректная работа клапанов – это здоровые ноги, здоровое сердце и чистые сосуды. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер «#2203». Узнавайте подробности и заказывайте регенератор вен флебазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного «#2203».
13: Как понять, что у меня проблемы с ногами из-за варикоза? Вот моей маме как это объяснить?
12: Все просто. Давайте проведем небольшой тест.
13: Давайте.
12: Посмотрим на свои ноги. Если на ногах в районе щиколотки появились сосудистые звездочки, это уже варикоз. Если не просто звездочки и сосудистые сетки, а видны вылезшие синие вены, это говорит о том, что процесс уже идет давно. Клапаны вен повреждены и начались осложнения. Ну а если вены вылезли не только внизу, но и по голени, плюс некоторые вены уже с бляшками и воспалениями, ноги отечны, скорее всего, варикоз уже перешел на глубокие вены. И это самое страшное, потому что 85% крови идет по глубоким венам. И если с ними проблемы, то сразу начинаются осложнения для всего организма. Поэтому нет ничего удивительного, что при всех этих признаках появляются сильные боли, тяжесть, жжение в ногах, отеки, судороги, онемение. Все это говорит о том, что ногам, а точнее венам, срочно нужна помощь.
13: Я знаю, что существует масса кремов и мазей от звездочек и сеточек. А если ситуация совсем тяжелая, то люди принимают уже радикальные меры. Но вот совершенно непонятно, что делать тем, кто вовремя на проблемы внимания не обратил. Ситуацию запустил, а к хирургу идти боится.
12: В любом случае, просто мазью не обойтись. И необходимо обратиться к специалисту. Потому что нужно, как я уже говорил, комплексное воздействие на причины варикоза и снаружи, и изнутри. Чтобы нормализовать венозный кровоток, восстановить каркас вен и правильную работу венозных клапанов, необходима работа и с поверхностными, и с глубокими венами одновременно.
13: То есть просто мазью не обойтись.
12: Верно. Создавая комплекс флебазол, разработчики произвели два продукта со схожим составом. Это капсулы для внутреннего применения и косметический гель для наружного. Это сделано специально, чтобы активные компоненты, действуя одновременно, навстречу друг другу, могли поддержать вены, давление в них, венозные клапаны, кровоток, лимфоток и укрепить каркас вен. Это как раз то, что нужно, потому что вены должны быть эластичными, подтянутыми и выносливыми, даже при неожиданных перепадах давления, без боли, судорог, отеков и тяжести в ногах. Должна быть легкость, сила, кожа на ногах должна быть без сеток и сосудистых звездочек и варикозных узлов.
13: То есть можно ожидать еще и видимого результата?
12: Конечно, активные натуральные компоненты флибазола, как профессиональный флеболог, работают одновременно изнутри и снаружи. Изнутри поддерживая состояние вен, а снаружи внешний вид ног.
13: А какие могут быть осложнения?
12: Осложнения у варикоза могут быть очень коварные. Начинается все с застоя, сгущения крови, воспаления вен и образования тромбов разного размера, которые могут оторваться и закупорить как мелкие капилляры, так и крупные вены и артерии. Это очень опасно и может привести к необратимым последствиям. Но особенно важно позаботиться о своих венах при наличии сопутствующих нарушений, которые еще больше ухудшают ситуацию. Высокий сахар в крови, холестериновые бляшки, проблемы с миокардом. Не доводите до этих последствий. Флибазол может сохранить вены и подарить им легкость и комфорт. Позаботьтесь о себе и своем здоровье сейчас. Звоните по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер *2203 и заказывайте регенератор вен флибазол. Напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флибазола бесплатно. 8 800 100 0133 или звоните с мобильную *2203.
13: Давайте поговорим о составе флибазола.
12: Флибазол содержит уникальные природные клеточные регенераторы. Это лактоны и сафаразиды. Причем эти вещества содержатся только в компонентах флибазола и больше нигде. Поэтому его и называют регенератор вен. Именно лактоны в составе флибазола способствуют укреплению каркаса вен, сохраняя их стенки крепкими и упругими, что позволяет не допустить выход воды из вен в ткани. Это причина отеков. Кроме того, лактоны работают с кровообращением и микроциркуляцией, сохраняя качество крови. А значит, риск появления сгустков сводится к минимуму. Ведь если сгустки появятся, то стенки вен еще больше растягиваются, повреждая клапаны. А еще густая кровь из-за неработающих клапанов плохо поступает к сердцу, что постепенно может приводить к разрушению сердечной мышцы.
13: Вы говорили два активных вещества в составе флибазола.
12: Второе вещество – сафаразиды. Их основная задача – это поддержание клапанов вен, чтобы движение крови было правильным – снизу вверх. Представьте, какое это счастье ходить легко, без боли и усталости, не допуская отеков.
13: А как приятно надеть любимые туфли, в которые раньше нога не могла поместиться.
12: Конечно, ведь отекшие ноги иногда трудно втиснуть даже в обычные тапочки. Позвольте радости и свободу движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 100 0133 или с мобильного на бесплатный короткий номер *2203 и заказывайте регенератор вен флебазол. Еще раз напомню, что все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флебазола бесплатно.
13: Такая поддержка для вен нужна каждому, и особенно нашим пожилым родителям, которые из дома иногда не могут выйти. Поэтому сейчас крайне важно позаботиться о себе, своих венах, ногах и о своем здоровье. Ведь здоровые вены – это здоровье всего организма.
12: В нашем организме все взаимосвязано. Улучшая работу вен и венозных клапанов, мы улучшаем кровообращение, работу сердца, нормализуем давление и даже облегчаем симптомы геморроя. Ведь там тоже вся проблема в венах. Флибазол – это европейский комплекс. Флибазол – это эстетическая поддержка ног. Флибазол – это бережная забота о венах и венозных клапанах. Верните себе радость движения. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону и заказывайте регенератор вен флибазол. Все позвонившие сегодня узнают, как получить упаковку флибазол бесплатно. Звоните 8 800 100 0133 или звоните с мобильного *2203. И не покупайте подделки. Оригинальный европейский флибазол можно заказать только у нас и больше нигде.
13: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции до 31 декабря 2026 года. Не является офертой.
1: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
14: Эй, заморыш, давай сюда! ну, ну топай, топай!
1: Оливер Твист. Радиоспектакль по одноименному роману Чарльза Диккенса.
15: Могу предложить одно логово, местечко. Можно переночевать. Ты как?
16: Ну как же, ведь у меня совсем нет денег.
15: Ай, слышал, не глухой.
1: История осиротевшего мальчика, которому судьба приготовила немало испытаний. Сумеет ли юный герой сохранить доброту и веру в людей?
17: Вот и вся история. Ну, что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
1: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
19: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
20: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске: герани поразили локомотивы для доставки грузов ВСУ в Харьковской области. Лавров заявил о требовании от Москвы новых уступок после Анкориджа. Госдума приняла закон о жилищных вкладах. Далее подробности. Вооруженные силы России беспилотниками «Герань» поразили в Харьковской области объекты железнодорожной инфраструктуры, локомотивы для доставки военных грузов. Об этом сообщили в Минобороны. Также «Герань» поразили используемую для нужд военно-промышленного комплекса Украины газораспределительную подстанцию в районе Люцерны Запорожской области. В ведомстве добавили, что наши войска продолжают методично поражать объекты, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК Украины. Кроме того, по данным военного ведомства, ВКС России ударами планирующих бомб уничтожили около 50 украинских боевиков в пунктах управления и временной дислокации в ДНР. Ведомство опубликовало видеоролик с кадрами нанесения авиационных ударов бомбами ФАП-250 и ФАП-1500 с унифицированным модулем планирования и коррекции. Удары нанесены по пунктам управления БПЛА 30-й отдельной механизированной бригады пункта временной дислокации 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Беленька и Высокоивановка в Донецкой Народной Республике. В среду подразделения российской группировки «Север» освободили населенный пункт Иволжанское. Тем временем подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Днепропетровской области. Украинские войска за сутки здесь потеряли около 460 военных, боевую бронированную машину, орудия полевой артиллерии и 8 автомобилей. Украинский конфликт еще вполне возможно разрешить политико-дипломатическими методами. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». По его мнению, для этого необходим ряд юридически обязывающих гарантий.
2: Для этого нужны конкретные юридически обязывающие гарантии в сфере безопасности на основе принципа ее неделимости, включая обеспечение безопасности России на западных рубежах. Одновременно Запад должен понять, чем быстрее, тем лучше, что от планов военно-политической, геоэкономической и, добавлю, идеологической экспансии в зоне жизненных интересов России нужно отказаться.
1: По словам министра иностранных дел, на российско-американском саммите на Аляске была достигнута договоренность о том, как прекратить боевые действия на Украине и перейти к переговорам. Сейчас от российской стороны ждут новых уступок. По словам Лаврова, Запад меняет отношение к правилам, которыми до недавнего времени сам пользовался. По его мнению, как только появился потенциал новых центров развития, западные страны превратили мировые валюты в оружие. Уверенности в том, что России и Европе для переговоров понадобится посредник, нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на площадке научно-экспертного форума «Примаковские чтения». По его словам, в настоящее время есть две тенденции – позитивная и негативная.
3: Сначала нужно быть уверенными, что со стороны Европы есть желание вести диалог. Пока появились разговоры. Это позитивный сигнал. Разговоры противоречивые. Это негативный сигнал. Но будем ли мы нуждаться потом в посредниках, сейчас, наверное, вряд ли кто-то сможет спрогнозировать.
1: Песков отметил, что разблокирование Ормузского пролива в результате меморандума между США и Ираном позволит мировой экономике начать залечивать раны. Президент США Дональд Трамп публично пригрозил прекратить мирные переговоры с Ираном, если Тегеран начнет получать плату за проход судов в Ормузском проливе. В соцсети Truth Social он также отметил, что Иран не получал каких-либо денег от США. Позднее часть разблокированных иранских средств пойдет на закупки американской продукции. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий гражданам с 1 января следующего года заключать с банками договоры жилищных сбережений. Документ вводит в России новый вид вкладов. Они будут открываться на основании ДЖС. Жилищный вклад позволит гражданину накопить деньги для оплаты приобретаемого жилья или финансирования индивидуального жилищного строительства, либо участия в долевом строительстве. Жилищные вклады будут застрахованы, максимальное страховое возмещение по ним составит 10 миллионов рублей. Такие вклады можно будет открыть на срок не менее 3 лет, однако уже через год средства можно будет направлять на оплату первоначального взноса по ипотеке или для расчета по действующему жилищному кредиту, в том числе в другом банке, пояснил председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Жилищные вклады можно будет пополнять без ограничений, причем носить денежные средства смогут как сам вкладчик, так и третьи лица. Облачная погода и кратковременный дождь ожидаются предстоящей ночью в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили в Гидрометцентре России, сославшись на последние прогностические данные. При этом отмечается, что температура воздуха будет 10-12 градусов тепла в Москве и от плюс 9 до плюс 14 градусов в Подмосковье. Согласно прогнозам, днем в четверг также возможна облачность, но уже с прояснениями и тоже местами кратковременные осадки. При этом столбики термометров покажут от 18 до 20 градусов тепла в столице, по области до плюс 21 градуса. Ранее синоптики поясняли, что к концу недели вероятность осадков в московском регионе будет уменьшаться, ночи станут прохладнее, но в дневные часы сложатся условия для лучшего прогревания воздуха. При этом атмосферное давление будет плавно колебаться около нормы. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Мира Андреева проиграла первый матч после победы на Ролан-Гарос. Во втором круге пятисотника в Бад-Хомбурге российская теннисистка уступила соотечественнице Екатерине Александровой со счетом 3-6, 4-6. Александрова же впервые с апреля прошлого года обыграла соперницу из топ-10. Дальше она сыграет с Наоми Осакой. Россиянки завоевали серебро в командном зачете на юниорском чемпионате мира по стрельбе, который проходит в Германии. Евгения Подерина, Валерия Гонакова и Александра Тихонова стали вторыми в стрельбе из стандартного пистолета с дистанции 25 метров. Победу одержала команда из Индии. Международные старты фигуристов-юниоров включены в календарный план Минспорта. В нем упомянуты этапы юниорского гран-при в Китае, Таиланде и Турции. Для первого этапа указаны танцы на льду, пары и одиночное катание. Для второго – танцы и одиночники, для третьего – только пары. На данный момент Международный союз конькобежцев еще не объявлял о допуске российских юниоров до соревнований. Нападающий Ярослав Лихачев стал игроком «Амура». В прошлом сезоне континентальной хоккейной лиги он выступал за клуб на правах аренды из ярославского «Локомотива». Теперь хабаровчане решили выкупить контракт Лихачева. Прошлый сезон стал самым успешным в карьере 21-летнего хоккеиста. Он набрал 39 очков за 59 матчей, став лучшим снайпером и бомбардиром «Амура». В турнире «Баскет Кап», который проводит баскетбольная единая лига, примут участие две иностранных команды. Объявим участников, когда появится расписание их внутренних чемпионатов, рассказал президент единой лиги.

0: Небольшой дождь во Владивостоке плюс 16, плюс 18, без существенных осадков. В Челябинске без существенных осадков плюс 23, плюс 25. В Омске плюс 29, плюс 31. Кратковременный дождь, гроза. В Иркутске плюс 25, плюс 27, без осадков. В Архангельске без существенных осадков плюс 8, плюс 10. В Перми плюс 19, плюс 21, без осадков. В Ярославле плюс 17, плюс 19, кратковременный дождь. В Краснодаре плюс 30, плюс 32, вечером дождь, гроза. В Ялте, возможно, небольшой дождь, плюс 28, плюс 30. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем местами, возможно, небольшой дождь, температура плюс 19, плюс 21. В Москве днем с прояснениями, небольшой дождь, температура плюс 17, плюс 19. Сейчас в столице 20 градусов тепла.
1: Радио России. Общество.

0: Добрый день, великий народ! На Радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». У микрофона Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях директор Института молока, эксперт рынка Татьяна Николаевна Нагаева. Здравствуйте, Татьяна Николаевна.
1: Добрый день.
0: Татьяна Николаевна, количество марок молока на прилавках по ощущениям уменьшается. Это только ощущение или тенденция?
1: Это ощущение, потому что где-то просто сейчас в связи с законом не принимают большое количество молока сейчас торговые сети, потому что они молоко это просто не могут вернуть обратно. Поэтому им гораздо выгоднее проще взять меньше молока, чтобы далее не возвращать. Ну и потом еще есть уже тренды, которые у населения просто выработались уже годами, что есть доверие к какому-то молоку, и поэтому все-таки больше его покупают. Регионалы больше все-таки покупают молоко свое, продвигают молоко свое. И если ранее, приехав в любой регион нашей страны, можно было увидеть, что везде стоит только Эконивель и Молвес, да, торговые марки, а своих марок достаточно мало, то сейчас все-таки больше на региональные смотрят товарные знаки, на региональные смотрят уже сейчас молочную продукцию, поэтому ее как бы больше.
0: А сколько сейчас производится питьевого молока и продуктов переработки? Творога, сметаны и так далее, больше или меньше прошлогоднего?
1: На самом деле, могло бы производиться чуть больше, но переработчики приняли такое решение, что весной, из-за того, что склады были затоварены, сокращать молоко. Если мы ранее подписывались и годовые контракты, и трехмесячные контракты, то уже принимали решение весной, это начиная буквально там с января, с февраля месяца, то на каждый месяц большинство заводов по переработке сокращали молоко и сокращали приемку молока. И, к примеру, там крупнейшие заводы, которые перерабатывали там по 3000, по 4000 молока в месяц, они уходили на минус 30%. И поэтому вот март, конечно, был совсем тяжелым. Предприятия были вынуждены, помимо того, что подписывать новые цены, а сейчас они каждый месяц они снижались, просто эта тенденция была в течение 5 месяцев, что каждый месяц прилетали новые письма счастья о снижении цены, а еще были вынуждены и корректировать, сколько молока они будут сдавать, на какой, мол, завод.
0: Сейчас краткий выпуск аграрных новостей.
2: Несмотря на некоторые трудности, которые возникают у рядовых автолюбителей с топливом, спецтранспорт, скорая помощь, пожарные службы работают в штатном режиме. Что же касается тружеников села, то в преддверии уборочной страды коллапса не наблюдается. Российские сельхозпроизводители будут обеспечены топливом в период проведения сезонных полевых работ в полном объеме, заверили в Министерстве сельского хозяйства и в Минэнерго. Компания «Смак Агро», расположенная в Чувашии и специализирующаяся на разведении крупного рогатого скота и производстве сырого молока, стала первым в стране сельскохозяйственным предприятием, применившим в своих расчетах цифровой рубль. Платеж пока пробный, небольшой, всего лишь на 125 тысяч цифровых рублей, произведен в рамках субсидирования производства. Следующая цифровая выплата запланирована на середину августа. Сотрудникам, многодетным родителям перечислят дотации на школьную форму. Кроме того, также в цифровом формате будут выделены средства на частичное погашение кредита по лизингу сельскохозяйственной техники. Специалисты Волгоградского отделения Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса завершили проверку двух образцов черешни из

очистки нового урожая, собранного региональными садоводами. Ягоду проверяли на наличие хлороорганических пестицидов, мезофильных бактерий, плесневых грибов, а также на содержание кадмия, ртути, мышьяка и свинца. Результаты проверки подтвердили полное соответствие черешни действующим санитарным стандартам. В этом году в Волгоградской области сложились благоприятные погодные условия для ранних сортов ягод и плодов. Ну, если в прошлом году в регионе было собрано 150 тысяч тонн фруктов и ягод, то в конце нынешнего сезона эта цифра, как ожидается, будет значительно больше.

0: нас в гостях директор Института молока, эксперт рынка Татьяна Николаевна Нагаева. Потребление молока сильно зависит от торговых сетей?
1: Потребление молока не зависит от торговых сетей. Потребление молока зависит немножко от другого. Когда у нас тенденция шла, что в 2025 году, с одной стороны, мы радовались, высокая была цена на молоко. Когда в ноябре месяце мы проводили форум, и у нас рассказывали предприятия, по какой цене они сдают молоко, и их планы на будущее. Конечно, мы все аплодировали, планировали строить новые комплексы, даже с учетом очень высокой ставки. Но все равно хозяйство более-менее себя чувствовали оптимистично, потому что цена была в ряде регионов, например, Свердловская область, у них молоко принимали полностью в зачете, уже с жиром, с белком, с НДСом, от 57 до 62 рублей. В среднем цена была 57-58. То потом это резко пошло уже вниз, и цена на полках росла. На полках не было молока дешевле, чем 128 рублей, а средняя цена была 135-140 рублей. Со снижением цены на молоко, на то, что закупали у нас наши переработчики, снижение очень-очень медленно шло. И буквально первые 3-4 месяца у нас вообще не было никакого снижения. И все удивлялись. Ну, как-то так. Минус 10 рублей у сельхозтоваропроизводителей покупали молоко, а на полках молоко никак не снижалось по цене. Сейчас только пошла такая тенденция. Сейчас мы заходим и видим, что средняя цена на молоко сейчас от 90 рублей до 110 рублей. То есть основные торговые марки, Экониво, это 105-103 рубля за литр. Сеть, которая в сети Перекресток, да, выпускает свою торговую марку, она за 890 грамм сейчас стоит 89. То есть цены пошли сейчас вниз. И это простимулировало, что на сегодняшний момент народ пошел активно покупать. Здесь много факторов, но пошли сейчас покупать, со снижением цены начали. Но тенденция такая. Если говорить о том, что сколько надо пить молока и молочных продуктов съедать, то это в среднем от 300 килограмм в год на человека. Норма медицинская, знаем, да, 325.
0: А потребление растет или снижается?
1: Потребление снижается. У нас пиковый был 22-й, у нас очень активно население покупало тогда молоко, молочные продукты. 23-й пошло ниже, 24-й пошло еще ниже. 270, 240, 25-й год у нас было 247, то 26-й год 210. То есть вот по оценкам сейчас за полгода...
0: Литров на человека, да?
1: Да, это выйдет за год у нас 210, То есть у нас реально снижение. Единственное, что категория только творога, они растут. Потому что народ у нас задумывается сейчас о здоровом питании, поэтому творог у нас сейчас...
0: Белок, красивые,
1: да,
0: зубы, да?
1: Да, это сейчас у нас прям тренд идет.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
2: Кефир – это мистический напиток любви. В России его не было до 1908 года, когда крупнейший в стране молочный дом братьев Бландовых направил в Прилебрусье 20-летнюю Ирину Сахарову. Девушке поставили непростую задачу – соблазнить князя Бекмирзу Байчарова и заполучить у него живые кефирные грибки для закваски. О них в Москве уже тогда ходили легенды. Сахарова соблазняет Байчарова-старшего, но непреклонный горец грибки не дает. Затем русскую красавицу похищает его сын. Однако полиция задерживает Байчарова-младшего, и предприимчивая Сахарова при поддержке братьев Бландовых предлагает компромисс. Молодого человека отпускают, а взамен она получает, вы догадались, 10 фунтов вожделенных кефирных грибков. Тогда же выяснилось, что эти грибки тоже существа своенравные. Они узнают своего хозяина и даже его настроение. Не верите? Но вот что рассказала мне спустя 118 лет после тех романтических событий другая красавица. Начальник цеха номер 1 Тульского молочного комбината Евгения Захарова.
3: Кефирные грибки очень требовательные к себе, они воспринимают человеческое настроение. То есть, если ты пришел туда с плохим настроением, то они тебе могут и не вырасти. Вот, да, и мы уже очень много лет культивируем эти кефирные грибочки для того, чтобы потом делать натуральный кефир.
2: Бережете там
3: их? Бережем, да, их с ними разговаривают, то есть, им нужно с хорошим настроением подходить.
2: А где вы их, секрет, их раздобываете? Бублище где-нибудь, если вы сами растите? Вот изначально.
3: Мы растим изначально. Много-много лет назад, это, наверное, мне кажется, больше 50 лет назад, да, кефирные грибки закуплены. Мы уже сейчас не покупаем кефирные грибки. Они есть в сухом виде, они хранятся в Институте молока и в Угличе, и в НИМИ, в Институте московском. Там лаборатории, там хранят они у себя кефирные грибки сухие. Если кому-то нужно, то кто-то покупает у них, восстанавливает их, культивирует и делает натуральный кефир. Мы уже не покупаем, мы даже имели опыт передачи своих кефирных грибков в другие там молочные заводы, но они растут только у нас.
2: Растут под чутким индивидуальным присмотром представленных к ним специалистов.
3: из дня в день, из года в год за ними ухаживаются. Там есть целая такая технология, то есть есть маточная закваска. Мы ее пересаживаем каждый день ровно в одно и то же время, в 2 часа дня. Кефирная маточная закваска пересаживается в новое обезжиренное молоко. И дальше уже идет дальше культивирование этих грибков. И делается из них закваска. И дальше уже добавляется в кефир.
2: Почему 2 часа дня? Она так привыкла?
3: Да, она так привыкла. Это в другое время мы не делаем ровно в 2 часа дня. Нет у этих людей, которые этим занимаются, это всего лишь 2 человека на заводе, у них нет ни выходных, то есть они вот работают, ну там 2 через 2, вот 2 дня один, 2 дня другой. Другого человека, другие люди.
2: Слушай, ну такой же продукт, наверное, должен дороже стоить, чем тот, который, да? Это же какая-то ручная работа почти получается.
3: Ну, не то, что дороже стоить, но это наш, как сказать, наш бренд, наша гордость. Мы гордимся тем, что у нас классические технологии. Кефир, вот бежевый лук – это наша гордость.
0: Я напоминаю, у нас в гостях директор Института молока, эксперт рынка Татьяна Николаевна Нагаева. Почему Россия импортирует молоко и в каких количествах?
1: Традиционно Россия импортирует молоко из Беларуси. Беларусь на сегодняшний момент производит молока на человека 940 литров. Потребление у них идет не больше, чем 300. То есть они производят в 3 раза больше, чем им надо самим. На сегодняшний момент, да, даже если мы возьмем с учетом, что если бы наше население хотя бы 247, вот когда мы там предыдущие года там потребляли, то нам бы все равно своего молока не хватало. С учетом того, что мы потребляем 210, нам как бы сейчас и хватает своего молока. Но межгосударственные контракты, они существуют. Контракты подписываются заранее. У нас есть квота на белорусское молоко и любые белорусские продукты. Они все поступают по квоте. Квота подписывается заранее. Сыры, масло сливочное белорусское. С одной стороны, они, да, и любимы населением. С другой стороны, они по цене в прошлом году были дешевле, чем наше сливочное масло и наши сыры. И поэтому они были выгодны для торговых сетей. Они очень активно заключали контракты. И опять же, самые крупные переработчики молока в Беларуси, они имеют торговые дома уже в Москве, в центре. Распределительные центры стоят тоже по всей стране уже. Это логистика, которая выстроена уже годами. И поэтому, да, Беларусь, 98% излишков белорусского молока поставлялось на российский рынок. Сейчас они пересматривают свою позицию. Сейчас очень активно они уходят на рынки Африки. Ну и в Беларуси проходил форум в марте месяце, и Минсельхоз Беларуси очень активно рассказывали о том, что помимо сухого молока, что они сейчас активно этим занимаются и поставляют на любые зарубежные рынки, они очень активно сейчас строят завод по детскому питанию. Это востребовано, это действительно надо. Поэтому, возможно, излишки молока с российского рынка они снимут тем, что найдут новые рынки, чем они сейчас и занимаются.
0: И у нас будет дефицит?
1: У нас будет дефицит, только если активно мы начнем потреблять молоко. А если мы останемся на том уровне, на котором мы сейчас стоим, то, в принципе, дефицита у нас не будет.
2: Наука. Жизнь человека активно укорачивает сердечно-сосудистые заболевания и онкология. Жизнь коровы – мастит. Считается, что в среднестатистическом молочном хозяйстве ежегодно болеют маститом до 60% поголовья. Рассказывает доктор биологических наук, заведующий кафедрой физиологии, этологии и биохимии животных Тимирязевской академии Владимир Вертепрахов.
4: Дело в том, что по мере того, как идет эволюция коровы, она направлена на то, чтобы корова давала больше молока. В связи с продуктивностью высокой коровы и генетическим потенциалом ее, у нее снижается запас иммунной системы. И это приводит к тому, что животное подвержено любым заболеваниям. И не заразные этиологии, и заразные этиологии. Но маститы, болезнь молочной железы коров, это полиэтиологическое заболевание. То есть много причин могут оказывать влияние на возникновение этого заболевания. Прежде всего, это нарушение технологии содержания животных. То есть когда животное ложится на грязную подстилку, могут попасть микробы через сосковый канал, хотя это вроде бы природой предусмотрено, но тем не менее это может такое быть. Затем может лечь на какую-то бетонную плиту где-то там, на выгуле или еще где-то. То есть охладить вымя. Это тоже может сказаться на воспалительной реакции. Может общий иммунитет у нее снизиться в связи с тем, что нарушения в кормлении, в содержании. Ну и еще причиной может быть технологическая. Когда доят коров, то применяют вакуум, который в сосковых у них стаканчиках. И в результате вот этот вакуум одна доля, например, выдоилась, а другая нет. И в результате та доля, где молоко ушло, вакуум все равно будет качать и может вызывать тоже воспалительную реакцию.
2: Как и всякая болезнь, запущенный мастит приводит к тяжелым последствиям. Коров отправляют на бойню. Легкая форма лечится, но серьезными препаратами, после которых 2-3 недели молоко приходится сливать вместе с остаточными антибиотиками. По разным оценкам, владельцы молочных хозяйств теряют от 10 до 15% прибыли именно от коровьего мастита.
4: Вот мы как раз занимаемся методами диагностики маститов на ранней стадии. Существует много методов, постоянно применяются какие-то новые методики. Ну, в частности, Somatos Mini применяется такой прибор специальный, когда берут молоко из долей вымени и проверяют на наличие соматических тел, например. Это экспресс-метод такой, он основан на том, что вискозиметр там на нем стоит, и когда соматические тела увеличиваются в молоке при маститах, то вязкость молока увеличивается, и прибор реагирует на это. Существуют еще приборы, которые реагируют на изменения электрического поля, но они, как правило, имеют очень большую ошибку. В стаканчик молоко наливают, опускают туда электрод и смотрят по, значит, изменению вот этого электрического напряжения как состояние, норма или патология.
2: Один из самых перспективных методов обнаружения мастита, разработанных в Тимиряевской академии, основан на изменении уровня трипсина. Этот фермент образуется в поджелудочной железе и расщепляет пептиды и белки.
4: Поскольку трипсин находится в крови животных, как мы выяснили, и он оказывает влияние на метаболизм, то мы занялись изучением молока и обнаружили, что да, есть в молоке коров трипсин, как и в молоке женском. И ребенок, вот когда рождается, он получает фактически полуфабрикат, он получает молоко, которое частично уже расщепленное, поскольку там трипсин расщепляет белковые компоненты, а липаза расщепляет жировые компоненты. Так вот, когда мы посмотрели у здоровых животных, это показатель 1. Когда мы смотрим у больных животных, то в молоке у них активность трипсина возрастает резко, практически в 2 раза. И вот активность трипсина, она позволила нам отличить здоровое молоко от больного. Вот на ранней стадии, что хорошо, если другие методы могут и не определить, то вот этот метод, он вполне точно определяет.
0: Татьяна Николаевна, а сколько всего коров в России?
1: На конец года у нас будет 7 миллионов. Это с учетом того, что за прошлый год официальная статистика минус 360 тысяч. Неофициальная статистика 500 000 минусом. И мы с вами коснемся еще цифры ветеринарного благополучия, но если посмотреть по выбытию по сейчас заболеванию, то это 70 тысяч. И все кричат «караул». И все со всех сторон сейчас пытаются защитить это все. Но почему караул не кричат, когда минус 360 за 25-й год? И это только потому, что люди бросают этим заниматься. Закрываются маленькие предприятия. Они даже не маленькие. Они как градообразующие села.
0: Да.
1: Ферма, у которой 400 голов, да, они закрываются, потому что они нерентабельны. Потому что у них высокая себестоимость, потому что где-то привязное содержание, зарплаты выросли. То есть очень много издержек, которых растет. А закрывается село, вы знаете, вот сейчас мы 3 дня как вернулись с Кировской области, она достаточно крепкая. И это та область, которая действительно 36% это крестьянско-фермерские хозяйства, крепкие, которые держатся, и хозяйства. Но там очень много сел, в которых домов стоит много, а нет ни одного человека, потому что ферма закрылась. И это же по всей стране такое. А крупные хозяйства, да, они выживут. Они переживут, потому что тенденция понятна, что в падении вниз оно как бы сейчас заканчивается, оно начинается подниманием вверх. Они выживут, тяжело, будут дальше накапливать, пытаться свой жирок, потому что сейчас все, что накопили, они сейчас растратили. Но очень много хозяйств ниже средних, которые с небольшим поголовьем, которым тяжело и на которых никто не обращает внимания, они закрываются. А если они закрываются, то люди с села уходят. Происходит опустынивание земель,
0: да,
1: потому
0: да,
1: что
0: да.
1: Оттуда уходят люди.
0: Да.
5: Из первых рук.
2: Знаете ли вы, что на каждой молочной ферме есть одна, а то и несколько здоровенных бочек, куда сливается самое лучшее молоко? Ага, подумайте вы, для своих. Да, только не для работников, а для своих питомцев, поясняет директор филиала «Ручевское молоко» группы компании «Агропромкомплектация» Евгений Ляхов.
6: Рабочий день начинается с приготовления молока, то есть температурный режим – приготовление молока для телят?
7: Для телят. Молоко проходит по стерилизации. Дальше с пастеризатора молоко поступает в бэби-мамы. Мы его называем молочное такси. 250-литровая машина, которая самоходная. Но операторы регулируют движение. И телятницы приступают утром к выпойке телят молоком.
6: То есть, если обычно он сосет маму, да, то поскольку вы их отнимаете от матери сразу же, принцип другой здесь, да, то и молоко нужно готовить, получается.
7: И молоко нужно готовить, поэтому его пастеризуем. Можем добавить витамины и распаиваем телят. За мамку выступает оператор выращивания молодняка с бэби-мамой. Дают норму молока, которая прописана у нас по технологии выращивания молодняка.
2: Что ж, давайте познакомимся с коровьими младенцами поближе. Осторожно, чтобы не напугать. Вообще-то, как выясняется, мужчин к ним обычно не допускают.
7: Перед нами, вот мы подошли, видим, наблюдаем, что перед нами стоят суточные телята. Только появились на свет.
6: Но у них очень бодрый вид для новорожденного. И голос такой.
7: Ну, правильный подход к животным, правильный отел, правильно выпойка молоком. И внимание и забота к телятам. И еще одна особенность. Всегда на участке выращивания молодняка стараюсь, чтобы работали женщины. Потому что материнский инстинкт. Женщины, они уникально имеют подход. И отдать им должное, что маленькие телята, вот эти суточные, которые не приучены еще пить с ведра, это оператор по выращиванию молодняка, женщина занимается с ними. Сколько она тратит нерв, но она спокойно приучает теленка к ведру, чтобы он самостоятельно пил. Капризный, конечно. Он может убирать молоко ноздрями и у оператора это все выдавать обратно. Играется. И нужно устойчивость, чтобы с ним не поругаться, нормально выпоить его, и чтобы все молоко попало ему в желудочек. Мужчин я к этому делу не привлекаю. Мужчины, как правило, они психуют, а женщина подходит как к своей. И, как правило, на вторые-третьи сутки теленок пьет уже самостоятельно.
2: Пьет самостоятельно и живет каждый в маленьком, но отдельном помещении. Чуть в стороне от коровников расположен эдакий детский городок из 600 домиков.
6: Такие маленькие, такие как бы палатки, только они сделаны из какого-то еще закона.
7: Называются домики.
6: Ага, домики. В каждом домике по теленку.
7: В каждом домике по теленку, все верно.
6: Какой возраст телят?
7: С первого дня жизни здесь теленок находится, и до 3 месяцев он здесь проживает в индивидуальном домике. Где ему сухо, тепло, уютно, есть водичка, комбикорм. И 2 раза в день выпаивают высококачественным классным молоком.
6: Да, здесь персональные, прям номера отдельные такие, гостиничные номера.
7: Люди. Это наш ремонтный молодняк. В дальнейшем мы меняем животное, которое низкая молочная продуктивность, либо заболело животное, и возраст, соответственно, уже неподходящий. И мы выращиваем молодняк, а галштинская порода уникальна тем, что телки в 12 месяцев уже готовы к воспроизводству полноценно. И мы осеменяем их уже в 12 месяцев.
6: Это раньше, чем обычные породы, да, получается?
7: Раньше обычно сменяли там 14 месяцев, только приступали к ним. Мы в 12 уже работаем, уже полностью костяк телки готов к воспроизводству.
0: Я напоминаю, у нас в гостях директор Института молока, эксперт рынка Татьяна Николаевна Нагаева.
1: Мы говорили с вами несколько лет назад о том, что вот растительные не прижились у нас напитки. Вы знаете, что сейчас у нас по растительным напиткам за 26 год идет рост на 16%, потому что у нас те, которые худеют, а худеют у нас сейчас вся страна, у нас в аптеку куда ни зайди, у нас аспирина может меньше найти, чем шприца с уколом, чтобы худеть. И у нас все они ищут сейчас белок, потому что, ну, худее, понятно, что надо мышечную массу там держать. И вот это у нас настолько изменило тоже рынок.
0: А как оно изменило в отношении молока?
1: А оно изменило то, что почему сейчас вот, да, мы заходим, вот у нас...
0: Нулевая жирность, да?
1: Нет. У нас, наоборот, с повышенным содержанием белка. То есть мы до этого такие продукты не производили. Сейчас вот Терман, да, он производит у нас все коктейли, которые сейчас есть. С одной стороны, все с повышенным содержанием белка, у нас же худеют. А с другой стороны, у нас или покупают коктейли сейчас протеиновые за 200 рублей, там, 220 грамм, или вот растительные, в которых тоже с повышенным содержанием белка. Это вообще сейчас просто тренд.
0: Из нашей беседы можно сделать один правильный вывод. Ешьте и пейте натуральные продукты. Лучше, если это будет молоко из соседней фермы, которое вы видите у себя из окна. И не забывайте, что крепкое здоровье в старости – это правильное питание в молодости. У нас в гостях была Татьяна Николаевна Нагаева, эксперт молочного рынка, директор Института молока. Встретимся через неделю, в тот же час, на том же месте, в любую погоду.
5: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино.
8: Говорят, что она была незаконно рожденной, что сидела в тюрьме, что в 72 года снялась для эротического журнала. Софи Лорен. Сказка со счастливым финалом. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Она появилась на свет в благотворительном отделении клиники Королевы Маргариты в Риме 20 сентября 1934 года и была зарегистрирована в разделе «Незаконно рожденные» под номером 19. Отец Рикардо Шиколоне признавать ее не хотел, поскольку мать девочки, уроженка Пациоли Рамильда Вилани, была для него лишь одной из многочисленных подружек. Впрочем, мама, разглядя и бабника Рикардо, София сына пристыдила, и тот, скрипя сердце, дал новорожденной свою фамилию. В честь благодетельницы Софии Шиколоне и получила имя. В дальнейшем он с дочерью практически не виделся. К тому времени Рамильда, очень похожая в юности на Грету Гарбо, поняла, что карьеры актрисы ей не видать, и вернулась к родителям в Пациоли, близ Неаполя, где девочка пошла в школу. Там ее дразнили одноклассники за то, что росла без отца. А еще в детстве она была высокой и очень худой, и ее прозвали «зубочисткой».
9: Из воспоминаний Софи Лорен. Часто одноклассники, болтая друг с другом, показывали на меня пальцами и смеялись. Я ненавидела их за это и старалась приходить в школу либо за 5 минут до занятий, когда почти все уже были в сборе, или наоборот, пораньше, за час до начала уроков, пока в школе никого не было. Спокойнее всего я чувствовала себя среди сирот, которым обычно в классе отводили самые последние места. Я жалела этих детей, так как у них вообще не было родителей. Вот они-то никогда не смеялись над моей подозрительной родословной.
8: В 1945-м закончилась война. В Пациоли открыли кинотеатр и стали показывать запрещенные при Муссолини голливудские фильмы. Там она увидела звезд той поры: Тайрона Пауэра, Риту Хейворт, Бетти Грейбл, Роберта Тейлора, Кларка Гейбла, Лану Тернер, Кэрри Гранта, Гэри Купера. При этом поначалу просто не могла понять, как это на стене неожиданно оживали герои. Тем временем, к 14 годам из зубочистки она превратилась в настоящую красавицу. Как говорится, рано созрела. Тогда у Рамильды и появились честолюбивые надежды, что дочь осуществит то, чего не удалось ей, сделает карьеру в шоу-бизнесе. В послевоенной Италии в большой моде были конкурсы красоты. Один из них, «Принцесса моря», проходил в Неаполе. Рамильда внесла дочь в список претенденток без ее ведома. В результате София вошла в пятерку победительниц и получила в качестве награды 2 билета на поезд в Рим, где, как узнала Рамильда, в газетах начался набор актеров для итало-американского фильма «Кама Гридеши». Рамильда пошла к директору школы, где училась София, сказала, что дочь приболела и 3 дня посидит дома. На этом образование 14-летней Софии Шиколоне окончилось.
10: Из книги Харриса Уоррена «Софи Лорен». На римской студии «Чиночита» ассистент по актерам спросил Софию, не говорят ли они по-английски. Рамильда ответила за нее, что да. Пока присутствующих выстраивали для собеседования, мать наставляла дочь отвечать на вопросы коротко «yes». Когда они подошли к столу, где сидел режиссер фильма Марвин Лерой, он спросил ее, говорит ли она по-английски и выступала ли где-либо раньше. На оба вопроса Софья, не раздумывая, ответила «yes». Тогда директор спросил, как ее зовут и сколько ей лет, на что получил тот же самый ответ. Ему все стало ясно. Скорее развеселившись, чем рассердившись, Лерой одобрил кандидатуру юной красавицы для эпизодической роли. Гонорар составил 50 тысяч лир, то есть $76.
8: В 16 она жила в Риме одна. Взяв псевдоним София Лазарро, снималась в массовке и эпизодах, а также для итальянских комиксов, так называемых «фуметти». Это когда вместо рисунков используются фотографии. Как-то в ночном клубе на открытом воздухе в парке Аппиан рядом с Колизеем к ней подошел мужчина, намного старше ее, как выяснилось позже, на 24 года. Лысоватый, но приятный и элегантный. Сказал, что кинопродюсер запустил карьеру многих звезд и то же самое может сделать для нее. Мужчину звали Карло Фортунато Пьетро Понти.
9: Из воспоминаний Софи Лорен. Я в жизни знала много мужчин, но по сравнению с моим Карло, все они похожи на плоские деревянные фигуры. Живым, настоящим среди них был только он. Он был мужем, другом, наставником, отцом, любовником, отцом наших двух сыновей. Он научил меня всему – ходить, одеваться, есть. И так во всем. Ему было 94 года, когда он ушел из жизни, а мне чудилось, что мы ровесники. Всему, что имею, я обязана ему, а еще спагетти.
8: Впрочем, это было через много лет, а сначала Софии пришлось брать уроки актерского мастерства, избавляться от неаполитанского произношения, худеть и провести некоторые манипуляции с внешностью. Правда, она категорически отказалась укорачивать нос. Ну и, наконец, сменила фамилию. Кстати, придумал ее продюсер Джиафредо Ломбардо, продюсер фильма «Африка за морями», в котором снималась 18-летняя София. Псевдоним Лазарро, равно как ее фамилия Шиколоне, ему категорически не нравились. В его кабинете как раз висела афиша, выпущенная к выходу нового фильма его студии, в котором в главной роли снималась шведка Марта Торрен. Продюсер заменил фамилии первую букву, а из имени София изъял последнюю. Так и родилась Софи Лорен. Первой по-настоящему звездной работой Софи стал фильм «Золото Неаполя», где она сыграла любвеобильную супругу продавца пиццы. Тогда же красавица впервые заговорила, а потом и запела на экране. До этого роли были немыми или ее дублировали из-за неаполитанского произношения. Вот как она зазывает покупателей в пиццерию мужа. «Золото Неаполи» снимал великий Витторио де Сика, неаполитанец, как и Софи, разглядевший в 20-летней девушке будущую кинодиву.
10: Из воспоминаний режиссера и актера Витторио де Сика. Это было откровение. Софи создана не так, как другие женщины, которых я знал. Она вела себя по-другому и по-другому волновала меня. Я смотрел на ее лицо, на ее необыкновенные глаза и видел перед собой чудо. Наиболее впечатляющим качеством Софи можно назвать импульсивность. По своей природе неаполитанцы – экстраверты, и у нее все жесты, движения и даже суждения были размашистыми. Ничего зажатого, спрятанного, никакой неопределенности. Я не говорю, что это личная особенность Софи. Мы неаполитанцы все таковы. Мы взрывоопасны. Но у нее все эти качества проявляются в максимальной степени.
8: Так Софи Лорен вошла в компанию блистательных итальянских кинодив наряду с Сильваной Мангано, Сильваной Помпанини, Джинелло Бриджидой, а потом и превзошла их, поскольку стала не просто итальянской, а голливудской звездой. Причем блистательно проявила себя в самых разных жанрах. Драмах, таких как «Ключ», «Любовь под вязами», «Подсолнухи», исторических блокбастерах, «Эль Сид», «Падение Римской империи», комедиях, «Миллионерша», «Красотка в розовом трико». Именно она стала первой актрисой, получившей «Оскара» за лучшую роль на иностранном языке за шедевр Витторио де Сика «Чочара». Второго почетного ей вручили в 1981. Впрочем, настоящей кинозвезды без скандалов не бывает. И они у Софи Лорен столь же яркие, как и ее роли. Она крутила романы с Кэри Грантом, Энтони Квином, Джоном Кеннеди, провела 17 дней в римской тюрьме за неуплату налогов, снялась в 72 года для эротического календаря Пирелли. Пару лет назад неожиданно записала успешный музыкальный альбом. И даже сейчас, 87, время не властно над ее шармом и обаянием, поскольку, как она сказала однажды, ничто не делает женщину более красивой, чем вера в то, что она красива.

0: Взгляд с экрана. Легенды зарубежного кино. Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: На правах рекламы.
2: В эфире специальный выпуск программы «Здоровье без границ». Сегодня мы будем говорить о мужских проблемах, которые принято называть деликатными. Речь пойдет, как вы уже догадались, о простатите, заболевании, с которым сталкиваются мужчины разного возраста, и об аденоме, или по-научному гиперплазии предстательной железы, заболевания, которые встречаются у каждого второго мужчины старше 60 лет. И сейчас мы расскажем о медицинском приборе «Физиотон», действие которого направлено не только на снятие неприятных симптомов, а и на устранение этих заболеваний. На прямой связи Михаил Анатольевич Вичугин, наш эксперт по мужскому здоровью, человек, активно использующий в своей практике уникальную разработку, на которой десятилетиями стоял гриф «Совершенно секретно». Михаил Анатольевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Как мужчине понять, что у него серьезные проблемы и пора бить тревогу? Какие сигналы организма нельзя игнорировать?
3: Вряд ли здесь нужны подсказки, сигналы слишком уж кричащие. Если говорить по-простому, это боль, частые позывы к мочеиспусканию и слабая струя. При простатите это боли в промежности, резе, жжение. При аденоме это слабая, прерывистая струя мочи, необходимость тужиться и такое ощущение, что мочевой пузырь никогда не опорожняется полностью. Мужчина, уж простите за сравнение, превращается в заложника туалета, буквально считает шаги до уборной в любом месте, а ночные походы по-маленькому, по 7-8 раз, это вообще выматывает человека. Добавьте сюда проблемы в интимной жизни, постоянную раздражительность, страх перед дальней дорогой или даже встречи с друзьями. Это настоящий крах привычного качества жизни. И те, кто с этим столкнулся, прекрасно знают, что таблетки здесь всего лишь попытка заткнуть дыры в тонущей лодке.
2: И если кто-то из наших слушателей уже узнал себя, напомню, что задать вопросы специалистам о медицинском приборе «Физиотон» и получить подробную информацию можно по бесплатному телефону 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Отмечу, что пенсионерам предоставляется льготная цена. Вот если продолжу вашу аналогию, капитальный ремонт возможен или без операции не обойтись?
3: Операция – это крайний вариант. Но, возможно, есть и другая альтернатива. Я давно рекомендую своим пациентам аппарат «Физиотон». Сразу подчеркну, это медицинский прибор, который приходит на помощь мужчинам при заболеваниях простаты. Он входит в топ-100 лучших товаров России и отмечен золотыми знаками качества. Это не БАД, не плацебо и не волшебная таблетка. Это полноценный лечебный аппарат. Принцип его работы основан на способе, который действительно долгое время находился под грифом «совершенно секретно». История «Физиотона» началась в закрытых научно-исследовательских институтах, которые работают на оборонную промышленность.
2: Но неужели для лечения мужских болезней используется военная технология?
3: Совершенно верно. И узнать подробнее о медицинском приборе «Физиотон», в котором она реализована, можно уже сейчас по бесплатному номеру 8 800 707 75. 507. Повторю еще раз, 8 800 707 75 07. Сотрудники информационной службы подробно все объяснят и ответят на вопросы.
2: Ну вот расскажите поподробнее.
3: В середине прошлого века перед советскими учеными поставили сверхзадачу. Найти способ лечения простатита и аденомы у элиты вооруженных сил, моряков-подводников, которые месяцами находились в условиях колоссальной нагрузки на организм. Это и перепады давления, это радиационный фон и вынужденное половое воздержание. Чтобы можно было дать отпор проблемам по мужской части, начали рассматривать физиотерапевтические способы. Так был создан прототип прибора, в основе которого 4 вида лечебного воздействия. Как и многие научные разработки времен Холодной войны, данную разработку засекретили. Но сегодня в современной версии физиотона она стала доступна всем. Больше о физиотоне можно узнать по бесплатному номеру 8 800 707 75 07. 8 800 707 75 07. Звонок бесплатный.
2: Да, впечатляет, Михаил Анатольевич. А вот на что конкретно направлено действие физиотона?
3: Его действие направлено на лечение двух основных мужских болезней – хронического простатита и аденомы предстательной железы. Если ноет и тянет внизу живота, в промежности, есть жжение при мочеиспускании или частые позывы – это простатит. Если струя мочи слабая, приходится тужиться, а в туалет тянет каждые полчаса, особенно ночью – это признаки аденомы. Часто все эти симптомы идут в кавычках пакетом. Боль, постоянные позывы, слабая струя и снижение потенции. Так вот, физиотон способствует устранению всех этих проявлений.
2: Ну, звучит, признаюсь, почти фантастически.
3: Да.
2: Неужели один аппарат может лечить сразу несколько проблем? И вот каким образом это происходит?
3: Есть такая возможность, потому что изначально он разрабатывался для комплексного лечения. У физиотона есть 4 режима, каждый из которых направлен на решение конкретной задачи. Первый режим – это электроимпульсная терапия. Представьте снайпера, который бьет точно в цель. Вот также действие импульсов точно направлено на очаги воспаления и аденоматозные узлы. Они могут будить нервные окончания, снимать спазмы, устранять боль и жжение. Вот это первый удар по болезни.
2: То есть боль может уходить.
3: И не только это. В целом могут начать запускаться процессы лечения. Облегчение и свободное мочеиспускание, снижение боли, сокращение похода в туалет. Именно этот шанс могут получить мужчины благодаря целенаправленной работе физиотона. Узнать больше о медицинском аппарате «Физиотон» можно по бесплатному телефону 8 800 707 75 07. 8 800 707 75 07. Сотрудник информационной службы подробно расскажет и ответит на все вопросы. И хочу сообщить, что в течение следующего часа на «Физиотон» можно получить дополнительную скидку 30%. Повторяю телефон 8 800 707 75 07. Этот звонок бесплатный.
2: Ну вот с более застойными явлениями разобрались. Это снайперский удар. А как физиотон борется с причиной этих проблем?
3: Как правило, болезненные симптомы могут быть связаны с воспалительными процессами и отеком. И для борьбы с ними у физиотона есть второй режим. Это импульсное магнитное поле. Продолжая вот эту военную терминологию, это армейская операция по масштабному блокированию очага и подавлению факторов воспаления. Другими словами, задача магнитного поля – это нейтрализация бактерий и патогенной микрофлоры, которые вызывают простатит и аденому. Его действие направлено на снятие отека и застойных явлений, на нормализацию кровообращения в простате и восстановление оттока секрета.
2: Михаил Анатольевич, а вот если проблема глубже, вот возрастные гормональные изменения?
3: А для этого предусмотрен третий, уже уникальный режим. Это красное монохромное излучение, которое способно работать на клеточном уровне, нормализуя гормональный фон, снижая избыточную активность фермента, который отвечает за рост аденомы. Параллельно может стимулировать здоровые клетки, способствуя процессам рассасывания узлов и постепенному возрастанию простаты к нормальным размерам. Цель монохромного красного излучения – это устранение причины, а не временный эффект.
2: Ну вот вы говорили, что всего режимов работы у физиотона 4.
3: Да, и четвертый режим – это низкочастотная вибрация, работает по зачистке территории. Глубокий физиологический массаж направлен на улучшение микроциркуляции, дренирование простаты, выводу токсинов, восстановление тонуса мышц тазового дна. И в результате мочеиспускание может стать стать свободным, могут исчезнуть мучительные ночные походы в туалет, улучшится интимная жизнь. Процедуры проходят комфортно, сам аппарат прикладывается на область мочевого пузыря, один сеанс занимает 20 минут и проводится ежедневно. Курс от 10 до 15 дней. Полную информацию о медицинском приборе «Физиотон» вы можете прямо сейчас узнать по бесплатному телефону 8 800 707 75 07. А для пенсионеров предусмотрена льготная цена.
2: То есть вы хотите сказать, что с «Физиотоном» появляется шанс забыть про таблетки, избежать катетера и страха перед операцией?
3: Именно так, на это и нацелено действие физиотона. Он не просто маскирует симптомы, он может лечить. Применение этого аппарата может способствовать избавлению и от хронического простатита, и от аденомы. Физиотон может помочь улучшить качество жизни, вернуть здоровый сон, обрести уверенность и избавиться от чувства постоянной вот этой привязки к туалету.
2: И вот это все можно делать дома?
3: Да, физиотон предназначен для домашнего применения. Это компактный, аккуратный прибор с простой и очень понятной панелью управления. Физиотон – это медицинский прибор, это полноценный лечебный аппарат. У физиотона есть 4 режима. Это электроимпульсная терапия, это импульсное магнитное поле, красное монохромное излучение и это низкочастотная вибрация. Процедуры проходят комфортно, один сеанс 20 минут ежедневно, курс от 10 до 15 дней. Полную информацию о медицинском приборе «Физиотон» вы можете прямо сейчас узнать по бесплатному телефону 8 800 707 75 07.
2: Михаил Анатольевич, все, что вы рассказали о «Физиотоне», здорово, и нет сомнения, что такой аппарат нужно иметь в домашней аптечке всем мужчинам. Тема, конечно, деликатная, и я уверен, многие из наших слушателей стесняются говорить о проблемах по мужской части. Что бы вы сказали тем, кто стесняется и тянет до последнего?
3: Знаете, за годы практики я понял, здоров не тот, кто молча терпит, а тот, кто вовремя действует. Аденомы и простатит не возникают за день и сами не рассасываются. В конце концов, здоровье каждого – это его личный выбор. Выбор между ложным стыдом и полноценной жизнью, он, по-моему, очевиден. Так что, мужчины, набирайте 8 800 707 75 07. Это будет ваш первый шаг к победе над простатитом и аденомой. Представьте, как может измениться жизнь. Никаких болей, никакого дискомфорта, никаких фиаско в постели, только уверенность в себе и в завтрашнем дне. Не ждите, пока проблема станет приговором. Действуйте.
2: Спасибо, Михаил Анатольевич. Еще раз напоминаю, телефон бесплатной линии 8 800 707 7507. 8 800 707 7507. Для пенсионеров льготная цена, а при звонке в течение часа дополнительная скидка 30%. Все консультации конфиденциальны. Доставка бесплатная по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Добрынин Дмитрий Андреевич, ИНН 025-601-745-183, ОГРН ИП 323-774-600-210-720, 115-142, город Москва, абонентский ящик 20.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
4: Количество товара ограничено, подробности просто консультантов категории 0+.
0: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле, денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
5: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
6: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
8: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
9: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские военные за сутки освободили один населенный пункт в Сумской области. России не нужны временные решения по Украине, заявил Лавров. Минфин не ожидает доп. Расходов бюджета из-за новых мер поддержки рынка топлива. Далее подробности. Президент России Владимир Путин в среду осматривает образцы новой российской авиационной техники. Самолеты Ил-114-300, СЖ-100 и МС-21 на территории Летного испытательного института имени Громова. Об этом сообщает Интерфакс. Позднее глава государства проведет здесь совещание по развитию авиации. Подразделения российской группировки «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны России. Кроме того, подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 5 механизированных горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах 4 населенных пунктов Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли здесь за сутки до 205 военных, 2 боевые бронированные машины «Казак», 18 автомобилей, 5 орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. 3 человека погибли под завалами многоквартирного дома в Горловке в Донецкой Народной Республике. В результате удара беспилотника ВСУ еще одна женщина получила тяжелое ранение, сообщил мэр города Иван Приходько. По данным МЧС, в подъезде находились 10 человек, 7 из них смогли эвакуироваться. Спасатели уже завершили работу на месте обрушения подъезда. По словам мэра, украинский дрон нес порядка 12 килограммов взрывчатки. Приходько отметил, что атака ВСУ на многоквартирный дом в Горловке произошла в самом спокойном Калининском районе города. Он сообщил, что до 2 дней понадобится для расселения жильцов разрушенного подъезда. Российская сторона не станет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». По его словам, Россия никогда больше не поверит никому на слово.
10: Когда мы сядем за этот стол переговоров, если с той стороны будут вразумительные какие-то идеи, предложения и адекватные люди, мы на слово никому не будем доверять. И мы все равно нам говорят, вот давайте прекращение огня по линии соприкосновения, и тогда потом переговоры. Нет, мы так уже делали, когда в Стамбуле договорились, парафировали, и как жест доброй воли прекратили огонь, и даже президент не раз рассказывал, отвели части от Киева. Тут же получили Бориса Джонсона и Бучу. Вот, поэтому к переговорам мы готовы, конечно, но жульничать уже с собой не позволит.
9: Как подчеркнул Лавров, в случае переговоров с Украиной на столе должно быть серьезное предложение. Развитие технологий может привести к появлению новых разрушительных видов вооружений, не уступающих ядерному оружию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения». Однако, по его словам, пока именно ядерное сдерживание является главным стимулом в мире.
11: Кроме ядерного сдерживания у нас ничего не осталось в мире. Это единственное, что мир оберегает от глобальной войны. Да, это не страхует нас от региональных конфликтов, общий потенциал которых, к сожалению, растет. Но технологии, опять же, развиваются так, что сейчас уже очевидно, что появятся новые виды вооружений, не являющиеся ядерными, но которые в перспективе по разрушительной силе могут сравняться с потенциалом ядерного оружия.
9: Песков также отметил, что сторонники мира через силу и гегемонизм пытаются не замечать изменений на мировой арене, и эту позицию нельзя игнорировать. Большую партию техники передали сегодня бойцам группировки войск «Центр» в Ростове-на-Дону активисты «Единой России». Дроны, квадроциклы, мотоциклы, всего более 100 единиц разных машин, а также комплектующие к ним собрала партия при поддержке фонда ветераны СВО и контртеррористических операций. Единороссы оказывают помощь фронту с начала спецоперации. За это время на передовую отправлено различных грузов почти на 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
12: Традиционно мы все это делаем по заказам ребят. То есть это не наши какие-то выдумки, а то, что ребята заказывают, мы стараемся как раз доставлять сюда, в зону проведения специальной военной операции. «Единая Россия» сегодня по своими знаменами в таком системном режиме собрала и работает со всеми патриотически настроенными силами в нашей стране. И мы будем продолжать эту работу ровно столько, сколько это необходимо для достижения нашей победы.
9: Минфин не ожидает дополнительных расходов бюджета из-за принятия новых топливных мер. Все будет сбалансировано, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов. Накануне на совещании президента с правительством вице-премьер Александр Новак доложил Владимиру Путину, что Кабмин делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом. Сейчас все нефтеперерабатывающие заводы увеличили мощности, также сокращены сроки их ремонтов, а все плановые ремонтные работы перенесены на более поздний срок. Правительство держит ситуацию на особом контроле. В частности, Кабмин следит за ценовой динамикой, а также вопросами обеспечения потребителей бензином и дизельным топливом. В свою очередь, ФАС дала указание своим региональным управлениям усилить контроль за продажей топлива в мелком опте на АЗС и для аграрного сектора. Новак сообщил, что власти рассматривают возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива. Он напомнил, что сейчас уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина, а сегодня Госдума приняла закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Соответствующие изменения были подготовлены на основе решений, принятых по итогам оперативных совещаний под руководством вице-премьера Александра Новака, передает РИА Новости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт, погода.
13: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россиянки завоевали серебро в командном зачете на юниорском чемпионате мира по стрельбе в Германии. Евгения Подерина, Валерия Гонакова и Александра Тихонова стали вторыми в стрельбе из стандартного пистолета с дистанции 25 метров. Победу одержала команда из Индии. Мира Андреева проиграла первый матч после победы на Ролан-Гаррос. Во втором круге 500-ника в Бад-Хомбурге российская теннисистка уступила соотечественнице Екатерине Александровой со счетом 3-6-4-6. Александрова же впервые с апреля прошлого года обыграла соперницу из топ-10. Дальше она сыграет с Наоми Осакой. Не смогла пройти дальше и Анна Калинская. В матче второго круга она проиграла 105-й ракетке мира Елене Габриэле Рузе со счетом 5-7-2-6. Во втором сете при счете 1-2 россиянка брала медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром. Для Калинской это третье поражение в этом сезоне от соперницы из-за пределов топ-100. Международные старты фигуристов-юниоров включены в календарный план Минспорта. В нем упомянуты этапы юниорского гран-при в Китае, Таиланде и Турции. Для первого этапа указаны танцы на льду, пары и одиночное катание. Для второго – танцы и одиночники, для третьего – только пары. На данный момент Международный союз конькобежцев еще не объявлял о допуске российских юниоров до соревнований. Футбольный «Локомотив» официально объявил о переходе Георгия Джики. Защитник начинал выступление в молодежных клубах «Локомотива», но большую часть профессиональной карьеры провел в московском «Спартаке», где 4 сезона был капитаном команды. Прошлый сезон Джики отыграл за турецкий «Анталья Спор», но накануне разорвал контракт с клубом, вылетевшим из элитного дивизиона. Полузащитник Ростова Кирилл Щетинин в ближайшее время перейдет в «Ахмат». Футболист уже договорился с грозненским клубом о личных условиях контракта. Щетинин даже не приехал на сборы Ростова, чтобы пройти медосмотр в «Ахмате». В прошедшем сезоне Кирилл был одним из лидеров ростовского клуба по игровому времени. С вами был Юрий Геворкян.

0: сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский. О расширении перечня стратегически значимых лекарств.
1: Очень важно понимать, что, например, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года, ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится, ходить даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводы, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически. В абсолютно стерильных условиях.
0: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
2: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
3: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
2: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
4: Здравствуйте! В эфире программа «Разное время». Сегодня в студии главного радио страны для вас работают Мария Тарабаева и Борис Петухов.
5: Здравствуйте! Мы приветствуем всех, кто настроил свои приемники на волну главного радио нашей страны, Радио России. Действительно, в ближайшие 2 часа прозвучит программа «Разное время». Вы сможете стать участниками или соучастниками нашей программы, если с любого мессенджера по телефону 8-925-222-99-92 вы пошлете текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, или задать вопросы экспертам, или еще какие-то разнообразные, может быть, у вас возникнут желания. Также мы доступны во всех мессенджерах, которые есть в нашей стране. Телеграм-канал «Радио России» ведет видеотрансляцию нашей программы. И не забывайте про платформу «Смотрим» и «Вести.ру», где содержится огромное количество материалов, прошедших уже в нашем эфире, и вы можете еще раз это все переслушать.
4: Так что, пожалуйста, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Начинаем мы, конечно же, с Крыма. Узнаем оперативную обстановку у нашего корреспондента. Михаил Андроник, директор филиала ВГТРК в Республике Крым, у нас на связи. Михаил, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Михаил.
6: Борис, Мария, здравствуйте.
5: Что последнее? Какие новости? Вообще оперативная ситуация?
6: Продолжается ликвидация, собственно, последствий ночной атаки на полуостров. В Севастополе уже большая часть города подключена к электроснабжению. Вот остались Ленинский и Гагаринский районы, их обещают электрики сделать, подключить до конца дня.
5: Хорошая новость, да.
6: ВСУ продолжают, то есть, значит, удары нацелены именно на энергетическую инфраструктуру. Большая часть, конечно, из сотен дронов, ракет, которые сюда летят, сбиваются.
5: Естественно, вот, да.
6: Тем не менее, да, какие-то повреждения все равно есть. По словам губернатора Севастополя,

0: ближайшие пару недель ситуация, да, все равно будет сложной.
1: Ну да, да, к этому тоже надо готовиться. А еще один вопрос. Расскажите, пожалуйста, вот с эвакуацией детей как идет вопрос?
0: Все организовано, родители, именно информация предоставляется по эвакуации только родителям, угу, либо опекунам законным, вот, все организовано, то есть потихонечку вывозят, размещают по другим лагерям, угу, либо возвращают домой.
2: Михаил, скажите, пожалуйста, мы знаем о том, что детсады перешли на особый режим работы, сколько он продлится, есть ли какая-то информация по этому поводу?
0: Ну, тут информации нет, они все равно принимают детей, то есть вот в Севастополе, да, особый режим работы, там и заведения общепита перешли на особый режим работы, то есть до 20 часов, и детские сады тоже, но все равно, насколько я знаю, детей принимают, просят родители, если есть возможность, mm-hmm, то чтобы детей оставляли дома, потому что, ну, это в первую очередь связано как раз с ограничениями по электроснабжению, то есть это же все-таки горячее питание,
1: да,
0: должно,
1: конечно,
0: быть обеспечено и так далее. Вот. Там те, кто все равно детей в сад отправили, их принимают, в том числе там сухпайки раздают, угу, но просят, чтобы по возможности детей все-таки оставляли дома.
1: Ну да, не у всех есть такая, наверное, возможность,
0: да,
1: кто-то,
0: да, конечно,
1: работает, конечно же,
0: все равно, да.
1: Но тем не менее здесь тоже надо соблюдать определенный режим, потому что вот наши самые маленькие жители Крыма, они вот действительно попали в такую ситуацию, что хорошо, что сейчас каникулы, школы как бы, да, не работают и прочее, прочее.
0: Вот. Это в Севастополе надо отметить, угу, вот угу, в Крыму именно детские сады работают в обычном режиме.
1: Да?
0: Угу. То есть, да, да, да.
1: А соответственно, не ходили, поскольку не было света, еще и общественный транспорт, да, электрический,
0: да,
1: остановился.
0: Да, в Севастополе, да. Угу. По Крыму в целом, угу, тоже есть отключение, потому что часть трансформаторов выведена из строя, ведутся восстановительные работы. Угу. И, соответственно, энергосистема не полностью справляется с нагрузкой. Поэтому в некоторых районах отключения есть, они кратковременные, электрики стараются оперативно устранять эти проблемы.
1: Понятно. Ну, все равно на пляжах, наверное, народу много.
0: Народу меньше, чем обычно. Mm-hmm. Народу меньше, чем обычно, ну... Но есть, туристы есть, то есть приезжают
1: и
0: продолжают,
1: да,
0: приезжать,
1: не
0: вот, поэтому...
1: Тем не менее, да.
0: Все равно море теплое.
1: Море теплое, погода хорошая. Да. Спасибо огромное. Михаил Андроник, директор филиала ВГТРК в Республике Крым, был у нас на связи. Говорили мы о последних событиях последних дней, что происходит. И,
2: либо об оперативной обстановке.
1: Да, надо сказать, что да, все равно Крым, Севастополь держится, люди работают, все продолжается. Так что спасибо еще раз Михаилу.
3: Большая страна, разное время.
2: А мы переносимся в Оренбург. Оренбург уходит под воду. Вот такие заголовки.
1: Да, при том, что в Оренбургской области выпала за месяц трехмесячная норма осадков, и они еще продолжаются и в ближайшее время продолжатся, что называется.
2: В результате стихии и десятки машин оказались затоплены, и люди, что называется, переплывают в прямом смысле этого слова улицы, чтобы добраться до дома. Все подробности у нашего корреспондента Оксана Крутян уже у нас на связи. Оксана, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Оксана.
4: Мария, Борис, здравствуйте. Приветствую всех радиослушателей. Да, действительно, коллеги, наша область снова столкнулась с новой волной подтоплений. К счастью, не таких катастрофичных, как в 2024 году.
1: Да, угу.
4: Из-за аномальных летних дождей. И мы действительно в некоторых районах у нас по области выпало до 4 месячных норм осадков. Пострадали жилые дома, участки. Если в 2024 году речь шла о десятках тысяч домов, да, угу, микрорайоны, угу, уходили под воду, то в этом году, к счастью, счет пока идет на десятки. 188 домов пострадало по области, 363 свадебных участков, 90 человек было всего эвакуировано, среди них 12 детей. Это как бы, ну, немного, но... Коллеги, одно хочу сказать. Конечно же, у нас оренбуржцев возникает такое сильное дежавю, когда мы читаем эти новости. Угу. Новости о том, что снова открываются пункты временного содержания для эвакуированных. Новости о том, что снова начинают работать волонтерские штабы. Что снова открывают пункты приема гуманитарной помощи. И вот такое возвращение, знаете, к таким новостям действительно вызывает у нас сильную такую тревогу и стресс такой некий. И особенно, когда вы уже сами пережили этот тяжелый личный опыт. Вот, например, как пережила его жительница пригорода Оренбурга Наталья. Угу. Давайте ее послушаем.
1: Давайте, конечно.
5: Сюрприз нам подкинула погода, да. На памяти даже вот июнь такой не вспомнишь, что дождливый был. Просто льет и льет, и конца края этому нет. Вроде распогодится немножечко днем, и опять. И просто тропические ливни какие-то. Огород весь в воде. Не знаю, что там выживет, столько труда вложили. Вот с печалью все это наблюдаем. Ну, вот жалко, конечно, потому что ягоды уже точно лишились. Что там будет? И грязь, вот эта вода. Еще не знаю, какая вот проблема для дома потом. Вот топило нас в 24-м году, конечно, вот это только пережили, только восстановились. И каждый раз теперь, как прогноз погоды, слышим обильные дожди, так уже вот переживаем, конечно. Уже в таком немного стрессе находимся, потому что уже вот в 24-м году это все мы переживали, по окна заливало, вода 2 недели простояла, и теперь вот это вот, конечно, июнь такой жуткий.
1: Ну да, действительно, воспоминания достаточно такие трагические, но, тем не менее, пока ситуация, я так понимаю, еще не дошла до подобного рода, но, тем не менее, я так понимаю, еще и дороги тоже размыло.
4: Ситуация, конечно, не дошла до тех пределов, которые были в 24-м году, вы правы. Ситуация более-менее стабильна. И в этот раз, если в прошлом, в 24-м году, то есть пострадал больше у нас Восток области, то в этот раз весь удар стихии принял на себя многострадальный Запад области. Угу. У нас в Бугуруслане даже введен режим чрезвычайной ситуации. Сегодня там работают и губернаторы, и комиссии, подворовой обход идет людей. Там люди без света были, там люди были без воды питьевой. Там некоторые в первую ночь ночевали даже в машинах, хотя люди говорят, что да-да-да, есть где разместиться, просто вот предпочли быть возле своих домов, потом ушли, перешли все к родственникам в большинстве, потому что, я напомню, всего 90 человек обратилось за помощью в пункты временного размещения. И, конечно же, в Бугуруслане у нас сейчас вот наиболее такая тяжелая ситуация для людей. Понимаете, если в Оренбурге люди клубнику потеряли, да, помидоры, огурцы, то в Бугуруслане люди лишаются опять домов, там вода заходит именно в дома. По колено, как минимум по колено кому-то в дома вода зашла.
2: Оксана, скажите, пожалуйста, местная администрация что-то говорит? То есть будет оценен ущерб, и только после этого решат уже, что делать с этими домами? Их можно каким-то образом ремонтировать, реконструировать, или там понадобится, все перестраивать заново?
4: Мария, актуальнейший вопрос. Специалисты администрации местной, Бугурусланской, сейчас, сегодня начали проводить по адресную работу, они сверяют все данные пострадавших, фиксируют весь объем причиненного ущерба, чтобы потом помочь, информируют, какую помощь можно получить удобными, самыми удобными способами. У кого пострадали документы, уже, наши подразделения по вопросам миграции отрапортовали, что готовы помогать каждому, кто пострадал. У каждого, у кого утрачены или пришли в негодность документы из-за непогоды, все быстро, в кратчайшие сроки восстановят, без проволочек. И, конечно же, эти документы нужны главным образом для того, чтобы получить помощь за утраченное имущество. Поэтому мы уже научены горьким опытом, все делается быстро.
1: Что синоптики говорят?
4: Вот тут прогнозы такие не очень радужные. Угу. Вот сегодня я с вами говорю, коллеги, а вот буквально за 30 минут до этого закончились тут раскаты грома за окном, и солнышко через хляби небесные тут вышло на время. И синоптики говорят, что завтра, в четверг, 25 июня, у нас будет такая короткая передышка, но уже к концу дня снова ливни будут начнут нас атаковать, но они уже, правда, перейдут на восток области, в северные районы региона, но они будут сильными, продолжительными, обильными. И, в общем-то, вот у нас область большая, да. Непогода есть где разгуляться, к сожалению. Спасибо. Прогноз пока не хороший, да. Неделю еще точно
1: понятно.
4: Будет лить.
1: Оксана Картян была у нас на связи из Оренбурга. Говорили мы о том, что затапливает Оренбургскую область из-за того, что выпало огромное количество осадков.
3: Большая страна, разное время.
1: Ветераны СВО из Сургутского района представили свои бизнес-проекты. Это семейное кафе, кондитерская, школа высшего спортивного мастерства могут появиться в Сургутском районе.
2: И это все планируют финалисты образовательного проекта «Свое дело». Все подробности у Марины Грей, редактора службы радиовещания «Радио России Югория». Марина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Марина.
6: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, в Сургутском районе, в поселке Белый Яр, завершился второй уже поток образовательного курса «Бизнес-лаборатория. Свое дело 2.0». В финал прошли у нас три бойца СВО. Это очень здорово, что они представляют очень интересные проекты. Дмитрий Соломыков стал победителем. Его проект цеха кондитерского сладкого искусства стал победителем. Бизнес-проекты были представлены, и все победители, все трое финалистов уже в ближайшее время поедут в Москву. Это будет трехдневная поездка. Здесь они примут участие в российско-китайском форуме предпринимателей, встретятся с представителями столичного бизнес-сообщества, чтобы обменяться опытом и поискать себе партнеров. Вообще в Югре очень серьезная поддержка бойцов СВО, которые хотят открыть свое дело, заняться бизнесом. И об этом прямо сейчас готова нам рассказать уполномоченный по защите прав предпринимателей в Югре Ирина Каск.
7: Что касается непосредственно категории участников специальной военной операции и членов их семей. Первое, что мы сделали, это в рамках Югорского экономического форума в 2024 году мы организовали первую в стране общероссийскую конференцию «Герои новой экономики». Первые, кто вернулся с территории, наши уважаемые участники специальной военной операции, члены их семьи присутствовали. Было очень большое количество участников. Мы пригласили и заместителей губернатора, курирующих направления. И дали информацию о том, какой деятельностью можно заниматься, как ей заниматься, какие вопросы уже есть решены для осуществления этой деятельности. И, конечно же, озвучили запрос, что необходимо вам, какие меры поддержки необходимы для того, чтобы вы начали свой бизнес. В Югре уже разработаны некоторые меры поддержки для... Почему я говорю некоторые? Потому что они еще пока не конечны. То есть это процесс, и как раз вот наше общение, диалоги, они нужны для того, чтобы слышать, что необходимо, и обновлять эти меры поддержки для участников специальной военной операции, принявших решение заниматься предпринимательской деятельностью. Уже существуют программы акселерации, уже существуют программы обучения «Свой бизнес» региональный. Считаю, что обратиться можно в любое окно.
1: Да, Марин, действительно, и выбор вот этих занятий, которыми предполагают заняться, извините за тавтологию, ветераны, он достаточно широкий.
6: На самом деле так и есть. Mm-hmm. И мало того, что ребята сами открывают свой бизнес, они очень часто становятся консультантами для таких же бойцов, которые возвращаются домой и планируют открыть свое дело. Можно абсолютно в любое окно обратиться, неважно, в каком муниципалитете ты находишься, можно прийти в фонд поддержки предпринимательства, можно обратиться в администрацию. Для ребят стараются сделать максимально открытые площадки, чтобы они действительно могли возвращаться к мирной жизни, сделать что-то такое благое для себя, для своей страны, для своего поселка. Вот проект уже не первый, ребят много, и это здорово, что все вот вместе дружно стараются эти проблемы решить. Понятно, что проблемы есть, поскольку все только начинается. Но, тем не менее, уже неплохие результаты есть. Бизнес работает. Кто-то возвращается и продолжает свое дело. Кто-то открывает новое. Это очень часто семейные какие-то бизнес-проекты. Ну и, на самом деле, это очень много социально ориентированных проектов, что тоже играет очень большую значимую роль.
1: И самое главное, что поддержка от властей идет на всех уровнях?
6: Конечно, безусловно, безусловно, на всех уровнях. И выплаты за найм сотрудников, и прямая поддержка, всевозможные гранты, льготное кредитование, налоги. То есть всю информацию можно получить в любом абсолютно окошке. Самое простое – обратиться в администрацию, допустим, того поселка или муниципалитета. Да. И получить всю информацию прямо сразу на месте.
2: Спасибо. Спасибо большое. Марина Грей была у нас на связи, редактор службы радиовещания Радио России Югория. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что мессенджеры работают 8-925-222-9992. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения и не забывайте подписываться на наш телеграм-канал Радио России, где прямо сейчас идет видеотрансляция нашего эфира.
3: Театр Радио России представляет радиоспектакль «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский» по роману Мигеля де Сервантеса.
8: Если ты принесешь мне радость, я упьюсь ею в здравом уме. Если же горе, то не почувствую его.
3: Неутомимый мечтатель и рыцарь Дон Кихот бросает вызов реальности вместе со своим верным спутником Санчо Пансой.
8: Сначала я стану рвать на себе одежды, разбросаю доспехи, буду биться головой о скалы. И вообще натворил таких дел, которые приведут тебя в изумление.
3: Мир, где фантазии и храбрость сталкиваются с действительностью, превращает их путь в захватывающее и трогательное приключение.
8: Подвиг этот очень опасен? Нет. Впрочем, кто его знает, может быть, мне придется тяжко пострадать.
3: Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ижевска. Большая страна, разное время.
1: Мы продолжаем нашу программу. Мария Тарабаева и Борис Петухов ведут сегодня ее. Сейчас мы отправляемся в Воронеж, где нас уже ждет Антон Валагин, выпускающий редактор сайта журнала «Родина». Антон, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
9: Добрый день, Мария. Здравствуйте, Борис.
1: Да, ну, прежде чем мы начнем обсуждать нашу тему, конечно, мы выражаем скорбь по поводу погибших и действительно траур, который сейчас объявлен в области. Это действительно серьезная история. И всем раненым мы желаем скорейшего выздоровления.
9: Да.
1: А говорить мы будем вот о чем. Почти две недели пчелы массово гибнут из-за химикатов в Воронежской области. Эту тему мы обсуждали и в прошлом году, и в позапрошлом году. И действительно, вот никогда практически не соблюдается режим, что вот предупредили, накрыли, там, спрятали, и тогда эти самые химикаты распыляются. И вот здесь опять та же самая проблема, все это происходит одномоментно.
9: Вот действительно, эта история повторяется из года в год, причем больше всего нареканий со стороны пасечников именно на вторую половину июня, потому что в это время аграрии обрабатывают гороховые поля. То есть можно сказать, что эта история, она со времен царя гороха тянется.
1: Да.
9: Эффективного способа остановить конвейер пчелиной смерти пока не придумали. Самое действенное средство – это обращаться в суд, но чтобы выиграть тяжбу у аграриев, пчеловоду требуется много времени и очень замысловатых бумаг. Не каждый пасечник на это готов. Сейчас на пасеках самая страда, она называется «большой взяток». Практически весь рой, кроме матки, молодняка и охранников, отправляется в поля собирать нектар. Пасеки в это время гудят, как трансформаторные подстанции, а воздушное движение здесь почище, чем в Шереметьево. И везде так, кроме поселка Южного Богучарского района Воронежской области. Здесь тишь и траурные лица пчеловодов. А вместо запаха свежего меда в воздухе витает легкий аромат тления. Перед ульями навалены курганы из мертвых пчел. Наевшись отравленного нектара, они не долетели до дома. А долетевшие отравили тех, кто оставался в улье. Пасечники считают, что пчелы погибли из-за обработки полей ядохимикатами без предупреждения. Угу. По закону аграрии должны за 5-10 дней до внесения пестицидов предупреждать всех пчеловодов в радиусе 7 километров. Они должны публиковать объявления в местных газетах и устанавливать на полях таблички с указанием использованного препарата и даты обработки.
1: Угу.
9: Еще в идеале они вообще должны вносить яд вечером, чтобы
1: за ночь... они летают, ага, пчелы.
9: Да, да, да, чтобы за ночь он частью впитался, частью выветрился. Но это зависит от погоды. Понятно, у аграриев нет задачи специально отравить всех пчел вокруг.
1: Это мы тоже понимаем. Что
2: но здесь... тем не менее, и со стороны пчеловодов, почему они вместе не объединяются, чтобы подать какой-то коллективный иск?
1: Компромисса какого-то нет.
9: Вот, смотрите, какая история. Нет, что касается объединения, у них есть союз пчеловодов в России. Но союз пчеловодов в Москве, он, кстати, живет на взносы пасечников. И, к сожалению, когда у пчеловода оказывается мертвый рой или мертвая вся пасека, он оказывается один на один с этой проблемой. Больше того, местные власти... они порой вставляют ему палки в колеса, потому что, чтобы доказать гибель от ядохимикатов, нужно собрать вот такую, например, бумажку. То есть первым делом нужно мертвых пчел отвести в Воронеж на экспертизу. А
1: причина падежа, да, так
9: да,
1: сказать?
9: Да, да, да. Ну, как причина гибели. И при этом нужна справка, что эти пчелы их не на дороге нашли, а собрали с конкретной пасеки. Справки вот эти выдает районная ветлаборатория, а она целиком зависит от местных властей, а местные власти не хотят ссориться с агрохолдингами. Поэтому они говорят, сейчас лето, сезон отпусков,
1: круг, да.
9: Да, некому оформлять документы, и, а через несколько дней мертвые пчелы сгнили, и все, уже некого опознавать.
1: Нечего предъявить, да.
9: Да, даже если восстановили причину смерти, необходимо доказать, что отравились пчелы именно на конкретном поле. А он всячески будет изворачиваться, ответчик, и перекладывать вину на другие хозяйства. Тем не менее, воронежский пчеловод Николай Федоров, он пасечник в третьем, если я не ошибаюсь, а то и в четвертом поколении, он смог
1: в суде
9: за год... Да, в 25-м году он потерял пасеку, за год прошел все круги бюрократического ада, собрал с каждого окрестного фермера справки, кто чем обрабатывал поля, и смог доказать вину крупного агрохолдинга в гибели своих пчел.
1: И даже взыскал 3,5 миллиона рублей, да?
9: 3 миллиона 700. Он не взыскал, он пока суд выиграл.
1: Понятно, то есть это только начало.
9: Да, агрохолдинг платить не спешит и вместо этого подает апелляции. И за 4 миллиона, которые вместе с судебными издержками ему предстоит выплатить, он еще долго сможет кормить своих юристов.
1: Угу.
9: Это примерно так же, как владельцы погибших пасек, они же не бросают свое дело.
1: Ну,
9: они
1: да.
9: покупают молодняк и за неимением меда вынуждены в следующую зиму кормить этот молодняк сахарным сиропом. Вот. А агрохолдинг кормит юристов сэкономленными на выплатах деньгами.
1: Ну, в общем, куда ни кинь, везде клин, да.
2: Очень сложная ситуация.
9: К сожалению, да. К сожалению, нет пока
1: механизма
9: кроме судебного. Вот, можно лишь посоветовать Союзу пчеловодов России как-то отрабатывать взносы.
1: Угу.
9: Или тогда уже пасечникам прекратить содержать эту организацию.
2: Скажем так, вести себя поактивнее. Да? Мы благодарим.
9: Да.
2: Антон Валагин
1: спасибо
2: был
1: большое.
2: У нас на связи, выпускающий редактор сайта журнала «Родина». Говорили мы о том, что почти 2 недели пчелы массово гибнут из-за химикатов в Воронежской области. И как эта проблема решается. Решается
1: как
2: тяжело, но...
1: Да,
2: да, да. Переходим к следующей теме.
3: Большая страна, разное время.
1: И тема эта такая сочная, конечно же, замечательная.
2: Летняя,
1: да. Но, тем не менее, мы отправимся сейчас в Астрахань, ну, как бы, фактически столицу арбузную, и попытаемся узнать, безопасны ли сейчас арбузы, появившиеся на астраханских рынках. У нас на связи Марина Дубовик. Марин, здравствуйте.
10: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, Мария и Борис, все слушатели Радио России. Ну, я немножко похвастаюсь, если можно, вначале, потому что Астрахань – это известная арбузная столица, и, конечно, арбуз – это наш самый любимый бренд, и, главное, самый доступный, в отличие от черной икры и воблы, на которые существуют последние годы запреты. Да, и, конечно, туристы, которые едут к нам в регион, они очень любят арбузы, и мы сами их ждем постоянно, как только начинается лето, мы отсчитываем эти денечки, когда же появятся наши астраханские арбузы. Но сейчас действительно, конец июня, и на рынках Астрахани уже появились первые полосатые ягоды. Однако они пока привозные из Узбекистана. Угу. Да, стоят они где-то, скажем так, рублей 60-70 за килограмм, так что обычный такой арбуз, килограммов на 5-6, где-то вытянет рублей на 300-400. Угу. А уже чуть-чуть попозже, как рассказывают торговцы на базаре, появятся арбузы из Азербайджана и Дагестана. Угу. Сейчас арбузы появились у нас и в магазинах, и на прилавке, на рынке можно спокойно их купить и даже с доставкой заказать. Правда, цена будет чуть-чуть подороже, где-то рублей 90-100 за килограмм, но стоит отметить, что, конечно, мы, астраханцы, пока относимся к этим арбузам
1: осторожно. Вы подождете, своих, что
10: мы
1: называется.
10: Мы все-таки, привыкли есть арбузы где-то в конце июля, начале августа, тем более, как утверждает директор селекционно-семеноводческого предприятия «Мастер Семен», кстати, селекционер в третьем уже поколении Артем Соколов, нынешняя дождливая погода, она тоже внесла свои коррективы, и, конечно, арбузы в Астраханской области будут, наверное, подольше созревать. Давайте мы его послушаем.
11: Конечно, ожидать, что сейчас начнется массовый сбор арбузов, нельзя, потому что весна в этом году была все-таки прохладная. Это должно было сказаться на развитии. Я всегда рекомендую людям все-таки чуть-чуть подождать. Сезон оптимальных арбузов начинается вкусных, сладких, начинается с середины июля до, скажем так, октября.
1: А скажите, Марина, а вот эти арбузы, которые сейчас привозят, их кто-то проверяет, измеряет уровень нитратов там?
10: Да, знаете, есть люди, которые не хотят ждать и покупают уже сейчас, и мы тоже, и наши коллеги решили попробовать, на днях взяли пару арбузов таких, прежде чем их съесть в редакции, один отправили в лабораторию астраханского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК. И специалисты арбуз разрезали, мякоть отобрали, пробили ее в блендере и далее провели лабораторные исследования. И какой результат сообщила нам специалист центра Карина Сизаненко. Давайте ее послушаем.
12: В лабораторию поступила проба арбуза на содержание нитратов. Исследование проводилось потенциометрическим методом на приборе ИТАН. Результат отрицательный. Арбуз пригоден для употребления в пищу.
1: То есть он не опасен. Он, может быть, не такой вкусный, как местный, но тем не менее...
2: Но безопасный.
10: Да, я хотел бы добавить, что второй арбуз привезли мы в редакцию, и тоже его разрезали, и, кстати, он трещал, как наш астраханский.
1: Как надо,
10: да? И арбузный аромат на всю комнату источал. Но все-таки наши коллеги, например, заметили, что он немножко такой водянистый, не такой, как астраханский, и вкус у него менее насыщенный.
1: Он просто, скорее всего, был собран достаточно зеленым еще, пока доехали. А скажите, пожалуйста, Марина, а у вас в Астрахани развалы есть ли? В Москве каждый год открываются такие арбузные развалы.
2: И у меня еще вопрос. Да. Марина, скажите, как-то разбираются люди в сортах? Этот мы возьмем, этот мы не возьмем, потому что сейчас ведь великое множество, в том числе селекция, и у нас, селекция не стоит на месте.
10: Смотрите, по поводу развалов, поскольку сейчас еще не сезон, как мы говорим, когда появятся наши настоящие астраханские арбузы, конечно, их будет везде
1: Организованно продавать будут, скажем так?
10: Их и организованно продают, и в принципе продают неорганизованно где-то, даже у дороги, и особенно если выезжаешь в сельскую местность возле трассы, иногда останавливаются.
1: Прям с Бахчи,
10: И прямо там, продают, и в городе можно заметить такие машины с открытыми капотами, откуда продают... багажники, откуда продают арбузы и дыни. Тут уже дело каждого, как говорится, доверять, не доверять. Что касается, вы спросили, сорта, да, сортовая линейка. Дело в том, что первые арбузы, которые сейчас появятся, а они уже, уже начался сбор, например, в Янатаевском районе, это немножечко так вот туда повыше, к Волгограду, скажем так, да, район северный, в селе Пришеп уже там собирают первые астраханские арбузы, и там сорт называется Аристон. Вот он, скорее всего, скоро появится в торговой сети. А вообще астраханцы, ну, те, кто давно живет в Астраханской области, они любят больше искренне такой наш сорт астраханский с крупными такими черными семечками. К сожалению, его сейчас редко встретишь, потому что в основном выращивают сорт голландский, скажем так.
2: Скороспелый, наверное.
1: Быстрее растет.
10: Скороспелый, который к транспортировке более, скажем так, удобный. Но если ты выезжаешь на Бахчу, или туристы, когда приезжают к нам в Астрахань, их везут туда на экскурсию прямо на Бахчу, и там предлагают разные сорта арбузов, и желтый лунный, и гипоаллергенный белый. Мне вот недавно
1: Марина, извините, спасибо. У нас действительно возникли, так сказать, воспоминания, ощущения по поеданию
2: арбуза.
1: Да,
2: про сорта мы еще поговорим. Марина Дубовик была у нас на связи, говорили мы про астраханские арбузы.
3: Встречаем утро бодро и легко.
13: А это не вредно?
14: Ну, вот, честно, для меня большая загадка. Но...
15: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
13: Да, да, что мы выяснили.
16: Прекрасное сочетание.
3: Хорошее начало. Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
16: Сухо не солено на нас, получится.
3: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
17: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
13: Какая вы хитрая.
3: Хорошее начало. Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. На правах рекламы.
18: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, это программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
19: Здравствуйте.
18: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
19: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
18: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
19: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
18: Звучит как идеальная система очищения.
19: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
18: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
19: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
18: Знакомая картина. А это может быть не соль?
19: Это может быть сигнал от почек.
18: Никогда об этом не задумывалась.
19: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
18: Звучит как-то очень пугающе.
19: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
18: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
19: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
18: Это вы о чем?
19: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
18: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
19: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
18: 70%? И мы даже не знаем об этом?
19: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
18: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
19: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
18: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
19: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
18: Да, я слышала, это очень больно.
19: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
18: Какая-то очень пугающая картина.
19: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение Филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
18: А почему оно так популярно в Индии?
19: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
18: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
19: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
18: И где же создали редунит?
19: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
18: Алтай? Почему именно там?
19: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
18: То есть сочетание природного сырья и науки.
19: Именно.
20: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, знаете, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
18: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
19: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
18: А что дает такое сочетание?
19: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
20: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
18: А вы говорили еще про ферменты.
19: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
18: Надо же, как интересно.
20: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 10133 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 10133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
19: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
20: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 10133 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 10133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
18: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
19: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
18: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
19: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
18: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
20: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 10133 или с мобильного *2203. Я повторю, 8 800 10133 или с мобильного *2203. Все звонки по России бесплатные.
18: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
0: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
3: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново, увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77 76 123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин осмотрел образцы новой авиационной техники в Жуковском. Силы российского ПВО за сутки уничтожили 14 управляемых авиабомб ВСУ. Европейцы подорвали основу международного права, заявил Медведев. Далее подробности. Владимир Путин проведет сегодня совещание по развитию авиации. Перед этим глава государства осмотрел образцы новой российской авиатехники на территории летно-испытательного института имени Громова в подмосковном Жуковском. Президенту показали самолеты Суперджет 100, МС-21 и Ил-114-300. Начальник летной службы акционерного общества ИЛ Сергей Сухарь в интервью Вестям ФМ рассказал о самолете Ил-114-300.
2: Самолет Ил-114-300 прошел весь цикл сертификационных испытаний и готов к серийному выпуску и перевозке пассажиров уже сегодня.
3: А когда она начнется?
2: Серийный выпуск, значит, самолет выпускает Луховицкий завод. Три самолета уже высокой степени готовности в этом году должны стать на эксплуатацию. Первые пассажиры, я думаю, сядут где-то в декабре этого года. Этот самолет полностью отечественного производства. Все составляющие самолета, все отечественные. Импортного самолета ничего нет.
1: Как сообщил ранее глава Минтранса Андрей Никитин, Ил-114-300 – модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114, который может вмещать 50-68 человек. Он призван заменить устаревший Ан-24 и Ан-26. Поставка трех самолетов ожидается в 2026 году. В дальнейшем производство будет наращиваться. Силы российской ПВО за сутки уничтожили 584 беспилотника и 14 управляемых авиабомб ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское. Российские подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные позиции, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных штурмовой воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, 4 бригад Нацгвардии, бригады теробороны, запрещенные в России, бригады спецназначения «Азов» в районах 8 населенных пунктов Донецкой Народной Республики и 2 в Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 310 военнослужащих, боевая бронированная машина, 6 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Европейцы сами подорвали фундаментальные основы международного права, в защиту которых выступают, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.
4: Нынешний, сегодняшний Запад – прилежный ученик на уроках истории. Достаточно вспомнить недавние комментарии европейцев, кстати, разговоры о делении мира на цветущие сады и джунгли, на правильные демократии и авторитарные режимы, которые нужно подавлять силовыми методами. В том же ряду и санкционная политика. Ведь мы с вами понимаем, как бы это красиво ни объяснялось, это передел чужого имущества. Пиратский захват судов, грузов, посягательство на зарубежные активы стран нашего государства, в том числе других государств. Когда был выбран путь политического диктата, вся хваленая правовая архитектура Запада моментально стала сыпаться. Европейцы своими же руками в очередной раз подорвали фундаментальные устои международного права, в защиту которых так рьяно выступают. Ну, речь идет в том числе и о священном характере права собственности, о его абсолютной защите, о которой было забыто моментально.
1: Медведев подчеркнул, что ЕСПЧ без всяких доказательств клеймит Россию, но не видит русофобскую политику ряда стран, запрет русского языка на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что с российской стороны имели место контакты с аппаратом председателя Евросовета Антонио Коште, однако, по его словам, в Москву приезжали и представители Парижа и Лондона.
5: Сам президент Макрон направлял гонцов, и их принимали, равно как и, уже давайте скажу честно, были гонцы из Лондона. Мы никогда не отказываемся от просьб приехать и поговорить. Так что Путин это четко сказал. Но то, что мы знаем цену этим разговорам, Это тоже факт. Но еще раз, президент многократно подчеркивал, он очень терпеливый человек и вежливый человек. И мы никогда не отказываемся от контактов, которые могут принести пользу и которые необходимы любому нашему соседу, другой стране, для того, чтобы донести какие-то свои серьезные озабоченности.
1: Лавров подчеркнул, что российская сторона не станет останавливаться на линии фронта в качестве условия для начала переговоров по украинскому урегулированию. По его словам, Россия никогда больше не поверит никому на слово. Вице-премьер России Александр Новак поручил обеспечить приоритетную поддержку топливного рынка регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. Об этом сообщает правительство России. В среду Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке. По данным Кабмина, отраслевым компаниям и регионам поручено регулярно предоставлять актуальную информацию о ситуации с нефтепродуктами для детальной оценки происходящих процессов и принятия своевременных решений. Среди технологий, которые применяют мошенники, наиболее опасны дипфейки. Об этом заявил заместитель начальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов. Он рассказал про три вида дипфейков: оживление фото, дипфейк-маска и дипфейк-аватар. По его словам, это самая опасная технология, с внедрением которой количество зарегистрированных преступлений может кратно вырасти. Он отметил, что если будут звонить знакомые люди, руководители, начальники, родственники со знакомым изображением, при таком развитии событий граждане могут выполнить любые указания, совершить любые действия. По данным экспертов, в сети насчитывается более 150 тысяч сервисов, которые могут генерировать дипфейки, добавил представитель МВД. За 5 месяцев этого года мошенники обманули таким способом 4 тысячи человек. Ущерб оценивается в 21 миллиард рублей. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее спорт и погода.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Россиянки завоевали серебро в командном зачете на юниорском чемпионате мира по стрельбе, который проходит в Германии. Евгения Подерина, Валерия Гонакова и Александра Тихонова стали вторыми в стрельбе из стандартного пистолета с дистанции 25 метров. Победу одержала команда из Индии. Мира Андреева проиграла первый матч после победы на Ролан-Гаррос. Во втором круге пятисотника в Бад-Хомбурге российская теннисистка уступила соотечественнице Екатерине Александровой со счетом 3-6-4-6. Александрова же впервые с апреля прошлого года обыграла соперницу из топ-10. Дальше она сыграет с Наоми Осакой. Не смогла пройти дальше и Анна Калинская. В матче второго круга она проиграла 105-й ракетке мира Елене Габриэле Рузе со счетом 5-7-2-6. Во втором сете при счете 1-2 россиянка брала медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром. Для Калинской это третье поражение в этом сезоне от соперницы из-за пределов топ-100. Международные старты фигуристов-юниоров включены в календарный план Минспорта. В нем упомянуты этапы юниорского гран-при в Китае, Таиланде и Турции. Для первого этапа указаны танцы на льду, пары и одиночное катание. Для второго – танцы и одиночники. Для третьего – только пары. На данный момент Международный союз конькобежцев еще не объявлял о допуске российских юниоров до соревнований. Футбольный «Локомотив» официально объявил о переходе Георгия Джики. Защитник начинал выступления в молодежных клубах «Локомотива», но большую часть профессиональной карьеры провел в московском «Спартаке», где 4 сезона был капитаном команды. Прошлый сезон Джики отыграл за турецкий «Антальяспор», но накануне разорвал контракт с клубом, вылетевшим из элитного дивизиона. Полузащитник Ростова Кирилл Щетинин в ближайшее время перейдет в «Ахмат». Футболист уже договорился с грозненским клубом о личных условиях контракта. Щетинин даже не приехал на сборы Ростова, чтобы пройти медосмотр в «Ахмате». В прошедшем сезоне Кирилл был одним из лидеров ростовского клуба по игровому времени. С вами был Юра Геворкян.
1: Погода. В четверг, 25 июня, в Петрозаводске плюс 16, плюс 18, кратковременный дождь. В Сыктывкаре плюс 12, плюс 14, кратковременный дождь. В Калининграде плюс 23, плюс 25, без осадков. В Казани плюс 19, плюс 21, кратковременный дождь. Гроза в Самаре без осадков, плюс 20, плюс 22. В Ростове-на-Дону плюс 26, плюс 28, кратковременный дождь, гроза. В Сочи плюс 25, плюс 27, кратковременный дождь, гроза. В Симферополе плюс 26, плюс 28, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем местами возможен небольшой дождь, плюс 19, плюс 21. В Москве днем.

0: в это воскресенье в 12.10 по Москве и в 17.10 по времени Иркутска. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
1: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
2: И можем, и нет.
3: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
5: Помните про Илью Муромца? Не знаю, там 33 года на печке лежал с паузы.
6: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
7: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
8: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
9: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
10: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время.
11: Мы рады приветствовать всех, кто только сейчас присоединился к течению эфира программы «Разное время». И также еще раз приветствуем всех, кто с нами с самого начала. Напоминаем, что сегодняшний эфир ведут Мария Тарабаева и Борис Петухов. И у вас есть возможность поучаствовать в нашей передаче. Действительно, с любого мессенджера по телефону 800-925-222-99-92 вы можете прислать текстовое сообщение на тему, которую мы обсуждаем, или задать свои вопросы. Также мы доступны во всех мессенджерах. Да, и не забывайте про платформу «Смотрим» и «Вести.ру». Там тоже все представлено в огромном количестве.
12: Да, выбирайте себе ресурс по душе и присоединяйтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Второй час обещает быть не менее интересным, чем первый. И в начале второго часа отправимся в Прикамье. Там жителям вернули около 8 миллионов рублей переплаты за ЖКУ.
11: Вот насколько нас обманывают.
12: Вот такая история. И все подробности у Константина Бахарева, специальный корреспондент «Российской газеты», у нас на связи. Константин, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Константин.
13: Добрый вечер, здравствуйте. Да, такая вот ситуация у нас. Недавно опубликовали данные своей инспекции государственного жилнадзора, что вот почти на 8 миллионов вернули людям денег. Это в основном, это, конечно, переплата за содержание, использование квартир, жилого помещения. Ну, все знаете, приходят там в квитках, там в квитанциях эти информация, и она не всегда бывает достоверная. Вот так вот.
11: И...
13: более 3 миллиона рублей.
11: Да, мне кажется, что действительно, вот когда изменилась вот система оплаты, когда повысили цены, некоторые недобросовестные, скажем так, жилищные, вот эти компании, всякого рода управляющие, ТСЖ и прочее, они накрутили там денег, ну вот, на, так сказать, опираясь на новизну. Да.
12: Константин, скажите, пожалуйста, а как же это выяснилось? Сами жильцы заметили, что что-то не то с их платежками? Или каким образом удалось выявить, что вот 8 миллионов переплаты?
13: Ну, в основном, почти всегда, точнее, инициатива идет от самих жильцов. То есть мы сидим, смотрим, каждый месяц эти платежки получаем, мы же там каждую копеечку просчитываем.
11: Ну да.
13: Вот недавно, я смотрел, был суд прошел, да, управляющая компания затеяла ремонт, сделать в многоквартирном доме, но денег у нее не хватило, ремонт она сделала, а расходы разложила на жильцов. Люди получили квитанции и здравствуйте. Ну, через суд они, конечно, деньги свои вернули, но и ремонт тоже остался. Да.
11: Ну, слава богу, что сделали. Да,
12: Константин, скажите, пожалуйста, а самые большие переплаты за что оказались?

0: здесь в счетах?
1: А вот содержание использующих помещений, то есть управляющей компании, ТСЖ, без, иногда не очень рассудительно тратят деньги, потом спохватываются и там типа потихонечку налагают на жильцов. И вот такие вот из-за этого все происходит.
2: Да,
1: ну и на втором месте, конечно, отопление, как самая больная такая тема, это вот горячая вода, теплоснабжение. Вот там тоже, там уже ресурсные компании, ресурсоснабжающие, они же везде разные, в каждом регионе, в каждом муниципалитете даже может быть несколько. Они там подняли, там подняли. И вот люди смотрят, идут, жалуются. Я, кстати, недавно готовил такой большой материал на эту тему, выходил. И там вот прямо расписано, как и что нужно делать. То есть надо идти сначала в управляющую компанию, обратиться. А если там не помогут, то идти уже в жилнадзор, там с ними уже разбираться.
2: Ну да, вот результаты работы, собственно, инспекции государственного жилищного надзора Пермского края мы сегодня и оцениваем. И говорим о том, что, ну, с одной стороны, понятно, что приходит платежка, мы всегда платим.
3: Что да, потому сказать? Что, ну, вот если честно, я не понимаю, приходит платежка, и ты же все равно ее оплачиваешь, да, ты видишь, что сумма, возможно, выше, но так или иначе, часто у тебя это каких-то супер подозрений не возникает.
2: Не,
3: вызывает.
2: Ну, если не в 10 раз дороже, да, когда возникают вопросы. Да.
3: И, в общем-то, как вот выявить, непонятно, и как с этим потом разобраться, тем более разобраться в этих переплатах. Вот тут я вообще не понимаю, каким образом там что откуда вычитается, потом начисляется как аванс там за будущие расходы и так далее. В общем-то, это какая-то отдельная наука, мне кажется, которую скоро придется всем осваивать, это раз. А во-вторых, ее придется где-то преподавать, уже начиная со школы примерно.
2: Ну да, да, здесь вот это... Сфера ЖКХ – это всегда вот такая немного полупрозрачная, как показывает.
1: Да, такая даже мистическая, да. Честно, мистическая такая область.
2: Мистическая, когда все расходы, которые неожиданно появляются, управляющие компании стремятся получить с жильцов непосредственно.
3: Константин, скажите, пожалуйста, а в регионе вообще как действуют управляющие компании? В случае, если жильцы на них жалуются, они все-таки исправляют каким-то образом свои ошибки? Или им, в принципе, все равно, что о них там думают
1: жильцы? Да, ну я вот и по своему опыту, и по опыту, сказать, вот как журналиста, я вижу, что если вот обращаются иногда люди, не терпят такое отношение к себе, то зачастую просто делают перерасчет, да, потому что да, ну вот, ну попались, да, ну давайте не будем дело доводить там до скандала.
2: Ну тем более судиться в нашей стране очень долго и дорого, тоже да. Известно. У вас, мы знаем, есть пленочка, да, вы подготовили, давайте послушаем.
4: С начала 2026 года инспекцией проведено более 1500 проверок по различным вопросам, таким как ненадлежащее содержание общего имущества, некачественное предоставление коммунальных услуг, неразмещение информации в ГИС ЖКХ. И более 300 проверок касались вопросов начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. Проверки проводятся на основании обращений жителей не только города Перми, но и всего Пермского края. Каждое обращение анализируется, а при наличии оснований инспекторы проводят контрольные мероприятия в отношении ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, товарищ собственников жилья и иных ответственных лиц. В ходе проверки изучаются документы и сведения, представленные организациями и заявителями, анализируются расчеты начислений, сведения о применяемых тарифах, нормативах, показания приборов учета, а также протоколы общих собраний собственников и иные материалы. После всестороннего изучения всех обстоятельств и представленных документов инспекторам делается вывод о наличии либо отсутствии нарушений. В случае выявления нарушений инспекция выдает предписание с указанием конкретных сроков исполнения. Все выданные предписания находятся на контроле инспекции. За выявленные нарушения виновные должностные юридические лица привлекаются к административной ответственности. В зависимости от характера нарушения штрафы достигают до 250 тысяч рублей за каждое нарушение. Инспекция продолжит работу по защите прав граждан, в связи с чем организациям, осуществляющим начисление платы, рекомендуем строго соблюдать нормы действующего законодательства.
2: Ну да, более-менее понятно.
3: Механизм, скажем, да?
1: Да, это Юлия Ботинева, заместитель начальника госжилнадзора нашего Пермского выступала.
2: Ясно, ясно. Константин, спасибо вам большое. Константин Бахарев, специальный корреспондент «Российской газеты», был у нас на связи. Обсуждали мы, что жителям Прикамья вернули 8 миллионов переплат, рублей переплат за ЖКУ.
3: ЖКУ, да. А мы переходим к разговору с экспертом. У нас на связи Дмитрий Бондарь, общественный деятель, эксперт по ЖКХ. Сейчас будем разбираться, кто и как нам начисляет лишнее, и что с этим делать, и вообще как бороться, и реально ли это побороть. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте.
3: Ну, ни для кого не секрет, что проблемы с платежками у нас есть, мне кажется, ну, практически в каждом регионе есть, страны. Конечно. Есть такие случаи, и в каких-то случаях виновата управляющая компания, в каких-то еще кто-то. Каким образом можно понять вот по самой платежке, что ну, с ней что-то не так, с этим начислением что-то не то?
0: Ну, во-первых, я рекомендую каждому хотя бы раз в несколько месяцев сверять платежку построчно с предыдущим, например, месяцем или предыдущим пара месяцами, чтобы видеть какие-то колебания прям критичные. Ну, например, очень большой расход воды, общедомового имущества, либо электричества. И важно всегда помнить, что наша платежка, ну, я бы назвал так, знаете, слоеный пирог такой, который состоит из разных пунктов. Первое – это ресурсы. Свет, вода, газ – это тарифы, регулируемые государством, муниципальные органы, как правило, устанавливают порог повышения тарифов каждый год. И на эту сумму не могут влиять управляющие компании. Ну, на цену за газ, свет, воду и так далее.
2: То есть они к этому не имеют никакого отношения, да?
0: Совершенно верно. Тут поставщики, это, как правило, государственные компании, поставляют нам ресурсы. Регулируется тарифная политика государством. Второй элемент платежки – обслуживание дома. Ну, текущий ремонт, как правило, это в платежке именно так и звучит. Так вот, вот эта вот строка, вот на нее влияет как раз-таки управляющая организация. Да, со стороны муниципалитетов тоже есть определенный муниципальный, скажем так, тариф, который может быть установлен в вашем доме. Это тоже можно проверить через запрос в управляющую организацию. Но, например, в новостройках, когда частная управляющая организация управляет домом, там они могут устанавливать через голосование собственников тариф выше. Соответственно, тоже обратите внимание на ту цену, которую вы платите. И разумно, вот сейчас было недавно законодательное изменение, ежегодные отчеты управляющей организации обязаны размещать в ГИС ЖКХ. Тоже полезно проверить, узнать, на что пошли ваши деньги при обслуживании вашим же многоквартирным домом. Ну и последнее, завершающее, скажем так, элемент вашей платежки – это дополнительные услуги. Ну, например, это консьерж. Может туда входить. Ну, какой-либо вариант добровольного...
2: Различные домофоны и прочие, да? Вот.
0: Да, все верно. Вот именно те услуги, которые не предусмотрены минимальным перечнем. Ну, то есть минимальные услуги – это подмести вам пол, помыть пол в подъезде, где-то что-то подкрасить, если что-то где-то треснуло. А доп. Услуги такие, как консьерж, правильно заметили, домофон, может быть, телевидение еще.
2: Да, еще интернет, да.
0: Вот такие моменты тоже стоит на них обратить внимание. И если вдруг вы не пользуетесь, ну, самый такой простой пример, массовый, на мой взгляд, это телевизионная антенна и радиоточка.
2: Да,
0: может
2: да,
0: быть, вы телевизор смотрите
2: уже давно. Да, а сейчас невозможно смотреть телевизор иначе, чем через приставку, потому что вот как раз так и сделано. Да, но при этом
0: в некоторых старых домах до сих пор есть эта строчка, и люди, ну, просто не обращают внимания,
2: ну, там и проверяют. Сумма маленькая, да, сумма небольшая, и, может быть, поэтому люди. А вот скажите, Дмитрий, а как образуется вот эта вот история с переплатой, и которую потом приходится возвращать? Это, так скажем, волюнтаристское решение управляющей компании? То есть она...
3: Где лукавство, пытаемся
2: да,
3: мы...
2: Да, мы понять причины, потому что то, что вернули, это замечательно, конечно.
3: Но
2: да.
3: Кто их забрал?
2: Да.
0: Но если мы говорим про текущий ремонт и какие-то доп. Услуги, которые может нечестная, скажем так, на руку коммерческая управляющая организация включать в обход голосования собственников, ну, например, за консьержа, который по факту не сидит у вас в подъезде, а вы за него платите. Такие случаи бывают, вот скажу об этом прямо и откровенно. И вот как раз-таки вот подобные, скажем так, случаи может раскрыть проверка жилищной инспекции. Почему важно не только проверять свою платежку, но если вдруг вы что-то заметили, об этом своевременно сообщать, например, через приложение «Госуслуги Дом». Вы можете отправить запрос в управляющую компанию. Если не согласны с ответом, то в жилищную инспекцию тоже рекомендую время от времени отправлять запросы с просьбой проверить, чтобы такие схемы, скажем так, пресекать на корню, и чтобы ваша организация, она понимала, что вы не просто просто гость, да, в своем многоквартирном доме, который просто платит и все. Вы хозяин положения, вы хозяин все-таки своего дома, и вы понимаете, как действовать с помощью государственных систем. Это очень важно. Начинать потихоньку осваивать вот эти системы, которые уже есть в нашем государстве.
3: Дмитрий, ну смотрите, если механизм есть, и он достаточно четкий, да, и, в общем-то, контролирующее ведомство работает и проверяет, видит недочеты, возвращает переплаты и так далее. Почему же до сих пор некоторые управляющие компании все-таки пытаются слукавить и пытаются взять больше? Ведь понятно, что рано или поздно это все равно выяснится, и, в общем-то, это в плюс управляющей компании не идет.

0: контролирующие органы зачастую понимают лучше, ну, по крайней мере, это вот мое мнение, моя такая практика, лучше понимают, когда немножко включается сухой юридический язык. Нарушение такого-то пункта правил, прошу привлечь к административной ответственности. Если не привлекаете, пришлите мне протокол, что вы не привлекли. Но вот такие вещи обычный человек не понимает. Ну, честно, люди просто хотят работать, спокойно
1: платить. Да, и отдыхать дома, да.
0: Да, и вот пока такого, скажем так, переводчика, может быть, с помощью искусственных технологий в тот же госуслуги дом это внедрится, пока, к сожалению, его нету, но шаги определенные в эту сторону есть. Я наблюдаю, что в случае вот жалоб, например, на плохую уборку, влазит подсказка, по крайней мере, я такое замечал, какие пункты были нарушены. И, скорее всего, жилищная инспекция уже видит вот ту информацию, которая уже полезна в их системе, скажем так, работы. Они это используют и с большей вероятностью проводят проверки.
1: Константин, вот смотрите, на примере Перекамья, да, на самые большие переплаты оказались в счетах за содержание... Дмитрий, пожалуйста. За расчеты именно за содержание жилья. Вот что такое содержание жилья и насколько широко это понятие трактуется?
0: Ну, содержание жилья, давайте попробуем простой пример привести. Вот у вас есть дом, например, вы живете в частном доме. Вот им управляете вы. Подметаете двор, убираете снег, если труба сломалась, вы сами ее чините. Есть многоквартирный дом, там много собственников. И вот они уже скидываются вот в рамках этого тарифа за текущее содержание жилья и оплачивают за услугу сопровождения многоквартирным домом управляющей организации. Она может быть частная, может быть государственная. И вот на эти деньги вам убирают подъезд, убирают двор. Если потрескалась краска в подъезде, то и подкрашивают, соответственно, вашу стену. Если вдруг сломалась труба, сломалась, не знаю, лампочка перегорела, да? Вот из этих денег в том числе идут на то, чтобы свет горел, даже если лампочка где-то сломалась, треснулась. Всегда было чисто, уютно. Ну, скажем так, поддержание хорошего настроения в вашем доме. Порядка, совершенно верно. Вот эти деньги как раз на это идут.
1: И вот здесь как раз есть элемент повысить, я так понимаю, расходы.
2: Возможности, расходы.
0: Появляется соблазны.
1: Да, и вот на этой почве как раз и возникают вот эти переплаты.
2: Переплаты, да. Мы благодарим нашего сегодняшнего эксперта. Дмитрий Бондарь был у нас на связи, общественный деятель, эксперт по ЖКХ. Разбирались мы вместе с ним в тонкостях начисления плат за ЖКУ и как можно заметить переплату и проверить свою управляющую компанию. К этой теме обязательно вернемся в одной из следующих программ. Пока же напоминаем, что мессенджеры работают 8-925-222-9992.
3: Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя Великая Россия»
4: – это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
3: Путешествие по самым удивительным точкам на карте, без чемоданов и пересадок.
5: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
3: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. Моя Великая Россия. В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
3: Большая страна, разное время.
1: Ну, мы продолжаем и продолжаем с освещение вопроса топлива. Дело в том, что в разных регионах, сейчас мы знаем...
2: Есть некие проблемы.
1: Да, ограничивают с поставками. Количество, не дают разливать в канистры, которые тоже закончились, как выяснилось. Да.
2: Ну, на самом деле, тут я должна отметить, что люди сами создают некий ажиотаж. Да, и нужно вести себя, конечно же, мне кажется, как-то поспокойнее и понимать всю ситуацию. Сейчас будем разбираться, как это все работает в Калининградской области, есть ли ограничения. У нас на связи наш корреспондент Алексей Анкудинов со всеми подробностями. Алексей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алексей.

0: Здравствуйте, коллеги. Да, этот вопрос, конечно, не обошел Калининградскую область. И вот можно отметить, что были заявления у нас на самом высоком уровне. У нас господин Новак Александр, вице-премьер, как раз комментируя эту ситуацию, отметил, что особое внимание будет уделяться вот как Крыму, Севастополю, приграничным регионам и Калининграду в том числе. Ну, если говорить о ситуации, которая здесь на местах, то она, конечно, да, разнится на то, что мы видим на заправочных станциях, то, что у нас говорят официальные представители власти, то, что говорят сами люди, но вы совершенно точно отметили, что вот этот ажиотаж создают сами автовладельцы. Дело в том, что вот эти панические атаки, они как раз-таки присутствуют, они, наверное, и вот провоцируют некие ограничения, которые вводятся, да, на автозаправочных станциях. Например, крупная сеть автозаправок у нас ввела там определенные ограничения, там можно заливать не больше 30 литров бензина, 60 литров дизеля за один раз, ну, потому что как раз-таки были те, кто приезжал там и заправлялся не раз, и канистры.
1: На всю жизнь, да, что называется?
0: Да, да. Были очереди, потому что люди боялись дефицита, они добирали по 10 литров, ну, хотя сотрудники вот этих АЗС говорят, что дефицита никакого нет, но, например, 95-й не так-то просто найти, вот придется поедеть как раз-таки, чтобы найти. Я не уверен, что сейчас вы вообще его найдете, но вот опять же, официально вот какая позиция у властей. У нас на сегодняшний день сформирован месячный запас топлива, и во всех крупных сетях топливо есть. Это заявление губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Он мониторит эту ситуацию, проводил прямой эфир, тут отвечал на все вопросы. Конечно, ситуация еще связана с перераспределением логистических потоков у производителей. И, по словам губернатора, как раз-таки проблемы возникают у отдельных небольших АЗС, муниципалитетов, которые не подготовились и не создали необходимые запасы. Не будем их винить в этом, потому что, может быть, они не думали, что такая ситуация возникнет.
1: Кто знал, да.
0: Но, тем не менее, власти отметили, что повышенный спрос на топливо есть. И, конечно, вот этот спрос, как я уже говорил, он и провоцирует вот эти ограничения на отпуск бензина в одни руки и отказ от заправки канистр. Хотя вот насчет канистр там тоже этот вопрос вызвал дискуссии, например, газонокосилки заправляют.
2: Да, вот я только хотел сказать, и генераторы, и, в общем-то, и моторные лодки, да, не знаю, и что делать-то, в общем-то.
1: Ну, тем не менее, сейчас...
0: Выходите из ситуации, да, ездить, искать и ждать, пока вот этот ажиотаж спадет. На заседании регионального правительства заявили, что нет необходимости вводить массовые ограничения, как вот в других регионах введены. Поэтому будем надеяться, что ситуация нормализуется. Сюда же все завозится, да, мы понимаем, особо географическое положение своего. У нас базируется тут одна крупная нефтедобывающая компания, но при этом у нас нету НПЗ, да, нефтеперерабатывающего завода нет, поэтому сюда топливо доставляется морем. Соответственно, помните еще ограничения, которые были введены со стороны Литвы, да?
1: Конечно.
0: Поэтому теперь все морским путем идет. Конечно, запас создается. У нас, в принципе, регион такой, который готовится к различным инсинуациям со стороны там, наших соседей, различным ситуациям внутри страны, которые возникают из-за вот этих внешних рисков. Поэтому вообще, если говорить об энергетике Калининградской области, да, то у нас это основной ресурс газ, который питает наши электростанции, поэтому альтернатива как раз-таки может быть пересаживаться на электромобили.
1: Вот я только хотел сказать, что у вас хорошие перспективы.
0: Да, с учетом того, что мы регион развития электромобильности, у нас их здесь на базе местных предприятий производят, поэтому, комментируя вот эту ситуацию, можно ответить, кстати говоря, что и спрос на электромобили сейчас определенно, наверное, вырастет, как альтернатива вот основному средству передвижения. Если смотреть шире, у нас очень развит транспортный комплекс. Я вот сегодня присутствовал на одном деловом мероприятии, где как раз руководители ассоциации международных перевозок, у него еще своя компания, спрашивали, вот как вот вы реагируете на ситуацию вообще во всей стране. Он говорит, стараемся, конечно, не ездить в те регионы, где есть определенный дефицит. Я сейчас говорю про перевозки сухопутным транспортом. Да, да, да. Поэтому вся эта ситуация контролируется, мониторится. Но, опять же, самое главное не поддаваться панике. Панике, спокойно,
1: да. А то будет как с гречкой.
0: Да, будет. Да.
1: Алексей, скажите, пожалуйста, а иностранные заправляться приезжают по-прежнему?
0: Вы знаете, сейчас уже, наверное, в меньшей степени. Mm-hmm. Вот недавно был инцидент, он как раз у нас в средствах массовой информации так хорошо был отражен и вызвал бурю негодования. У нас на одной из АЗС подъехал автомобиль с иностранными номерами, заправил полный бак и уехал, не расплатившись.
1: Вот даже
2: вот так даже.
1: Да. Совсем у европейцев денег не осталось, там, видимо.
0: Его объявили в розыск. Я не знаю, кому он принадлежит, кто ездит за рулем этого авто. Люди, которые постоянно живут в Европе, либо, знаете, как на две страны, как бывает, там люди, там у кого там еще одно гражданство и прочее. Но я думаю, что правоохранительные органы отреагируют на эту ситуацию.
1: Ну да, ситуация уже крайне нерадивых
0: дошла до ручки.
1: И последний вопрос, Алексей, скажите, как общественный транспорт? В достатке.
0: Общественный транспорт ходит по расписанию, никаких проблем нет. Все.
1: Все, хорошо. Спасибо. Все.
2: Спасибо большое. Алексей Анкудинов из Калининграда был у нас на связи. Ну а мы переходим к следующей теме.
3: Большая страна, разное время.
1: И что бы там ни происходило,
2: так.
1: В Уфе все готово к принятию третьей всероссийской детской. Вот сейчас я напрягусь, фолклориады. Да.
2: Да, фестиваль соберет больше 1000 участников из 80 регионов для демонстрации народного творчества, культуры и традиций. Все подробности у нашего корреспондента Сергей Трифонов у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте, коллеги. Да, можно сказать, что все флаги сегодня в гости к нам. Имеется в виду вся Россия. Республика Уфа принимает третью детскую фольклориаду. Почему третью? У меня, кстати, Борис, тоже это слово. Я не в первый раз его удалось выговорить.
1: Да, сложновато оказалось.
4: Многим профессиональным ведущим и так далее. Я имею в виду, это не так просто.
1: Какой-то медицинский термин получается.
4: Да, какой-то такой вот странный термин. Но он очень добрый. Очень хороший термин, потому что в Уфу приехали дети со всей России. То есть всего приехали более 1000 детей. Вообще говорится, что Уфа никогда не принимала, не видела такого количества детей, в том смысле, что в рамках какого-то одного фестиваля. Да? Почему он третий? Потому что самый первый прошел в 22-м году в Чебоксарах, в Чувашии, второй в Татарстане, в Казани, и вот третий в этом году принимает Уфа. И снова вопрос, почему именно Уфа? Потому что, наверное, вы помните, что ровно 5 лет назад, летом 2021 года, Уфа принимала тоже масштабнейший форум. Это всемирная фольклориада, да, в которой участвовали не дети, а уже взрослые коллективы. А вот сейчас решили, что это будет именно детский конкурс. Из названия понятно, что дети со всей России привезли сюда. Что такое фольклориада? Народное творчество, да. Поэтому они привезли все свои. А что такое народное творчество? То есть все свои сугубо вот такие вот национальные традиции, да. У кого-то это, в этом плане мне кажется особенно интересно вот какие-то республики, такие вот глубинки, типа вот Башкортостан, да, национальные, где какие-то вот, например, у кого-то это горловое пение, там у северных народов еще что-то. Но у Башкортостана свое, у Татарстана свое, там, и так далее. У кавказских народов там танцы совершенно изумительные, когда кажется, что ты летишь просто.
1: Но здесь вы еще и взяли ребят с новых территорий наших, да?
4: Да, естественно. И, конечно, да, из ДНР, из ЛНР приехали ребята, привезли. То есть, начиная география вообще самая широкая, начиная, как говорится, от самой восточной до самой
1: западной. Да, от Калининграда до Владивостока.
4: Да, да. И ребята, что они привезли? То есть они привезли народные песни, народные танцы, народные музыкальные инструменты.
1: И народные костюмы. Да.
4: Костюмы, да. Это также обряды, национальные игры. Вообще вот все, что связано с фольклором, в эти дни будет показано в Уфе. В эти дни, это вот сегодня как раз в эти минуты в центре Уфы на Советской площади проходит торжественное открытие. А до этого ребята большим хороводом, вот представляете, более 1000 детей прошли, то есть они встали сначала в хоровод, а потом прошли большим шествием по центральным улицам Уфы. Кстати, на Всемирной фольклориаде среди взрослых, которая была, там был установлен установлен рекорд книги. В книге рекордов Гиннесса, да, было внесено по самому большому и самому многонациональному хороводу, который был тогда создан. И, может быть, сейчас тоже будет побит рекорд уже среди детей. Посмотрим, да, а дальше. И вот сегодня они, все эти концерты, кстати, вот все эти выступления, они будут проходить на открытом воздухе, open air, что называется. То есть не надо будет сидеть в залах, там, покупать билеты. Это будет в парках, это будет на площадях, да, то есть все желающие, например, завтра с 11 до 17 часов будет идти фестивальная программа в разных парках Уфы, и все, кто туда, ну, об этом люди уже слышат, или кто-то случайно придет, они вот это вот, ну, чудо увидят, там танцы.
2: Сергей, скажите, пожалуйста, а вам удалось поговорить с самими участниками? Какие у них эмоции?
4: Да, Мария, как раз, конечно же, сами ребята, мне было интересно, вот все из разных-разных уголков России приехали дети, и что они с собой привезли, что они будут показывать? Давайте детей самих послушаем.
5: Мы привезли с собой свои инструменты ятага, у нас есть три номера и еще фольклорная картина.
6: Делаю три танца, один кинчалами, я хочу показать зрелище здесь.
7: Мы янтарный край, мы привезли сюда янтарь, сувенир, привезли песни, танцы.
8: Это фольклорный ансамбль «Пасалонь», Тевриский район Омской области. Рады побывать у вас на вашей земле.
9: Очень приятно, что мы приехали сюда, мы рады, что нас выбрали.
10: Мы сохраняем культуру наших деревень, поселков в нашем Красноярском крае.
4: И вот таких вот ребят, их, ну, то есть это только выбор, называется, некоторые из них, да, а таких вот более тысячи, представляете, у каждого свои инструменты, свои традиции, да.
2: Сергей, ну мы так понимаем, что поскольку все будет на открытом воздухе, наверняка и какие-то улицы будут перекрыты, да, чтобы были концерты и так далее.
4: Без этого никак, Мария, да, уже с сегодняшнего утра были перекрыты вот как раз центральные улицы, где я вот проходил вот этот вот хоровод дружбы, это был государственный концертный зал Башкортостан, улица Ленина, самая центральная в Уфе, и вот там были уже перекрыты движения, но об этом, то есть предупреждают заранее во всех СМИ, и есть объездные пути, то есть водители были наслышаны, и, ну, завтра, например, будут перекрыты парковки возле некоторых парков, потому что в парках будет, я уже сказал, проходить программы, но об этом по радио, по телевидению, в газетах и в интернете, и в социальных сетях предупреждают уже достаточно давно, потому что такое масштабное событие не каждый год проходит.
1: Ну, конечно, да? Хотя Уфа нас не устает радовать праздниками, как каждый практически месяц что-то происходит, действительно. А здесь 78 творческих коллективов и 8 солистов.
4: Да, хочу еще сказать, что Башкирию, это мой родной край, на этой фольклориаде тоже, естественно, представят коллективы. Это будут три коллектива. Один из них, естественно, связан с исполнением курая, то есть это ансамбль кураистов, чтобы все услышали курай, да. Второй – это ансамбль народного танца. И третий – это коллектив русской песни.
2: Все
4: да?
2: на фестиваль.
1: Сергей, спасибо большое.
2: Сергей Трифонов был у нас на связи. Говорили мы, что фестиваль в Уфе соберет более 1000 участников.
3: Радио России.
11: 3 июня.
3: Радио России. Вологодская область.
12: Говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин. За режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. Начинаем выпуск новостей. В индустриальном районе Череповца горячую воду вернут раньше запланированного срока. Сегодня начинает работу котельная номер 3. Подача горячего водоснабжения будет восстановлена поэтапно. Воду получат жители микрорайонов 7, 8, 9 и 9А, а также ряда кварталов 54 полностью и частично 8А, 2 и 10. Жителям рекомендуют проверить краны. В остальных районах подача горячей воды вернется по ранее утвержденному графику. В Вологде сотрудники ГАИ напомнили велосипедистам и пользователям электросамокатов правила дорожного движения. Профилактическое мероприятие «Велосим» проходит с 22 по 26 июня. Инспекторы напоминают, что велосипедистам старше 14 лет разрешено выезжать на дороги общего пользования, а при переходе дороги необходимо спешиваться. Особое правило действует для средств индивидуальной мобильности. Управлять электросамокатами мощностью свыше 250 Вт можно только с 16 лет и при наличии водительских прав. За нарушения предусмотрены штрафы. Госавтоинспекция призывает соблюдать правила безопасности, чтобы снизить число ДТП с участием велосипедистов и самокатчиков. И в продолжении темы. Подростки на электросамокатах без водительских прав, законно ли это? Этот вопрос часто возникает у жителей города. Как поясняют специалисты, все зависит от характеристик транспорта. Если электросамокат развивает скорость не более 25 км в час и имеет мощность двигателя до 250 Вт, он считается средством индивидуальной мобильности. Для управления таким транспортом водительские права не требуются. Именно к этой категории относятся прокатные электросамокаты популярных сервисов, и скорость и мощность специально ограничены производителем и оператором, поэтому с юридической точки зрения они не являются мопедами. А вот более мощные электросамокаты, способные ехать быстрее 25 км в час или имеющие двигатель мощностью свыше 250 Вт, уже приравниваются к мопедам. Для управления ими необходимы водительские права категории М, которые можно получить с 16 лет. Таким образом, подростки, которых жители часто видят на прокатных самокатах без прав, в большинстве случаев правила не нарушает, такие самокаты относятся к категории средств индивидуальной мобильности. При этом отдельные сервисы проката могут устанавливать собственные возрастные ограничения для аренды, но это уже требования компании, а не правил дорожного движения. В Череповце комплекс «Паркон» за месяц выявил 160 нарушений парковки на газонах. Система начала работу 18 мая. Автомобиль с оборудованием проезжает по маршрутам, во дворах и на общественных территориях и фиксирует нарушения с помощью фото и видео. По данным мэрии, 33 автовладельца уже привлечены к ответственности. Среди них есть и юридическое лицо. Штраф за парковку на газоне составляет 500 рублей для граждан и 10 тысяч для организаций. Информация о нарушениях направляется в полицию и затем отображается в личном кабинете на госуслугах. В Вологде в ближайшие два года откроют 4 новые гостиницы. Общий объем инвестиций в проекты составил около 350 миллионов рублей. Гостиницы появятся на улицах Мальцева, Монастырской, Конева и Притеченской. Некоторые объекты уже строятся или проходят реставрацию. Другие находятся на стадии подготовки к работам. Новые отели будут рассчитаны как на туристов, так и на паломников. Развитие гостиничной инфраструктуры связано с подготовкой Вологды к юбилею города. В Череповце в следующем году начинается строительство второго этапа Рождественской набережной. Проект от Октябрьского моста до улицы Ломоносова победил в голосовании по федеральной программе формирования комфортной городской среды. За него проголосовали более 30 тысяч жителей. Решение утверждено общественной комиссией. 27 июня Вологодская область отметит День молодежи. Главной площадкой праздника в Вологде станет бульвар на проспекте Победы. Здесь с 11 утра и до 8 вечера пройдет фестиваль «Твоя молодость». Для гостей подготовили концерт молодых исполнителей, мастер-классы, спортивные и интерактивные площадки, ярмарки молодых предпринимателей и художников. В программе также шоу силачей и выставка ретро и тюнингованных автомобилей. Особым событием станет вальс выпускников. В 5 вечера на проспекте Победы его исполнят 45 пар. Завершится праздник выступлением финалистов фестиваля «Электромай». В эти выходные в Вологде пройдет ярмарка современного искусства «Мост». Она состоится 27 и 28 июня на аллее проспекта Победы и в галерее «Красный мост». Свои работы представят художники из Вологды и области. Гости смогут не только познакомиться с современным искусством, но и приобрести понравившееся произведение напрямую у авторов. В программе также мастер-классы. В субботу художник-керамист Август Гончаров проведет занятия по лепке из глины, а в воскресенье граффити-художник Руслан Ждановский познакомит участников с основами уличного искусства. Ярмарка приурочена к празднованию Дня города Вологды. В Шаламовском доме открылась выставка «Мир и война» Феодосия Бочкова, посвященная 125-летию со дня рождения художника. В экспозиции представлены живописные и графические работы мастера, созданные в период с 30 по 50-е годы. Посетители увидят портреты, пейзажи, иллюстрации и произведения на военную тему. Особое место занимают работы, посвященные семье художника, а также рисунки с видами Вологды начала прошлого века. Выставка будет работать в областном центре до конца сентября. Увидеть ее можно в Шаламовском доме. В доме Карбакова открылась юбилейная выставка заслуженного художника России Евгения Мартышева. Экспозиция посвящена 75-летию мастера и объединила более 40 живописных и графических работ. Посетители смогут увидеть произведения разных лет, выполненные в самых разных техниках и жанрах, от реалистичных портретов и натюрмортов до абстрактных композиций. Евгений Мартышев – известный череповецкий художник, чьи работы выставлялись не только в России, но и за рубежом. В Вологде это уже его 6-я персональная выставка. Экспозиция будет работать в музейно-творческом центре имени Владимира Карбакова до конца июля. 28 июня в Вологодской областной библиотеке пройдет презентация книги со стихами Сергея Есенина в переводе на китайский язык. Ее автор – китайский филолог и переводчик Сюй Сяодун, который много лет изучает творчество русского поэта. В здание вошли произведения Есенина, переведенные в стиле классической китайской поэзии и дополненные комментариями автора. Книгу также украсили иллюстрации правнучки поэта Анны Есениной. На встрече гости смогут познакомиться с изданием, задать вопросы переводчику и узнать, как творчество Сергея Есенина воспринимают в Китае. 26 июня в городской библиотеке номер 13 пройдет литературный вечер поэта Любови Королевой «Лето в Вологжанке». Начало встречи в 5 вечера. Любовь Королева – руководитель литературного объединения «Свеча» и лауреат областной литературной премии имени Сергея Чухина. На вечере в Вологде прозвучат стихи из ее нового сборника «Я иду по жизни со стихами», посвященные жизни, людям и личным переживаниям автора. Участие в программе также примут музыканты клуба авторской песни «Откровение». Вход на мероприятие свободный. 27 июня в Вологде в Музее мир забытых вещей состоится спектакль-концерт «Виват. Русский артист» в исполнении солистов областной филармонии. В программе прозвучат романсы Михаила Глинки и Александра Дергомышского, а также арии из французских и итальянских опер. Для зрителей выступят ведущие солисты филармонии. Постановку подготовил режиссер Денис Сорокотягин. Организаторы обещают яркое сочетание театрального действия и классической музыки. 1 и 2 июля в Череповце состоится премьера спектакля «Олеся» по одноименной повести Александра Куприна. Постановку представит театр для детей и молодежи на сцене Дворца химиков. Спектакль расскажет историю любви городского интеллигента и лесной ведуньи Олеси. Режиссером выступил Никита Золин. Особенностью постановки станет необычное расположение зрителей. Места для публики разместят прямо на сцене. Главные роли исполнят артисты театра Ольга Юрченкова и Владислав Остаповец. В Кирилло-Белозерском музее-заповеднике прошел творческий вечер народной артистки РСФСР Ларисы Лужиной. Встреча состоялась в День памяти и скорби и собрала зрителей в зале братских келий. Актриса рассказала о своей жизни и детстве в блокадном Ленинграде, работе в кино и съемках в известных советских фильмах. Особое место в ее выступлении заняли воспоминания о фильме «Вертикаль» и встречах со зрителями, а также истории из послевоенного времени. Вечер завершился теплыми аплодисментами и встречей актрисы с поклонниками. 18 июля в Кириллове состоится большой галоконцерт «Подарок любимому городу», посвященный 250-летию города. Он пройдет на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника. Перед зрителями выступит оперное трио из Санкт-Петербурга и Швейцарии. В программе духовная музыка, арии из известных опер и оперетт, а также произведения композитора Валерия Гаврилина. Концерт начнется в 7 вечера на открытой сцене у стен Кирилло-Белозерского монастыря. Вход для всех желающих будет свободным. Мероприятие станет одним из главных событий празднования 250-летия Кириллова. К другим новостям, в Вологде системный администратор одной из стоматологических клиник признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации. По данным суда, в прошлом году он получил доступ к аккаунту уволенной сотрудницы на сайте поиска работы. Мужчина восстановил пароль и изменил данные профиля, из-за чего женщина потеряла доступ к своему аккаунту. Кроме того, от ее имени рассылались отклики на вакансии, в том числе на низкоквалифицированные должности, что могло повлиять на ее деловую репутацию. Суд назначил мужчине штраф 40 тысяч рублей и компенсацию морального вреда. Приговор вступил в силу. Банк России сообщил, что за первый квартал этого года мошенники похитили у россиян около 7,5 миллиардов рублей. Вернуть удалось лишь около 5,7% этой суммы. При этом число

0: прогноз погоды после рекламы.
1: Реклама. Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент», второй этаж.
2: Количество товара ограничено, подробности предоставлено консультантов, категория 0+.
3: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Синоптиков. В Вологодской области облачно, с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный дождь. Завтра днем на востоке сильный и гроза. Ветер с западной четверти от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге ночью 10 градусов, завтра днем местами сильный дождь, плюс 16. В Никольске ночью 8, завтра днем плюс 17, умеренный дождь. В Тотьме ночью 9, завтра днем умеренный дождь, плюс 17. В Кириллове ночью небольшой дождь, плюс 8, завтра днем плюс 18. В Вытегре ночью небольшой дождь, 9 градусов, завтра днем без осадков, плюс 17. В Бабаеве ночью 6 градусов, завтра днем плюс 19, без осадков. И в Череповце ночью умеренный дождь, 8 градусов, завтра днем 19, небольшой дождь. И в Вологде ночью 9, завтра днем плюс 19, небольшой дождь. На этом наш выпуск завершен. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.
3: Ваши мнения, замечания и пожелания будут записаны на телефон мнений 57-28-08. Их услышит вся область. 57-28-08.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин проводит совещание по развитию авиации. Вооруженные силы России за сутки взяли под контроль село в Сумской области. Пилот погиб при крушении вертолета в Славянском районе Кубани. Далее подробности. В эти минуты президент России Владимир Путин проводит совещание по развитию авиации на территории летно-воспитательного института имени Громова в подмосковном Жуковском, где глава государства осмотрел образцы новой российской авиационной техники, самолеты Ил-114-300, Суперджет-100 и МС-21. Глава государства отметил, что авиаотрасль для России имеет особое значение.
2: Для России авиационная отрасль, мы все это хорошо понимаем, имеет особое значение. От ее состояния прямо зависит транспортное сообщение, связанность регионов нашей огромной по территории страны, скорость и удобство передвижения граждан, что принципиально способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов. Это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России в их числе, вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели.
1: Глава государства призвал наращивать имеющиеся в России компетенции и технологический потенциал.

0: В авиастроении, по его словам, западные перевозчики и производители авиатехники сами понесли ущерб от антироссийских санкций, ведь Россия смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику. При этом Путин отметил, что есть риск не достичь установленных показателей по авиаперевозкам. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Тем временем российская группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовых бригад, бригады охраны Генерального штаба ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах 7 населенных пунктов Харьковской области и одного в ДНР. Противник потерял более 210 военнослужащих, 2 бронеавтомобиля, 15 пикапов и артиллерийское орудие. Размещение на территории чужих стран военных баз государств Запада расшатывает систему коллективной безопасности и подрывает суверенитет государств. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Международного юридического форума в Петербурге. По его словам, необходимо разработать конкретные правовые механизмы, которые направлены на демонтаж существующей системы иностранного военного присутствия.
1: Очевидно, что на место натовских баз могут и должны прийти региональные организации безопасности, которые в полной мере осознают свой юридический и моральный долг перед миллионами граждан, живущих на этих землях, в этом регионе, и готовы действовать в их интересах, а не в интересах той страны западной, которая разместила базу. Россия на своем опыте усвоила это после распада СССР. В тот период под прикрытием красивых слов о стремлении к партнерству с нашей страной НАТО на деле вплотную приблизилась к нашим границам. В качестве тарана Альянс использовал режимы марионетки. Так было с Грузией, так произошло с Украиной. К сожалению, так сейчас происходит с Молдавией и даже, увы, с Арменией.
0: Ранее Медведев указал на то, что недобитый нацизм нашел благодатную почву в современном мире. Страны Запада, стремясь обеспечить себе доступ к логистическим маршрутам и сырьевым ресурсам, пытаются ослабить суверенитет России в Арктике. Об этом заявил помощник президента, глава морской коллегии Николай Патрушев, выступая на совещании по обеспечению безопасности арктической зоны России. По его словам, Арктика в настоящее время превращается в арену острого соперничества ведущих мировых держав. Ранее сегодня глава МИДа России Сергей Лавров заявил, что США параллельно с паузой в переговорах по украинскому урегулированию наращивают экономическое давление на Россию. Лавров отметил желание американцев забрать себе весь нефтяной и газовый бизнес. Число детей на Украине, которые пойдут в первый класс с 1 сентября, может уменьшиться на 37% по сравнению с прошлым учебным годом, составив менее 177 тысяч человек. Об этом сообщили представители киевского режима. Одна из причин такого прогноза – сокращение населения на Украине, передает ТАСС. Как напоминает РИА Новости, ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что политика Киева привела к деградации украинской нации, которая столкнулась с катастрофическим демографическим кризисом, оттоком специалистов и упадком системы образования. Вертолет Ми-2, который выполнял обработку поля около хутора Прикубанске в Краснодарском крае, потерпел крушение. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах. По предварительным данным, на борту находился один человек. По данным ГУМЧС региона, пилот погиб. На место падения прибыли спасатели. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
2: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российский футбольный союз объявил о расширении полномочий видеоассистента-рефери перед стартом нового сезона. Изменения вступают в силу 1 июля, но уже применяются на матчах ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. С нового сезона ВАР может помочь главному арбитру в ситуациях, когда игроку явно ошибочно показывается вторая желтая карточка. Игроку показывается желтая или красная карточка, когда нарушение совершено другим футболистом, или ошибочно назначается угловой удар. «Локомотив» объявил о трансфере экс-капитана «Спартака» Георгия Джики. Контракт с 32-летним защитником подписан на один год. Ранее Джики расторг соглашение с турецким «Анталияспором». Сообщалось о том, что в «Локо» футболист будет получать 3 миллиона рублей в месяц. Футболист Ростова Кирилл Щетинин близок к переходу в «Ахмат». Сумма трансфера составит 200 миллионов рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов. «Ахмат» согласовал личный контракт с футболистом, который уже прошел медосмотр. Соглашение будет подписано на 4 года. Отмечается, что Щетинин не приехал на сборы Ростова, так как готовится к переходу в «Ахмат». В единый календарный план Министерства спорта России включены международные этапы Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Китае, Таиланде и Турции, которые пройдут в августе-сентябре. Отмечу, что на данный момент Международный союз конькобежцев еще не объявлял о допуске российских юниоров до соревнований. Теннис. Екатерина Александрова обыграла Миру Андрееву 6-3, 6-4 в матче второго раунда турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. В четвертьфинале Александрова сразится с Наоми Осакой. Анна Калинская в матче второго круга уступила Елене Габриэле Руссе 5-7, 2-6. На турнире категории 250 в Исборне Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв во втором раунде 112-й ракетки мира 38-летней Татьяне Марии 2-6, 1-6. И пока это все новости спорта.
0: Погода. В четверг, 25 июня, в Мурманске плюс 7, плюс 9, небольшой дождь. В Великом Новгороде плюс 17, плюс 19, без осадков. В Оренбурге плюс 19, плюс 21, без существенных осадков. В Нижнем Новгороде плюс 14, плюс 16, кратковременный дождь. Во Владимире плюс 14, плюс 16, кратковременный дождь. В Туле плюс 16, плюс 18, кратковременный дождь. В Волгограде плюс 25, плюс 27, без осадков. В Нальчике кратковременный дождь, гроза плюс 23, плюс 25. Во Владикавказе плюс 21, плюс 23, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем местами возможен небольшой дождь. Температура плюс 19, плюс 21. В Москве днем с прояснениями небольшой дождь. Температура плюс 17, плюс 19. Сейчас в столице 22 градуса тепла.

0: территории и заброшенные участки, и что делать, если вы получили предостережение от земельного инспектора. Вот эти и другие вопросы мы обсудим сегодня в программе «Главное». У нас в студии начальник отдела Государственного земельного надзора Управления Росреестра по Вологодской области Наталья Новоселова. Наталья Владимировна, рад вас видеть.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо большое, что нашли для нас время. Наталья Владимировна, для чего Росреестр использует дроны и где в этом году будут проходить такие обследования?
1: Хотелось бы отметить, что беспилотники для съемки земель использовались и в предыдущие годы, не только в этом году. На территории области уже 83% населенных пунктов обследованы с воздуха. И в этом году мы планируем летать в 6 округах. Это Сямжинский, Верховашский, Харовский, Усть-Кубинский, Вожегодский и Бабушкинский район. В каждом из этих районов будут обследованы по 10-12 населенных пунктов. И в основном это деревни, которые прилегают к полям. И полетный сезон у нас продлится до конца октября. То есть будем летать постепенно по очереди в этих населенных пунктах. В этих
0: Вы сказали слово «планируем». То есть это когда? Это июль месяц, август?
1: Уже летаем. То есть запланированы эти районы. Уже полеты начались, но сейчас не совсем летная погода. А так, как только будет летная погода, будем летать снова. Продолжим, возобновим.
0: Местные жители видят беспилотники?
1: Местные жители видят, да. Они приходят, снимают, спрашивают, а вы кто? Где, куда, откуда, а зачем? Потому что наши специалисты в любом случае одевают жилетки с эмблемой Росреестра. И как бы любопытных, да, очень много. Но, в принципе, все вполне лояльно, адекватно относятся, без негатива.
0: Нужно ли Росреестру получать специальное разрешение на полеты? И как людям понять, что вот беспилотник работает законно и принадлежит именно государственным службам?
1: Да, мы заранее, заблаговременно, то есть еще до начала летного периода, получаем согласование Генерального штаба Российской Федерации, штаба Ленинградского военного округа, УФСБ России по Вологодской области, органов местного самоуправления, на территории которых мы летаем. За двое суток перед вылетом мы подаем план полетов в орган управления воздушным движением на согласование, а также уведомляем единую диспетчерскую службу муниципального округа. В каждом муниципальном округе это диспетчерская служба, сокращенно ЕДДС, она своя. А уже эта единая диспетчерская служба уведомляет полицию. Наши беспилотники летают на высоте от 100 до 150 метров. Они обычно следуют заранее заданному маршруту. Поэтому если человек видит беспилотник на территории, прилегающей к их дому, он может позвонить в эту единую диспетчерскую службу и выяснить уже принадлежность дрона. Но в любом случае, если это мы, там и машина наша стоит с нашими эмблемами, и специалисты есть. Обычно в видимости все равно это все происходит, все эти полеты.
0: Угу. А какие нарушения специалисты могут увидеть с воздуха?
1: Во-первых, хочется сказать о качестве полученных снимков, которые мы получаем. Мы видим при приближении даже, что растет на грядках. Картошка это, цветы или кусты ягод. Поэтому, конечно же, очень четко видны все ограждения, все территории, которые люди окашивают, прилегающие. Конечно же, видно, если это складирование какое-либо, там, древесина, хлам, мусор, зарастание, если участок полностью зарос, захламлен, или же здание полуразрушенное. Это все видно на снимках настолько четко. Соответственно, мы выявлять можем все наши нарушения. Это самовольное занятие и нецелевое использование. Если участок предназначен для индивидуального жилищного строительства, на котором должно строиться здание, мы увидим, есть ли там уже распланирована территория, либо же кусты разрослись и ничего там не делается. То есть вот видно прям идеально и все.
0: Угу. Ну, поздравляю. То есть у вас уровень снимков очень хороший, да?
1: Да, очень хорошего качества. Мы сами были удивлены этому качеству.
0: Некоторые опасаются, что главная цель таких облетов – это поиск нарушителей и штрафы. Ну, все-таки вот для чего на самом деле проводится эта работа?
1: Нет, цель наша не в том, чтобы наказать и оштрафовать, а для того, чтобы навести порядок на земле. И цель государства именно в том, чтобы земля обрабатывалась, не захламлялась, не застаивалась, а использовалась в соответствии с установленными видами разрешенного использования. Поэтому мы в любом случае первоначально никогда не штрафуем. У нас в любом случае изначально проводятся профилактические мероприятия, объявляются предостережения.
0: Сейчас много говорят о том, что нужно оформлять дома, бани и другие постройки. Наталья Владимировна, что изменилось в законе и грозят ли владельцам какие-либо санкции за неоформленную недвижимость?

0: недвижимость.
1: Да, действительно, с 1 марта 2025 года в России действует принцип регистрации недвижимости «построил, оформи», который закреплен в градостроительном кодексе. Соответственно, человек не может эксплуатировать, проживать в доме, право на который не зарегистрировал в едином государственном реестре недвижимости. Потому что строительство, пока право не зарегистрировано на достроенный объект в ЕГРН, считается незавершенным, объект недвижимости считается незавершенным, и, соответственно, здесь как такового владения праве собственности считается неполноценным. С этими нарушениями работаем не только мы, но и органы местного самоуправления. Любая капитальная постройка, будь то баня или сарай, прошу отметить, именно капитальная, должна быть зарегистрирована в едином реестре недвижимости. Этот принцип работал и раньше, но граждане не все считали нужным оформлять. Приобрели землю и дом в 60-х годах, когда были деды, прадеды и все остальное. И документы никак не оформлялись, но сейчас этот аргумент никак не считается, потому что все равно были какие-то документы у людей, и если документов нет на дом, на землю, сведения о том, что это этим пользовался мой дед, их недостаточно. Только в судебном порядке можно как-либо признать свои права. И легализовать нужно в данном случае как старые, так и новые дома, потому что это в интересах самих же граждан. Вот именно как раз с 1 марта 2025 года вступили, когда изменения в этот закон, считается дата постановки на учет датой постройки. И чем свежее дата постановки на кадастровый учет, тем дороже кадастровая стоимость данного объекта. И если вы построили свой дом 10 лет назад, а ставите на кадучет его сегодня, кадастровая стоимость будет на сегодняшнюю дату, ну, это по сравнению с 10-летней давностью, значительная сумма. Как показывает практика, значительная сумма именно для вас, и от этой суммы человек будет платить налоги. Угу. Лучше сразу оформлять.
0: Периодически появляются слухи о новых штрафах и даже налогах на теплицы. Что из этого правда, а что миф?
1: Это, конечно же, миф. Теплицу можно поставить на кадастровый учет только в том случае, если этот объект является капитальным. И это право и волеизъявление самого правообладателя. Действительно, некоторые строят капитальные теплицы.
0: А что такое вот капитальная теплица?
1: На фундаменте, неразрывно связанная с землей, но в данном случае это определяет кадастровый инженер. Он тем специалистом является, который составляет, готовит технический план и определяет признаки капитальности того или иного объекта, потому что налоги мы будем платить только с объектов капитальных, которые, право на которые зарегистрированы в едином реестре недвижимости. А обычные теплицы, которые стоят вот даже у меня на даче, это не капитальные объекты, и никакие налоги и штрафы за эти теплицы, конечно же, не будут.
0: Ну вот, если человеку все-таки выписали штраф, и он не согласен с выводами инспекторов, можно ли это решение оспорить?
1: Да, конечно, штраф любой можно оспорить. Хотелось бы здесь сказать в первую очередь о том, начать с того, что сейчас очень много аферистов и мошенников, которые посылают ссылки для оплаты штрафов в различных мессенджерах. Ни в коем случае призываем всех не проходить по этим ссылкам и ничего не оплачивать, потому что в первую очередь в отношении вас должно быть вынесено постановление о привлечении к ответственности. Привлечение к ответственности — это довольно-таки долгая процедура. Мы взаимодействуем в этом случае с вами, с гражданами, прежде чем получить это постановление, в отношении вас должно быть проведено мероприятие. Вы будете приглашены на протокол, ознакомиться со всеми этими документами. И если вдруг вам где-то кто-то прислал такую ссылку, я рекомендую звонить непосредственно в управление Росреестра по телефонам 8 951 741 63 80 и 8 951 741 63 08. Озвучивать свою фамилию, мы просто сразу же, не отходя от места, проверим, было, не было, какой-либо штраф выносился в отношении вас или нет.
0: Наталья Владимировна, повторите еще, пожалуйста, номера телефонов не так быстро.
1: Хорошо. 8 951 741 63 80 и 8 951 741 63 08. А теперь оспорить штраф. Штраф можно, то есть если вы получили это постановление, то в течение 10 дней вы можете его обжаловать.
0: Угу. Еще скажите, пожалуйста, а более короткий номер у вас есть какой, куда могут обратиться люди?
1: Это приемная 728611, а они уже переключат на специалистов Государственного земельного надзора 728611.
0: Угу. Мы продолжаем наш эфир. У микрофона Владимир Юдин. Это программа «Главное». И сегодня наш гость – это начальник отдела Государственного земельного надзора Управления Росреестра по Вологодской области Наталья Новоселова. Наталья Владимировна, поговорим на другую тему. Насколько серьезна для Вологодской области проблема заброшенных земельных участков?
1: Да, эта тема очень актуальна в настоящее время, как и в последние годы, как показывает наша практика. Заброшенных земель в нашей области очень много, не только в нашей области, но и по стране в целом. И, как ни странно, чаще всего собственники бросают свои земли именно в границах населенных пунктов, в садоводческих и огороднических товариществах, то есть на территориях, где, по сути, живут остальные люди. И нам очень часто пишут заявления именно председатели садовых товариществ, либо граждане жалуются на территории, где предоставлялись участки для индивидуального жилищного строительства, что участки людьми брошены, не осваиваются и даже не окашиваются. У нас огромный опыт осуществления именно земельного надзора, потому что мы видим участки, которые превратились даже в хаотичные свалки. Они заросли сухой растительностью. Есть даже участки, где заброшены дома, они разрушаются. И это создает очень большую пожароопасную ситуацию и рост преступности на этих территориях, как мне кажется. А садоводы очень часто жалуются именно на то, что там плодятся просто змеи. Эти змеи потом ползут на соседние участки, и людей это очень беспокоит на самом деле.
0: Угу. Вот по каким признакам участок могут признать неиспользуемым или заброшенным?
1: Да, в прошлом году у нас правительство сформулировало эти признаки. Раньше этих признаков не было нигде отражено в законодательстве, а сейчас они четко сформулированы. И признаки, они достаточно простые, их можно условно разделить на три блока. Первый – это если участок предназначен для строительства, например, продуктового магазина. В таком случае законодатель установил 5-летний период от покупки участка до завершения строительства объекта на нем и регистрации права собственности в Росреестре. Иной срок может быть установлен только разрешением на строительство, если это, к примеру, какой-то большой промышленный объект, достаточно на большой территории. Если же участок предназначен для строительства индивидуального жилого дома, то такой срок составляет уже чуть больше, 7 лет. То есть в течение 7 лет после приобретения участка для индивидуального жилищного строительства на нем должен появиться дом. Второй блок – это он связан с участками, на которых уже есть объекты, но они, допустим, собственниками брошены. И законодатель определил совокупность признаков. То есть на участке есть объект, но у него разрушены крыша, стены, выбиты окна или стекла. И собственник в течение года не принимает никаких мер, чтобы начать восстанавливать этот объект. Такой участок тоже будет считаться неиспользуемым. Это не значит, что за год нужно построить там новый дом, но осуществлять реконструкцию или хотя бы ее начать все-таки необходимо. И третий блок, он связан с участками, на которых строить ничего не обязательно. Это как раз участки в садоводческих товариществах или просто на территории населенных пунктов, предназначенные для ведения садоводства или личного подсобного хозяйства и огородничества. На таких участках не должно быть захламления более чем на 50% площади, не должно быть зарастания сорными растениями высотой более метра, а также деревьями и кустарниками, которые, ну, нельзя отнести, грубо говоря, к элементам благоустройства данного участка. И нам кажется, что в этом перечне признаков соблюден баланс интересов граждан и государства, чтобы и соседи не страдали, и участки использовались людьми.
0: Наталья Владимировна, а кто занимается выявлением таких участков и как проходят проверки? То есть наверняка тоже это с помощью беспилотников происходит?
1: Нет, не только. С помощью беспилотников используем материалы, которые получены в результате полетов беспилотников, но проверки проводят, не проверки, это даже не проверки, а обследование территорий проводят органы местного самоуправления и мы. В данном случае плановые проверки у нас не проводятся уже до 2030 года, но мы проводим мероприятия по обращениям граждан. Очень часто такие обращения подаются теперь через госуслуги, не обязательно лично куда-то ходить. То есть есть на платформе Росреестра обратная связь, и на госуслугах решаем вместе, Поэтому и органы местного самоуправления, и мы взаимодействуем плотно с заявителями, потому что кто, кроме людей, нам маякнет, где есть нарушения.
0: Да, это правда. Я напомню, уважаемые радиослушатели, сегодня гость нашей программы – начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Вологодской области Наталья Новоселова. Наталья Владимировна, если на дачном участке все-таки вот обнаружили мусор, заросли сорняков, что будет дальше?
1: Ну, так как мы не заинтересованы кого-либо штрафовать, в первую очередь мы проведем профилактические мероприятия. Мы объявим данному человеку предостережение. Предостережение, кстати, хочу заметить, оно тоже теперь направляется через госуслуги, и вы получаете там уведомление о том, что оно вам направлено.
0: А если нет человека?
1: Ну, если нет госуслуг, мы видим, что оно до человека не дошло через госуслуги. Для нас тоже есть специальная галочка зеленая появляется, и тогда мы, конечно же, направляем все почтой на почтовый адрес, который имеется у нас, запрашиваем адрес актуальный в органах МВД и направляем почтой письмом с уведомлением о вручении, либо же, может быть, обычным письмом. Поэтому, в первую очередь, это у нас, конечно же, только предостережение, где мы рекомендуем устранить данное нарушение. Если же предостережение не срабатывает, и, например, в отношении этого участка поступают жалобы, мы, конечно же, не можем бездействовать, и мы уже переходим к следующей стадии – это выдача предписания. Предписание уже выдается с конкретным сроком, который дается человеку для устранения данного нарушения, и в случае неустранения этого предписания человеку может грозить штраф, который накладывает уже суд. И, как показывает наша практика, судейские штрафы, они не заменяют сейчас на предупреждение. Штраф от 10 тысяч на физических лиц и от 100 тысяч на юрлиц. Вот штрафы подросли пару лет назад и безбожно штрафуют суды. Поэтому призываем всех, получив предписание, хотя бы позвоните нам. Мы всегда готовы рассказать пути решения вашего вопроса, максимально, которые вот подходят под вашу ситуацию.
0: Угу. Ну, может ли дело все-таки вот, да, дойти до изъятия земельного участка? В каких случаях это возможно?
1: Изъятие, конечно, это самая крайняя мера. Изымать участки цели у государства нет. Наша задача – это повышение земельной грамотности, чтобы люди понимали, что земля – это не просто актив, а она должна работать. Из-за заброшенных участков страдает население – это нарушение соседских прав. Поэтому вернуть собственников на свои сотки заинтересовано государство, чтобы они убрали мусор, сорняки и начали строительство. В целом, положение об изъятии, оно существовало в Гражданском кодексе с 1995 года. И тогда еще было прописано, что если собственник не использует свой участок для жилищного и иного строительства или для ведения садоводства, огородничества, то его могут изъять. Но это очень сложный и длительный процесс, поэтому для начала в любом случае сразу изъятие не наступит. Мы идем поэтапно. Сначала у нас идет профилактика в виде предостережения. Потом только выдается предписание. Если предписание не исполнено, то орган земельного надзора государственного уведомляет об этом орган местного самоуправления. И уже орган местного самоуправления принимает решение об изъятии данного участка. И в любом случае это все делается в судебном порядке через суд. При положительном решении суда участок выставляется на торги, а после продажи бывший собственник получает деньги от продажи данного участка, конечно же, за исключением суммы, потраченной на организацию данных торгов. То есть, если же изъятие все-таки случится, то это будет не безвозмездное действие.
0: Некоторые дачники жалуются на заброшенные соседние участки. Наталья Владимировна, можно ли оформить такой участок на себя и с чего нужно начинать?
1: Оформить чужой участок на себя, тут даже дело не в том, что оформить, да, то есть людям просто, наверное, мешают сорняки на соседних участках, и они хотели бы отодвинуть, так сказать, эти моменты, границы подальше. Брошенные земельные участки, там ситуации разные, то есть это же либо кому-то предоставленный участок, и человек его не использует, либо участок вообще никому не предоставлялся, и, так сказать, до сих пор находится в неразграниченной муниципальной собственности. Если это садоводство, то узнать о том, чья эта территория, можно, наверное, у председателя своего садоводческого товарищества. Если это территория органа местного самоуправления, то нужно обратиться в свой, на территории которого расположен участок, в орган местного самоуправления. И в первую очередь, если вам сообщат, что этот участок кому-то предоставлялся, конечно, нужно только если искать владельца, потому что если участок кому-то предоставлен, его не могут предоставить повторно. Тут хотелось бы сказать две ситуации, да, в результате которых дачный участок стал заброшенным. Первое, он приватизирован, владелец жив, но не использует его. Или владелец, например, там умер, нужно искать наследников. То есть тут такая ситуация. А если наследники, например, отсутствуют, либо не вступили в право наследования, то тогда участок, получается, может быть признан бесхозяйным, и этой процедурой бесхозяйности занимается орган местного самоуправления. И уже признав участок в судебном порядке бесхозяйным, орган местного самоуправления имеет право вам данный участок предоставить в собственность.
0: Угу. Наталья Владимировна, наверное, будет завершающий вопрос. Может быть, я вас о чем-то не спросил. Вы бы хотели в конце эфира что-то сказать нашим слушателям?
1: Хотелось бы сказать, так как все-таки земельный надзор проверяет границы земельных участков, чтобы люди привели свои участки в соответствии с границами, проверили эти границы. Если межевание не сделано, до сих пор границы не установлены в едином реестре недвижимости, эти границы нужно установить, чтобы на них никто не посягал. Ну и, конечно же, привести свои участки в надлежащее состояние, потому что это все сейчас на виду, на устах. Все люди, соседи считают, что хотят жить комфортно, и, конечно же, обращаются к нам с вопросами, а мы вынуждены в данном случае заниматься и выходить на место и смотреть. Поэтому приводите свои участки в состояние в соответствии с видом разрешенного использования, используйте их, и все у вас тогда будет хорошо.
0: Ну вот, уважаемые радиослушатели, на этом мы и завершим нашу программу. Сегодня на мои вопросы отвечала начальник отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Вологодской области Наталья Новоселова. Наталья Владимировна, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам тоже.
0: За режиссерским пультом сегодня была Елена Фокина и вел программу Владимир Юдин. Счастливо, пока.
2: О чем говорят, о чем думают, что волнует? Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
3: Реклама.
4: Алло.
5: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
3: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
7: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
9: Мы живем все с надеждой на будущее, на светлое и прекрасное будущее, и редко оглядываемся на прошлое. Но без прошлого, как известно, нет настоящего и не будет будущего. И поэтому к прошлому надо относиться с уважением, пониманием и любовью. Это программа «История в документах». С вами Илья Кузнецов. Здравствуйте.
10: Дорогие радиослушатели, сегодня я коснусь темы административно-территориального устройства нашего Вологодского края. На эту тему у нас уже были выпуски. Но все дело в том, что от радиослушателей и людей, неискушенных в региональной истории, стали поступать вопросы и не совсем верные суждения. А именно, например, такого содержания. А Вологда раньше входила в состав Архангельской области? Или, может, в состав Архангелогородской? Если входила, то когда? Ну и прочее из той же темы. В этом мы попробуем разобраться, какое отношение Архангельск имеет к Вологодскому краю. Для начала определимся, почему губернию нашего северного соседа раньше называли Архангелогородской. Ведь город Архангельск... Все дело в том, что Архангельск возник в конце 16 века как город-крепость вокруг Михайло-Архангельского монастыря. И в ранний период своего существования именовался так – Архангельский город. Вологду и городок у монастыря на Белом море связывали тесные торговые отношения. Редкий вологодский купец не бывал в Архангельске. Города Вологда, Архангельск, Устюг – это крупнейшие торговые центры на водном пути в Европу в то время. В нашем архиве, например, сохранилось сообщение от 1657 года вологжанина Семена Михайлова, сына Галкина, о доставке 10 бочек икры на дощаннике, внимание, к Архангельскому городу, а не к Архангельску. Ну вот так в русском языке и закрепилось впоследствии слово «Архангелогородское». Под властью Архангельска Вологда была дважды. Первый раз в 18 веке. В 1708 году указом Петра I была образована обширная Архангелогородская губерния со столицей в Архангельском городе. И Вологда, Тотьма, Устюг, Галич и их территории вошли в состав этой губернии. В наших архивных документах данный факт также нашел свое отражение. Во всей делопроизводственной документации тех лет писалось примерно так. «Крестьянин Вологодского уезда Архангелогородской губернии». Здесь следует пояснить, что западные территории – Белозерск, Кириллов, Каргополь – входили тогда в другую губернию – Ингерманландскую, будущая Петербургская. Первым архангелогородским губернатором был назначен Петр Алексеевич Голицын из боярского рода, государственный деятель того времени. Он был братом более известного Бориса Голицына, воспитателя юного царя Петра. Известно, что царь Петр был не всегда доволен деятельностью губернатора Петра Голицына. Так, будучи уже рижским губернатором, Голицын получил такой ответ от государя на одно из своих предложений. «Зело тупо и нерадительно». Итак, в составе Архангелогородской губернии Вологда находилась до конца 18 века, до того, как образовалось Вологодское наместничество и затем в 1796 году самостоятельно Вологодская губерния. Во второй раз в истории Вологда вошла в подчинение архангельским органам власти уже в советское время, в 30-е годы. В 1929 году был образован обширный северный край со столицей в Архангельске, не уступавший своими размерами Архангелогородской губернии Петровского времени. В результате Вологда потеряла самостоятельность и превратилась в районный центр края. В столице края Архангельске были образованы краевые органы власти – Северный краевой комитет партии ВКПБ, Северный краевой исполнительный комитет депутатов трудящихся, как тогда было принято коротко называть – Севкрайком и Севкрайисполком. В архивных документах, например, в отчетах по районам, Вологда и Вологодский район значатся уже в алфавитном порядке наряду с прочими в составе края. Кстати, нельзя не упомянуть, что к этому же времени относится и попытка переименовать Архангельск в Сталинопорт в честь Сталина. По некоторым данным, инициатором переименования выступал бывший первый секретарь Севкрайкома партии Сергей Адамович Бергавинов. Но, к счастью, переименование не произошло, и город сохранил свое название. И только в 1937 году была образована Вологодская область, уже в новых, никогда ранее не бывавших границах. В территорию вновь образованной Вологодской области прочно вошли ранее никогда не бывавшие вологодскими бывшие территории Новгородской губернии – Белозерск, Череповец, Кириллов и Устюжна. Таким образом, в истории Вологда дважды теряла свою самостоятельность и столичность. Таковы бывали перипетии в ее истории. На сегодня все. В следующем выпуске мы продолжим погружение в историю нашего края и нашего Отечества.
4: Этот дом построен в стиле зрелого классицизма. На этой площади стоял храм. Здесь хочется остановиться.
11: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода. У микрофона Александр Сазонов.
4: Здравствуйте, с вами Александр Сазонов, популяризатор вологодского краеведения, автор книги «Вологде экскурсовод». Сегодня у нас очередная передача об исторических домах, но, как всегда, речь пойдет не об истории этих домов больше, а о личных историях с этими домами связанных. И сегодня мы с вами побываем на площади Революции, посмотрим на два дома, у которых, наверное, с вологжанами связаны представления как об органах власти. Передача выходит в преддверии Дня России, поэтому логично, наверное, выбрать именно эти объекты, хотя строились они совсем для других целей. И начнем мы с дома, который проектировал архитектор с итальянской фамилией Альберти. И явно, наверное, держал в уме Зимний дворец. И когда туристы мои, особенно те, которые из Петербурга, смотрят на зеленое трехэтажное здание на Каменном мосту, где сейчас находится администрация города, они иногда вспоминают как раз вот Зимний дворец, и гостиница называлась «Эрмитаж». В первый раз в этом здании я оказался с группой экскурсоводов, но это было где-то начало 80-х годов, наверное. В здании размещался горком КПСС, и пригласили нас в кабинет второго секретаря горкома, товарища Колташова. У Вологды в начале 80-х годов был только один город-побратим – Мишкальц. Венгерское и советское начальство вологодское уже обменялись ответными визитами. Помню, что были гастроли театральные. Вот в нашем театре я смотрел спектакль Мишкальцского театра «Майор Таот и другие» на венгерском языке. Вот перед этим я книжку прочитал, она у меня, по-моему, сейчас где-то есть в библиотеке. И вот настало время, когда Вологда готовилась уже встретить целый поезд венгерских туристов. Целый поезд, представляете? Вот сейчас в России государственной идеологии нет. И этот факт закреплен в 13-й статье Конституции. Ну, с личной точки зрения считаю, что зря нет. В Советском же Союзе марксистско-ленинское мировоззрение было тем фундаментом, на котором зиждилось все остальное – экономика, и культура, и нравственность. Государство без идеологии лишено того стержня, который всех нас объединяет и делает из всех нас государство. Так вот, встречающие делегацию экскурсоводы оказались на передней линии идеологического фронта. Вот если продолжить военные ассоциации, то товарищ Колташов выступил в роли политрука, настраивающего бойцов на показ советской, в частности, вологодской действительности, причем с лучшей стороны. В качестве вооружения каждый гид получил несколько страниц машинописного текста с цифрами и фактами, которое надо было за пару дней вложить в голове так, чтобы на экскурсии они уже от зубов отскакивали. Дома я проштудировал статью о Венгрии в Большой советской энциклопедии, которая была у меня в библиотеке. Понял, что некоторые факты надо упустить. Вот, в частности, врачей, например, на душу населения в Венгрии было гораздо больше, чем в Советском Союзе. Передвижение групп по городу власти организовали идеально. В проблемных местах, вроде Петровского или Ульяновского домика, ну, сейчас вологжане это знают, как дом купца Самарина, у обелиска 80-летия гаишники высвобождали проезжую часть от всего другого транспорта. Каждый автобус туристический должен приходить был в строго определенное время в эту точку. Достойно выполнили работу и переводчики. А еще к каждому экскурсоводу был представлен наблюдатель из числа административных работников Вологодского бюро путешествий и экскурсий. Для человека моего поколения это было вполне естественно. На разборе полетов после экскурсии мой контролер сказала, что экскурсия пошла на хорошем уровне. Вот только в рассказе о легендарном инциденте, случившемся в ответственнейший момент госприемки Софийского собора, я переиграл. Венгры поверили, что у меня в руках та самая плинфа красная, которая упала на голову председателя приемной комиссии. Ну, вы догадались, что я в таком шутливом варианте пересказал известную вологодскую легенду о том, что нечто упало на голову первого русского царя. И именно его я имел в виду под председателем госкомиссии. Вот когда я работал на оптике и занимался комплексным целевым планированием, то меня пригласили как руководителя группы для разработки комплексной целевой программы, сокращенно КЦП, Вологодского мясокомбината. Курировал работу тогдашний председатель горисполкома Алексей Николаевич Плеханов. Общался я с ним только по телефону и в исключительных случаях, когда без нажима сверху уже ничего было сделать нельзя. После утверждения КЦП Алексей Николаевич пригласил меня к себе в кабинет, чтобы лично посмотреть на назойливого инженера и вручить алюминиевую сувенирную медаль о Вологде. Ну, кстати, до начала перестройки программа была частично реализована, выстроен пельменный цех. Потом с Плехановым я неоднократно встречался, работая уже в антимонопольном управлении. Осталась память о нем как о мудром человеке, профессиональном управленце, для которого общественно было важнее личного. Ну вот только вопросы сохранения исторического облика Вологды в число приоритетных у него не входили, как и у последующих руководителей города. Правда, были два исключения. Валентин Михайлович Горобцов активно взялся за город. После двух экскурсий по Вологде, а первых трех часов не хватило, он пригласил меня опять в это же здание бывшей гостиницы «Эрмитаж» и попросил сделать информацию о всех вологжанах, которых я упомянул во время нашей экскурсии. Для меня эта работа стала интересной, я ее сделал, и до сих пор у меня есть эти несколько листочков, где все наши знаменитые вологжане распределены по профессиям, по сферам. И впоследствии Валентин Михайлович начал раскручивать программу «Вологда. Культурная столица русского севера». Я отвечал за подпрограмму «Духовно-историческое наследие». Члены группы полсотни предложений разработали, но, к сожалению, поруководить Валентину Михайловичу не дали. Программа так постепенно заглохла. Думается, что если бы Валентин Михайлович остался на посту руководителя города, то мы бы сейчас и возрожденный дворец культуры железнодорожников увидели, и многое другое сделано было бы с пользой и для красоты Вологды, и, главное, вдумчиво и с умом. Потому что отличительная черта Валентина Михайловича была в том, что он умел слушать других. И не случайно лозунг был «Вологда культурная», подчеркиваю это слово, «столица русского севера». Вот, а другой мэр, Алексей Александрович Травников, тоже начал было вникать в проблемы города и с ним экскурсию проводил. Но, к сожалению, его назначили губернатором в Новосибирск. Как член общественного совета Вологды я пытался потом реализовать десятки наработанных коллективными усилиями при Горобцове предложений. Часть их в усеченном виде была принята, потом спущена на тормозах. Ну, в общем, КПД получилось ниже, чем у паровоза. Чтобы не получилось, как в поговорке «начал за здравие, кончил за упокой», скажу еще о двух курьезах – архитектурном и гаишном. Все знают о редчайшем в стиле классицизм исключении – нечетном числе колонн в здании бывшей мужской гимназии в Кировском сквере или Советской площади. Вот кто-то замечал на той же площади 5 колонн в здании бывшей семинарии. Но вот вы сейчас посмотрите на каменном мосту на здание Эрмитажа. До пристройки там было 15 колонн. Потом здание пристроили с левой стороны, дальней от каменного моста. Ну, их стало тоже нечетное количество – 23. Нечетное число колонн в классическом здании, выстроенном в стиле классицизм, это величайшая редкость. Классицизм, он характеризуется симметрией, а нечетная колонна на эту симметрию разбивает. Вот я у своих туристов неоднократно спрашивал, напишите, где там у вас, может быть, в городе есть классическое здание с нечетным числом колонн. Ну, архитекторы мне приводили примеры из античных построек. Нет, я говорю, вот именно в стиле классицизм. Пока ни одного ответа не получил. Когда в здании бывшей гостиницы «Эрмитаж» находился обком партии, то на Осовьяхимовской улице, сейчас это улица Марии Ульяновой, был установлен запрещающий дорожный знак. Более полувека прошло, как обком переехал на Пушкинскую и впоследствии самоликвидировался, но знак, который запрещает в выходные дни проезд по Марии Ульяновой, от Козленской, мимо этого знака на каменном мосту остался. Все ездят, никто не штрафует, но никому не придет в голову ликвидировать этот исторический атавизм. Мы только что с вами говорили о нечетном числе колонн в здании бывшей гостиницы «Эрмитаж», но если мы по диагонали посмотрим еще на одно здание с полукруглой колоннадой, то там тоже увидим нечетное число колонн. Я имею в виду дом купца Свешникова, где тоже сейчас находится несколько подразделений администрации области. Его адрес — Ленина, 2. Улица Ленина, справа это здание. Розовый низ, желтые два верхних этажа и колоннада. В дореволюционной Вологде роль современных торговых центров играли торговые дома. На старой фотографии дома Свешникова видны 6, по-моему, дверей, входов в отделы. Сейчас осталась только угловая дверь на углу Ленина и Лермонтова. Но торговал купец не посудой, что можно было бы предположить, взглянув на аттик на крыше, где эта стилизованная металлическая посуда десятки лет уже находится, а мануфактурой и мехами. Вот эта специализация сохранилась до середины 20 века. Помню, что бывал в магазине ткани в угловой части дома как раз. Но гораздо чаще поднимался по ступенькам крылечка в правой части здания со стороны улицы Лермонтова. Дело в том, что в подростковые годы я увлекался фотографией, и единственный в городе специализированный магазин фототовары располагался как раз здесь, вплоть до открытия фотоотдела в универмаге на улице Клары Цеткин, нынешней Благовещенской. Заходил сюда покупать бумагу унибром, химикаты, пленку, шарил с жадным взглядом по полкам с дорогими фотоаппаратами, объективами, увеличителями, но скромному бюджету семьи были доступны только фотоаппарат «Смена 5» да увеличитель «Юность». Спустя годы приобрел все, что хотел. И куда теперь это богатство девать? Технологии меняются стремительно, обесценивая нажито непосильным трудом. Ну, может быть, откроется, один товарищ откроет в Вологде музей советского быта, вот туда ему эту лабораторию, наверное, передам. Уже предварительно тогда оговоренность есть. Буду пока секрет подержу. И вот как-то раз зашел я в этот фотомагазин и увидел на стене фотографию мамы размером 40 на 60. Работала она радиомехаником в дистанции сигнализации связи. Аббревиатура была такая — ШЧ-8. Обеспечивала радиотрансляцию в поездах местного формирования. Видимо, кто-то из членов клуба «Магистраль», может быть, даже Петр Алексеевич Машков, руководитель клуба, и удачно заснял ее на этом месте, и фотография была выставлена в магазине. До того, как здание полностью заняла администрация города, заходил сюда к вологодским писателям, а также в две комнатки почившего ныне в БОЗе общества книголюбов. Трудно выжить в России, соблюдая все требования законодательства, как это делала его председатель Надежда Ивановна Забродина. Сейчас здание выглядит вполне достойно, несмотря на утраты в декоре. Например, гирлянда в аттике, это в верхней части угловой. А после перестройки дома напротив, там, где сейчас аптека номер 1, в стиле хрущевского минимализма, здание торгового купца Свешникова предстало еще в более выгодном свете. Ну, все в сравнении познается. Ну, а в заключение задам радиослушателям два вопроса. Один лингвистический-железнодорожный, второй архитектурный. Вот, может быть, кто-то знает из железнодорожников, которые, может быть, меня слушают, как расшифровываться аббревиатура ШЧ-8. Это дистанция сигнализации, связи, где у меня работала мама. Ну, а второй вопрос касается издания гостиницы «Эрмитаж», издания купца Свешникова. Про нечетное число колонн мы с вами говорили. А вот скажите-ка вы мне, почему верхняя часть колонн с капителями, где эти завитушки, и в том, и в другом здании выкрашена в черный цвет? У меня на этот вопрос ответа нет. Те, кто считают, что знают правильный ответ, могут написать на мою страничку ВКонтакте. Там меня можно найти по имени и фамилии Александр Сазонов. Или надиктуйте на телефон мне не свой ответ. Его телефон 57-28-08.
11: Город не просто показывает себя. Город раскрывает историю. У микрофона Александр Сазонов.
12: И в городе, и в близком человеке всегда должна быть еще неизвестна тебе тайна. И эту тайну интересно разгадывать всю жизнь. А когда все известно, то и жить скучно.
11: Городские зарисовки. Вологда глазами экскурсовода.
13: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
14: Количество товара ограничено, подробности предоставлено консультантов категории 0+.
7: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Эфир областного радио завершает информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки облачно с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь. Завтра днем на востоке местами сильный дождь и гроза. Атмосферное давление ниже нормы и существенно не изменится. В Великом Устюге завтра днем плюс 16, местами сильный дождь. В Никольске и в Тотьме плюс 17, умеренный дождь. В Кириллове днем без осадков плюс 18. В Итигре плюс 17, осадков не ожидается. В Бабаеве, Череповце и Вологде завтра днем синоптики обещают плюс 19. В Бабаеве днем без осадков. В Череповце днем небольшой дождь и в Вологде небольшой дождь. На этом передача из Вологды окончена. Слушайте нас завтра утром. Всего доброго. До свидания.
8: Диапазон частот областного радио: Вологда 98 МГц, Череповец 103,4. Бабаевский район 103,106. Бабушкинский 102,3, 103 МГц. Вожегодский район частота 102,5. Вологодский 107,4. В Вытегорском районе 108, 102,1, 102,7. Грязовецкий 104,1, Кичминско-Городецкий 104,8, 102,4, Междуреченский 102,9, Нюксинский 102, Сямжинский район 101,8, Тарнакский 101,5, Тотимский 104,6, Харовский 102,2. Радио России, Вологодская область. В каждом районе в диапазоне 98-107,7 FM. Радио России Вологда. Радио на все времена.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин в Жуковском осмотрел новейшие российские самолеты. Медведев назвал возможный вариант смены киевского режима. Новак поручил обеспечить поставки топлива в регионы со сложной логистикой. Далее подробности. Россия в результате санкционного давления смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию отечественной авиации. Глава государства отметил, что способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – один из ключевых показателей технического, научного и индустриального суверенитета страны. Президент России отметил, что наша страна входит в четверку государств, способных обеспечить весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей. Но двигаться в этом направлении надо быстрее.
2: Россия входит в четверку государств, способных обеспечить, как я уже сказал, весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей. Тоже хороший еще показатель. Я еще скажу о том, что все надо делать быстрее. Очень бы хотелось, чтобы это все было быстрее и масштабнее. Это все понятно. Но то, что мы это сделали, уже хорошо. И как сказал мне сейчас один из людей, с которыми я общался, такой очень опытный авиатор, летчик-испытатель, говорит, как бы хорошо, это вот я много раз слышал еще после 2014 года в отношении сельского хозяйства, теперь вот слышу в отношении авиастроения. Как бы хорошо, сказал он, если бы санкции еще не скоро закончились. Потому что мы создали рынок для собственного производства, и это позволило создать нам инженерные школы, их воссоздать, точнее, укрепить, я имею в виду наличие этого рынка, дает возможность развиваться. И в этой связи, конечно, очень важно наращивать имеющиеся компетенции, укреплять технологическую независимость в данной сфере.
1: Путин подчеркнул, что сами зарубежные партнеры, которые принимали решение о санкциях, понесли определенный ущерб как перевозчики, так и производители. Совещание по вопросам развития авиации проходило на территории Летного испытательного института имени Громова в подмосковном Жуковском. Там Владимир Путин ознакомился с успехами и достижениями отечественного авиастроения, осмотрев образцы новой российской авиационной техники, самолеты Ил-114-300, Суперджет-100 и МС-21. Подразделения российской группировки «Север» освободили населенный пункт Волжанское в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны России. Также военные за сутки освободили в Константиновке еще 114 зданий. ВСУ потеряли 21 пункт управления БПЛА. Помимо этого, российские военные завершили уничтожение боевиков 120-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части Красного Лимана. Там освобождены еще 43 здания. В военной сводке уточняется, что вооруженные силы России за сутки поразили Центр управления беспилотными системами сил специальных операций ВСУ. А силы российской ПВО за сутки уничтожили 584 беспилотника и 14 управляемых авиабомб ВСУ. В зоне действия группировки войск Днепр противник за сутки потерял до 50 военных, утратил пусковую установку РСЗО «Хаймарс», 6 автомобилей и 3 станции радиоэлектронной борьбы. В Минобороны добавили, что группировкой Днепр нанесено поражение формированием тяжелой механизированной бригады ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей. Варианты смены киевского режима могут быть разными. Это могут быть как и выборы, так и свержение правящей хунты революционным путем. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Международного юридического форума в Петербурге. Он отметил, что правящая верхушка на Украине сама не уйдет.
3: Очевидно, что продолжение войны для правящего режима является единственным способом сохраниться. Это все понимают, абсолютно все. И цинично это признают. Проблема в том, что по собственной воле такая Украина уже не остановится. Варианты смены киевского режима могут быть разными. Это могут быть и выборы, если они на них пойдут, и свержение правящей хунты революционным путем или установление эффективного контроля над максимальным числом территорий. Все это позволит людям через свои законные институты власти, подчеркиваю, законные институты, формулировать свои запросы, а в конечном счете жить в безопасности, а не гибнуть и страдать по вине узурпаторов, коррупционеров и торговцев смертью.
1: Размещение в чужих странах военных баз государств коллективного Запада расшатывает систему безопасности и подрывает суверенитет государств, заявил Медведев. По его словам, необходимо разработать конкретные правовые механизмы, которые направлены на демонтаж существующей системы иностранного военного присутствия. Вице-премьер Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Обсуждались вопросы поставок топлива в рамках Северного завоза. Как сообщили в правительстве, бизнес на совещании Новака доложил о реализованных планируемых мерах для поддержки топливного рынка России. Вице-премьер поручил обеспечить приоритетную поддержку топливного рынка регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. Напомню, накануне на совещании президент с правительством вице-премьер Александр Новак доложил Владимиру Путину, что Кабмин делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом. И сегодня Госдума приняла закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, это должно положительно сказаться на обеспечении бензином. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее спорт. Погода.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Опубликован календарь нового сезона футбольного чемпионата российской премьер-лиги. В первом туре, который состоится с 24 по 27 июля, состоятся следующие матчи. Динамо Москва, Крылья Советов, Спартак Родина, Оренбург, Ростов, Локомотив Ахмат, ЦСКА Балтика, Рубин, Краснодар, Акрон, Зенит, Факел, Динамо Махачкала. Матчи последнего 30-го тура пройдут 29 мая. Кроме этого, Российский футбольный союз утвердил календарь матчей группового этапа пути РПЛ Кубка России. Он стартует 4 августа и завершится 26 ноября. Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о том, что игра за Суперкубок России с «Зенитом» начнется в 19:30 по московскому времени. Матч состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Теннис. Екатерина Александрова обыграла Миру Андрееву 6-3, 6-4 в матче второго раунда турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. В четвертьфинале Александрова сразится с Наоми Осакой. Анна Калинская в матче второго раунда уступила Елене Габриэле Руссе 5-7, 2-6. На турнире категории WTA 250 в Истборне Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв Татьяне Марии 2-6, 1-6. В единый календарный план Министерства спорта России включены международные этапы Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Китае, Таиланде и Турции, которые пройдут в августе-сентябре. Отмечу, что на данный момент Международный союз конькобежцев еще не объявлял о допуске российских юниоров до международных соревнований. Чемпионка Европы 24 года бельгийка Луна Хендрикс завершила спортивную карьеру. Хендрикс 26 лет. Помимо золота на чемпионате Европы, она дважды становилась призером на чемпионатах мира. Ее лучшим достижением на Олимпийских играх стало 8-е место в Пекине. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: В четверг, 25 июня, в Архангельске плюс 8, плюс 10, без существенных осадков. В Вологде плюс 14, плюс 16, кратковременный дождь. В Перми плюс 19, плюс 21, без осадков. В Уфе плюс 23, плюс 25, небольшой дождь. В Пензе плюс 18, плюс 20, кратковременный дождь. Гроза. В Ярославле плюс 17, плюс 19, кратковременный дождь. В Воронеже ливень, гроза, плюс 22, плюс 24. В Краснодаре плюс 30, плюс 32, вечером дождь, гроза. В Ставрополе плюс 25, плюс 27, кратковременный дождь, гроза. В Ялте, возможно, небольшой дождь, плюс 28, плюс 30. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем местами возможно небольшой дождь, температура плюс 19, плюс 21. В Москве днем с прояснениями небольшой дождь, температура плюс 17, плюс 19, сейчас в Москве 21 градус тепла.
0: из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
5: Эй, заморыш! Давай сюда! Ну топай, топай!
0: Оливер Твист. Радиоспектакль по одноименному роману Чарльза Диккенса.
6: Могу предложить одно логово. Местечко. Можно переночевать. Ты как?
7: Ну как же? Ведь у меня совсем нет денег.
6: Ай, слышал, не глухой.
0: История осиротевшего мальчика, которому судьба приготовила немало испытаний. Сумеет ли юный герой сохранить доброту и веру в людей?
8: Вот и вся история. Ну, что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
0: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска.
9: Быть рядом со своей страной – это

0: Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM, Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
2: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале часа мы напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе, задавайте вопросы нашим экспертам, оставляйте собственное мнение и комментарии по темам, которые мы обсуждаем. Заходите на нашу страничку ВКонтакте, Радио России, мы там также называемся. В последнем сообщении идет трансляция. Можете посмотреть, послушать, а заодно и комментарий под ней оставить. Скачивайте наши приложения «Радио России» в Рустор и Google Play абсолютно бесплатно. Функции там все те же самые и даже больше. И сообщения можно отправить, и видеотрансляцию посмотреть, и архив наших передач всех посмотреть, послушать. Так что скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну а самые свежие и интересные новости всегда на вести.ру. Заходите, читайте.
2: Этой ночью и этим утром Крымский полуостров подвергся одной из самых массированных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, атака началась около 3 часов ночи и продолжалась примерно 3 часа. Силы ПВО, авиации, мобильные огневые группы отразили 2 волны налета, уничтожив в общей сложности 70 беспилотников.
3: Да, естественно, были повреждены объекты инфраструктуры, в частности, объекты энергетики. Однако сразу же приступили к восстановлению. Опять же, губернатор сообщает о том, что электроснабжение Севастополя, нарушенное ночной атакой ВСУ, постепенно восстанавливается. Без перерыва, говорит он, и с самого момента атаки энергетики начали работу. Задача, говорит, сложная, но шаг за шагом мы возвращаем электричество в районы города. Ну, постепенно тут перечисляет районы, в которых оно появилось, говорит, где обстановка сложнее, и говорит, что до вечера вот в самых сложных местах электроснабжение должно быть восстановлено.
2: Ну, какие районы затронули эти отключения? Красноперекопск, Симферополь, Ялта, Алушта, Феодосия, также Симферопольский, Белогорский, Нижегорский, Нижнегорский, Кировский и Красногвардейский районы. Из-за угроз беспилотных атак в Крыму временно отменены все массовые мероприятия. До 1 сентября приостановлены спортивные тренировки, соревнования. Также открыта горячая линия по вопросам детского отдыха.
3: Как говорят власти, ситуация остается сложной, но контролируемой. При этом все экстренные службы работают в усиленном режиме. Энергетики, понятное дело, восстанавливают подачу электричества. Транспорт, социальные учреждения функционируют по особому графику. Да, знаем, что в детских садах остались, например, только, как это называется, экстренные группы. Да, и дети вообще все обеспечены сухпайками. Но что к себе внимание приковывает в обращении властей? Просят жителей доверять только официальной информации и, понятно, соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие. Официальной информации, информации властей очень много, видимо, вокруг того, что происходит, сейчас непроверено, недостоверной информации, а, попросту говоря, фейков или вранья.
2: Да, ну, также, конечно же, очень много всевозможных домыслов, рассуждений, люди делятся ими и выдают это как бы, ну, за некую истину в последней инстанции. Ну, естественно, проверенная информация, она на то и проверена, что дает истинные новости. Что еще? Президент России Владимир Путин сегодня днем высказался о ситуации в Крыму. Он поручил усилить защиту гражданской инфраструктуры полуострова от атак беспилотников, стабилизировать ситуацию с топливом и представить на этой неделе предложение по поддержке туризма и детского отдыха. В связи с продвижением российских войск противник перешел к тактике ударов по гражданским объектам, чтобы сорвать туристические

0: экономический сезон. Это слова президента.
1: Правительство совместно с Минобороны реализует дополнительные меры по защите транспортного сообщения с Крымом. Поговорим сейчас о ситуации с нашим экспертом. Я сделал акцент специально на достоверной информации. Это как раз у нас специалист, который занимается и достоверной, и недостоверной информацией. Аналитик-международник, технолог инфовойна Мария Дубовикова с нами на связи. Мария, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Мария.
2: Здравствуйте, коллеги.
0: Ну, мы сейчас, да, дали выжимку, дали информацию достоверную, проверенную, но
1: от властей,
0: да, но вокруг ситуации очень много всего роится. И прежде всего, какой вред от фейковых новостей, от недостоверности?
2: Но здесь проблема в том, что фейки, которые плодятся, они так или иначе эксплуатируют большое количество психологических и когнитивных уязвимостей, которые есть у людей априори, мы несовершенны, мы не машины. И все, что касается страхов, паники, тревожности, это любая новость, которая так или иначе сказывается на жизни горожан, ну, прежде всего там связано с ударами по энергетике, отсутствие электричества, отсутствие топлива, это вызывает беспокойство, особенно если, скажем так, информация официально подана очень сухо, сжатым образом, не задавая какую-то правильную рамку восприятия, да, как условно, к примеру, там, что ведется активная работа, там, границы, сроки такие-то, такие-то, если человек этого не видел, ему доходит мир просто сухой факт, или он сталкивается с тем, что что-то, что у него нету топлива или нету электричества в сети, у него возникает паника, которая, соответственно, этой паникой, этой внутренним напряжением начинает пользоваться противник для вбросов, которые он делает, разгоняя все этот нарратив. В результате, из-за того, что критическое мышление в такие моменты отшибается, человек это подхватывает, начинает это разносить, еще больше плодя панические настроения, подхватывает любые домыслы, которые так или иначе ему дают более, как ему кажется, более полную картину реальности, что власти скрывают, еще что-то, в общем. В совокупности это приводит к дестабилизации общей ситуации, и, в общем, к этому и стремится противник, потому что паника, она приводит к проблемам функционирования всей системы в целом, потому что если люди на местах, которые ответственны за решение тех или иных вопросов или просто работают, если они перестают нормально функционировать, это сказывается на всей функциональности системы. К этому, к сожалению, стремится противник, в частности, из-за того, что есть значительные успехи на других направлениях фронта, мы задача перекрыть, во-первых, для внутреннего пользователя у себя и, соответственно, нам не дать возможность насладиться успехами и почувствовать этот драйв. Поэтому ведется подобная теоретическая по своей сути деятельность, которая прежде всего ставит своей целью подрыв эмоционального состояния тыла, дезориентации, дезинформация и, соответственно, демотивация, которая также очень негативно сказывается на общем состоянии государственной системы в целом.
1: Мария, скажите, а вы успели какие-то вот увидеть непроверенные новости, которые быстро разлетелись по сети, связанные с Крымом, ну, чтобы разоблачить, что ли, я не знаю?
2: Конечно, я, в принципе, этим занимаюсь регулярно и системно, потому что, к сожалению, поток очень большой, приходится да, вылавливать и перепроверять. И базовая недавняя сверка, она выявила о том, что ролики, которые публиковались недавно атаки на местные ГТРК Крым, они были сделались, то есть там прям были вбросы конкретные с роликами, с генерированными роликами, или очень с классным монтажом, который качественный динамичный монтаж, который представлял кадры из прошлого года, с туристического сезона, как то, что там люди выезжают из Крыма, как это демонстрируется как паника. При базовом асинте, да, разведке открытых источников информации, было выявлено, что все эти аккаунты зарегистрированы на индийские карточки. Все были активированы в один день. что говорит о том, это было 6 марта сделано, соответственно, противник готовился к текущей информационной кампании сильно заблаговременно, что все это абсолютно спланированная акция для сопровождения тех ударов, которые он изначально планировал. Нужно понимать, что информационные операции всегда сопутствуют военным, то есть непосредственной деятельности, для подрыва общеморального состояния населения, и поэтому нужно быть максимально бдительными и людям помнить, что если вы чувствуете, что вас пытаются вывести на сильную эмоцию, паника, страх, используя там динамичный монтаж, какую-то музыку, которая тревожная, вызывает тревогу, панические лозунги, какие-то яркие подчеркивания, все, что воздействует сильно на эмоции, это автоматически является манипулятивной историей, и, соответственно, при дальнейшем изучении можно уже, когда включается от обычного потребления уже осознанное потребление, уже можно будет прекрасно отличать манипуляцию от реальности.
1: Мария, спасибо вам большое за такой подробный рассказ. Мария Дубовикова, аналитик-международник, технолог «Инфовойн», была с нами на связи.
3: Наше время.
1: И вот что касается фейков, да, украинские СМИ и политики разгоняют фейки о топливном кризисе в России. По их данным, выходит, что бензин в Москве только в России остался, а по остальным регионам его нигде нет, а власти никакие меры не предпринимают. Однако это совершенно не так.
0: Да, накануне вице-премьер Александр Новак докладывал президенту Владимиру Путину о том, что ситуация с бензином и ценами на топливо в России находится под пристальным контролем властей. Сегодня Александр Новак на очередном совещании по ситуации с топливным рынком поручил профильным ведомствам обеспечить приоритетную поддержку регионов, логистика которых зависит от природных и сезонных факторов. И ключевой темой этого обсуждения стали в том числе вопросы поставок топлива в рамках Северного завоза.
1: Что такое Северный завоз и какие меры предпринимаются для стабилизации топливного рынка, поговорим с ведущим экспертом Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Станислав Митрохович с нами на связи. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Расскажите, пожалуйста, то, что мы видим, заявление Новака, вроде понятно, но на самом деле под этим же скрывается большая работа. Что такое Северный завоз? Какие еще меры предпринимаются для стабилизации?
4: Северный завоз – это только один из элементов того, что сейчас делается. В России есть регионы, удаленные от, соответственно, основных коммуникаций, от транспортных основных регионов населения, поэтому туда надо завозить с помощью Северного морского пути различные товары, в том числе связанные еще и с энергетикой, в том числе нефтепродукты. Вот это часть задачи государства по обеспечению данных территорий. Но на самом деле сейчас это только одна из тем, которые волнуют общество в связи с ситуацией с топливом. Вот. Россия большая страна, у нее в различных регионах ситуация довольно сильно друг от друга отличается. Если где-то актуально продолжение работы по Северному заводу, как оно всегда было, то где-то актуально другие сюжеты, где-то нужно нормирование потребления в связи с экстраординарным спросом, где-то речь идет о поддержке рынка за счет пересмотра налогового уравнения, за счет сокращения части налогов, где-то, наоборот, актуально очень масштабное государственное вмешательство в рынок, чтобы, собственно, компании не сами решали в экстраординарной ситуации, что делать, а получали указания от некого центра. Кстати, вот Новый, как раз управляет, он создан новую структуру по топливным вопросам. Кому поставляют нефтепродукты, чтобы не только своим АЗС, например, поставляли вертикально интегрированные нефтяные компании, не только в те регионы, где они максимально присутствуют, но и в другие. Вот я считаю, что масштабное государственное вмешательство в текущей ситуации не только оправдано, но и нужно. Естественно, как и всегда в экстраординарной ситуации.
1: Станислав Павлович, а как вообще эта ситуация должна быть разрешена? Я человек не экспертный в этом отношении. Мне кажется, что вместо одного бензовоза два пустить, и будет хорошо, и всем хватит. Но на самом деле наверняка более сложная схема решения, и в каждом регионе, опять же, по-разному должно сработать, так?
4: Опять же, разные. У нас есть какой-нибудь Певек или Диксон, да, Тикси, а есть, скажем, Крым, который находится неподалеку от линии боевого соприкосновения. Есть Дальний Восток, где ничего, слава богу, не бомбится пока что, но там просто исторически было мало нефтеперерабатывающих заводов. Вот у нас есть разные регионы по уровню экономического развития. Где-то, например, просто уже люди традиционно привыкли, что есть автомобили, есть куда ездить, на чем ездить. Да, одно дело, когда у вас люди ездят только куда-нибудь на дачу неподалеку на электричках, а другое дело, когда у людей появились и центры притяжения, туристические маршруты, есть автомобили там прожорливые и так далее. Это же оборотная сторона экономического успеха, что стало больше потреблению. Вот. Поэтому в разных ситуациях разные вещи нужны. Где-то, вот, повторяю, государственное вмешательство, где-то вот сегодня, например, в Государственной Думе обсуждались варианты, и уже приняты в первом чтении, там, поправки налоговый кодекс, связанные с, грубо говоря, ослаблением налогового времени на нефтяные компании. Есть варианты снижения требований к качеству бензина временного, есть варианты, связанные с импортом из зарубежных стран, причем как входящих, например, в Евразийский экономический союз, так и не входящих. Вот. Так что варианты есть, они все реализуются. Вот. Ну, требуется, конечно, время.
0: Угу. Но вот та ситуация, которая сейчас, которую мы наблюдаем на заправках, уже я могу сравнить вчера и сегодня ценники, да, вот на этих вот столбиках. В общем, цены постепенно снижаются, надо сказать. Это результат регулирования?
4: Ну, я бы сказал, что, например, Украина, во-первых, не может поддерживать удары дронов своих на таком же уровне, да, масштабном, как, например, было несколько дней назад. По отношению к капоте в Москве. Просто нет такого количества дронов, и большая часть из них перехватывает системы ПВО российскими, которые достаточно эффективны, там процентов 90 эффективно сбиваются, но не 100%. Вот если бы Украина каждый день проводила такие атаки, конечно, эффект был бы жестче, но у них такого количества нет дронов. Это как бы просто Украина не в том состоянии, чтобы такого рода атаки каждый день производить. Вот. Плюс эффект этого шокового роста цен, он же как бы отпугивает часть потребителей, и, соответственно, они не идут на заправку, заправку в течение там, дня, двух, трех, может остановить свои запасы. Соответственно, после этого цены снижаются. Это тоже механизм регулирования вполне адекватный.
0: Ну вот то, о чем говорили эксперты топливного рынка, в том числе, что в первые дни наблюдался вот тот самый эффект гречки. Когда пошла волна информационная, да, началась паника, и люди просто начали скупать топливо, и физически невозможно было восполнить вот этот уровень потребления, поэтому бензин действительно определенные марки на определенных заправках пропадали.
4: Пропадали, либо рост цен происходил такой быстрый, что часть потребителей отпугивались. После того, они туда не едут, проходят несколько дней, да просто восстанавливаются. Вот есть такое понятие, как еще набег на банки, это тоже очень известная история. Экономики, вот какой бы ни был крутой банк, там, не знаю, американский, японский, какой угодно, вот у него, если все вместе придут получать из него деньги, у него денег не хватит. Mm-hmm. Поэтому набег на банк не нужно устанавливать, либо каким-то нормированием потребления сказать, что только такое-то количество людей может прийти или записаться и так далее. Тогда паника уходит, и через какое-то время, в зависимости от ситуации, ситуация восстанавливается. Поэтому как бы удивиться, что где-то люди приехали, скупили бензин на этой заправке, а туда не успели новую завести, как бы не приходится. Да, такое возможно.
0: Ну, это, именно это мы и наблюдали, да, несколько дней назад, насколько я понимаю.
4: Ну, плюс у нас еще эффект сезонного роста спроса. То есть эти украинские удары, они совпали с тем, что у нас, вот я же говорю, куда ездить людям? Они, им есть куда ездить. В отличие от предыдущих историй, когда они ездят только на ближайшие 6 соток на, и то на электричке, автобусе, потому что не было денег на свою машину, допустим, и так далее, у многих. Вот сейчас люди ездят, там, они, у них отпуска, они хотят, чтобы можно было поехать на машине с детьми.
0: Ну да, внутренний туризм развивается.
1: Сейчас совсем иная ситуация. Станислав Павлович, спасибо большое. Время, к сожалению, у нас заканчивается. Ваша мысль понятна. Благодарим вас, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Станислав Митрохович был с нами.
3: Каждую пятницу авторы ведущие программы «Аурум Нытеле» Дмитрий Чернов приглашают послушать и оценить новую музыку современной России.
5: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
6: С 5 класса мечтала о своей группе.
5: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
3: Аурум и Нутеле. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Наше время.
0: продолжаем наш эфир. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Я напомню, наши контакты 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. В любой мессенджер пишите, мы все сообщения получаем и очень внимательно читаем.
1: По-настоящему страшные новости приходят с фронтов искусственного интеллекта, на самом деле. Дело в том, что разведывательный альянс «Пять глаз», сейчас о нем тоже поговорим, заявил, что модели искусственного интеллекта, способные осуществлять масштабные кибератаки и сломить оборону правительств и предприятий, появятся не через годы, а через несколько месяцев.
0: Вот так.
1: Вот так, да.
0: Да, значит, вот эта вот группа, разведывательный альянс «Пять глаз», особого, конечно, внимания к себе требует. Кто входит в этот разведывательный альянс? Соединенные Штаты, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Именно вот эта группа, она, собственно, вот это совместное заявление и выпустила, и призвала правительство и руководителей корпораций действовать немедленно. Но действительно, выходит как? Искусственный интеллект, помощник же, да? Он же нам помогает. Мы же вот прям его развиваем изо всех сил. Так вот, он допомогался до того, что помимо того, что он сам пишет код, ну, программирует, он создает системы защиты в информационной среде, точно так же он умеет обучаться для взлома всевозможных систем защиты. Это означает, что взломать можно вообще все с помощью искусственного интеллекта. Вообще и все.
1: Ну вот бывший сотрудник ЦРУ рассказал, что спецслужбы США умеют взламывать автомобили, заставляя их попадать в аварии, а также взламывать государственные структуры других стран, представляя все как российскую кибератаку.
0: Ну, естественно, да, естественно, это понятно, кто виноват. В общем, то, что россияне когда-то там до нашей эры сожгли Рим, мне кажется, уже ни у кого не вызывает сомнений.
1: А, кстати, про то, что в Сенате-то США заявили, что две их системы искусственного интеллекта взломали секретную систему нацбезопасности за несколько часов. Мы не сказали, а это тоже важно.
0: А вот уже сказали, да.
1: Да, Мифос и Антропик называются эти две системы. Так вот, их даже там приостановили, их работу, потому что действительно они очень быстро все взломали. Сейчас попробуем разобраться с искусственным интеллектом. Громко звучит. На самом деле, надо понимать, насколько это все опасно. С нами на связи президент консорциума «Инфору», специалист по кибербезопасности, автор телеграм-канала «Кибердет» Андрей Масолович. Андрей Игоревич, приветствуем вас.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Андрей Игоревич. Очень рада вас слышать. Давайте все-таки начнем с того, что же это за такое альянс «Пять глаз» разведывательный. Это что такое?
7: Ну, вы не поверите, сначала глаз было два. В 41-м году американцы забеспокоились. Тогда в разведке преимущество получал тот, кто ближе к линии фронта, потому что преимущество была радиоразведка, и у англичан было много козырей. Так бы американцы ни с кем дружить не хотели. Вот, ну и потом у англичан была еще, есть страна, которая себя до сих пор чувствует их колония, это колонии английской королевы, это Канада. Вот, в общем, американцы забеспокоились, сделали сначала два глаза, такой так называемый Атлантический альянс. Вот, спецслужбы двух стран договорились обмениваться данными. Потом к ним добавились, в конце войны, по-моему, в 1946-м это было, добавилась еще вот перечисленная Канада, Австралия, Новая Зеландия, их стало пять, и они назвались «Пять глаз». Изначально они делились данными радиоразведки, потом появилась электронная разведка и разные другие виды, аэрофотосъемка там с самолетов, потом со спутников. Вот, а потом им пришла гениальная идея, ее вскрыл Сноуден еще в 2013 году, что если Конституция запрещает шпионить за гражданами своей страны, допустим, Штатов, но не запрещает за англичанами, то можно с англичанами договориться, обменяться списками. Англичане будут шпионить за нашими гражданами и нам выдавать данные, а мы будем шпионить за их гражданами, выдавать им данные. Вот, так что альянс цветет, в него входит, ну, последний раз я туда заглядывал, было 22 спецслужбы, сейчас у Штатов еще нарастает, сейчас, наверное, чуть больше. Вот, то есть это такое очень мощное, как бы единая база данных, разных видов данных, вот, и единая аналитика по этим данным для пяти стран. Вот, это про альянс «Пять глаз».
0: Понятно.
7: То есть они, правда, видят довольно много. Ну, теперь про русских хакеров. Рим они не сожгли. Единственный доказанный случай присутствия русских хакеров произошел в 1242 году, когда русские хакеры взломали лед Чудского озера.
0: А, вот. Да. Ну, хорошо.
7: Все остальное,
0: слава
7: все остальное
0: Богу,
7: еще надо
0: разобрались.
7: Доказать.
0: Да, слава богу. Да, вот хотя бы обвинение в том, в сожжении Рима с нас снято, и то облегчение. Да.
7: Вот, теперь про Anthropic, Мифос, и что было. Значит, компания Anthropic, которая в 3 раза меньше, чем OpenAI, в какой-то момент увидела, что у них есть шанс попиариться и выйти на размещение акций вместо OpenAI, потому что у тех начались скандалы. Вот. Ну, они закрыли, это самое, OpenAI закрыл проект Sora, помните, который вот рисовал котиков в скафандрах?
0: Да, да, да.
7: Очень живописных. Вот, и у них появился шанс, а инвесторы сейчас уже наелись искусственным интеллектом, и, собственно, пузырь лопнет, когда какой-нибудь инвестор скажет, нет, не убедили, больше денег не дам. Поэтому фраза становится все более-более за пределами здравого смысла. Вот они объявили, компания Anthropic объявила, что она сделала продукт Мифос, который нашел уже 1000 уязвимостей сразу, предъявила, правда, 2 уязвимости. Вот, которые там супер показали специалистов, они сказали супер круто, но не сам Мифос, ни этих специалистов они не показали, поэтому подтвердить не могу. Что я могу подтвердить, сейчас действительно искусственный интеллект очень быстро ищет уязвимости, которых мы раньше не видели, ну, отчасти от того, что он очень быстро перебирает варианты. Вот, но это не значит, что мир станет опаснее. Ну, представим себе, что у вас появилась программа, которая обнаружила, что, оказывается, в квартиру на первом этаже можно залезть через открытую форточку. Раньше этого не знали.
0: Так
7: вот, в течение 2-3 дней весь мир будет, правда, в опасности. Через 2-3 дня те, кто слушает радио, уже научатся форточки закрывать, ну, а те, кто не слушается, ограбят. Вот, и на следующей неделе мир станет безопаснее, потому что одну уязвимость сразу заткнут. То есть, даже если он будет находить там, найдет еще 1000, даже если он нашел 1000 и найдет еще 1000, в чем сомневаюсь, вот, то с тем же искусственным интеллектом научится очень быстро их затыкать. То есть однократные взломы, да, будут. Сейчас, кстати, из-за искусственного интеллекта очень расширился круг хакеров, появились так называемые мамкины хакеры. Раньше было много лет 40 команд мирового класса. Сейчас вот Россию, например, атакуют уже более 100 команд. То есть задачи хакерам, правда, облегчились. Но это не значит, что мир станет опаснее, потому что средства защиты можно развивать так же быстро.
1: А в России увеличилось количество команд хакеров?
0: Да, есть мамкины русские хакеры.
7: А русские хакеры работают, но основные силы хакеров направлены не на яркие взломы. Основные хакеры – это скрытое наблюдение и разведка, их не видно. Вот. Могу что-то мне подсказывать, что они работают, есть основания предположить. Вот, но таких вот атак, типа, как в прошлом году было на наш Аэрофлот, но они сейчас не делают. Они ломают там военные системы иногда, они выводят из строя там управление какими-нибудь военными заводами наши. Вот, но больше в резонансные игры не лезут. Вот, нет, на этом фронте, на фронте кибервойны, вот с хакерами у нас все нормально.
0: А с киберзащитой у нас как? Потому что вы говорите, да, что вот нашли уязвимость, там форточка туда-сюда, но смотря куда форточка. Если в квартиру на первом этаже, то ничего.
7: Нет, вот как раз пример Аэрофлота, конец июля прошлого года, он был очень поучительный, потому что первая атака была до крайности болезненная, очень здорово организованная, ее год готовили. А дырки, если честно, к сожалению, были детсадовские, там были слабые пароли, там были компьютеры, которые не менялись 7 лет вместе с софтом. Вот. То есть на них не ставили свежие патчи, там, свежие заплатки. Вот, то есть, ну, компания продемонстрировала неподготовленность. Но зато она так классно держала удар, то есть вот за 3 дня, пока они восстанавливались, они очень хорошо взаимодействовали с окружающим миром, и, собственно, главная задача, информационная война провалилась, информационная атака, что вот мы можем за 2 дня уронить самую крутую компанию России, и так теперь будет с каждой. И вот это было такой прививкой, что в течение года после этого никаких вот резонансных взломов такого класса уже хакеры с той стороны не делали. Им, видимо, деньги перестали давать за то, что они задачу не выполнили.
1: То есть, Андрей Юрьевич, мы всегда говорим, что вот у нас это, как так сказать, пока петух не клюнет, а мужик не перекрестится. То есть в данном случае нельзя так сказать. То есть этот урок был усвоен не только компанией, на которую атака была произведена.
7: Ну вот обратите внимание, последние 2 года вы практически не вспомните резонансных атак на банки и финансовые компании. Почему? Потому что 3-4 года назад их прокатилась целая волна, и все начали защищаться. Вот. Но кроме того, что такое уязвимость нулевого дня? Почему она называется Zero Day? нулевой день.
0: Так.
7: А, потому что они узнают в момент ее первого появления. Вот она прямо сегодня появилась и прямо сегодня что-то сломала.
0: Угу.
7: Вот. Ну, а если вас с первого удара не свалят, как говорится, все, что нас не убивает, делает нас толще.
0: Да, вот по поводу «делает нас толще» и хочется сейчас поговорить. Андрей Игоревич, ну, понятно, что любая война – это сражение меча и щита, да? То есть вот мы наращиваем наступательное оружие, но при этом у нас точно так же совершенствуется оборонительное. Вот у нас искусственный интеллект научился перебирать пароли, там, взламывать, находить уязвимости. Окей, но этот же самый искусственный интеллект же может и защищающие программы какие-то придумать. Уж простите за...
7: Совершенно правильно, это уже используется. К сожалению, есть тут две проблемы. Первая, у плохих дядей, мошенников, правонарушителей более гибкие мозги, ну, потому что у них схемы короткоживущие, все время надо что-то придумывать, ну, и все время прятаться. Поэтому они, к сожалению, часто реагируют быстрее. Вот, ну, а у нас есть еще наша русская черта, которая нам сейчас конкретно мешает. Это вот такая медлительность, гром не грянет. Мужик не перекрестится, это вот право. Поэтому мы могли бы там делать больше, но тем не менее сейчас наши, как бы действия наших защитников более адекватные. Вот. И потом, ну, мне приходится много быть на конференциях по безопасности. Раньше примерно 80% мозга безопасника было поражено бумажной безопасностью. Всякие сертификаты, комплаенсы, там проверки. Проверки каких-нибудь Роскомнадзоров, там, стеков и прочих. Вот, сейчас это целиком практическая безопасность. Вот, как будут ломать, как будем защищаться.
1: Андрей Игоревич, а что касается искусственного интеллекта, который вот-вот вроде как уже есть в военной сфере, ему есть что противопоставить? Ну вот я прямо скажу, Андрей Игоревич, то, что меня интересует. Вот говорят, что дронами уже искусственный интеллект управляет. Это правда? И есть что противопоставить?
7: Это правда, но на нашем Герань 5 тоже искусственный интеллект управляет дронами, причем даже может делать там такой интернетик для своих. То есть даже если заглушить связь, они все равно смогут между собой общаться через так называемую меш-сеть. Вот, ну, в роевом интеллекте, когда один оператор управляет несколькими дронами, сильно опередили китайцы, хотя вот эта сторона для меня печальная, потому что там голая математика, а мозгов у нас как-то по жизни хватало. Почему нас в алгоритмах опережают, не очень понимаю. Это раз. Второе, к сожалению, в боевых действиях сейчас используется одна конкретная, очень большая программа, которая называется Palantir Maven Smart. Вот, Maven Smart System американскими военными для обнаружения целей, приоритизации там и полностью, ну, управления уничтожением. Вот, но для того, чтобы программа класса «Палантир» появилась, ее кормили 25 лет, вернее, 20, она в 2003-м появилась, вот, и 10 лет ей позволили жить в убыток. То есть ее очень долго развивали. Вот, у нас такого рода долгих разработок, к сожалению, почему-то не было, поэтому мы так лоскутно-кусочно задачи решаем. То есть задачи решаются, но более простыми способами и несколькими разными программами,
0: поняли,
7: а не одной мощности.
0: Ну вот если русские долго запрягают, то уж точно быстро едут. Все мы это знаем отлично, да, в случае, когда очень надо, умеем работать быстро. Спасибо большое.
1: Андрей Игоревич, спасибо вам большое. Президент консорциума «Инфору», специалист по кибербезопасности, автор телеграм-канала «Кибердед» Андрей Масолович был с нами на связи.

0: Гостевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7-910-444-91-59 плюс 7-910-444-91-59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: Продолжаем наш эфир. Ускоренные темпы строительства ключевых федеральных трасс и масштабные изменения транспортного каркаса страны ставят перед дорожниками крайне серьезные задачи. Об этом сказал руководитель Росавтодора Роман Новиков. Также он отметил, что цифровизация отрасли и применение все того же пресловутого, уже обсужденного с нами с вами в предыдущем отрезке эфира, да, искусственного интеллекта, становится обязательным условием для реализации намеченных планов.
3: Как, вот такой как же используется искусственный интеллект в дорожном строительстве? Нам, конечно, очень сильно стало интересно. Помимо этого, прежде чем нашего эксперта подключить, скажу, что вот на этом же мероприятии, где про цифровизацию говорилось, а это был бизнес-завтрак и деловой завтрак с руководителем Росавтодора Романом Новиковым, сказано было о том, что трассу М-12 продлят до Тюмени, до конца года. М-12, это которая Восток. Угу. Видимо, вот в процессе строительства искусственный интеллект тоже наверняка будет применяться. Интересно, как?
2: Очень интересно. И как это отразится на качестве полотна?
3: С нами на связи член общественного совета Ространснадзора, председатель управления ассоциации Межрегион Автотранс, подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач. Здравствуйте.
4: Добрый вечер.
3: Сергей Валентинович, скажите, пожалуйста, ну как используется искусственный интеллект в дорожном строительстве?
4: Ну, очень широко. Во-первых, он активно используется при проектировании дорог, потому что для того, чтобы сделать правильную долговечную дорогу оптимального места, нужно собрать в одну кучу много разных переменных и постоянных функций, которые влияют на скорость строительства, качество и, самое главное, стоимость дороги. Это связано, в первую очередь, с различного вида грунтами, по которым проходит потенциальная или существующая дорога. Различные развязки и связки, которые в зависимости от бесшовного движения, когда нет примыканий и пересечений, либо там, когда есть примыкание и пересечение для расчета пропускной способности дороги. Раньше это делали инженеры-строители, теперь это делает искусственный интеллект, существенно сокращая время проектирования и стоимость проектирования, потому что человек живой стоит дороже, чем робот, программа, которая искусственный интеллект владеет и которым использует его. Плюс эксплуатация искусственного интеллекта, эксплуатация дороги – это для использования интеллектуальных транспортных систем, которые, например, ну, в Москве, если мы такой пример возьмем, предметный, регулирует частоту работы светофоров для того, чтобы при увеличении трафика утреннего или вечернего примыкание, допустим, работать будет реже, чем основная дорога, и наоборот. Либо в случае наличия какого-то ДТП, когда пытаются объезжать основную дорогу по более локальным дорогам, переключается система работы светофоров, и не так затруднено движение в принципе, как это было бы, если бы не было системы управления дорожным движением.
2: Понятно.
4: Вот так работает система.
2: Ага. А вот на качество самого полотна каким-то образом влияет искусственный интеллект? Может он рассчитать, как сделать так, чтобы... Ну, понятно, что на платных трассах все-таки не настолько, да, а вот на бесплатных так, чтобы вот асфальт не смывало весенними паводками.
4: Конечно, может. Он это и делает. У нас и во времена Советского Союза были очень глубокие и разносторонние нормативы, касаемые качества вообще дороги в целом и дорожного полотна в частности. Просто появляются не очень профессиональные люди, которые воплощают в жизнь плановые позиции. Mm-hmm. Есть люди, которых соблазн личного обогащения выше, чем исполнение своей трудовой функции и служебной обязанности. Поэтому не от интеллекта зависит качество, в прикладном смысле, качество дорожного полотна, а от тех людей, которые его делают, и от тех людей, которые контролируют этих строителей и ремонтников. Mm-hmm. Вот здесь, к сожалению, интеллект искусственный пока не используется, только используется человеческий разум и человеческие страсти, к сожалению. Но это не только в нашей стране, к сожалению, но, как правило, вот от этого зависит качество дорожного покрытия.
2: А жаль, скажу жаль, прямо. Да. И такой еще вопрос. Когда вот строилась трасса М-11, да, в Петербург, когда первая очередь вот этой трассы «Восток» строилась, были достаточно такие серьезные моменты, на которые обращали внимание, но уже постфактум. Например, трасса есть, освещения нет. Дорогу запустили, да, автомобили едут, оплата взимается, но освещения нет. Или участки, расстояния между заправками такие, что у людей успевал закончиться бензин. Да, вот такой вот тоже момент возникал. Или случилось что-то с автомобилем, а съехать некуда и останавливаться нельзя. И вот делай, что хочешь, а скорость 130 км в час. Вот эти вот все. Потом понятно, что на М-11 все это было решено, но для этого потребовалось время. То есть было ощущение, что как бы вот изначально не пропланировали. Сейчас, в том числе, может быть, и искусственный интеллект помогает, будут ли учитываться вот эти ошибки?
4: Да, конечно. Вы знаете, вообще любая платная дорога по действующим в России стандартам, она должна иметь определенную категорию, определенный класс, которому полагается в обязательном порядке освещение дорожного полотна. Просто, насколько я понимаю, дорогу на Санкт-Петербург строили в опережающем темпе, хотели нашему руководству страны показать, что планы реализованы, но не в полном объеме. Мне на память приходит наш знаменитый ТКАД подмосковный, когда его официально открыли, по нему можно было ездить, но при этом там не было даже указателей, в какую сторону куда ехать, и тем более не были в полном объеме установлены мачты освещения.
2: Да, это была, конечно, загадочная дорога такая.
4: Мягко говоря, недоработка, если говорить так очень лояльно. Но на самом деле это такой чиновничий прогиб перед руководством, что мы сделали те планы вовремя, которые вы указали. А то, что эта дорога не соответствует нормативу, в принципе, ее нельзя эксплуатировать, то об этом, в принципе, одни умолчали, а другие, кто должен был вопрос задать, его не задали. А вообще, дорога изначально в плановом порядке, в проекте, должна быть оснащена и необходимым количеством заправочных комплексов. Единственное, что заправочные комплексы, они не входят в... не принадлежат собственникам дороги. Обычно это отдают на аутсорсинг. И тут уже вопрос тем, кому они по конкурсной процедуре разыграли вот такой вид деятельности. Если, например, какие-то нефтяные компании, сетевые или не сетевые, то вопрос уже к ним, почему вы, взяв на себя обязательства, их не исполняете. Опять вопрос к собственнику дороги, к надзорному органу, который должен вопрос ставить ребром и привлекать к ответственности таких руководителей и предприятий, которые берут ответственность, но ее не исполняют. Поэтому тут в проектном плане все эти вещи и заправки на определенном количестве километров, и парковочные карманы, и на платных дорогах предусмотрена система аварийных комиссаров. Это обязательная опция, обязательное требование в случае совершения ДТП либо немотивированной остановки по камерам видеонаблюдения, опять же, через искусственный интеллект, в том числе и без него, замечая, в каком месте автомобиль остановился, высылает аварийного комиссара с щитом прикрытия, который подъезжает, этот автомобиль огораживает явно яркими такими маркировками, чтобы остальные участники движения либо днем, либо ночью издалека увидели, делают оповещение по знакам, и после этого организуют эвакуацию транспорта, если его невозможно быстро починить, бензин, пусть закончился. Для каждой платной дороги это обязательная опция. Но где-то владельцы дороги или эксплуатирующие организации экономят на этой опции, где-то она работает не очень хорошо. Поэтому мы и видим с вами, что машина стоит, никого нет, и совершается такое ДТП. Еще в стоящий автомобиль влетает еще один автомобиль. И, соответственно, как правило, к сожалению, с пострадавшими такие аварии происходят. Да. Поэтому, опять же, это вопрос не к дорожникам, не совсем к дорожникам, а к надзорным органам. У нас Росавтодор контролируется прокуратурой по части параметров, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта по части параметров. Мы сотрудниками ГИБДД тоже по части параметров. То есть, по сути, если есть желание, а нормативная база существует, то можно совершенно спокойно заставить собственника дороги или ту организацию, которая ее эксплуатирует, содержать автодорогу в определенном установленном государственном нормативе. Они у нас не хуже, чем в Германии или Финляндии. Уверяю вас, если им следовать, то дороги будут чистые, безопасные и очень качественные. Ну, для примера, который я всегда привожу, при расчете необходимой техники для расчистки дорог, когда песком их засыпает в межсезонный период, либо когда снегом засыпает, идет расчет румбов ветра, по которому определяют, какое количество снега, песка или еще чего-то будет надувать на дорогу в таком-то месте. От этого рассчитывают, какое количество техники очистительной должно использоваться. Нормативы есть, практика использования технологий есть, и с людьми бывают проблемы, потому что автодорожная отрасль, к сожалению, не может похвастаться конкурентными зарплатами. И из-за этого вот качество ее эксплуатации подводит и сказывается на неудобствах пользователей этой дороги, которые платят весьма немалые деньги.
3: Время, да, к сожалению, у нас заканчивается. Да, да, спасибо, да, большое за интересную беседу. Сергей Храпач был с нами на связи.
0: Наше время. Время. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
5: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового и российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Первое государственное «Радио России». Слушает страна, слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
9: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост из императора Николая II.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России – главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
11: Радость или грусть нас ждут потом.
10: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
12: Иваново едет к вам. Выставка-продажа ивановского текстиля в Череповце. Богатый выбор, низкие цены. Пледы от 600 рублей, подушки от 170 рублей, одеяло от 790 рублей, полотенца от 60 рублей. С 24 июня по 19 июля. ТЦ «Ангажемент». Второй этаж.
13: Количество товара ограничено. Подробности по консультантам категории 0+.
14: Поддельный перевод. Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода. Сразу после этого ему перезванивают жулики, которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги и просят их вернуть. Естественно, никакой ошибки не было. На самом деле денег вам не присылали. Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса.
15: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
16: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться, это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4.5 часа человека еще можно спасти.
17: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
18: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
19: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Путин провел совещание по вопросам развития авиации. ВС России поразили подстанцию в Николаевской области. ФАС разослала письма профильным объединениям о недопущении необоснованного роста цен на топливо. Далее подробности. Власти сделают все, чтобы отечественные перевозчики летали российскими самолетами. Заказ на авиатехнику огромен, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации. Глава государства назвал очень хорошим уровень новых российских самолетов МС-21, Суперджет-100 и Ил-114-300.
20: Перед российскими производителями стоит очень амбициозная задача. Отечественные воздушные суда по качеству, надежности, по своим техническим параметрам должны конкурировать и не просто конкурировать, а успешно конкурировать с зарубежными. Такие задилы, перспективная модель у нас есть, в том числе это среднемагистральный МС-21 уже со своим собственным двигателем, ближней магистрали новый сухой суперджет. Как вы помните, мы начали делать это с партнерами из Италии, из Франции. Они ушли, ну, все заместили. И более того, мне вот сейчас пилоты говорят, улучшили. Не просто воспроизвели то, что было, вместе с партнерами сделали, а улучшили характеристики. Это очень хорошо. Ну и, конечно, Ил-114-300 для регионального сообщения.
19: Путин подчеркнул, что способность создавать всю линейку гражданских военных самолетов подтверждает суверенитет России. Совещание по вопросам развития авиации прошло на территории Летного испытательного института имени Громова в подмосковном Жуковском. Вооруженные силы России нанесли удар с помощью БПЛА «Герань» по подстанции в Николаевской области и обесточили предприятие, работавшее в интересах ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России. По информации военного ведомства, вооруженные силы России продолжают поражать объекты по элементам критической инфраструктуры ВСУ, которые обеспечивают энергией предприятия, обслуживающие ВПК Украины. Ранее в оборонном ведомстве заявили о взятии под контроль российскими войсками населенного пункта Иволжанское в Сумской области. У России в 2022 году не осталось иного способа, кроме как начать спецоперацию, чтобы защитить миллионы граждан, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что Украиной управляют кукловоды.
21: Не теряет своей остроты и вопрос, как вообще вести диалог. Этот вопрос актуален для нас в данном случае, для нашей страны. Диалог на равных, подчеркиваю, с марионеточными режимами, полностью зависимыми от своих спонсоров. Ну, такими, например, как киевская клика, которая за большие деньги, очень большие деньги, сдает свою страну в аренду внешним силам под военный плацдарм. Превратила ее в рассадник нацизма и коррупции. Вот как с ними вести диалог? Ответ однозначный. Никак. Нет смысла общаться с вассалом, а если что и обсуждать, то обсуждать нужно с сюзереном, с хозяином.
19: Медведев отметил, что диалог с марионеточным киевским режимом, превратившим страну в рассадник нацизма и коррупции, на равных вести невозможно. Зампред Совбез пояснил, что равноправный диалог с зависимыми от внешних спонсоров режимами, в том числе с киевским, не имеет смысла обсуждать вопросы необходимости теми, кто реально ими управляет. А Россия сможет достичь своих целей по Украине, если не за столом переговоров, то на поле боя, заявил Медведев. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – это полумертвая организация. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на Международном научно-экспертном форуме. По его словам, членство России в этой структуре – это возможность на обливание грязью отвечать фактами.
22: Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации –
1: если бы не одно обстоятельство. Другие не выйдут. Мы выйдем одни, и ну, не то, что нам как бы будет неуютно. Нет, но не лишне иметь площадку, где тебя в открытую при тебе поливают грязью, ну, просто грязью поливают, которую из лужи начерпали, а ты в ответ имеешь возможность предъявить факты. А вот на факты тем, кто грязью тебя поливал, уже ответить нечего. Так что мы там остаемся, но прекрасно понимая значение этой структуры.
19: Ранее Лавров заявил, что украинский конфликт еще вполне возможно разрешить политико-дипломатическими методами. Федеральная антимонопольная служба напомнила о недопущении необоснованного роста цен на топливо. ФАС разослала соответствующие письма в 26 топливных объединений, которые занимаются реализацией нефтепродуктов в России. Как сообщили в ведомстве, профильным ассоциациям и союзам напомнили о недопущении необоснованного роста цен на бензин и дизельное топливо в мелкооптовом и розничном сегментах рынка. Накануне на совещании президента с правительством вице-премьер Александр Новак доложил Владимиру Путину, что Кабмин принимает все необходимые меры для стабильного обеспечения внутреннего рынка топливом. Нефтекомпании максимально увеличили объемы производства и поставок, сокращены сроки ремонтов НПЗ. В свою очередь ФАС дала указание своим региональным управлениям усилить контроль за продажей топлива в мелком опте на АЗС и для аграрного сектора. Парламент Румынии принял законопроект об объединении с Молдавией. Решение не окончательное. Он прошел в Нижней Палате и теперь будет рассмотрен Сенатом. Проект закона был инициирован в феврале, но получил отрицательное заключение правительства и профильных комиссий парламента. Несмотря на это, документ все же был одобрен в рамках механизма молчаливого принятия. По регламенту не рассмотренные и не отвергнутые в ходе пленарного заседания проекты через 45 дней после внесения считаются принятыми автоматически. Как напоминает ТАСС, после распада СССР Молдавия провозгласила независимость, однако политики соседней Румынии считают ее территорию частью своей страны и продвигают идею объединения. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее спорт, погода.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В единый календарный план Министерства спорта России включены международные этапы Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Китае, Таиланде и Турции, которые пройдут в августе и сентябре. Отмечу, что на данный момент Международный союз конькобежцев еще не объявлял о допуске российских юниоров до соревнований официально. Пресс-служба московского футбольного «Спартака» сообщила о том, что игра за Суперкубок России с «Зенитом» начнется в 19:30. Матч состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Тем временем «Локомотив» объявил о трансфере экс-капитана «Спартака» Георгия Джики. Контракт с 32-летним защитником подписан на 1 год. Ранее Джики расторг соглашение с турецким «Анталияспором». Сообщалось о том, что в «Локомотиве» футболист будет получать 3 миллиона рублей в месяц. Экс-нападающий сборной Бразилии легендарный футболист Рональдиньо подписал контракт с клубом «Равенна» из 3-го дивизиона чемпионата Италии и будет официально зарегистрирован как игрок. По данным Tuto Mercato Web, 46-летний бразилец также получит акции клуба. Однако до сих пор не ясно, сыграет ли Рональдиньо в официальном матче. Теннис. Екатерина Александрова обыграла Миру Андрееву 6-3, 6-4 в матче второго раунда турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. В четвертьфинале Александрова сразится с Наоми Осакой. Анна Калинская в матче второго раунда уступила 105-й ракетке мира Елене Габриэле Руссе 5-7, 2-6. На турнире категории WTA 250 в Истборне Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв во втором круге 112-й ракетке мира 38-летней Татьяне Марии 2-6, 1-6. И пока это все новости спорта.
19: Погода. В четверг, 25 июня, в Петрозаводске плюс 16, плюс 18, кратковременный дождь. В Сыктывкаре плюс 12, плюс 14, кратковременный дождь. В Калининграде без осадков плюс 23, плюс 25. В Кирове плюс 15, плюс 17, кратковременный дождь. В Казани плюс 19, плюс 21, кратковременный дождь. Гроза. В Самаре без осадков плюс 20, плюс 22. В Ростове-на-Дону плюс 26, плюс 28, кратковременный дождь, гроза. В Сочи плюс 25, плюс 27, кратковременный дождь, гроза. В Севастополе без осадков плюс 27, плюс 29. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем местами возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 19, плюс 21. В Москве днем с прояснениями небольшой дождь. Температура плюс 17, плюс 19. Сейчас в Москве 21 градус тепла.

0: «Посоветуйте, доктор». Ваша поддержка здоровья в прямом эфире «Радио России».
1: «Посоветуйте, доктор». Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
0: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. «Посоветуйте, доктор» с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой хлыняли.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Здравствуйте! С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
5: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
6: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
7: Слушайте Радио России Тверь на частоте

0: Светлана Шаулина и Данил Гусельников с вами сегодня. Здравствуйте.
1: Как всегда, напоминаем наши контакты еще раз. 8-925-222-99-92 – это номер наших эфирных мессенджеров. Присоединяйтесь к беседе. Спасибо всем тем, кто уже написал свое собственное мнение по поводу тем, которые мы обсуждаем. Продолжайте делать в том же духе, задавайте вопросы нашим экспертам. Заходите на нашу страничку ВКонтакте «Радио Россия», она называется. Там много всего интересного, в том числе трансляция, прямая трансляция нашего эфира. Можете посмотреть, послушать, а также оставить комментарии под ней. Скачивайте приложение «Радио Россия» в Рустор и Google Play, оно доступно абсолютно бесплатно. Заходите, скачивайте, устанавливайте, пользуйтесь. Ну а самое интересное и актуальное. Новости на вести.ру. Заходите, читайте.
0: Мы переходим к теме обсуждения. Тема касается всех нас, всех, кто ходит в магазины. Я думаю, что исключений в этом нет. Опасные для здоровья товары, фальсифицированную или некачественную продукцию, могут начать автоматически блокировать на кассах. Такой законопроект поступил в Госдуму. То есть как это будет работать? Вот взяли вы с полки какой-то товар, подошли к кассе, да, кассир пытается его пробить, а он не пробивается. Ну, потому что это товар фальсифицированный, например. Другой вопрос, а как он оказался на полке?
1: Хороший вопрос. В общем, вот такая вот предлагается новая мера для борьбы с фальсификатом. Сейчас попробуем разобраться, для чего это делается. Как действительно раньше фальсификат мог попасть в магазин, и что теперь в связи с этим будет происходить на кассах? Ну, я взял товар, мне отказали, сказали, это фальсификат, и дальше что? Всю партию выбрасывают, всю партию куда отправляют? В других магазинах этот товар можно будет купить или нельзя будет купить?
0: Да, или, что довольно часто происходит на самом деле в наших магазинах, ну, я думаю, что многие с этим сталкивались. Раз, и новый ценничек, ну, наклеили, штрих-кодик наклеили. Оп. Ну, так вот у нас срок годности обновляли, да, на каких-то товарах. Довольно распространенное было нарушение в свое время. Будут ли выступать магазины сами против себя? Тоже непонятно. Ну, касса-то принадлежит магазину.
1: С нами на связи руководитель Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев. Илья Владимирович, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Илья Владимирович, расскажите, пожалуйста, что это за система? И нас-то, конечно, в первую очередь интересует, а ну а что сейчас, фальсификат попадает, и мы его покупаем, и никто за этим не смотрит, что ли?
2: Фальсификат иногда попадает, за этим смотрят. Смотрят в первую очередь Роспотребнадзор, смотрят всякие другие структуры типа Роскачества, которые проводят проверки регулярно, смотрят покупателей, смотрят, ну, в общем, как всегда, пожарная милиция. Первое. Второе. Если честно, закон-то, в общем, не только о фальсификате. Речь идет о более широком круге продукции, который объединяет и опасную продукцию, продукцию, которая не соответствует требованиям технических регламентов и санитарно-эпидемиологическими нарушениями и так далее. Там много всего. В общем, вся продукция, которая не только поддельная, но и может по другим причинам нести риски или может быть причиной ущерба нашему с вами здоровью или даже жизни. И ее тоже примерно так же выявляют те же самые структуры. Если говорить о новизне, которую создает этот закон, то, что впервые систему «Честный знак» ГИСМТ начинают использовать не как учетную систему, а как элемент управления. Раньше ведь как было? Роспотребнадзор проводит проверки или плановые, или по заявлениям граждан. Выявляет те или иные опасные для здоровья товары. Они самые разные могут быть. Детские, например, игрушки с опасной краской. Угу. Да, и он дает предписание снять с реализации. Речь может идти об отдельной партии или о целой группе товаров, или всей товарной группе. Но предписание, вы знаете как, это то, что называется «пока улита едет». Да? Там всегда есть некоторый разрыв

0: между тем, как он выписал это предписание, и когда все это дошло до последнего прилавка, где находились эти товары. Они же могут быть по всей стране. Соединение честного знака и умных касс позволяет это сделать мгновенно всюду. Всюду, где товар продается через кассы. Понятно, что если мимо касс, то тут же ничего не сделаешь.
1: Ну да.
0: Да. Но в этом, конечно, преимущество, и в этом же понятный риск. Чтобы не бросать тень на наших производителей, приведу пример из американской жизни. 2008 год. Вспышка кишечной палочки. И первоначально регулятор FDA объявляет виновником томаты. Там выносит предписание, там без всякой этой системы, но, тем не менее, продажи обрушились, фермеры терпят убытки, а чуть позже выясняется, что основным источником были острые перцы халапеньо и серрано из Мексики. Но убытки-то уже понесены. И это большой вопрос, насколько точно и гарантированно принято решение регулятором. Я очень надеюсь, что значительный такой объем нормативной работы еще предстоит сделать, потому что правительство поручается в рамках этого законопроекта разработать все вот эти процедуры, так чтобы такой ответственный, достойный производитель или торговец не несли серьезные убытки, да и мы с вами тоже не несли бы убытки из-за возможных технических ошибок. Они всегда возможны. Но вот была такая история, что же тоже из жизни заокеанского товарища Abbott Laboratories. Это компания, которая один из основных производителей детского питания. Значит, у них там были проблемы с качеством продукции, и они остановили производство целиком. И в результате вот они, был закрыт этот завод, и в результате там возник серьезный дефицит детского питания в 22-м году. Это была уже проблема не только этого производителя или предприятия, или торговцев, а детей.
1: Ну, хорошо, хорошо, предположим. Но, опять же, остается открытым вопрос. Вот у нас один магазин, да? В этом магазине на полке стоит фальсификат или товар по какой-то причине вредный. Да? Вот. Да. И вот в этом же магазине касса. И есть в этом магазине администрация, задача которой продать весь товар, который у нее есть, да, минимизировав тем самым свои потери. Я себе слабо представляю хорошего администратора такого магазина, который не придумает, как обойти умную кассу. Ну, потому что вот реально в крупных, очень крупных сетевых супермаркетах я лично сталкивалась с ситуацией переклеивания вот этих наклеек со сроком годности.
0: Понимаю. И вот. Это возможно. И более того, мы с вами можем стать соучастниками этого. Нам говорят, слушайте, это классный продукт. Это вот там какой-то... Не знаю, где-то там в Москве какое-то надзорное ведомство чего-то там на кого-то
1: что-то там придумало, а продукт классный.
0: Да, нам теперь продавать не дают. А у нас ни одной жалобы. И мы с вами говорим, слушайте, 10% скидочку дайте, и мы купим. Ну, только мимо кассы купим или пробьем под видом чего-нибудь еще. На самом деле ситуация возможная, но, как всегда, это вопрос цены риска.
1: Я просто к чему? Да. Я к чему веду? Ну, вот очередной законопроект. Вот вроде бы как улучшить нашу с вами жизнь. Но он же не работает. Ну, во всяком случае, на 100% он точно не сработает.
0: Нет. Значит, во-первых, он еще не принят.
1: Ну, да. Ну, хорошо.
0: Работает он или нет, я бы не стал. Во-вторых, не существует, в принципе, ни одного закона, который делает людей счастливыми всегда и во всем. Этот закон позволяет сделать следующее. Решение, если оно принято о том, что та или иная товарная партия опасна, да, по разным причинам, остановить эту товарную продажу, реализацию этих товаров техническим способом. Сразу и мгновенно по всей стране.
2: Мгновенный результат. Илья Владимирович, времени, к сожалению, у нас совсем не остается. Спасибо вам большое за разговор. Руководитель Центра развития потребительского рынка экономического факультета МГУ Илья Ломакин-Румянцев был с нами на связи.
3: Наше время.
2: Мошенники стали чаще использовать схемы, связанные с санитарными услугами для частных домовладений, дачных поселков и садовых товариществ. Об этом говорят соответствующие исследователи, которые проводили свою работу. Отмечается, что с 2025 года таких объявлений, фейковых, опять же, да, количество таких объявлений выросло на 42%, ну, то есть практически наполовину, да. В чем здесь суть? Суть в том, что просят предоплату для того, чтобы обработать участок от клещей, комаров, муравьев или каких-то других паразитов, а потом на саму процедуру, собственно, и не приезжают. Ну, такой банальный обман, но, тем не менее, дачники, ответственные, я хочу сказать, дачники, которые хотят себя обезопасить, они попадаются на уловку мошенников. Попробуем разобраться во всем с председателем Общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов, с нами на связи. Андрей Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Расскажите, пожалуйста, насколько вот серьезен масштаб проблемы в данном случае?
4: Я думаю, масштаб не очень серьезен, потому что дачники такой битый уже народ, многократно обманутый, поэтому дачника среднестатистического трудно довольно обмануть, а тем более выманить у него деньги. Ну, если трудно, но все равно можно. То есть есть люди, которых обманывают там 100 раз, а все равно они готовы, чтобы их дальше обманывали. Поэтому, конечно же, и среди нашего брата находятся те, кого обманывают. Вы сказали, что взяли предоплату и не приехали. Ну, это значит такие, это начинающие жулики, да, неизящные. И, в принципе, для нас это, ну, самые наименее зловредные жулики, потому что они не нанесли вам никакого другого ущерба, кроме материального. А вот представьте, если все-таки приехали ребята, стали обрабатывать от клеща. Чем обрабатывать? Вы знаете, да, вот от клеща есть препараты, от клещей, от эксодовых клещей, те, которые, так сказать, кровопивцы, да, и которые мы боимся из-за болезни Лайма и прочих-прочих других болезней. Так вот, ну, препаратов много разных. Есть препараты любительские, которые наименее вредны непосвященным людям. Есть профессиональные препараты. Ясно, что профессиональными препаратами вряд ли можно обрабатывать дачу, тем более где там дети, собачки, где люди шашлыки жарят. Ну, в общем, много вопросов. И вот эти обработки, они чаще всего не поднадзорны никому. Дядя приехал, и что он там налил в свой опрыскиватель, вы же не знаете, вы не ведаете этого, вы не проверяли это. Поэтому я бы с опаской относился к таким объявлениям, если, конечно, это не какая-то действительно проверенная, сертифицированная компания, такие тоже есть.
1: Вот, хотела спросить, а есть ли такие проверенные, сертифицированные, к которым точно можно обратиться, чтобы, например, раз и навсегда убрать с участка слизни вот этих ужасных испанских?
4: Ну, есть, конечно. Вот, кстати, вот эта фраза «раз и навсегда».
1: Ну, хорошо, которую... на этот сезон, ладно.
4: И на этот сезон. Помните о том, что это как раз самая главная приманка жуликов. Раз и навсегда. Потому что ни один специалист в области там, насекомых, либо моллюсков, которыми являются слизни, не пообещает вам этого. Потому что это невозможно. Это, знаете, как обещать. Мы уберем из вашей жизни все зло. Ну, невозможно зло убрать из жизни, так и вредителей невозможно. Все равно и муравьи появятся, и клещи появятся, и слизни будут. Можно регулировать их численность, но здесь уже должен быть специалист, который избавит вас от той численности, которая наносит серьезный ущерб. Но он никогда не обещает расправиться раз и навсегда со всем. Так что вот это первый такой маркер, что, скорее всего, вас начинают обманывать и разводить. Вот с этим будьте осторожны. Это первое. Второе. Требование предоплаты – это практически 98% тоже маркер того, что вас хотят обжулить. Ну, как это так? Вот представьте, вы заказываете ресторан, да, где-то в интернете на неизвестном сайте, а вам говорят, вы оплатите сначала ваш ужин, а потом приезжайте. Ну, вы что, вы покроете виска, скажете, не, уж сначала я поем, а потом уже оплачу.
1: Ну, знаете, всякое бывает, если банкет заказываешь, то приходится платить вперед, тут уж никак.
4: Нет, если банкет заказываешь, вы некую предоплату вносите, но не платите за все. Поэтому вот что вас насторожить должно. Ну и, конечно, все-таки, если это будет какое-то учреждение, работающее при каком-то научном центре, понимаете, там, где специалист работает, вот настоящий специалист, даже если он подрабатывает, он ученый, но подрабатывает он вот этим, ну, по крайней мере, он не накосит это точно. У него есть некая профессиональная гордость, честь профессиональная. Он, ну, не мухлюет, даже когда ему голодно. Поэтому вот обращайтесь в такие вот заведения. Когда-то, давным-давно у нас были так называемые станции защиты растений, которые располагались в каждом регионе нашей страны большой. И станции защиты растений, кроме всего прочего, кроме, например, подбора препаратов, подбора сроков опрыскивания, борьбы, потому что, ну, у каждого вредителя есть своя...
2: Вот бы, Андрей Владимирович, сейчас взять и вернуть этих сертифицированных специалистов из институтов, и тогда уж точно быть уверенными, что ваш участок будет обработан не на 100%, не навсегда, а хотя бы на ближайшее время. Время, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам большое за разговор. Председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов был с нами на связи.
3: Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
5: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
3: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
1: Мы продолжаем наш эфир, и у нас 15-минутка спорта. Как обычно, Андрей Кудряшов у нас.
8: Пауза.
1: Ну, я пыталась посчитать, сколько минут мы сейчас будем разговаривать о спорте.
8: Здрасте. Здрасте. Не, ну, сегодня решили поговорить все-таки о чемпионате мира в Штатах, Канаде и Мексике.
2: Он закончился? Закончился? Когда?
8: Нет, это еще долгая история. По 19 июля. Это еще жить целый месяц. Но он, да, он стал очень длинным турниром, потому что впервые в истории 48 команд участвуют. Это, конечно, такая история тяжелая. Но вот мы вчера тоже с коллегами сидели, общались и обсуждали все перипетии чемпионата мира и сошлись на том, что вот первые два тура, вот первый и второй матч, да, в каждой группе, это такая вот, вот мировая тусовка. Болельщики, какие-то совершенно сумасшедшие спортивные герои, как вратарь сборной Курасао, да, 40-летний мужик, который там чуть ли у нас не во второй лиге, по-моему, играл, он тоже через Россию. Ну, где-то тут играл он. Вот. И сейчас, когда он он с испанцами, они... ну, нет, Кабо-Верде я перепутал, извините. Вот, когда они сыграли в первом туре с испанцами в ничью 0-0, он сделал там пару сейвов, у него было в подписчиках, по-моему, ну, 1050, да, там, на Кабо-Верде живут 100 тысяч человек, да, из них половина жителей страны на него, естественно, подписаны, ну, такой крутой, крутой мужчина, да, после этого матча у него 50 миллионов в социальных сетях взлетело, причем там за 3-4 дня, и рассказывали совершенно фантастическую историю, какие-то ушлые китайцы, какой-то маленькой там фирмы, ну, которая там что-то там продает, неважно что, да, вот, они ему написали в директ, агенту этого вратаря написали в директ и предложили контракт, такого никогда не было, ну, там на сумму на 15 тысяч, там, что, ну, долларов, да, но для них это просто вообще как манна небесная, там агент их потом благодарил, там, говорил, спасибо большое, слушайте, я так рад, да, мы вообще рады, там, завтра, давайте завтра, завтра спишемся.
9: Я упустил, что он такого сделал-то, что у него так...
8: Он, нет, команда сыграла в ничью 0-0 с Испанией. Это сенсация, спортивная сенсация. Вот, да. Он отбивал очень... Ну, несложные мячи, но он сделал так, чтобы они не забили. У них, безусловно, были голевые шансы, да, он там вытащил пару спасений, но как вам сказать, да, когда 11 человек защищаются у себя, да, и не бегают вперед вообще, да, забить гол, на самом деле, очень сложно, потому что все умеют играть в футбол. Вам надо пробить стену. Там, а стену пробить за 90 минут не особо возможно, да, там понятно, что какие-то моменты так или иначе будут возникать, потому что невозможно все время обороняться, да, все равно ты будешь допускать ошибки, но вот когда эти моменты возникали, он все равно сумел эти мячи отбивать, вот, и он стал национальным героем, мало того, что он стал национальным героем, он стал вообще мировой суперзвездой в спорте, и вот завершая эту историю про вот этого бедного китайского купца, ему потом просто никто не ответил, да, потому что ему в директ, там начали сыпаться, там уже там люди звонили этому агенту, то есть там заключали контракт там не на 15 тысяч, да, там, а на 1,5 миллиона уже там, там с каждым часом ставки росли, это очень веселая на самом деле история. Ну, естественно, пару слов там сказать про Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Если что, мужчинам Месси 38 лет, понятно, что достигая вообще такого возраста, и Роналду вообще 41 год, на всякий случай. Просто на таком уровне, то есть дойти до, во-первых, такого возраста, не получив какие-то серьезные травмы, и мне очень, на самом деле, зацепились слова Лионеля Месси. Сегодня я где-то прочитал, что пока мое тело будет позволять мне играть в футбол, это правда на самом деле. Я буду играть в футбол, да, но потому что все, аргентинцы выиграли 4 года назад, они там спустя, после 86-го года, когда Диего Марадона привел сборную Аргентины к знаменитой победе в Мексике, как раз на чемпионате мира, когда они немцев 1-0 обыграли. С тех пор, конечно, аргентинцы мечтали, что они выиграют чемпионат мира. И вот в 22-м году в Катаре в фантастическом финале они победили французов, да, 4-3. И тогда, собственно, можно было заканчивать. И я читал историю, что главный тренер сборной Аргентины еще за 2 месяца до старта чемпионата мира не знал, поедет ли Месси в сборную или нет. То есть человек просто нанял специальных людей. Он жил в Майами. Он играет в США вообще, в принципе, в клубной карьере, за какой-то клуб американский в МЛС. Они наняли физиотерапевта, наняли специального человека, который следил за подготовкой, физухой. Естественно, еда, да, очень важно, да. И за 2 месяца человек подготовился так, что вот он сейчас забил 5 голов. 3 в первом матче и 2 во втором. В 38 лет. Да, понятно, что он поцелованный богом футболист, это с этим уже никто не спорит. Феноменальный, на самом деле, футболист, такие очень редко рождаются. Но, тем не менее, дожить до 38 играть на своем каком? Шестом, пятом, я уже забыл. Ну, шестой чемпионат мира. Это 24 года карьеры. 24 года карьеры. Забивает на 5 подряд чемпионатах мира. И он сейчас спорит с молодыми пацанами, Килианом Мбаппе, там, Холландом, которая норвежская огромная машина двухметровая, которая тоже забивает, да. Но ребятам там по 20 лет, да, ему 38. И Роналду, которого после первого тура, ну, просто кому не лень, вообще его все хоронили. Ты что приехал-то, дядь? Ну, куда ты? То есть он там промахивался, он не добегал до мяча, ну 41 год уже, ну все уже. И вот во втором туре он делает дубль, и вот этот знаменитый «Сиу», когда ему 90 тысяч там кричали, там, когда он прыгает, да, знаменитое вот это движение Роналду, когда голом празднует. Вот, и, собственно говоря, это, кстати, против сборной Узбекистана, бедные влетели 5-0, и... Ну, в общем, таких историй...
9: Да,
8: и,
9: соперничек на самом деле... попался сложный.
8: Да-да-да.
9: Узбекистан, я имею в виду.
8: Ну, я понимаю, да, Узбекистан. И на самом деле таких историй миллион. Вчера была вообще просто фантастическая история. Англия... Нет, позавчера это было. Ну, просто извините меня, потому что матчи идут ночью, и я встречаю своих коллег, которые комментируют. Позавчера, что ли? Привет, да. Говорит, а ты, говорит, ты сегодня со мной работаешь сегодня? Я говорю, нет, все, да, что случилось-то? Говорит, а сегодня какой день, следующий вопрос, да? То есть люди живут ночью, то есть люди там... Да, нет, по американскому времени просто живут, да, то есть для них, да, да, они там, какой сегодня день? Ну вот.
1: Кто я?
8: Да, да, ты кто, да, вообще, да? Как ты сюда попал? Англия-Гана матч, значит, 0-0. Англичане прекрасное вообще впечатление произвели в первом туре. Это сборная, которая действительно претендует на золотые медали. И они играли против сборной Ганы. Ганцы, не будь дураками, они пригнали знаменитого ганского колдуна и шамана Нана Кваку Бансама, знаменитого колдуна Вуду, который, значит, ты вот качаешь головой, зря ты качаешь, потому что показывают крупняк, чувак какой-то достает, какой-то, не знаю, там, мука у него, мел, он так вот достает, дует, да, и все раздувает, и начинает свои шаманские истории. И этот Джуджу сработал в Бостоне, лучший бомбардир англичан, Гарри Кейн упустил 100% момент в концовке встречи, не забил, и потом британские ганские фанаты в соцсетях там вообще-то такую развлекуху устроили, и весь мир обсуждает, что африканца Джуджу реально сработал и заколдовал ворота Ганы от гола Харри Кейна. Но шаман оказался добрым чуваком и сказал, что я обязательно его расколдую. Угу. Это типа касалось только этого матча против Ганы. Дальше, пожалуйста, пусть он там забивает, что хочет. Вернулся знаменитый Лумумба. Конголезский суперболельщик, потому что у него...
1: Родственник?
8: Да,
1: Патриса.
8: Да. У него невероятно, конечно, образ и ритуальные танцы. Это медиа-сенсация, но на самом деле его давным-давно знают. Его образ, он кардинально отличается от типичных футбольных фанатов. Там вот в шапках, в этих, в шарфах, в джерси. Он олицетворяет собой такую, знаете, конголезскую элегантность.
9: Он, в красном пиджаке.
8: Да. Он безупречный, в классическом костюме. Он является ярким представителем африканской культуры, сообщества элегантных людей. И в США, в Мексике он появляется в идеально скроенных, кричащих ярких костюмах. Ты прав, да, красные... ярко-красном блейзере с гербом Конголезской Федерации на груди. Он очень аккуратен, носит красивые очки в тонкой оправе, значит, до блеска начищенные дорогие часы, там, я не знаю, там, спер он где или купил там подделку, ну, неважно. Главное создать образ, который станет затем медиа-образ.
9: Что сразу спер?
8: Но его визитная...
9: Подарили?
8: Извиняюсь, подарили, да. Но визитная карточка его стоять на возвышении трибуны абсолютно неподвижно в течение 90 минут матча, словно памятник. То есть он встал и стоит. И у него там вот руки кверху, одна рука, да, символично поднята вверх, указывая в небо, и он, естественно, его там, ну, телевизионщики, ну, просто сказка, да, ничего выдумывать не надо, его просто снимай, не хочу. Ну, таких историй на самом деле миллион, я уж не говорю о европейских болельщиках, которые приехали в США и наслаждаются фастфудом американским. Как известно, в США нормальной еды днем с огнем, конечно, не сыщешь, да, а фастфуд, пожалуйста, вот отсюда и до обеда, что называется. Да? Там вот эти огромные порции, да, там какой-то знаменитый соус ранч, там какие-то вот эти пончики, которые вчера я бедных норвежских девчонок видел, так корреспондент американский подходит, ну что, ну, говорит, ну как пончики, ну, такие смотрят на нее. Ну нет, плохие, такие, как так плохие, ну ты же Данки, это же донатс, нет, говорит, мимо денег, вообще нет, не получилось, вот, и... Ну, шотландцы, понятно, которые досуха весь Бостон выпили. Да. Они сейчас приехали в Баем. Кстати, сегодня очень важный матч. Шотландия-Бразилия. Шотландцы будут бороться за выход в следующую стадию, в плей-офф. Да,
9: а шотландцы играют отдельно от Англии?
8: Конечно. конечно, у них разные сборные. Несмотря на то, что это UK, Соединенное Королевство, да, там сборные Шотландии, Англии, Уэльса, что там, Северной Ирландии, кто там еще остался, кого я не назвал, да. Кто там в UK входит еще. Вот, и нет, они приезжают, они в себя вообще влюбили всех штатов, значит, все штаты. Бостон там вообще города побратимы с Глазго стали, потому что они там неделю тусовались, и там они просто получали огромное удовольствие. Сейчас они на пляжах Майами, вот на этой знаменитой береговой линии, они примерно, так что вы не переживайте, что в Майами не были, потому что пляж Майами выглядит один в один, как пляж в Сочи. Вот эта длинная дорога, кафешки, все то же самое. Только там, только вот шотландцы как Вася, да, веселятся. И фантастический чувак на роликах ехал с, господи, как на чем, на Волторне, не Волторне они играют, господи, вылетел из головы. На Волынке, да. Ехал на роликах, да, Волторне,
1: заговорился.
8: И ехал, играл прямо вот по этой колее ехал, да, там слева океан, справа кафешки, и он едет играть на Волынке там, ну, и все на него смотрят, причем едет там 20 со скоростью, та-та-та-та-та-та, ну, про Мексику сейчас ушла на второй план, их у меня полтора минуты, у меня столько таких историй, про мексиканцев могу рассказать, что там вообще самый ад творится, потому что там алкогольный конвейер, дети ни в коем случае не употребляйте, это 18+, литров всего, всего-всего-всего, и мексиканцы расчехлили старую игру «Поймай корейца», она называется, у них очень, да, она очень была популярна на чемпионате России, на чемпионате мира в России в 2018 году. Смысл в том, что мексиканские фанаты буквально реально они ловят на улицах, там, Тихуана, Гвадалахара, Мехико, видят азиата, говорит, все, говорит, это кореец, все, за ним бежит толпа, человек 10-15, его отлавливают, неважно, китаец, японец, они все для них корейцы, да, сажают себе на плечи, значит, поют все, что горит, вот, и носят по городу, как национальный герой.
9: Я не помню, чтобы такое было в России на чемпионате.
8: Было. Это мы просто мы переживали за свою сборную, а «Поймай корейца» они сделали. Но они, нет, ну и сам нет, там вообще такое творится. Я много чего видел. Значит, построили вот такую радугу, значит, из пивных стаканчиков. Значит, радуга в верхней точке, она, по-моему, метров... три придумаю. Так вот, они берут человека какого-то, вот, и, значит, вот, раскачивают его, да, и вот так вот через эту радугу перебрасывают и на другом конце ловят.
1: Люди развлекаются как могут.
8: Да, это очень весело.
9: Напоминаем, что употребление алкоголя вредит 18+, вашему здоровью.
8: Да. Смотрите футбол.
9: Андрею говорим спасибо. Наш спортивный обозреватель Андрей Кудряшов был с нами в студии.
3: Папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
10: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
10: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
12: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
13: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны.
14: На правах рекламы.
15: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна!
16: Добрый день! день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Но очень часто мужчины молчат о них, и это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
15: И каковы последствия?
16: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться.
15: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
16: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм. И лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
15: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
16: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777-81-83.
15: Ну вот основа простомага – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
16: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
15: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
16: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо.
15: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомак» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. 8 800 777 81 83. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомак прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
16: Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно. И тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений.

0: удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомак» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
1: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомак»?
0: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомак» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. «Простомак» – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о «Простомаге». Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
1: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомак». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. 8 800 777 81-83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: Театр Радио России представляет.
3: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет.
2: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
4: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
5: Строить, товарищ майор.
2: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
6: Трудно.
5: Не труднее, чем воевать, справимся.
6: Не скажи.
2: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда.
7: Сигналы точного времени.
2: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Член Центрального штаба Народного фронта, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Морозовской больницы, доцент кафедры детских болезней в Первом государственном медицинском университете имени Сеченова Павел Бережанский о расширении перечня стратегически значимых лекарств.
8: Очень важно понимать, что, например, замена препарата для пациента с муковисцидозом прошло уже 2.5 года. Ни одного побочного эффекта зарегистрировано не было. Все пациенты получают эффект клинический абсолютно тот же самый. Поэтому, если говорить про качество, полностью все следится и ходить. Даже некоторые фармфирмы проводят экскурсии на заводе, посмотреть, на каком уровне вообще обеспечено производство препаратов без доступа человека. Все делается абсолютно технически, в абсолютно стерильных условиях.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
9: Сейчас в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. «Пути, дороги» – программа о людях,

0: автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
1: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
0: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7:10 и 12:30 по Москве. И в 8:10 по времени Астрахани.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии с новостями Алексей Крылов. Здравствуйте. В этом выпуске Россия смогла полностью импортозаместить всю авиатехнику. Госдума приняла закон об обеспечении внутреннего рынка топливом. В России посмертно рассмотрят дело нациста об убийстве 3000 жителей СССР. Далее подробности. Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиатехнику, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации. При этом, по словам президента, западные перевозчики и производители авиатехники сами понесли ущерб от антироссийских санкций.
2: Российские авиаперевозчики и авиастроители одними из первых ощутили на себе последствия санкций, о которых я только что сказал, и попытки экономической изоляции России со стороны ряда недружественных правительств. В частности, столкнулись с нарушениями обязательств по поставкам и обслуживанию воздушных судов, с ограничениями на международные перевозки. Очень хорошо помню, когда вот МС-21, да, с крылом там возникли проблемы. Но, да, к сожалению, это отодвинуло вправо чуть ли не на 2 года всю эту программу. Но все-таки наша компания, в данном случае «Росатом», справились с этой задачей. И надо сказать, что те, кто принимал такие ограничения, сами в целом понесли определенный ущерб. Прежде всего, конечно, это перевозчики. Да и производители тоже. Мы же покупали у них эту технику в большом количестве.
1: Совещание по вопросам развития авиации прошло на территории летного испытательного института имени Громова в подмосковном Жуковском. Там Владимир Путин осмотрел образцы новой российской авиатехники, в том числе среднемагистральный самолет МС-21. Глава государства подробно ознакомился с устройством машины, ее кабины и пассажирских салонов. Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области, сообщили в Минобороны. Подробнее о результатах работы группировки сообщил ее старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанское Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад территориальной обороны в районах Толстодубово, Краснополье, Бачевска и Лесного. В Харьковской области нанесено поражение формированием 3 механизированных, 2 мотопехотных бригад и 2 бригад территориальной обороны в районах Рубежного, Избицкого, Казачьей Лопани, Колодезного, Водяного, Макарова, Ольховатки и Соснового Бора. Противник потерял свыше 215 военнослужащих, 5 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей.
1: Средства ПВО России за 13 часов уничтожили 245 украинских дронов, по данным Минобороны. В период с 7 утра до 20:00 по московскому времени украинские дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Вице-премьер Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на топливном рынке. Обсуждались вопросы поставок топлива в рамках Северного завоза. Как сообщили в правительстве, бизнес на совещании у Новака доложил о реализованных и планируемых мерах для поддержки топливного рынка России. Вице-премьер поручил обеспечить приоритетную поддержку топливного рынка регионов, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов. Напомню, накануне на совещании президент с правительством вице-премьер доложил Владимиру Путину, что Кабмин делает все, чтобы стабильно обеспечивать потребителей топливом. И сегодня Госдума приняла закон, направленный на обеспечение внутреннего рынка России автомобильным бензином и дизельным топливом и поддержку российских нефтеперерабатывающих заводов. Как заявил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин, это должно положительно сказаться на обеспечении бензином.
4: Мы с вами оказываем поддержку производителям моторного топлива и решаем те проблемы, которые сегодня существуют на рынке. Во всяком случае, значительно должны оказать положительное решение на обеспеченность топливом наших граждан. Со своей стороны постарались оперативно рассмотреть необходимые изменения в законодательство и надеемся, что после принятия закона у нас ситуация стабилизируется, а тот, кто должен контролировать и отвечать за эти вопросы, будет постоянно мониторить, и если потребуются другие изменения, мы со своей стороны пойдем на это, потому что понимаем, насколько это важно.
1: Добавлю, Федеральная антимонопольная служба напомнила о недопущении необоснованного роста цен на топливо. ФАС разослала соответствующие письма в 26 топливных объединений, которые занимаются реализацией нефтепродуктов в России. Большую партию техники передали сегодня бойцам группировки войск «Центр» в Ростове-на-Дону активисты «Единой России». Дроны, квадроциклы, мотоциклы, всего более 100 единиц разных машин, а также комплектующие к ним собрала партия при поддержке фонда ветеран СВО и контртеррористических операций. Единороссы оказывают помощь фронту с начала спецоперации. За это время на передовую отправлено различных грузов почти на 15 миллиардов рублей. Об этом сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
5: Традиционно мы все это делаем по заказам ребят. То есть это не наши какие-то выдумки, а то, что ребята заказывают, мы стараемся как раз доставлять сюда, в зону проведения специальной военной операции. «Единая Россия» сегодня по своими знаменами в таком системном режиме собрала и работает со всеми патриотически настроенными силами в нашей стране. И мы будем продолжать эту работу ровно столько, сколько это необходимо для достижения нашей победы.
1: Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении Гельмута Оберландера. Его обвиняют в геноциде за причастность к убийству в годы Великой Отечественной войны более 3000 советских граждан. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. До своей смерти в 2021 году он скрывался в Канаде. По данным следствия, уроженец Украинской ССР служил в фашистской зондеркоманде и с августа по ноябрь 1942 года принимал непосредственное участие в 4 массовых карательных операциях против мирных жителей и пленных красноармейцев Краснодарского края и Ростовской области. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее спорт, погода.
0: Спорт.
6: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Международному олимпийскому комитету потребуется некоторое время для решения вопроса о послаблении санкций в отношении российских спортсменов. Об этом заявила глава МОК Кирсти Ковентри. Ранее стало известно о том, что Международный олимпийский комитет принял поправки в олимпийскую хартию, касающиеся вопросов политической нейтральности движения. Согласно им, олимпийское движение должно всегда сохранять нейтральность, а роль МОК заключается в том, чтобы сохранять нейтралитет, свободный от правительственного, культурного, общественного и экономического давления. В единый календарный план Министерства спорта Российской Федерации включены международные этапы Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Китае, Таиланде и Турции, которые пройдут в августе и сентябре. Отмечу, что на данный момент Международный союз конькобежцев официально еще не объявлял о допуске российских юниоров до международных соревнований. Российский футбольный союз объявил о расширении полномочий видеоассистента-рефери перед стартом сезона. Изменения вступают в силу 1 июля, но уже применяются на матчах ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. С нового сезона ВАР может помочь главному арбитру в ситуациях, когда ошибочно назначается угловой удар, игроку ошибочно показывается вторая желтая карточка, игроку показывается желтая или красная карточка, когда нарушение совершено другим футболистом. В теннисе Екатерина Александрова обыграла чемпионку Ролан-Гаррос Миру Андрееву 6-3, 6-4 в матче второго раунда турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге и в 1/4 сыграет с Наоми Осакой. А вот Анна Калинская уступила Елене Габриэле Руссе 5-7, 2-6. И пока это все новости спорта.
1: Погода. В четверг, 25 июня, в Мурманске плюс 7, плюс 9, небольшой дождь. В Великом Новгороде плюс 17, плюс 19, без осадков. В Оренбурге плюс 19, плюс 21, без существенных осадков. В Нижнем Новгороде плюс 14, плюс 16, кратковременный дождь. В Владимире плюс 14, плюс 16, кратковременный дождь. В Туле плюс 16, плюс 18, кратковременный дождь. В Волгограде плюс 25, плюс 27, без осадков. Во Владикавказе плюс 21, плюс 23, кратковременный дождь, гроза. В Симферополе плюс 26, плюс 28, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем местами возможен небольшой дождь, температура плюс 19, плюс 21. В Москве днем с прояснениями, небольшой дождь, температура плюс 17, плюс 19, сейчас в столице 20 градусов тепла.

0: Радио России. Музыка.
1: Легкие люди.
2: Легкие люди. С Алексеем Певчевым.
3: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий, Алексей Певчев. И сегодняшний мой гость, его зовут Игорь Цалер. Это публицист, журналист, музыкант, автор нескольких книг о джазе, роке, поп-музыке, коллекционер и ведущий интернет-ресурса «Музыка. История. Открытие. Мифы». Игорь, здравствуй!
4: Рад поприветствовать уважаемых слушателей. Надеюсь, будет интересно.
3: Да, Игорь, я читатель твой давний, можно сказать, твой интернет-ресурс на Дзене «Музыка. История. Открытие. Эти мифы». Я с ним очень забавным образом дружу, потому что если я вдруг не видя шапки, не видя названия ресурса, читаю с интересом и потом в очередной раз удостовериваюсь, что это ресурс «Музыка. История. Открытие. Мифы». Я просто не знаю более результативного автора и столько всего интересного. Так что у тебя в самом начале программы огромное тебе спасибо за твой ресурс.
4: Спасибо, что пригласили.
3: А сегодня речь у нас пойдет о вокально-инструментальных ансамблях. Я думаю, что постоянные слушатели нашей программы уже слышали первую программу из этого цикла. Мы решили целый цикл из этого сделать. 60 лет назад впервые появился термин вокально-инструментальные ансамбли для обозначения, нельзя сказать, самодеятельности. Это были профессиональные музыканты, но именно людей, исполняющих молодежную популярную музыку. И сегодня мы поговорим о таком интересном явлении, как стилевые отклонения или стилевое развитие вокально-инструментальных ансамблей, потому что, ну, в общем-то, в массовом сознании вокально-инструментальные ансамбли — это такие стоящие на сцене мужчины и женщины, в костюмах, иногда и праздничных, иногда народных, которые исполняют долгие тягучие песни. Как правило, это песни были слова советских композиторов, иногда удачные, иногда не очень. Но, в общем-то, все выдержаны в каком-то едином ключе. Но на каком-то этапе музыка эта стала развиваться, и, ну, поскольку в состав этих коллективов входили профессиональные музыканты и, естественно, люди молодые, они, ну, с поветру держали и слушали все, что происходит в мировой популярной музыке, и потихонечку вводили элементы тех или иных направлений, стилей и жанров в свою, в общем-то, официальную эстраду. И я неоднократно у тебя на твоем ресурсе «Музыка. История. Открытие. Мифы» читал твои исследования на эту тему, они меня очень заинтересовали, и я попросил тебя отобрать несколько композиций, на основе которых мы могли бы этот феномен обсудить. Как

0: каких-то экспериментах. То есть вот несколько лет ушло на то, чтобы утрясти принципы жанра, на то, чтобы худсоветы, цензура допустили сам факт выхода на сцену молодых людей с гитарами, с удлиненными волосами, немножко более свободных, немножко более открытых, которые могли двигаться свободнее. То есть это было уже сложно. Что касается репертуара, то, конечно, все жестко регламентировалось. То есть нельзя было исполнять, скажем, свое, из-за чего многие музыканты ВИА испытывали дискомфорт и ощущение нереализованных амбиций, а потом и уходили, и эмигрировали в том числе. И, конечно, многие из этих людей, они слушали очень разную музыку, вдохновлялись не тем, чем надо, и пытались привнести свои идеи в музыку, но, естественно, в ограниченных объемах. Конечно, с запозданием. Конечно, это шло своим путем. То есть даже сам формат вот ВИА, он во многом повторял изначально Битлз, но Битлз-то возникли в 63-м году еще, вот на широкой сцене. А ВИА — это самый конец 60-х и первые годы 70-х, когда вот ВИА, так сказать, расцвели на советской сцене. То есть это уже было немножко запозданием, уже было реакцией на то, что в мире уже произошли там битломания, Вудсток, революция хиппи и прочее. И вот молодежь-то, несмотря на все препоны, чувствует, что веет какой-то новый ветер, что-то нужно, что-то хочется, а этого нет. И вот в ответ на это допустили некую такую вот компромиссную форму эстрадного искусства, условно для молодежи. И, конечно, ВИА, они были немножечко всегда ограничены с самого начала. Поэтому запоздание, конечно, присутствовало. Но тем и интереснее вот этот феномен тем, что везде все можно, а у нас нельзя. И вот когда что-то прорывается, это привлекает сразу внимание. То есть делает музыку интереснее.
1: Давай перейдем к музыке. Ты составил определенный сет-лист. Я, наверное, буду очень коротко рассказывать приблизительно о коллективе, а ты будешь представлять песню, на что там обратить внимание и чем она, может быть, была инициирована. Первыми у нас идут вокально-инструментальный ансамбль «Акварели», «Потеряешь, я найду». И про «Акварели» я что скажу, что они в апреле 1974 года возникли джазовый музыкант Александр Пертаковский и Виктор Викштейн в ее «Поющие сердца» и композитор Борис Рычков. Вот они создавали этот коллектив. Виктор Викштейн, я думаю, многие поклонники группы «Ария» помнят, что это человек, который позже создал группу «Ария» как продюсер. Это был самый, по-моему, большой коллектив. Я помню твой материал про них. По 16 человек входило в коллектив на первоначальном этапе. Первый диск у них вышел в 75-м году. «Рыжее лето». Такие песни там были «Потеряешь, не найдешь». И в 78-м вышел второй диск «Гигант». В этот день. Тут уже песня «Это только начало», «Горький мед», «Три слова». Потом один из участников, Белянин, по-моему, ушел в «Виа Пламя». Стал одним из ведущих солистов. Я думаю, к «Пламени» мы сегодня вернемся. И вот еще третий диск, это «Солнечный луч в моем сердце». На нем как раз была перепевка «Сувенир» хита Зимиса Русоса «From Souvenirs to Souvenirs». И группа просуществовала, точнее, вокально-инструментальный ансамбль просуществовал до 88 года. И я помню, твой материал как раз касался вот этой песни «Потеряешь, я найду». Она входила в сериал, да, по-моему, мини-сериал «Внутри Лапенко» назывался. И ты ему посвятил один из материалов. Вот, пожалуйста, расскажи про эту композицию «Потеряешь, я найду».
0: «Виа Акварели», он не самый известный из всех. То есть, в отличие от других, «Акварели» не породили какого-то грандиозного хита, который все знают. И в основном они вызывают даже у любителей вокально-инструментальных ансамблей сдержанную реакцию. Считается это такая группа более, второго плана, третьего эшелона, такая попроще, покандовее, что ли. И репертуар у них в основном был такой тоже кандовый, комсомольский, романтический, как бы спущенный сверху. Но пианист Александр Тартаковский, который основатель ансамбля, он был джазменом, и, естественно, фанк проникал вот на советскую сцену через джазменов. Джазмены это отлично в фанке ориентировались и, в общем, легко его адаптировали. И как раз вот «Потеряешь, я найду» — песня, в которой тоже присутствует богатая духовая секция, качающий бас, и вот общая такая джазовая раскачка, тоже в стиле, условно, группы «Кровь, пот и слезы», которая гремела в начале 70-х. И как раз сериал «Внутри Лапенко» привлек внимание новой аудитории к этой песне. И вот молодежь, которая родилась уже гораздо позже и «Акварели», и вообще Советского Союза, вдруг прониклась звучанием песен, которые слушали их там родители, бабушки, дяди, тети. Именно вот благодаря этой фанковой вибрации тоже, я думаю, что интерес усилился. То есть эти песни звучат легко и модно, по-современному, условно говоря. Поэтому «Акварели» тоже могли задать фанка, и в этой песне мы это можем услышать.
1: Давайте послушаем вокально-инструментальный ансамбль «Акварели», «Потеряешь, я найду». Это было...

0: Это была песня «Потеряешь, я найду» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Акварели». И дальше вот ты предложил «Вио Пламя». Тоже очень интересный коллектив. Творчески это часть людей, которые вышли из состава «Самоцветы». Песни их «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу», «До свидания, Москва», «Снег кружится». В 75-м году они возникли. И в 75-м году этот ансамбль организовался как раз Сергей Березин, лидер, выходец из «Самоцветов». Я вот, знаешь, когда готовился к эфиру, узнал, что Марк Фраткин и Иосиф Кобзон им помогали продвигать свою музыку. И вот и тоже забавный эпизод. Я даже посмотрел видео небольшое. В 79-м году «Пламя» гастролировали на Мадагаскаре и привезли оттуда инструмент под названием «Валиха». И мелодичную народную песню сделали «Берег моря». И в 80-м году, я думаю, что многие помнят этот момент, на закрытии Олимпиады, песню «До свидания, Москва» пели Лев Лещенко и Татьяна Анциферова в сопровождении «Пламя». И еще один вариант, только ансамбль «Пламя» исполнял Ирина Шачнева, вокалистка. И вот у них как раз очень была необычная в финале творческая судьба. Они в 82-м году выпустили пластинку «Время пик», которую даже такие андеграундные рок-критики котировали. И в 83-м джаз-рок заиграли, спектакль «Кинематограф» на стихи Юрия Левитанского. Всего у них вышло 5 пластинок, 11 миньонов. И 25 миллионов экземпляров разошлось, все это дело по стране. И в 90-м свое существование они прекратили. Ну и ты предложил композицию «Это говорим мы».
1: Да, все верно. Я взял эту вещь в качестве примера такого латиноамериканского влияния на советскую эстраду. Не секрет, что Советский Союз и Кубу связывали достаточно обширные политические, экономические связи. И нужно было наводить и культурные мосты. Поэтому советским музыкантам было дозволительно использовать какие-то элементы вот тропической карибской музыки в своих аранжировках в качестве вот, ну, дружеского жеста по отношению к нашим коллегам и друзьям. И как раз «Это говорим мы» — один из классических номеров, когда советский Виа берет на вооружение вот богатую перкуссию латиноамериканскую, маракасы, бонги и общую такую атмосферу какого-то тропического карнавала. Это довольно редкое настроение вот на советских пластинках, но я думаю, что эта вещь была сделана в качестве некого дара, подношения кубинской аудитории, возможно, перед гастролями куда-нибудь на Кубу, потому что «Пламя» выступали вот на Всемирном фестивале молодежи, который в Гаване был. Я думаю, что на этом событии песня имела успех. Ну, из нее осталась фраза, которую знают все: «Куба далеко, Куба рядом». То есть она и сейчас у нас далеко, а немножко и рядом. Поэтому песня, по сути, осталась актуальной по сей день. Ну, и в ней есть вот «Южное солнце» и много-много фанка, и много-много латиноамериканских мелодий.
0: Фразу эту еще обыграла группа «Запрещенные барабанщики». Я думаю, что многие помнят эту песню.
1: Да-да-да.
0: Да, ну давайте послушаем вокально-инструментальный ансамбль «Пламя». «Это говорим мы».

0: композиция «Это говорим мы» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Пламя». Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ведущий Алексей Певчев. И сегодня на связи из Екатеринбурга Игорь Цалер. Публицист, журналист, музыкант, автор книг о джазе и роке, коллекционер и ведущий интернет-ресурса на Дзене «Музыка. История. Открытие. Мифы». И мы сегодня обсуждаем нестандартные подходы вокально-инструментальных ансамблей к современной музыке тех лет. Да, напомню, что наша программа выходит в рамках цикла, посвященного 60-летию такого явления, как вокально-инструментальный ансамбль. Появился 60 лет назад этот термин. Ну, группа «Цветы». «Цветы» — это наша группа Стаса Намина. Тут здесь она как раз видит «Цветы, стучат колеса». Я думаю, что песни основные тоже назову. «Летний вечер», «Есть глаза у цветов», «Звездочка моя ясная». В 69-м году они возникли, а в 73-м уже выпустили пластинку. В 74-м группу прикрыли, уж не знаю там за что. В 77-м группа возродилась как группа Стаса Намина. Долго им не удавалось выпустить пластинку. Ну, вот в 80-м году вышел «Гимн солнцу», «После дождя», «Богатырская сила», скажи мне, да? Такие замечательные композиции известные. Дальше Стас делал группу «Парк Горького», а группа «Цветы» существует до сих пор. И с ним в составе отмечают юбилеи периодически. И ты выбрал песню «Стучат колеса». Чем она тронула тебя?
1: Когда уже основные вот эти бурные времена притеснений закончились для Стаса Намина и «Цветов», то есть это уже 80-й год, это уже Олимпиада, это уже больше послаблений, уже можно больше делать, уже возникло и диско на советской сцене, и джаз уже перестал быть уже каким-то маргинальным явлением. И «Цветы» здесь тоже проявили себя в качестве многогранных музыкантов. Они и рок-музыку адаптировали под себя, и диско, и, конечно, фанк. Ну, «Стучат колеса» — это такая милая среднетемповая соул-баллада. То есть она выполнена в стиле такого расслабленного курортного саунда. И по нынешним временам ее можно назвать, ну, софт-роком, например. В ней присутствует джазовое соло гитарное. То есть она такая совершенно по духу, даже ближе к соулу, чем к фанку. То есть она более спокойная, умиротворенная. Но в ней присутствует вибрация. Та самая модная в 80-м году. Это было и в США, и в Европе. Ну, сейчас это называют яхт-роком. Есть такое обозначение яхт-рок. Ну, от слова яхта. Условно говоря, это музыка для спокойного, мирного существования где-нибудь на собственной белоснежной яхте. Расслабляющая музыка, бесконфликтная, несущая никаких идеологических сложностей. Музыка для отдыха и удовольствия. Ну и «Цветы» ее преподнесли по-настоящему классно. Я думаю, что слушатели должны это оценить.
0: Давайте послушаем вокально-инструментальный ансамбль «Цветы», композиция «Стучат колеса».

0: была композиция «Стучат колеса» в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Цветы». Переходим к Виа Ариэль. То есть они у меня, знаешь, они у меня проходят в такой обойме, наверное, как и песнеры, потому что активно они работали как раз с фолком, с многоголосием, народные песни пели. Они возникли в 68-м году в Челябинске. Из нескольких составов был сформирован этот коллектив окончательно, который стал известен на всю страну. Валерий Ярушин, такой знатный поклонник Битлз. Периодически он на мероприятиях, связанных с Битлз, возникает. Очень обаятельный человек. Ну, а дату образования они считают 7 ноября 70-го года. Потом на фирме «Мелодия» в 75-м году у них вышел первая долгоиграющая пластинка «Зимы и весны». Композиция «Перефраз». Уже они даже в хард-рок уходят. Ну и нельзя не вспомнить пластинку «Между небом и землей» с музыкой Александра Зацепина. На ней Ариэль несколько песен исполнил. «Уходишь ты» — такая композиция знаковая. Пластинку «Русские картинки», наверное, надо вспомнить. Потом их участие в фестивале «Тбилиси-80». И дальше уже такая история, конечно, немножко пошла на закат. Они начали выяснять, кто Ариэль, кто новый Ариэль. И с середины 2000-х Валерий Ярушин является основным фронтменом, как вот я прочитал, среди участников ретро-шоу группы солистов легендарных ВИА 70-х, 80-х под названием «Легенды ВИА. Мы из СССР». Всего они записали 24 пластинки. Ты выбрал один из главных их хитов. Давай вот про него, пожалуйста, информацию.
1: Ариэль — это достояние Челябинска, Южного Урала. То есть здесь эти музыканты считаются совершенно вот героями, и их очень любят, и всячески за них болеют. Ариэль начали, конечно, с подражания Битлз, потом они ушли в прогрок и эксперименты с фолком, и действительно создали несколько, ну, потрясающих работ, которые совершенно не стыдно поставить рядом с какими-нибудь записями первопроходцев западного рока, скажем так. Я выбрал трек «Устыпорушка Параня». Это интересный эксперимент на стыке русского фольклора и диско. То есть здесь Ариэль вот решили соединить вроде бы несоединимые. Они взяли русскую народную песню и положили ее на бит в 4 четверти, добавив совершенно ядовитый синтезатор, такой самый жирный какой-то тембр, и немножко добавили влияние Бонни М в виде вот низкого мужского голоса, когда там, ну, если кто помнит, Бобби Фаррелл в Бонни М, он открывал рот под фонограмму, но в это время звучал низкий мужской голос. И в «Порушке Паране» тоже это есть. Это под Бонни М. И я думаю, что многие зрители 80-х годов, кто смотрел телевизор, помнят клип «Порушка Паране», в котором Валерий Ярушин выходил из реки, играя на бас-гитаре. Но если кто захочет, может найти. Это невероятное зрелище, которое многих потрясло. То есть человек выходит из водоема с дорогостоящей иностранной бас-гитарой. Но песня очень такая заводная и классная. Вообще, западные слушатели, вот если почитать комментарии, они тоже очень удивляются, что в Советском Союзе наворотили такую диско-штуковину, очень экзотически звучащую и очень интересную. Я думаю, что в контексте диска эту песню многим известно, послушать особенно интересно.
0: Скажи, а вот как ты считаешь, вообще, в принципе, обращение вокально-инструментальных ансамблей к фолк-традиции, это было таким творческим компромиссом, это было обязательным условием, или это искренне все-таки был действительно порыв? Вот чего здесь больше, вот у тех же песнеров, ну и у Ариэля?
1: Обращение к фолку у всех было разным по мотивации. Кто-то, наверное, из-под палки это все делал, пытался использовать народные мотивы вынужденно. Но в случае, например, Виа Ариэль, я думаю, что это было искренне. Валерий Рушин, он написал мемуары о своей группе и о себе. Очень интересные, кстати, если кто-то вдруг захочет почитать, то я рекомендую, потому что Валерий Рушин очень хорошо пишет, легко и интересно читать, много подробностей. Он пишет о том, как он с детства любил, в общем, народную музыку, любил слушать то, что звучит вокруг, а вокруг звучали абсолютно вот, ну, народные шлягеры, общедоступные. И когда он играл уже в ансамбле, конечно, он любил Битлз и хотел играть под Битлз, но он сохранил в себе любовь вот к русским напевам, таким вот уральским напевам, и совершенно искренне и от души соединял их вот с прогроком. Он любил Эмерсон, Лейк и Палмер, Yes, подобные группы. И ему показалось, а почему бы нет? Богатая русская традиция в сочетании вот с драйвовым роком, что это может породить? Поэтому в случае Ариэля, я думаю, что это было вот прямо от души, и это настоящее достижение. Ну а песнеры тут вообще без вопросов, то есть один из лучших коллективов, и там их можно смело ставить рядом с любыми там мировыми звездами.
0: Давайте послушаем вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль», «Ух ты, порушка, паранья».

0: владелец вокально-инструментального ансамбля «Ариэль». Ух ты, Порошка Паранья. Напоминаю, что вы слушаете программу «Легкие люди». С вами я, ее ведущий Алексей Певчев. И сегодня наш гость, он же эксперт, на связи из Екатеринбурга, Игорь Цалер. Публицист, журналист, музыкант, автор книг о джазе, роке и поп-музыке. Ведущий интернет-ресурса «Дзен. Музыка. История. Открытие. Мифы». Настоятельно рекомендую вам к нему обратиться. Это очень-очень интересный ресурс. И мы сегодня беседуем о вокально-инструментальных ансамблях. 60 лет в этом году термину «вокально-инструментальные ансамбли». О их неформальных подходах к творчеству. Игорь, ну вот ты выбрал вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята». Тут я даже не буду углубляться в историю. Этот коллектив настолько известен, что, в общем, даже как-то на это время не стоит тратить. Лучше музыки дать побольше. Никогда не поверю. Это кавер на Бонни М, да, я так понимаю, ты выбрал?
1: Да, все верно. Это песня из альбома «Музыкальный глобус», который был выпущен перед Олимпиадой в Москве, чтобы показать, что и в СССР есть модная музыка, совершенно по западным канонам сделанная. И она вся состояла из перепевок иностранных хитов, европейских, американских. В том числе на этой пластинке есть и песня «Я не поверю». Это кавер Бонни М. Песня «Never change lovers in the middle of the night». «Никогда не меняй любовника посреди ночи», условно говоря. И так как это Бонни М, конечно, играть пришлось как Бонни М. И это один из самых фанковых номеров вообще в советской звукозаписи, к которому можно применить любые критерии вот американского фанка, скажем, или диска. То есть эта песня в традиции, которая вот у нас была для нас не родной. То есть это абсолютно дисковая вещь. И выполнена она филигранно, очень классно. И я думаю, что многим она известна. И даже в сравнении с Бонни М она не меркнет.
0: Давайте послушаем версия вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята». Их версия песни группы Бонни М «Never change lovers in the middle of the night». Вот как это звучит.

Песня в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята», «Никогда не поверю». Их версия, их прочтение песни группы Boney M, «Nova Changeliner in the Middle of the Night».

0: Ну и финальная у нас сегодня пьеса в исполнении «Вио Красной Маки». Тоже про них очень много всего можно рассказать. И я, интересуюсь ими, тоже руководствовался твоим интернет-ресурсом. Про них я все-таки кое-что расскажу. Они возникли в городе Макеевка Донецкой области. Вначале назывались «Вио Калейдоскоп». По многим филармониям они мотались. В общем, большие были перемещения. Некоторое время у них пел Александр Лосев, вокалист группы «Цветы». И много с кем они работали. От Давида Тухманова до Михаила Шафутинского. Клавишник Аркадий Харалов блестяще с ними работал. Думаю, многие помнят песню «Давай попробуем верить» на стихи Андрея Дементьева, выдающегося отечественного поэта, главного редактора журнала «Юность». Ну а в 79 году там просто золотейший состав, можно сказать, туда приходит Юрий Чернавский. Тут, я думаю, тоже представление не нуждающийся, выдающийся человек. Вам тут и «Банановые острова», и «Выше радуги», и огромное количество хитов. Ну и, конечно же, ритм-секция. Блестящая, одна из лучших вообще в отечественной поп-рок-музыке. Это Сергей Рыжов, басист, и Юрий Китаев, барабанщик. Вот они, как раз, по-моему, из группы «Динамика», они тогда ушли от Кузьмина. И вышла у них пластинка «Если не расстанемся», такой диско-поп был. И в 80-м году выходит пластинка «Кружатся диски», стихи Игоря Кохановского. Игорь Кохановский написал тексты для этой пластинки, а за пультом звукорежиссерским работали два блестящих звукорежиссера — Сергей Теплов и Юрий Богданов. Юрий Богданов — это легенда абсолютно. Позже в составе работали Павел Жагун и Николай Девлет-Кельдеев. Это, собственно, были основные движки проекта «Моральный кодекс». И всего они 12 пластинок и миньонов выпустили. Не существует они, кстати, до сих пор. Руководит ими Александр Касаткин. Я с ним не так давно познакомился. Я думаю, что он станет гостем одной из программ «Легкие люди». Тоже очень интересный человек. Он более подробно расскажет историю коллектива «Красной Маки». Ну и я, собственно, к ним еще обратился, потому что у тебя на ресурсе нашел как раз материал про магнит-альбом «Звездный дилижанс». Очень хороший, исчезнувший, к сожалению, альбом. Ну а ты предложил обратиться как раз к «Красным Макам», к альбому «Кружатся диски».
1: Да, все верно, потому что этот альбом является шедевром советского стиля диско. Это тоже 80-й год, когда стало многое можно. И диско был воспринят советскими его цензорами и чиновниками очень благосклонно, потому что эта музыка совершенно, ну, безыдейная, скажем так, то есть в ней никакой крамолы не сыщешь, она танцевальная, рассчитанная на отдых после тяжелого трудового дня и не несет в себе никаких рисков опасности. То есть танцевальная, ритмичная, современная музыка, безопасная. И «Кружатся диски» — это был суперхит из альбома, который весь представлял собой нон-стоп-микс из нескольких диско-треков. То есть это было новое в советской звукозаписи. Весь альбом был создан как единый микс. Совершенно, ну, в модном западном формате. Поручили это дело, естественно, человеку нетривиально мыслящему. Это был Юрий Чернавский, клавишник, саксофонист, тоже джазмен, который прошел школу нескольких оркестров и с Муслимом Магомаевым играл. Ну, то есть человек абсолютно открытый всему новому и слушавший много разного. Новую волну, рок, джаз, джаз-рок, фьюжн. Он любил все, интересовался и пытался это внедрить как мог в записи ансамблей, в которых он играл. «Кружатся диски» — это во многом его детище, но не только его. То есть там и другие ребята проявили себя. Ну, «Кружатся диски» — это прямо вот манифест советского диска, когда стало можно уже употреблять в песнях слова «дискотека», «дискоклуб», «диск-жокей». Это новые термины, которые были в то время так в новинку. Ну, я думаю, что наши слушатели сразу оценят танцевальный заряд, который заложен в этой музыке. Было бы классно поставить ее где-нибудь в студии 54 в Нью-Йорке, где-нибудь в году в 79-м. Интересно, как бы отреагировала тамошняя публика, но, к сожалению, это можно лишь только себе вообразить. Но на советских дискотеках такая музыка звучала вполне увесисто и круто. И я думаю, что и по сей день ее можно слушать, и наслаждаться, и танцевать.
0: Да, это, наверное, одно из наиболее ярких обращений вокально-инструментальных ансамблей в сторону таких неформальных свежих жанров. Как раз очень ярко все это характеризует. Игорь, спасибо тебе большое. Я желаю твоему ресурсу «Музыка, история, открытие, мифы» максимальное количество подписчиков. Желаю тебе сил, потому что спасибо. Ты пишешь много очень интересного и дает, надо сказать, иногда мне даже определенные темы для программ. И повторюсь, что действительно, я когда натыкаюсь на какой-нибудь интересный материал, еще не видя шапки и названия канала, и потом думаю, ну что ж, ну опять тут «Музыка, история, открытие, мифы». Да как же так? В общем, желаю тебе в творческой энергии неустанной. И спасибо тебе огромное за этот рассказ, за глубокое погружение в вокально-инструментальные ансамбли.
1: Спасибо, Алексей. Рад был поучаствовать. Желаю всем легкости, музыки, летнего настроения. Всем счастливо.
0: Напомню, что сегодняшним гостем программы был Игорь Цалер. Публицист, журналист, музыкант, автор книг о джазе, роке и поп-музыке, коллекционер редких записей и ведущий интернет-ресурса на Дзене «Музыка. История. Открытие. Мифы». Ну а завершит нашу программу песня в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Красные маки». Называется она «Кружатся диски». Вы слушали программу «Легкие люди». С вами был я, ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего. Слушайте только легкую музыку.

0: «Легкие люди» с Алексеем Певчевым.
1: Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
2: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
3: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
1: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
4: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучат и детей.
3: Это правда.
1: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8:35 по Москве и в 7:35 по времени Калининграда.
5: Радио России. Главное радио страны.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
5: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
7: Все хвалят системы и подразделения ПВО, но забывают про системы радиоэлектронной борьбы, которые также эффективно справляются с воздушными целями. Мы тоже ищем противоядие.
5: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу. В 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска.
1: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
9: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел совещание по вопросам развития авиации. Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. Крупнейшим заказчиком среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21 станет группа «Аэрофлот». Далее подробно. Власти сделают все, чтобы отечественные перевозчики летали российскими самолетами. Заказ на авиатехнику огромен, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации. Глава государства назвал очень хорошим уровень новых российских самолетов МС-21, Суперджет-100 и Ил-114-300.
2: Перед российскими производителями стоит очень амбициозная задача. Отечественные воздушные суда по качеству, надежности, по своим техническим параметрам должны конкурировать и не просто конкурировать, а успешно конкурировать с зарубежными. Такие задилы, перспективная модель у нас есть, в том числе это среднемагистральный МС-21 уже со своим собственным двигателем, ближней магистрали новый сухой суперджет, как вы помните, мы начали делать это с партнерами из Италии, из Франции, они ушли, ну, все заместили. И более того, мне вот сейчас пилоты говорят, улучшили, не просто воспроизвели то, что было, вместе с партнерами сделали, а улучшили характеристики, это очень хорошо. Ну и, конечно, Ил-114-300 для регионального сообщения.
1: Президент подчеркнул, что способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России. Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. В Константиновке в Донецкой Народной Республике штурмовые подразделения продолжили наступление в юго-западной части города, уничтожая разрозненные группы противника и одиночных боевиков. За сутки освобождено 114 зданий. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих бронеавтомобиль. Всего в полосе ответственности южной группировки войск противник потерял до 205 военнослужащих. За сутки нанесено поражение формированием 9 украинских бригад в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Николай-Поле, Николаевка и Краматорск. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – это полумертвая организация. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на Международном научно-экспертном форуме. По его словам, членство России в этой структуре – это возможность на обливание грязью отвечать фактами.
3: Это решать президенту, но я бы точно вышел из этой организации, если бы не одно обстоятельство. Другие не выйдут. Мы выйдем одни, и ну, не то, что нам как бы будет неуютно. Нет, но не лишне иметь площадку, где тебя в открытую при тебе поливают грязью, ну, просто грязью поливают, которую из лужи начерпали, а ты в ответ имеешь возможность предъявить факты. А вот на факты тем, кто грязью тебя поливал, уже ответить нечего. Так что мы там остаемся, но прекрасно понимая значение этой структуры.
1: Ранее Сергей Лавров заявил, что украинский конфликт еще вполне возможно разрешить политикой дипломатическими методами. У России в 2022 году не осталось никакого способа, кроме как начать спецоперацию, чтобы защитить миллионы граждан, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что Украиной управляют кукловоды.
4: У Украины лишь декларируемый суверенитет. Истинный суверенитет отсутствует, поскольку страной управляют третьи лица. Через подконтрольные им структуры эти кукловоды под угрозой отказа от финансирования назначают лояльных им лиц в украинские органы власти, прекращают полномочия несогласных, а самостоятельность этого государства или несостоявшегося государства имеется лишь в рамках, которые ей определили спонсоры. Но даже все перечисленное не мешает проведению переговоров, в том числе с фиксацией их договоренности через парламент или механизмы прямой демократии, о чем неоднократно говорил наш президент, президент Российской Федерации. Однако проблема на Украине имеет и иной аспект, и связана она с тем, кто и как формирует волю народа в этом агонизирующем государстве.

0: в своем парке до 200 штук к 2033 году. Как отметил глава Ростеха Сергей Чемизов, как только сертификация будет завершена, самолеты планируется сразу выпускать и передавать в авиакомпании.
1: Самолет пойдет в серию. Уже заделы созданы. У нас есть задел на 18 машин МС-21, где-то порядка 20 суперджетов. Поэтому как только сертификация будет завершена, мы сразу начнем их выпускать, передавать в авиакомпании.
0: На этом пока все. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Далее новости спорта и прогноз погоды. Спорт.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Введенный календарный план Министерства спорта России включены международные этапы Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Китае, Таиланде и Турции, которые пройдут в августе-сентябре. Отмечу, что на данный момент Международный союз конькобежцев официально еще не объявлял о допуске российских юниоров до международных соревнований. Российский футбольный союз объявил о расширении полномочий видеоассистента-рефери перед стартом нового сезона. Изменения вступают в силу с 1 июля, но уже применяются на матчах ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. С нового сезона ВАР может помочь главному арбитру в ситуациях, когда ошибочно назначается угловой удар, игроку показывается желтая или красная карточка, когда нарушение совершено другим футболистом. «Локомотив» объявил о трансфере экс-капитана «Спартака» Георгия Джики. Контракт с 32-летним защитником подписан на один год. Ранее Джики расторг соглашение с турецким «Антальяспором». Сообщалось о том, что в «Локо» футболист будет получать 3 миллиона рублей в месяц. Футболист Ростова Кирилл Щетинин близок к переходу в «Ахмат». Сумма трансфера составит 200 миллионов рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов. «Ахмат» согласовал личный контракт с Щетининым, который уже прошел медосмотр. Соглашение будет подписано на 4 года. Теннис. Екатерина Александрова обыграла Миру Андрееву 6-3, 6-4 в матче второго круга турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. В четвертьфинале Александрова сразится с Наоми Осакой. Анна Калинская в матче второго раунда уступила 105-й ракетке мира Елене Габриэле Руссе 5-7, 2-6. На турнире категории WTA 250 в Истборне Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв во втором круге 112-й ракетке мира 38-летней Татьяне Марии 2-6, 1-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода. Завтра в четверг, 25 июня, в Хабаровске плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Ярославле плюс 17, плюс 19, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Нальчике плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве ночью облачно, пройдет небольшой дождь. Днем в столице плюс 17, плюс 19.

0: Неопалимая Купина. Радиоспектакль по одноименной повести Бориса Васильева. Часть третья.
1: Мы гвардейцы 1-й гвардейской танковой бригады.
2: Мы гвардейцы 1-й гвардейской танковой бригады.
1: Приносим торжественную гвардейскую клятву.
2: Приносим торжественную гвардейскую клятву.
1: Дух великого Ленина осеняет наш путь.
2: Дух великого Ленина осеняет наш путь.
1: Вперед, победе!
2: Вперед, победе!

Это уже было после института. Уже лет 20, что ли, прошло. У Иваншины сменилось несколько воспитанниц. Они уезжали всегда в слезах и долго писали письма. Сначала часто, потом реже, потом... Но Антонина не обижалась. Понимала, что замотались ее девчонки между семьей и школой, между детьми и мужем.

0: работой. Она все понимала, хотя веселее ей от этого не становилось.
1: В то время у нее жила Лада. Ладочка. Ладушка.
2: Хмуриться не надо, Лада. Хмуриться не надо, Лада. Для меня твой смех награда. Лада.
1: Можно я буду называть вас мамой? Я из маленького районного городка, а мечтаю работать здесь, в областном. Мы, конечно же, с учениками будем друзьями, но я сразу покажу характер. Верно, мамочка? Я не хочу казенщины, образ Татьяны и так далее. Я хочу, например, такую тему. Женщины в творчестве и жизни Александра Блока. Правильно, мамочка? Из всех коллективов учительский мне представляется самым нравственным. Я права, мамочка?

0: Ладушка, хочешь работать в моей школе? У нас хороший коллектив, опытные педагоги.
1: Мамочка, я не смею сказать «хочу». Я могу только мечтать о таком счастье.
0: Без прописки тебя могут не оставить, даже если я буду ходатайствовать в ГУРАНО.
1: Я ни о чем не прошу.
0: Я знаю, Ладушка, знаю, доченька моя.

0: моя. Теперь мы навеки вместе, потому что у меня постоянная прописка. Ура, мамочка!
1: Мамочка, у нас начинается практика. Можно я буду ходить в твою школу?
2: Конечно, доченька, привыкай, тебе в ней работать.
0: Ура! Я буду преподавать литературу в самой лучшей школе города.
3: Все это происходило еще при старых соседях. Потом появился Олег Беляков, затеявший неторопливый и основательный ремонт. И каждый вечер регулярно приходивший убирать мусор. А однажды, только маляры закончили работу, в комнату вошла Лада с незнакомым мужчиной лет 30. Названная дочь несла объемистый тюк, а незнакомец – два больших чемодана.
0: Это мой муж.
4: Муж?
5: Главное, ребята, сердцем не стареть. Паспорт показать, Антонина Федоровна. Комнатка светлая, сухая. Ремонт, конечно, неплохо бы провернуть. Потолок побелить.
2: Какой муж, какой ремонт? Почему вдруг потолок белить?
5: А потому что я, согласно закону, как супруг, прописываюсь на жилплощадь жены. Скажете, что не согласны? Так вот вам заявление, чтобы, значит, жировочки пополам. Мы свои права знаем. А будете спорить, общественности повестим, что вы мешаете счастью молодой семьи, законно прописанной на этой вот жилплощади, с вашего же согласия. Устраивает? Ну тогда давайте сосуществовать. Под крылом самолета о чем-то длинное море тайги.
3: Антонина почувствовала, будто сухой, твердый, как камень, глинистый ком снова ударил в позвоночник. Точно в то же место. Только боль была иная. Пронзительно острая. Нестерпимо острая. Лишившая ее не сознания, а способности двигаться. Двигаться и говорить.
5: Ну, думаю, договоримся. Вы с орденами походите в горком, поплачетесь на тесноту да на нас в придачу. И вам, безусловно, где-то комнату выделят. И все тип-топ, как говорится, вы еще к нам в гости ходить будете. Ладкиного пескуна, который через полгодика на свет явится, нянчить станете. Да еще и нам спасибо скажете, что старость у вас не одинокая.
0: Лада молчала и изо всех сил старалась глядеть в сторону.
2: А Иваншина, напряженно ловя ее взгляд, пыталась хоть слово из себя выдавить. Пыталась и не могла.
5: Вы же Ладку любите? А для нее эта комната – единственный способ счастья добиться. Мы с ней тут еще пару ребят заделаем.
2: В верхнем ящике старомодного комода, доставшегося еще по наряду военкомата при вселении, лежал Вальтер. Отличный офицерский Вальтер с полной обоймой в рукоятке и запасной рядышком. Сама сняла с убитого обер-лейтенанта во вражеской траншее.
6: Zu schießen, das habe ich nicht geschafft.
2: Очень уж ладный пистолет был, когда хотел подарить его лейтенанту Вильяминову. Лейтенант нашел невесту, исчез навсегда. Осталась эта комната. Одиночество. Да памятный Вальтер. Только бы встать. Только бы сделать три шага до комода, только бы найти в себе силы вытащить ящик, только бы встать, только экономить силы, встать.
5: А переборочку я все же в комнате сооружу. Ладка вас стесняется, а мы молоды, так что природа своего еще требует. Какое нам дано указание, а такое, что нечего нам ждать милостей, взять их – наша задача, так, мамаша? Главное, ребята,
6: светло не стареть.
2: Господи, только устать. Сначала устать, потом три шага. До смерти четыре, а здесь всего-то три. Полегче.
5: Напополам делить нечестно. Нас двое, а вы одна. Значит так, разделим. Нам две трети, вам одну. Какую половину выбираешь, Ладка? Тебе, как беременной женщине, первое слово.
0: Вот эту.
5: Ясно. Ну-ка, давай-ка кроватку мамашину вон к той стеночке.
3: Именно тут открылась дверь, и вошел новый сосед Олег Беляков. Почему вошел без приглашения, без стука даже,

0: Этого он и потом никогда не мог объяснить.
1: Кольнуло будто. Надо, мол, и все.
2: В этот момент деятельный молодожен схватился за железную с колесиками, никелированными шарами и панцирной сеткой кровать и потащил, не дожидаясь помощи онемевшей жены.
1: Что тут происходит, Антонина Федоровна?
3: Фашист!
1: Дальнейшие действия Белякова тоже оказались труднообъяснимыми. Ничего ни у кого не спросив и ничего не сказав, он схватил один из чемоданов и, размахнувшись, вышвырнул его в открытую дверь.
2: Вылетев в коридор, тяжелый чемодан ударился об угол печи, крышка отскочила, и на грязный, истоптанный малярами пол вывалились рубашки, подтяжки, майки, трусы.
4: Для меня ты будешь ладушкой, лада.
1: А Олег тут же сгробастал второй чемодан, открытый, в котором трудолюбиво и застенчиво копалась Лада, и отправил его следом. Но чемодан не долетел до коридора, устлав всю комнату постельным бельем.
2: Постой, ты что? Ах, гад! Бросив кровать посреди комнаты, муж схватил соседа за грудки.
1: Но Олег не испугался, хотя был заметно мельче своего противника. Кто-то ударил первым,
2: кто-то ответил на удар.
3: Пронзительно завизжала Лада.
5: Иваншину пронзила вдруг острая до световой вспышки боль в позвоночнике, и свет померк.
0: Очнулась она после укола. Вернулось сознание, просветлело в глазах, и она увидела, что сидит на том же месте, но ни молодоженов, ни их вещей уже нет. Рядом суетился очень озабоченный врач, поодаль сидел Олег, и медсестра прикладывала тампон к его избитому лицу. И еще Иваншина увидела молоденькую жену нового соседа.
5: Как ее? Алла, что ли?
6: Ну, как вы? Говорить можете?
5: А где? Где эти?
1: Наладил. Он думал меня на испуг взять. А мы с Алкой детдомовски, нас за грош не купишь. Доктор, ты мне справочку об избиении все-таки изобрази.
6: Изображу. Двигаться можете?
5: Руки теплые, ног не чувствую.
6: Срочно в больницу, срочно. Давайте санитаров, давайте носилки.
1: А справку?
6: Я сейчас напишу. Какое вы право? Нашли время.
1: Да не для себя, доктор. Нахалов учить надо вместе с ладочками. Вы, конечно, извините за самоуправство. Если хотите, я Ладу не трону.
5: Иваншина ничего не ответила.
0: Почти 3 месяца провела она тогда в больнице.
1: За это время новые соседи не только закончили ремонт и переехали, но и подружились с нею, поскольку ежедневно навещали то вместе, то порознь. Поначалу, причем довольно долго, она не слушала, не слышала, да и не видела их, погруженная в невеселые свои мысли.
7: Но Олег и Алла не ограничивали свои визиты только передачами да дежурными расспросами. Где болит, что болит, как лечат, да что говорят.
1: Вот вы и начали нас вроде как замечать, Антонина Федоровна.
5: Не понимаю, зачем труждаетесь. Ходите, навещаете. Поручение от месткома?
1: Приказ. Мы же с вами родственники по Великой Отечественной войне. Только вы яблонька, а я яблочко. Заулыбались, значит, на поправку дело пошло. И пора нам познакомиться. Ну, Алка сама про себя вам наболтает. А я свою автобиографию на бумаге изобразил. Уйду, прочитайте, если захотите. Алка специально для вас ее на машинке отстукала в своей конторе. Антонине Федоровне, дорогой нашей соседке, не хочу быть неправильно понятым, но слушать меня вы сейчас не станете, не до того вам. И кроме как через это письмо, нет у меня способов все вам объяснить. Объяснить надо, по какому праву я к вам ворвался прямо, можно сказать, в личную жизнь. В Вот почему и пишу. Алка, это жена моя, отпечатает у себя на работе, чтобы вам читать было полегче. Так вот, я детдомовец. И за все своему детскому дому благодарен. За воспитание, образование, здоровье, за судьбу свою, за Алку мою. Это все огромные плюсы. Но один маленький минус все же из детдомовской жизни вытекает. Из спальни на 40 пацанов, 20 двухъярусных коек. Из столов на 12 жующих, по 6 с каждой стороны. Из общих игр, общих уроков, общих построений. Из общих туалетов, если хотите. Потому что ни от чего человек так не устает, как от ежечасной многолетней жизни на чужих глазах. Ты что читаешь? Ты кому пишешь? Ты что жуешь? Ты что задумался? Задумался чего? И то это непременно спросит. Не со зла, не от любопытства, от того, что слишком уж много общего. И все невольно тоже становится общим, даже мысли. И тогда постепенно начинает шевелиться в тебе одна идея. Сперва в слезах, потом в мечтах, а там и как насущная жизненная необходимость, желание иметь свой угол. Свои четыре стены, чтобы отгородиться ими от всех хотя бы на время, на вечер, на ночь, да хоть на час один. И не желание даже, желание как-то мало для этого, а жажда. С жилплощадью у нас везде трудно, а для детдомовца еще труднее. Не потому, что к нам плохо относятся, а к нам как раз очень хорошо все относятся. Может быть, даже слишком хорошо. А потому, что у детдомовца только одна возможность в этом плане – в порядке очереди. Обыкновенные дети ведь у родителей прописаны, а детдомовские в общежитиях. И никакого права на жилплощадь у них нет, пока ордер им не вручат. А это, как правило, ой, как не скоро случается. Какие же варианты? А ровно два. Либо на жилплощади жениться, либо за жилплощадь замуж выйти. И третьего не дано. Но это не для меня все. Потому что я в свою Алку еще с 7 класса влюбился. В детдоме еще, она тогда в 4 училась. Вся в бантах была. А на Новый год изображала снежинку. И так она ее изображала, что в нее я влюбился навсегда. Еле дождался, когда ей 18 исполнится. И расписались мы без всякой жилплощади. И 3 года после этого по всему городу мыкались, комнаты снимая. Я еще молодым специалистом числился, Алка училась, и тратили мы тогда на комнату больше, чем на свое питание. Еле-еле концы с концами Алка сводила. Но ребенка мы все-таки завести не побоялись. А через 2 года пьяная квартирная хозяйка, у которой мы снимали комнату, уронила с балкона нашего ребеночка, нашу девочку, когда мы на работе были. Это все я вам, Антонина Федоровна, сообщаю, чтобы ясен был один побудительный мотив. Я после этой трагедии начал приработок искать, чтобы денег накопить и, может, кооперативную квартиру или хоть домик за городом приобрести. Руки у меня всегда хорошие были, соображал я неплохо, если технически, ну, в смысле там электроники или электротехники. И вот так зашел однажды к одному парню, Игорем его звали. Толкова у него была система, только разрегулирована без предела. Стал я с того света ее вытаскивать, аппаратуру эту, каждый день после работы наведывался и вскоре познакомился с папой. А папа начальник. Какой до чего, дело ведь не в этом, в том, что он попросил меня у него на службе секретарь-автомат швейцарский до ума довести. Я довожу, разговариваем, я ему, как вам, все обрисовываю про Алку, про ребенка, про нашу бездомность, нашу мечту. А через месяц, бац, ордерок на подселение в квартиру к инвалиду Великой Отечественной войны Антонине Федоровне Иванишиной. К вам, значит, дорогая наша и первая в жизни соседка. Спросите, зачем, мол, пишу все это? А затем, чтобы объяснить, какие мы есть. Почему я в вашу комнату тогда без стука ворвался и что вы для нас значите? Мы детдомовские ребята, о чем мы рапортуем? А вы вроде как пристань наша, как остров в океане. Может, это все Алка лучше объяснит. Я насчет чувств не очень. Но хотелось бы, чтобы жилось нам дружно и весело. Для чего и доложил вам все про все. Ваш сосед Олег Беляков.
0: То ли ослабела Антонина Федоровна, то ли сентиментально стала, а только тронуло ее это откровение на пишущей машинке. Три раза перечитала она автобиографию и три раза ощутила тепло в душе.
5: Три раза перечитала автобиографию и три раза ощутила тепло в душе.
1: Затем и писал. Пока вы тут сил набираетесь, давайте мы у вас в комнате ремонт сделаем.
5: Вот это уже ни к чему.
1: Боитесь, что стащим что-нибудь? Правильно. Детдомовские они такие.
5: Не терплю одолжений.
1: Сочтемся. Обои показать или Алке выбор доверите?
5: Доверяю.
0: А соседи во время ремонта все-таки кое-что стащили. Адреса ее прежних квартиранток, разлетевшихся по окончании института по работам и замужествам. И Антонина вторично онемела, когда в ее палату вдруг ворвалась немолодая и располневшая Зина.
8: Тоня, что с тобой? Что же ты мне-то не сообщила, Тонечка? Ведь не чужие же мы, кажется. Чего молчишь, ты не узнаешь, что ли?
9: Зинка, Зиночка, корзиночка.
8: И не одна. Эй, сынок, иди с теткой своей познакомиться.
0: Вскоре после этого внезапного свидания, а скорее всего от первых своих слез, Антонина Федоровна стала помаленьку ощущать собственные ноги. И в тот день, когда она похвасталась Олегу, что впервые добрела до процедурной, он сказал:
1: значит, можно и о делах. Эта Ладочка не желает добровольно выписываться. Своего бугая, правда, больше не приводит. Да и сама в вашу комнату без нас не заглядывает. Замочек я там новенький врезал с секретом. Но выписываться и не думает. Вот почему я вас прошу подписать эту бумагу. Заявление на имя председателя горосполкома, в котором живописно, но без преувеличений, изложена вся история с Ладой и ее супругом. И просьба в конце считать постоянную прописку у гражданки такой-то недействительной, по изложенным выше бессовестным причинам.
0: От заявления, так живо напомнившего ей о последнем свидании с ласковой названной доченькой, стало и тошно, и тоскливо.
5: Иванщина подписала его, не справив даже прилагательное «бессовестный» на какое-либо более вразумительное.
10: Девочка Ладочка сочла за благо тихо и мирно выписаться и исчезнуть неведомо куда. И только год спустя Олег признался...
1: Русакова Петра Игнатьевича помните?
5: Какого Русакова?
1: Военкома. Но он еще орден вам вручал. Так вот, я его тогда на разговорчик-то пригласил. Вот тут-то они и утерлись.
0: Какими бы горькими ни были обиды и нежданными радости, все пока шло Антонине Федоровне на пользу. Боли отступили, болезнь отпустила, и Иваншина вернулась в отремонтированную, чисто побеленную, мытую-перемытую свою комнату на собственных ногах. Правда, чуть приволакивая их, чуть раскачиваясь и с палочкой, которую вырезал для нее все тот же Олег.
5: Что-то уж больно беспокоитесь обо мне, больно опекаете. Право, неудобно как-то.
1: Деньги будете предлагать?
5: Да и деньгами неудобно.
1: Точно. Я детдомовский, ни отца, ни матери не знаю. Когда подрос, рассказали, что принесла меня в 45-м фронтовичка. Сдала и в часть. Ее машина ожидала. Ну, а я еще до того, как к вам подселиться, знал, кто вы такая есть. А как увидел, так и подумалось, что вы, Антонина Федоровна, ну, свободное дело, мамой мне могли быть.
5: Мамой, говоришь?
0: Горько усмехнулась Иваншина, но ничего никому не стала рассказывать. Ни про аборт, ни про болото, ни про сухой глинистый ком. Только потрепала Олега по голове, и с этого мгновения стала называть своих молодых соседей на «ты».

0: Вы слушали третью часть радиоспектакля «Неопалимая Купина» по одноименной повести Бориса Васильева. Режиссер и автор сценария Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редактор Жанна Переляева. В спектакле заняты Мадлен Джабраилова, Игорь Гордин, Алексей Вертков, Екатерина Васильева, Кирилл Вытоптов, Елена Доронина, Валерий Маркин, Мария Шашлова, Елена Харитонова. В спектакле звучит песня Булата Акуджавы.
1: Радио России.
2: Какие перемены ждут нас в будущем? Как изменится наша жизнь?
3: Завтра в мире.
4: Здравствуйте! У микрофона Софья Иркушова, и вы слушаете программу «Завтра в мире». Это передача не о том, что было, а о том, что будет. Как может выглядеть наш завтрашний день? С нами на связи люди, которые уже сегодня создают это самое завтра. Наши эксперты всегда очень просто рассказывают даже о самых сложных вещах. Сегодня мы поговорим о том, как фундаментальная наука решает практические задачи в сельском хозяйстве. Что дает животноводству современная генетика? Как разрабатываются новые кормовые добавки? И почему для страны важно развивать собственные репродуктивные биотехнологии? На эти другие вопросы мне ответит Елена Корочкина, заведующая кафедрой генетических и репродуктивных биотехнологий Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, доктор ветеринарных наук, лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых. А перед этим я расскажу вам о последних новостях из мира науки. Российские исследователи предложили перерабатывать отходы молочного производства в чистую воду и биодобавку с высоким содержанием калия. В основе метода – обратный осмос. Через мембрану отделяется вода, пригодная для повторного использования на производстве, а оставшийся раствор сохраняет полезные минералы. Авторы показали, что такой концентрат можно применять в пищевой промышленности как частичную замену поваренной соли. В эксперименте с айраном им удалось заменить почти половину соли без заметного изменения вкуса. Практический эффект разработки в снижении потребления воды на молочных предприятиях и создании нового ингредиента для продуктов с пониженным содержанием натрия. Российские медики создали гидрогелевую систему для лечения ожогов. Она реагирует на температуру раны и может сама регулировать высвобождение препаратов. В основе разработки сочетание гидрогелевой повязки с микро- и наногелями, чувствительными к температуре. Пока рана остается более горячей, система работает в одном режиме, а по мере заживления и снижения температуры меняется и скорость высвобождения активных веществ. Это позволяет точнее подавать антибактериальные и противовоспалительные лекарства. По словам исследователей, такой подход может сделать лечение ожогов более эффективным, в том числе в тяжелых случаях. Первые испытания показали хорошие перспективы разработки. Это передача «Завтра в мире». И мы продолжаем. Итак, с нами на связи Елена Корочкина, заведующая кафедрой генетических и репродуктивных биотехнологий, профессор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, доктор ветеринарных наук и лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых. Елена, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
4: Елена, мы сегодня будем говорить о том, как наука помогает животноводству, как сохраняет эффективность, потому что людей становится больше и есть, они меньше при этом не начинают. И поговорим о ваших собственных разработках, которые, насколько я знаю, уже сегодня используются реальными хозяйствами. И поговорим о том, зачем России банк репродуктивных клеток и можно ли вывести корову, устойчивую к болезням. Собственно, первый вопрос у меня такой. Как прокормить растущее население планеты? Есть ли уже какие-то мысли у ученых? Я знаю, что искусственное мясо делают, я знаю, что начали выращивать из клеток, не умерщвляя при этом животных, куски мышц, которые там потом могут идти на мясо в качестве говядины как раз. Вот расскажите мне, на каком этапе мы находимся и действительно ли через сколько-то лет не удастся прокормить население планеты?
5: В целом, нужно сказать, что животноводство — это такая, это, во-первых, наука очень важная, это отрасль, которая занимается разведением животных, и, конечно же, главной задачей является продовольственная безопасность страны. И здесь важным аспектом является наличие территории. Я считаю, что наша страна — это уникальная она в целом сама по себе, с наличием огромного количества территорий, которые позволяют заниматься как раз таким сельским хозяйством, да, не только, разумеется, животноводством, но и растениеводством. И в этой связи хочется отметить роль науки, особую роль науки как раз-таки, в первую очередь, в вопросе рационального использования территории, в вопросе рационального подхода к разведению сельскохозяйственных животных, потому что на сегодняшний день мы говорим не только про разведение крупного рогатого скота, молочного и мясного направления, но также и про такую важную, стратегически важную отрасль, как овцеводство. Да, овцеводство – это важная отрасль не только с точки зрения получения мяса и даже молока, но и, конечно же, шерсти. И здесь хочется сказать, что делает наука, собственно говоря, для развития животноводческого сектора. Это, конечно же, ряд большой ряд исследований, которые направлены на рациональное использование вообще ресурсов животноводства, именно на раскрытие, максимальное раскрытие генетического и репродуктивного потенциала сельскохозяйственных животных. И в этой связи, конечно же, мы работаем на нескольких позициях. То есть главным образом это разработка различных кормовых добавок, которые будут способствовать как раз таки максимальному раскрытию, да, генетического потенциала животного. А также разработка добавок для, например, качественной заготовки корма. Главным образом сейчас говорю про силос. И также это и переработка, то есть мы сейчас говорим про, например, утилизацию навоза, то есть это очень тоже важный аспект, который нужно учитывать, именно говоря про животноводство. Ну и здесь хочется сказать, что это не только кормление, конечно же, но и генетика. То есть очень большое количество исследований сейчас направлено на генетику и селекцию животных для получения высокоценного животного, да, для того, чтобы мы получили максимальное количество молока, мяса, ну и опять же с использованием тех ресурсов с точки зрения кормления, над которыми мы работаем. Что еще? Хочется сказать, что это, конечно же, не только генетические технологии, но это и репродуктивные технологии, которые мы занимаемся, активно занимаемся. И нужно сказать, что вообще залог рентабельности любого животноводческого предприятия – это эффективное использование вспомогательных репродуктивных технологий. Какие на сегодняшний день репродуктивные технологии развиты и развиваются. То есть это, конечно же, искусственное семенение. В целом оно довольно-таки устойчивое само по себе, и довольно давно мы занимаемся искусственным семенением. Если мы говорим про быстрый генетический прогресс, то это трансплантация эмбрионов, как инвитро, так и инвиво. Сейчас тренд, в основном мы фокусируемся на, значит, такой методике, как трансплантация эмбрионов инвитро. И то есть, с целью получения высокоценных, то есть эмбрионов от высокоценных животных и также клонирования. То есть это, наверное, основные такие аспекты, которыми занимаются научные исследователи для полноценного, для масштабного развития животноводства.
6: Елена, то есть правильно ли я понимаю, что пока ученые, если заглянуть на 20-30 лет вперед, все-таки думают о повышении эффективности животных, животноводства, чем о сокращении поголовья и вообще сворачивании этого направления?
5: Вы знаете, здесь мы не можем свернуть это направление, на самом деле. Здесь задача не просто, например, сократить поголовье, да, если мы говорим про, например, уменьшение, потому что если заглянуть в любое учебное пособие по животноводству, то мы знаем, что есть расширенное воспроизводство, есть, значит, простое воспроизводство, которое включает в себя сохранение поголовья на прежнем уровне. Расширенное – это как раз-таки увеличение, да, количества голов. То есть здесь задача, учитывая все аспекты животноводства, является не сокращение поголовья, я бы так сказала, а переход к лучше управляемому, то есть к другой степени управления им, для наибольшей эффективности животноводства, для получения наивысших результатов. То есть я сейчас говорю про работу над такими важными блоками, как содержание, кормление, как получение высокоценных животных и их разведение. То есть вот это как раз-таки очень важные аспекты. Они являются, наверное, залогом, может быть, основой для животноводства будущего.
6: А что, кроме генетических исследований, помогает повысить эффективность животноводства? Я слышала о том, что коровам показывают чуть ли не в VR-очках поля, зеленые включают классическую музыку. Я читала об ошейниках, которые мониторят здоровье животных. Добралась ли цифровизация до этого направления?
5: Да, конечно же, в целом можно сказать, что животноводческое предприятие – это высокотехнологичное предприятие, да, и на сегодняшний день мы, разумеется, используем различные инструменты, которые позволяют нам, наверное, наиболее эффективно управлять данным предприятием. И вы правильно сказали, это, конечно же, и датчики здоровья, и различные, значит, цифровые платформы, которые позволяют управлять не только всем животноводческим предприятием, сейчас говорю про содержание, но и управлять рационом, главным образом, наверное, так. Это различные роботы, которые, например, допустим, очень простой пример приведу в аспекте содержания и кормления, которые вместо человека, да, делают, то есть уборку, скажем так, помещения с точки зрения того, что они постоянно проходятся, то есть вдоль кормового стола, именно контролируя уровень корма. То есть, скажем так, когда животное находится, например, на беспривязном содержании, что это значит? Это значит, что имеется большое животноводческое предприятие, да, и там много площадок, где животные передвигаются. И, как правило, то есть вдоль вот как раз-таки этих площадок находятся кормовые столы. И главной задачей является, когда животные поедают корм, например, корова голштинской породы, как правило, здесь есть доминантные особи, которые занимают первую линию фронта, и дальше уже те, кто находится в более худшем состоянии с точки зрения ранговости животного. И когда доминантные животные поглощают корм, они, конечно же, разбрасывают, такое у них поведение за ними закреплено. И вот здесь очень важным является работа как раз-таки робота, который этот корм пододвигает ближе к кормовому столу, то есть он контролирует уровень, скажем так, чтобы корм не был разбросан, да, то есть как раз-таки здесь это является важным аспектом с точки зрения того, что, чтобы другие животные, да, то есть ниже рангом, смогли также получить нужное количество корма, и совершенно точно это будет влиять на их продуктивность. То есть, да, действительно, мы используем активно цифровые технологии. Более того, есть целый блок исследований, научных разработок, направленных на вот как раз-таки внедрение, на разработку цифровых технологий. Например, вот коллеги занимаются определением экстерьера. У нас есть научная разработка, которая позволяет оценить, провести экстерьерную оценку, что очень важно. Это как раз-таки блок геномной оценки, то есть, который входит в геномную оценку. И также есть разработки, направленные на раннее выявление, например, хромоты у животных с помощью использования цифровых технологий, что тоже очень важным является, то есть это профилактика и дальше уже назначение лечения, то есть своевременное лечение.
6: Елена, вы упомянули корма, и я знаю, что награду президента для молодых ученых вам принес именно проект в области кормовых добавок. Расскажите, что это за разработка и заинтересованы ли хозяйства в ее использовании?
5: Да, это один из блоков моих исследований. Это часть, ну не часть, это большая часть работ на самом деле, вообще моей, наверное, научной работы. И суть работы заключается в следующем. Мы разработали кормовые добавки, которые включены в капсульную форму болюс, и дальше этот болюс вводится в ротовую полость животного, и совершенно животное делает ротовую, не просто в ротовую полость, пищевод, для того, чтобы животное получило необходимые микро-макроэлементы, а также витамины, и для того, чтобы удостовериться, что действительно вот то количество, ту дозировку, которую мы назначили тому или иному животному, она была не просто введена, да, но она была еще и с высокой степенью усвояемости. Это очень важный момент, который мы вообще в целом нужно учитывать при разработке любых кормовых добавок. Но сейчас я, конечно, говорю больше, в большей степени про кормовые добавки, которые включают в себя витамины, макро- и микроэлементы. И моя разработка, она больше похожа на персонализированную медицину. То есть я бы так сейчас сказала, потому что этот блок активно также развивается, в том числе и в ветеринарной медицине, и в животноводстве. То есть это в большей степени индивидуальный подход к каждому животному. Почему это важно? Потому что, как я уже сказала, что животные, крупные животные, именно молочное направление, например, голштинская порода, они имеют ранговость, это стадные животные в первую очередь, мы это должны обязательно учитывать, и не все животные получают, как я уже говорила, да, должное количество корма и должное количество витаминов и минеральных веществ. Вот в этой связи как раз-таки это было самым, наверное, главным аспектом при выборе данного направления и при осуществлении данной разработки, то есть данного проекта. Кроме того, нужно сказать, что проект направлен не только на, например, да, то есть мы разработали для любых коров. Нет, мы сфокусировали наше внимание на очень важном фазе, очень важной фазе производственного цикла животных, таких как такой фазе, как транзитный период. Что такое транзитный период? Почему он очень важен? Потому что это период переходный. То есть он захватывает как раз-таки 21 день до отёла, то есть когда животное донашивает плод, и дальше 21 день после отёла. То есть животное переходит из состояния стельности, мы так это называем, да, то есть языком животновода, или беременности, если говорить про языком гуманной медицины, в состояние небеременного, нестельного животного. Соответственно, здесь очень ряд ключевых моментов физиологических изменений происходит в организме животного, который сопровождается при недостатке того или иного микро-макроэлемента, элемента рядом побочных, наверное, историй, можно так сказать, да, то есть последствий. Например, такое последствие, как гипокальцемия, оно возникает именно на фоне вот, периода, транзитного периода, когда завершается стельность, наблюдаются роды, да, и запускается новая лактация. Здесь наблюдается тотальная нехватка кальция, и мы эту ситуацию можем предотвратить именно с помощью использования моей разработки. Это бульсов, которые содержат кальций с высокой степенью усвояемости.
6: Елена, я знаю, что также вы занимаетесь созданием в России полноценного банка репродуктивных клеток сельскохозяйственных животных. Вы уже нам объяснили, почему очень важно подсаживать именно суперздоровые эмбрионы и как они будут повышать эффективность поголовья. Но расскажите, чем ваше предложение будет отличаться от существующих аналогов и как это будет организовано?
5: Как я уже говорила, основой рентабельности, вообще основой сохранения, наверное, животноводства является, конечно же, в основе сохранения животноводства является сохранение генетических ресурсов. Это основа. И здесь нужно сказать, что для того, чтобы животноводство устойчиво развивалось, необходимо создание племенного ядра, единой базы данных, для того, чтобы мы понимали, какое животное имеет высокую ценность, да, какое животное имеет, наоборот, низкую ценность. В этой связи, конечно же, мы работаем, в целом не только я, да, но и мои коллеги, мы занимаемся разработками, которые будут способствовать как раз-таки сохранению генетических ресурсов. Конкретно моя разработка, мое направление сосредоточено на разработке различных сред, а также средовых компонентов, которые мы используем, которые нужны для сохранения, для криоконсервации генетического материала, полученного от высокоценных животных.
6: Вот у нас родится очень здоровый и сильный теленок, но он же все равно может заболеть, правильно я понимаю, несмотря на вакцинацию, несмотря на все усилия фермера. И, собственно, вопрос такой, можно ли создать породу или, может быть, фенотип животных, которые устойчивы вообще вот ко всем инфекционным вирусным заболеваниям, которые обычно косят поголовье?
5: Отвечая на ваш вопрос, нужно сказать, что здесь невозможно прям, знаете, найти, создать такое идеальное животное, которое будет устойчиво от всех существующих инфекционных заболеваний. Нет, это невозможно. Но мы работаем, вообще в целом генетические исследования направлены на повышение устойчивости или восприимчивости организма животных к тем или иным заболеваниям. Вот над этим ученые как раз-таки в настоящее время этим активно занимаются. И кроме того, знаете, сейчас активно, наверное, один из популярных таких научных направлений – это эпигенетика. То есть мы понимаем, как сохранить генетические ресурсы. Сейчас задача следующая, то есть определить, какие факторы окружающей среды влияют на раскрытие генетического потенциала, на изменения животного с точки зрения генетики, генетических аспектов. Ну и возвращаясь к вашему вопросу, здесь все-таки актуальным является снижение восприимчивости организма к тем или иным заболеваниям или повышение резистентности организма животного.
6: То есть вряд ли можно будет создать породу или конкретное животное, которое будет устойчиво ко всему, но при этом снизит риски вполне возможно уже с помощью сегодняшних методов, верно?
5: Совершенно верно. И здесь хочется сказать про нашу породу, да, то есть про то, что у нас есть отличные отечественные породы, такие, например, как холмогорская, такие, как я уже сказала, калмыцкая порода. То есть это уникальные породы. Они именно отличаются тем, что отличаются лучшей адаптацией к местному климату. Они обладают длительным, вообще в целом продуктивным долголетием, в прямом смысле этого слова, да, и как раз-таки обладают устойчивостью к отдельным заболеваниям, стрессом. И вот в этой связи очень интересно как раз-таки использовать вот этот потенциал этих животных и сохранять их, безусловно.
6: Елена, большое спасибо за то, что мы завершили разговор на такой позитивной, оптимистичной ноте. Я надеюсь, что с вашей помощью, с помощью ваших коллег будет разработано, изобретено еще множество и полезных добавок, и будет сделано много научных открытий, которые позволят повысить эффективность животноводства. И поздравляю вас с наступающим Днем молодежи, потому что все-таки молодые ученые — это то, что двигает, мне кажется, нашу страну на мировой арене. Поэтому большое вам спасибо за ваш труд.
7: Большое спасибо.
6: У нас в гостях была Елена Корочкина, заведующая кафедрой генетических и репродуктивных биотехнологий, профессор Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины, доктор ветеринарных наук и лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых. Что ж, на этом пока все. Я, Софья Иркушова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Всего вам самого доброго и до встречи.
3: Театр Радио России представляет.
8: Чем еще удивить можете?
9: А вот дай срок, удивим!
3: «Блоха» – радиоспектакль по пьесе Евгения Замятина.
10: Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная блоха. Ну скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией.
3: История о тульских мастерах, проявивших удивительное мастерство, подковав стальную блоху.
11: Тула, Тула, Тула, перевернула кверху козырем, пошла. А?
8: Захвастался, кабы не захрястался. Гляди, брат.
11: Вот те и гляди.
3: «Блоха». Слушайте с 29 июня по будням в 14:10 по Москве и в 13:10 по времени Калининграда. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
12: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
13: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
3: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19:10 по Москве и в 18:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
3: Радио России. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
15: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
16: И можем, и нет.
17: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
3: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
18: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
19: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
20: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России. Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. Диалог с марионеточным киевским режимом, превратившим страну в рассадник нацизма и коррупции, на равных вести невозможно. Далее подробно. Способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации. Глава государства отметил, что Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить всю авиатехнику.
2: Способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России, в их числе, вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные западные показатели.
1: Россияне не останутся без пассажирских самолетов, заявил после совещания глава Минтранса Андрей Никитин. В интервью нашей коллеге Марии Агафоновой министр также назвал ситуацию с авиатопливом в России контролируемой.
3: Сегодня ситуация с авиационным топливом контролируемая. Понятно, что здесь у нас наши коллеги из топливно-энергетической отрасли максимально стараются обеспечить авиакомпании. Мы вместе с ними ведем постоянную работу в этом направлении, ежедневную работу. На сегодня мы критических рисков здесь не видим.
1: В свою очередь, глава Минпромторга Антон Алиханов в интервью Марии Агафоновой сообщил, что работа по получению сертификата на импортно-замещенный самолет Суперджет-100 запланирована на первый квартал 2027 года. Подразделения группировки российских войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. Противник потерял свыше 215 военнослужащих, уничтожен зенитный ракетный комплекс «Бройлер» производства США, сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанской Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух бригад территориальной обороны в районах Толстодубово, Краснополье, Бачевска и Лесново. В Харьковской области нанесено поражение формированием трех механизированных, двух мотопехотных бригад и двух бригад территориальной обороны в районах Рубежного, Избицкого, Казачьей Лопани, Колодезного, Водяного, Макарова, Ольховатки и Соснового Бора. Противник потерял свыше 215 военнослужащих, 5 автомобилей, артиллерийское орудие, зенитный ракетный комплекс, радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей.
1: По данным Минобороны России, в Константиновке в Донецкой Народной Республике штурмовые подразделения продолжили наступление в юго-западной части города, уничтожая разрозненные группы противника и одиночных боевиков. За сутки освобождено 114 зданий. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих. В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных отрядов ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели 5 опорными пунктами противника и 43 зданиями. Завершено уничтожение украинских боевиков и состава 120-й бригады теробороны, блокированных в северо-западной части города. За сутки в Красном Лимане уничтожено до 30 боевиков. В период 7 до 20 часов по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Тульской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря. Диалог с марионеточным киевским режимом, превратившим страну в рассадник нацизма и коррупции, на равных вести невозможно, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме. Он отметил, что обсуждать вопросы необходимо не с киевским режимом, а с теми, кто реально ими управляет.
5: Не теряет своей остроты и вопрос, как вообще вести диалог. Этот вопрос актуален для нас в данном случае, для нашей страны. Диалог на равных, подчеркиваю, с марионеточными режимами, полностью зависимыми от своих спонсоров. Ну, такими, например, как киевская клика, которая за большие деньги, очень большие деньги, сдает свою страну в аренду внешним силам под военный плацдарм, превратила ее в рассадник нацизма и коррупции. Вот как с ними вести диалог? Ответ однозначный – никак. Нет смысла общаться с вассалом, а если что и обсуждать, то обсуждать нужно с сюзереном, с хозяином.
1: Зампред Совбеза отметил, что у Украины лишь декларируемый суверенитет, истинного суверенитета у нее нет. Но отсутствие суверенитета Украины не мешает переговорам с ней, в том числе с фиксацией договоренностей через парламент, сказал Медведев. Он подчеркнул, что Украина по собственной воле уже не остановится. Продолжение войны для киевского режима – единственный способ сохранить власть. Россия сможет достичь своих целей по Украине, если не за столом переговоров, то на поле боя, заявил Медведев.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Опубликован календарь нового сезона чемпионата РПЛ. В первом туре, который состоится с 24 по 27 июля, пройдут следующие матчи. Динамо Москва, Крылья Советов, Спартак Родина, Оренбург Ростов, Локомотив Ахмат, ЦСКА Балтика, Рубин Краснодар, Акрон Зенит и Факел Динамо Махачкала. Матчи последнего 30-го тура состоятся 29 мая будущего года. Кроме этого, Российский футбольный союз утвердил календарь матчей группового этапа пути РПЛ Кубка России. Он начнется 4 августа и завершится 26 ноября. Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о том, что игра за Суперкубок России с «Зенитом» начнется в 19:30 по московскому времени. Матч состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Действующим обладателем Суперкубка является московский «ЦСКА». Лионель Месси, которому в среду исполнилось 39 лет, ответил на вопрос о продолжении карьеры. «Я буду продолжать еще какое-то время, пока смогу приносить пользу и буду чувствовать себя хорошо физически. Что касается следующего чемпионата мира, не знаю. Это кажется довольно далекой перспективой. Я живу одним днем и сосредоточен на настоящем», — отметил Месси. Бывший полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров, который во второй половине сезона 25-26 выступал за турецкий «Кайсериспор», продолжит карьеру в «Крыльях Советов». По информации инсайдера Ивана Карпова, 28-летний футболист в среду прошел медосмотр в Москве. В единый календарный план Министерства спорта России включены международные этапы Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Китае, Таиланде и Турции, которые пройдут в августе и сентябре. Отмечу, что на данный момент Международный союз конькобежцев официально еще не объявлял о допуске российских юниоров до международных соревнований. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Завтра в четверг, 25 июня, в Хабаровске плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь, днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь, ночью плюс 11, плюс 13, днем в столице плюс 17, плюс 19.

0: Радио России. Культура. Культбригада. Слово, смысл, литература.
1: Снова с вами я, автор и ведущий программы «Культбригада» Вячеслав Коновалов. Сегодня будем говорить о том, как один дедушка влюбился. Да, именно так называется книга, которая не дала мне спать последнюю ночь. Я буквально к утру уже, а ночи нынче короткие, закрыл последнюю страницу, выдохнул и подумал, может, все по-прежнему, может, владеет, не дает отвлечься, не дает закрыть книгу. Автор и тот человек, о котором я говорю, книгу, которую я держал до утра и получил массу удовольствия, зовут Юрий Михайлович Поляков. Юрий Михайлович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот такой у нас сегодня замечательный гость с замечательной книгой, еще раз напоминаю, которая так и называется «Дедушка влюбился». Традиционно мы что делаем? Мы зачитываем какой-то отрывочек небольшой, и потом, отталкиваясь от текста, начинаем говорить с автором о чем-нибудь. Вот первый отрывок, который я приготовил сегодня к нашему разговору из этой книги, я его сейчас зачитаю, и с этого начнется наш разговор с прижизненным классиком, с писателем, замечательным советским и российским, с драматургом очень мощным, очень интересным, очень нетривиально смотрящим на те вещи, которые происходят вокруг. И даже поэтом, и, кстати говоря, вот эта книга «Дедушка влюбился» изобилует очень интересными виршами этого замечательного человека. Еще раз напоминаю, Юрий Михайлович Поляков. Читаю первый отрывок из книги «Дедушка влюбился». Приступы воспоминаний, ярких, отчетливых и подробных, как пейзажи Клевера, я называю мемуаризмами. Они стали накатывать на меня, между прочим, после того, как я попал в коммунарку с коронавирусом. Нет, нет, это не значит, что раньше меня никогда не посещали всякие там думы о былом. Разумеется, посещали еще как. Человек одновременно живет в текущей реальности и в мире своего прошлого. Однако в последнее время минувшее стало мне интереснее и важнее настоящего. Интересно, почему? Вот интересно, дорогой Юрий Николаевич, почему? Почему в последнее время минувшее вам стало интересней и важнее настоящего? Расскажите нам.
2: Ну, надо сказать, что ладно бы, если бы героя посещали мемуаризмы. Его посещают мемуаразмы. Но это, видимо, возрастная особенность, когда человек в летах, он начинает как-то ярче, острее вспоминать прожитое. Может быть, это связано с тем, что к концу жизни люди как-то пытаются провести ревизию того, что было, что сделано, как-то вот готовятся, можно сказать. Но это не только у меня, и вот у моих друзей, моих сверстников тоже вот какое-то сверхценностное отношение к прошлому, и не случайно вот предыдущими моими работами был цикл «Совдетство», посвященный «Совдетству». Так что это характерно, характерно для людей. Я вообще считаю, что человек, он ежеминутно существует вот в реальности и в прошлом. Вот если проанализировать, последить за собой, то вы обратите внимание, что в течение дня ассоциативно, просто вот как-то всплывает в голове, вы сотни раз обращаетесь к прошлому, ближнему, среднему, дальнему, совсем далекому.

0: арифметики, позиционной арифметики, она состоит в том, что когда мы переходим на работу с большими числами, у нас накапливается большое количество переносов, которые мы должны на каждом этапе учитывать и использовать. Мы не можем, допустим, старшие цифры нашего числа умножить без знания того, что у нас получилось в результате умножения младших чисел. Итак, возможность замены вычислений над числами большого размера на операции над числами маленького размера обеспечивается так называемой китайской теоремой об остатках. Это достаточно древнее изобретение, оно было известно еще из трактатов Сунь-Цзы, и суть сводится к тому, что мы выбираем некий набор взаимно простых чисел, которые называем модулями системы. В результате мы можем, ну, если использовать математические термины, представить наше кольцо целых чисел в виде прямой суммы колец, вычитав над вот этими маленькими модулями. И таким образом мы можем заменить операции над числами большого размера на ряд параллельных операций над числами гораздо меньшего размера. Такая система носит название системы остаточных классов и в настоящее время очень активно развивается для решения разнообразных задач цифровой обработки сигналов, изображений, в нейронных сетях активно сейчас исследуется ее применение для защиты информации и много-много других аспектов в настоящее время ее исследуется.
1: Получается, что вот эти задачи, ну, они же все-таки, мы понимаем, как люди, как вы сказали, большие числа, но с другой стороны, компьютеры издревле говорят на языке нулей и единиц таких сигналов. То есть нужно понимать, каким образом с помощью математики преобразовывать наши формулы, наши алгоритмы в язык нулей и единиц для того, чтобы определенным образом архитектура наших компьютеров не сошла с ума на непроизводительных скачках и прыжках по всем вот этим стеком. Тогда получается, что нужно вот это, поженить математику с машинными языками, это довольно такая нетривиальная задача, и не всегда это можно сделать такими развитыми языками программирования. То есть здесь и математика, и программирование, и понимание железа, особенно устройство железа. В данном случае, вот у вас в Ставрополе, какой акцент вы делаете, на что вы ориентируетесь? Это прежде всего высокая математика, либо математика плюс железо, либо математика плюс железо и программирование. Расскажите, пожалуйста.
0: Вы совершенно верно подметили узкие места и проблемы, которые возникают на пути нашей науки. И для исследований как раз в области системы остаточных классов совершенно необходимо использовать сразу все три озвученных вами компонента. Математика нужна для математической проработки вычислительных моделей, для переноса алгоритмов из других областей, в частности, например, алгоритмов искусственного интеллекта на язык математики, например, на язык вот этой системы остаточных классов, о которой я только что говорил. После этого необходимо программно смоделировать корректность работы всех этих алгоритмов на компьютере, убедиться, что все компоненты работают в соответствии с поставленной задачей, минимизировать возникающие ошибки. После этого можно уже переходить непосредственно к железу, к аппаратному моделированию разработок. И здесь открываются широчайшие возможности по разработке специализированных процессоров или сопроцессоров, которые способны решать достаточно узкие задачи, которые перед ними ставятся, но делают они это очень хорошо и на порядок лучше, чем процессоры общего назначения, которые есть у нас в компьютерах или в смартфонах.
1: И, Павел Алексеевич, я, возможно, сейчас задам глупый вопрос, вы не обижайтесь, пожалуйста. Мне для понимания, вот наши же слушатели, да и я, и вот когда я был маленький, нам задавали когда-то в самых начальных классах школы, когда нас учили пользоваться линейкой, измерения проводить, оказывалось, если ты хочешь измерить какой-то объект, ты не всегда его измеришь с точностью какой-то, такой достаточно, условно говоря, там какая-нибудь, сначала знакомились с измерением по клеточкам, мы знали, что там в какой-то полоске 17 клеточек. Потом мы пользовались линейкой. Кто-то говорил, ой, здесь 17,5 сантиметров. А кто-то говорил, нет, здесь, пожалуй, 17,4 сантиметра. То есть, в принципе, получается, что мир вокруг нас, он не точный. Он зависит от того, как мы будем измерять разные процессы, которые мы изучаем, которые происходят и в человеческом обществе, и в окружающей природе. Они, зависят от статистики, от набора измерений. И тут-то, от точного числа, которое нужно перемножить на другое точное число, какого бы гигантского размера они ни были, мы переходим в область, где живет статистика, вероятности и так далее. С точки зрения работы ваших высокопроизводительных алгоритмов, вашей математики, того, как это все подвязываетесь, насколько здесь сложно отойти от четкого,

0: такого функционала к статистике и вероятности.
1: Я удивлен, что вы не вспомнили еще про миллиметровую бумагу, которую мы активно в школе использовали. Вот. Вы совершенно правы, Дмитрий, что точность, она как бы играет решающее значение в приложениях. Смотрите, мы можем создавать абсолютно точные устройства, проводить абсолютно точные вычисления над сигналами аналоговой природы. Но проблема таких устройств и вычислений, несмотря на всю их великолепную точность, которая может быть достигнута, это крайне низкая производительность. Вместо этого наш мир уже достаточно давно перешел на так называемую цифру. А что такое цифра? Цифра – это когда мы все окружающие нас в реальном мире аналоговые сигналы оцифровываем, то есть приводим их вот на какую-то шкалу точности, на шкалу измерений, то есть дискретизируем их по времени. Например, если мы говорим о звуке, то вот мы сейчас с вами общаемся, а аудиофайл, он будет дискретизирован, там, я не помню, с какой точностью, несколько тысяч отсчетов в секунду наш звук будет звучать для компьютера. Плюс по уровню тоже так называемое квантование осуществляется, чтобы как бы за счет вот этого небольшого снижения точности, за счет нанесения на вот эту, скажем так, миллиметровую бумагу компьютерного языка, получить возможность обработки именно цифровой информации. И когда мы говорим уже о цифровой информации, то здесь открываются огромные возможности по ее эффективному представлению в компьютерах, по ее очень быстрой обработке. Вот все современные устройства, процессоры вот в компьютерах, ноутбуках, смартфонах сейчас, то они обрабатывают цифровые сигналы, нули, единицы. И вот это компромисс, найденный между небольшой потерей точности и высокой скоростью обработки, он человечество полностью удовлетворяет. Мы активно пользуемся вычислительной техникой, интернетом, окружающими нас цифровыми гаджетами разнообразными. Но надо помнить, что здесь уже в самой этой концепции цифры заложена некоторая погрешность. И я приведу такую аналогию, допустим, с музыкой, да, то есть идеальное звучание, оно может быть где? На виниловой пластинке. Потому что виниловая пластинка – это такой аналоговый хранитель информации, скажем так, непрерывный, а любое оцифрованное звучание на компакт-диске там, или в виде аудиофайла, тем более если он сжат там, в какой-то современный формат, в любом случае качество звука хоть немножко, но ухудшается. Да, это может быть различимо на слух только там, какому-то меломану или профессионалу в области музыки, но тем не менее факт остается фактом. Каждый раз, когда мы переходим к цифре, мы немножко в точности теряем. И, естественно, такая ситуация, она как бы требует очень осторожного обращения. В каких случаях наша потеря точности может несущественно отразиться на результатах работы наших программ, алгоритмов, там, еще каких-то устройств, а в каких ситуациях эта потеря точности будет критической. И вот здесь на помощь зачастую как раз приходит теория вероятности и математическая статистика, которые ищут ответы на вопрос о том, как именно статистическое поведение вот этих всех накапливаемых ошибок оказывает влияние на получаемый результат. Вообще говоря, теория вероятности и математическая статистика – это замечательная отрасль математики. Она по своей сути и стала основой того, что мы сейчас называем машинное обучение и искусственный интеллект. То, что сейчас очень активно входит в жизнь, ну, без преувеличения, каждого из нас. То есть все вот эти модели искусственного интеллекта, они так или иначе построены на строгих математических законах, формулировках из области теории вероятности и математической статистики.
0: И если мы будем говорить о таких вещах, как обработка какой-то очень сложной информации, например, картинок, которые мы привыкли видеть, или каких-то еще более сложных процессов, то ведь для компьютера, если мы так представим себя, ну, немножко кусочком этого компьютера, ведь для него все равно это не будет условно яблоко, которое мы можем представить, или Мона Лиза, нарисованная гениальным Леонардо, или наша красивая девушка, или собака, и он видит только набор, по сути дела, цифр, нулей и единиц, которые, ну, для нас, может быть, участки на экране в различной яркости, да, получается, что изображение рассыпается, он его не видит, не понимает. Компьютер – это просто реализатор неких алгоритмов, которые написали программисты и всю эту математику задумали математики. Получается, что, если мы говорим о теории машинного обучения, то мы приучаем некие алгоритмы, если мы их обучаем, к определенным, так скажем, пятнам, или концентрациям, или участкам нулей и единиц, что вот это, например, комбинация нулей и единиц или темных и светлых участков, это собака. А вот эта комбинация, это, например, мы можем сказать, что это яблоко. А другая комбинация – это молекула нового лекарства. Я правильно понимаю вот эти подходы, когда мы вот эту цифру пытаемся поженить с теми объектами природы, которые нас окружают?
1: В целом направление вы озвучили очень верно. Если мы хотим научить компьютер именно видеть и понимать, что происходит, то мы сами в первую очередь должны понять, как это будет происходить сначала на математическом уровне, потом на алгоритмическом уровне. И, допустим, мы ставим перед собой задачу научить компьютер понимать, что перед ним собака. Мы показываем ему какую-то картинку. Но, опять же, картинку он видит как? Он видит картинку посредством, допустим, своего сенсора камеры цифровой. То есть он нарезает эту картинку на большую сетку так называемых пикселей, составных элементов этой самой картинки. У каждого пикселя есть своя яркость. Если это изображение было сделано в цвете, то есть еще и цветовые каналы, красный, зеленый, синий. И, соответственно, из привычного для нас понимания картинки как такого целостного объекта, допустим, на котором изображена собака, для компьютера это превратилось в матрицу или даже в тензор, в котором содержатся просто числа, которые говорят, что вот здесь в левом верхнем углу пиксель имеет вот такое-то значение. А в правом нижнем углу интенсивность красного, допустим, такая. И как только мы сделали этот первый шаг, оцифровали картинку для компьютера, перешли к тензорному представлению, здесь сразу на арену выходит такая отрасль математики, как линейная алгебра. И линейная алгебра имеет в настоящее время большое количество разработанных алгоритмов, которые именно объясняют, как правильно работать с тензорами, с матрицами, с векторами, чтобы информация обрабатывалась корректно в соответствии с поставленной задачей. Но мы идем дальше. Мы хотим научить компьютер, чтобы он именно понимал, что здесь изображена собака, а не просто тензорный набор пикселей, который он сфотографировал с ее изображением. Соответственно, здесь уже на арену выходят так называемые нейронные сети. Ну, нейронные сети сейчас это такое очень модное словосочетание, активно используется, особенно молодежью. Но ни в коем случае не следует забывать, что нейронные сети это всего лишь математическая модель и абстракция того, как мы полагаем, работают настоящие биологические нейроны. Нейронная сеть, она состоит из искусственных нейронов. Опять, искусственные нейроны никого не должны вводить в заблуждение, это всего лишь математическая модель, симулирующая работу естественного нейрона. На вход искусственному нейрону поступают по его входным каналам информация от разных источников, после чего она определенным образом преобразовывается, так называемая матричная скалярное произведение вычисляется, прибавляется константа смещения, ну, это я в такие сильно термины вдаваться не буду, после чего у нейрона есть такая так называемая функция активации, которая, грубо говоря, говорит о том, реагирует нейрон на поступившую эту комбинацию информации или не реагирует. После этого такие нейроны, они группируются в слои, слои затем группируются в целую нейронную сеть, и за счет вот такого многократного прохождения информации по вот этим математическим моделям искусственных нейронов, вот эта большая такая конструкция системы может сгенерировать какой-то ответ, который... Ну, изначально он может быть совершенно случайным, потому что, ну, обычно в нейронных сетях изначально все так называемые весовые коэффициенты, ее параметры настраиваются случайно. То есть мы показали нейронной сети собаку, а нейронная сеть говорит, допустим, 0,3 – это собака, 0,2 – это кошка, 0,1 – это там помидор, и еще какие-нибудь там распределения того, что она считает нужным. И вот здесь нам нужно начинать с этой сетью нянчиться, как с маленьким ребенком. Нам нужно ее учить именно тому, что здесь собака, а не кошка и не помидор и так далее. И мы говорим нейронной сети, вот знаешь, вот ты говоришь, что здесь собака всего лишь с вероятностью 30%, по твоему мнению. Но здесь-то человек видит 100% собаку. Будь любезна, перестрой свои параметры вот этих искусственных нейронов в такую сторону, чтобы в следующий раз ты на эту же картинку сказала, допустим, что эта собака не 30%, а 40% собака. И, соответственно, вот так последовательно показывая вот этой нейронной сети, которая функционирует как такой программный инструмент, большое количество картинок, дав ей большое количество вот этой обратной связи о том, что же действительно на ней изображено с точки зрения человека, нейронная сеть настраивает вот эту свою внутреннюю огромную модель большого количества вот искусственных нейронов, подстраивает им веса, подстраивает им связи, и в конце концов нейронная сеть учится говорить на собаку, что, например, здесь собака с вероятностью 90%, а остальные 10% мы оставляем, ну, на какие-то другие классы, так скажем. В результате у нас получается некий такой математический программный инструмент, который в ответ на внешний раздражитель, на картинку, например, на которой изображена собака, говорит с некоторой уверенностью о том, что же, по ее мнению, здесь изображено. И здесь есть тоже вот такая ловушка, в которую вот зачастую, ну, обыватель может попасться. То есть нейронная сеть – это инструмент вероятностный. Вот как я сейчас сказал, замечательно, если нейронная сеть на собаку говорит, что это собака с вероятностью 90%. Будет очень плохо, если нейронная сеть на собаку скажет, что это собака со 100% вероятностью. Объясню, почему. Дело в том, что мы в конечном счете хотим от машины. Мы хотим от машины, чтобы она именно поняла, что здесь изображена собака, и чтобы она на изображении какой-то другой собаки, допустим, в другой обстановке, в другом ракурсе, при другом освещении, в конце концов, другой породы, чтобы она и на немецкую овчарку, и на чихуахуа, и там, на какого-нибудь колли в темноте, чтобы она везде говорила, что это собака. Но если нейронная сеть выучит просто все те изначально предъявленные ей уже заранее заготовленные изображения собаки, она их просто вызубрит как прилежный отличник в школе, то из этого тоже ничего хорошего не получится. Такое явление носит название явление переобучения в машинном обучении, и это тоже считается неудовлетворительным результатом. Поэтому, как я уже сказал, если наша нейронная сеть говорит с вероятностью 90% о том, что это собака, мы считаем, что это очень хорошо, но при этом мы никогда не забываем, что у нейронной сети всегда остается, например, 10% вероятности на совершаемую ошибку. Ну, в контексте распознавания собак, кошек, помидоров, это совершенно безобидная ситуация, потому что пример, ну, по сути, такой игрушечный, детский. Но ведь сейчас нейронные сети очень активно применяются во все больших сферах нашей жизни и деятельности. Активно разрабатываются, например, нейронные сети для помощи врачам. И если нейронная сеть, допустим, анализируя какие-то данные пациента, говорит что-то с вероятностью 90%, то здесь уже для нас такой звенит звоночек. А что, если она ошиблась? Ведь она же может ошибиться, а нейронная сеть всегда может ошибиться, потому что она построена на законах теории вероятности и математической статистики. И здесь уже открывается целый пласт проблем того, как с этим работать и что с этим делать. Вот и здесь вопросы выходят за рамки не только статистики, математики, но и науки в целом, и даже, может быть, философии.
0: Я в свое время столкнулся с тем, что у меня все-таки за счет интенсивной учебы несколько ослабло зрение. Я заметил, что я стал узнавать своих родных людей, когда я перестал видеть их лица на большом расстоянии, но почему-то я стал их видеть лучше, распознавать их по походке, по каким-то неуловимым чертам, которые были совсем другие. То есть, условно говоря, я видел свою родную маму гораздо дальше, чем мне бы позволило самое острое зрение. У нее была своеобразная походка, которая отличалась от походки моей бабушки. Таким образом, правильно ли я понимаю, что в принципе вот это и машинное обучение, то есть мы можем даже внутри каких-то таких классов пикселей видеть какие-то особенности, которые будут однозначно их характеризовать, как что это лицо, а это корзина с фруктами, а это еще какой-то другой класс, который мы можем применить, я не знаю, там для распознавания рака или для расчета каких-то вихрей, которые образуются вокруг лопаток в турбокомпрессоре двигателя и так далее, так далее, так далее. То есть эти все вещи, они показывают вот эту, так скажем, несколько иной, уже даже не сказать, что просто набор нулей и единиц или набор вот этих показателей весов в тензорах, но скорее какую-то их внутреннюю логику, что ли, внутреннюю геометрию, если угодно.
1: Вы совершенно правильно подметили, Дмитрий, что вот эти большие нейронные сети, которые, по сути, представляют собой объединение большого количества отдельных искусственных нейронов, вот гипотеза как раз состоит в том, что объединяя вот эти нейронные сети вот в эти огромные структуры, нейронная сеть вырабатывает на основе законов теории вероятности математической статистики какие-то свои внутренние правила, подстраивая свои внутренние параметры, весовые коэффициенты. Она как бы выстраивает свою какую-то внутреннюю логику о том, почему же именно она в конце концов принимает решение о том, что здесь собака, а не кошка. И здесь тоже такая ситуация двоякая. Вот если мы берем просто нейронную сеть как огромный набор искусственных нейронов, то такая нейронная сеть, ну, в общем случае, она для пользователя выглядит как такой так называемый черный ящик. То есть мы что-то ей показали, она какой-то ответ нам выдала, но сделала это она вот настолько по таким сложным законам и настолько сложно отследить, почему же именно она сделала такой вывод, что, по сути, для пользователя это получается такой некий черный ящик. В настоящее время в теории машинного обучения очень сильно развивается направление так называемого объяснимого искусственного интеллекта. Это когда мы разрабатываем такие модели машинного обучения, которые могут не просто сказать, что это собака с вероятностью 90%, а, допустим, объяснить, почему она сделала такой вывод, что на этой картинке есть, допустим, 4 лапы, хвост и длинных усов нету, значит, это собака, а не кошка. Ну, я так утрированно привожу пример. Но в целом теория объяснимого искусственного интеллекта сейчас тоже развивается очень активно, очень глубоко, и здесь тоже очень большой потенциал как для науки, так и для практического внедрения, особенно в медицине, я вижу огромный потенциал.
0: И если мы вернемся с самого начала нашего разговора о том, что вот эта задача высокопроизводительных вычислений, алгоритмизации, оптимизации мощностей вычислительных центров определенного железа, ваши исследования, на вашей кафедре, в вашей научной школе, какие направления вы исследуете? Уже давайте, может быть, на примерах или исторических примерах, что вы делаете, куда это направляется, расскажите, пожалуйста.
1: Ну, как я уже говорил, у нас существует в научных подразделениях, которыми я руковожу, глубокая логическая связь того, что мы исследуем и как мы исследуем. Фундаментом всего это, безусловно, является математика. То есть математическая разработка моделей искусственного интеллекта, разработка моделей реализации этого искусственного интеллекта, в том числе с использованием системы остаточных классов, о которой мы сказали в самом начале. Это, скажем так, математические столпы нашей науки. Но мы двигаемся дальше. Мы дальше разрабатываем математические модели, транслируем на программный уровень, чтобы компьютер понимал, что конкретно мы от него хотим, как именно он должен эти модели реализовывать, применять для решения практических задач. Дальше у нас такая небольшая развилка. Некоторые члены нашего коллектива уходят в область именно аппаратной обработки, симуляции аппаратных устройств, которые моделируют цифровую обработку сигналов, изображений, разрабатывают высокопроизводительные устройства на так называемых программируемых вентильных матрицах. И здесь у нас тоже достаточно интересные результаты получаются, интересные проекты у нас были. Например, у нас была научно-исследовательская опытно-конструкторская работа с технологической компания Huawei, успешно реализованная в этом направлении. И, в частности, именно как раз система остаточных классов очень сильно заинтересовала эту компанию, которая на текущий момент является одним из лидеров науки в мире, которая, скажем так, находится не в Соединенных Штатах Америки, а в Китае. Другим направлением у нас является именно фундаментальные основы машинного обучения и искусственного интеллекта. Здесь мы разрабатываем новые методы оптимизации нейронных сетей, способов их более эффективного обучения, способов их более эффективного дообучения. Ведь очень интересная задача, допустим, когда у нас есть огромный набор данных, огромная нейронная сеть, которую мы хотим обучить на этом наборе данных. Для того, чтобы это сделать, требуется огромное количество машинного времени, нужно использовать современные графические ускорители, серверную технику. И когда мы такую нейронную сеть обучаем, видим, что она работает хорошо, мы очень сильно радуемся этому результату. Но представьте себе ситуацию, что через какое-то время выходит либо обновление для этого набора данных, либо какой-то дополнительный набор данных, на котором, допустим, изображения сделаны там в другой стране, в другом ракурсе, при другом освещении. И нам необходимо либо заново с нуля обучать эту нейронную сеть на вот этом расширенном наборе данных, либо попробовать дообучить уже обученную нейронную сеть исключительно на вот этом небольшом наборе данных. И здесь возникают очень интересные проблемы, связанные с так называемым катастрофическим забыванием нейронной нейронной сети. Нейронная сеть, она может выучить данные из вот этого нового дополнительного набора данных, но при этом она что-то обязательно забудет из того набора данных, на котором она обучалась изначально. И вот здесь тоже очень интересные математические и статистические проблемы открываются, которые мы в том числе в нашем коллективе стараемся решать. И третье направление исследований моих коллег – это прикладное применение машинного обучения, искусственного интеллекта. У нас сейчас очень активно развиваются направления по применению искусственного интеллекта в медицине. Например, вот в конце 2024 года две аспирантки у меня защитили диссертации как раз по разработке моделей машинного обучения. Одна разработала для распознавания онкологических новообразований кожи по фотографиям, а другая разработала модель машинного обучения для распознавания сигналов электрокардиограмм для того, чтобы определять отклонения в работе сердца, ну, с целью предварительной диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время вот у меня аспирантка занимается активно применением методов машинного обучения для сельского хозяйства, потому что наш регион, он аграрный, доля сельского хозяйства в экономике Ставропольского края исключительно высока, и Ставропольский край не отстает в этом плане в части именно исследований и разработок, и применение методов искусственного интеллекта для сельского хозяйства, оно у нас очень востребовано. Приведу простой пример. Что мы можем сделать? Мы можем взять спутниковое изображение, допустим, какого-то поля. Эти изображения могут быть как в открытом доступе, так и от специализированных источников. Что мы здесь можем увидеть? Мы можем, например, рассчитать так называемый вегетационный индекс. И на этом вегетационном индексе будет очень хорошо видно, насколько хорошо чувствует себя растительность на этом поле. Если все хорошо, ну, то от нас никаких действий не требуется. Но может так случиться, что растение, например, голодает, или у растения, например, водный стресс, ему нужен полив, или нужно внесение каких-то дополнительных удобрений. И это открывает очень новое, тоже современное направление в сельском хозяйстве, так называемое точное земледелие, когда с использованием инструментальных методов машинного обучения, искусственного интеллекта, агрономы, агроинженеры, они получают очень ценную информацию о том, как, когда, куда, например, вносить удобрения, дополнительный полив обеспечивать культуре, ну и аналогичные, связанные с этим вопросы. Это очень сейчас востребованное направление в мировой науке, и я очень рад, что в нашем коллективе тоже есть коллеги, которые этим занимаются.
0: Может быть, опять скажу какую-то банальность, но вот когда я был маленький, я смотрел, как летают стрекозы. И меня всегда удивляло, что такая маленькая сущность умеет выписывать удивительные пируэты, у нее удивительные глаза. Если посмотреть, подумать, потом, когда уже в старших классах, мозг у этой стрекозы всего ничего. С точки зрения, вот если мы задумаемся о сравнении компьютеров, каких-нибудь сверхмощных компьютеров, это был бы с точки зрения нашего мозга по сравнению у стрекозы буквально карманный калькулятор. Однако она выписывает такие пируэты, она так уверенно и лихо летает, что, по сути дела, это очень такой специализированный, специальным образом сконструированный набор крайне примитивных с нашей точки зрения нейронов, которые великолепно решают специализированные задачи. Вот с этой точки зрения работаете ли вы в этом направлении?
1: Очень хорошую аналогию вы привели, очень хороший пример. В настоящее время в науке и в практике искусственного интеллекта наблюдается такая поляризация. Вот в настоящее время очень активно развиваются так называемые большие языковые модели. Мы слышим о них повсеместно, я не буду называть их, чтобы лишний раз не рекламировать. Как работает такая большая языковая модель? Вы у себя на компьютере или в телефоне открываете чат с этой моделью, пишете ей какой-то запрос, вопрос или еще какую-то информацию ей загружаете и ждете от нее ответ. Что происходит дальше? Эта информация переносится на огромный вычислительный центр, на котором она развернута. Срабатывает огромное количество вычислительных мощностей серверного типа, которые ваш запрос обрабатывают, структурируют, систематизируют и выдают вам сжатый лаконичный ответ обратно на ваше устройство. Оно вам выводится как ответ в этом чате. Что происходит? Происходит следующее. У вас нету непосредственного доступа к этой инфраструктуре. Если, например, отключить интернет, у вас не будет доступа к этой модели. Соответственно, мы бы очень хотели, например, чтобы врачи при использовании методов искусственного интеллекта могли бы воспользоваться такими инструментами, в том числе даже в каких-то самых отдаленных уголках сельской местности, там еще где-то, где не будет интернета, но чтобы у него были такие эффективные помощники, которые могли бы ему подсказать, на что обратить внимание в анамнезе пациента.
0: Павел Алексеевич, давайте мы об этом продолжим после небольшого перерыва. Не переключайтесь, дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрия Кононыхина. Мы сегодня начали большой проект «Молодая наука Кавказа». И сегодня мы с вами, уважаемые радиослушатели, занимаемся самой такой мощной математикой. Мы в Ставрополе, в Северокавказском федеральном университете. Мы говорим сегодня о высокопроизводительных математических вычислениях. Мы говорим о системах искусственного интеллекта. Мы говорим о машинном обучении. И мы в гостях у нашего доброго друга, кандидата физико-математических наук, заведующего кафедрой математического моделирования факультета математики и компьютерных наук имени Николая Ивановича Червякова Павла Алексеевича Лехова. Павел Алексеевич, я несколько так залихватски вам задал вопрос о том, что, конечно, мы можем пользоваться колоссальными компьютерами, мы привыкаем пользоваться, как вы сказали, большими языковыми моделями, но при этом всегда есть место для каких-то очень оптимизированных задач. Ну, как я привел пример с маленькой стрекозой, у которой и мозг-то всего ничего, но при этом она крайне точно летает, крайне точно видит цель, перехваты делает всей этой мошкары, которая вокруг. То есть это очень специализированный алгоритм, реализованный на очень, так скажем, малом наборе вот этих нейронов, которые вычисляют всю эту математику. И вы начали говорить о больших языковых моделях, которые потребляют колоссальные вычислительные ресурсы. Мы этого не замечаем, но по сути это так.
2: Совершенно верно. И противовес вот этим огромным большим языковым моделям, которые разворачиваются на огромных дата-центрах, мы бы очень хотели иметь эффективные инструменты, которые могли бы помещаться, например, у нас в смартфоне. И даже чтобы они не были зависимы от интернета, от какого-то внешнего окружения. Это другой полюс современной науки машинного обучения, так называемые краевые вычисления, разворачивание искусственного интеллекта и нейронных сетей на так называемых краевых устройствах, у которых очень ограниченные ресурсы. Ограниченная память, низкая тактовая частота процессора, низкое быстродействие, может быть, даже низкий заряд батареи, и мы бы хотели его расходовать как можно экономичнее. И, проводя аналогию с вашим примером, это и есть именно та самая стрекоза в мире машинного обучения, то есть математики, исследователи всего мира ищут пути, как же разворачивать большие, ну или хотя бы какие-нибудь удовлетворительно работающие нейронные сети на устройствах с ограниченными ресурсами. Это очень-очень интересное направление на самом деле, и здесь как бы постоянно требуется найти компромисс, потому что ведь если мы сжимаем какие-то большие модели машинного обучения до маленьких размеров, мы неизбежно в качестве потеряем. Но на самом деле сейчас разработаны очень интересные методики, как это можно делать достаточно хорошо и при этом в качестве терять не очень сильно. Ну, я приведу просто такие термины, например, как квантование и дистилляция. Что такое квантование? Если вы берете обычный компьютер, ну, например, посмотрите там Windows, он там 32-разрядный или 64-разрядный. Это значит, что каждое число в памяти, оно занимает 64 бита, нолика или единички. А, соответственно, в нейронной сети может быть миллиард параметров, содержащие, и каждый из этих параметров может содержать 64 нолика или единички. Это колоссальные требования к памяти, предъявляемые к, собственно, памяти, и колоссальные требования к процессору, к графическому ускорителю, который должен это все дело быстро обрабатывать, вычислять, чтобы выдавать вам ответ, ну, за какое-то удовлетворительное время. Что можно сделать? Можно преобразовать вот эти все 64-битные числа, например, в 8-битные или даже в 4-битные числа, соответственно, очень сильное сокращение памяти идет. То есть, ну, если мы 64 бита преобразуем в 4 бита, то здесь выигрыш в 16 раз получается. То есть 16 раз меньше памяти. Это вот так называемый подход, который называется квантованием. И в настоящее время при его аккуратном использовании в нужных частях нейронной сети, скажем так, можно очень сильно сократить память, а, ну, соответственно, время обработки процессором, графическим процессором, но при этом в качестве потерять не очень сильно, там буквально 1-2% пункта. И такой компромисс, он очень перспективный, потому что позволяет сжать нашу модель, ну, как минимум в 16 раз по памяти. Это первый такой яркий пример сжатия модели, перехода к той самой стрекозе, которую вы сказали. Другой подход — это так называемая дистилляция. Это тоже очень интересная концепция, когда одна нейронная сеть начинает обучать другую нейронную сеть. При этом та сеть, которая учит, она большая, она тяжелая, она развернута на дата-центре, А маленькая нейронная сеть может быть небольшой, компактной, быть до 100 раз меньше по объему, и она за счет алгоритмов так называемой дистилляции в машинном обучении пытается по вопросам и ответам от вот этой большой нейронной сети тоже учиться понимать окружающий мир, решать поставленную ей задачу. И здесь очень наверняка логично было бы провести аналогию, как мать учит ребенка ориентироваться в окружающем мире. И все эти механизмы и концепции, они в настоящее время настолько интересны, настолько востребованы на практике, что очень большое количество университетов и в нашей стране, и за рубежом занимаются этими и смежными проблемами.
1: Но если мы говорим о таких сложнейших задачах математики, как расчет каких-то газодинамических процессов, всех этих каких-то вихрей, все того, что с точки зрения простой такой функциональной математики решает, численно только решается, либо с помощью сложнейших компьютерных вычислений, все-таки я опять, может быть, какую-то глупость скажу, но ведь если все зависит от, так скажем, уровня сложности модели, которую мы делаем. Мы можем представить, ну, не знаю, собаку в виде набора, такая палочка, палочка, кружочек, четыре лапки, хвостик, ну, просто набор палочек. Можем нарисовать ее более подробно. Может, потом ребенок упорный, который нарисует собаку, там уже школьник, нарисует шерсть, усы, уши, и потом все время будет усложняться такая модель. Но, с другой стороны, первоначально это для самой примитивной такой граф какой-то, как становится объект, как иероглиф, но его можно по каким-то законам, условно, извините, изображение собаки развертывать в такие, ну, так скажем, собакоподобные уже очень сложные картинки. А возможно ли здесь, вот в этом направлении использовать вот эти как раз, ну, так скажем, чтобы она не сошла с ума, эта машина, какие-то ей прописать математические законы, чтобы она делала это именно корректно, с надежной какой-то достаточной вероятностью, чтобы она не жрала компьютерную, так скажем, ни память, ни процессор, чтобы она работала в тех пределах, которые позволили бы получить нужный результат. И тогда, ну, собственно говоря, это и есть вот та самая математика. Либо опять я куда-то меня понесло.
2: На самом деле, над той проблемой, которую вы озвучили, или над ее аналогами, как раз-таки сейчас бьются математики и инженеры во всем мире. Потому что повышение разрешения поступающей информации, учет ограничений, которые вы сказали, на доступные вычислительные ресурсы, опять-таки аспекты гидрогазодинамики, о которых вы вначале пояснили, здесь очень-очень большой простор для научного творчества, как раз для применения методов машинного обучения. Ведь мы хорошо знаем, что практически любую поставленную нам задачу из реального мира можно преобразовать в математическую модель и решить ее численно, и с какой-то точностью это решение будет получено за какое-то более-менее удовлетворительное время. Но если мы эту модель усложняем, а сложность и порядок размерности пространств, например, с которым приходится иметь дело в современной нефтегазовой промышленности, когда моделируется извлечение нефти из какой-то пористой структуры, которая там может содержать различные геологические слои, различные типы пор, там, перемешку нефть, вода, еще что-то. Здесь сложнейшая модель огромного размера получается, и применять классические численные методы к таким задачам очень-очень сложно. В математике такое явление носит название проклятие размерности. И я не буду утомлять сильно наших уважаемых слушателей углублением в терминологию, в проклятие размерности, и учитывая ограниченность нашей программы, кратко расскажу о кадровом вопросе, как мы его решаем на Северном Кавказе, потому что проблема оттока кадров в столице и даже за рубеж, она у нас стоит очень остро. Талантливая молодежь очень хотела бы перебираться в Москву, в Санкт-Петербург или даже за границу. Но, тем не менее, я являюсь руководителем образовательной программы по направлению прикладная математика, информатика. Наши студенты получают образование как раз на стыке математики и компьютерных наук. И, по сути, они готовы к тому, чтобы не просто пользоваться различными инструментами машинного обучения и искусственного интеллекта, но также их разрабатывать и глубоко понимать их математическую суть. Конечно, мы таких студентов стараемся сразу привлекать к выполнению научных исследований. И со второго, а иногда в случаях даже с первого курса студенты активно приходят в нашу лабораторию, помогают нам в проведении исследований, в подготовке наборов данных, в написании программного кода. Им это очень интересно, потому что они сразу на практике могут видеть, как та сухая и сложная математика, которую только что суровый преподаватель рассказывал, как она превращается в живые примеры работы модели искусственного интеллекта и как сложные задачи из реальной практической жизни начинают решаться достаточно просто путем нажатия нескольких клавиш на компьютере. Конечно, кто-то из студентов потом в магистратуру, в аспирантуру уезжает в центральные вузы, но за время обучения у нас в Северокавказском федеральном университете студенты понимают, что на самом деле заниматься хорошей наукой и получать хорошие результаты, работать с промышленностью можно и здесь у нас, на Польском крае. Поэтому многие остаются, мы многих привлекаем в аспирантов и таким образом как бы сами для себя готовим кадры для продолжения наших научных исследований, для нашей научной школы.
1: Вы хотели бы сейчас сказать несколько слов для абитуриентов, для ребят, которые хотят выбрать именно Ставрополь в качестве обучения. Вот какие сильные стороны у именно Северокавказской Ставропольской школы имени Николая Ивановича Червякова? Вот почему Ставрополь?
2: Ну, во-первых, у нас тепло. У нас очень сильная научная школа, которая была основана Николаем Ивановичем Червяковым. Студенты могут зайти на сайт нашей кафедры, на сайты наших коллег, посмотреть проекты, которыми мы занимаемся. Это и проекты Российского научного фонда, в том числе с достаточно серьезным финансированием. Это научно-исследовательские опытно-конструкторские работы с очень уважаемыми индустриальными партнерами. И все это можно делать здесь, в Ставрополе, в Северокавказском федеральном университете, крупнейшем университете в Северокавказском федеральном округе.
1: По-моему, это очень крутая история, уважаемые радиослушатели, и я уверен, что мы еще не один раз вернемся и в славный Ставрополь, и в Северокавказский федеральный университет, и как раз поговорим с нашими замечательными математиками о других их исследованиях, потому что я уверен, мы сегодня только царапнули гигантскую область математических исследований в области оптимизации и машинного обучения, и высокопроизводительных вычислений. Это только начало, я в этом уверен. Не зря мы начали этот проект «Молодая наука в Кавказ». А я напоминаю вам, что все эти выпуски Российского радиоуниверситета и наш проект «Молодая наука Кавказа» вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрия Кананыхина. Я благодарю вас за внимание к нашей работе. Павел Алексеевич, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Благодарю вас. Всего доброго.

0: Радио России. Белухи в программе о животных с Иваном Затевахиным.
1: Белухи — это уникальные звери в том плане, что они линяют. У них очень плотная кожа, она набухает, у них чешется, они трутся, они там начинают искать какие-то ванны с песком, у них на коже появляются такие полосы.
0: Гость выпуска – зоолог Дмитрий Глазов. О животных в это воскресенье в 12:10 по Москве и в 17:10 по времени Иркутска. Радио России.
2: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Россия в результате санкционного давления смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. Церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным пройдет сегодня в Нижнем храме, храме Храма Христа Спасителя в Москве. Далее подробно. Россия в результате санкционного давления смогла полностью импортозаместить всю авиационную технику. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию отечественной авиации. Глава государства отметил, что способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – один из ключевых показателей технического, научного и индустриального суверенитета страны. Президент России отметил, что наша страна входит в четверку государств, способных обеспечить весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей, но двигаться в этом направлении нужно быстрее.
2: Россия входит в четверку государств, способных обеспечить, как я уже сказал, весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей. Тоже хороший еще показатель. Я еще скажу о том, что все надо делать быстрее. Очень бы хотелось, чтобы все было быстрее и масштабнее. Это все понятно. Но то, что мы это сделали, уже хорошо. И как сказал мне сейчас один из людей, с которыми я общался, такой очень опытный авиатор, летчик-испытатель, говорит, как бы хорошо, это вот я много раз слышал еще после 2014 года в отношении сельского хозяйства, теперь вот слышу в отношении авиастроения. Как бы хорошо, сказал он, если бы санкции еще не скоро закончились. Потому что мы создали рынок для собственного производства, и это позволило создать нам инженерные школы, их воссоздать, точнее, укрепить, я имею в виду наличие этого рынка, дает возможность развиваться. И в этой связи, конечно, очень важно наращивать имеющиеся компетенции, укреплять технологическую независимость в данной сфере.
1: Владимир Путин подчеркнул, что сами зарубежные партнеры, которые принимали решение о санкциях, понесли определенный ущерб как перевозчики, так и производители. Совещание по вопросам развития авиации прошло на территории Летного испытательного института имени Громова в подмосковном Жуковском. Там Владимир Путин ознакомился с успехами и достижениями отечественного авиастроения, осмотрев образцы новой российской авиационной техники – самолеты Ил-114-300, Суперджет-100 и МС-21. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области. В Красном Лимане в Донецкой Народной Республике штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных отрядов ВСУ. За сутки уничтожено до 30 боевиков, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
3: В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных подразделений ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели 5 опорными пунктами противника и 43 зданиями. Завершено уничтожение украинских боевиков из состава 120-й бригады территориальной обороны, блокированных в северо-западной части города. За сутки в городе уничтожено до 30 боевиков, пикап, 2 квадроцикла, 4 дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 9 пунктов управления БПЛА.
1: В Константиновке в Донецкой Народной Республике штурмовые подразделения продолжили наступление в юго-западной части города, уничтожая разрозненные группы противника и одиночных боевиков. По данным Минобороны России, за сутки освобождено 114 зданий. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих. Варианты смены киевского режима могут быть разными. Это могут быть как и выборы, так и свержение правящей хунты революционным путем. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Международного юридического форума в Петербурге. По его словам, правящая верхушка на Украине сама не уйдет.
4: Очевидно, что продолжение войны для правящего режима является единственным способом сохраниться. Это все понимают, абсолютно все. И цинично это признают. Проблема в том, что по собственной воле такая Украина уже не остановится. Варианты смены киевского режима могут быть разными. Это могут быть и выборы, если они на них пойдут, и свержение правящей хунты революционным путем, или установление эффективного контроля над максимальным числом территорий. Все это позволит людям через свои законные институты власти, подчеркиваю, законные институты, формулировать свои запросы, а в конечном счете жить в безопасности, а не гибнуть и страдать по вине узурпаторов, коррупционеров и торговцев смертью.
1: Церемония прощания с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным пройдет сегодня в Нижнем храме Храма Христа Спасителя в Москве. Ножкин скончался в возрасте 89 лет в понедельник. По словам его невестки Лидии Ножкиной, в последние дни артист перестал есть и пить и скончался дома прямо у нее на руках. Церемония прощания начнется в 10:30 в Нижнем храме Храма Христа Спасителя. После артиста кремируют, захоронение пройдет на Ваганьковском кладбище. Соболезнования в связи с кончиной артиста выразили президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр России Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также помощник президента России Владимир Мединский. Ножкин родился 19 января 1937 года в Москве. В 1961 году окончил театральную студию эстрадных искусств Московского театра эстрады. В том же году был принят в труппу. Известность ему принесли роли в таких фильмах, как «Хождение по мукам», «Ошибка резидента», «В начале славных дел» и «Юность Петра», «Одиночное плавание», «Освобождение» и других. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести. Спорт.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Опубликован календарь нового сезона чемпионата РПЛ. В первом туре, который состоится с 24 по 27 июля, пройдут следующие матчи. Динамо Москва, Крылья Советов, Спартак Родина, Оренбург Ростов, Локомотив Ахмат, ЦСКА Балтика, Рубин Краснодар, Акрон Зенит и Факел Динамо Махачкала. Матчи последнего 30-го тура состоятся 29 мая будущего года. Кроме этого, Российский футбольный союз утвердил календарь матчей группового этапа пути РПЛ Кубка России. Он начнется 4 августа и завершится 26 ноября. Пресс-служба московского «Спартака» сообщила о том, что игра за Суперкубок России с «Зенитом» начнется в 19:30 по московскому времени. Матч состоится 18 июля в Нижнем Новгороде. Действующим обладателем Суперкубка является московский ЦСКА. Лионель Месси, которому в среду исполнилось 39 лет, ответил на вопрос о продолжении карьеры. «Я буду продолжать еще какое-то время, пока смогу приносить пользу и буду чувствовать себя хорошо физически. Что касается следующего чемпионата мира, не знаю. Это кажется довольно далекой перспективой. Я живу одним днем и сосредоточен на настоящем», — отметил Месси. Бывший полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров, который во второй половине сезона 25-26 выступал за турецкий «Кайсериспор», продолжит карьеру в «Крыльях Советов». По информации инсайдера Ивана Карпова, 28-летний футболист в среду прошел медосмотр в Москве. В единый календарный план Министерства спорта России включены международные этапы Гран-при по фигурному катанию среди юниоров в Китае, Таиланде и Турции, которые пройдут в августе и сентябре. Отмечу, что на данный момент Международный союз конькобежцев официально еще не объявлял о допуске российских юниоров до международных соревнований. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 25 июня, в Хабаровске плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Петрозаводске плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Сочи плюс 25, плюс 27, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем в столице плюс 17, плюс 19.

0: Радио России. Музыка.
1: Просто о джазе.
0: С Михаилом Иконниковым.
2: Здравствуйте, в эфире программа «Просто о джазе», с вами Михаил Иконников. Сегодня в передаче будут звучать исключительно записи российских джазовых музыкантов. Во время 5-го Московского джазового фестиваля прошел 8-й международный джазовый форум «Jazz Across Borders», то есть «Джаз поверх границ». Мне довелось принять в нем участие как члену жюри, отбиравшего артистов для участия в шоу-кейсах, скажем так, показательных выступлениях, и оказаться в компании специалистов, публично обсуждавших российские джазовые альбомы 25 и 26 годов. Всего мы слушали 18 пластинок, как вы понимаете, фрагменты всех нам сегодня не удастся зацепить, но пьесы с 7-8, думаю, получится. Начну с альбома, который удивил и порадовал многих любителей джаза и джазовых специалистов. Это дебютная работа пианиста Даниэля Одеянца, уже имеющего в своем активе премию «Все цвета джаза». Диск «An Ordinary Miracle» – «Обыкновенное чудо» выпущен в октябре 25 года лейблом «Artbeat Music». Записан трио Даниэля, в котором он объединился с опытнейшими московскими музыкантами, контрабасистом Сергеем Васильевым, барабанщиком Павлом Тимофеевым. Все пьесы написал сам Даниэль. Честно говоря, если бы я изначально не знал, что это его произведение, полез бы искать авторов, мастеров середины прошлого века.

Скрипач Илья Ершов, по образованию академический музыкант, выпускник Петрозаводской консерватории, увлекся джазом, на мой взгляд, очень вовремя. В настоящее время живет и работает в Ярославле. Его мини-альбом, всего 5 авторских пьес, называется 4D. Записан при участии гитариста Николая Куликова, контрабасиста Дмитрия Денисова и барабанщика Сергея Терентьева. Если вы, как и я, любите скрипку в джазе, рекомендую.

Известный диджей, большой знаток фанка Анатолий Айс, альбом «Everything is Broken». Музыка на стыке афробита, но очень современного джаза и аналоговой электроники. Живые барабаны в традициях Тони Аллена. Участники записи Анатолий Айс, клавиши, синтезатор, драм-машина и Виталий Антонов, ударный. Я бы отнес альбом к категории «Альтернативный джаз» с учетом появившейся в 2024 году номинации Грэмми «Лучший альтернативный джазовый альбом».

Алина Ростоцкая, электронно-акустический проект певицы Матильда, новый альбом «Зоркое сердце», весь материал пластинки и музыка и тексты на русском языке полностью авторский. Музыкальным продюсером и клавишником проекта стал Лев Трофимов. В записи приняли участие ведущие музыканты московской джазовой сцены Максим Шибин, Салман Абуев, Алексей Максимов и Александр Кульков. Алина одной из первых из этого поколения стала исполнять авторский джаз на русском. Ее дебютному альбому «Flow» в этом году исполнилось 10 лет. Новая пластинка страшно далека от джазового мейнстрима, что, на мой взгляд, является ее достоинством. Очень интересно наблюдать, точнее слушать, как видит современный джаз одна из самых талантливых российских вокалисток в окружении столь же талантливых музыкантов.

Победители 4-го всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов московский ансамбль «Илло Трио». Это пианист и композитор Николай Хоменко, контрабасист Алексей Баусин и барабанщик Виктор Кулиш. Свою музыку, выдержанную в духе Гого Пингвина и различных трио, выпускавших пластинки на лейбле Манфреда Айхера и CM, именуют кинематографичным пост-джазом. Их дебютный альбом, вышедший в ноябре 2024 года, был отмечен в прошлом году на 7-м международном джазовом форуме «Jazz Across Borders» жюри, в составе которого были народный артист России Игорь Бутман, руководитель и арт-директор джаз-клуба Алексея Козлова Раика Копян, заслуженный артист России, первый заместитель директора Академии джаза Павел Овчинников и я. Хотя и пластинка не была в списке обсуждаемых на панельной дискуссии. Второй альбом коллектива «Wandering» в этом году обсуждался, получил исключительно положительные отзывы, мне порекомендовали обязательно сходить на концерт «Илло Трио», надеюсь, в ближайшее время выберусь.

Очередной альбом лейбла Artbeat Music, к сожалению, джазовых лейблов у нас не так много, пластинка проекта Максимов Сокуляр Project, коллектива двух известных басистов отечественной сцены Дмитрия Максимова и Сергея Сокуляра. Два других участника проекта — это Константин Данилов, клавишный, и Дмитрий Фролов, барабаны. Уникальность ансамбля заключается в том, что в основе группы два басовых инструмента — шестиструнная бас-гитара и акустический контрабас. В аннотации к альбому написано, что музыканты играют смуз-джаз. На мой взгляд, это не совсем корректно, здесь предостаточно элементов южной и даже нью-эйджа. И это совершенно не занудная работа, в отличие от большинства смуз-джазовых пластинок последнего 20-летия.

Очень интересное молодое трио «Элс» из Новокузнецка представило альбом «Endless». В составе коллектива победители всероссийских международных конкурсов студенты Кузбасской академии джаза Татьяна Михайлова клавишной, Влада Русских бас-гитары и Дмитрий Андреев ударный. Трио создано в 2024 году, завоевало первое место на третьем московском джазовом фестивале, стало победителем первого международного конкурса фестиваля авторского джаза «Русский джаз» и лауреатом пятого международного онлайн-конкурса «Ла Нота». В 2025 году трио стало лауреатом международного фестиваля «День джаза» в Кемерово. Вдохновляются современными гигантами джаза Тиграном Амасяном, Авишаем Коином и Гоу-Гоу Пингвин и при этом никого не копируют.

Очередной выпуск программы «Просто о джазе» подошел к концу. Сегодня в ней звучали фрагменты альбомов российских исполнителей, обсуждавшихся на панельной дискуссии «Публичное прослушивание» в рамках 8-го международного джазового форума «Jazz Across Borders». Видео дискуссии круглых столов вы можете посмотреть на сайте jazz.ru. В заключение прозвучит пьеса «Послезвучие» с альбома Игоря Володина «Многоточие», ставшего, к великому сожалению, последней работой прекрасного пианиста, композитора и продюсера фестиваля духовой и джазовой музыки «Сентябрь в Тихвине».

0: Страхи и мечты, эмоции и поступки, тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
1: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного, психология любви и расставаний, осознание себя и понимание других, встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
0: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
3: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
2: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Приятного аппетита!
5: Приятного аппетита!
6: Приятного аппетита или гухахушаш – это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни – чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток баксама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
7: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101,5 FM. В центре внимания специальная военная операция.
8: Сейчас в новых регионах, на трассах, мы видим, что есть уже работа наших беспилотников, которые выполняют функцию ПВО достаточно эффективно, и противник это отмечает.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18:10 по Москве и в 19:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганам».
10: Словарь русских говоров Забайкалья.
9: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел совещание о развитии отечественной авиации. Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области. Размещение на территории чужих стран военных баз государств Запада расшатывает систему коллективной безопасности и подрывает суверенитет государств. Далее подробно. Способность создавать всю линейку гражданских и военных самолетов подтверждает суверенитет России, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации. Глава государства отметил, что Россия была вынуждена и смогла полностью импортозаместить авиатехнику.
2: Способность самостоятельно создавать всю линейку военных и гражданских самолетов – это один из ключевых показателей технического, научного, индустриального суверенитета страны. Действительно, немногие страны обладают такими уникальными компетенциями. В России в их числе, вот коллеги сейчас говорили, даже высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу самого ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные западные показатели.
1: «Россияне не останутся без пассажирских самолетов», заявил после совещания глава Минтранса Андрей Никитин. В интервью нашей коллеге Марии Агафоновой министр также назвал ситуацию с авиатопливом в России контролируемой.
3: «Сегодня ситуация с авиационным топливом контролируемая. Понятно, что здесь у нас наши коллеги из топливно-энергетической отрасли максимально стараются обеспечить авиакомпании. Мы вместе с ними ведем постоянную работу в этом направлении, ежедневную работу. На сегодня мы критических рисков здесь не видим».
1: В свою очередь глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что работа по получению сертификата на импортозамещенный самолет «Суперджет-100» запланирована на первый квартал 2027 года. Крупнейшим заказчиком среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21 станет группа «Аэрофлот». Авиаперевозчик планирует довести количество МС-21 в своем парке до 200 штук к 2033 году. Как отметил глава Ростеха Сергей Чемезов, как только сертификация будет завершена, самолеты планируется сразу выпускать и передавать в авиакомпании.
4: Самолет пойдет в серию. Уже заделы созданы. У нас есть задел на 18 машин МС-21, где-то порядка 20 суперджетов. Поэтому как только сертификация будет завершена, мы сразу начнем их выпускать, передавать в авиакомпании.
1: Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Иволжанское в Сумской области, сообщили в Минобороны. Наши военные поразили за сутки Центр беспилотных систем сил специальных операций ВСУ, а также цеха производства и хранения беспилотников ВСУ дальнего действия и места их запуска. Российские бойцы в Константиновке за сутки освободили 114 зданий, а в Красном Лимане, наступая в западном направлении, овладели 5 опорными пунктами и 43 зданиями. В северо-западной части завершили уничтожение блокированных солдат ВСУ и 120-й бригады теробороны. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
5: Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 4 механизированных штурмовой воздушно-десантной бригад. Бригады морской пехоты, бригады специального назначения «Азов», 4 бригад Национальной гвардии, бригады беспилотных систем, бригады территориальной обороны и штурмового полка в районах Доброполья, Золотого Колодезя, Светлого, Сергеевки, Веселого, Новотроицкого, Нововодянова, Новопаловки, Грузского и Ивановки. Потери украинских вооруженных формирований составили более 310 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 6 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Средства ПВО России сбили за сутки 14 управляемых авиабомб и 584 беспилотника. Размещение на территории чужих стран военных баз государств НАТО расшатывает систему коллективной безопасности и подрывает суверенитет государств. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на пленарном заседании Международного юридического форума в Петербурге. По его словам, необходимо разработать конкретные правовые механизмы, которые направлены на демонтаж существующей системы иностранного военного присутствия.
6: Очевидно, что на место натовских баз могут и должны прийти региональные организации безопасности, которые в полной мере осознают свой юридический и моральный долг перед миллионами граждан, живущих на этих землях, в этом регионе. И готовы действовать в их интересах, а не в интересах той страны западной, которая разместила базу. Россия на своем опыте усвоила это после распада СССР. В тот период под прикрытием красивых слов о стремлении к партнерству с нашей страной НАТО на деле вплотную приблизилась к нашим границам. В качестве тарана Альянс использовал режимы марионетки. Так было с Грузией, так произошло с Украиной. К сожалению, так сейчас происходит с Молдавией и даже, увы, с Арменией.
1: Ранее Дмитрий Медведев указал на то, что недобитый нацизм нашел благодатную почву в современном мире. На этом пока все. Следите за развитием событий на сайте вести.ру. Спорт.
7: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В единый календарный план Министерства спорта России включены международные этапы Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Китае, Таиланде и Турции, которые пройдут в августе-сентябре. Отмечу, что на данный момент Международный союз конькобежцев официально еще не объявлял о допуске российских юниоров до международных соревнований. Российский футбольный союз объявил о расширении полномочий видеоассистента-рефери перед стартом нового сезона. Изменения вступают в силу с 1 июля, но уже применяются на матчах ослабленного отсутствием сборной России чемпионата мира. С нового сезона ВАР может помочь главному арбитру в ситуациях, когда ошибочно назначается угловой удар, игроку показывается желтая или красная карточка, когда нарушение совершено другим футболистом. «Локомотив» объявил о трансфере экс-капитана «Спартака» Георгия Джики. Контракт с 32-летним защитником подписан на 1 год. Ранее Джики расторг соглашение с турецким «Антальяспором». Сообщалось о том, что в «Локо» футболист будет получать 3 миллиона рублей в месяц. Футболист Ростова Кирилл Щетинин близок к переходу в «Ахмат». Сумма трансфера составит 200 миллионов рублей, сообщает инсайдер Иван Карпов. «Ахмат» согласовал личный контракт с Щетининым, который уже прошел медосмотр. Соглашение будет подписано на 4 года. Теннис. Екатерина Александрова обыграла Миру Андрееву 6-3, 6-4 в матче второго круга турнира категории WTA 500 в Бад-Хомбурге. В четвертьфинале Александрова сразится с Наоми Осакой. Анна Калинская в матче второго раунда уступила 105-й ракетке мира Елене Габриэле Руссе 5-7, 2-6. На турнире категории WTA 250 в Истборне Анастасия Захарова не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв во втором круге 112-й ракетке мира 38-летней Татьяне Марии 2-6, 1-6. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в четверг, 25 июня, в Хабаровске плюс 21, плюс 23, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Петрозаводске плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Волгограде плюс 25, плюс 27, облачно с прояснениями, без осадков. В Севастополе плюс 27, плюс 29, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь, днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве облачно, с прояснениями, небольшой дождь. Днем в столице +17, +19.

0: Театр «Радио России» представляет многосерийный спектакль по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Часть 19.
1: Санчо, друг ты наш, ты слышишь, что говорит в полном рассудке твой господин?
2: Ах, сеньор священник, неужели вы думаете, что я вас не узнал? Все это я говорю для того, сеньор священник, чтобы пробудить у вас совесть и раскаяться в дурном обращении с моим господином. Как бы Господь не потребовал вас к ответу за то, что вы посадили сеньора Дон Кихота в клетку, лишив его возможности совершать добрые дела и оказывать помощь нуждающимся.
3: Слышите, падре, какие он пули отливает?
4: Так значит, Санчо, вы одного поля ягода с вашим господином? Я уж подумываю, не посадить ли и вас в клетку. Видно, вы заразились рыцарскими бреднями сеньора Дон Кихота и так же околдованы, как и он.
2: Лучше вы, мастер Николас, сначала подумайте, а потом говорите. Это вам не бороды брить. Тут нельзя мерить всех одной меркой. Я напрямик говорю, нечего мне голову морочить. Что же до того, что будто волшебники околдовали моего господина, об этом лучше помолчим. Бог правду видит, он нас и рассудит.
0: Мастер Николас решил не отвечать Санчо, боясь, как бы тот по своему простодушию не выдал их секрета. А священник тем временем предложил канонику проехать с ним немного вперед, обещая рассказать ему о помешательстве Дон Кихота и о том, с каким трудом удалось его выманить из ущелья и засадить в клетку, чтобы отвезти домой и попытаться вылечить. Каноник с глубоким вниманием выслушал священника.
5: «Поистине, я не могу понять, как можно увлекаться такими нелепыми сочинениями, как рыцарские романы. Вымышленные истории надо писать так, чтобы, смягчая невозможное и сглаживая всякие преувеличения, они возбуждали в нас восторг, удивление и радость. А между тем авторы рыцарских романов словно нарочно стремятся как раз к обратному. Нагромождают друг на друга небылицы, чудовищные выдумки, искажают истину, уничтожают всякое правдоподобие. При этом пишут крайне неуклюжим слогом, бесконечно невежественны по части всех наук и грубы в своих вкусах. Поэтому я считаю, что рыцарские романы оказывают вредное влияние на общество, а их авторы заслуживают изгнания из христианского государства».
1: Да, не могу не согласиться с вашим преподобием. Знаете ли, мы, друзья Дон Кихота, решились даже на то, чтобы сжечь эту несносную библиотеку, которая способствовала тому, что наш Идальго возомнил себя рыцарем.
5: Ну, это чересчур.
1: Да, нет, кое-что я все же оставил из того, что достойно внимания.
5: Да. Тут надо быть осмотрительным. Писатель может описывать битвы, кораблекрушения, бури, путешествия, может изображать различные события, встречи людей самых разных сословий и профессий. Он может выступать в роли ученого-астронома, географа, физика, музыканта. И если все будет искусно придумано и рассказано приятным слогом, тогда писатель действительно создаст настоящее произведение искусства.
1: Как это верно! Как это верно, ваше преподобие!
0: Священник согласился со своим почтенным собратом, и между ними завязалась оживленная беседа о литературе. Но как раз в эту минуту к ним подъехал мастер Николас и сказал, что в долине, где они сейчас находятся, можно провести сиесту, а для валов найдется обильная и свежая трава. С этим дружно согласились и каноник, и священник. А Санчо тем временем, видя, что священник и цирюльник заняты разговором с каноником, а Дон Кихот оставлен без надзора, решил, что самое время побеседовать со своим господином.
2: Сеньор, для облегчения своей совести я должен поведать вам всю правду о том, как вас заколдовали. Вот те двое в масках никто иные, как священник из нашей деревни и цирюльник мастер Николас. И мне сдается, что это они из зависти надумали похитить вас таким вот образом. А все потому, что ваши славные подвиги не дают им спать. А если так, то выходит, что вас не заколдовали, а просто оплели и околпачили. В доказательство этого позвольте задать вам один вопрос. А коли вы ответите, как я ожидаю, то увидите сами, что это один обман, и что вы ничуть не очарованы, а просто спятили с ума.
1: Спрашивай, что хочешь, сынок Санчо. На все твои вопросы я постараюсь дать тебе ясные и точные ответы. Но

0: свете еще другая такая же крепкая и безмозглая голова, как у вашей милости. Да как же вы не видите, что я говорю чистую правду, и что в вашей беде больше повинно коварство, чем волшебство? Ну ладно, я вам сейчас докажу, как дважды два, что вы не околдованы. Скажите-ка мне прямо, и да избавит вас Творец от этой напасти, и хоть бы вы поскорее попали в объятия сеньоры Дульсинеи Топоцкой.
1: Да перестань меня заклинать и задавай, наконец, толковые вопросы. Я уже сказал тебе, что я отвечу на все с полной откровенностью.
0: Вот это мне и надо. Я только того и добиваюсь, чтобы вы мне сказали всю правду, ничего не прибавляя и не убавляя, как должны говорить все те, кто, как и ваша милость, носит звание странствующего рыцаря.
1: Говорю же тебе, что ни в чем не солгу, да спрашивай же, наконец. Надоел ты мне, Санчо, со своими предисловиями, ну, да присказками.
0: Ну ладно, раз дошло до дела, то я спрашиваю вас. С тех пор, как ваша милость посажены в клетку и, по вашему разумению, заколдованы, не было ли у вашей милости охоты и желания сходить за большой или за малой нуждой?
1: Я не понимаю, что значит ходить за нуждой, Санчо. Выражайся точнее, если хочешь, чтобы я ответил тебе прямо.
0: Неужто ваша милость не понимает то, что и грудному ребенку ясно? Одним словом, я хочу сказать, не хотелось ли вам сделать такое? Пипи, пипи, ну отчего не отвертишься?
1: Теперь я понимаю, Санчо, конечно, хотелось и не раз, да и сейчас как раз хочется. Помоги мне, братец, я уж и не знаю, как нам быть, боюсь, как бы не было беды.
0: Ага, вот вы и попались. Это-то мне и хотелось до смерти узнать. Люди говорят, что тот, кто не ест, не пьет, не спит, на вопросы отвечает не в попад и не отправляет помянутых мною естественных потребностей, тот как раз и околдован. А вовсе не тот, кто, как ваша милость, пьет, ест, когда ему дают, и отвечает на все, чего не спросишь.
1: Ты рассуждаешь очень здраво, Санчо. Но, очевидно, ты забыл, что бывают разные виды колдовства. Вполне возможно, что теперь околдованные делают то, чего прежде не делали. Во всяком случае, я твердо убежден, что меня околдовали. И это успокаивает мою совесть. Иначе с какой такой стати я сижу в клетке, как праздный и малодушный человек, лишая своей помощи несчастных и нуждающихся?
0: И все же, мне кажется, для полного успокоения вашей милости следовало бы попытаться освободиться из этой клетки и снова сесть на Росинанта, который как будто тоже околдован. Посмотрите, как печален и задумчив. Я обещаю вам всячески помочь в этом.
1: Ладно, ладно. Ладно, братец Санчо, как только ты найдешь благоприятный случай, чтобы привести в исполнение этот план и освободить меня, я во всем буду тебе повиноваться.
2: Но тут телега подъехала к поджидавшим их впереди священнику, канонику и мастеру Николасу. Все спешились, волов распрягли и пустили их пастись по зеленому лугу.
3: Сеньор священник, позвольте моему господину выйти на минутку из клетки.
4: Зачем, Санчо?
3: Ну, вы же понимаете, сеньор священник, что иначе может случиться происшествие, несовместимое с достоинством почтенного рыцаря.
4: Я понял, в чем дело. И с величайшей готовностью исполнил бы твою просьбу, Санчо. Только боюсь, что сеньор Дон Кихот опять примется за свое и удерет на поиски новых приключений.
3: Я ручаюсь за то, что он не убежит.
5: И я тоже, особенно если он даст слово рыцаря не удаляться от нас без нашего разрешения.
1: Даю вам слово. И тем более охотно, что околдованные не вольны располагать собой, ибо волшебник может заставить их простоять 300 лет на одном месте. А если они попытаются бежать, он всегда может вернуть их обратно. Поэтому вы спокойно можете выпустить меня из клетки.
2: Каноник сам развязал Дон Кихоту руки и открыл дверцу клетки.

0: Обрадованный Дон Кихот проворно вылез наружу. Прежде всего, он потянулся и размял свои члены. А потом подошел к Росинанту и похлопал его по бокам. Через некоторое время наш рыцарь присоединился к обществу, которое в ожидании завтрака расположилось на зеленой траве. Каноник пригласил Дон Кихота к участию в трапезе, на что наш Идальго охотно согласился, хотя он и считал себя околдованным, но все же порядком проголодался. Каноник, движимый состраданием, а также заинтересованный странным безумием нашего рыцаря, усадил его около себя. Он завел разговор о том, что человеческий разум не в состоянии поверить в те небылицы, длинными амадисами, фелисмартами, трапезунскими императорами, странствующими девицами, змеями, великанами, волшебниками, оруженосцами, ставшими графами, смешными карликами, любовными письмами, всякими чарами и чудесами. Все эти романы, по мнению каноника, приносят громадный вред и заслуживают полного уничтожения. Он призвал нашего рыцаря сжалиться над собой, вернуться в лоно разума и употребить во благо тот рассудок, которым небо так щедро его наградило.
1: Ах, сеньор Дон Кихот, посвятите ваши блестящие способности изучению других книг. Тогда и душу свою спасете, и славу умножите. Откройте Библию, прочтите книгу Судей. Вот где подлинно великие события и деяния, столь же истинные, сколь и отважные. Вот какое чтение достойно отменного ума вашей милости, сеньор Дон Кихот.
2: Если я не ошибаюсь, ваша милость стремится убедить меня, что на свете не существовало странствующих рыцарей, что все рыцарские романы ложные, пагубные и бесполезные для государства, что я, читая их, поступал плохо, веря им, поступал еще хуже, а подражая их героям, совсем скверно. Неужели вы отрицаете существование Амадиса Гальского и всех других рыцарей, подвигами которых полны эти романы?
1: Ваша милость точно передает мою мысль.
2: В таком случае мне ничего не остается другого. Я утверждаю, что околдованным и лишенным разума являетесь вы сами, раз вы решились изречь хулу на то, что всем миром признано за истину. Человек, отрицающий, подобно вашей милости, правдивость рыцарских романов, заслуживает того же наказания, которому ваша милость желали бы подвергнуть неугодные вам книги. Вы хотите меня уверить, что не было ни Амадиса Гальского, ни Фелисмарта Гирканского, ни инфанты Флорикас, ни Гибургундского, ни короля Артура, не было подвигов Феробраса, Гектора, Ахилла, Агамемнона, Александра Македонского, не было отважных Педро Барба и Гутьерре Кихады, ни Сигда, ни Роланда Неистового, ни Сен-Поля, ни Суэра де Киньоноса, ни Луиса де Фальсеса.
0: Каноник был поражен глубокими сведениями Дон Кихота во всем, что касалось истории его любимых странствующих рыцарей. Он даже не мог отрицать, что некоторые из приведенных примеров достоверны. Но с другой стороны, он никак не мог поверить всему тому, что проделывали рыцари, выдуманные писателями.
1: Вы, ваша милость, как человек почтенный и здравомыслящий, не должны принимать за правду все вздорные небылицы, которыми переполнены нелепые рыцарские романы.
2: Недурно. Книги, напечатанные с разрешения короля и с одобрения властей, книги, которые с восторгом читают старые и малые, благородные и простолюдины, эти книги вы называете лживыми? Но ведь в них нет ничего вымышленного. В них одна истинная правда. Послушайте моего совета. Перечтите эти книги, и вы увидите, какое они вам доставят удовольствие. Перед вашим умственным взором проходят разные люди, герои, чудовища, прекрасные замки, дремучие леса, а то вдруг откроется огромное озеро, кипящее и клокочущее смолы, в котором кишмя кишат страшные гады, а из самой середины озера вдруг раздается жалобный голос. Кто бы ты ни был, рыцарь, но если ты хочешь добыть сокровище, прояви доблесть твоего могучего сердца и прыгни в черную раскаленную влагу. Ты удостоишься узреть великие чудеса семи замков, семи прекрасных фей, скрытых под этими черными волнами.
3: Дальше у нас нет сил описывать то счастье, которое ожидало рыцаря, прыгнувшего с конем в это кишащее гадами озеро. Нет сомнений, что озеро расступилось, и перед рыцарем оказались райские кущи, где вереницы прекрасных девушек привели рыцаря в замок прямо к столу. Потом девицы в полном молчании принесли множество яств, и рыцарь отдал им должное под таинственную музыку. А одна девица, которая красотой затмевала всех остальных, села рядом с рыцарем и открылась ему, что она заколдована злым волшебником и давно ждет своего избавителя. Дон Кихот посоветовал канонику почаще перечитывать эти книги, и если каноник будет в меланхолии, то она рассеется, а если будет в дурном настроении, то его как рукой снимет.
2: Что же касается меня, то я могу вас уверить, ваше преподобие, что с тех пор, как я сделался странствующим рыцарем, я стал мужественнее, учтивым, щедрым, воспитанным, великодушным, любезным, смелым, ласковым. Я терпеливо выношу и невзгоды, и плен, и колдовство. Сейчас меня посадили в клетку, как сумасшедшего, но все же я надеюсь с помощью своей могучей руки, если только небо будет ко мне благосклонно, сделаться королем какой-нибудь страны. Тогда все вы увидите, сколько отзывчивости и щедрости таится в моей груди. О, я сумею облагодетельствовать моих друзей, особенно же беднягу моего оруженосца Санчо Пансу, которого я считаю лучшим человеком на свете. Я уже давно обещал пожаловать его графство, и мне очень хотелось бы это сделать, хотя я и побаиваюсь, что он не сумеет им управлять.
4: Не сомневайтесь, ваша милость, сеньор Дон Кихот, уж у меня хватит смекалки, чтобы управиться с графством, лишь бы оно мне поскорее досталось.
5: Не забудьте, братец Санчо, что каждый сеньор обязан сам чинить суд в своих владениях, а для этого нужно обладать и знаниями, и рассудительностью, а главное – стремлением к справедливости. Без этого все ваше управление пойдет в кривь и в кось.
4: Это философия не моего ума дело. Я знаю одно. Только бы мне получить графство, а уж управлять-то им я сумею. Причем не хуже всякого короля. А управляя, буду делать все, что вздумается. А делая все, что мне вздумается, буду жить в свое удовольствие. А живя в свое удовольствие, буду всем доволен. А кто всем доволен, тому нечего желать. А раз нечего желать, так и дело с концом.
2: Будущее покажет, сможет ли Санчо управиться с графством. Я же руководствуюсь примером великого Амадиса Гальского, который возвел своего оруженосца в графы сухопутного острова. Поэтому я без всяких угрызений совести могу возвести в графское достоинство Санчо Пансу, одного из лучших оруженосцев, когда-либо служивших странствующим рыцарем.
3: Каноник не знал, чему более удивляться. тому связанному вздору, какой представляли речи Дон Кихота, помешавшегося на нелепых выдумках, или простодушию слуги, верившего всему, что говорил его господин. Пока они разговаривали, слуги каноника разослали ковер, разложили провизию, и все общество расположилось на обед. И вот в то время, как вся компания мирно закусывала на лужайке, до их слуха донесся скорбный звук трубы. Наш рыцарь вскочил на ноги, повернул голову в сторону, откуда доносились звуки, и увидел, что с холма спускается множество людей, одетых, словно привидения, в белые рубахи. Дело в том, что в этом году облака не желали напоить своей влагой землю, и по всей округе поселяне устраивали процессии, молебны и покаянные шествия бичующихся, дабы Господь отверз руки своего милосердия и прекратил засуху, послав на землю дождь. Такое шествие устроили к святой часовне, стоявшей на склоне долины, жители соседней долины. Но Дон Кихот, увидев странное деяние бичующихся, сразу же вообразил, что судьба посылает ему новое опасное приключение. Впереди процессии несколько человек несли на руках статую святой, завернутую в черное покрывало. Этого было достаточно, чтобы Дон Кихот решил, что бессовестные и подлые разбойники похитили некую знатную сеньору. Он тут же бросился к Росинанту, мгновенно взнуздал коня, потребовал от Санчо меч, вскочил в седло и схватил щит. Он сжал ногами бока Росинанта, и тот крупной рысью помчался навстречу бичующимся.

0: Вы слушали 19-ю часть радиоспектакля по роману Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манчский». Перевод Бориса Энгельгарта. Роли исполняли от автора Василий Бочкарев, Дон Кихот Георгий Тараторкин, Санчо Панса Михаил Филиппов, священник Юльен Балмусов, цирюльник мастер Николас Владимир Левашов, каноник Олег Форостенко. Над спектаклем работали автор сценария Александр Кукис, композитор Александр Мясников, музыкальный редактор Юлия Тихомирова, звукорежиссеры Андрей Коновалов и Артем Пинегин, режиссер-постановщик Аркадий Абакумов. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
1: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
2: Говорят, что свою первую роль он сыграл в цирке, что приехал в Москву из далекого алтайского села, что его взяли на роль в фильм «Бумбараш» из-за игры на гармошке. Валерий Золотухин «Бумбараш» и «Вампир». Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Он с детства был уверен, что прославится, покорит Москву и женится на первой красавице. А жил он в это время в далеком селе Быстрый Исток в Алтайском крае, что в 3000 километров от столицы.
3: Из книги Валерия Золотухина «Дребезги». «Я родился в Великую Отечественную, в самый день ее начала. Война меня не достала в прямом попадании, я был далеко от нее, на Алтае, у Христа за пазухой. Война шла себе, отец воевал. В него попало 4 пули, но ни одна не убила, ему повезло. А я себе рос потихоньку вместе с моими братьями и сестрами, и, быть может, пули пожалели скорее нас, чем отца».
2: Когда было Валере 6 лет, еще в детский сад ходил, упал и сломал ногу. Время было послевоенное, лечили кое-как, в результате туберкулез кости. Ходить не мог 3 года, с 7 до 10 лет лежал в костно-туберкулезном санатории в Чемале. Когда стал самостоятельно ходить на костылях, выписали.
3: Из книги Валерия Золотухина «Дребезги». Я стал заниматься в самодеятельности. Как-то приехал в Быстрый Исток, московский цирк на колесах, им нужен был подсадок. Я должен сыграть простой этюд. Возмутиться, что в мою фуражку бьют яйца, сыплют опилки, пекут торт. А потом, оказывается, это не моя фуражка. Я признаю ошибку, извиняюсь, ухожу. Я играю этот этюд. Наутро мне сообщает руководитель этого цирка, чтобы я немедленно ехал после школы в Москву в театральное училище. Участь моя решена. Я начинаю весь 10-й класс готовиться. Бросаю костыли, осваиваю кольца, брусья, репетирую, тренирую яблочко, матросскую пляску и сходу беру курс на Москву. Поступил в ГИТИС. Успех. Вкалываю не за страх, за совесть.
2: В мае 1964 года Золотухин поступает в театр на Таганке, главной звездой которого и был почти полвека. В кино дебютировал в 1968 в фильме «Интервенция». Увы, фильм был запрещен, уж очень был необычным. Ленту «Интервенция» впервые показали в кинотеатрах лишь через 20 лет. Так что, по существу, кинодебютом для Золотухина стала роль старшины милиции Василия Факича Сережкина, который расследует ограбление магазина в далеком поселке Сплавщиков в ленте «Хозяин тайги».

0: Из книги Валерия Золотухина «Таганский дневник». Когда мы были в Ленинграде, состоялся худсовет по хозяину тайги. Не знаю, поздравить себя или нет, но мы оба с Высоцким утверждены на главные роли. Работа предстоит отчаянная. Ну, по крайней мере, я настроен по-боевому. Не говоря о Высоцком, который сказал скромно: «Мы сделаем прекрасный фильм». Спорить с ним я не стал.
1: В одну сторону на 50 километров милиционера нет. В другую на 500, а может и на всю 1000. Аж до самого океана. А порядок он все равно должен быть.
2: Критики фильм обругали. Но дуэт Золотухина и Высоцкого, тот сыграл роль бригадира сплавщиков, был так хорош, что публика в кинотеатры просто ломилась. «Хозяин тайги» собрал в кино около 30 миллионов зрителей. А Золотухин, до этого известной публике лишь по работам в театре на Таганке, превратился в одного из самых популярных киноактеров страны.

0: песен, написанных для фильма «Бумбараш» композитором Владимиром Дашкевичем и поэтом Юлием Кимом. Все началось со сценария Евгения Митько, созданного на основе ранних произведений Аркадия Гайдара. Свое название комедия получила по фамилии главного героя повести «Талисман». Его звали Семен, но в фильме его имя ни разу не упоминается. Основным претендентом на главную роль был Михаил Коннов. Золотухина пригласили на пробы в Киев, но чем-то он не приглянулся. На прощание режиссер Николай Рашеев предложил актеру что-нибудь спеть. «Он взял в руки гармошку, — вспоминал Рашеев, — и я сразу понял, вот он, Бумбараш».
1: А вот я на фронте был, ох ты, боже мой, неприятеля губил.

0: проснулся. Ох ты, боже мой! А вот я на фронте был, ох ты, боже мой! И летал германцу в тыл, ох ты, боже мой! Для военных, для целей посылают, кто ловчей. Вот меня туда и послали. Вот ей-богу не совру, ох ты, боже мой, на воздушном на шару, ох ты, боже мой. Как архангел я писю, и картину вижу всю, как архангел я писю, и картину вижу всю. Сидит немский какао.
1: Для съемок фильма о гражданской войне нужно было много лошадей. Председатель местного колхоза, а дело было под Киевом, помогать киногруппе не спешил. И тогда к нему отправили переодетого в милицейскую форму Валерия Золотухина. Он выдавал себя за оперуполномоченного из Киева, которого отправили разобраться, почему кинематографисты получают отказ. Короче, лошадей собрали. После выхода фильма на экраны за Валерием Золотухиным в театре на Таганке закрепилось прозвище «Бумбарашка». Но уже в 21 веке Валерий Сергеевич Золотухин, к его огромному удивлению, стал очень популярен у молодой публики. Сыграл роль вампира-мясника в фильме «Ночной дозор».
2: У людей желудок устроен точь-в-точь, как у свиней. Знаете, им даже органы теперь пересаживают от свиней.
3: Из книги Валерия Золотухина «Таганский дневник». Сейчас много молодых зрителей, которые забыли меня или не знали. И вдруг для них эта роль вампира, небольшая, эпизодическая, оказалась как-то очень знаковой. Меня стали узнавать, просить автографы именно молодые зрители. Это приятно. Это все-таки новое кино. По всем известным мне кинематографическим статьям, техника, компьютеры, даже режиссура другая.
1: Всего на счету Валерия Золотухина более 100 фильмов. «Сашка в берегах» и «Плут Лутоня» из «Старевича Проши», «Моцарт» в «Маленьких трагедиях» и «Профессор Киврин» в «Чародеях», «Санитар дядя Саша» из телефильма «На всю оставшуюся жизнь» и «Дом управ» Никанор Иванович Босой в «Мастере и Маргарите». Роли самые разные, большие и маленькие, но практически все запомнились. Что неудивительно, ведь актер был настоящей легендой нашего театра и кино. Ну а в его родном селе «Быстрый исток» нынче открыт мемориальный музей Валерия Сергеевича Золотухина.

0: синяя река, больно глубока.
1: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
2: На правах рекламы.
3: Стоит лишь начать терять память, пусть и постепенно, чтобы осознать, что из нее и состоит все наше бытие. Жизнь вне памяти – не жизнь. Здравствуйте. Это слова знаменитого испанского кинорежиссера Луиса Бунуэля, чья мать страдала старческим слабоумием. Тема эта актуальна и болезненна для семей, в которых есть пожилые люди с возрастными нарушениями памяти. Специалисты называют эту болезнь деменцией. В народе же она именуется старческим маразмом. Что делать и можно ли помочь этим людям, мы, надеюсь, узнаем у нашего эксперта Ольги Пловцовой. Вам слово, Ольга.
4: Здравствуйте. Проблема, которую вы озвучили, действительно очень серьезна. Постоянная забывчивость. Вышли из комнаты зачем-то и забыли.
3: Точно. Я обычно возвращаюсь на то же место и сразу вспоминаю.
4: Это хорошо, что вспоминаете, но не игнорируйте этот звоночек. Есть и другие признаки, на которые нельзя не обращать внимания. Это невозможность сосредоточиться на простых вещах. Читаем книгу, а думаем о чем-то другом. Забываем самые простые слова, постоянно испытываем сонливость. Все это является основанием предполагать, что у человека начальные признаки деменции, то есть снижение мыслительных функций, внимания, памяти и интеллекта. Довольно быстро это может привести к полной утрате связи с реальностью и способности к самообслуживанию.
3: В моей семье подобного, слава богу, пока не было, и контактировать с этим не доводилось.
4: А мне вот довелось, и поскольку это был мой свекор, в прошлом очень остроумный человек, душа компании, было особо тяжело видеть постепенное разрушение такой яркой личности.
3: От чего возникает эта болезнь?
4: С возрастом или по другим причинам в мозге нарушаются нейронные связи, обеспечивающие жизненно важные функции – речь, память, сознание. Со старением головного мозга рано или поздно может столкнуться практически каждый человек. Кто-то раньше, кто-то позже.
3: А в каком возрасте обычно это начинается?
4: Разнос по годам довольно большой. Первые признаки деменции могут проявиться уже к 60 годам. Могут и гораздо позже. А могут и сразу после 45.
3: 45? Так рано!
4: А вы как думали? Мозговые штурмы на работе, частые стрессы, вредные привычки, нездоровый образ жизни – все это может стремительно приближать деменцию. Да и наследственность играет не последнюю роль.
3: Какие главные признаки начало угасания мозга?
4: Ухудшение памяти, снижение живости ума, нарушение координации, трудности при обучении чему-то новому. Например, пользоваться современным телевизором или простейшим смартфоном.
3: А есть ли возможность встретить старость с ясной головой?
4: Ну, если хотите знать мое мнение, то из всех попыток мне больше всех импонируют японские.
3: О чем вы говорите?
4: Это биологически активный комплекс мозг-терапии. И это настоящий прорыв. Это уникальная возможность сохранить и усилить нейронные связи, улучшить память, когнитивные функции, работу мозга в целом. И это подтверждают результаты исследований японских ученых.
3: Они реально настолько успешны?
4: Не то слово. А началось все с того, что ученые из Киотского национального университета решили выяснить, почему долгожители в Японии гораздо больше, чем в других странах, в процентном соотношении. И все они в здравом уме и твердой памяти способны сами себя обслуживать.
3: И в чем разгадка?
4: В плазмологенах. Вижу вопрос в ваших глазах, поэтому сразу поясню. Плазмологены – это фосфолипиды, которые контролируют основные функции клеток головного мозга. В ходе исследований выяснилось, что те, у кого плазмологен был в дефиците, страдали старческим слабоумием. А у тех, у кого плазмологен был в норме, сохранена ясность мысли и прекрасная память. Стабильное психическое состояние.
3: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер звездочка 2203. 2203. Звонки по России бесплатные. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8-800-100-01-33. Или звоните с мобильного 2203.
4: Более того, исследования показали, что большая часть плазмологена содержится в ткани головного мозга и нервах. Соответственно, его недостаток напрямую влияет на функции головного мозга и наше эмоциональное состояние, наше настроение. И японцам удалось получить экстракт чистого плазмологена из редкого вида морского моллюска, который и стал основой мозг-терапии.
3: Можем ли мы таким образом утверждать, что мозг-терапия – это и действенный, и безопасный продукт?
4: Без сомнения. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного 2203.
3: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного 2203. А как именно японским ученым удалось доказать действенность мозг-терапии?
4: Только научно. Испытуемые от 45 до 80 лет были разбиты на две группы. У всех отмечалось снижение умственной активности. Одним давали реальный продукт, содержащий плазмологен – мозг-терапия, а другим – пустышку, плацебо. Плацебо не дал каких-либо результатов, а вот мозг-терапия продемонстрировал высокую действенность в 95% случаев.
3: Отлично. А как насчет побочных явлений?
4: Вредных – ноль, полезных – масса. Зачитываю. Улучшение памяти, прилив бодрости и энергии, увеличение уровня кислорода в крови, омоложение организма.
3: Блестяще. А что можно сказать о составе комплекса мозг-терапии?
4: Основной компонент я уже озвучила. Это плазмологен. Перечислю его влияние на организм. Это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов.
3: А если перевести с научного на обычный язык?
4: Это значит, что при употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Забывчивость, рассеянность – теперь это не про нас. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Для пожилых людей особо отмечу, что действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации.
3: А что бы вы сказали родственникам пожилых людей, у которых, возможно, уже стали проявляться забывчивость, рассеянность, нарушение сна?
4: Скажу, что мозг-терапия может стать надежной поддержкой. Узнать подробности о комплексе мозг-терапии вы можете по телефону горячей линии 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного 2203. 2203. Звонки по России бесплатные.
3: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного 2203.
4: Дайте возможность своим близким ощутить ясность мысли, насладиться быстротой реакции и жизнью в полной мере.
3: Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133 или звоните с мобильного 2203.
4: Этот комплекс может стать шансом, который нельзя упускать. Кстати, его можно употреблять и тем, у кого таких ярких проявлений нет. Задайте себе вопрос, часто ли, выходя из дома, судорожно пытаетесь вспомнить, выключен ли утюг, свет, плита, закрыта ли дверь? Не оставляйте это без внимания, не теряйте времени.
3: Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер 2203. 2203. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 0133. Или звоните с мобильного 2203.
4: Даже если вы, находясь в приличном возрасте, чувствуете себя вполне здоровым, не стоит успокаивать себя тем, что так будет продолжаться и впредь. Почему бы не принять меры заранее? Сделать, так сказать, прививку от старения мозга? Добавить плазмологена? В этом вам реально может помочь комплекс мозг-терапии.
3: А я обращаюсь к тем, у кого немолодые родители. Если вы заметили, что ваши родители или кто-то один из них стал более забывчив, рассеян, апатичен, невосприимчив к юмору, не оставляйте это без внимания.
4: Мозг-терапи – это плазмологен в норме, а значит, нейронные связи крепче, память лучше, ум активнее, эмоции позитивнее. Мозг-терапи – это насыщение крови кислородом, это улучшение мозгового кровообращения, это прекрасный сон и повседневная активность. Мозг-терапи – это возможность сохранить здоровье, в том числе и головного мозга. Не теряйте время, получите подробную консультацию о продукте мозг-терапи.
3: Я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапи. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного *22 03.
4: При употреблении мозг-терапии у нас появляется шанс сохранить ясный ум, хорошую память и способность к усвоению новой информации. Давайте жить полноценной, полной позитивными эмоциями и энергией, жизнью. Действие уникального состава мозг-терапии направлено на весь организм, а в частности на кровеносную систему, нервную систему, на умственную и физическую активность. Но самое главное, мозг-терапия позволит мыслить быстрее и удерживать больше информации. Узнать больше о замечательных свойствах капсул мозг-терапии вы можете по телефону 8 800 100 01 33 или набирайте с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
3: А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03.
4: Мозг-терапия – это хорошее кровообращение, нормальный сон, прилив сил, энергии, позитивный эмоциональный подъем, ясность мысли, четкость действия. Плазмологен снабжает нейроны кислородом, усиливая нейронные связи. При этом снижает негативное воздействие на мозг свободных радикалов. Мозг-терапия может стать надежной поддержкой.
3: Очень убедительно. Ну что ж, наше время заканчивается. Сегодня мы узнали, что мозг-терапия – это тот продукт, который способен поддержать ясность ума, твердость памяти и четкость действия. И помните, что наше здоровье в наших руках, и жить надо активной жизнью, полной эмоций, сколько бы лет нам не было. Здоровья всем! А напоследок я еще раз назову номер телефона, по которому специалисты ответят на ваши вопросы о мозг-терапии. Звоните 8 800 100 01 33 или с мобильного на короткий номер *22 03. Звонки по России бесплатные. *22 03. Звоните и узнавайте подробнее о мозг-терапии. А тот, кто позвонит в ближайший час, получит ценный подарок. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного *22 03. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей. Театр у микрофона представляет.
5: Эй, заморыш! Давай сюда! Ну топай!
1: Оливер Твист. Радиоспектакль по одноименному роману Чарльза Диккенса.
6: Могу предложить одно логово, местечко. Можно переночевать. Ты как?
7: Ну как же, ведь у меня совсем нет денег.
6: Ай, слышал, не глухой.
1: История осиротевшего мальчика, которому судьба приготовила немало испытаний. Сумеет ли юный герой сохранить доброту и веру в людей?
8: Вот и вся история. Ну, что же вы стоите? Теперь, как я понимаю, вам никого не надо искать. Преступник налицо.
1: Оливер Твист. Слушайте в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
10: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
11: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации назвал очень хорошим уровень новых российских самолетов. В зоне спецоперации подразделения группировки «Север» установили контроль над селом Иволжанское в Сумской области. В Каракасе после сильного землетрясения есть пострадавшие и разрушения. Далее подробно. Владимир Путин на совещании по вопросам развития авиации назвал очень хорошим уровень новых российских самолетов. Среднемагистрального МС-21, ближнемагистрального Суперджет-100 и регионального Ил-114-300. Президент подчеркнул, что цена на российские самолеты должна быть конкурентоспособной.
2: Уровень очень хороший, достойный. В разработку этих и других моделей уже вложены серьезные средства. Нужно, чтобы эти инвестиции воплощались в конкретных машинах, чтобы авиастроители работали ритмично, совершенствовали технические параметры создаваемых воздушных судов, обеспечивали их конкурентную стоимость. Один из ключевых вопросов здесь – это, конечно, вопрос о том, как налажена кооперация в части двигателей, агрегатов, других материалов.
1: После